0: к верному. И до 13 лет человек постигает печать, относящаяся к системе нечистых миров. А потом, с помощью занятий Торой, он начинает постигать святую душу. То есть в это время он получает питание от системы святых миров. Однако, все наполнение, которое есть у клипот, за счет того, что они получают от святости, не более чем тоненькое свечение, упавшее из-за разбиения келим и из-за греха древа познания, от которых возникли нечистые миры Абия. Однако, мы должны верить и представлять себе картину, и наблюдать, как все творения изо всех сил гоняются за тонюсеньким светом, и никто из них не скажет, что с него хватит того, что он получил, но каждый все время стремится добавить к тому, что у него есть, как сказали наши мудрецы, то таковые 100 желают 200. И причина этого в том, что в них нет совершенства, потому что в них нет совершенства изначально, иначе в духовном, поскольку в любой духовный объект облачается высший свет. Поэтому, если человек получает какое-либо свечение духовности, он не может отличить большую ступень от маленькой, поскольку в духовном даже ступень нефеш де нефеш, являющаяся некоторой частью святости, и как вся духовность в целом является совершенством, так же и в ее части есть совершенство. По той причине, что категории большой и маленький в высшем свете зависят от величины получающего. То есть это зависит от того, насколько получающий способен постичь величие и важность света. Но в самой сути света нет никакого изменения. Как сказано, «Я, Авая, не менялся».
1: Отсюда возникает вопрос. Почему за маленьким светом, который светит в материальных наслаждениях, гоняется весь мир? А для духовных наслаждений, в которых заключено главное благо и наслаждение, мы не видим тех, кто хотел бы вкладывать такие большие силы, как вкладывают в материальное. А дело в том, как сказано выше, что на материальные наслаждения, находящиеся в нечистых мирах Абия, не было сокращения и скрытия. И это сделано преднамеренно, потому что иначе мир не смог бы существовать. Ведь без наслаждения жить невозможно. А кроме этого, это исходит из цели творения — нести добро своим созданиям. Поэтому без наслаждения мир не может существовать. Выходит, что в них должны были раскрыться наслаждения. В то же время, на добавку, то есть на получение блага и наслаждения больше, чем необходимо для оживления тела, что, собственно, и является настоящим наслаждением. А это есть сокращение и скрытие, чтобы творения не могли видеть света жизни, облаченного в Тору и заповеди, до того, как человек приучил себя работать ради отдачи, что называется уподоблением по форме. Потому что если бы свет, облаченный в Тору и заповеди, сейчас же раскрывался бы, не было бы никакой свободы выбора. То есть там, где раскрывался бы свет, наслаждение, которое человек ощущал бы при исполнении Торы и заповедей, было бы в получении ради себя. И человек не мог бы сказать, что он исполняет Тору и заповеди из-за заповеди Творца, а он должен был бы исполнять Тору и заповеди из-за наслаждения, которое он в них ощущает. И человек может дать себе отчет, что когда он ощущает какое-либо наслаждение в каком-либо прегрешении, это наслаждение — лишь тоненький свет относительно настоящего вкуса, заключенного в Торе и заповедях. Насколько тяжело человеку преодолевать

0: Так в Торе. Одно как против другого. Как будто, как бы, все-таки скажем. Что действительно, одно только поддерживает другое. Чтобы выяснить другое. Одно как бы против другого. Нам кажется, из недостатка общего видения, общего понимания, нам кажется, что действительно чего-то, что противоречит, что-то, что разваливается. Верно, что так действительно происходит, но цель... Самое плохое — это чтобы это было действительно опорой, основой следующей ступени. Зависит только от человека, как он принимает, согласно своему подобию по форме, согласно противоположности по форме, к святости. Как он принимает проявление святости по отношению к нему. Спросите, может быть, я скажу что-то. Нам надо понять, что все скрытие, которое мы видим на каждом уровне, когда нижний находится по отношению к высшему, когда мы находимся на нашем уровне скрытия относительно высшего, это, в общем, уровень относительно следующего уровня, который уже за Махсомом. Скрытие — это чтобы позволить нижнему обрести отдающие килим. Если бы не было скрытия, мы бы видели светлое, совершенное состояние. Мы все видим, все знаем. И, конечно, не было бы возможности оторвать себя от желания получать. То, что называется, не думай о белом слоне, не думай о чем-то, что настолько привлекательно. А сейчас оторвись от этого и думай о том же самом, только ради отдачи, как-то можно. Поэтому о наслаждении в святости есть скрытие, но на саму святость нет скрытия. Ты можешь почувствовать ее? Но в тот момент, когда человек отказывается от наслаждения святости для себя, в этот момент он чувствует и видит святость. Сама святость, духовность не скрыта. Скрыто только прямое наслаждение в получающих килим, которое можно получать от нее. Только на это есть сокращение. Потому что в тот момент, когда мы исправляем и не хотим пользоваться получающими килим, сразу же раскрывается духовность. И мы видим, что до этого тоже она не была скрыта. А из-за того, что килим были ради получения, она была скрыта. То есть мы должны понять, что как будто есть два канала. Мы можем воспринимать духовность, и помеха только во втором канале. Как бы из-за того, что это ради получения мы хотим привлечь ее. Но если мы хотим воспринять духовность не для себя, а для того, чтобы работать с ней, как полагается, в соответствии с подобием по форме с ней, то мы видим ее, можем работать с ней. Так. То есть наши получающие килим — это то, что скрывает от нас духовность.
1: Что?
2: Как можно не хотеть получать что-то, если никогда не...
0: Из-за того, что духовность скрыта, хотя как бы я хочу ее, но я не хочу ее. Я больше хочу избавиться от страданий. Мне дают разные страдания в этом мире, в нашем состоянии, в моем состоянии. И я обязан убежать от этих страданий. Так мне кажется, что я

0: стремлюсь к духовному из-за того, что я желаю его. На самом деле я не могу желать его. Я не видел, не чувствовал. Вся эта мистика, которую человек представляет себе, тоже не духовная. Духовное — это вообще ради отдачи, не то, что мы представляем себе. Так всякий раз это выясняется, человек выясняется другой характер, другой образ духовного, насколько он продвигается в форму духовности. Для него всякий раз изменяется. То есть по-настоящему духовность я не могу желать. Это или это же противоположно мне. Я стремлюсь к этому, потому что мне кажется, что это избавит меня от проблем. В общем. И постепенно, благодаря учебе, благодаря тому, что я слышу от окружения, от группы, с моим маленьким желанием получать относительно духовного, то есть, скажем так, это может быть, я бы сказал, просто как бы интересы, которые я развиваю с помощью того, что я слышу от товарищей, что стоит, что это много, это большое. Благодаря этому я стремлюсь. То есть я уже стремлюсь, то есть я обязываю себя учиться и работать, делать действия, которые помогают. В общем, учебу и действия помогают мне привлекать окружающий свет. Когда я привлекаю окружающий свет, я получаю очарование святости, чего не было у меня никогда. Даже мне казалось, что я настолько хотел духовное. Но очарование святости — это что-то другое. Очарование святости — это называется, что я действительно начинаю соглашаться с тем, что, может быть, нужно прийти к ради отдачи. Это вещь очень странная, неестественная. Называется, что из ло лишма моего общего начинается быть немножко лишма. Что я хочу делать эту работу, чтобы было для меня и было для Творца. И понятно, что если не будет для меня, то я не буду этого делать. Но там есть немножко что-то, что я строю намерение, чтобы это было для него, имею в виду. Это тоже отношение. Это называется ло-лишма, которое приводит к лишма. Там есть уже этот переход, как в разбиении килим. В кли есть какая-то искра в малхут от бины. И благодаря этому малхут потом может исправиться.
1: И весь этот расчет относительно маленькой искры.
0: Конечно, все духовное вырастает из этого расчета, из этой искры. Благодаря учебе эта искра получает очарование святости. И тогда я выращиваю, возвеличиваю это, но изначально, конечно, у меня нет никакого понимания, что такое духовность, и у меня нет никакого желания к ней в истинном виде, а от очарования святости, которая входит в меня, от этого, то, что называется лишма, от этого я уже начинаю действительно желать быть ради отдачи. Мне начинает быть это. Это просто чудо. Начинает быть внутри желание получать какие-то такие искры отдачи.
1: Что такое очарование святости? Это святость представляется как духовное наслаждение?
0: Очарование святости, это как раз так называется. Очарование святости, есть какое-то привлечение к этому, влечение, это приятно мне. Я думаю, что это хорошо мне будет. Это не желание, потому что нет хисарона к этому. А это приятно мне, мило. Вот и все. Да-да, это действительно такое чувство. Нет потребности в этом естественной. А я люблю это. Так стремлюсь к этому. Есть что-то такое. Очарование – это как раз правильное слово. Милость, очарование. Вообще, как они назвали все эти явления, это просто чудо. Чувствовали это до конца и облачили это в правильное слово.
1: Да. Каков смысл наслаждений, добрая наслаждений, которыми захотел Творец насладить? Какой смысл всего этого?
0: Благое наслаждение, которое хотел, то, что Творец хотел насладить свои создания, это говорится об уровне Творца. Нет благое наслаждения другого, чем то, что он сам, то есть его состояние, его уровень. И к этому он хотел, чтобы творение пришло. Меньше это не называется насладить свои создания. Меньше, чем это просто жалеть, может быть, создание, скажем. Потому что благо — это он. Понимаешь, добрый, творящий добро, мы говорим, что он добрый и творящий добро. И к добру, к этому он хочет, мы пришли. То есть мы должны прийти к состоянию его, не получать от него и не ощущать его. Это, конечно, а к его состоянию. Это называется подобие по форме, и это называется слияние. Из действий твоих познали мы тебя. То есть благодаря его действиям мы познаем его действия, мы сравниваемся с его действиями, из того, что сравниваемся с его действиями, снова находимся на том же уровне. Когда мы восполняем его, не то, что мы получаем от него, это как зон, который находится в непрекращающемся зевуге на равном уровне. В этом нет никакой ущербности у творения тогда относительно уровня Творца. Это называется добрый, творящий добро.
1: А что происходит со ступенями до этого?
0: То, что происходит со ступенями до этого, это уровни подобия по форме. Постепенно я прихожу к полному подобию. У меня есть 620 желаний. Каждое желание я должен сравнять по его использованию с Творцом. Я сравниваю какое-то желание, чтобы оно было ради отдачи. Наполняю. Оно становится точно такой же по использованию, как у него, и он светит светом против этого желания. Он создал мое желание с помощью определенного света. Допустим, выходит из него 620 светов. Ну, допустим, так. Каждый свет создает во мне желание ради получения. Я исправляю это желание ради отдачи. И кли становится как свет. То есть то же желание становится как свет, и он отдает, согласно действию, обратно. У меня 620 таких килим, которые обратно отдают Творцу, как он в 620 светах воздействует внутри этих килим. И тогда две системы становятся равны, согласно действию отдачи. Это называется, что творение становится в точности, как Творец.
1: Да? Кстати, не очень ясно, что такое злословие, потому что я вижу, что это не просто то, что ты говоришь так о Творце.
0: Злословие называется только против Творца. Это не злословие, то, что я скажу о тебе что-то или о каком-то третьем. Кому-то третьему. Это добрословие. Но злословие, на самом деле, только относительно Творца, потому что у нас нет, на самом деле, никаких отношений, ничего другого, кроме как относиться к нему. И то, что мешает нам относиться к нему правильно. То есть любое наше проявление голоса, внутреннее или внешнее, конечно, которое может ослабить мне отношение к нему, испортить отношение к нему, это называется злословие. То есть, скажем так, ты можешь называть все помехи в конечном счете как злословие. Потому что каждая внешняя помеха, внутренняя, неважно, говорит во мне против его единственности. против того, что он добрый, творящий добро. Это называется злословие. Да.
1: Что я должен делать? Я могу сейчас на все говорить. Творец благословен целый день.
0: Нет, ты не должен все время говорить «Слава Богу». Ты должен говорить «Слава Богу» после того, как ты проверяешь себя и справляешься, борешься с злым началом. Знаешь, откуда оно вытекает в твоих келим. И тогда ты осознаешь, в чем причина, ты опускаешься в эту причину, и ты чувствуешь, насколько она противоположно мешает тебе для осознания цели, для достижения цели. И тогда ты понимаешь, что это язык злой по отношению к тебе, потому что это, поскольку это плохо к Творцу, и тогда ты соединяешься в этом уже с Творцом вместе против этого злословия. Тогда ты можешь просить у него, чтобы он исправил это злословие. До того, как ты соединяешься с ним по отношению к злу, ты не можешь просить у него.
1: Да как тогда происходит, что, допустим, относительно товарища? В любом случае ведь, что все происходит все относительно Творца, но если это происходит относительно товарища...
0: Что относительно товарища? Это случай от товарища, а, у меня было так. Когда я пришел в синагогу, и я уже там был несколько недель, то не помню, может, несколько месяцев. Я приехал на субботу и остался ночевать у одного хасида. Отец его учился в Баре Сулам и был один из находящихся в постижении, один из великих учеников. А он был дедушкой его, извиняюсь, не отец, дедушка. А он сам просто, в чем он виноват, что дедушка его был в Баре Сулам? Ну, остался так рядом с Рэбе. Я был у него дома, ночевал, вместе с ним пошел в синагогу на молитву и на трапезу, мы вернулись. И тогда по дороге мы разговаривали. И так я спросил его, тоже задал ему тот же вопрос, какой процесс? И все, он говорит, какой процесс? И ты знаешь, это нужно отдать на это всю жизнь. И, может быть, 20 лет, только чтобы начать чувствовать постижение. Это вещь, которая... Кто может пойти на это, кто пойдет? Ну, человек так говорит. Его дедушка был в Баре Сулам, отец учился в Рэбе, и он учится. И сам он тоже был, может, моего возраста, может, немного старше, несколько лет. Я подошел к Рэбе. Да, у меня хитрости нет, я не как ты интеллигент. Подошел к Рэбе, так его взял, сильно так вот оттянул его в сторону. Говорю, дорогой, как это, 20, 30, 40 лет? Что тут за дело такое? Он, когда это услышал, хотел убить того. Просто хотел его убить. Это называется злословие, он сказал мне. Это злословие. Он поместил в тебя, внес в тебя яд, ты это услышал. Этот вопрос у тебя будет все время в пути. Все время в пути у тебя будет тот же вопрос. Ты не сможешь уже избавиться от него. И действительно, ты все время должен будет с этим справляться. Нельзя слышать подобные вещи. Ну, что виноват, что я слышал, понимаешь, это все так свыше происходит. Но это называется действительно злословие. То есть то, что ослабляет тебя, что может внести в тебя какую-то другую мысль, другой путь, сбивает тебя все-таки от цели, к которой ты обязан прийти, это, в общем, тебе во зло. Так ты, ладно, ну, 20 лет, ну, ты придешь, допустим. А так ты собираешься потратить еще несколько кругооборотов, кто знает, потом снова вернешься к той же точке. Так? Так нельзя слышать этого. Если есть в группе такие действительно слухи, разговоры, их надо изгнать сразу. Если есть такая склонность говорить об этом в группе, это просто тотальное разрушение.
1: И вы знаете, как-то был... В 75-м году я был страховым агентом, работая в армии. и пошел работать страховым агентом. Почему? Не хватало топлива для машины. Я еще также хотел поездить по стране. Тогда еще было повышение цен, я уже не помню. Так вот, я пошел работать страховым агентом. После работы немного так думал. Чем это мне помогло? Это мне дало возможность побывать в разных местах. И мне этого хватало. Больше не нужно было, больше я не думал. Так вот. Была тогда, вы тоже, может быть, можете видеть это на лекциях. Была как-то лекция. Собрали людей, чтобы рассказать им, что это такое страхование. Я присутствовал на этом. И был в зале один человек, который был против. И он начал задавать вопросы лектору. Начал там делать всякие расчеты, что это невыгодно. В общем, он разрушил там все, весь зал. Не знаю, сколько там было, может быть, 150 человек. 100 человек, может быть, 80, 70. Так вот, никто из них не захотел делать страховку. Я помню свое впечатление, как вот я это увидел на самом деле. Это действительно злословие в чистой форме. Насколько один человек может все испортить? Потому что он идет вместе с твоей теперешней природой. Поэтому ему очень легко это сделать. Природы. Если бы он шел, он бы не смог причинить столько зла. Ты увидишь еще, сколько нам нужно приложить усилий, чтобы хоть немного сравнять добрую силу и злую силу, которая в нас. То есть все ты должен действительно или открывать свое ухо, что называется, или закрывать. То же самое касается и глаз. Действительно, вот так. Ты слышишь что-то плохое или что-то, что может тебя ослабить, немедленно нужно исчезнуть из этого места. Это очень важно. Мы даже не знаем, как это воздействует. Мы думаем, да не, я преодолею это, я буду сильнее. Ничего у тебя из этого не выйдет. Останется, еще будет возвращаться к тебе во всех других состояниях, когда ты не будешь таким вот героем. Вот, тем не менее. Когда нужно, тебе изнутри дадут некое злословие. Это уже другое. Но снаружи это чисто твой выбор. Тебе нельзя быть рядом с этим. Я очень предостерегаю вас всех. Мы так и постановляем в группах, что мы обязаны говорить только о величии цели и все время показывать любовь, все хорошие действия, которые мы можем делать друг относительно друга. Да.
0: Если я правильно понял, злословить на Творца – это хуже, чем обвинять его.
1: Что именно?
0: Злословить о Творце. Это хуже, чем обвинять.
1: Да, злословить о Творце – это хуже, чем осуждать его, конечно. Не всякого сомнения. Я осуждаю его, потому что я не исправлен, это моя естественная реакция. Если я недоволен жизнью, это называется, что я осуждаю его. Я не могу об этом говорить обычным образом, произносить слух. Так, если мне плохо в какой-то мере, то в той самой мере я и говорю, что он плох. Так ведь? Но это я говорю из своего ощущения зла. Если я постепенно исправляю это ощущение, я приобретаю правильное отношение к нему и вижу, что это зло как бы приходит ко мне относительно цели. Но если я слышу снаружи злословие о нем, тогда я воспринимаю вот снаружи вот эту некую отрицательную добавку. Когда мы говорим, что мы хотим объединяться вместе, собрать все хорошее отношение к нему, стремление к нему, желание к нему друг от друга. Так? Чтобы у каждого было большое желание. Так вот, представь себе, что мы собираемся вместе, и не дай бог, каждый берет от другого злословие о нем или о цели. это то, что и называется, что ты снаружи слышишь плохое влияние. И вот по примеру, который я дал вот с этой лекции о страховании, да, один такой слух может испортить много-много работы, которую ты до этого сделал. Поэтому это очень важно. Поэтому у нас мы даже боимся видеть человека, который ослаб. Ну ладно, он там ослаб, устал, мы видим, что он уже весь выжат. Целыми днями находится в усилии, в работе, но нет у него времени, и он падает. Это наоборот. Это может быть уважаемо, если мы видим, что он все силы прикладывает для работы. Но если он просто так начинает показывать нам свое приближение, тут уже был у нас один такой товарищ, который мог бы приложить усилия и не хочет еще и оправдывать себя. Мы не могли его терпеть здесь. Хотя он и хороший, и умный парень. Но вот эта вот форма, она очень мешала. Давала такой пример. Даже не надо было думать об этом. Злословие — это не само по себе злословие. Это все, что как бы показывает пренебрежение к цели, ослабляет тебя. Что значит злословие? Что вот если ты читать, например, будешь, это что, не злословие? Если увидишь, что не злословие, неважно. Да.
2: Критика в группе. Можешь каким-то образом привести к этому состоянию, чтобы это было как злословие? Что это будет ослаблять людей?
1: Нет, критика должна быть, но она должна быть конкретной, творческой, что называется. Вот мы собрались здесь, чтобы обсудить проблему и как исправить ее. Вот и все. Почему бы и нет? Без критики и без того, чтобы увидеть слово, невозможно продвигаться.
2: Да. Почему против злословия нет какого-нибудь там добрословия?
1: Написано, дай ему по зубам. Дай ему по зубам, ведь поскольку против этого ничего нет, он же, когда говорит, он прав. Он говорит из того, что он видит в конкретной ситуации, из твоего эго, из реального состояния, которое ты видишь вокруг себя, опираясь на свою жизнь, на состояние. Допустим, ты слабый человек, семейный человек, у тебя много проблем, ты устал от всей своей жизни. Он скажет тебе тысячи и одну таких примеров. Это действительно. И проблема в том, что все, что он говорит, что он прав. В этом-то и проблема. Он прав, согласно той плоскости, где ты находишься. Это как моя мама тоже мне говорит, да, ты же больной, ты слабый, у тебя есть дети, семья, и то, и другое. Много жалости. Позаботься о своем здоровье, как вот можно так не спать ночью. Все, все как бы правильно. У меня есть целый длинный список. Не хочу даже... Я даже не думаю, что можно дочитать его до конца. Действительно так. Она раз в 2-3 дня звонит мне.
2: Моя мама тоже.
1: Вот так вот. У них там в Канаде для пенсионеров есть для пенсионеров есть соглашение с их языком. Там копейки стоят. Не знаю, сколько там, 30-40 долларов в месяц, она может разговаривать со мной бесконечно. Ну, это же мама, что ты можешь делать?
2: Повесить трубку.
1: Понимаешь? Но я слушаю, мне помогает та работа, которую я должен делать. И ничего не поделаешь в нашей плоскости, как она говорит, все правильно. Действительно, правильно и справедливо. Кроме одного, что есть духовная цель из точки сердца, из той самой точки. Она же не говорит, она просто говорит из сердца. А во всех этих проблемах, все эти проблемы, это так, да, что я могу сделать? Она уже знает, что я ничего уже с этим поделать не могу. Ну, тем не менее, это вот есть человеческий разум и есть божественный разум. Поступают так и поступают так, да.
0: Почему нет чего-то наступательного, скажем, только защита против этого?
1: Против злословия?
0: Да.
1: Нет, против злословия почему нет? Есть, не слушать. Уничтожить его ты не можешь, нет силы, он говорит, из твоей природы. Нужно только просить Творца, чтобы он изменил природу. И таким образом он тебе поменяет злословие на добрословие. А ты сам в жизни не можешь. Ну, хорошо. Ну, давай, последний.
0: В этом примере со страховкой. Как можно нейтрализовать того человека, который разрушает?
1: Как можно нейтрализовать того человека, который там на лекции? Кстати, я в том году был лучшим агентом во всей страховой компании под названием «Цион». У меня до сих пор от них есть грамота. Я ее выбросил сразу. Как можно нейтрализовать злословие во время урока, скажем, да, или во время лекции? Обычно я говорю так: я здесь лектор, я обязан провести лекцию, у меня есть программа, которую я должен рассказать, ну, все эти вещи мы послушаем в конце. В конце я спрашиваю, у кого есть вопросы, пожалуйста, они начинают спрашивать. Может быть, он тоже хочет спросить, но и у других есть что спросить. И постепенно он замолкает, по-другому никак. Нужно, что называется, заткнуть злословие. Против него невозможно. Ты не можешь сопротивляться этому, в той плоскости, в которой ты говоришь с ним, с ними, вот нормальной такой человеческой плоскости, он прав. Он прав. Не знаю, согласно тому, что мы видим своими глазами, там, деньги, уважение, знания, безопасность, здоровье. Все эти вещи мы как бы видим, что их можно достичь различными как бы принятыми путями, так ведь? Но когда ты идешь и хочешь на самом деле достичь их, ты видишь, что это невозможно сделать. Что рациональным образом ты не можешь ни одной проблемы решить, ни здоровье, ни безопасность, ничего. Неважно что, ничего ты не можешь решить. Но нужно выяснить это. И тогда с помощью чего ты это выясняешь? Именно вот с помощью этого злословия. Но когда ты принимаешь его в такой форме, когда это приносит пользу, тогда ты на самом деле видишь, что он тебе помогает раскрыть и увидеть зло. То есть оно должно быть как бы под твоим контролем, тогда это действительно хорошо. Ты видишь его как помощь против него.
3: Все.
1: У нас была вчера лекция на русском языке. Пришло очень мало людей. Я думаю, что это проблема в подготовке, потому что не через газету нужно обращаться к людям, и не через вот эти вот всякие наклейки. Потому что если ты проводишь лекцию где-то там в Димоне, расклеиваешь там эти объявления, так они придут в то место, которое рядом с их домом. Ну, скажем, расклеивать в Хулоне о том, что есть лекция в Петахтикве. Не думаю, что это будет действовать. Мы видели это. Я думаю, что лучше всего мы еще не пользуемся этим. Единственное, что может помочь, обязать в группе каждого. Обычно в группе каждый еще с какими-то людьми разговаривает в Кабале, там, на работе, в всяких местах, всяких там кругах, где он общается, он там так или иначе говорит об этом. Он должен сказать этим людям, что есть возможность прийти, послушать такую общую лекцию, задать вопросы, все открыто, все бесплатно. Вот таким образом, я думаю, можно было бы большую публику привлечь, чтобы каждый в своих внешних группах поговорил с несколькими людьми, которые рядом с ним, связаны с ним как-то. Тогда бы они пришли.
0: В чем лекция в четверг?
1: В четверг, ну, я не знаю, что мне скажут.
0: Важность распространения.
1: Важность распространения. Хорошо.
3: Хорошо.
1: Поэтому я думаю, что это единственная форма. И хорошо, что мы научились на этом, что это так прошло, мы какие-то выводы сделаем, это прояснится. Ты же видишь, тоже из зла видят. Я думаю, что в этом и есть решение.
0: Сейчас, друзья, подведем итог, каково наше впечатление от урока, и что из этого мы берем для реализации в десятку, 6 минут семинар, пожалуйста.
4: Очень
1: сильный урок, теплый такой. Я слышал от Рава, что злословие — это против Творца, против духовной цели. Я думаю, что в общем виде весь этот урок показывает, насколько нужно остерегаться того, о чем может говориться в десятке, в группе. Ведь мы начали урок о величии. Это всегда должно быть нашей основной линией. Всегда искать, как мы с помощью величия влияем друг на друга, чтобы по ошибке как-то не было воспринято как злословие. Поэтому нужно любить товарищей и соблюдать это.
0: Да, Рав сказал, что нужно все время пробуждать величие цели, любовь, действия, которые мы делаем друг другу.
1: Да, пример, который Рав дал о человеке, который всем высказал всем свое сомнение, это вот пример, что вопрос, который у тебя в голове, таких вещей нужно очень опасаться. Не то чтобы это происходило в десятке, но нужно сфокусироваться на величии общества всегда.
0: Сейчас продолжаю Барак, урок очень сильный. И заниматься положительным распространением в десятке, значит, действительно поднимать десятку, чтобы мы сблизились между собой, хотя мы в этом процессе раскрытие Творца. Действительно, с другой стороны, как мы слышали, что и критика, чтобы это было как можно более точно, это работа. Это что-то, что приходит естественным образом. Мы строим это в нашей десятке со временем, с действиями по объединению между нами.
1: Да. Если все это касательно работы в группе, мы должны быть осторожными, все время взвешивать, что ты говоришь, как ты это говоришь.
0: Да, отбрасывать все, что мешает тебе продвигаться к духовному, потому что это делает тебе целый кругооборот. Рав даже привел пример, как он был самым лучшим страховым агентом. Но это в материальном. Получил даже грамоту и выбросил ее. Так мы должны выбросить всю уверенность, которая у нас есть, желание получать. И пример с мамой тоже. Мама, конечно, заботится в сердце, но точка в сердце — это то, что нам важно, чтобы мы продвигались и пробуждали это в группе, потому что без этого нельзя сделать ничего.
1: Да, вот в человеческой плоскости злословие всегда право. Понятно, что всегда есть тысячу причин, кроме одной, что есть духовная цель.
4: Да, но что-то,
0: о чем я думал, что злословие — это какое-то внутреннее состояние тоже. Во мне пробуждается злое начало по отношению к себе, к тому человеку, который сказал Раву, что это займет 30-40 лет. Я бы сомнений таких, которые пробуждаются у человека. И в себе ты тоже можешь справиться с ними только с помощью десятки, с помощью того, что товарищи дают тебе важность, пример, уверенность каждому товарищу, который приходит, и у него какие-то сомнения, то как раз ему показывают, насколько путь верный, и как мы работаем на нем правильно. С помощью этой силы, которую мы получаем от десятки, десятка дает человеку, есть возможность преодолеть все это внутреннее злословие, которое у человека пробуждается.
1: Да, и это не то, чтобы не было места для критики. Всегда есть место для критики. Просто она должна быть конкретной и креативной, что называется. Вот как мы сейчас сидим и решаем ту или иную проблему. И поэтому мы каждый раз можем таким образом улучшаться. И то, что товарищи также сказали, это напоминает статью в Шамате, где сказано, что в той мере, когда товарищу нужна помощь, в мыслях и так далее, совет там какой-то, он может отойти в сторону, поговорить с товарищем, который близок к ему по духу, но об общем не высказывая свои мысли в сердце, что называется, или обсудить какие-то события, которые вне наших основных кругов, что называется. Вот. Чтобы понять, что на самом деле можно, как можно помочь справиться с трудностями. Но главное — это распространять добрую речь, добрословие, что называется.
0: Да, это не то, что нельзя делать ошибки, или чтобы справиться с критикой. Никто, конечно, не совершенен. Как-то сделать. Но нужно обращать внимание, как он пишет здесь, то время как другие прегрешения, которые сделал Рувен, Творец может исправить их. Бывает, человек ошибается, но все-таки он в группу может это включить, но засловие — это что-то другое.
1: Да, на самом деле это совсем не то, что мы на ежедневной основе понимаем о злословии. Он объясняет тут нечто другое. Имеется в виду злословие относительно Творца, как мы рассказываем о его величии в десятке, в группе. То есть тут сильное очень выяснение.
0: Друзья, перейдем к следующей части урока.

0: Мы учим книга «Учение десяти сферот», второй том, шестая часть, Тав-Тав-Хет. Ор Пними, 19 пункта. Мы сейчас заходим в урок Рабаша со слов, и об этом сказано. Когда спускается свет Айн, он проходит. А до этого мы прочитаем 19 пункт Ари. 19 пункт Ари. И есть еще третий свет. И он обязательно, потому что когда спускается, распространяется свет Айн вниз, через Акудим, вот он-то и сосредотачивается в цветах этих Ахаб. И он черпает оттуда и берет от них свет для нужд создания келим никудот. И берет из трех светов, которые являются светами Озен, Хотам, Пе. Заходим в урок с Рабашем.
1: И тогда то, что было в Катнут Гадлут и Бурника Мухин в Мохин Рош, распространяется в Гуф, и это называется Шиболит Закан, или дословно «Колос Бороды». Это дорога, проходящая через Сеарот. Волосы указывают на Катнут, когда в нем нет волос. Это Малхут Гарта, да, есть Гарды Рох, пятое исправление. Затем шестое исправление, которое называется Рав и Хесед. Это указывает, что нет хохмы, только хасадим. На какие хасадим? Мохин де Нешама. Затем седьмое исправление — это то, что указывает на Гадлут, и там это называется Паним. Отвернувшись от Саарот, там, где нет Мохин де Хая. И там Мохин де Хая в состоянии Ибур, дословно в верхней губе, по пути относящемуся к верхней губе. А рождение Тейбура Ника и Мухин, где Гарды Рох находится в Шиболе Тейбур. Затем он говорит, что Хасадим Мухин приходит от Саарот, и поэтому исходит уже из Саарот. Называемый великий в милосердии Мохин де Нешама. Истинный он называет Мохин де Хая. И тогда по-настоящему раскрывается его управление как доброго и творящего добро, когда раскрывается Ор Хая, Мохин де Хая. После этого все собирается с помощью сеарот, которые служили для подъема с нижней гей в эйнаем. Это смягчение происходит там. Поэтому исправление восьмое, которое называется Иесод, Носе Иесод. Оно называется степенью Иесод, также называется ступенью Мазлин. Упоминается в той же мере, в которой касается них Акудим. Мы учим так, что вышли три роша. Какие эти три роша? Два относятся к уровню Тлапшут, и один к уровню Авиют. Сюда я спрашиваю, когда выходит Дали Дей Тлапшут и Гимл Давиют? То есть это те Рашим, которые были раньше, они аннулируются или остаются на той же ступени и получают добавку? Это вопрос. В любом случае, из текста следует, что то, что было у них, не исчезает, а только добавляет добавку. Это первое. Далее есть еще вопрос. Мы знаем, что первый рош Никудим называется Парцов, Ишсут, в котором есть Гальгальта иная. Он получает Озенхот МП вместе своего выхода, который называется Гальгальта Вейнаем, Лерош Дедикна. В отличие от этого Аба Ваима и Кетер, это Ахаб Дедикна, которые рассматриваются как получающие. Далее. Когда приходит Гадлут, сокращение Цимцум Бет отменяется, и тогда нужно было бы сказать, что Ахаб, который называется Гарда Никудим, соединяется с первым Рош, называется Ишсут. Но он говорит, нет, свет, который был в первом Рош, спустился вниз, поднялся обратно наверх. Он не спустился. Почему он дает два объяснения? Это не так важно, он объясняет. Так о чем спрашиваешь? Ахаб де Дикна, который называется Гарда Никудим, не соединяются с Ишсут. Зивук происходит в первом Рош, который называется Гальгальтейнайн. Почему? Он говорит, поскольку мы видим, что Парса не была отменена, и доказательство этому, что было разбиение, но только на время. Получается, что он должен был соединиться с Гарда Никудим, поскольку Гарда Никудим стоит ниже табора и ограничены, то и первый Рош тоже был ограничен и как бы соединился с ними. Поэтому если они не соединяются, потому что Цимцум Бет не был полностью отменен. И поэтому мы учим, что Гальгальта и Наем называются первый Рош, ступени Ишсут, которая стоит выше табора. Понятно? Дальше. После этого он учит, что Кетер опустил нижнюю Хей из Эйнаем Кетера, из Педа Кетера и Ахаб Кетера соединились с Гальгальтовым Эйнаем Кетером. Там мы учим, что они соединились. Это я слышал. А дальше он говорит, знаете, поскольку Ахаб Кетера находились в Гальгальте и Наем Аба Ваима, поскольку Ахаб получили Гадлут, то и Гальгальта и Наем Аба Ваима получили Гадлут. Тоже слышу. Далее, они стали одной ступенью, а не двумя рашим. Хотя это две ступени. Одна Бет Лапшут, вторая Алев де Авиют. Относительно Ахаб мы говорим, что они считаются одной ступенью. Разве они не два роша, не две разные вида работы? Ведь они не похожи друг на друга. Поэтому я говорю, что Пхина Алев получил от Кетера Далит Гимл. Как сам Кетер. Теперь возникает вопрос. Он приводит правило. Нижний, поднимаясь к высшему, становится как он. Поэтому у него есть гадлут. Так он получил ступень уровня Кетера? То есть он как Кетер или нет? Говорят, да. Может быть, Алев Девиют? Так я должен сказать, что он получил уровень Кетера на своей ступени. Ему не нужно больше, чем Пхина Алев. Не нужна Пхина Бет. Он задает вопрос, если нижний становится подобный высшему, становится он той же ступенью, как высший или нет? Он становится ступенью подобной ему, у него есть совершенство, как у высшего, но он нуждается в одном виде совершенства, в другом — ином. Я Аба Ваима называется Бина де Ма. Это совершенство. Им нужно что? Бина, что им нужно? Отсюда есть известное высказывание. Раби Зуша говорил, что ему не нужно величие Авраама, нашего праотца, ему нужно быть как Раби Зошин, таким, как он должен быть. Его ступень должна быть совершенной, но не совершенной ступенью другого. Только совершенный в своей собственной пхине. Алев да авиют остается алев да авиют, и он называется бедет лапшут. Там есть совершенство, подобное высшему. То совершенство, которое ему нужно, это его совершенство. Нижний нуждается в совершенстве высшего. Далее говорится еще об одном. Гальгаль Тейнаем Ахаб. Де Аба Ваима. Где они находятся? В семи нижних. В Гальгаль Тейнаем семи нижних Даникодзим. В Тихе он говорит, тогда, когда Аба Ваима поднимает свой Ахаб посредством свечения Есода, как было изучено Гальгаль Тейнаем, нижнего Парцофа также поднимается вместе с ним. И называется Ман по отношению к Аба Ваима. Получается, что Гуф поднимается в Рош. Тут надо уточнить, обретает ли Гуф тем самым совершенство? Подобная Рош. Гуф не нуждается в совершенстве Рош. Гуф нуждается в своем собственном совершенстве. То, что подобает Гуф, как в той притче. Жена мужу говорит, в четверг приготовь деньги к субботе. Муж отвечает, у меня есть деньги, потенциально. В субботу он садится за стол, жена говорит, подожди, нет еды. Нужно было купить. Он говорит, ну, деньги же есть в потенциале. Она отвечает, хорошо, можешь теперь есть в потенциале. То есть Гуфу требуется Гуф. Гуф не нуждается в потенциале. Нет такой ступени, чтобы нижний полностью соответствовал высшей, а высший нижнему. Каждый должен получить совершенство своей собственной системы, ступени. Далее, третий уровень дикны и все остальные тикуним дикны продолжаются до хазе, то есть до ее окончания. Они являются ступенью ее истинных зад, семи нижних, и являются ступенью гуф и кли получения по своему происхождению, то есть относящимся к цинцумалев. И то, что написано до хазе, тут тоже не совсем точно. Он говорит так, свет хотема не сходит до хазе. А свет П до табура. Что такое высший, что такое нижний? Что такое высший? То, что не сходит до хазе. А что такое нижний? То, что не сходит до табура. На этом он основывает уточнение. Смотрим дальше. Сказанное, когда спускается свет Айн, он проходит через Озен, Хотем и П и смотрит света этих Ахаб. Означает, что свет Инаем находится под влиянием Ахаб. То есть не так, как мы учили раньше, что грубый свет Авьют Пхины Алиф не сходит из П и вниз. Где он начинается? Из Гуфа от П и начинается здесь. Он начинается от Инаема ниже. Это уже Ахаб, и называется Гуф. Это новое понятие. Сказано, и берет он из них свет для нужд создания нижних никудот. То есть и Келим де Никудим, получающий от них от света, который вышел из Рош де Саг, то есть Сеарот Дикна. Поэтому они обязаны иметь те же свойства, как и объясняет дальше, потому что Келим Никудим устроены по порядку Цимцум Бет, Гальгаль Тейнаем и Ахаб, есть Рош и Куф. И далее начинаем. 409 страница, 20 пункт. И это произошло. О чем здесь идет речь? Тут говорится о третьем различии, где он говорит, свет, который вышел через Эйнаем, его келим уже исправляются в Ахаб. То есть Ахаб рассматривается как гуф, а не как рош. Из-за второго сокращения. Еще мы учили, поскольку зивук, который был совершен для мира Никудим, был на Цимцум Бет, который освещает только половину ступени. И поскольку в самом Парцуфе Сак, несмотря на то, что он делает зивук на нижнюю Хей в Эйнаем, в нем самом все еще светят все 10 сферот. Получается, что тот свет, который вышел через Иная и освещает лишь половину ступени, это уменьшение, добавленное к ней подобно сарот, которые добавляются на гуф, но сами по себе не являются частью гуф тела. Если так, почему называют это саарот? Чтобы показать, что в самом сак нет никакого уменьшения. И саарот, он дает два понимания, даже пять. Слово саарот — волосы. Первое, потому что это нечто добавленное к телу, как волосы к телу. Второе, от слова «суэр» — бурный. Вверху нет никаких волос. Чтобы объяснить то, что приводит примеры. Волосы саарот от слова «бурный» — «суэр», потому что ему недостает того, что ему чего-то не хватает. Недостает до того, что он должен получить, а у него этого нет, и поэтому он и будет таким бурным. И он разделяет это на волосы головы и волосы бороды. Далее. Мы учим, что каждая ступень получает цвета от места зивуга и ниже. То есть место зивуга, который был для нужд Аб, был в Пель-де-Гальгальте, и тогда он берет свои цвета от П и ниже до Гальгальте. Также Исаак, который родился из ПДА, рассматривается тоже по цветам, которые он берет от П и ниже до Аб. Также рассматривается и тут. Несмотря на то, что мир Никудим стоит и облачает от Табора и ниже, по какой-то причине, но света, которые он берет, из какого места? От места Зивуга и ниже, которые являются Сарот де Дикна. Это то, что он говорит тут. 20-й пункт. Это произошло, как сейчас проясняется, таким образом, что света Озен распространились от Шиболит Закан, материальным

0: Он изучает мир Никудим под названием «Десять Никудот». Первые три из них — Кетер, Хохма, Бина — берут, как известно, свет, распространившийся от Исталкут Айн в Ахаб, от их места, от Озен, от места Озен Хот-МП и до места их соединения в Шиболет-Закан. Но они получают только из места Озен, места Хотем и места П. А только в Шиболет-Закан из этого места, так как оттуда они и начинаются. Кто? Гарда Никудим. Постепенно получает свои света. А не от того, что в Шиболет-Закан и выше. То есть света, которые выходят из места Озен-Хот-Эм-Пэ, что рассматривается как рост ступени, как мы учили вчера, называемые света Ахапа в месте их выхода. Этот свет получил первый рош Дейшсуд, первый рош мира Никудим, называемый Ишсуд, который стоит выше Табу, что указывает на то, что он еще относится к Цинцумале, к Кенеде Акудим. Получается, он говорит, что Ахаб первого рош называется внешний Ахаб, и они от верхней точки Шиболет. Семь нижних Никудот, Зады Никудим, берут только свет от Истаклютельнаем, дословно созерцание. Свет, который возникает при Зевуге в Нижний Хей, в Эйнаем. То, что распространяется от Истаклют в света Хот МП, от Шиболет-Закан и ниже. О чем он говорит? Есть правило. Так как Хотем доходит до Хазе, а свет П доходит до Табура. И если я скажу, что они получают нижние верхние точки Шиболет, поскольку свет Озен прекращается в верхней точке Шиболет, получается, что у семи нижних сферот есть только два света. Какие? Хотем и П. А свет Озен у них отсутствует. 21 пункт. Приходим к выводу, что в соответствии с этим он подводит итог. Первые три Никуды, Кетер и Аба Ваима, берут для своих нужд свет своих килим. А от трех светов, которые являются Ахаб. Свет трех килим Ахаб, но именно в Шиболет, не выше начала Шиболет, а выше, называемый Озен Хот-Эм-Пэ, в месте их выхода. Это то, что взял первый рош Никудим, который называется Ишсуд, который рассматривается как света Акудим. Но зад де Никудим берут только от двух светов. Это Хотем и П. От Шиболет и вниз до Табура. Так как свет верхнего Озен уже закончился и прекратился в Шиболет-Закан. И поэтому свечение высших трех Никудот больше семи нижних. У них есть свет Озен, а у тех нет.
1: По примеру.

0: Макатуб, Нимчеху Анайм Дехак, Дершом Дехахат.
1: Орпними, пункт 20. Что написано? 20. Распространился через это место святый Намдеаг, через Ахаб, смешивается с этими Ахаб и возьмет их свет. Что это означает? Если мы учим, что Зивук был на нижней Гей, Вейнаим, и там вышел свет, и после этого мы учим, что свет Эйнаим спустился вниз. Какой свет еще можно получить от Ахаб? Чего не хватает этому свету Эйнаим, что он должен получить также от Ахаб света? Что имеется в виду? Как сказано рядом, в соседнем абзаце, да? 20. Распространился через это же место свет Эйнаим, смешивается с ними и возьмет их свет. Какой свет берет? Свет Ахаб. Для чего ему нужно получать свет Ахаб? Чего не хватает свету Эйнаим? Ему не хватает еще света, чтобы он взял свет Ахаб? Мы учили наоборот. Нижний получает свет от высшего, а не то, что высший, приходя, должен получать свет от нижнего. Разве ему чего-то не хватает? Что он говорит? Что означает? Он смешивается с ними, возьмет их свет. Это он хочет объяснить. Как сказано выше в соседнем абзаце, силы, которые в высшем, неизбежно должны быть приняты в нижнем. И мы должны знать, что такое сила. Силами называются ограничения, не света. Мы не говорим, мы не учим, что света, которые есть в высших, обязательно должно быть в нижних. Но вот сокращение, которое есть в высших, обязательно должно быть в нижних. Конечно, он не то, что есть в высшем, есть и в нижнем. И это он и говорит. Силы, которые в высшем, неизбежно обязаны быть приняты в нижнем. В этом смысл сказанного безусловно обязано, когда распространяется свет Эйнаим и так далее, возьмет их свет. То есть, так как при получении Никудим света Эйнаим, когда был зивуг в нижней Гей в Эйнаим, он обязан проходить через Ахаб. А если так, безусловно, свет Эйнаим возьмет их свет. Что означает свет? Какой свет у них есть? Означает, что он будет действовать соответственно их келим и разделится на те же три ступени, которые есть в Ахапе Дикне, и передаст их в ступень келим Никудим. И необходимо помнить также, что каждый высший является создателем для нижнего, и также еще и причиной для нижнего. И в соответствии с этим находится Ахаб Дикне на ступени создатель для десяти сферот Никудим. Пойми. Пример. Мы учили, кто является создателем парцуфа Аб. На первый взгляд мы учили, что Зивуга, который был в П. Гальгальте, из этого состояния нужно сказать, кто создатель парцуфа Абба Пегальгальты. Но он говорит, нет, не так. И он задает вопрос о том, что говорит Ари. Абба называется сыном и порождением, результатом Парцуфа Гальгальта. И вот он спрашивает, мы также учили, что в Гуф-Гальгальте, в первом, до ухода, был зивуг в Педерош. И из Педерош мы говорим, то, что есть в Рош, распространяется вниз, в Гуф, но это не называется сыном и порождением. Рош и Гуф — это одна ступень. Если так, Парцуф Аб, который родился из Педерош, должен был бы, согласно этому, также быть одной ступенью с Гальгальтой. Но он говорит, нет, он не рождается из Педерош Гальгальты. Он рождается из экрана, но не из Малхут Рош Гальгальты, а из Малхут Гуф Гальгальты. Как это? Он говорит так. В то время, когда в Парцуфе Гальгальта был соударение внутреннего и окружающего светов, и через этот экран ослабевает, истончается, и каждый раз, когда экран становится тоньше и меньше, свет уходит от него, пока экран табура сначала поднимается к третьей стадии, потом второй, первой и до Авиюта Шорош, пока не поднимается в Педерош. И получается, что Малхут Гуф поднялась к экрану Рош вместе с Решемот и требует наполнения. Экран требует наполнения. И тогда включился там и Авиют, который в Рош Гальгальте, что называется, Авиютом снизу вверх. То есть включилась в ту силу, как есть в Рош, что может продолжить свет. Также и экран табора Гальгальты мы учили, который поднялся наверх. Теперь он тоже включается в новую силу. Получается теперь, что Малхут Гуф Гальгальты включается и в Малхут Рош. Также. А затем мы учим, произошел зивуг в Рош Гальгальте на экран Далит Гимел. Тогда почему тут распознается различие, выделяется Авиют? Потому что экран табора, который был в Рош, и назывался Гуф, что снова спустился на свое место. Только он не спустился из четвертой стадии в табор, как было раньше, поскольку он уже получает только третью стадию. Поэтому мы учим, Малхут табора поднялась в Малхут Рош, включилась в Малхут Рош, спустилась обратно в Малхут Гимел, то, что называется Хазе. А дальше что? А затем мы учим, что свет Келим Гальгальты, в Келим нет изменений. Но затем мы учим, что Рош Аб не начинается от П до Хазе. Мы учим, что от Хазе до П, если вы помните. Почему написано от Хазе до П? Говорится, что затем Малхут Табура, которая находится в Хазе, пробудилась вне от того, что включилась в Малхут Дерош. И она снова протянула те же света, на этот раз на стадию Гимел. и произошел зевук Дака от Хазе до П на отраженный свет, облачило прямой свет. Это рассматривается как рожь де Аб, который облачает парцов Гальгальта от Хазе до П. А что есть в рож, затем распространяется в гуф, распространилось от хазе до табора, в гуф де аб.
2: Теперь мы сейчас споем песню и перейдем к следующей части урока.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם.
1: Урок основан на статьях из книги «Труды Бааль Сулама». Книгу можно приобрести на сайте КАП.СИОЛ, а статьи скачивать из учебных материалов.
2: Здравствуйте, хаверим, мы продолжаем изучать статью «Арвуд».

0: Постараемся, как и слышали в первой части урока нашего дорогого учителя, привлечь особый свет, прелести, святости, то, что пробудило искры в нас. Мы сейчас продолжим читать статью в книге трудов Бааля Сулама, статья на 394 странице. Те, у кого книга, 21 пункт, Кафалев. Если не в книге, то в учебных материалах можно видеть на сайте. Мы прошли уже несколько пунктов, и, может быть, немножко подытожим, что прошли до сих пор. Бааля Сулам в статье «Арвуд» говорит о том, что весь Израиль должны прийти к прочительству, и то, что Тора будет дана только, когда каждый человек согласится принять на себя заповедь любви к ближнему. В меру сказанного возлюби ближнего своего, как самого себя, то, о чем он говорил в статье «Дарование Торы». И он объясняет, что каждый из Израиля должен принять на себя заботу, заботиться о каждом из народа. Есть два понятия, которые Бааля Сулам начинает разбирать. Первый из них — это Израиль, второй — это народ. И вопрос, о чем он говорит конкретно. Далее объясняется, что Израиль — это та более чистая часть, или Гальгаль Тейнаем, из желаний. Также он говорит и о Хапе. В другом месте Бааля Сулам говорит про отцов и про сыновей, про Раби Шимона и Лазара, где каждый из них, один говорит про исправление Израиля, другое — исправление всего мира. Есть разные наименования, термины. Сейчас почитаем, послушаем объяснение Рава и постараемся привлечь святость, прелесть святости, так скажем. Но мы хотим, постараемся вложиться как можно больше в свет, в привлечение света. Итак, мы начинаем с 21 пункта, 394 страницы, у кого книга. Давайте начнем с чтения в десятках. 21 пункт.
1: От Кафалев.
2: 21 пункт. Таковы слова Раби Элазара, сына Раби Шимона, который сказал: «Мир судит по большинству». То есть он имеет в виду роль народа Израиля. Он имеет в виду роль народа Израиля по подготовке всего мира к определенной мере очищения, пока не станут достойны принять на себя служение Творцу. Не менее, чем был готов сам Израиль во время получения Торы, что называется на языке мудрецов, что они уже достигли большей части заслуг. Так что они перевесили чашу долга, то есть что является грязной эгоистической любовью. И ясно, что если чаша заслуг, то есть высочайшее понимание свойства любви к ближнему, велико и превышает грязную чашу вины, они становятся способными как бы перевесить и согласиться, сказав: «Сделаем, услышим», как сказали Израиль. Тогда как до этого, то есть до того, как они удостоились, что перевесят заслуги, то эгоистическая любовь, без сомнения, перевешивает и заставляет их отказаться принять бремя Творца.
0: И он говорит: исполнишь одну заповедь, и счастлив, поскольку склонил себя и весь мир на чашу заслуг. Другими словами, личная доля отдельного человека из Израиля наконец-то присоединится к мере окончательного перевеса, как взвешивающие кунзютные зерна, который постоянно добавляет на чашу весов по одному зернышку, пока не наберет весь вес. Ведь нет сомнения, что каждый из них вкладывает свою лепту в этот вес, и без нее вес не завершился. Аналогично он говорит о действии отдельного человека из Израиля, который склоняет весь мир на чашу заслуг. Ведь когда это заканчивается, и чаша заслуг всего мира перевешивает, у каждого отдельного человека есть лепта в этом перевесе. Если бы его ни деяния, веса бы не хватило.
2: И вот получается, что Раби Элазар, сын Раби Шимона, не спорит с изречением мудрецов, что весь Израиль — поручители друг за друга. Просто Раби Элазар, сын Раби Шимона, говорит об исправлении всего мира, который наступит в будущем. А мудрецы говорят о настоящем, когда только один лишь Израиль принял на себя Тору.
0: Еще раз, 21 пункт. Таковы слова Раби Элазара, сына Раби Шимона, который сказал: «Мир судит по большинству». Он имеет в виду роль народа Израиля по подготовке всего мира к определенной мере очищения, пока они не станут достойны принять на себя служение Творцу, не менее, чем был достоин сам Израиль во время получения Торы, что называется на языке мудрецов, что они уже достигли большой части заслуг так, что они перевесили чашу долга, то есть грязную эгоистическую любовь.
1: Говорим,
0: мы прочитали 21 пункт. Давайте сейчас послушаем подробное объяснение Рава. Он здесь раскрывает в 21 пункте несколько терминов, которых мы коснулись. Бааль Сулам говорит здесь о том, что мир судит по большинству. Он говорит о том, что значит перевесить на чашу заслуг. Объяснение о том, что такое Израиль, кто такие Израиль, что такое мир. Давайте послушаем Рава, далее продолжим.
3: Маамара Арвут, амуд 394.
2: Статья «Поручительство», 394 страница, первая колонка, 21 пункт. Таковы слова Раби Элазара, сына Раби Шимона, который сказал: «Мир судит по большинству». Он имеет в виду роль народа Израиля по подготовке всего мира к определенной мере очищения, пока они станут способными принять на себя служение Творцу, не меньше, чем был готов сам Израиль во время получения Торы.
0: То есть что значит, что мир судит по большинству? То, что высшее управление не считается с одним человеком, считается со всеми вместе. Раньше это не было так явно. Это прошло уровни Шоры, Шалев, Бет, Гимел, Далит, как обычно, развитие Авая. Сейчас мы находимся на последней стадии, как Бааль Сулам говорит, то, что мы живем в дни Машеха. Сейчас раскрывается Нижняя Хей, и раскрывается абсолютная зависимость друг от друга, все от всех. То есть о чем он говорит тут? О том, что весь мир судит по большинству. Что большинство, то есть за, относительно всех, высший свет приходит и заботится обо всем человечестве, будто это человечество исправленное. И отсюда, и поскольку мы находимся в противоположном состоянии, мы чувствуем это управление как ужасное, как просто страшное. Это как родители, папа с мамой, давят на маленького ребенка и требуют от него, будто бы он во всем преуспел, а он как раз совсем наоборот. Что он может думать о них? Какие жестокие родители, чего они хотят от меня? Я хочу убежать от них. Может быть, вообще сбежать из дома, я не знаю, что с ними делать, и так далее. Это то, что мы думаем об этом мире, о таком управлении. Дайте какую-то наргилу, обо всем позабыть и вообще ни о чем думать не хочу. Ты тоже так думаешь? Ни в коем случае. Ну хорошо, себя хорошо ведешь. хороший мальчик. Что мы отсюда можем понять? Мир судит по большинству, выбора у нас нет. Мы примем, будем принимать это управление как все более и более жесткое. И другого решения у нас нет, кроме как вести себя хорошо. И все. Свыше распорядок, он не может измениться, отмениться, он не может стать мягче, вообще ничего. И поэтому каждый день, пока Израиль все еще не приходит к исправлению мира, не следует ожидать от ни новостей, ни чего-то, что что-то будет лучше. Каждый день будет только хуже. И все зависит от нас.
2: Еще раз, мир судит по большинству, то он имеет в виду роль народа Израиля по подготовке всего мира к определенной мере очищения, пока они не станут способными принять на себя служение Творцу, не менее, чем был готов сам Израиль во время получения Торы, что называется на языке мудрецов, что они уже достигли большей части заслуг. Так, что это перевесило чашу вины, что есть грязная любовь к себе.
0: Но для того, чтобы перевесить мир на чашу заслуг, для того, чтобы подтолкнуть его к исправлению, привести его к исправлению, мы прежде всего должны исправить сами себя.
2: И понятно, что если чаша заслуг, то есть высочайшее понимание свойства любви к ближнему велико и превышает грязную чашу вины, они становятся способны перевесить и согласиться, сказав: «Сделаем и услышим», как сказали Израиль. Тогда как до этого, то есть еще до того, как они удостоились перевеса на чашу заслуг, то, конечно же, любовь к себе без сомнения перевешивает и заставляет их отказаться принять бремя Творца. И сказано, он говорит, исполнивший одну заповедь, счастлив, поскольку склонил себя и весь мир на чашу заслуг.
0: Потому что мы одна система, и невозможно отделить эти системы. Авраам, который вывел какое-то количество людей из Вавилона для того, чтобы сделать из них группу, которая потом стала народом, не выделял их из человечества. Это невозможно, это все целые 10 сферот. Но, тем не менее, Гальгальта и Наим, то, что народ Израиля прежде исправляются, выделяя себя, исправляют себя от Ахаба. Но в любом случае они связаны друг с другом. И судьба одна, единая.
2: Другими словами, личная доля каждого отдельного человека Израиля наконец-то присоединяется к мере окончательного перевеса. Как взвешивающий кунжутные зерна постоянно добавляет на чашу весов по одному зернышку, пока не завершит взвешивание. Без сомнений, каждый из них вкладывает свою лепту в это взвешивание. Без этого бы взвешивание не закончилось. И аналогично он говорит о действии отдельного человека из Израиля, который склоняет весь мир на чашу заслуг. Ведь когда это заканчивается, и чаша заслуг всего мира перевешивает, то у каждого отдельного человека есть лепта в этом взвешивании. Ибо если бы не его действия, взвешивания веса бы не хватило. И вот получается, что Раби Лазар, сын Раби Шимона, не спорит с изречением мудрецов, что весь Израиль — поручители друг за друга. Просто Раби Лазар, сын Раби Шимона, говорит об исправлении всего мира, который наступит в будущем. А мудрецы говорят о настоящем, когда только лишь Израиль принял на себя Тору.
0: Итак, еще раз. Израиль — это те, кто пробуждаются от разбиения и устремляются к реализации поручительства между собой. А миром называются те, в ком пробудится поручительство не по желанию, а по необходимости. Как мы видим, в результате чего весь мир находится в кризисе, потому что не могут выполнять законы поручительства. Мы тоже находимся в кризисе, потому что мы не выполняем законы поручительства, но мы обращаемся к свету, возвращающему к источнику. Смотрите, насколько мы находимся в процессах, взаимных процессах. Только с нашей стороны реализация через свет, возвращающий к источнику, а у них реализация через нас. Нам нужен высший свет для того, чтобы реализовать поручительство, и мы в состоянии привлечь его через связь между нами. А народы мира нет. Они не знают, они не связаны с высшим светом, но требуют его от нас. Так как мы это наблюдаем, весь мир против нас. Как только мы начнем передавать им, предоставлять им силу для реализации поручительства, и только это, кроме этого, ничто не поможет, сколько бы мы ни давали миру, в той мере, в которой мы сможем предоставить им силу поручительства, моментально они подсоединятся к нам сердцем и душой. И все мы вместе, и мы, и они, станем одним парцуфом.
1: Ну, обычно ведь как тот, кто слышит там другого, он должен чувствовать, что он большой, великий.
0: Так, народы мира и думают об Израиле. И если миллионы людей тебе говорят, что ты причиняешь зло всему миру, представь себе, насколько они, насколько ты большой в их глазах. Ты несешь зло всему миру. Ты в состоянии это сделать. То есть как какой-то большой, сильный человек на коне, жестокий, который готов просто уничтожить всех, несет всем зло, в состоянии это сделать, просто вертит всеми своим разумом, организуя против всех какие-то хитрые системы. Ты посмотри, как они тебя видят, с какой силой, в каком виде, в каком образе. Ужасным, верно, но сильным, пугающим.
2: Да? Я спрашиваю по отношению к народу Израиля. Понятно, что по отношению к Израилю есть давление со всех сторон. А как внутри Израиля мы создаем, вот как вот те, кто учит науку Каббала и могут привести к объединению, и весь народ Израиля. Народу это непонятно, людям это непонятно, вообще даже не ощущается.
0: С одной стороны, тут не так, как с народами мира. Ты обращаешься к народу, у которого есть искры. Есть искры. Ты должен обратиться к народу, пробудить эти искры с одной стороны, через распространение каким-то образом. И это распространение в том виде, в котором они понимают. То есть должно быть объединение, поручительство. Приведи в каком-то, какой-то мере поручительство. Хоть в чем-то. Как-нибудь. Ну, каким-то распространением приведи к какому-то, какой-то мере поручительства. Но ты это можешь сделать, и тогда ты сможешь пропустить через себя высшую силу. Но для этого ты сам должен быть соединен. Вы должны быть объединены. И должны быть объединены с Творцом. А это произойдет, если ты в какой-то мере соединены, ну, допустим, между вами, в Нейбарух. Если бы Нейбарух насколько-то соединятся, в этой мере присоединятся к Творцу, смогут передать, могут пробудить аудиторию Израиль каким-то образом ради какой-то внешней цели, это не так важно. Тогда они придут к вам, к нам, и смогут передать ту силу поручительства, объединения. То есть поручительство в Нейбарух — это оно духовное, может привести к народу Израиля быть в материальном поручительстве, но в это материальное поручительство передается пробуждение, и тогда в народе Израиля пробудится решемот, искры, и тогда народ Израиля тоже присоединится и станут как поручитель с духовной точки зрения, тогда весь народ Израиля может передать всему миру. Потому что весь мир тоже находится в отрицательном поручительстве, в плохом взаимном объединении, а ты передашь туда свет и расскажешь, как им воспользоваться. То есть через поручительство ни одна из частей человечества не может убежать от него. Вопрос только, как мы передадим свет для того, чтобы исправить поручительство правильно. Чтобы не было такого поручительства, что мы хотели бы все уничтожить, а чтобы мы знали, как правильно связываться. И поэтому не было выбора, кроме как сотворить маленькую группу, которая называется Ишаркель, прямо к Творцу, чтобы они пришли к поручительству, а потом бы упали и смогли бы подняться сами вместе со всем человечеством таким образом, чтобы они были проводником. Это как раз то, о чем он здесь рассказывает. Потому что иначе ты не сможешь прийти к исправлению. У тебя нет связи между неисправным кли и светом бесконечности. Между ними посередине должно быть что-то связывающее их, передающие.
1: Из Литвы спрашивают, а что значит быть Израилем?
0: Все наши товарищи по всему миру, которые на самом деле, без преувеличения, могу сказать, все, кто знает, все хоть каким-то образом вместе с нами, это миллионы из того, что я вижу. То, что я вижу каждый день, это множество, это очень много людей. То, что мы будем стараться, насколько это возможно, прийти к взаимному объединению для того, чтобы высшая сила, Шхина, пребывала между нами. И сила объединения пребывала бы между нами, и тогда в этом объединении мы бы увидели, кто такой Творец, что такое Творец. Форма объединения между нами. Правильный вид объединения между нами называется образом или формой Творца.
1: Да, ну, Рав дает целую стратегию распространения, четкий порядок, кто первый должен прийти к исправлению. Это мы, сначала Бней-Барух, должны прийти к поручительству, потом найти способ, как передать это народу Израилю, потом всему миру. Мы также слышали два термина, которые также Бальсулям говорит, что мир судится по большинству, что это в принципе так, что высшее управление не считается с отдельным человеком, а со всем творением, со всем человечеством. И еще один термин — это то, что подготовить мир к определенной мере очищения, то есть подготовить мир. Эгоистический мир не может просто так принять учение об объединении. Нужна подготовка. И Рав говорит о том, что такое подготовка. То есть мы должны сначала подготовить себя, потом народ Израиля, как переходное звено, потом весь мир. То есть невозможно приступить сразу ко всему миру и распространять ему науку объединения.
0: Рав говорит о том, что все зависит от нас. Повторил это несколько раз. Есть на нас ответственность. И в 21-м пункте есть отношение к известному примеру с кунжутными зернами. Бальсулам говорит так, 21-й пункт, что и это значит, выполнил одну заповедь, счастлив, что перевешивает всю чашу, весь мир на чашу заслуг, потому что отдельно часть каждого из народа Израиля присоединяется к окончательному решению, как добавляющий одно зернышко на чашу заслуг, добавляет по зернышку, пока не приводит к перевесу, поскольку каждый должен вложить себя, потому что без него не завершилось бы взвешивание. Давайте посмотрим еще один клип, где Рав объясняет, насколько каждое зернышко, которое каждый из нас добавляет в общую тарелку, оно критическое. Посмотрим клип и продолжим дальше. И он говорит о том, что выполнил одну заповедь, привел к тому, что склонил себя и весь мир на чашу заслуг. То есть, в конце концов, присоединяет свою частную часть из Израиля в окончательном измерении, как взвешивающий кунзюжные зерна, который постоянно добавляет на чашу весов по одному зернышку, пока не наберет весь вес. Ведь нет сомнения, что каждый из них вкладывает свою лепту в этот вес, и без нее вес не завершился бы.
1: Мы видим, что вся Тора говорит только об объединении, потому что только этого не хватает, чтобы выполнять «возлюби ближнего как самого себя». Это условие для раскрытия Творца творению. И, в принципе, цель нашего существования. И поэтому каждый обязан перенести свое зернышко на общую тарелочку, то есть соединить себя со всем человечеством, во всем, что ему только предоставится. И этим, также то, что сказал Раби Лазар, выполняется то, что весь мир обязан к этому. То есть мы, в особенности, как мы это читали в письме, которое писал Баль Суля Краковскому, что он требует от него, чтобы он занимался распространением науки Каббала и перед всем миром в Соединенных Штатах и вообще. То есть объединение — это необходимость для всего мира, и пока это не произойдет, то, конечно же, ничего не успокоится, не придет к исправлению. И, конечно же, сыны Израиля, которые приняли эту методику, они обязаны в первую же очередь выполнять это условие объединения и поручительства. Ну, вопросы?
0: Пример с кунжутными зернами и весами может объяснить, что усилие каждого, оно просто минимальное.
1: С одной стороны.
0: А с другой стороны?
1: А с другой стороны определяет очень много. Потому что если я нахожусь сейчас в очереди, да, когда выходит решимот, и все вот эти решимот, да, это как цепочка. Да, это звенья цепи. Приходит время моего звена, тогда дальше ничего не будет происходить. Что значит мое зернышко? Оно на данный момент самое важное, больше, чем все остальное. Не то, что было до этого, не то, что будет после меня, вообще ничего. Ничего не произойдет, если я не сделаю и не выполню свою работу. А моя работа зависит от того, как я выполняю. Или путем Торы, или путем страданий. Этим я определяю и связь с теми, кто предшественниками, и те, кто придут потом. Я вот в этой цепочке становлюсь ли активным компонентом, как будто бы у меня есть батарейка внутри, моя, и я задействую все это активным образом, или у меня батарейки нету, и это как само по себе происходит, а я только как сопротивление такое, да, которое только мешает соединению. В этом-то все и дело. Вот это зернышко, да, каждое зернышко, поэтому очень важно.
0: Правильно ли сказать, что не только мое звено может помочь для раскрытия всей цепи, то есть осознаю я или нет, я привожу к исправлению других людей?
1: Да всех, конечно же. Я отвечаю за всех как Малхут по отношению ко всем остальным компонентам, ко всем остальным душам. Я Малхут. Если меня не будет, да, если моя работа не завершается, то я не смогу восполнить их. Они не закончат и свое исправление. И так каждый за всех. Все за всех. Отсюда у нас есть закон, что общее и частное, они равны. То есть неважно,
2: ты тут один или вообще все мироздание? Ты важен в интегральной системе. Каждая малейшая деталь, она так же важна, как вся система в целом. Мы же видим, чем больше мы продвигаемся, системы, которые мы выстраиваем, они становятся именно такими. Там не может быть половинка.

0: Половина, четверть не работает, система нет. Ну, ладно, перемкнем одно с другим, обойдем. Нет. Все это уже не срабатывает так. Общее и частное равны, и поэтому тут каждый не может избежать ничего, обязан выдать полностью все, что есть у него для исправления. Это, ну, от безвыходности, выбора тут нет.
1: И,
0: или мы заставим себя взаимной помощью, или нас заставят каждого таким образом, что на тебя сбросят все несчастья и беды всех остальных, тем, кому ты не помог это все реализовать. Ты же понимаешь, сколько тогда придется каждому страдать? Нет, путь страдания очень тяжелый. На самом деле, если это начнется, это сейчас происходить, мы увидим колоссальные беды в мире. Наши предшественники писали, я бы не хотел жить в этих поколениях. Так писали авторы в Мишны.
2: Среди сказанного Рав относится к письму, которое говорил Бааль Сулам. Там Бааль Сулам обращается к... Это 59-е письмо. Это письмо, которое Бааль Сулам написал самостоятельно своему ученику Леви Ицхаку Краковскому, где он его побуждает распространять на английском языке в Америке. Впоследствии он занимался распространением. Давайте почитаем короткий отрывок из этого письма. Прочтем несколько строк, очень особое письмо. Бааль Сулам пишет так. Знаменитому каббалистам, моему великому учителю, и учителю моего учителя Леви Ицхаку, то удостоится он долгой и хорошей жизни. Твое последнее письмо я получил впервые с тех пор, как ты уехал в Америку. Ты послал мне луч надежды на то, что преуспеешь в своей миссии. Ты, конечно, поймешь, что я имею в виду. Перевод на английский, который ты сделал, по которому ты захочешь давать лекции по-английски. Ведь это единственный способ, как ты сможешь сделать деньги в Америке, и даже если Богу будет удобно, угодно, в превеликой мере, что имел в виду. И прошу я тебя прислать мне полный английский перевод книги, которую ты написал, чтобы я мог посмотреть, не сбился ли ты с пути. Так как в первой твоей книге, которую ты перевел, я обнаружил большую ошибку, связанную с каббалистической традицией, что ты не отвел достойного места для учителя нашего Муше. Но я не послал своих замечаний тебе, потому что ты ее уже издал. Далее, очень интересно видеть, насколько Бааль Сулам объясняет своему учителю Краковскому, как он считает, что нужно распространять каббалу, и все, кто хотят, пожалуйста, почитайте это письмо. И было несколько бесед в разных случаях. Бааль Сулам, Рав приводил пример, что так же, как Краковский переводил книги на английский язык, и Рабаш побуждал его, также и Рава побуждал распространять на русском языке. Мы видим, что уже в 1937 году Бааль Сулам хотел, чтобы наука каббала распространилась на английском языке в Америке.
0: И Рав издал свою первую книгу в 1983 году, и он говорил, что это было при согласии Рабаша. То есть у нас есть возможность обратиться ко всему миру, то есть у нас есть на это право. И когда спрашивают нас во время лекций, почему вы распространяете эту науку всем, каббалисты начали еще 100 лет тому назад это делать. Давайте вопросы. У нас где-то 15 минут. Ну, если у вас есть вопросы по теме распространения или по статье поручительства, пожалуйста, ваши вопросы.
1: Как
2: мы передадим народу Израиля поручительство в правильном виде?
0: Согласно порядку, который написан тут, и то, что Рав объясняет, мы это слышали несколько раз вместе с Авиу, да, прежде чем мы вот это, готовились к этому уроку, как минимум 3-4 раза. Он тут раскладывает стратегию, трудно как бы отследить, потому что тут несколько вещей, которые надо делать. Но первое — это мы. Мы, которые получили вот это пробуждение, мы должны прийти к поручительству. В общем, Рав говорит, что и никому не избежать этого. Или мы заставим себя, или природа заставит. Поэтому в первую очередь мы. Потом надо найти способы. Пока еще непонятно, как это народу Израиля. Видимо, это должно идти по порядку. Как, видимо, мы будем готовы, тогда мы будем знать, как обращаться. Сегодня то, как мы видим, это трудно вообще понять, кто вообще услышит. Да? Как и Миллер спрашивает, как народы мира нас услышат, народ Израиля. Ведь нас же ненавидят. И Рав объясняет, что, ну, все-таки, как минимум, в их глазах народ Израиля имеет значение. И мы же, может быть, мы не видим. Но то, как они к нам относятся, не пренебрегают. Они считают, что мы несем зло, но, как видимо, есть отношения. Как бы уважают. Есть те, кто уважает, потому что мы как бы умеем деньги зарабатывать, бизнес вести, неважно каким образом, но пренебрежения нет. А потом придет этап, как вообще подойти к миру. Я вообще думаю, что мы вложили так много и времени, и ресурсов для того, чтобы разработать интегральное воспитание. У нас огромное количество книг. Я смотрю на склад. Да, мы сейчас новый склад построили и подумаем, да кто же купит эти книги, как можно воспользоваться. У нас есть курсы на год, два года. Люди могут сидеть с утра и до вечера и учиться. Мы выстроили такие курсы, никто не приходит, даже не один. Но каббалу, ладно, приходит еще как-то изучать, а интегральное воспитание, видимо, нет. Видимо, в будущем это понадобится. Ну, как бы основа есть, фундамент.
2: Ну, не знаю относительно рационального объяснения, но духовное объяснение, которое дает Рав, насколько я его понимаю, Рав говорит очень просто в клипе. Если Бне Барух объединятся хоть насколько-то, то в этой же мере они присоединяются к Творцу. Они влияют, они приводит к тому, чтобы и народ Израиля в чем-то объединяться. Неважно, внешнее проявление ради внешней цели, но смогут передать силу объединения, которая есть в Бне Барух. Далее Рав говорит, что, конечно же, поручительство в Бне Барух, оно духовное. И это то, что может привести к народу Израиля быть в материальном поручительстве, а это и привести туда в материальное поручительство пробуждение. Тогда в народе пробудится решемот, искры. До этого Рав объясняет, что есть уже искры разбитые. Говоря про Бне Барух, он имеет в виду весь Бне Барух по всему миру. От всех зависит поручительство для всего человечества. Поэтому и у нас есть и права, и заслуги. Макс, 42, пожалуйста.
3: Да, доброе утро всем. Вот я обратил внимание, что вот Рав сказал, что дорога к исправлению мира у всего народа мира есть по необходимости, а у Израиля по желанию. То есть у них нет выбора, у нас есть выбор, как я понял. Можете объяснить? Передаю.
2: Говорит, что Рав говорил о том, что путь к народам мира через выбор, а у Израиля нет выбора. Есть ли отличие между народами мира и Израилем? Или наоборот? Да, наоборот.
0: Насколько я помню, не то, что тут вопрос, есть выбор или нет выбора. Мы в Израиле просто обязаны. У кого пробудилось

0: Отношение Рава к отрывку из статьи Арвут. Давайте почитаем те слова из статьи, и тогда то, что ты спрашиваешь. Раби Элазар, раби, сын Раби Шимона, не спорит со сказанным мудрецами о том, что весь Израиль в поручительстве. Он имеет в виду исправление всего мира, который будет в будущем. А мудрецы говорят о настоящем, о том, что только Израиль приняли на себя Тору. И об этом Рав говорит, что Израилем называются все те, кто пробуждаются от разбиения и стремятся к реализации поручительства между ними. Миром называются те, в ком проявляется поручительство по необходимости, не по их желанию, а по необходимости. Мак 11.
1: Да, дорогие учителя, скажите, пожалуйста, вот есть такое понимание, что весь мир находится внутри меня. Мы так часто слышим. И с другой стороны, мы сегодня слышим от Рава, что мы часть какой-то большой системы. Вот как эти два понятия можно объединить?
2: Кен, тамид улехитану, кола мусагим.
3: Да, это всегда сопровождает нас. Все эти понятия, Израиль, народы мира, также смотреть на это как бы внутри человека, более чистые части, более грубые. Мы снаружи видим тоже, есть Израиль, есть народы мира. Это как раз по закону общие и частные равны. Ты живешь в этом мире, и ты на практике должен заниматься распространением. Ты не можешь сказать, что я внутри где-то себя это делаю. Ты должен работать со своими желаниями, Израиль, развивать их, прийти к поручительству. Я бы даже сказал, есть три таких уровня. Твой внутренний уровень, есть десятка, а есть то, что ты видишь снаружи. Так вот, по отношению ко всем этим слоям, ты обязан работать, ты находишься в них. Это потому что Ари это объясняет. Ты находишься в них. Это потому что Ари это объясняет. Поскольку в твоих желаниях есть авиюты алев шорош и бет, а гимел и далит. Поэтому ты чувствуешь, что часть твоих желаний, они внутри тебя, поэтому ты о них все время заботишься, а часть желаний творец сделал так, что ты чувствуешь, как будто они снаружи от тебя. И ты пренебрегаешь ими, или тебе вообще до них нет дела, а ты обязан работать и с внутренними желаниями, и с внешними желаниями, а потом это в конечном счете соединится. Этот подход неправильный, что все только внутри меня, а мир как бы не существует. Ты не можешь так сказать, ты так не устроен. Ты просто бежать от реальности.
0: Вопрос о распространении, если можно. Я распространяю в социальных сетях. В последнее время думаю, что то, что я распространяю, не могу просто выставлять посты. Не расслышал. А не показывая кому-то еще. Это нормально, что я могу делать сама, потому что здесь говорилось то, что ошибка может помешать. То есть в распространении есть люди, которые делают сами. В общем, надо ли советоваться, судя по всему? Вопрос не совсем понятен. Надо ли еще кому-то показать? Я оставлю пост. Кто-то должен его просмотреть, или я сама могу его редактировать и выставлять? Еще раз вопрос. Можно ли с кем-то советоваться? У нас есть организованная система распространения. Обратитесь к ответственным, чтобы кто-то еще посмотрел. Да, но в любом случае стоит еще показать кому-то. А вообще есть организация, есть рабочие команды, и всегда стоит посоветоваться, чтобы наружу выходило не только то, что я думаю, а чтобы это было в том, как мы вместе решили, на чем оставить акценты.
3: Зависит от того, что если ты выступаешь представителем организации, понятно. Тогда вот я когда делаю какой-то

0: клип я посылаю на проверку. Но если вы действуете как самостоятельно, сам по себе человек, вы можете делать все, что хотите. Зависит от того, какова ваша позиция.
1: Мы учили, что мир судит по большинству. Нас мало, а мир большой. Как связано с исправлением, что большинство будет... В общем, где говорится про эгоистическую любовь. А в Иуда говорится, что мир судит по большинству. Но когда Раф объяснял несколько моментов. С одной стороны, мир судит по большинству. Да, Творец относится к человечеству как к единой системе. Об этом и был вопрос из товарища из МАК-11. Не как одиночек, а как всем сразу. Это первое. С другой стороны, когда мы говорим о индивидуальном зернышке кунжута, то очень красивый вопрос Леора Гурани, на который Раф ответил, что твое зернышко самое важное. Представь себе, что ты находишься как звено большой цепи, и сейчас должно быть развитие. Пока ты не разовьешься, пока ты не отдашь свою часть поручительства всей общей цепи, остальные звенья цепи не смогут развиваться дальше. И поэтому в этот момент каждый должен подумать, что его решимот, его зернышко сумсума самое важное для развития. Поэтому есть несколько моментов. Есть работа индивидуума, есть то, что каждый включен в большинство. И через включение в большинство, в общество, Раф поделил это прежде всего. Мировая группа Бней Барух, над ними находится желание Исраэль, те, у кого есть уже искры, и через объединение Бней Барух и пробуждение искр в тех, кто называется Исраэль, над ними находятся народы мира. Из-за поручительства, которое выстроит Исраэль, и народы мира начнут развиваться. Тот же самый порядок, как Гальгаль Тейнаем и Ахаб, или как праотцы и Исраэль, сыны, сыновья. То есть всегда относительное соотношение между чистыми частями Келим и остальными. Но каждый должен относиться, что от него зависит все развитие, от его работы в десятке, от его деятельности в распространении, о его заботе по поручительству. Несколько слов из клипа, где Рав говорит так. «Я в этой цели становлюсь ли активным компонентом, будто у меня есть батарейка внутри, самостоятельная, и я задействую ее активно. Или нет у меня батареи, я как-то подсоединяюсь, иду потеку по течению, как сопротивление в пути. Не просто я эффективен, а наоборот мешаю своему развитию».
2: Говори.
3: По поводу распространения вот такое ощущение возникло. Когда я не хочу делиться вот этими знаниями, светом с остальными, я чувствую себя как Каин по отношению к Кавелю. Например, я не хочу на казахском языке распространять. Это значит, я то же самое, как Каин говорит Авелю, то есть Творцу говорит: «Разве я сторож брату своему?» То есть насколько это логично или соответствует?
0: Трудно входить, да, в эти сцены и сторы, все эти персонажи, да, то, что они ощущают по отношению к другу. Что он спрашивает?
1: Если я понял правильно, товарищ говорит, что он не хочет распространять на казахском языке в Казахстане, чувствует себя подобно Каину по отношению к Эвелю. Такой был перевод? Да.
0: Ну ладно, не знаю. Я думаю, что это слишком специфический вопрос. Свяжись с ответственным, спроси, в чем проблема, пойми, что ты хочешь, там не хочешь. Мы видим примеры Бальсулама. Мы стараемся также идти за ним и распространять на всех языках. Подходит ли это, не подходит, ну, Есть разные времена. Но, короче, тут надо конкретно посмотреть ситуацию. Но напиши нам.
1: Объявление. В ближайшую среду, 29 июля, в 6:30, здесь, в здании Бет-Кабалаля, мероприятие, посвященное Дню любви, «Учимся любить по-настоящему». Вечер предназначен всем изучающим Каббалу, хорошая возможность позвать товарищей, друзей и знакомых. Мы будем говорить о истинной сути любви по Каббале, через обучение, через общее творчество, через песни. Линк на запись будет разослан. Мероприятие от 18 и старше будет транслироваться на системе Арвуд, но только на иврите. Предназначено для аудитории Израиля. А сегодня вечером у нас собрание товарищей. Пожалуйста, Игорь и Йонатан. Дорогие хаверим, у нас особая тема на этой неделе — любовь. Это желание товарища. Сегодня у нас праздник объединения, собрание товарищей. Мы уже ожидаем, что же это такое. Все, кто у нас давно знают, что такое собрание товарищей, хочу рассказать еще раз. Мы собираемся вокруг избранных товарищей, которые будут раскрывать свои сердца, и мы принимаем эти сердца, поднимаем их наверх и передаем дальше все высшее благо. Так всегда поступали каббалисты. С самого начала времен. Поэтому приглашаем всех присоединиться к этим усилиям и почувствовать себя под крыльями Шхины, прям буквально так. Лахаем. Итак, сегодня в 6:30 вечером у нас в зале и в системе Арвуд. Мы собираемся здесь физически или виртуально и закончим песней.

0: Здравствуйте, друзья. Первой частью урока мы будем изучать урок Рава 12 июля 2002 года. Это первый урок из двух уроков по статье «В чем тяжесть злословия и против кого оно направлено?». В книге Китвей Рабаш, Писание Рабаш, это находится на странице 444. Мы будем читать сегодня в десятках сначала до страницы 446. Вторая колонка, до слов «больше, тем труднее устоять перед искушением». У нас 19 минут, пожалуйста, начинаем.
1: В чем тяжесть злословия, против кого оно направлено? В книге Зор сказано: «Тахези, приди и увидь». Тем злословием, с которым змей обратился к женщине, привел он женщину и человека к тому, что приговорены были к смерти, они и весь мир. О злословии сказано: «Язык их меч острый». И потому побойтесь меча, то есть злословия, потому что гнев карает грехи мечом. Что значит «потому что гнев карает грехи мечом»? Это меч Творца. Как мы учили, что у Творца есть меч, которым Он судит грешников. Как сказано, меч Творца полон крови. Меч мой пожирать будет плоть. Это Малхут со стороны суда в ней. И поэтому побойтесь меча, потому что гнев карает грехи мечом, дабы знали вы, что есть суд. Сказано, что есть суд, что означает, дабы знали вы, что так суждено. Ибо для каждого, у кого меч вместо языка, то есть для того, кто злословит, уготован все истребляющий меч, то есть Малхут со стороны суда. Как сказано, да будет это законом о прокаженном. То есть Малхут, называющийся это, судит прокаженного за то, что он злословил. Ибо из-за греха злословия появляются язвы. Конец цитаты. И нужно понять, ведь Зор говорит, что для всякого, у кого меч вместо языка, то есть кто злословит, уготован все истребляющий меч, то есть Малхут со стороны ее суда. И пойми это из того, что написано о змее, который благословил, обращаясь к жене, то есть злословил, обращаясь к женщине. Но там он злословил на Творца. Почему же это доказательство того, что по отношению к ближнему это тоже настолько строго, что ведет к смерти? Как он объясняет стих: «Язык их меч острый», а злословие по отношению к ближнему? То есть величина и тяжесть греха злословия по отношению к ближнему будут подобны злословию по отношению к Творцу. Возможно ли, чтобы злословящий на ближнего уподоблялся злословящему на Творца? Когда злословят на Творца, еще можно понять, что это ведет к смерти. Ведь злословие на Творца, он становится отделенным от Него. И поэтому, так как он отделен от источника жизни, он считается мертвым. Но почему же ведет к смерти злословие на ближнего?
2: Книга Зор говорит, что из-за греха злословия появляются язвы. А наши мудрецы сказали, на Западе, то есть в стране Израиля, говорят, третий язык убивает втройне говорящего, внимающего и оговоренного. И Раша объясняет, третий язык — это язык сплетен, являющийся третьим между людьми для раскрытия тайны. Там же сказал Раби Йоханан от имени Раби Йоси бен Зимры: «Всякий, кто злословит, как будто отрицает главное». И сказал Рав Хисда, сказал Мар Укба: «Всякий, кто злословит, сказал Творец, не можем я и он пребывать в одном мире». И кроме этого, надо понять, почему запрет злословия настолько строг, что как будто отрицает главное. Или, как сказал Мар Укба, что Творец говорит: «Не можем я и он пребывать в одном мире». Другими словами, если мы рассмотрим это на примере, когда Реувен рассказал Шимону сплетню о Леви, что он сделал нечто плохое, уже не может Творец пребывать в мире из-за злословия, поскольку Реувен рассказал плохие вещи о Леви, тогда как с остальными преступлениями, если Реувен совершил их, Творец может пребывать с ним в мире. Получается, что это настолько серьезная вещь. В таком случае следует понять, что такое злословие, если это настолько плохо. И объясним это в отношении духовной работы. В книге «Дарование Торы» Бальсулам объясняет степень важности заповеди «Возлюби ближнего как самого себя». Раби Акива говорит: «Это великое общее правило Торы». Это высказывание наших мудрецов нуждается в разъяснении. Ведь слово «общее» указывает на сумму элементов, которые, собираясь вместе, образуют это общее. Получается, что когда он говорит о заповеди «возлюби ближнего как самого себя», что это великое общее правило Торы, мы должны понять, что остальные 612 заповедей Торы со всеми ее стихами — это не больше и не меньше, чем сумма элементов, которые входят в эту единственную заповедь «возлюби ближнего как самого себя» и обусловлены ею. И это очень странно, ведь это может быть справедливо в плане заповедей, относящихся к ближнему. Но как же может эта одна заповедь содержать и включать в себе все заповеди, относящиеся к Творцу? Ведь именно они являются первоосновой Торы и ее главной и основной частью.
1: И кроме этого, там сказано о том Гере, который пришел к Илелю и сказал ему: «Обучи меня всей Торе, пока я стою на одной ноге». А он сказал ему: «Все, что ты ненавидишь сам, не делай другому». Перевод «возлюби ближнего как самого себя». А остальное — пояснение: «Иди и учись». Итак, перед нами ясное постановление, что ни одна из 612 заповедей, ни один из стихов Торы не важнее этой одной заповеди «возлюби ближнего как самого себя». Ведь он ясно сказал: «Остальное — пояснение, иди и учись». То есть вся остальная Тора — это пояснение этой одной заповеди. Но невозможно завершить исполнение «возлюби ближнего как самого себя» без них. Надо понять, почему, когда этот Гер обратился к нему на святом языке, то есть на иврите: «Обучи меня всей Торе, пока я стою на одной ноге», как сказано, Гер ответил ему не на святом языке, а на языке Торгума, то есть на арамейском, сказав ему: «Все, что ты ненавидишь сам, не делай другому». И кроме этого следует понять, почему в Торе сказано «возлюби ближнего как самого себя», что является исполнительной заповедью, а Илель привел ее в виде запрета, ведь он сказал ему: «Все, что ты ненавидишь сам, не делай другому». А это запрет. В книге «Дарование Торы» Бар-Сулам выясняет значение и важность правила «возлюби ближнего как самого себя» в том смысле, что цель творения — нести добро своим созданием, а чтобы при получении блага и наслаждения творения не ощущали никакого недостатка. Ведь есть правило, что всякая ветвь стремится уподобиться своему корню, а нашим корнем является Творец, создавший все творения. А у него ни в коем случае нет никакого недостатка, чтобы ему нужно было получать что-либо.
2: Поэтому и творения, когда получают от кого-либо, ощущают стыд по отношению к дающим. Поэтому для того, чтобы когда творения будут получать от Творца благо и наслаждение, в этом подарке не было элемента стыда. В высших мирах было установлено сокращение, и это привело нас к исчезновению и скрытию высшего наполнения. Так что мы не ощущаем благо, спрятанное Творцом в Торе и заповеди, которую Он нам дал. И хотя нам дана возможность верить, что материальные наслаждения, доступные нашему взору, чтобы почувствовать ее величие и благо, а весь мир, то есть все творения, находящиеся в этом мире, самоотверженно гоняются за наслаждениями, чтобы достичь их. И тем не менее, в них заключен всего лишь тончайший свет, то есть малое свечение от того, чего можно достичь, исполняя Тору и заповеди, как сказано в книге Зоар, что святость оживляет клипот. То есть, если бы святость не давала клипот жизненную силу, они не могли бы существовать. И это продолжается, потому что нужно, чтобы клипот существовали, ибо в конце концов все будет исправлено и все войдет в святость. И это дано творениям, чтобы они исправили это, поскольку для них существует понятие времени. И два объекта могут существовать в одном, несмотря на то, что они противоречат друг другу. И как сказано, что раз существуют две системы, святость и нечистые миры Абия, противостоящие друг другу, как же святость может исправить их?
1: Иначе с человеком, который сотворен в этом мире, где существует понятие времени. Поэтому они, две эти системы, присутствуют в одном человеке, однако не одновременно. И тут уже существует возможность, чтобы святость исправила скверну. И до 13 лет человек постигает печать, относящаяся к системе нечистых миров. А потом, с помощью занятий Торы, он начинает постигать святую душу. То есть в это время он получает питание от системы святых миров. Однако все наполнение, которое есть у клипот за счет того, что они получают от святости, не более чем тоненькое свечение, упавшее из-за разбиения келим и из-за греха древа познания, от которых возникли нечистые миры Абия. Однако мы должны верить и представлять себе картину, и наблюдать, как все творения изо всех сил гоняются за тонюсеньким светом, и никто из них не скажет, что с него хватит того, что он получил, но каждый все время стремится добавить к тому, что у него есть, как сказали наши мудрецы, тот, у кого есть 100, желает 200. И причина этого в том, что в них нет совершенства, потому что в них нет совершенства изначально, иначе в духовном, поскольку в любой духовный объект облачается высший свет. Поэтому, если человек получает какое-либо свечение духовности, он не может отличить большую ступень от маленькой, поскольку в духовном даже ступень нефеш де нефеш, являющаяся некоторой частью святости, и как вся духовность целым является совершенством, так же и в ее части есть совершенство, по той причине, что категории большой и маленький в высшем свете зависят от величины получающего. То есть это зависит от того, насколько получающий способен постичь величие и важность света. Но в самой сути света нет никакого изменения. Как сказано, «я, ава я» не менялся.
2: Отсюда возникает вопрос. Почему за маленьким светом, который светит в материальных наслаждениях, гоняется весь мир? А для духовных наслаждений, в которых заключено главное благо и наслаждение, мы не видим тех, кто хотел бы вкладывать такие большие силы, как вкладывают в материальное. А дело в том, как сказано выше, что на материальные наслаждения, находящиеся в нечистых мирах Абия, не было сокращения и скрытия. И это сделано преднамеренно, потому что иначе мир не смог бы существовать. Ведь без наслаждения жить невозможно. А кроме этого, это исходит из цели творения — нести добро своим созданиям. Поэтому без наслаждения мир не может существовать. Выходит, что в них должны были раскрыться наслаждения. В то же время, на добавку, то есть на получение блага и наслаждения больше, чем необходимо для оживления тела, что, собственно, и является настоящим наслаждением. А это есть сокращение и скрытие, чтобы творения не могли видеть света жизни, облаченного в Тору и заповеди, до того, как человек приучил себя работать ради отдачи, что называется уподоблением по форме. Потому что если бы свет, облаченный в Тору и заповеди, сейчас же раскрывался бы, не было бы никакой свободы выбора. То есть там, где раскрывался бы свет, наслаждение, которое человек ощущал бы при исполнении Торы и заповедей, было бы в получении ради себя. И человек не мог бы сказать, что он исполняет Тору и заповеди из-за заповеди Творца, а он должен был бы исполнять Тору и заповеди из-за наслаждения, которое он в них ощущает. И человек может дать себе отчет, что когда он ощущает какое-либо наслаждение в каком-либо прегрешении, это наслаждение — лишь тоненький свет относительно настоящего вкуса, заключенного в Торе и заповедях. Насколько тяжело человеку преодолевать свою страсть, которая чем больше, тем труднее устоять перед искушением. Сейчас, друзья, перейдем к уроку Рава от 12 июля 2002 года.
1: Прошу часть статьи. Из недельной главы Мицура. В чем тяжесть злословия, против кого она направлена? В самом деле, нет в реальности чего-то, что было бы против. Мы всегда говорим «как будто против», так в Торе. Одно «как против» другого. Как будто, как бы, все-таки скажем. Что действительно, одно только поддерживает другое, чтобы выяснить другое. Одно «как бы против другого». Нам кажется, из недостатка общего видения, общего понимания, нам кажется, что действительно чего-то, что противоречит, что-то, что разваливается. Верно, что так действительно происходит, но цель... Самое плохое — это чтобы это было действительно опорой, основой следующей ступени. Зависит только от человека, как он принимает, согласно своему подобию по форме, согласно противоположности по форме, к святости, как он принимает проявление святости по отношению к нему.
3: Вот
1: Спросите, может быть, я скажу что-то.
3: Нам
1: надо понять, что все скрытие, которое мы видим на каждом уровне, когда нижний находится по отношению к высшему, когда мы находимся на нашем уровне скрытия относительно высшего, это, в общем, уровень относительно следующего уровня, который уже за Махсомом. Скрытие — это чтобы позволить нижнему обрести отдающие килим. Если бы не было скрытия, мы бы видели светлое, совершенное состояние.
3: Да,
1: мы все видим, все знаем. Конечно, не было бы возможности оторвать себя от желания получать. Это что называется, не думай о белом слоне, не думай о чем-то, что настолько привлекательно. А сейчас оторвись от этого и думай о том же самом, только ради отдачи, как-то можно. Поэтому о наслаждении в святости есть скрытие, но на саму святость нет скрытия. Ты можешь почувствовать ее? Но в тот момент, когда человек отказывается от наслаждения святости для себя, в этот момент он чувствует и видит святость. Сама святость, духовность не скрыта. Скрыто только прямое наслаждение в получающих килим, которое можно получать от нее. Только на это есть сокращение. Потому что в тот момент, когда мы исправляем и не хотим пользоваться получающими килим, сразу же раскрывается духовность. И мы видим, что до этого тоже она не была скрыта. А из-за того, что килим были ради получения, она была скрыта. То есть мы должны понять, что как будто есть два канала. Мы можем воспринимать духовность, и помеха только во втором канале. Как бы из-за того, что это ради получения мы хотим привлечь ее. Но если мы хотим воспринять духовность не для себя, а для того, чтобы работать с ней, как полагается, в соответствии с подобием по форме с ней, то мы видим ее и можем работать с ней. Так. То есть наши получающие килим — это то, что скрывает от нас духовность.
2: Как можно не хотеть получать что-то, если никогда не...
1: Из-за того, что духовность скрыта, хотя как бы я хочу ее, но я не хочу ее. Я больше хочу избавиться от страданий. Мне дают разные страдания в этом мире, в нашем состоянии, в моем состоянии. И я обязан убежать от этих страданий. Так мне кажется, что я стремлюсь к духовному из-за того, что я желаю его. На самом деле я не могу желать его. Я не видел, не чувствовал. Вся эта мистика, которую человек представляет себе, тоже не духовная. Духовное — это вообще ради отдачи, не то, что мы представляем себе.
3: Так
1: всякий раз это выясняется, человеку выясняется другой характер, другой образ духовного, насколько он продвигается. Форма духовности для него всякий раз изменяется. То есть по-настоящему духовность я не могу желать. Это или это же противоположно мне. Я стремлюсь к этому, потому что мне кажется, что это избавит меня от проблем. В общем. Постепенно, благодаря учебе, благодаря тому, что я слышу от окружения, от группы, своим маленьким желанием получать относительно духовного. То есть, скажем так, это может быть, я бы сказал, просто как бы интересы, которые я развиваю с помощью того, что я слышу от товарищей, что стоит, что это много, это большое. Благодаря этому я стремлюсь. То есть я уже стремлюсь, то есть я обязываю себя учиться и работать, делать действия, которые помогают. В общем, учеба и действия помогают мне привлекать окружающий свет. Когда я привлекаю окружающий свет, я получаю очарование святости, чего не было у меня никогда. Даже мне казалось, что я настолько хотел духовное. Но очарование святости — это что-то другое. Очарование святости — это называется, что я действительно начинаю соглашаться с тем, что, может быть, нужно прийти к радиоотдаче. Это вещь очень странная, неестественная. Называется, что из ло лишма, моего общего, начинает быть немножко лишма. Что я хочу делать эту работу, чтобы было для меня и было для Творца. И понятно, что если не будет для меня, то я не буду этого делать. Но там есть немножко что-то, что я строю намерение, чтобы это было для него, имею в виду. Это тоже отношение. Это называется ло-лишма, которое приводит к лишма. Там есть уже этот переход, как в разбиении килим. В кли есть какая-то искра в малхут от бины. И благодаря этому малхут потом может исправиться.
2: И весь этот расчет относительно маленькой искры.
1: Конечно, все духовное вырастает из этого расчета, из этой искры. Благодаря учебе эта искра получает очарование святости. И тогда я выращиваю, возвеличиваю это, но изначально, конечно, у меня нет никакого понимания, что такое духовность, и у меня нет никакого желания к ней в истинном виде, а от очарования святости, которая входит в меня, от этого, то, что называется лишма, от этого я уже начинаю действительно желать быть ради отдачи. Мне начинает быть это. Это просто чудо. Начинает быть внутри желание получать какие-то такие искры отдачи.
2: Что такое очарование святости? Это святость представляется как духовное наслаждение?
1: Очарование святости, это как раз так называется. Очарование святости, есть какое-то привлечение к этому, влечение, это приятно мне. Я думаю, что это хорошо мне будет. Это не желание, потому что нет хисарона к этому. А это приятно мне, мило. Вот и все. Да-да, это действительно такое чувство. Нет потребности в этом естественной. А я люблю это. Так стремлюсь к этому. Есть что-то такое. Очарование — это как раз правильное слово. Милость, очарование. Вообще, как они назвали все это явление, это просто чудо. Чувствовали это до конца и облачили это в правильное слово.
2: Да. Каков смысл наслаждений, добра и наслаждений, которыми захотел Творец насладить? Какой смысл всего этого?
1: Благо и наслаждение, которое хотел, то, что Творец хотел насладить свои создания, это говорится об уровне Творца. Нет блага и наслаждения другого, чем то, что он сам, то есть его состояние, его уровень. И к этому он хотел, чтобы творение пришло. Меньше это не называется насладить свои создания. Меньше, чем это просто жалеть, может быть, создание, скажем. Потому что благо — это Он. Понимаешь, добрый, творящий добро, мы говорим, что Он — добрый и творящий добро. И к добру, к этому Он хочет, чтобы мы пришли. То есть мы должны прийти к состоянию Его, не получать от Него и не ощущать Его, конечно, а к Его состоянию. Это называется подобие по форме, и это называется слияние. Из действий твоих познали мы тебя. То есть благодаря его действиям мы познаем его действия, мы сравниваемся с его действиями, из того, что сравниваемся с его действиями, снова находимся на том же уровне. Когда мы восполняем его, не то, что мы получаем от него, это как зон, который находится в непрекращающемся зевуге на равном уровне. В этом нет никакой ущербности у творения тогда относительно уровня Творца. Это называется добрый, творящий добро.
2: А что происходит со ступенями до этого?
1: То, что происходит со ступенями до этого, это уровни подобия по форме. Постепенно я прихожу к полному подобию. У меня есть 620 желаний. Каждое желание я должен сравнять по его использованию с Творцом. Я сравниваю какое-то желание, чтобы оно было ради отдачи. Наполняю. То есть оно становится точно такое же по использованию, как у него, и он светит светом против этого желания. Он создал мое желание с помощью определенного света. Допустим, выходит из него 620 светов. Ну, допустим, так. Каждый свет создает во мне желание ради получения. Я исправляю это желание ради отдачи. И кли становится как свет. То есть то же желание становится как свет, и он отдает, согласно действию, обратно. У меня есть 620 таких килим, которые обратно отдают Творцу, как он в 620 светах воздействует внутри этих килим. И тогда две системы становятся равны, согласно действию отдачи. Это называется, что творение становится в точности как Творец. Да.
2: В статье не очень ясно, что такое злословие, потому что я вижу, что это не просто то, что ты говоришь так о Творце.
1: Злословие называется только против Творца. Это не злословие, то, что я скажу о тебе что-то или о каком-то третьем. Кому-то третьему. Это добрословие. Но злословие, на самом деле, только относительно Творца. Потому что у нас нет, на самом деле, никаких отношений, ничего другого, кроме как относиться к Нему. И то, что мешает нам относиться к Нему правильно. То есть любое наше проявление голоса, внутреннее или внешнее, конечно, которое может ослабить мне отношение к нему, испортить отношение к нему, это называется злословие. То есть, скажем так, ты можешь называть все помехи в конечном счете как злословие. Потому что каждая внешняя помеха, внутренняя, неважно, говорит во мне против его единственности, против того,

0: он добрый, творящий добро. Это называется злословие. Да.
1: Что я должен делать? Я могу сейчас на все говорить. Творец благословен целый день.
0: Нет, ты не должен все время говорить «Слава Богу». Ты должен говорить «Слава Богу» после того, как ты проверяешь себя и справляешься, борешься с злым началом, знаешь, откуда оно вытекает в твоих келим. И тогда ты осознаешь, в чем причина, ты опускаешься в эту причину, и ты чувствуешь, насколько она противоположная мешает тебе для осознания цели, для достижения цели. И тогда ты понимаешь, действительно, что это язык злой по отношению к тебе, потому что это, поскольку это плохо к Творцу, и тогда ты соединяешься в этом уже с Творцом вместе против этого злословия. Тогда ты можешь просить у него, чтобы он исправил это злословие. До того, как ты соединяешься с ним по отношению к злу, ты не можешь просить у него.
1: Да как тогда происходит, что, допустим, относительно товарища? В любом случае, ведь что все происходит все относительно Творца, но если это происходит относительно товарища.
0: Что относительно товарища? Ты слышишь от товарища, а у меня было так. Когда я пришел в синагогу, и я уже там был несколько недель, то не помню, может, несколько месяцев. Я приехал на субботу. Я остался ночевать у одного хасида. Отец его учился в Баре Сулам и был один из находящихся в постижении, один из великих учеников. А он был дедушкой его, извиняюсь. Не отец, дедушка. А он сам просто, в чем он виноват, что дедушка его был в Баре Сулам? Ну, остался так рядом с Ребе. Я был у него дома, ночевал, вместе с ним пошел в синагогу на молитву и на трапезу, мы вернулись. И тогда по дороге мы разговаривали. И так я спросил его, тоже задумал тот же вопрос, какой процесс? И он говорит, какой процесс? Ты знаешь, это нужно отдать на это всю жизнь. И, может быть, 20 лет, только чтобы начать чувствовать постижение. Это вещь, которая... Кто может пойти на это, кто пойдет? Ну, человек так говорит. Его дедушка был у Баля Сулама, отец учился у Ребе, и он учится. И сам он тоже был, может, моего возраста, может, немного старше, несколько лет. Я подошел к Ребе. Да, у меня хитрости нет, я не как ты интеллигент. Подошел к Ребе, так его взял. Сильно так вот оттянул его в сторону. Говорю, дорогой, как это, 20, 30, 40 лет? Что тут за дело такое? Он, когда это услышал, хотел убить того. Просто хотел его убить. Это называется злословие, он сказал мне. Это злословие. Он поместил в тебя, внес в тебя яд, ты это услышал. Этот вопрос у тебя будет все время в пути. Все время в пути у тебя будет тот же вопрос. Ты не сможешь уже избавиться от него. И действительно, ты все время должен будет с этим справляться. Нельзя слышать подобные вещи. Ну, что виноват, что я слышал, понимаешь, это все так свыше происходит. Но это называется действительно злословие. То есть то, что ослабляет тебя, что может внести в тебя какую-то другую мысль, другой путь, сбивает тебя все-таки от цели, к которой ты обязан прийти. Это, в общем, тебе во зло. Так ты... Ладно, ну, 20 лет, но ты придешь, допустим. А так ты собираешься потратить еще несколько кругооборотов, кто знает, потом снова вернешься к той же точке. Так? Так нельзя слышать этого. Если есть в группе такие действительно слухи, разговоры, их надо изгнать сразу. Если есть такая склонность говорить об этом в группе, это просто тотальное разрушение.
1: Вы знаете, как-то был... В 75-м году я был страховым агентом, работая в армии. И пошел работать страховым агентом. Почему?

0: Не хватало топлива для машины. Я еще так же хотел поездить по стране. Тогда еще было повышение цен, я уже не помню. Так вот, я пошел работать страховым агентом. После работы немного так думал, чем это мне помогло. Это мне дало возможность побывать в разных местах. И мне этого хватало. Больше не нужно было, больше я не думал. Так вот. Была тогда, вы тоже, может быть, можете видеть это на лекциях. Была как-то лекция. Собрали людей, чтобы рассказать им, что это такое страхование. Я присутствовал на этом. И был в зале один человек, который был против. И он начал задавать вопросы лектору. Начал там делать всякие расчеты, что это невыгодно. В общем, он разрушил там все, весь зал. Не знаю, сколько там было, может быть, 150 человек. 100 человек, может быть, 80, 70. Так вот, никто из них не захотел делать страховку. Я помню свое впечатление, как вот я это увидел на самом деле. Это действительно злословие в чистой форме. Насколько один человек может все испортить? Потому что он идет вместе с твоей теперешней природой. Поэтому ему очень легко это сделать. Против природы. Если бы он шел, он бы не смог причинить столько зла. Ты увидишь еще, сколько нам нужно приложить усилий, чтобы хоть немного сравнять добрую силу и злую силу, которая в нас. То есть все ты должен действительно или открывать свое ухо, что называется, или закрывать. То же самое касается и глаз. Действительно вот так. Ты слышишь что-то плохое или что-то, что может тебя ослабить, немедленно нужно исчезнуть из этого места. Это очень важно. Мы даже не знаем, как это воздействует. Мы думаем, да не, я преодолею это, я буду сильнее. Ничего у тебя из этого не выйдет. Останется, еще будет возвращаться к тебе во всех других состояниях, когда ты не будешь таким вот героем. Вот, тем не менее, когда нужно, тебе изнутри дадут некое злословие. Это уже другое. Но снаружи это чисто твой выбор. Тебе нельзя быть рядом с этим. Я очень предостерегаю вас всех. Мы так и постановляем в группах, что мы обязаны говорить только о величии цели и все время показывать любовь, все хорошие действия, которые мы можем делать друг относительно друга. Да.
1: Если я правильно понял, злословить на Творца — это хуже, чем обвинять его.
0: Что именно?
1: Злословить о Творце. Это хуже, чем обвинять.
0: Да, злословить о Творце — это хуже, чем осуждать его, конечно. Не всякого сомнения. Я осуждаю его, потому что я не исправлен, это моя естественная реакция. Если я недоволен жизнью, это называется, что я осуждаю его. Я не могу об этом говорить обычным образом, произносить свой страх. Если мне плохо в какой-то мере, то в той самой мере я и говорю, что он плох. Так ведь? Но это я говорю из своего ощущения зла. Если я постепенно исправляю это ощущение, я приобретаю правильное отношение к нему и вижу, что это зло как бы приходит ко мне относительно цели. Но если я слышу снаружи злословие о нем, тогда я воспринимаю вот снаружи вот эту некую отрицательную добавку. Когда мы говорим, что мы хотим объединяться вместе, собрать все хорошее отношение к нему, стремление к нему, желание к нему друг от друга. Так? Чтобы у каждого было большое желание. Так вот, представь себе, что мы собираемся вместе, и не дай Бог, каждый берет от другого злословие о нем или о цели. Это то, что и называется, что ты снаружи слышишь плохое влияние. И вот по примеру, который я дал вот с этой лекции о страховании, да? Один такой слуг может испортить

0: она очень мешала, давала такой пример. Даже не надо было думать об этом. Злословие — это не само по себе злословие. Это все, что как бы показывает пренебрежение к цели, ослабляет тебя. Что значит злословие? Что вот, если ты читать, например, будешь, это что, не злословие? Если увидишь, что не злословие, неважно. Да.
1: Критика в группе. Можешь каким-то образом привести к этому состоянию, чтобы это было как злословие? Чтобы ослаблять людей?
0: Нет, критика должна быть, но она должна быть конкретной, творческой, что называется. Вот мы собрались здесь, чтобы обсудить проблему и как исправить ее. Вот и все. Так почему бы и нет? Без критики, без того, чтобы увидеть, словить, невозможно продвигаться.
1: Да. Почему против злословия нет какого-нибудь там добрословия?
0: Написано, дай ему по зубам. Дай ему по зубам, ведь поскольку против этого ничего нет, он же, когда говорит, он прав. Он говорит из того, что он видит в конкретной ситуации, из твоего эго, из реального состояния, которое ты видишь вокруг себя, опираясь на свою жизнь, на состояние. Допустим, ты слабый человек, семейный человек, у тебя много проблем, ты устал от всей своей жизни. Он скажет тебе тысячи и одну таких примеров. Это действительно. И проблема в том, что все, что он говорит, что он прав. В этом-то и проблема. Он прав, согласно той плоскости, где ты находишься. Это как моя мама тоже мне говорит, да, ты же больной, ты слабый, у тебя есть дети, семья, и то, и другое. Много жалости. Позаботься о своем здоровье, как вот можно так не спать ночью. Все, все как бы правильно. У меня есть целый длинный список. Не хочу даже... Я даже не думаю, что можно дочитать его до конца. Так, она раз в 2-3 дня звонит мне.
1: Моя мама тоже.
0: Вот так вот. У них там в Канаде для пенсионеров есть для пенсионеров есть соглашение с их языком. Там копейки стоят. Не знаю, сколько там, 30-40 долларов в месяц, она может разговаривать со мной бесконечно. Ну, это же мама, что ты можешь делать?
1: Повесить трубку.
0: Понимаешь? Ну, я слушаю, мне помогает та работа, которую я должен делать.
2: И
0: ничего не поделаешь в нашей плоскости, как она говорит, все правильно. Действительно, правильно и справедливо. Кроме одного, что есть духовная цель из точки сердца, из той самой точки. Она же не говорит, она просто говорит из сердца. А во всех этих проблемах, все эти проблемы, это так, да, что я могу сделать? Она уже знает, что я ничего уже с этим поделать не могу. Ну, тем не менее, это вот есть человеческий разум и есть божественный разум. Поступают так и поступают так, да.
1: Почему нет чего-то наступательного, скажем, только защита против этого?
0: Против злословия?
2: Да.
0: Нет, против злословия почему нет? Есть, не слушать. Уничтожить его ты не можешь, нет силы, он говорит, из твоей природы. Нужно только просить Творца, чтобы он изменил природу. И таким образом он тебе поменяет злословие на добрословие. А ты сам в жизни не можешь. Ну, хорошо. Ну, давай, последний.
1: Вот в этом примере со страховкой. Как можно нейтрализовать того человека, который разрушает?
0: Как можно нейтрализовать того человека, который там на лекции? Кстати, я в том году был лучшим агентом во всей страховой компании под названием ЦИОН. У меня до сих пор от них есть грамота. Я ее выбросил сразу.
2: Эх, эфшар... Как
0: можно

0: нейтрализовать злословие во время урока, скажем, да, или во время лекции. Обычно я говорю так: я здесь лектор, я обязан провести лекцию, есть программа, которую я должен рассказать, но все эти вещи мы послушаем в конце. В конце я спрашиваю, у кого есть вопросы, пожалуйста, они начинают спрашивать. Может быть, он тоже хочет спросить, но и у других есть что спросить, и постепенно он замолкает, по-другому никак. Нужно, что называется, заткнуть злословие. Против него невозможно, ты не можешь сопротивляться этому, в той плоскости, в которой ты говоришь с ним, с ними, вот нормальной такой человеческой плоскости, он прав, он прав. Согласно тому, что мы видим своими глазами, там деньги, уважение, знания, безопасность, здоровье. Все эти вещи мы как бы видим, что их можно достичь различными как бы принятыми путями, так ведь? Но когда ты идешь и хочешь на самом деле достичь, ты видишь, что это невозможно сделать, что рациональным образом ты не можешь ни одной проблемы решить, ни здоровье, ни безопасность, ничего. Неважно что, ничего ты не можешь решить, но нужно выяснить это. И тогда с помощью чего ты это выясняешь? Именно вот с помощью этого злословия. Но когда ты принимаешь его в такой форме, когда это приносит пользу, тогда ты на самом деле видишь, что он тебе помогает раскрыть и увидеть зло. То есть оно должно быть как бы под твоим контролем, тогда это действительно хорошо. Ты видишь его как помощь против него.
1: Все.
0: У нас была вчера лекция на русском языке. Пришло очень мало людей. Я думаю, что это проблема в подготовке, потому что не через газету нужно обращаться к людям, и не через вот эти вот всякие наклейки, потому что если ты проводишь лекцию где-то там в Димоне, расклеиваешь там эти объявления, так они придут в то место, которое рядом с их домом. Ну, скажем, расклеивать в Хулоне о том, что есть лекция в Петахтикве. Не думаю, что это будет действовать. Мы видели это. Я думаю, что лучше всего мы еще не пользуемся этим. Единственное, что может помочь, обязать в группе каждого. Обычно в группе каждый еще с какими-то людьми разговаривает в кабале, там на работе, в всяких местах, всяких там кругах, где он общается, он там так или иначе говорит об этом. Он должен сказать этим людям, что есть возможность прийти, послушать такую общую лекцию, задать вопросы, все открыто, все бесплатно. Вот таким образом, я думаю, можно было бы большую публику привлечь, чтобы каждый в своих внешних группах поговорил с несколькими людьми, которые рядом с ним, связаны с ним как-то. Тогда бы они пришли.
2: В чем лекция в четверг?
0: Четверг, ну, я не знаю, что мне скажут.
2: Важность распространения.
0: Важность распространения, хорошо. Поэтому я думаю, что это единственная форма. И хорошо, что мы научились на этом, что это так прошло, мы какие-то выводы сделаем, это прояснится. Ты же видишь, тоже из зла видят. Я думаю, что в этом и есть решение.
2: Сейчас, друзья, подведем итог, каково наше впечатление от урока и что из этого мы берем для реализации в десятку. 6 минут семинар, пожалуйста.
0: Очень сильный урок, теплый такой. Я слышал от Рава, что злословие — это против Творца, против духовной цели. Я думаю, что в общем виде весь этот урок показывает, насколько нужно остерегаться того, чем может говориться в десятке, в группе. Ведь мы начали урок о величии. Это всегда должно быть нашей основной линией. Всегда искать, как мы с помощью величия влияем друг на друга, чтобы по ошибке как-то не было воспринято как злословие. Поэтому нужно любить товарищей и соблюдать это.
2: Да, Рав сказал, что нужно все время пробуждать величие цели, любовь, действия, которые мы делаем друг другу.
0: Да, пример, который Рав дал о человеке, который всем высказал всем свое сомнение, это вот пример, что вопрос, который у тебя в голове, таких вещей нужно очень опасаться. Не то чтобы это происходило в десятке, но нужно фокусироваться на величии общества всегда.
2: Что продолжаю, Барак, урок очень сильный, и заниматься положительным распространением в десятке, значит, действительно поднимать десятку, чтобы мы сблизились между собой, хотя мы в этом процессе раскрытия Творца. Действительно, с другой стороны, как мы слышали, что критика, чтобы это было как можно более точно, это работа. Это что-то, что приходит естественным образом. Мы строим это в нашей десятке со временем, с действиями по объединению между нами.
0: Да. Если все это касательно групп, работы в группе, мы должны быть осторожными, все время взвешивать, что ты говоришь, как ты это говоришь.
2: Да, отбрасывать все, что мешает тебе продвигаться к духовному, потому что это делает тебе вот целый кругооборот. Рав даже привел пример, как он был самым лучшим страховым агентом, но это в материальном. Получил даже грамоту и выбросил ее. Так мы должны выбросить всю уверенность, которая у нас есть, желание получать. И пример с мамой тоже. Мама, конечно, заботится в сердце, но точка в сердце — это то, что нам важно, чтобы мы продвигались и пробуждали это в группе, потому что без этого нельзя сделать ничего.
0: Да, вот в человеческой плоскости злословие всегда право. Понятно, что всегда есть тысячу причин, кроме одной, что есть духовная цель.
3: Да, но что-то,
2: о чем я думал,
3: что
2: злословие — это какое-то внутреннее состояние тоже. Во мне пробуждается злое начало по отношению к себе, к тому человеку, который сказал Раву, что это займет 30-40 лет. Я бы сомнений таких, которые пробуждаются у человека. И в себе ты тоже можешь справиться с ними только с помощью десятки, с помощью того, что товарищи дают тебе важность, пример, уверенность каждому товарищу, который приходит, и у него какие-то сомнения, то как раз ему показывают, насколько путь верный, и как мы работаем на нем правильно. С помощью этой силы, которую мы получаем от десятки, десятка дает человеку, есть возможность преодолеть все это внутреннее злословие, которое у человека пробуждается.
0: Да, и это не то, чтобы не было места для критики. Всегда есть место для критики. Просто она должна быть конкретной и креативной, что называется. Вот как мы сейчас сидим и решаем ту или иную проблему. И поэтому мы каждый раз можем таким образом улучшаться. И то, что товарищи также сказали, это напоминает статью в Шамате, где сказано, что в той мере, когда товарищу нужна помощь, мыслях и так далее, совет там какой-то, он может отойти в сторону, поговорить с товарищем, который близок к ему по духу. Ну, об общем, не высказывая свои мысли в сердце, что называется, или обсудить какие-то события, которые вне наших основных кругов, что называется. Вот. Чтобы понять, что на самом деле можно, как можно помочь справиться с трудностями. Но главное — это распространять добрую речь, добрословие, что называется.
2: Да, это не то, что нельзя делать ошибки, или чтобы справиться с критикой. Никто, конечно, не совершенен. Как это сделать? Но нужно обращать внимание, как он пишет здесь, в то время как другие прегрешения, которые сделал Рувен, Творец может исправить их. Бывает, человек ошибается, но все-таки он в группу может это включительно засловие, это что-то другое.
0: Да, на самом деле это совсем не то, что мы на ежедневной основе понимаем о злословии. Он объясняет тут нечто другое, имеется в виду злословие относительно Творца, как мы рассказываем о Его величии в десятке, в группе. То есть тут сильное очень выяснение.
2: Друзья, перейдем к следующей части урока.

0: Мы учим книга учений 10 сферот, второй том, шестая часть, Тавтавхет. Ор Пними 19 пункта. Мы сейчас заходим в урок Рабаша со слов, и об этом сказано, когда спускается свет Айн, он проходит. А до этого мы прочитаем 19 пункт Ари. 19 пункт Ари. И есть еще третий свет. И он обязательно, потому что когда спускается, распространяется свет Айн вниз, через Акудим, вот он-то и сосредотачивается в цветах этих Ахаб. И он черпает оттуда и берет от них свет для нужд создания келим никудот. И берет из трех цветов, которые являются цветами озен, хотом, пе. Заходим в урок с Рабашем.
1: И тогда то, что было в Катнут, Гадлут и Бурника Мухин, в Мохин Рош, распространяется в Гуф, и это называется Шиболит Закан, или дословно «Колос Бороды». Это дорога, проходящая через Сеарот. Волосы указывают на Катнут, когда в нем нет волос. Это Малхут Гарта, да, есть Гарды Рох, пятое исправление. Затем шестое исправление, которое называется Рав и Хесед. Это указывает, что нет хохмы, только хасадим. На какие хасадим? Мохин де Нешама. Затем седьмое исправление — это то, что указывает на Гадлут, и там это называется Паним. Отвернувшись от Саарот, там, где нет Мохин де Хая. И там Мохин де Хая в состоянии Ибур, дословно в верхней губе, по пути относящемуся к верхней губе. А рождение Тейбура Ника и Мухин, где Гарды Рох находится в Шиболе Тейбур. Затем он говорит, что Хасадим де Мухин приходит от Саарот, и поэтому исходит уже из Саарот. Называемый великий в милосердии Мохин де Нешама. Истинный он называет Мохин де Хая. И тогда по-настоящему раскрывается его управление как доброго и творящего добро, когда раскрывается Ор Хая, Мохин де Хая. После этого все собирается с помощью сеарот, которые служили для подъема с нижней гей в эйнаем. Это смягчение происходит там. Поэтому исправление восьмое, которое называется Иесод, Носе Иесод. Оно называется степенью Иесод, также называется ступенью Мазлин. Упоминается в той же мере, в которой касается Ник Акудим. Мы учим так, что вышли три роша. Какие эти три роша? Два относятся к уровню Итлапшут, и один к уровню Авиют. Сюда я спрашиваю, когда выходит Дали для Итлапшут и Гимл для Авиют? То есть это те Рашим, которые были раньше, они аннулируются или остаются на той же ступени и получают добавку? Это вопрос. В любом случае, из текста следует, что то, что было у них, не исчезает, а только добавляет добавку. Это первое. Далее есть еще вопрос. Мы знаем, что первый рош Никудим называется Парцов, Ишсут, в котором есть Гальгальта иная. Он получает Озенхот МП вместе своего выхода, который называется Гальгальта Вейнаем, Лерош Дедикна. В отличие от этого Аба Ваима и Кетер, это Ахаб Дедикна, которые рассматриваются как получающие. Далее. Когда приходит Гадлут, сокращение Цимцумбет отменяется, и тогда нужно было бы сказать, что Ахаб, который называется Гарда Никудим, соединяется с первым Рош, называется Ишсут. Но он говорит, нет, свет, который был в первом Рош, спустился вниз, поднялся обратно наверх. Он не спустился. Почему он дает два объяснения? Это не так важно, он объясняет. Так о чем ты спрашиваешь? Ахаб де Дикна, который называется Гарда Никудим, не соединяется с Ишсут. Зивук происходит в первом Рош, который называется Гальгальта Инаем. Почему? Он говорит, поскольку мы видим, что Парса не была отменена, и доказательство этому, что было разбиение, но только на время. Получается, что он должен был соединиться с Гарда Никудим, поскольку Гарда Никудим стоит ниже табора и ограничены, то и первый Рош тоже был ограничен и как бы соединился с ними. Поэтому если они не соединяются, потому что Цимцумбет не был полностью отменен. И поэтому мы учим, что Гальгальта и Наем называются первый Рош, ступени Ишсут, которая стоит выше табора. Понятно? Дальше. После этого он учит, что Кетер опустил нижнюю Хей из Эйнаем Кетера, из Педа Кетера и Ахаб Кетера соединились с Гальгальтовым Эйнаем Кетером. Там мы учим, что они соединились. Это я слышал. А дальше он говорит, знаете, поскольку Ахаб Кетера находились в Гальгальте Инаем Аба Ваима, поскольку Ахаб получили Гадлут, то и Гальгальта Инаем Аба Ваима получили Гадлут. Тоже слышу. Далее, они стали одной ступенью, а не двумя рашим. Хотя это две ступени. Одна Бет Брит Лапшут, вторая Алев де Авиют. Относительно Ахаб мы говорим, что они считаются одной ступенью. Разве они не два роша, не две разные вида работы? Ведь они не похожи друг на друга. Поэтому я говорю, что Пхина Алев получил от Кетера Далит Гимл. Как сам Кетер. Теперь возникает вопрос. Он приводит правило. Нижний, поднимаясь к высшему, становится как он. Поэтому у него есть Гадлут. Так он получил ступень уровня Кетера? То есть он как Кетер или нет? Говорят, да. Может быть, Алев Давиют? Так я должен сказать, что он получил уровень Кетера на своей ступени. Ему не нужно больше, чем Пхина Алев. Не нужна Пхина Бет. Он задает вопрос, если нижний становится подобный высшему, становится он той же ступенью, как высший или нет? Он становится ступенью подобной ему, у него есть совершенство, как у высшего, но он нуждается в одном виде совершенства, в другом — ином. Я Аба Ваима называется Бина Де Ма. Это совершенство. Им нужно что? Бина, что им нужно? Отсюда есть известное высказывание. Раби Зуша говорил, что ему не нужно величие Авраама, нашего праотца, ему нужно быть как Раби Зошин, таким, как он должен быть. Его ступень должна быть совершенной, но не совершенной ступенью другого. Только совершенный в своей собственной пхине. Алев да Авиют остается Алев да Авиют, и он называется Бедет Лапшут. Там есть совершенство, подобное Высшему. То совершенство, которое ему нужно, это его совершенство. Нижний нуждается в совершенстве Высшего. Далее говорится еще об одном. Гальгаль Тайнаем Ахаб. Де Аба Ваима. Где они находятся? В семи нижних. В Гальгаль Тайнаем семи нижних Даникодзим. В Тихе он говорит, тогда, когда Аба Ваима поднимает свой Ахаб посредством свечения Есода, как было изучено Гальгаль Тайнаем, нижнего Парцофа также поднимается вместе с ним. И называется Ман по отношению к Аба Ваима. Получается, что Гуф поднимается в Рош. Тут надо уточнить, обретает ли Гуф тем самым совершенство? Подобная Рош. Гуф не нуждается в совершенстве Рош. Гуф нуждается в своем собственном совершенстве. То, что подобает Гуф, как в той притче. Жена мужу говорит, в четверг приготовь деньги к субботе. Муж отвечает, у меня есть деньги, потенциально. В субботу он садится за стол, жена говорит, подожди, нет еды. Нужно было купить. Он говорит, ну, деньги же есть в потенциале. Она отвечает, хорошо, можешь теперь есть в потенциале. То есть Гуфу требуется Гуф. Гуф не нуждается в потенциале. Нет такой ступени, чтобы нижний полностью соответствовал высшей, а высший нижнему. Каждый должен получить совершенство своей собственной системы, ступени. Далее, третий уровень дикны и все остальные тикуним дикны продолжаются до хазе, то есть до ее окончания. Они являются ступенью ее истинных зад, семи нижних, и являются ступенью гуф и кли получения по своему происхождению, то есть относящимся к цинцумалев. И то, что написано до хазе, тут тоже не совсем точно. Он говорит так, свет хотема не сходит до хазе. А свет П до табура. Что такое высший, что такое нижний? Что такое высший? То, что не сходит до хазе. А что такое нижний? То, что не сходит до табура. На этом он основывает уточнение. Смотрим дальше. Сказанное, когда спускается свет Айн, он проходит через Озен, Хотем и П и смотрит света этих Ахаб. Означает, что свет Инаем находится под влиянием Ахаб. То есть не так, как мы учили раньше, что грубый свет Авьют Пхины Алиф не сходит из П и вниз. Где он начинается? Из Гуфа от П и начинается здесь. Он начинается от Инаем и ниже. Это уже Ахаб, и называется Гуф. Это новое понятие. Сказано, и берет он из них свет для нужд создания нижних никудот. То есть и келим да никудим, получающий от них от света, который вышел из Рош де Сак, то есть Сеарот Дикна. Поэтому они обязаны иметь те же свойства, как и объясняет дальше, потому что келим никудим устроены по порядку цимцум бет, гальгаль тайнаем и ахаб, есть Рош и Куф. И далее начинаем. 409 страница, 20 пункт. И это произошло. О чем здесь идет речь? Тут говорится о третьем различии, где он говорит, свет, который вышел через Эйнаем, его келим уже исправляются в Ахаб. То есть Ахаб рассматривается как гуф, а не как рош. Из-за второго сокращения. Еще мы учили, поскольку зевук, который был совершен для мира Никудим, был на Цимцум Бет, который освещает только половину ступени. И поскольку в самом Парцуфе Сак, несмотря на то, что он делает зивук на нижнюю Хей в Эйнае, в нем самом все еще светят все 10 сферот. Получается, что тот свет, который вышел через Эйнае и освещает лишь половину ступени, это уменьшение, добавленное к ней подобно сарот, которые добавляются на гуф, но сами по себе не являются частью гуф тела. Если так, почему называют это сарот? Чтобы показать, что в самом сак нет никакого уменьшения. И асарот, он дает два понимания, даже пять. Слово асарот — волосы. Первое, потому что это нечто добавленное к телу, как волосы к телу. Второе, от слова суэр — бурный. Вверху нет никаких волос. Чтобы объяснить то, что приводит примеры. Волосы асарот от слова бурный — суэр, потому что ему недостает того, что ему чего-то не хватает. Не достает до того, что он должен получить, а у него этого нет, и поэтому он и будет таким бурным. И он разделяет это на волосы головы и волосы бороды. Далее. Мы учим, что каждая ступень получает цвета от места зивуга и ниже. То есть место зивуга, который был для нужд Аб, был в Пель-де-Гальгальте, и тогда он берет свои цвета от П и ниже до Гальгальте. Также Исаак, который родился из ПДА, рассматривается тоже по цветам, которые он берет от П и ниже, ДАБ. Также рассматривается и тут. Несмотря на то, что мир Никудим стоит и облачает от Табора и ниже, по какой-то причине, но цвета, которые он берет, из какого места? От места зивуга и ниже, которые являются сарот де дикна. Это то, что он говорит тут. 20-й пункт. Это произошло, как сейчас проясняется, таким образом, что света озен распространились от шиболит закан в материальном в мире ниже Тпедерош. И света Хот-МП тоже проходит там. А раз так, безусловно, когда распространится через это место свет Эйнаем де Ак, не сходит от Эйнаем и ниже, он смешивается с ними и возьмет их свет. То есть в порядке их келим, которые уже рассматриваются как свойство гуф, а не как рож. И вот эти 10 никудот. В общем, он изучает мир Никудим под названием 10 никудот. Первые три из них — Кетер, Хохма, Бина, берут, как известно, свет, распространившийся от Исталкут Айн в Ахаб, от их места, от Озен, от места Озен Хот-МП и до места их соединения в Шиболит Закан. Но они получают только из места Озен место Хотем и место П. Только в Шиболет Закан из этого места, так как оттуда они и начинаются. Кто? Гарда Никудим. Постепенно получает свои света. А не от того, что Шиболет Закан и выше. То есть света, которые выходят из места Озенхотемпе, что рассматривается как рост ступени, как мы учили вчера, называемые света Ахапа в месте их выхода. Этот свет получил первый рош Дейшсуд, первый рош мира Никудим, называемый Ишсуд, который стоит выше Табу, что указывает на то, что он еще относится к Цинцумале, к Кенеде Акудим. Получается, он говорит, что Ахаб первого рош называется внешний Ахаб, и они от верхней точки Шиболи. Семь нижних Никудот, Зады Никудим, берут только свет от Истаклют Эльнаим, дословно созерцание. Свет, который возникает при зевуге в нижней Хей, в Эйнаим. То, что распространяется от Истаклют в света Хотем и Пе, от Шиболет Закан и ниже. О чем он говорит? Есть правило. Так как Хотем доходит до Хазе, а свет П доходит до Табура. И если я скажу, что они получают нижние верхние точки Шиболет, поскольку свет Озен прекращается в верхней точке Шиболет, получается, что у семи нижних сферот есть только два света. Какие? Хотем и П. А свет Озен у них отсутствует. 21 пункт. Приходим к выводу, что в соответствии с этим он подводит итог. Первые три Никуды, Кетер и Аба Ваима, берут для своих нужд свет своих килим. А от трех светов, которые являются Ахаб, свет трех килим Ахаб, но именно в Шиболет, не выше начало Шиболет, а выше, называемый Озен Хотем Пе, в месте их выхода. Это то, что взял первый рош де Никудим, который называется Ишсуд, который рассматривается как света Акудим. Но зад де Никудим берут только от двух светов. Это Хотем и П, от Шиболет и вниз до Табура. Так как свет верхнего Озен уже закончился и прекратился в Шиболет Закан. И поэтому свечение высших трех Никудот больше семи нижних. У них есть свет Озен, а у тех нет.
0: Опнимхи, пункт 20. Что написано? 20. Распространился через это место святый Нам Деаг, через Ахаб, смешивается с этими Ахаб и возьмет их свет. Что это означает? Если мы учим, что зевук был на нижней Гей, Вейнаим, и там вышел свет, И после этого мы учим, что свет Эйнаим спустился вниз. Какой свет еще можно получить от Ахав? Чего не хватает этому свету Эйнаим, что он должен получить также от Ахав света? Что имеется в виду? Как сказано рядом, в соседнем абзаце, да? Где тут? 20. Распространился через это же место свет Эйнаим, смешивается с ними и возьмет их свет. Какой свет берет? Свет Ахав. Для чего ему нужно получать свет Ахав? Чего не хватает свету Эйнаим? Ему не хватает еще света, чтобы он взял свет Ахав? Мы учили наоборот. Нижний получает свет от высшего, а не то, что высший, приходя, должен получать свет от нижнего. Разве ему чего-то не хватает? Что он говорит? Что означает? Он смешивается с ними, возьмет их свет. Это он хочет объяснить. Как сказано выше в соседнем абзаце, силы, которые в высшем, неизбежно должны быть приняты в нижнем. И мы должны знать, что такое силы. Силами называются ограничения, не света. Мы не говорим, мы не учим, что света, которые есть в высших, обязательно должно быть в нижних. Но вот сокращение, которое есть в высших, обязательно должно быть в нижних. Конечно, он не то, что есть в высшем, есть и в нижнем. И это он и говорит. Силы, которые в высшем, неизбежно обязаны быть приняты в нижнем. В этом смысл сказанного «безусловно, обязано», когда распространяется свет Эйнаим и так далее, возьмет их свет. То есть, так как при получении Никудим света Эйнаим, когда был зевук в нижней Гей в Эйнаим, он обязан проходить через Ахав. А если так, безусловно, свет Эйнаим возьмет их свет. Что означает свет? Какой свет у них есть? Означает, что он будет действовать соответственно их келим и разделится на те же три ступени, которые есть в Ахапе Дикне, и передаст их в ступень келим Никудим. И необходимо помнить также, что каждый высший является создателем для нижнего, и также еще и причиной для нижнего. И в соответствии с этим находится Ахав Дикне на ступени создатель для 10 сферот Никудим. Пойми. Пример. Мы учили, кто является создателем парцуфа Аб. На первый взгляд мы учили, что Зивуга, который был в П. Гальгальте, из этого состояния нужно сказать, кто создатель парцуфа Абба Пегальгальты. Но он говорит, нет, не так. И он задает вопрос о том, что говорит Ари. Абба.

называется сыном и порождением, результатом Парцуфа Гальгальта. И вот он спрашивает, мы также учили, что в Гуф-Гальгальте, в первом, до ухода, был Зивугов Педерош. И из Педерош мы говорим, то, что есть в Рош, распространяется вниз, в Гуф. Но это не называется сыном и порождением. Рош и Гуф — это одна ступень. Если так, Парцуф Аб, который родился из Педерош, должен был бы, согласно этому, также быть одной ступенью с Гальгальтой. Но он говорит, нет, он не рождается из Педерош Гальгальты. Он рождается из экрана, но не из Малхут Рош Гальгальты, а из Малхут Гуф Гальгальты. Как это? Он говорит так. В то время, когда в Парцуфе Гальгальта было ударение внутреннего окружающих светов, и через этот экран ослабевает, истончается, и каждый раз, когда экран становится тоньше и меньше, свет уходит от него, пока экран табора сначала поднимается к третьей стадии, потом второй, первый и до Авиюта Шорош, пока не поднимается в Педерош. И получается, что Малхут Гуф поднялась к экрану Рош вместе с Решемот и требует наполнения. Экран требует наполнения. И тогда включился там и Авиют, который в Рош Гальгальте, что называется, Авиютом снизу вверх. То есть включилось в ту силу, как есть в Рош, что может продолжить свет. Также и экран табора Гальгальта мы учили, который поднялся наверх. Теперь он тоже включается в новую силу. Получается теперь, что Малхут Гуф Гальгальты включается и в Малхут Рош. Также. А затем мы учим, произошел зивуг в Рош Гальгальте на экран Далит Гимел. Тогда почему тут распознается различие, выделяется Авиют? Потому что экран табора, который был в Рош, и назывался Гуф, что снова спустился на свое место. Только он не спустился из четвертой стадии в табор, как было раньше, поскольку он уже получает только третью стадию. Поэтому мы учим, Малхут табора поднялась в Малхут Рош, включилась Малхут Рош, спустилась обратно в Малхут Гимел, то, что называется Хазе. А дальше что? А затем мы учим, что свет Келим Гальгальты, в Келим нет изменений. Но затем мы учим, что Рош Аб не начинается от П до Хазе. Мы учим, что от Хазе до П, если вы помните. Почему написано от Хазе до П? Говорится, что затем Малхут Табора, которая находится в Хазе, пробудилась вне от того, что включилась в Малхут Дерош. И она снова протянула те же света на

0: раз на стадию Гимел. И произошел зевук Дака от Хазе до П на отраженный свет, облачило прямой свет. И это рассматривается как рожь де Аб, который облачает парцов Гальгальта от Хазе до П. А что есть в Рош, затем распространяется в Гуф, распространилось от Хазе до Табора в Гуф де Аб.
1: Теперь мы сейчас споем песню и перейдем к следующей части урока.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם.
1: Урок основан на статьях из книги «Труды Бааль Сулама». Книгу можно приобрести на сайте КАП.СИОЛ, а статьи скачивать из учебных материалов.
2: Здравствуйте, хаверим, мы продолжаем изучать статью Арвуд. Постараемся, как и слышали в первой части урока нашего дорогого учителя, привлечь особый свет, прелести, святости, то, что пробудило искры в нас. Мы сейчас продолжим читать статью книги трудов Бааль Сулама, статья на 394 странице. Те, у кого книга, 21 пункт, Кафалев. Если не в книге, то в учебных материалах можно видеть на сайте. Мы прошли уже несколько пунктов, и, может быть, немножко подытожим, что прошли до сих пор. Бааль Сулам в статье «Арвуд» говорит о том, что весь Исраиль должны прийти к прочительству, и то, что Тора будет дана только, когда каждый человек согласится принять на себя заповедь любви к ближнему. В меру сказано «возлюби ближнего своего, как самого себя», то, о чем он говорил в статье «Дарование Торы». И он объясняет, что каждый из Исраиля должен принять на себя заботу, заботиться о каждом из народа. Есть два понятия, которые Бааль Сулам начинает разбирать. Первый из них — это Исраэль, второй — это народ. И вопрос, о чем он говорит конкретно. Далее объясняется, что Исраэль — это та более чистая часть, или Гальгаль Тейнаем, из желаний. Также он говорит и о Хапе. В другом месте Бааль Сулам говорит про отцов и про сыновей, про Раби Шимона и Лазара, где каждый из них, один говорит про исправление Исраэль, другое — исправление всего мира. Есть разные наименования, термины. Сейчас почитаем, послушаем объяснение Рава и постараемся привлечь святость, прелесть святости, так скажем. Но мы хотим постараемся вложиться как можно больше в свет, в привлечение света. Итак, мы начинаем с 21 пункта, 394 страницы, у кого книга. Давайте начнем с чтения в десятках, 21 пункт.
3: От Кафалев.
1: 21 пункт. Таковы слова Раби Элазара, сына Раби Шимона, который сказал: «Мир судит по большинству». То есть он имеет в виду роль народа Израиля. Он имеет в виду роль народа Израиля по подготовке всего мира к определенной мере очищения, пока не станут достойны принять на себя служение Творцу, не менее, чем был готов сам Израиль во время получения Торы, что называется на языке мудрецов, что они уже достигли большей части заслуг. Так что они перевесили чашу долга, то есть что является грязной эгоистической любовью. И ясно, что если чаша заслуг, то есть высочайшее понимание свойства любви к ближнему, велико и превышает грязную чашу вины, они становятся способными как бы перевесить и согласиться, сказав: «Сделаем, услышим», как сказали Израиль. Тогда как до этого, то есть до того, как они удостоились, что перевесят заслуги, то эгоистическая любовь, без сомнения, перевешивает и заставляет их отказаться принять бремя Творца.
2: И он говорит: исполнишь одну заповедь и счастлив, поскольку склонил себя и весь мир на чашу заслуг. Другими словами, личная доля отдельного человека из Израиля наконец-то присоединится к мере окончательного перевеса, как взвешивающие кунзютные зерна, который постоянно добавляет на чашу весов по одному зернышку, пока не наберет весь вес. Ведь нет сомнения, что каждый из них вкладывает свою лепту в этот вес, и без нее вес не завершился. Аналогично он говорит о действии отдельного человека из Исраэля, который склоняет весь мир на чашу заслуг. Ведь когда это заканчивается, и чаша заслуг всего мира перевешивает, у каждого отдельного человека есть лепта в этом перевесе. Если бы его не деяние, веса бы не хватило.

0: ואלו הם דברי רבי אלעזר ברבי שמעון.
1: Еще раз, 21 пункт. Таковы слова Раби Элазара, сына Раби Шимона, который сказал: «Мир судит по большинству». Он имеет в виду роль народа Израиля по подготовке всего мира к определенной мере очищения, пока они не станут достойны принять на себя служение Творцу, не менее, чем был достоин сам Израиль во время получения Торы, что называется на языке мудрецов, что они уже достигли большой части заслуг так, что они перевесили чашу долга, то есть грязную эгоистическую любовь.
2: Говорим,
1: мы прочитали 21 пункт. Давайте сейчас послушаем подробное объяснение Рава. Он здесь раскрывает в 21 пункте несколько терминов, которых мы коснулись. Бальсулам говорит здесь о том, что мир судит по большинству. Он говорит о том, что значит перевесить на чашу заслуг. Объяснение о том, что такое Израиль, кто такие Израиль, что такое мир. Давайте послушаем Рава, далее продолжим.
3: Маамара Арвут, амуд 394.
4: Статья «Поручительство», 394 страница, первая колонка, 21 пункт. Таковы слова Раби Элазара, сына Раби Шимона, который сказал: «Мир судит по большинству». Он имеет в виду роль народа Израиля по подготовке всего мира к определенной мере очищения, пока они станут способными принять на себя служение Творцу, не меньше, чем был готов сам Израиль во время получения Торы.
1: То есть что значит, что мир судит по большинству? То, что высшее управление не считается с одним человеком, считается со всеми вместе. Раньше это не было так явно. Это прошло уровни Шоры, Шалев, Бет, Гимел, Далит, как обычно, развитие Авая. Сейчас мы находимся на последней стадии, как Бальсулам говорит, то, что мы живем в дни Машеха. Сейчас раскрывается нижняя Хей, и раскрывается абсолютная зависимость друг от друга, все от всех. То есть о чем он говорит тут? О том, что весь мир судит по большинству. Что большинство, то есть за, относительно всех, высший свет приходит и заботится обо всем человечестве, будто это человечество исправленное. И отсюда, и поскольку мы находимся в противоположном состоянии, мы чувствуем это управление как ужасное, как просто страшное. Это как родители, папа с мамой давят на маленького ребенка и требуют от него, будто бы он во всем преуспел, а он как раз совсем наоборот. Что он может думать о них? Какие жестокие родители, чего они хотят от меня? Я хочу убежать от них. Может быть, вообще сбежать из дома, я не знаю, что с ними делать, и так далее. Это то, что мы думаем об этом мире, о таком управлении. Дайте какую-то наргилу, обо всем позабыть и вообще ни о чем думать не хочу. Ты тоже так думаешь? Ни в коем случае. Ну хорошо, себя хорошо ведешь. Хороший мальчик. Что мы отсюда можем понять? Мир судит по большинству, выбора у нас нет. Мы примем, будем принимать это управление как все более и более жесткое. И другого решения у нас нет, кроме как вести себя хорошо. И все. Свыше распорядок, он не может измениться, отмениться, он не может стать мягче, вообще ничего. И поэтому каждый день, пока Израиль все еще не приходит к исправлению мира, не следует ожидать от ни новостей, ни чего-то, что что-то будет лучше. Каждый день будет только хуже. И все зависит от нас.
4: Еще раз, мир судит по большинству. Он имеет в виду роль народа Израиля.

0: по подготовке всего мира к определенной мере очищения, пока они не станут способными принять на себя служение Творцу, не менее, чем был готов сам Израиль во время получения Торы, что называется на языке мудрецов, что они уже достигли большей части заслуг. Так, что это перевесило чашу вины, что есть грязная любовь к себе.
1: Но для того, чтобы перевесить мир на чашу заслуг, для того, чтобы подтолкнуть его к исправлению, привести его к исправлению, мы прежде всего должны исправить сами себя.
0: И понятно, что если чаша заслуг, то есть высочайшее понимание свойства любви к ближнему велико и превышает грязную чашу вины, они становятся способны перевесить и согласиться, сказав: «Сделаем и услышим», как сказали Израиль, тогда как до этого, то есть еще до того, как они удостоились перевеса на чашу заслуг, то, конечно же, любовь к себе без сомнения перевешивает и заставляет их отказаться принять бремя Творца. И сказано, он говорит, исполнивший одну заповедь, счастлив, поскольку склонил себя и весь мир на чашу заслуг.
1: Потому что мы одна система, и невозможно отделить эти системы. Авраам, который вывел какое-то количество людей из Вавилона для того, чтобы сделать из них группу, которая потом стала народом, не выделял их из человечества. Это невозможно, это все целые 10 сферот. Но, тем не менее, Гальгальта и Наим, то, что народ Израиля прежде исправляются, выделяя себя, исправляют себя от Ахапа. Но в любом случае они связаны друг с другом. И судьба одна, единая.
0: Другими словами, личная доля каждого отдельного человека Израиля наконец-то присоединяется к мере окончательного перевеса. Как взвешивающий кунжутные зерна постоянно добавляет на чашу весов по одному зернышку, пока не завершит взвешивание. Без сомнений, каждый из них вкладывает свою лепту в это взвешивание. Без этого бы взвешивание не закончилось. И аналогично он говорит о действии отдельного человека из Израиля, который склоняет весь мир на чашу заслуг. Ведь когда это заканчивается, и чаша заслуг всего мира перевешивает, то у каждого отдельного человека есть лепта в этом взвешивании. Ибо если бы не его действия, взвешивания веса бы не хватило. И вот получается, что Раби Лазар, сын Раби Шимона, не спорит с изречением мудрецов, что весь Израиль поручители друг за друга. Просто Раби Лазар, сын Раби Шимона, говорит об исправлении всего мира, который наступит в будущем. А мудрецы говорят о настоящем, когда только лишь Израиль принял на себя Тору.
1: Итак, еще раз. Израиль — это те, кто пробуждаются от разбиения и устремляются к реализации поручительства между собой. А миром называются те, в ком пробудится поручительство не по желанию, а по необходимости. Как мы видим, в результате чего весь мир находится в кризисе, потому что не могут выполнять законы поручительства. Мы тоже находимся в кризисе, потому что мы не выполняем законы поручительства, но мы обращаемся к свету, возвращающему к источнику. Смотрите, насколько мы находимся в процессах, взаимных процессах. Только с нашей стороны реализация через свет, возвращающий к источнику, а у них реализация через нас. Нам нужен высший свет для того, чтобы реализовать поручительство, и мы в состоянии привлечь его через связь между нами. А народы мира нет. Они не знают, они не связаны с высшим светом, но требуют его от нас. Так как мы это наблюдаем, весь мир против нас. как только мы начнем передавать им, предоставлять им силу для реализации поручительства, и только это, кроме этого, ничто не поможет, сколько бы мы ни давали миру. В той мере, в которой мы сможем предоставить им силу поручительства, моментально они подсоединятся к нам сердцем и душой. И все мы вместе, и мы, и они, станем одним парцуфом.
2: Да.
0: Ну, обычно ведь как тот, кто слышит там другого, он должен чувствовать, что он большой, великий.
1: Так, народы мира и думают об Израиле. Если миллионы людей тебе говорят, что ты причиняешь зло всему миру, представь себе, насколько ты большой в их глазах. Ты несешь зло всему миру. Ты в состоянии это сделать. То есть, как какой-то большой, сильный человек, на коне, жестокий, который готов просто уничтожить всех, несет всем зло, в состоянии это сделать, просто вертит всеми своим разумом, организуя против всех какие-то хитрые системы. Ты посмотри, как они тебя видят, с какой силой, в каком виде, в каком образе, ужасном, верно, но сильным, пугающим.
0: Да? Я спрашиваю по отношению к народу Израиля. Понятно, что по отношению к Израилю есть давление со всех сторон. А как внутри Израиля мы создаем вот как вот те, кто учит на Каббала и могут привести к объединению, и весь народ Израиля. Народу это непонятно, людям это непонятно, вообще даже не ощущается.
1: С одной стороны, тут не так, как с народами мира. Ты обращаешься к народу, у которого есть искры. Есть искры. Ты должен обратиться к народу, пробудить эти искры с одной стороны, через распространение каким-то образом. И это распространение в том виде, в котором они понимают. То есть должно быть объединение, поручительство. Приведи в каком-то, какой-то мере поручительство, хоть в чем-то, как-нибудь.
0: Ну,
1: каким-то распространением приведи к какому-то, какой-то мере поручительства. Но ты это можешь сделать. И тогда ты сможешь пропустить через себя высшую силу. Но для этого ты сам должен быть соединен. Вы должны быть объединены. И должны быть объединены с Творцом. А это произойдет, если ты в какой-то мере соединены, ну, допустим, между вами, в Нейбарух. Если бы Нейбарух насколько-то соединятся, в этой мере присоединятся к Творцу, смогут передать, могут пробудить аудиторию Израиль каким-то образом ради какой-то внешней цели, это не так важно. Тогда они придут к вам, к нам, и смогут передать ту силу поручительства, объединения. То есть поручительство в Нейбарух — это оно духовное. Может привести к народу Израиля быть в материальном поручительстве, но в это материальное поручительство передается пробуждение, и тогда в народе Израиля пробудится решемот, искры. И тогда народ Израиля тоже присоединится и станут как поручители с духовной точки зрения, тогда весь народ Израиля может передать всему миру. Потому что весь мир тоже находится в отрицательном поручительстве, в плохом взаимном объединении, а ты передашь туда свет и расскажешь, как им воспользоваться. То есть через от поручительства ни одна из частей человечества не может убежать от него. Вопрос только, как мы передадим свет для того, чтобы исправить поручительство правильно. Чтобы не было такого поручительства, что мы хотели бы все уничтожить, а чтобы мы знали, как правильно связываться. И поэтому не было выбора, кроме как сотворить маленькую группу который называется Ишаркель, прямо к Творцу, чтобы они пришли к поручительству, а потом бы упали и смогли бы подняться сами вместе со всем человечеством, таким образом, чтобы они были проводником. Это как раз то, о чем он здесь рассказывает. Потому что иначе ты не сможешь прийти к исправлению. У тебя нет связи между неисправным кли и светом бесконечности. Между ними посередине должно быть что-то связывающее их, передающее.
0: Из Литвы спрашивают, а что значит быть Израилем?
1: Все наши товарищи по всему миру, которые на самом деле, без преувеличения, могу сказать, все, кто знает, все хоть каким-то образом вместе с нами, это миллионы из того, что я вижу. То, что я вижу каждый день, это множество, это очень много людей. То, что мы будем стараться, насколько это возможно, прийти к взаимному объединению для того, чтобы высшая сила, Шхина, пребывала между нами. И сила объединения пребывала бы между нами, и тогда в этом объединении мы бы увидели, кто такой Творец, что такое Творец. Форма объединения между нами. Правильный вид объединения между нами называется образом или формой Творца.
0: Да, ну, Рав дает целую стратегию распространения, четкий порядок, кто первый должен прийти к исправлению. Это мы, сначала Бней Барух, должны прийти к поручительству, потом найти способ, как передать это народу Израилю, потом всему миру. Мы также слышали два термина, которые также Басулям говорит, что мир судится по большинству, что это в принципе так, что высшее управление не считается с отдельным человеком, а со всем творением, со всем человечеством. И еще один термин — это то, что подготовка. Подготовить мир к определенной мере очищения, то есть подготовить мир. Эгоистический мир не может просто так принять учение об объединении. Нужна подготовка. И Рав говорит о том, что такое подготовка. То есть мы должны сначала подготовить себя, потом народ Израиля как переходное звено, потом весь мир. То есть невозможно приступить сразу ко всему миру и распространять ему науку объединения.
1: Рав говорит о том, что все зависит от нас. Повторил это несколько раз. Есть на нас ответственность. И в 21 пункте есть отношение к известному примеру с кунжутными зернами. Бааль Сулам говорит так, 21 пункт, что и это значит, выполнил одну заповедь, счастлив, что перевешивает всю чашу, весь мир на чашу заслуг, потому что отдельно часть каждого из народа Израиля присоединяется к окончательному решению, как добавляющий одно зернышко на чашу заслуг, добавляет по зернышку, пока не приводит к перевесу, поскольку каждый должен вложить себя, потому что без него не завершилось бы взвешивание. Давайте посмотрим еще один клип, где Рав объясняет, насколько каждое зернышко, которое каждый из нас добавляет в общую тарелку, оно критическое. Посмотрим клип и продолжим дальше. И он говорит о том, что выполнил одну заповедь, привел к тому, что склонил себя и весь мир на чашу заслуг. То есть, в конце концов, присоединяет свою частную часть из Израиля в окончательном измерении, как взвешивающий кунжутные зерна, который постоянно добавляет на чашу весов по одному зернышку, пока не наберет весь вес. Ведь нет сомнения, что каждый из них вкладывает свою лепту в этот вес, и без нее вес не завершился бы.
0: Мы видим, что вся Тора говорит только об объединении, потому что только этого не хватает, чтобы выполнять «возлюби ближнего как самого себя». Это условие для раскрытия Творца творению. И, в принципе, цель нашего существования. И поэтому каждый обязан перенести свое зернышко на общую тарелочку, то есть соединить себя со всем человечеством во всем, что ему только предоставится. И этим также то, что сказал Раби Лазар, выполняется то, что весь мир обязан к этому. То есть мы в особенности, как мы это читали в письме, который писал Баль Сулям Караковскому, что он требует от него, чтобы он занимался распространением науки Каббала и перед всем миром в Соединенных Штатах и вообще. То есть объединение — это необходимость для всего мира, и пока это не произойдет, то, конечно же, ничего не успокоится, не придет к исправлению. И, конечно же, сыны Израиля, которые приняли эту методику, они обязаны в первую же очередь выполнять это условие объединения и поручительства. Ну, вопросы?
1: Пример с кунжутными зернами и весами может объяснить, что усилие каждого, оно просто минимальное,
0: с одной стороны,
1: а с другой стороны?
0: А с другой стороны, определяет очень много, потому что если я нахожусь сейчас в очереди, да, когда выходит решимот, и все вот эти решимот, да, это как цепочка. Да, это звенья цепи. Приходит время моего звена, тогда дальше ничего не будет происходить. Что значит мое зернышко? Оно на данный момент самое важное, больше, чем все остальное. Не то, что было до этого, не то, что будет после меня, вообще ничего. Ничего не произойдет, если я не сделаю и не выполню свою работу. А моя работа зависит от того, как я выполняю, или путем Торы, или путем страданий. Этим я определяю и связь с теми, кто предшественниками, и те, кто придут потом. Я вот в этой цепочке становлюсь ли активным компонентом, как будто бы у меня есть батарейка внутри, моя, и я задействую все это активным образом, или у меня батарейки нету, и это как само по себе происходит, а я только как сопротивление такое, да, которое только мешает соединению. В этом-то все и дело. Вот это зернышко, да, каждое зернышко, поэтому очень важно.
1: Правильно ли сказать, что не только мое звено может помочь для раскрытия всей цепи, то есть осознаю я или нет, я привожу к исправлению других людей?
0: Да всех, конечно же. Я отвечаю за всех, как Малхут по отношению ко всем остальным компонентам, ко всем остальным душам. Я Малхут. Если меня не будет, да, если моя работа не завершается, то я не смогу восполнить их. Они не закончат и свое исправление. И так каждый за всех. Все за всех. Отсюда у нас есть закон, что общее и частное, они равны. То есть неважно, ты тут один или вообще все мироздание. Ты важен в интегральной системе. Каждая малейшая деталь, она так же важна, как вся система в целом. Мы же видим, чем больше мы продвигаемся, системы, которые мы выстраиваем, они становятся именно такими. Там не может быть половинка, половина, четверть не работает, система нет. Ну ладно, перемкнем одно с другим, обойдем. Нет. Все это уже не срабатывает так. Общее и частное равны, и поэтому тут каждый не может избежать ничего, обязан выдать полностью все, что есть у него для исправления. Это, ну, от безвыходности, выбора тут нет. Или мы заставим себя взаимной помощью, или нас заставят каждого таким образом, что на тебя забросят все несчастья и беды всех остальных, тем, кому ты не помог это все реализовать. Ты же понимаешь, сколько тогда придется каждому страдать? Нет, путь страдания очень тяжелый. На самом деле, если это начнется, это сейчас происходить, мы увидим колоссальные беды в мире. Наши предшественники писали, я бы не хотел жить в этих поколениях. Так писали авторы Мишны.
1: Среди сказанного Рав относится к письму, которое говорил Бааль Сулам. Там Бааль Сулам обращается к... Это 59-е письмо. Это письмо, которое Бааль Сулам написал самостоятельно своему ученику Леви Ицхаку Краковскому, где он его побуждает распространять на английском языке в Америке. Впоследствии он занимался распространением. Давайте почитаем короткий отрывок из этого письма. Прочтем несколько строк, очень особое письмо. Бааль Сулам пишет так. Знаменитому каббалистам, моему великому учителю, и учителю моего учителя Леви Ицхаку, то удостоится он долгой хорошей жизни. Твое последнее письмо я получил впервые с тех пор, как ты уехал в Америку. Ты послал мне луч надежды на то, что преуспеешь в своей миссии. Ты, конечно, поймешь, что я имею в виду. Перевод на английский, который ты сделал, по которому ты захочешь давать лекции по-английски. Ведь это единственный способ, как ты сможешь сделать деньги в Америке, и даже если Богу будет удобно, угодно, в превеликой мере, что имел в виду. И прошу я тебя прислать мне полный английский перевод книги, которую ты написал, чтобы я мог посмотреть, не сбился ли ты с пути. Так как в первой твоей книге, которую ты перевел, я обнаружил большую ошибку, связанную с каббалистической традицией, что ты не отвел достойного места для учителя нашего Муше. Но я не послал своих замечаний тебе, потому что ты ее уже издал. Далее, очень интересно видеть, насколько Бааль Сулам объясняет своему учителю Краковскому, как он считает, что нужно распространять каббалу, и все, кто хотят, пожалуйста, почитайте это письмо. И было несколько бесед в разных случаях. Бааль Сулам Рав приводил пример, что так же, как Краковский переводил книги на английский язык, и Рабаш побуждал его, также и Рава побуждал распространять на русском языке. Мы видим, что уже в 1937 году Бааль Сулам хотел, чтобы наука каббала распространилась на английском языке в Америке.
0: И Рав издал свою первую книгу в 83-м году, и он говорил, что это было при согласии Рабаша. То есть у нас есть возможность обратиться ко всему миру, то есть у нас есть на это право. И когда спрашивают нас во время лекций, почему вы распространяете эту науку всем, каббалисты начали еще 100 лет тому назад это делать. Давайте вопросы. У нас где-то 15 минут. Ну, если у вас есть вопросы по теме распространения или по статье поручительства, пожалуйста, ваши вопросы.
1: Как мы передадим народу Израиля поручительство в правильном виде?
0: Согласно порядку, который написан тут, и то, что Раф объясняет, мы это слышали несколько раз вместе с Авиу, да, прежде чем мы вот это, готовились к этому уроку, как минимум 3-4 раза. Он тут раскладывает стратегию. Трудно как бы отследить, потому что тут несколько вещей, которые надо делать. Но первое — это мы. Мы, которые получили вот это пробуждение, мы должны прийти к поручительству. В общем, Раф говорит, что никому не избежать этого. Или мы заставим себя, или природа заставит. Поэтому в первую очередь мы. Потом надо найти способы. Пока еще непонятно, как это народу Израиля. Видимо, это должно идти по порядку. Как, видимо, мы будем готовы, тогда мы будем знать, как обращаться. Сегодня то, как мы видим, это трудно вообще понять, кто вообще услышит. Да? Как и Миллер спрашивает, как народы мира нас услышат, народ Израиля. Ведь нас же ненавидят. И Раф объясняет, что ну, все-таки как минимум в их глазах народ Израиля имеет значение. И мы же, может быть, мы не видим. Но то, как они к нам относятся, не пренебрегают. Они считают, что мы несем зло, но, как видимо, есть отношения. Как бы уважают. Есть те, кто уважает, потому что мы как бы умеем деньги зарабатывать, бизнес вести, неважно каким образом, но пренебрежения нет. А потом придет этап, как вообще подойти к миру. Я вообще думаю, что мы вложили так много и времени, и ресурсов, для того, чтобы разработать интегральное воспитание. У нас огромное количество книг. Я смотрю на склад. Да, мы сейчас новый склад построили и подумаем, да кто же купит эти книги, как можно воспользоваться? У нас есть курсы на год, два года. Люди могут сидеть с утра и до вечера и учиться. Мы выставили такие курсы, никто не приходит, даже не один. Но каббалу, ладно, приходит еще как-то изучать, а интегральное воспитание, видимо, нет. Видимо, в будущем это понадобится. Ну, как бы основа есть, фундамент.
1: Ну, не знаю относительно рационального объяснения, но духовное объяснение, которое дает Рав, насколько я его понимаю, Рав говорит очень просто в клипе. Если Бне Барух объединятся хоть насколько-то, то в этой же мере они присоединяются к Творцу. Они влияют, они приводит к тому, чтобы и народ Израиля в чем-то объединяться. Неважно, внешнее проявление ради внешней цели, но смогут передать силу объединения, которая есть в Бне-Барух. Далее Рав говорит, что, конечно же, поручительство в Бне-Барух, оно духовное. И это то, что может привести к народу Израиля быть в материальном поручительстве, а это и привести туда в материальное поручительство пробуждение. Тогда в народе пробудется решемот, искры. До этого Раф объясняет, что есть уже искры разбитые. Говоря про Бне-Барух, он имеет в виду весь Бне-Барух по всему миру. От всех зависит поручительство для всего человечества. Поэтому и у нас есть и права, и заслуги. Макс, 42, пожалуйста.
2: Да, доброе утро всем. Вот я обратил внимание, что вот Рав сказал, что дорога к исправлению мира у всего народа мира есть по необходимости, а у Израиля по желанию. То есть у них нет выбора, у нас есть выбор, как я понял. Можете объяснить? Передаю.
1: Говорит, что Рав говорил о том, что путь к народам мира через выбор, а у Израиля нет выбора. Есть ли отличие между народами мира и Израилем? Или наоборот? Да, наоборот.
0: Насколько я помню, не то, что тут вопрос, есть выбор или нет выбора. Мы в Израиле просто обязаны. У кого пробудилась точка в сердце, это называется Израилем. А народы же мира — это более грубые, сильные эгоистические желания. Они не обязаны, как мы слышали. Они получат все одномоментно. В последнем поколении Бальшлям пишет, что им даже учиться не надо. Им достаточно только ценить, чтить Израиль, может быть, детей отправлять учиться, самим им как бы не надо. Есть разные такие высказывания. Это не вопрос, чтобы выбора, но мы, в ком Творец пробудил стремление к исправлению, он обязан. А все остальные, для них это будет, видимо, интегральное воспитание или общее как-то объединение, то, как они присоединятся.
1: Отношение Рава к отрывку из статьи Арвут. Давайте почитаем те слова из статьи, и тогда то, что ты спрашиваешь. Раби Элазар, сын Раби Шимона, не спорит со сказанным мудрецами о том, что весь Израиль в поручительстве. Он имеет в виду исправление всего мира, который будет в будущем. А мудрецы говорят о настоящем. В том, что только Израиль приняли на себя Тору. И об этом Рав говорит, что Израилем называются все те, кто пробуждаются от разбиения и стремятся к реализации поручительства между ними. Миром называются те, в ком проявляется поручительство по необходимости, не по их желанию, а по необходимости. Мак 11.
3: Да, дорогие учителя, скажите, пожалуйста, вот есть такое понимание, что весь мир находится внутри меня. Мы так часто слышим. И с другой стороны, мы сегодня слышим от Рава, что мы часть какой-то большой системы. Вот как эти два понятия можно объединить?
0: Да, это всегда сопровождает нас. Все эти понятия, Израиль, народы мира, также смотреть на это как бы внутри человека, более чистые части, более грубые. Мы снаружи видим тоже, есть Израиль, есть народы мира. Это как раз по закону общее. И частные равны. Ты живешь в этом мире, и ты на практике должен заниматься распространением. Ты не можешь сказать, что я внутри где-то себя это делаю. Ты должен работать со своими желаниями, Израиль, развивать их, прийти к поручительству. Я бы даже сказал, есть три таких уровня. Твой внутренний уровень, есть десятка, а есть то, что ты видишь снаружи. Так вот, по отношению ко всем этим слоям, ты обязан работать, ты находишься в них. Это потому что Ари это объясняет. Поскольку в твоих желаниях есть Авиют и Алев, Шорош и Бет, а Гимел и Далит, поэтому ты чувствуешь, что часть твоих желаний, они внутри тебя, поэтому ты о них все время заботишься, а часть желаний Творец сделал так, что ты чувствуешь, как будто они снаружи от тебя. И ты пренебрегаешь ими, или тебе вообще до них нет дела, а ты обязан работать и с внутренними желаниями, и с внешними желаниями, а потом это в конечном счете соединится. Этот подход неправильный, что все только внутри меня, а мир как бы не существует. Ты не можешь так сказать, ты так не устроен. Ты просто бежать от реальности.
1: Вопрос о распространении, если можно. Я распространяю в социальных сетях. В последнее время думаю, что то, что я распространяю, не могу просто выставлять посты, не расслышал, а не показывая кому-то еще. Это нормально, что я могу делать сама, потому что здесь говорилось то, что ошибка может помешать. То есть в распространении есть люди, которые делают сами. что надо ли советоваться, судя по всему. Вопрос не совсем понятен. Надо ли еще кому-то показать? Я оставлю пост. Кто-то должен его просмотреть, или я сама могу его редактировать и выставлять? Еще раз вопрос, можно ли с кем-то советоваться? Ну, у нас есть организованная система распространения. Обратитесь к ответственным, чтобы кто-то еще посмотрел. Да, но в любом случае стоит еще показать кому-то. А вообще, есть организация, есть рабочие команды, и всегда стоит посоветоваться, чтобы наружу выходило не только то, что я думаю, а чтобы это было в том, как мы вместе решили, на чем оставить акценты.
0: Зависит от того, что если ты выступаешь представителем организации, понятно. Тогда вот я когда делаю какой-то клип, я посылаю на проверку. Но если вы действуете как самостоятельно, сам себе, человек, вы можете делать все, что хотите. Зависит от того, какова ваша позиция.
1: Мы учили, что мир судит по большинству. Нас мало, а мир большой. Как связано с исправлением, что большинство будет... В общем, где говорится про эгоистическую любовь. А в Иуда говорится, что мир судит по большинству. Но когда Раф объяснял, несколько моментов. С одной стороны, мир судит по большинству. Да, Творец относится к человечеству как к единой системе. Об этом и был вопрос из товарища из МАК-11. Не как одиночек, а как всем сразу. Это первое. С другой стороны, когда мы говорим о индивидуальном зернышке Хунжута, то очень красивый вопрос Леора Гура, на который Раф ответил, что твое зернышко самое важное. Представь себе, что ты находишься как звено большой цепи, и сейчас должно быть развитие. Пока ты не разовьешься, пока ты не отдашь свою часть поручительства всей общей цепи, остальные звенья цепи не смогут развиваться дальше. И поэтому в этот момент каждый должен подумать, что его решимот, его зернышко сумсума самое важное для развития. Поэтому есть несколько моментов. Есть работа индивидуума, есть то, что каждый включен в большинство. И через включение в большинство, в общество, Раф поделил это прежде всего. Мировая группа Бней Барух, над ними находится желание Исраэль, те, у кого есть уже искры, и через объединение Бней Барух и пробуждение искр в тех, кто называется Исраэль, над ними находятся народы мира. Из-за поручительства, которое выстроит Исраэль, и народы мира начнут развиваться. Тот же самый порядок, как Гальгаль Тейнаем и Ахаб, или как праотцы и Исраэль, сыновья. То есть всегда относительное соотношение между чистыми частями Келим и остальными. Но каждый должен относиться, что от него зависит все развитие, от его работы в десятке, от его деятельности в распространении, о его заботе по поручительству. Несколько слов из клипа, где Рав говорит так. «Я в этой цели становлюсь ли активным компонентом, будто у меня есть батарейка внутри, самостоятельная, и я задействую ее активно, или нет у меня батареи, я как-то посоединяюсь, иду, потеку по течению, как сопротивление в пути, не просто я эффективен, а наоборот меняю, мешаю своему развитию».
4: Говори.
5: По поводу распространения вот такое ощущение возникло. Когда я не хочу делиться вот этими знаниями, светом с остальными, я чувствую себя как Каин по отношению к Авелю. Например, я не хочу на казахском языке распространять. Это значит, я то же самое, как Каин говорит Авелю, то есть Творцу говорит, разве я сторож брату своему? То есть, насколько это логично или соответствует?
0: Трудно входить, да, в эти сцены и истории, все эти персонажи, да, то, что они ощущают друг по отношению к другу. Что он спрашивает?
1: Если я понял правильно, товарищ говорит, что он не хочет распространять на казахском языке в Казахстане, чувствует себя подобно Каину по отношению к Эвелю. Такой был перевод? Да.
0: Ну да, они. Ну ладно, не знаю. Я думаю, что это слишком специфический вопрос. Свяжись с соответствием. Спроси, в чем проблема, пойми, что ты хочешь, там не хочешь. Мы видим примеры Бааль Сулама. Мы стараемся также идти за ним и распространять на всех языках. Подходит ли это, не подходит, ну. Есть разные времена, но, короче, тут надо конкретно посмотреть ситуацию. Но напиши нам.
1: Объявление. В ближайшую среду, 29 июля, в 6:30, в здании Бет-Кабаля, мероприятие, посвященное Дню любви, учимся любить по-настоящему. Вечер предназначен всем изучающим Кабалу, хорошая возможность позвать товарищей, друзей, знакомых. Мы будем говорить о истинной сути любви по Кабале, через обучение, через общее творчество, через песни. Линк на запись будет разослан. Мероприятие от 18 и старше будет транслироваться на системе Арвуд, но только на иврите. Предназначено для аудитории Израиля. А сегодня вечером у нас собрание товарищей. Пожалуйста, Игорь и Йонатан. Дорогие хаверим, у нас особая тема на этой неделе — любовь. Это желание товарища. Сегодня у нас праздник объединения, собрание товарищей. Мы уже ожидаем, что же это такое, все, кто у нас давно знают, что такое собрание товарищей. Хочу рассказать еще раз. Мы собираемся вокруг избранных товарищей, которые...

0: Здравствуйте, друзья. Первой части урока мы будем изучать урок Рава 12 июля 2002 года. Это первый урок из двух уроков по статье «В чем тяжесть злословия и против кого оно направлено?» В книге Китвей Рабаш, Писание Рабаш, это находится на странице 444. Мы будем читать сегодня в десятках сначала до страницы 446, вторая колонка, до слов «больше, тем труднее устоять перед искушением». У нас 19 минут, пожалуйста, начинаем.
1: В чем тяжесть злословия, против кого оно направлено? В книге Зор сказано: «Тахези, приди и увидь». Тем злословием, с которым змей обратился к женщине, привел он женщину и человека к тому, что приговорены были к смерти они и весь мир. О злословии сказано: «Язык их меч острый». И потому побойтесь меча, то есть злословия, потому что гнев карает грехи мечом. Что значит «потому что гнев карает грехи мечом»? Это меч Творца. И как мы учили, что у Творца есть меч, которым Он судит грешников. Как сказано, меч Творца полон крови. Меч мой пожирать будет плоть. Это Малхут со стороны суда в ней. И поэтому побойтесь меча, потому что гнев карает грехи мечом, дабы знали вы, что есть суд. Сказано, что есть суд, что означает, дабы знали вы, что так суждено. Ибо для каждого, у кого меч вместо языка, то есть для того, кто злословит, уготован все истребляющий меч, то есть Малхут со стороны суда. И как сказано, да будет это законом о прокаженном. То есть Малхут, называющийся это, судит прокаженного за то, что он злословил. Ибо из-за греха злословия появляются язвы. Конец цитаты. И нужно понять, ведь Зор говорит, что для всякого, у кого меч вместо языка, то есть кто злословит, уготован все истребляющий меч, то есть Малхут со стороны.

0: ее суда. И пойми это из того, что написано о змее, который благословил, обращаясь к жене, который злословил, обращаясь к женщине. Но там он злословил на Творца. Почему же это доказательство того, что по отношению к ближнему это тоже настолько строго, что ведет к смерти? Как он объясняет стих, язык их меч острый, о злословии по отношению к ближнему. То есть величина и тяжесть греха злословия по отношению к ближнему будут подобны злословию по отношению к Творцу. Возможно ли, чтобы злословящий на ближнего уподоблялся злословящему на Творца? Когда злословят на Творца, еще можно понять, что это ведет к смерти. Ведь злословие на Творца, он становится отделенным от Него.
1: И
0: поэтому, так как он отделен от источника жизни, он считается мертвым. Но почему же ведет к смерти злословие на ближнего?
2: Книга Зоар говорит, что из-за греха злословия появляются язвы. А наши мудрецы сказали, на Западе, то есть в стране Израиля, говорят, третий язык убивает втройне — говорящего, внимающего и оговоренного. И Раши объясняет, третий язык — это язык сплетен, являющийся третьим между людьми для раскрытия тайны. Там же сказал Раби Йоханан от имени Раби Йоси бен Зимры. «Всякий, кто злословит, как будто отрицает главное». И сказал Рав Хизда, сказал Мар Укба, «Всякий, кто злословит, сказал Творец, не можем я и он пребывать в одном мире». И кроме этого, надо понять, почему запрет злословия настолько строг, что как будто отрицает главное. Или, как сказал Мар Укба, что Творец говорит, «Не можем я и он пребывать в одном мире». Другими словами, если мы рассмотрим это на примере, когда Реувен рассказал Шимону сплетню о Леви, что он сделал нечто плохое, уже не может Творец пребывать в мире из-за злословия, поскольку Реувен рассказал плохие вещи о Леви, тогда как с остальными преступлениями, если Реувен совершил их, Творец может пребывать с ним в мире. Получается, что это настолько серьезная вещь. В таком случае следует понять, что такое злословие, если это настолько плохо. И объясним это в отношении духовной работы. В книге «Дарование Торы» Аль-Сулам объясняет степень важности заповеди «Возлюби ближнего как самого себя». Раби Акива говорит, это великое общее правило Торы. Это высказывание наших мудрецов нуждается в разъяснении. Ведь слово «общее» указывает на сумму элементов, которые, собираясь вместе, образуют это общее. Получается, что когда он говорит о заповеди «возлюби ближнего как самого себя», что это великое общее правило Торы, мы должны понять, что остальные 612 заповедей Торы со всеми ее стихами — это не больше и не меньше, чем сумма элементов, которые входят в эту единственную заповедь «Возлюби ближнего как самого себя» и обусловлены ею. И это очень странно, ведь это может быть справедливо в плане заповедей, относящихся к ближнему. Но как же может эта одна заповедь содержать и включать в себе все заповеди, относящиеся к Творцу? Ведь именно они являются первоосновой Торы и ее главной и основной частью.
0: И кроме этого, там сказано о том Гере, который пришел к Илелю и сказал ему: «Обучи меня всей Торе, пока я стою на одной ноге». А он сказал ему: «Все, что ты ненавидишь сам, не делай другому». Перевод: «Возлюби ближнего, как самого себя». А остальное — пояснение: «Иди и учись». Итак, перед нами ясное постановление, что ни одна из 612 заповедей, ни один из стихов Торы не важнее этой одной заповеди: «Возлюби ближнего, как самого себя». Ведь он ясно сказал, а остальное — пояснение: «Иди и учись». То есть вся остальная Тора — это пояснение этой одной заповеди. Но невозможно завершить исполнение «Возлюби ближнего, как самого себя» без них. И надо понять, почему, когда этот Гер обратился к нему на святом языке, то есть на иврите: «Обучи меня всей Торе, пока я стою на ноге», как сказано, Гер ответил ему не на святом языке, а на языке Торгума, то есть на арамейском, сказав ему: «Все, что ты ненавидишь сам, не делай другому». И кроме этого следует понять, почему в Торе сказано «Возлюби ближнего, как самого себя», что является исполнительной заповедью, а Илель привел ее в виде запрета, ведь он сказал ему: «Все, что ты ненавидишь сам, не делай другому», а это запрет. В книге «Дарование Торы» Бар-Салам выясняет значение и важность правила «возлюби ближнего, как самого себя», в том смысле, что цель творения — нести добро своим созданием. А чтобы при получении блага и наслаждения творения не ощущали никакого недостатка. Ведь есть правило, что всякая ветвь стремится уподобиться своему корню, а нашим корнем является Творец, создавший все творения. А у него ни в коем случае нет никакого недостатка, чтобы ему нужно было получать что-либо.
2: Поэтому и творения, когда получают от кого-либо, ощущают стыд по отношению к дающим. Поэтому для того, чтобы когда творения будут получать от Творца благо и наслаждение, в этом подарке не было элемента стыда. В высших мирах было установлено сокращение, и это привело нас к исчезновению и скрытию высшего наполнения, так что мы не ощущаем благо, спрятанное Творцом в Торе и заповеди, которую Он нам дал. И хотя нам дана возможность верить, что материальные наслаждения, доступные нашему взору, чтобы почувствовать ее величие и благо, а весь мир, то есть все творения, находящиеся в этом мире, самоотверженно гоняются за наслаждениями, чтобы достичь их. И тем не менее, в них заключен всего лишь тончайший свет, то есть малое свечение от того, чего можно достичь, исполняя Тору и заповеди, как сказано в книге Зоар, что святость оживляет клипот. То есть, если бы святость не давала клипот жизненную силу, они не могли бы существовать. И это продолжается, потому что нужно, чтобы клипот существовали, ибо в конце концов все будет исправлено и все войдет в святость. И это дано творением, чтобы они исправили это, поскольку для них существует понятие времени. И два объекта могут существовать в одном, несмотря на то, что они противоречат друг другу. И как сказано, что раз существуют две системы, святость и нечистые миры Абия, противостоящие друг другу, как же святость может исправить их?
0: Иначе с человеком, который сотворен в этом мире, где существует понятие времени. Поэтому они, две эти системы, присутствуют в одном человеке, однако не одновременно. И тут уже существует возможность, чтобы святость исправила скверну. И до 13 лет человек постигает печать, относящаяся к системе нечистых миров, а потом с помощью занятий Торы

0: выбрать, что с него хватит того, что он получил. Но каждый все время стремится добавить к тому, что у него есть, как сказали наши мудрецы. Тот, у кого есть 100, желает 200. И причина этого в том, что в них нет совершенства. Потому что в них нет совершенства изначально, иначе в духовном, поскольку в любой духовный объект облачается высший свет. Поэтому, если человек получает какое-либо свечение духовности, он не может отличить большую ступень от маленькой. Поскольку в духовном даже ступень нефеш де нефеш, являющаяся некоторой частью святости, и как вся духовность целым является совершенством, так же и в ее части есть совершенство. По той причине, что категории большой и маленький в высшем свете зависят от величины получающего. То есть это зависит от того, насколько получающий способен постичь величие и важность света. Но в самой сути света нет никакого изменения. Как сказано, «Я, Ава, Я не менялся».
1: Отсюда возникает вопрос. Почему за маленьким светом, который светит в материальных наслаждениях, гоняется весь мир? А для духовных наслаждений, в которых заключено главное благо и наслаждение, мы не видим тех, кто хотел бы вкладывать такие большие силы, как вкладывают в материальное. А дело в том, как сказано выше, что на материальные наслаждения, находящиеся в нечистых мирах Абия, не было сокращения и скрытия. И это сделано преднамеренно, потому что иначе мир не смог бы существовать. Ведь без наслаждения жить невозможно. А кроме этого, это исходит из цели творения — нести добро своим созданиям. Поэтому без наслаждения мир не может существовать. Выходит, что в них должны были раскрыться наслаждения. В то же время, на добавку, то есть на получение блага и наслаждения больше, чем необходимо для оживления тела, что, собственно, и является настоящим наслаждением. А это есть сокращение и скрытие, чтобы творения не могли видеть света жизни, облаченного в Тору и заповеди, до того, как человек приучил себя работать ради отдачи, что называется уподоблением по форме. Потому что если бы свет, облаченный в Тору и заповеди, сейчас же раскрывался бы, не было бы никакой свободы выбора. То есть там, где раскрывался бы свет, наслаждение, которое человек ощущал бы при исполнении Торы и заповедей, было бы в получении ради себя. И человек не мог бы сказать, что он исполняет Тору и заповеди из-за заповеди Творца, а он должен был бы исполнять Тору и заповеди из-за наслаждения, которое он в них ощущает. И человек может дать себе отчет, что когда он ощущает какое-либо наслаждение в каком-либо прегрешении, это наслаждение — лишь тоненький свет относительно настоящего вкуса, заключенного в Торе и заповедях. Насколько тяжело человеку преодолевать свою страсть, которая чем больше, тем труднее устоять перед искушением. Сейчас, друзья, перейдем к уроку Рава от 12 июля 2002 года.
0: Прошу часть статьи. Из недельной главы Мицура. В общем, тяжесть злословия, против кого она направлена. В самом деле, нет в реальности чего-то, что было бы против. Мы всегда говорим, как будто против. Так в Торе. Одно как против другого. Как будто, как бы все-таки скажем. Действительно, одно только поддерживает

0: чтобы выяснить другое. Одно как бы против другого. Нам кажется, из недостатка общего видения, общего понимания, нам кажется, что действительно чего-то, что противоречит. Что-то, что разваливается. Верно, что так действительно происходит, но цель... Самое плохое — это чтобы это было действительно опорой, основой следующей ступени. Зависит только от человека, и как он принимает, согласно своему подобию по форме, согласно противоположности по форме, к святости. И как он принимает проявление святости по отношению к нему. Спросите, может быть, я скажу что-то. Нам надо понять, что все скрытие, которое мы видим на каждом уровне, когда нижний находится по отношению к высшему, когда мы находимся на нашем уровне скрытия относительно высшего, это, в общем, уровень относительно следующего уровня, который уже за Махсомом. Скрытие — это чтобы позволить нижнему обрести отдающие килим. Если бы не было скрытия, мы бы видели светлое, совершенное состояние. Мы все видим, все знаем. И, конечно, не было бы возможности оторвать себя от желания получать. Это же называется «не думай о белом слоне», не думать о чем-то, что настолько привлекательно. А сейчас оторвись от этого и думай о том же самом, только ради отдачи, как-то можно. Поэтому о наслаждении в святости есть скрытие, но на саму святость нет скрытия. Ты можешь почувствовать ее? Но в тот момент, когда человек отказывается от наслаждения святости для себя, в этот момент он чувствует и видит святость. Сама святость, духовность не скрыта. Скрыто только прямое наслаждение в получающих килим, которое можно получать от нее. Только на это есть сокращение. Потому что в тот момент, когда мы исправляем и не хотим пользоваться получающими килим, сразу же раскрывается духовность. И мы видим, что до этого тоже она не была скрыта. А из-за того, что килим были ради получения, она была скрыта. То есть мы должны понять, что как будто есть два канала. Мы можем воспринимать духовность, и помеха только во втором канале. Как бы из-за того, что это ради получения мы хотим привлечь ее. Но если мы хотим воспринять духовность не для себя, а для того, чтобы работать с ней, как полагается, в соответствии с подобием по форме, с ней, то мы видим ее, можем работать с ней. Так. То есть наши получающие килим — это то, что скрывает от нас духовность.
1: Как можно не хотеть получать что-то, если никогда не...
0: Из-за того, что духовность скрыта, хотя как бы я хочу ее, но я не хочу ее. Я больше хочу избавиться от страданий. Мне дают разные страдания в этом мире, в нашем состоянии, в моем состоянии. И я обязан убежать от этих страданий. Так мне кажется, что я стремлюсь к духовному из-за того, что я желаю его. На самом деле я не могу желать его. Я не видел, не чувствовал. вся эта мистика, которую человек представляет себе, тоже не духовная. Духовное — это вообще ради отдачи, не то, что мы представляем себе. Так всякий раз это выясняется, человек выясняется другой характер, другой образ духовного, насколько он продвигается. Форма духовности для него всякий раз изменяется. То есть по-настоящему духовность я не могу желать. Это или это же противоположно мне. Я стремлюсь к этому, потому что мне кажется, что это избавит меня от проблем. В общем. И постепенно, благодаря учебе, благодаря тому, что я слышу от окружения, от группы, с моим маленьким желанием получать относительно духовного, то есть, скажем так, это может быть, я бы сказал, просто как бы интересы, которые я развиваю с помощью того, что я слышу от товарищей, что стоит, что это много, это большое. Благодаря этому я стремлюсь. То есть я уже стремлюсь, то есть я обязываю себя учиться и работать, делать действия, которые помогают. В общем, учеба и действия помогают мне привлекать окружающий свет. Когда я привлекаю окружающий свет, я получаю очарование святости, чего не было у меня никогда. Даже мне казалось, что я настолько хотел духовное. Но очарование святости — это что-то другое. Очарование святости — это называется, что я действительно начинаю соглашаться с тем, что, может быть, нужно перейти к радиоотдаче. Это вещь очень странная, неестественная. Называется, что из ло лишма моего общего начинается быть немножко лишма. И что я хочу делать эту работу, чтобы было для меня и было для Творца. И понятно, что если не будет для меня, то я не буду этого делать. Но там есть немножко что-то, что я строю намерение, чтобы это было для него, имею в виду. Это тоже отношение. Это называется лоришма, которое приводит к лишма. Там есть уже этот переход, как в разбиении килим. В кли есть какая-то искра в малхут от бины. И благодаря этому малхут потом может исправиться.
1: И весь этот расчет относительно маленькой искры.
0: Конечно, все духовное вырастает из этого расчета, из этой искры. Благодаря учебе эта искра получает очарование святости. И тогда я выращиваю, возвеличиваю это, но изначально, конечно, у меня нет никакого понимания, что такое духовность, у меня нет никакого желания к ней в истинном виде, а от очарования святости, которая входит в меня, от этого, то, что называется лишма, от этого я уже начинаю действительно желать быть ради отдачи. Мне начинает быть это. Это просто чудо. Начинает быть внутри желание получать какие-то такие искры отдачи.
1: Что такое очарование святости? Это святость представляется как духовное наслаждение?
0: Очарование святости, это как раз так называется. Очарование святости. Есть какое-то привлечение к этому, влечение. Это приятно мне. Я думаю, что это хорошо у меня будет. Это не желание, потому что нет хисарона к этому. А это приятно мне, мило. Вот и все. Да-да, это действительно такое чувство. Нет потребности в этом естественной. А Я люблю это, так стремлюсь к этому. Видишь, такое очарование — это как раз правильное слово. Милость, очарование. Вообще, как они назвали все эти явления, это просто чудо. Чувствовали это до конца и облачили это в правильное слово.
1: Да. Каков смысл наслаждений, добрая наслаждений, которыми захотел Творец насладить? Какой смысл всего этого?
0: Благое наслаждение, которое хотел, то, что Творец хотел насладить свои создания, это говорится об уровне Творца. Нет благое наслаждения другого, чем то, что он сам, то есть его состояние, его уровень. И к этому он хотел, чтобы творение пришло. Меньше это не называется насладить свои создания. Меньше, чем это просто жалеть, может быть, создание, скажем. Потому что благо — это он. Понимаешь, добрый, творящий добро, мы говорим, что он добрый и творящий добро. И к добру, к этому он хочет, чтобы мы пришли. То есть мы должны прийти к состоянию его, не получать от него и не ощущать его, это, конечно, а к его состоянию. Это называется подобие по форме, и это называется слияние. «Из действий твоих познали мы тебя». То есть благодаря его действиям мы познаем его действия, мы сравниваемся с его действиями, из того, что сравниваемся с его действиями, снова находимся на том же уровне. Когда мы восполняем его, не то, что мы получаем от него, это как зон, который находится в непрекращающемся зевуге на равном уровне. В этом нет никакой ущербности у творения тогда относительно уровня Творца. Это называется добрый, творящий добро.
1: А что происходит со ступенями до этого?
0: То, что происходит со ступенями до этого, это уровни подобия по форме. Постепенно я прихожу к полному подобию. У меня есть 620 желаний. Каждое желание я должен сравнять по его использованию с Творцом. Я сравниваю какое-то желание, чтобы оно было ради отдачи. Наполняю. То есть оно становится точно такой же по использованию, как у него, и он светит светом против этого желания. Он создал мое желание с помощью определенного света. Допустим, выходит из него 620 светов. Допустим, так. Каждый свет создает во мне желание ради получения. Я исправляю это желание ради отдачи. И кли становится как свет. То есть то же желание становится как свет. И он отдает, согласно действию, обратно. У меня есть 620 таких килим, которые обратно отдают Творцу, как он в 620 светах воздействует внутри этих килим. И тогда две системы становятся равны, согласно действию отдачи. Это называется, что творение становится в точности как Творец.
1: Да. В статье не очень ясно, что такое злословие, потому что я вижу, что это не просто то, что ты говоришь так о Творце.
0: Злословие называется только против Творца. Это не злословие, то, что я скажу о тебе что-то или о каком-то третьем. Это добрословие. Но злословие, на самом деле, только относительно Творца. Потому что у нас нет, на самом деле, никаких отношений, ничего другого, кроме как относиться к Нему. И то, что мешает нам относиться к Нему правильно. То есть любое наше проявление голоса, внутреннее или внешнее, конечно, которое может ослабить мне отношение к нему, испортить отношение к нему, это называется злословие. То есть, скажем так, ты можешь называть все помехи в конечном счете как злословие. Потому что каждая внешняя помеха, внутренняя, неважно, говорит во мне против его единственности, против того, что он добрый, творящий добро. Это называется злословие. Да.
1: А что я должен делать? Я могу сейчас на все говорить. Творец благословен целый день.
0: Нет, ты не должен все время говорить «Слава Богу». Ты должен говорить «Слава Богу» после того, как ты проверяешь себя и справляешься, борешься с злым началом. Знаешь, откуда оно вытекает в твоих келим. И тогда ты осознаешь, в чем причина, ты опускаешься в эту причину, и ты чувствуешь, насколько она противоположная мешает тебе для осознания цели, для достижения цели. И тогда ты понимаешь, что это язык злой по отношению к тебе, потому что это, поскольку это плохо к Творцу, и тогда ты соединяешься в этом уже с Творцом вместе против этого злословия. Тогда ты можешь просить у него, чтобы он исправил это злословие. До того, как ты соединяешься с ним по отношению к злу, ты не можешь просить у него.
1: Да как тогда происходит, что, допустим, относительно товарища? В любом случае, ведь что все происходит все относительно Творца, но если это происходит относительно товарища.
0: Что относительно товарища? Ты слышишь от товарища, а у меня было так. Когда я пришел в синагогу, и я уже там был несколько недель, то не помню, может, несколько месяцев. Я приехал на субботу. Я остался ночевать у одного хасида. Отец его учился в Баре Сулам, и был один из находящихся в постижении, один из великих учеников. А он был дедушкой его, извиняюсь. Не отец, дедушка. А он сам просто, в чем он виноват, что дедушка его был в Баре Сулам? Ну, остался так рядом с Ребе. Я был у него дома, ночевал, вместе с ним пошел в синагогу на молитву и на трапезу, мы вернулись. И тогда по дороге мы разговаривали. И так я спросил его, тоже задумал тот же вопрос, какой процесс? И все, он говорит, какой процесс? Ты знаешь, это нужно отдать на это всю жизнь. И, может быть, 20 лет, только чтобы начать чувствовать постижение. Это вещь, которая... Кто может пойти на это, кто пойдет? Ну, человек так говорит. Его дедушка был у Баре Сулам, отец учился у Ребе, и он учится. И сам он тоже был, может, моего возраста, может, немного старше, несколько лет. Я подошел к Ребе. Да, у меня хитрости нет, я не как ты интеллигент. Подошел к Ребе, так его взял. Сильно так вот оттянул его в сторону. Говорю, дорогой, как это, 20, 30, 40 лет? Что тут за дело такое? Он, когда это услышал, хотел убить того. Просто хотел его убить. Это называется злословие, он сказал мне. Это злословие. Он поместил в тебя, внес в тебя яд, ты это услышал. Этот вопрос у тебя будет все время в пути. Все время в пути у тебя будет тот же вопрос. Ты не сможешь уже избавиться от него. И действительно, ты все время должен будет с этим справляться. Нельзя слышать подобные вещи. Ну, что виноват, что я слышал, понимаешь, это все так свыше происходит. Но это называется действительно злословие. То есть то, что ослабляет тебя, что может внести в тебя какую-то другую мысль, другой путь, сбивает тебя все-таки от цели, к которой ты обязан прийти. Это, в общем, тебе во зло. Так ты... Ладно, ну, 20 лет, но ты придешь, допустим. А так ты собираешься потратить еще несколько кругооборотов, кто знает, потом снова вернешься к той же точке. Так? Так нельзя слышать этого. Если есть в группе такие действительно слухи, разговоры, их надо изгнать сразу. Если есть такая склонность говорить об этом в группе, это просто тотальное разрушение.
1: Вы знаете, как-то был... В 1975 году я был страховым агентом. работая в армии. И пошел работать страховым агентом. Почему? Не хватало топлива для машины. Я еще также хотел поездить по стране. Тогда еще было повышение цены, я уже не помню. Так вот, я пошел работать страховым агентом. После работы немного так думал. Чем это мне помогло? Это мне дало возможность побывать в разных местах. И мне этого хватало. Больше не нужно было, больше я не думал. Так вот. Была тогда, вы тоже, может быть, можете видеть это на лекциях. Была как-то лекция. Собрали людей, чтобы рассказать им, что это такое страхование. Я присутствовал на этом. И был в зале один человек, который был против. И он начал задавать вопросы лектору. Начал там делать всякие расчеты, что это невыгодно. В общем, он разрушил там все, весь зал. Не знаю, сколько там было, может быть, 150 человек. 100 человек, может быть, 80, 70. Так вот, никто из них не захотел делать страховку. Я помню свое впечатление, как вот я это увидел на самом деле. Это действительно злословие в чистой форме. Насколько один человек может все испортить? Потому что он идет вместе с твоей теперешней природой. Поэтому ему очень легко это сделать. Против природы. Если бы он шел, он бы не смог причинить столько зла. Ты увидишь еще, сколько нам нужно приложить усилий, чтобы хоть немного сравнять добрую силу и злую силу, которая в нас. То есть все ты должен действительно или открыть, открывать свое ухо, что называется, или закрывать. То же самое касается и глаз. Действительно вот так. Ты слышишь что-то плохое или что-то, что может тебя ослабить, немедленно нужно исчезнуть из этого места. Это очень важно. Мы даже не знаем, как это воздействует. Мы думаем, да не, я преодолею это, я буду сильнее. Ничего у тебя из этого не выйдет. Останется, еще будет возвращаться к тебе во всех других состояниях, когда ты не будешь таким вот героем. Вот, тем не менее, когда нужно, тебе изнутри дадут некое злословие. Это уже другое. Но снаружи это чисто твой выбор. Тебе нельзя быть рядом с этим. Я очень предостерегаю вас всех. Мы так и постановляем в группах, что мы обязаны говорить только о величии цели и все время показывать любовь, все хорошие действия, которые мы можем делать друг относительно друга. Да.
2: Если я правильно понял, злословить на Творца — это хуже, чем обвинять его.
1: Что именно?
2: Злословить о Творце. Это хуже, чем обвинять.
1: Да, злословить о Творце — это хуже, чем осуждать его, конечно. Не всякого сомнения. Я осуждаю его, потому что я не исправлен, это моя естественная реакция. Если я недоволен жизнью, это называется, что я осуждаю его. Я не могу об этом говорить обычным образом, произносить вслух. Так, если мне плохо в какой-то мере, то в той самой мере я и говорю, что он плох. Так ведь? Но это я говорю из своего ощущения зла. Если я постепенно исправляю это ощущение, я приобретаю правильное отношение к нему и вижу, что это зло как бы приходит ко мне относительно цели. Но если я слышу снаружи злословие о нем, тогда я воспринимаю вот снаружи вот эту некую отрицательную добавку. Когда мы говорим, что мы хотим объединяться вместе, собрать все хорошее отношение к нему, стремление к нему, желание к нему друг от друга. Так? Чтобы у каждого было большое желание. Так вот, представь себе, что мы собираемся вместе, и не дай Бог, каждый берет от другого злословие о нем или о цели. Это то, что и называется, что ты снаружи слышишь плохое влияние. И вот по примеру, который я дал вот с этой лекции о страховании, да, один такой слух может испортить, много-много работы, которую ты до этого сделал. Поэтому это очень важно. Поэтому у нас мы даже боимся видеть человека, который ослаб. Ну ладно, он там ослаб, устал, мы видим, что он уже весь выжат. Целыми днями находится в усилии, в работе, ну нет у него времени, и он падает. Это наоборот. Это может быть уважаемо, если мы видим, что он все силы прикладывает для работы. Но если он просто так начинает показывать нам свое приближение, тут уже был у нас один такой товарищ, который мог бы приложить усилия и не хочет еще и оправдывать себя. Мы не могли его терпеть здесь. Хотя он и хороший, и умный парень. Но вот эта вот форма, она очень мешала. Давала такой пример. Даже не надо было думать об этом. Злословие — это не само по себе злословие. Это все, что как бы показывает пренебрежение к цели, ослабляет тебя. Что значит злословие? Что вот если ты читать, например, будешь, это что, не злословие? Если увидишь, что не злословие, неважно. Да.
2: Критика в группе может каким-то образом привести к этому состоянию, чтобы это было как злословие, чтобы ослаблять людей?
1: Нет, критика должна быть, но она должна быть конкретной, творческой, что называется. Вот мы собрались здесь, чтобы обсудить проблему и как исправить ее. Вот и все. Почему бы и нет? Без критики, без того, чтобы увидеть, словить, невозможно продвигаться.
2: Да. Почему против злословия нет какого-нибудь там добрословия?
1: Написано, дай ему по зубам. Дай ему по зубам, ведь. Поскольку против этого ничего нет, он же, когда говорит, он прав. Он говорит из того, что он видит в конкретной ситуации, из твоего эго, из реального состояния, которое ты видишь вокруг себя, опираясь на свою жизнь, на состояние. Допустим, ты слабый человек, семейный человек, у тебя много проблем, ты устал от всей своей жизни. Он скажет тебе тысячи одну таких примеров. Это действительно. И проблема в том, что все, что он говорит, что он прав. В этом-то и проблема. Он прав, согласно той плоскости, где ты находишься. Это как моя мама тоже мне говорит, да, ты же больной, ты слабый, у тебя есть дети, семья, и то, и другое. Много жалости. Позаботься о своем здоровье, как вот можно так не спать ночью. Все, все как бы правильно. У меня есть целый длинный список. Я не хочу даже... Я даже не думаю, что можно дочитать его до конца. Действительно так. Она раз, два, три дня звонит мне.
2: Моя мама тоже.
1: Вот так вот. У них там в Канаде для пенсионеров есть... У них для пенсионеров есть соглашение с их языком. Там копейки стоят. Не знаю, сколько там, 30-40 долларов в месяц, она может разговаривать со мной бесконечно. Ну, это же мама, что ты можешь делать?
2: Повесить трубку.
1: Понимаешь? Но я слушаю, мне помогает та работа, которую я должен делать.
3: И
1: ничего не поделаешь в нашей плоскости, как она говорит, все правильно. Действительно, правильно и справедливо. Кроме одного, что есть духовная цель. Из точки сердца, из той самой точки, она же не говорит, она просто говорит из сердца. А во всех этих проблемах, все эти проблемы, это так, да, что я могу сделать? Она уже знает, что я ничего уже с этим поделать не могу. Ну, тем не менее, это вот есть человеческий разум и есть божественный разум. Поступают так и поступают так, да.
2: Почему нет чего-то наступательного, скажем, только защита против этого?
1: Против злословия?
2: Да.
1: Нет, против злословия, почему нет? Есть, не слушать. Уничтожить его ты не можешь, тебе нет силы, он говорит, из твоей природы. Нужно только просить Творца, чтобы он изменил природу. И таким образом он тебе поменяет злословие на добрословие. А ты сам в жизни не можешь. Ну, хорошо. Ну, давай, последний.
2: Вот в этом примере со страховкой. Как можно нейтрализовать того человека, который разрушает?
1: Как можно нейтрализовать того человека, который там на лекции? Кстати, я в том году был лучшим агентом во всей страховой компании под названием ЦИОН. У меня до сих пор от них есть грамота. Я ее выбросил сразу. Как можно нейтрализовать злословие во время урока, скажем, да, или во время лекции? Обычно я говорю так, я здесь лектор, я обязан провести лекцию, у меня есть программа, которую я должен рассказать, ну, все эти вещи мы послушаем в конце. В конце я спрашиваю, у кого есть вопросы, пожалуйста, они начинают спрашивать. Может быть, он тоже хочет спросить, но и у других есть что спросить, и постепенно он замолкает, по-другому никак. Нужно, что называется, заткнуть злословие. Против него невозможно, ты не можешь сопротивляться этому, в той плоскости, в которой ты говоришь с ним, с ними, вот нормальной такой человеческой плоскости, он прав. Он прав. Согласно тому, что мы видим своими глазами, там деньги, уважение, знания, безопасность, здоровье. Все эти вещи мы как бы видим, что их можно достичь с различными как бы принятыми путями, так ведь? Но когда ты идешь и хочешь на самом деле достичь, ты видишь, что это невозможно сделать, что рациональным образом ты не можешь ни одной проблемы решить, ни здоровье, ни безопасность, ничего. Неважно что, ничего ты не можешь решить, но нужно выяснить это. И тогда, с помощью чего ты это выясняешь? Именно вот с помощью этого злословия. Но когда ты принимаешь его в такой форме, когда это приносит пользу, тогда ты на самом деле видишь, что он тебе помогает раскрыть и увидеть зло. То есть оно должно быть как бы под твоим контролем, тогда это действительно хорошо. Ты видишь его как помощь против него.
3: Все.
1: У нас была вчера лекция на русском языке. Пришло очень мало людей. Я думаю, что это проблема в подготовке, потому что не через газету нужно обращаться к людям, и не через вот эти вот всякие наклейки, потому что если ты проводишь лекцию где-то там в Димоне, расклеиваешь там эти объявления, так они придут в то место, которое рядом с их домом. Ну, скажем, расклеивать в Хулоне о том, что есть лекция в Петахтикве. Не думаю, что это будет действовать. Мы видели это. Я думаю, что лучше всего мы еще не пользуемся этим. Единственное, что может помочь, обязать в группе каждого. Обычно в группе каждый еще с какими-то людьми разговаривает в Кабале, там на работе, в всяких местах, всяких там кругах, где он общается. Он там так или иначе говорит об этом. Он должен сказать этим людям, что есть возможность прийти, послушать такую общую лекцию, задать вопросы, все открыто, все бесплатно. Вот таким образом, я думаю, можно было бы большую публику привлечь, чтобы каждый в своих внешних группах поговорил с несколькими людьми, которые рядом с ним, связаны с ним как-то. Тогда бы они пришли.
2: В чем лекция в четверг?
1: В четверг, ну, я не знаю, что мне скажут.
2: Важность распространения.
1: Важность распространения, хорошо. Поэтому я думаю, что это единственная форма. И хорошо, что мы научились на этом, что это так прошло, мы какие-то выводы сделаны, это прояснится. Ты же видишь, тоже из зла видят. Я думаю, что в этом и есть решение.
2: И сейчас, друзья, подведем итог, каково наше впечатление от урока, и что из этого мы берем для реализации в десятку, 6 минут, семинар, пожалуйста.
4: Очень
1: сильный урок, теплый такой. Я слышал от Рава, что злословие — это против Творца, против духовной цели. Я думаю, что в общем виде весь этот урок показывает, насколько нужно остерегаться того, о чем может говориться в десятке, в группе. Ведь мы начали урок о величии. Это всегда должно быть нашей основной линией. Всегда искать, как мы с помощью величия влияем друг на друга, чтобы по ошибке как-то не было воспринято как злословие. Поэтому нужно любить товарищей и соблюдать это.
2: Да, Рав сказал, что нужно все время пробуждать величие цели, любовь, действия, которые мы делаем друг другу.
1: Да, пример, который Рав дал о человеке, который всем высказал всем свое сомнение, это вот пример, что вопрос, который у тебя в голове, таких вещей нужно очень опасаться. Не то чтобы это происходило в десятке, но нужно фокусироваться на величии общества всегда.
2: Что-то продолжаю, Барак, урок очень сильный, и заниматься положительным распространением в десятке, значит, действительно поднимать десятку, чтобы мы сблизились между собой, хотя мы в этом процессе раскрытия Творца. И действительно, с другой стороны, как мы слышали, что критика, чтобы это было как можно более точно, это работа. Это что-то, что приходит естественным образом. Мы строим это в нашей десятке со временем, с действиями по объединению между нами.
1: Да. Если все это касательно групп, работы в группе, мы должны быть осторожными, все время взвешивать, что ты говоришь, как ты это говоришь.
2: Да, отбрасывать все, что мешает тебе продвигаться к духовному, потому что это делает тебе целый кругооборот. Рав даже привел пример, как он был самым лучшим страховым агентом, но это в материальном. Он получил даже грамоту и выбросил ее. Так мы должны выбросить всю уверенность, которая у нас есть, в желании получать. И пример с мамой тоже. Мама, конечно, заботится в сердце, но точка в сердце — это то, что нам важно, чтобы мы продвигались и пробуждали это в группе, потому что без этого нельзя сделать ничего.
1: Да, вот в человеческой плоскости злословие всегда право. Понятно, что всегда есть тысячу причин, кроме одной, что есть духовная цель.
4: Да, но
2: что-то, о чем я думал, что злословие — это какое-то внутреннее состояние тоже. Во мне пробуждается злое начало по отношению к себе, к тому человеку, который сказал Раву, что это займет 30-40 лет. Я бы сомнений такие, которые пробуждаются у человека. И в себе ты тоже можешь справиться с ними только с помощью десятки, с помощью того, что товарищи дают тебе важность, пример, уверенность каждому товарищу, который приходит, и у него какие-то сомнения, то как раз ему показывают, насколько путь верный, и как мы работаем на нем правильно. С помощью этой силы, которую мы получаем от десятки, десятка дает человеку, есть возможность преодолеть все это внутреннее злословие, которое у человека пробуждается.
1: Да, и это не то, чтобы не было места для критики. Всегда есть место для критики. Просто она должна быть конкретной и креативной, что называется. Вот как мы сейчас сидим и решаем ту или иную проблему. И поэтому мы каждый раз можем таким образом улучшаться. И то, что товарищи также сказали, это напоминает статью в Шамате, где сказано, что в той мере, когда товарищу нужна помощь, мыслях и так далее, совет там какой-то, он может отойти в сторону, поговорить с товарищем, который близок ему по духу, но об общем не высказывая свои мысли в сердце, что называется, или обсудить какие-то события, которые вне наших основных кругов, что называется. Вот. Чтобы понять, что на самом деле можно, как можно помочь справиться с трудностями. Но главное — это распространять добрую речь, добрословие, что называется.
2: Да, это не то, что нельзя делать ошибки, или чтобы справиться с критикой. Никто, конечно, не совершенен. Как-то сделать. Но нужно обращать внимание, как он пишет здесь, то, как другие прегрешения, которые сделал Рувен Творец, может исправить их. То есть, бывает, человек ошибается, но все-таки он в группу может это включить, но засловие — это что-то другое.
1: Да, на самом деле это совсем не то, что мы на ежедневной основе понимаем о злословии. Он объясняет тут нечто другое. Имеется в виду злословие относительно Творца, как мы рассказываем о его величии в десятке, в группе. То есть тут сильное очень выяснение.
2: Друзья, перейдем к следующей части урока.

0: Мы учим книгу «Учение 10 сферот», второй том, шестая часть, Тавтавхет. Орпними 19 пункта. Мы сейчас заходим в урок Рабаша со слов, и об этом сказано. Когда спускается свет Айн, он проходит. А до этого мы прочитаем 19 пункт Ари. 19 пункт Ари. И есть еще третий свет. И он обязательно, потому что когда спускается, распространяется свет Айн вниз, через Акудим, вот он-то и сосредотачивается в светах этих Ахаб. И он черпает оттуда и берет от них свет для нужд создания Келим Никудот. И берет из трех светов, которые являются светами Озен, Хотем, Пе. Заходим в урок с Рабашем.
1: И тогда то, что было в Катнут, Гадлут и Бурника Мухин, в Мохин Рош, распространяется в Гуф, и это называется Шиболит Закан, или дословно «Колос Бороды». Это дорога, проходящая через Сеарот. Волосы указывают на Катнут, когда в нем нет волос. Это Малхут Гарта, да, есть Гарды Рох, пятое исправление. Затем шестое исправление, которое называется Рав и Хесед. Это указывает, что нет хохмы, только хасадим. На какие хасадим? Мохин де Нешама. Затем седьмое исправление. Это то, что указывает на Гадлут, и там это называется Паним. Отвернувшись от Саарот, там, где нет Мохин де Хая. И там Мохин де Хая в состоянии Ибур, дословно в верхней губе, по пути относящемуся к верхней губе. А рождение Тейбура Ника и Мухин, где Гарды Рох находится в Шиболе Тейбур. Затем он говорит, что Хасадим де Мухин приходит от Саарот, и поэтому исходит уже из Саарот. Называемый великий в милосердии Мохин де Нешама. Истинный он называет Мохин де Хая.

тогда по-настоящему раскрывается его управление как доброго и творящего добро, когда раскрывается Орхая, Мохиндехая. После этого все собирается с помощью сеарот, которые служили для подъема с нижней гей в эйнаем. Это смягчение происходит там, поэтому исправление восьмое, которое называется Исот, но Се Исот, но называется степенью Исот, также называется ступенью Мазлин. Упоминается в той же мере, в которой касается Ник Акудим. Мы учим так, что вышли три роша. Какие эти три роша? Два относятся к уровню Тлапшут, и один к уровню Авиют. Сюда я спрашиваю, когда выходит Дали Дей Тлапшут и Гимл Давиют, то есть это те рашим, которые были раньше, они аннулируются или остаются на той же ступени и получают добавку? Это вопрос. В любом случае, из текста следует, что то, что было у них, не исчезает, а только добавляет добавку. Это первое. Далее есть еще вопрос. Мы знаем, что первый рош Никудим называется Парцов Ишсуд, в котором есть Гальгаль Тейнаем. Он получает Озен Хот МП вместе своего выхода, который называется Гальгальта Вейнаем, Рош Дедикна. В отличие от этого Аба Ваима и Кетер, это Ахаб Дедикна, которые рассматриваются как получающие. Далее. Когда приходит Гадлут, сокращение Цимцумбет отменяется, и тогда нужно было бы сказать, что Ахаб, который называется Гарда Никудим, соединяется с первым Рош, называется Ишсуд. Но он говорит, нет, свет, который был в первом Рош, спустился вниз, поднялся обратно наверх. Он не спустился. Почему он дает два объяснения? Это не так важно, он объясняет. Так о чем спрашиваешь? Ахаб де Дикна, который называется Гарда Никудим, не соединяются с Ишсус. Зивук происходит в первом рош, который называется Гальгаль Тейнаем. Почему? Он говорит, поскольку мы видим, что Парса не была отменена, и доказательство этому, что было разбиение, но только на время. Получается, что он должен был соединиться с Гарда Никудим, поскольку Гарда Никудим стоит ниже табора и ограничены, то и первый рош тоже был ограничен и как бы соединился с ними. Поэтому если они не соединяются, потому что Цимцумбет не был полностью отменен. И поэтому мы учим, что Гальгаль Тейнаем называется первый рош ступени Ишсуд, которая стоит выше табора. Понятно? Дальше. После этого он учит, что Кетер опустил нижнюю Хей из Эйнаем Кетера, из Пэда Кетера и Ахаб Кетера соединились с Гальгаль Тейнаем Кетером. Там мы учим, что они соединились. Это я слышал. А дальше он говорит, знаете, поскольку Ахаб Кетера находились в Гальгаль Тейнаем Аба Ваима, поскольку Ахаб получили Гадлут, то и Гальгаль Тейнаем Аба Ваима получили Гадлут. Тоже слышу. Далее, они стали одной ступенью, а не двумя рашим. Хотя это две ступени. Одна Бет Дейт Лапшут, вторая Алев Де Авиют. Относительно Ахаб мы говорим, что они считаются одной ступенью. Разве они не два роша, не две разного вида работы? Ведь они не похожи друг на друга. Поэтому я говорю, что Пхина Алев получил от Кетера Далит Гимл. Как сам Кетер.
Теперь возникает вопрос. Он приводит правило. Нижний, поднимаясь к высшему, становится как он. Поэтому у него есть гадлут. Так он получил ступень уровня кетера. То есть он как кетер или нет? Говорят, да. Может быть, алеф давиют? Так я должен сказать, что он получил уровень кетера на своей ступени. Ему не нужно больше, чем пхина алеф. Не нужна пхина бет. Он задает вопрос, если нижний становится подобный высшему, становится он той же ступенью, как высший, или нет? Он становится ступенью подобной ему, у него есть совершенство, как у высшего, но он нуждается в одном виде совершенства, в другом — ином. Я Аба Ваима называется Бина Дема. Это совершенство. Им нужно что? Бина, что ей нужно? Отсюда есть известное высказывание. Раби Зуша говорил, что ему не нужно величие Авраама, нашего праотца, ему нужно быть как Раби Зуша, таким, как он должен быть. Его ступень должна быть совершенной, но не совершенной ступенью другого, только совершенной в своей собственной пхине. Алев да авиют остается алев да авиют, и он называется бедет лапшут. Там есть совершенство, подобное высшему. То совершенство, которое ему нужно, это его совершенство. Нижний нуждается в совершенстве высшего. Далее говорится еще об одном. Гальгальта инаем ахаб. Де Аба Ваима, где они находятся? В семи нижних. В Гальгальта инаем семи нижних Даникодзим. В Тихе он говорит, тогда, когда Аба Ваима поднимает свой Ахаб посредством свечения Есода, как было изучено Гальгальта Инаем, нижнего Парцофа также поднимается вместе с ним. И называется Ман по отношению к Аба Ваима. Получается, что Гуф поднимается в Рош. Тут надо уточнить, обретает ли Гуф тем самым совершенство? Подобная рожь. Гуф не нуждается в совершенстве рожь. Гуф нуждается в своем собственном совершенстве. То, что подобает Гуф, как в той притче. Жена мужу говорит, в четверг приготовь деньги к субботе. Муж отвечает, у меня есть деньги, потенциально. В субботу он садится за стол, жена говорит, подожди, нет еды. Нужно было купить. Он говорит, ну, деньги же есть в потенциале. Она отвечает, хорошо, можешь теперь есть в потенциале. То есть Гуфу требуется Гуф. Гуф не нуждается в потенциале. Нет такой ступени, чтобы нижний полностью соответствовал высшей, а высший нижнему. Каждый должен получить совершенство своей собственной системы, ступени. Далее, третий уровень дикны и все остальные тикуним дикны продолжаются до хазе, то есть до ее окончания. Они являются ступенью ее истинных зад, семи нижних, и являются ступенью гуф и кли получения по своему происхождению, то есть относящимся к цинцумалев. И то, что написано до хазе, тут тоже не совсем точно. Он говорит так, свет хотема не сходит до хазе. А свет П до табура. Что такое высший, что такое нижний? Что такое высший? То, что не сходит до хазе. А что такое нижний? То, что не сходит до табура. На этом он основывает уточнение. Смотрим дальше. Сказанное, когда спускается свет Айн, он проходит через Озен, Хотем и П и смотрит света этих Ахаб. Означает, что свет Инаем находится под влиянием Ахаб. То есть не так, как мы учили раньше, что грубый свет Авьют Пхины Алиф не сходит из П и вниз. Где он начинается? Из Гуфа от П и начинается здесь. Он начинается от Инаем и ниже. Это уже Ахаб, и называется Гуф. Это новое понятие.
сказано, и берет он из них свет для нужд создания нижних некудот,

его келим уже исправляются в Ахав. То есть Ахав рассматривается как гуф, а не как рож. Из-за второго сокращения. Еще мы учили, поскольку зивук, который был совершен для мира Никудим, был на Цимцум Бет, который освещает только половину ступени. И поскольку в самом парцуфе Сак, несмотря на то, что он делает зивук на нижнюю гей в Эйнаем, в нем самом все еще светят все 10 сферот. Получается, что тот свет, который вышел через Иная и освещает лишь половину ступени, это уменьшение, добавленное к ней подобно сарот, которые добавляются на гуф, но сами по себе не являются частью гуф тела. Если так, почему называют это сарот? Чтобы показать, что в самом сак нет никакого уменьшения. И асарот, он дает два понимания, даже пять. Слово асарот — волосы. Первое, потому что это нечто добавленное к телу, как волосы к телу. Второе, от слова суэр — бурный. Вверху нет никаких волос. Чтобы объяснить то, что приводит примеры. Волосы асарот от слова бурный — суэр, потому что ему недостает того, что ему чего-то не хватает. Не достает до того, что он должен получить, а у него этого нет, и поэтому он и будет таким бурным. И он разделяет это на волосы головы и волосы бороды. Далее. Мы учим, что каждая ступень получает цвета от места зивуга и ниже. То есть место зивуга, который был для нужд Аб, был в Пель де Гальгальте, и тогда он берет свои цвета от П и ниже до Гальгальте. Также Исаак, который родился из ПДА, рассматривается тоже по цветам, которые он берет от П и ниже, ДАБ. Также рассматривается и тут. Несмотря на то, что мир Никудим стоит и облачает от Табора и ниже, по какой-то причине, но цвета, которые он берет, из какого места? От места зивуга и ниже, которые являются сарот де дикна. Это то, что он говорит тут. 20-й пункт. Это произошло, как сейчас проясняется, таким образом, что света Озен распространились от Шиболит Закан в материальном мире ниже Тпе Дерош. И света Хотемпе тоже проходит там. А раз так, безусловно, когда распространится через это место свет Эйнаем де Ак, не сходит от Эйнаем и ниже, он смешивается с ними и возьмет их свет. То есть в порядке их келим, которые уже рассматриваются как свойство гуф, а не как рож. И вот эти 10 никудот. В общем, он изучает мир Никудим под названием 10 никудот. Первые три из них — Кетер, Хохма, Бина берут, как известно, свет.

0: распространившаяся от Исталкут Айн в Ахаб, от их места, от Озен, от места Озен Хотемпе и до места их соединения в Шиболет Закан. Но они получают только из места Озен, места Хотем и места П. Только в Шиболет Закан из этого места, так как оттуда они и начинаются. Кто? Гарда Никудим. Постепенно получает свои света. А не от того, что Шиболет Закан и выше. То есть света, которые выходят из места Озен Хотемпе, что рассматривается как рост ступени, как мы учили вчера, называемые света Ахапа в месте их выхода. Этот свет получил первый рош Дейшсуд, первый рош мира Никудим, называемый Ишсуд, который стоит выше Табу, что указывает на то, что он еще относится к Цинцумале, Пхинеде Акудим. Получается, он говорит, что Ахаб первого рош называется внешний Ахаб, и они от верхней точки Шиболи. Семь нижних Никудот, Зады Никудим, берут только свет от Истаклют Эльнаим, дословно созерцание. Свет, который возникает при зевуге в нижней Хей, в Эйнаим. То, что распространяется от Истаклют в света Хотем и Пе, от Шиболет Закан и ниже. О чем он говорит? Есть правило. Так как Хотем доходит до Хазе, а свет П доходит до Табура. И если я скажу, что они получают нижние верхние точки Шиболет, поскольку свет Озен прекращается в верхней точке Шиболет, получается, что у семи нижних сферот есть только два света. Какие? Хотем и П. А свет Озен у них отсутствует. 21 пункт. Приходим к выводу, что в соответствии с этим он подводит итог. Первые три Никуды Кетер и Аба Ваима берут для своих нужд свет своих килим. А от трех светов, которые являются Ахаб, свет трех килим Ахаб, но именно в Шиболет, не выше начало Шиболет, а выше, называемый Озен Хотемпе, в месте их выхода. Это то, что взял первый рош Никудим, который называется Ишсуд, который рассматривается как света Акудим. Но Зад де Никудим берут только от двух светов. Это Хотем и П. От Шиболет и вниз до Табура. Так как свет верхнего Озен уже закончился и прекратился в Шиболет Закан. И поэтому свечение высших трех Никудот больше семи нижних. У них есть свет Озен, а у тех нет.
1: О, примеха. Макатуб. Нимше руанайм дэрхак, дэршом дэрхахат.
2: Опними, пункт 20. Что написано? 20. Распространился через это место святый Нам Дэрхак, через Ахаб, смешивается с этими Ахаб и возьмет их свет. Что это означает? Если мы учим, что Зивук был на нижней Гей, Вейнаим, и там вышел свет, и после этого мы учим, что свет Эйнаим спустился вниз. Какой свет еще можно получить от Ахаб? Чего не хватает этому свету Эйнаим, что он должен получить также от Ахаб света? Что имеется в виду? Как сказано рядом, в соседнем абзаце, да? Тут 20-й распространился через это же место, свет Эйнаим смешивается с ними и возьмет их свет. Какой свет берет? Свет Ахаб. Для чего ему нужно получать свет Ахаб? Чего не хватает свету Эйнаим? Ему не хватает еще света, чтобы он взял свет Ахаб? Мы учили наоборот. Нижний получает свет от высшего, а не то, что высший, приходя, должен получать свет от нижнего. Разве ему чего-то не хватает? Что он говорит? Что означает? Он смешивается с ними, возьмет их свет. Это он хочет объяснить. Как сказано выше в соседнем абзаце, силы, которые в высшем, неизбежно должны быть приняты в нижнем. И мы должны знать, что такое силы. Силами называются ограничения, не света. Мы не говорим, мы не учим, что света, которые есть в высших, обязательно должно быть в нижних. Но вот сокращение, которое есть в высших, обязательно должно быть в нижних. Конечно, он не то, что есть в высшем, есть и в нижнем. И это он и говорит. Силы, которые в высшем, неизбежно обязаны быть приняты в нижнем. В этом смысл сказанного безусловно обязано, когда распространяется свет Эйнаим и так далее, возьмет их свет. То есть, так как при получении Никудим света Эйнаим, когда был зивук в нижней Гей в Эйнаим, он обязан проходить через Ахаб. А если так, безусловно, свет Эйнаим возьмет их свет. Что означает свет? Какой свет у них есть? Означает, что он будет действовать соответственно их келим и разделится на те же три ступени, которые есть в Ахапе Дикне, и передаст их в ступень келим Никудим. И необходимо помнить также, что каждый высший является создателем для нижнего, и также еще и причиной для нижнего. И в соответствии с этим находится Ахаб Дикне на ступени создатель для десяти сферот Никудим. Пойми. Пример. Мы учили, кто является создателем парцуфа Аб. На первый взгляд мы учили, что Зивуг, который был в П. Гальгальте, из этого состояния нужно сказать, кто создатель парцуфа Абба Пегальгальты. Но он говорит, нет, не так. И он задает вопрос о том, что говорит Ари. Абба называется сыном и порождением, результатом парцуфа Гальгальта. И вот он спрашивает, мы также учили, что в Гуф Гальгальте, в первом до ухода был зевуга в Педерош. Из Педерош мы говорим, то, что есть в Рош, распространяется вниз, в Гуф. Но это не называется сыном и порождением. Рош и Гуф — это одна ступень. Если так, Парцов Аб, который родился из Педерош, должен был бы, согласно этому, также быть одной ступенью с Гальгальтой. Но он говорит, нет, он не рождается из Педерош Гальгальты. Он рождается из экрана, но не из Малхут Рош Гальгальты, а из Малхут Гуф Гальгальты. Как это? Он говорит так. В то время, когда в Парцуфе Гальгальта был соударение внутреннего и окружающего светов, и через этот экран ослабевает, истончается, и каждый раз, когда экран становится тоньше и меньше, свет уходит от него, пока экран табора сначала поднимается к третьей стадии, потом второй, первой и до Авиюта Шорош, пока не поднимается в Педерош. И получается, что Малхут Гуф поднялась к экрану Рош вместе с Решемот и требует наполнения. Экран требует наполнения. И тогда включился там и Авиют, который в Рош Гальгальты, что называется, Авиютом снизу вверх. То есть включилась в ту силу, как есть в Рош, что может продолжить свет. Также и экран табора Гальгальты мы учили, который поднялся наверх. Теперь он тоже включается в новую силу. Получается теперь, что Малхут Гуф Гальгальты включается и в Малхут Рош. Также. А затем мы учим, произошел зевуг в Рош Гальгальты на экран Далит Гимел. Тогда почему тут распознается, выделяется Авиют? Потому что экран табора, который был в Рош, и назывался Гуф, что снова спустился на свое место. Только он не спустился из четвертой стадии в табор, как было раньше, поскольку он уже получает только третью стадию. Поэтому мы учим, Малхут табора поднялась в Малхут Рош, включилась в Малхут Рош, спустилась обратно в Малхут Гимел, то, что называется Хазе. А дальше что? А затем мы учим, что свет Келим Гальгальты, в Келим нет изменений. Но затем мы учим, что Рош Аб не начинается от П до Хазе. Мы учим, что от Хазе до П, если вы помните. Почему написано от Хазе до П? Говорится, что затем Малхут Табура, которая находится в Хазе, пробудилась вне от того, что включилась в Малхут Дерош. И она снова протянула те же света, на этот раз на стадию Гимел. И произошел зевук Дака от Хазе до П на отраженный свет, облачила прямой свет. Это рассматривается как Рош де Аб, который облачает парцов Гальгальта от Хазе до Пе. А что есть в Рош, затем распространяется в Гуф, распространилось от Хазе до Табора в Гуф де Аб.
3: Теперь мы сейчас споем песню и перейдем к следующей части урока.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם.
1: Урок основан на статьях из книги «Труды Бааль Сулама». Книгу можно приобрести на сайте КАП.СИОЛ, а статьи скачивать из учебных материалов.
2: Шалом, хаверим, анахну мамшихим.
3: Здравствуйте, хаверим, мы продолжаем изучать статью Арвуд. Постараемся, как и слышали в первой части урока нашего дорогого учителя, привлечь особый свет, прелести, святости, то, что пробудило искры в нас. Мы сейчас продолжим читать статью в книге Трудов Бааля Сулама, статья на 394 странице. Те, у кого книга, 21 пункт, Кафалев. Если не в книге, то в учебных материалах можно видеть на сайте. Мы прошли уже несколько пунктов, и, может быть, немножко подытожим, что прошли до сих пор. Бааль Сулам в статье Арвуд говорит о том, что весь Израиль должны прийти к прочительству, и то, что Тора будет дана только, когда каждый человек согласится принять на себя заповедь любви к ближнему. В меру сказанного возлюби ближнего своего, как самого себя, то, о чем он говорил в статье «Дарование Торы». И он объясняет, что каждый из Израиля должен принять на себя заботу, заботиться о каждом из народа. Есть два понятия, которые Бааль Сулам начинает разбирать. Первый из них — это Израиль, второй — это народ. И вопрос, о чем он говорит конкретно. Далее объясняется, что Израиль — это та более чистая часть, или Гальгаль Тейнаем, из желаний. Также он говорит и о Хапе. В другом месте Бааль Сулам говорит про отцов и про сыновей, про раби Шимона и Лазара, где каждый из них, один говорит про исправление Израиля, другой — исправление всего мира. Есть разные наименования, термины. Сейчас почитаем, послушаем объяснение Рава и постараемся привлечь святость, прелесть святости, так скажем. Мы хотим постараемся вложиться как можно больше в свет, в привлечение света. Итак, мы начинаем с 21 пункта, 394 страница, у кого книга. Давайте начнем с чтения в десятках. 21 пункт.
4: От Кафалев.
1: 21 пункт. Таковы слова раби Элазара, сына раби Шимона, который сказал: «Мир судит по большинству». То есть он имеет в виду роль народа Израиля. Он имеет в виду роль народа Израиля по подготовке всего мира к определенной мере очищения, пока не станут достойны принять на себя служение Творцу. Не менее, чем был готов сам Израиль во время получения Торы, что называется на языке мудрецов, что они уже достигли большей части заслуг. Так что они перевесили чашу долга, то есть что является грязной эгоистической любовью. И ясно, что если чаша заслуг, то есть высочайшее понимание свойства любви к ближнему, велико и превышает грязную чашу вины, они становятся способными как бы перевесить и согласиться, сказав: «Сделаем и услышим», как сказали Израиль. Тогда как до этого, то есть до того, как они удостоились, что перевесят заслуги, то эгоистическая любовь, без сомнения, перевешивает и заставляет их отказаться принять бремя Творца.
3: И он говорит: исполнишь одну заповедь, и счастлив, поскольку склонил себя и весь мир на чашу заслуг. Другими словами, личная доля отдельного человека из Израиля наконец-то присоединится к мере окончательного перевеса, как взвешивающие кунзютные зерна, который постоянно добавляет на чашу весов по одному зернышку, пока не наберет весь вес. Ведь нет сомнения, что каждый из них вкладывает свою лепту в этот вес, и без нее вес не был, не завершился. Аналогично он говорит о действии отдельного человека из Исраэля, который склоняет весь мир на чашу заслуг. Ведь когда это заканчивается, и чаша заслуг всего мира перевешивает, у каждого отдельного человека есть лепта в этом перевесе. Если бы его не деяние, веса бы не хватило.
1: И вот получается, что Раби Элазар, сын Раби Шимона, не спорит с изречением мудрецов, что весь Израиль — поручители друг за друга. Просто Раби Элазар, сын Раби Шимона, говорит об исправлении всего мира, который наступит в будущем. А мудрецы говорят о настоящем, когда только один лишь Израиль принял на себя Тору.
4: ואלו הם דברי רבי אלעזר ברבי שמעון.
3: Еще раз, 21 пункт. Таковы слова Раби Элазара, сына Раби Шимона, который сказал: «Мир судит по большинству». Он имеет в виду роль народа Израиля по подготовке всего мира к определенной мере очищения, пока они не станут достойны принять на себя служение Творцу, не менее, чем был достоин сам Израиль во время получения Торы, что называется на языке мудрецов, что они уже достигли большой части заслуг так, что они перевесили чашу долга, то есть грязную эгоистическую любовь.
2: Говорим,
3: мы прочитали 21 пункт. Давайте сейчас послушаем подробное объяснение Рава. Он здесь раскрывает в 21 пункте несколько терминов, которых мы коснулись. Бальсулам говорит здесь о том, что мир судит по большинству. Он говорит о том, что значит перевесить на чашу заслуг. Объяснение о том, что такое Израиль, кто такие Израиль, что такое мир. Давайте послушаем Рава, далее продолжим.
5: Маамар аарвут, амуд 394.
1: Статья «Поручительство», 394 страница, первая колонка, 21 пункт. Таковы слова Раби Элазара, сына Раби Шимона, который сказал: «Мир судит по большинству». Он имеет в виду роль народа Израиля по подготовке всего мира к определенной мере очищения, пока они станут способными принять на себя служение Творцу, не меньше, чем был готов сам Израиль во время получения Торы.
3: То есть что значит, что мир судит по большинству? То, что высшее управление не считается с одним человеком, считается со всеми вместе. Раньше это не было так явно. Это прошло уровни Шоры, Шалев, Бет, Гимел, Далит, как обычно, развитие Авая. Сейчас мы находимся на последней стадии, как Бальсулам говорит, то, что мы живем в дни Машеха. Сейчас раскрывается нижняя Хей, и раскрывается абсолютная зависимость друг от друга, все от всех. То есть о чем он говорит тут? О том, что весь мир судит по большинству. Что большинство, то есть за относительно всех, высший свет приходит и заботится обо всем человечестве, будто это человечество исправленное. И отсюда. И поскольку мы находимся в противоположном состоянии, мы чувствуем это управление как ужасное, как просто страшное. Это как родители, папа с мамой давят на маленького ребенка и требуют от него, будто бы он во всем преуспел, а он как раз совсем наоборот. Что он может думать о них? Какие жестокие родители, чего они хотят от меня? Я хочу убежать от них. Может быть, вообще сбежать из дома, я не знаю, что с ними делать. и так далее. Это то, что мы думаем об этом мире, о таком управлении. Дайте какую-то наргилу, обо всем позабыть и вообще ни о чем думать не хочу. Ты тоже так думаешь? Ни в коем случае. Ну хорошо, себя хорошо ведешь. Хороший мальчик. Что мы отсюда можем понять? Мир судит по большинству, выбора у нас нет. Мы примем, будем принимать это управление как все более и более жесткое. И другого решения у нас нет, кроме как вести себя хорошо. И все. Свыше распорядок, он не может измениться, отмениться, он не может стать мягче, вообще ничего. И поэтому каждый день, пока Израиль все еще не приходит к исправлению мира, не следует ожидать от ни новостей, ни чего-то, что что-то будет лучше. Каждый день будет только хуже. И все зависит от нас.
1: Еще раз, мир судят по большинству, то он имеет в виду роль народа Израиля по подготовке всего мира к определенной мере очищения, пока они не станут способными принять на себя служение Творцу, не менее, чем был готов сам Израиль во время получения Торы, что называется на языке мудрецов, что они уже достигли большей части заслуг. Так, что это перевесило чашу вины, что есть грязная любовь к себе.
3: Но для того, чтобы перевесить мир на чашу заслуг, для того, чтобы подтолкнуть его к исправлению, привести его к исправлению, мы прежде всего должны исправить сами себя.
1: И понятно, что если чаша заслуг, то есть высочайшее понимание свойства любви к ближнему велико и превышает грязную чашу вины, они становятся способны перевесить и согласиться, сказав: «Сделаем и услышим», как сказали Израиль, тогда как до этого, то есть еще до того, как они удостоились перевеса на чашу заслуг, то, конечно же, любовь к себе без сомнения перевешивает и заставляет их отказаться принять бремя Творца. И сказано, он говорит, исполнивший одну заповедь, счастлив, поскольку склонил себя и весь мир на чашу заслуг.
3: Потому что мы одна система, и невозможно отделить эти системы. Авраам, который вывел какое-то количество людей из Вавилона для того, чтобы сделать из них группу, которая потом стала народом, не выделял их из человечества. Это невозможно. Это все целые 10 сферот. Но, тем не менее, Гальгаль Тейнаим, то, что народ Израиля прежде исправляются, выделяя себя, исправляют себя от Ахаба. Но в любом случае они связаны друг с другом. И судьба одна, единая.
1: Другими словами, личная доля каждого отдельного человека Израиля наконец-то присоединяется к мере окончательного перевеса, как взвешивающий кунжутные зерна постоянно добавляет на чашу весов по одному зернышку, пока не завершит взвешивание. Без сомнений, каждый из них вкладывает свою лепту в это взвешивание. Без этого бы взвешивание не закончилось. И аналогично он говорит о действии отдельного человека из Израиля, который склоняет весь мир на чашу заслуг. Ведь когда это заканчивается, и чаша заслуг всего мира перевешивает, то у каждого отдельного человека есть лепта в этом взвешивании. Ибо если бы не его действия, взвешивания веса бы не хватило. И вот получается, что Раби Лазар, сын Раби Шимона, не спорит с изречением мудрецов, что весь Израиль поручители друг за друга. Просто Раби Лазар, сын Раби Шимона, говорит об исправлении всего мира, который наступит в будущем. А мудрецы говорят о настоящем, когда только лишь Израиль принял на себя Тору.
2: Израиль.
3: Итак, еще раз. Израиль — это те, кто пробуждаются от разбиения и устремляются к реализации поручительства между собой. А миром называются те, в ком пробудится поручительство не по желанию, а по необходимости. Как мы видим, в результате чего весь мир находится в кризисе, потому что не могут выполнять законы поручительства. Мы тоже находимся в кризисе, потому что мы не выполняем законы поручительства, но мы обращаемся к свету, возвращающему к источнику. Смотрите, насколько мы находимся в процессах, взаимных процессах. Только с нашей стороны реализация через свет, возвращающий к источнику, а у них реализация через нас. Нам нужен высший свет для того, чтобы реализовать поручительство, и мы в состоянии привлечь его через связь между нами. А народы мира нет. Они не знают, они не связаны с высшим светом, но требуют его от нас. Так как мы это наблюдаем, весь мир против нас. Как только мы начнем передавать им, предоставлять им силу для реализации поручительства, и только это, кроме этого, ничто не поможет, сколько бы мы ни давали миру, в той мере, в которой мы сможем предоставить им силу поручительства, моментально они подсоединятся к нам сердцем и душой. И все мы вместе, и мы, и они, станем одним парцуфом.
1: Ну, обычно ведь тот, кто слышит там другого, он должен чувствовать, что он большой, великий.
3: Так, народы мира и думают об Израиле. Если миллионы людей тебе говорят, что ты причиняешь зло всему миру, представь себе, насколько они, насколько ты большой в их глазах. Ты несешь зло всему миру. Ты в состоянии это сделать. То есть, как какой-то большой, сильный человек, на коне, жестокий, который готов просто уничтожить всех, несет всем зло, в состоянии это сделать, просто вертит всеми своим разумом, организуя против всех какие-то хитрые системы. Ты посмотри, как они тебя видят, с какой силой, в каком виде, в каком образе. Ужасным, верно, но сильным, пугающим.
1: Да? Я спрашиваю по отношению к народу Израиля. Понятно, что по отношению к Израилю есть давление со всех сторон. А как внутри Израиля мы создаем, вот как вот те, кто учит науку Каббала и могут привести к объединению, и весь народ Израиля. Народу это непонятно, людям это непонятно, вообще даже не ощущается.
3: С одной стороны, тут не так, как с народами мира. Ты обращаешься к народу, у которого есть искры. Есть искры. Ты должен обратиться к народу, пробудить эти искры с одной стороны, через распространение каким-то образом. И это распространение в том виде, в котором они понимают. То есть должно быть объединение. Поручительство. Приведи в каком-то, какой-то мере поручительство. Хоть в чем-то. Как-нибудь.
1: Ну,
3: каким-то распространением приведи к какому-то, какой-то мере поручительства. Но ты это можешь сделать, и тогда ты сможешь вызвать, пропустить через себя высшую силу. Но для этого ты сам должен быть соединен. Вы должны быть объединены. И должны быть объединены с Творцом. А это произойдет, если ты в какой-то мере соединены, ну, допустим, между вами, в Нейбарух. Если в Нейбарух насколько-то соединятся, в этой мере присоединятся к Творцу, смогут передать, могут пробудить аудиторию Израиль каким-то образом ради какой-то внешней цели. Это не так важно. тогда они придут к вам, к нам, и смогут передать ту силу поручительства, объединения. То есть поручительство в Бней Барух — это оно духовное. Может привести к народу Израиля быть в материальном поручительстве, но в это материальное поручительство передается пробуждение, и тогда в народе Израиля пробудится решемот, искры, и тогда народ Израиля тоже присоединится и станут как поручители с духовной точки зрения, тогда весь народ Израиля может передать всему миру. Потому что весь мир тоже находится в отрицательном поручительстве, в плохом взаимном объединении, а ты передашь туда свет и расскажешь, как им воспользоваться. То есть через от поручительства ни одна из частей человечества не может убежать от него. Вопрос только, как мы передадим свет для того, чтобы исправить поручительство правильно. Чтобы не было такого поручительства, что мы хотели бы все уничтожить, а чтобы мы знали, как правильно связываться. И поэтому не было выбора, кроме как сотворить маленькую группу, которая называется Ишаркель, прямо к Творцу, чтобы они пришли к поручительству, а потом бы упали и смогли бы подняться сами вместе со всем человечеством таким образом, чтобы они были проводником. Это как раз то, о чем он здесь рассказывает. Потому что иначе ты не сможешь прийти к исправлению. У тебя нет связи между неисправным кли и светом бесконечности. Между ними посередине должно быть что-то связывающее их, передающее.
6: Эмиль Милита шоэль, ма зе омер ле Исраэль ликанес ле арвут?
1: Из Литвы спрашивает, а что значит быть Израилем?
3: Все наши товарищи по всему миру, которые на самом деле, без преувеличения, могу сказать, все, кто знает, все хоть каким-то образом вместе с нами, это миллионы из того, что я вижу. То, что я вижу каждый день, это множество, это очень много людей. То, что мы будем стараться, насколько это возможно, прийти к взаимному объединению для того, чтобы высшая сила, Шхина, пребывала между нами. И сила объединения пребывала бы между нами, и тогда в этом объединении мы бы увидели, кто такой Творец, что такое Творец. Форма объединения между нами. Правильный вид объединения между нами называется образом или формой Творца.
1: Да, ну, Рав дает целую стратегию распространения, четкий порядок, кто первый должен прийти к исправлению. Это мы, сначала Бней Барух, должны прийти к поручительству, потом найти способ, как передать это народу Израилю, потом всему миру. Мы также слышали два термина, которые также Басулям говорит, что мир судится по большинству, что это в принципе так, что высшее управление не считается с отдельным человеком, а со всем творением, со всем человечеством. И еще один термин — это то, что подготовить мир к определенной мере очищения, то есть подготовить мир. Эгоистический мир не может просто так принять учение об объединении. Нужна подготовка. И Рав говорит о том, что такое подготовка. То есть мы должны сначала подготовить себя, потом народ Израиля как переходное звено, потом весь мир. То есть невозможно приступить сразу ко всему миру и распространять ему науку объединения.
3: Рав говорит о том, что все зависит от нас. Повторил это несколько раз. Есть на нас ответственность. И в 21 пункте есть отношение к известному примеру с кунжутными зернами. Бааль Сулам говорит так, 21 пункт, что и это значит, выполнил одну заповедь, счастлив, что перевешивает всю чашу, весь мир на чашу заслуг, потому что отдельно отдельная часть каждого из народа Израиля присоединяется к окончательному решению, как добавляющий одно зернышко на чашу заслуг, добавляет по зернышку, пока не приводит к перевесу, поскольку каждый должен вложить себя, потому что без него не завершилось бы взвешивание. Давайте посмотрим еще один клип, где Раф объясняет, насколько каждое зернышко, которое каждый из нас добавляет в общую тарелку, оно критическое. Посмотрим клип и продолжим дальше. И он говорит о том, что выполнил одну заповедь, привел к тому, что склонил себя и весь мир на чашу заслуг. То есть, в конце концов, присоединяет свою частную часть из Израиля в окончательном измерении, как взвешивающий кунзюжные зерна, который постоянно добавляет на чашу весов по одному зернышку, пока не наберет весь вес. Ведь нет сомнения, что каждый из них вкладывает свою лепту в этот вес, и без нее вес не завершился бы.
1: Мы видим, что вся Тора говорит только об объединении, потому что только этого не хватает, чтобы выполнять «возлюби ближнего как самого себя». Это условие для раскрытия Творца творению. И, в принципе, цель нашего существования. И поэтому каждый обязан перенести свое зернышко на общую тарелочку, то есть соединить себя со всем человечеством во всем, что ему только предоставится. И этим также то, что сказал Раби Лазар, выполняется то, что весь мир обязан к этому. То есть мы в особенности, как мы это читали в письме, который писал Баль Суля Краковскому, что он требует от него, чтобы он занимался распространением науки Каббала и перед всем миром в Соединенных Штатах и вообще. То есть объединение — это необходимость для всего мира, и пока это не произойдет, то, конечно же, ничего не успокоится и не придет к исправлению. И, конечно же, сыны Израиля, которые приняли эту методику, они обязаны в первую же очередь выполнять это условие объединения и поручительства. Ну, вопросы?
3: Пример с кунжутными зернами и весами может объяснить, что усилие каждого, оно просто минимальное.
1: С одной стороны.
3: А с другой стороны?
1: А с другой стороны определяет очень много. Потому что если я нахожусь сейчас в очереди, да, когда выходят решимот, и все вот эти решимот, да, это как цепочка. Да, это звенья цепи. Приходит время моего звена, тогда дальше ничего не будет происходить. Что значит мое зернышко? Оно на данный момент самое важное, больше, чем все остальное. Не то, что было до этого, не то, что будет после меня, вообще ничего. Ничего не произойдет, если я не сделаю и не выполню свою работу. А моя работа зависит от того, как я выполняю. Или путем Торы, или путем страданий. Этим я определяю и связь с теми, кто предшественниками, и те, кто придут потом. Я вот в этой цепочке становлюсь ли активным компонентом, как будто бы у меня есть батарейка внутри, моя, и я задействую все это активным образом, или у меня батарейки нету, и это как само по себе происходит, а я только как сопротивление такое, да, которое только мешает соединению. В этом-то все и дело. Вот это зернышко, да, каждое зернышко, поэтому очень важно.
3: Правильно ли сказать, что не только мое звено может помочь для раскрытия всей цепи, то есть осознаю я или нет, я привожу к исправлению других людей?
1: Да всех, конечно же. Я отвечаю за всех, как Малхут по отношению ко всем остальным компонентам, ко всем остальным душам. Я Малхут. Если меня не будет, да, если моя работа не завершается, то я не смогу восполнить их. Они не закончат и свое исправление. И так каждый за всех. Все за всех. Отсюда у нас есть закон, что общее и частное, они равны. То неважно, ты тут один или вообще все мироздание. Ты важен в интегральной системе. Каждая малейшая деталь, она так же важна, как вся система в целом. Мы же видим, чем больше мы продвигаемся, системы, которые мы выстраиваем, они становятся именно такими. Там не может быть половинка, половина, четверть не работает, система нет. Ну ладно, перемкнем одно с другим, обойдем. Нет. Все это уже не срабатывает так. Общее и частное равны, и поэтому тут каждый не может избежать ничего, обязан выдать полностью все, что есть у него для исправления. Это, ну, от безвыходности, выбора тут нет. Или мы заставим себя взаимной помощью, или нас заставят каждого таким образом, что на тебя забросят все несчастья и беды всех остальных, тем, кому ты не помог это все реализовать. Ты же понимаешь, сколько тогда придется каждому страдать? Нет, путь страдания очень тяжелый. На самом деле, если это начнется, это сейчас происходить, мы увидим колоссальные беды в мире. Наши предшественники писали: «Я бы не хотел жить в этих поколениях». Так писали авторы в Мишны.
5: Среди сказанного Рав относится к письму, которое говорил Бааль Сулам. Там Бааль Сулам обращается к... Это 59-е письмо. Это письмо, которое Бааль Сулам написал самостоятельно своему ученику Леви Ицхаку Краковскому, где он его побуждает распространять на английском языке в Америке. Впоследствии он занимался распространением. Давайте почитаем короткий отрывок из этого письма. Прочтем несколько строк, очень особое письмо. Бааль Сулам пишет так. Знаменитому каббалистам, моему великому учителю, и учителю моего учителя Леви Ицхаку, то удостоится он долгой хорошей жизни. Твое последнее письмо я получил впервые с тех пор, как ты уехал в Америку. Ты послал мне луч надежды на то, что преуспеешь в своей миссии. Ты, конечно, поймешь, что я имею в виду. Перевод на английский, который ты сделал, по которому ты захочешь давать лекции по-английски. Ведь это единственный способ, как ты сможешь сделать деньги в Америке, и даже если Богу будет удобно, угодно, в превеликой мере, что имел в виду. И прошу я тебя прислать мне полный английский перевод книги, которую ты написал, чтобы я мог посмотреть, не сбился ли ты с пути. Так как в первой твоей книге, которую ты перевел, я обнаружил большую ошибку, связанную с каббалистической традицией.
3: что ты не отвел достойного места для учителя нашего Муше. Но я не послал своих замечаний тебе, потому что ты ее уже издал. Далее, очень интересно видеть, насколько Акбар Сулам объясняет своему учителю Краковскому, как он считает, что нужно распространять Каббалу, и все, кто хотят, пожалуйста, почитайте это письмо. И было несколько бесед в разных случаях. Рав приводил пример, что так же, как Краковский переводил книги на английский язык, и Рабаш побуждал его, также и Рава побуждал распространять на русском языке. Мы видим, что уже в 1937 году Бааль Сулам хотел, чтобы наука Каббала распространилась на английском языке в Америке.
7: И Раф
1: издал свою первую книгу в 1983 году, и он говорил, что это было при согласии Рабаша. То есть у нас есть возможность обратиться ко всему миру, то есть у нас есть на это право. И когда спрашивают нас во время лекций, почему вы распространяете эту науку всем, каббалисты начали еще 100 лет тому назад это делать. Давайте вопросы. У нас где-то 15 минут. Ну, если у вас есть вопросы по теме распространения или по статье поручительства, пожалуйста, ваши вопросы.
3: Как мы передадим народу Израиля поручительство в правильном виде?
1: Согласно порядку, который написан тут, и то, что Раф объясняет, мы это слышали несколько раз вместе с Авиу.

0: Народы мира нас услышат, народ Израиля, ведь нас же ненавидят. И Рав объясняет, что ну, все-таки как минимум в их глазах народ Израиля имеет значение. И мы же, может быть, мы не видим. Но то, как они к нам относятся, не пренебрегают. Они считают, что мы несем зло, но, как видимо, есть отношения. Как бы уважают. Есть те, кто уважает, потому что мы как бы умеем деньги зарабатывать, бизнес вести, неважно каким образом, но пренебрежения нет. А потом придет этап, как вообще подойти к миру. Я вообще думаю, что мы вложили так много и времени, и ресурсов для того, чтобы разработать интегральное воспитание. У нас огромное количество книг. Я смотрю на склад. Да, мы сейчас новый склад построили. И подумал, да кто же купит эти книги? Как можно воспользоваться? У нас есть курсы на год, два года. Люди могут сидеть с утра и до вечера и учиться. Мы выставили такие курсы, никто не приходит. Даже не один. Но кабалу, ладно, приходит еще как-то изучать. А интегральное воспитание, видимо, нет. Видимо, в будущем это понадобится. Ну, как бы основа есть. Фундамент.
1: Ну, не знаю относительно рационального объяснения, но духовное объяснение, которое дает Рав, насколько я его понимаю, Рав говорит очень просто в клипе. Если Бней Барух объединятся хоть насколько-то, то в этой же мере они присоединяются к Творцу. Они влияют, они приводит к тому, чтобы и народ Израиля в чем-то объединяться. Неважно, внешнее проявление ради внешней цели, но смогут передать силу объединения, которая есть в Бней Барух. Далее Рав говорит, что, конечно же, поручительство в Бней Барух, оно духовное. И это то, что может привести к народу Израиля быть в материальном поручительстве, а это и привести туда в материальное поручительство пробуждение. Тогда в народе пробудится решемот, искры. До этого Рав объясняет, что есть уже искры разбитые. Говоря про Бней Барух, он имеет в виду весь Бней Барух по всему миру. От всех зависит поручительство для всего человечества. Поэтому и у нас есть и права, и заслуги. Макс 42, пожалуйста.
2: Да, доброе утро всем. Вот я обратил внимание, что вот Рав сказал, что дорога к исправлению мира у всего народа мира есть по необходимости, а у Израиля по желанию. То есть у них нет выбора, у нас есть выбор, как я понял. Можете объяснить? Передаю.
1: Говорит, что Рав говорил о том, что путь к народам мира через выбор, а у Израиля нет выбора. Есть ли отличие между народами мира и Израилем? Или наоборот? Да, наоборот.
0: Насколько я помню, не то, что тут вопрос, есть выбор или нет выбора. Мы в Израиле просто обязаны. У кого пробудилась точка в сердце, это называется Израилем. А народы же мира — это более грубые, сильные, эгоистические желания. Они не обязаны, как мы слышали. Они получат все одного момента в последнем поколении. Большлям пишет, что им даже учиться не надо. Им достаточно только ценить, чтить Израиль, может быть, детей отправлять учиться, самим им как бы не надо. Есть разные такие высказывания. Это не вопрос, чтобы выбора. Но мы, в ком Творец пробудил стремление к исправлению, он обязан. А все остальные, для них это будет, видимо, интегральное воспитание или общее как-то объединение, то, как они присоединятся.
1: Отношение Рава к отрывку из статьи Арвуд. Давайте почитаем те слова из статьи, и тогда то, что ты спрашиваешь. Раби Элазар, раби, сын Раби Шимона, не спорит со сказанным мудрецами о том,

0: что весь Израиль в поручительстве. Он имеет в виду исправление всего мира, который будет в будущем. А мудрецы говорят о настоящем, о том, что только Израиль приняли на себя Тору. И об этом Рав говорит, что Израилем называются все те, кто пробуждаются от разбиения и стремятся к реализации поручительства между ними. Миром называются те, в ком проявляется поручительство по необходимости, не по их желанию, а по необходимости. Мак 11.
1: Да, дорогие учителя, скажите, пожалуйста, вот есть такое понимание, что весь мир находится внутри меня, мы так часто слышим. И с другой стороны, мы сегодня слышим от Рава, что мы часть какой-то большой системы. Вот как эти два понятия можно объединить?
2: Кен, за тамид улехитану, за кола мусагима.
3: Да, это всегда сопровождает нас. Все эти понятия, Израиль, народы мира, также смотреть на это как бы внутри человека, более чистые части, более грубые. Мы снаружи видим тоже, есть Израиль, есть народы мира. Это как раз по закону общие и частные равны. Ты живешь в этом мире, и ты на практике должен заниматься распространением. Ты не можешь сказать, что я внутри где-то себя это делаю. Ты должен работать со своими желаниями, Израиль, развивать их, прийти к поручительству. Я бы даже сказал, есть три таких уровня. Твой внутренний уровень, есть десятка, а есть то, что ты видишь снаружи. Так вот, по отношению ко всем этим слоям, ты обязан работать, ты находишься в них. Это потому что Ари это объясняет. Поскольку в твоих желаниях есть Авиют и Алев, Шореш и Бет, а Гимел и Далит, поэтому ты чувствуешь, что часть твоих желаний, они внутри тебя, поэтому ты о них все время заботишься, а часть желаний Творец сделал так, что ты чувствуешь, как будто они снаружи от тебя. И ты пренебрегаешь ими, или тебе вообще до них нет дела, а ты обязан работать и с внутренними желаниями, и с внешними желаниями, а потом это в конечном счете соединится. Этот подход неправильный, что все только внутри меня, а мир как бы не существует. Ты не можешь так сказать, ты так не устроен. Ты просто бежать от реальности.
0: Вопрос о распространении, если можно. Я распространяю в социальных сетях. В последнее время думаю, что то, что я распространяю, не могу просто выставлять посты. Не расслышал. А не показывая кому-то еще. Это нормально, что я могу делать сама? Потому что здесь говорилось то, что ошибка может помешать. То есть в распространении есть люди, которые делают сами. Надо ли советоваться, судя по всему? Вопрос не совсем понятен. Надо ли еще кому-то показать? Я ставлю пост. Кто-то должен его просмотреть, или я сама могу его редактировать и выставлять? Еще раз вопрос. Можно ли с кем-то советоваться? У нас есть организованная система распространения. Обратитесь к ответственным, чтобы кто-то еще посмотрел, да, но в любом случае стоит еще показать кому-то. А вообще, есть организация, есть рабочие команды, и всегда стоит посоветоваться, чтобы наружу выходило не только то, что я думаю, а чтобы это было в том, как мы вместе решили, на чем оставить акценты.
3: Зависит от того, что если ты выступаешь представителем организации, понятно. Тогда вот я когда делаю какой-то клип, я посылаю на проверку. Но если вы действуете как самостоятельно, сам себе, человек, вы можете делать все, что хотите. Зависит от того, какова ваша позиция.
4: Мы учили,
0: что Мир судит по большинству. Нас мало, а мир большой. Как связано с исправлением, что, что большинство будет... В общем, где говорится про эгоистическую любовь. А в Иуда говорится, что мир судит по большинству. Но когда Раф объяснял несколько моментов. С одной стороны, мир судит по большинству. Да, Творец относится к человечеству как к единой системе. Об этом и был вопрос из товарища из МАК-11. Не как одиночек, а ко всем сразу. Это первое. С другой стороны, когда мы говорим о индивидуальном зернышке Хунжута, то очень красивый вопрос Леора Гурани, на который Раф ответил, что твое зернышко самое важное. Представь себе, что ты находишься как звено большой цепи, и сейчас должно быть развитие. Пока ты не разовьешься, пока ты не отдашь свою часть поручительства всей общей цепи, остальные звенья цепи не смогут развиваться дальше. И поэтому в этот момент каждый должен подумать, что его решимот, его зернышко сумсума самое важное для развития. Поэтому есть несколько моментов. Есть работа индивидуума, есть то, что каждый включен в большинство. И через включение в большинство, в общество, Раф поделил это прежде всего. Мировая группа Бней Барух, над ними находится желание Исраэль, те, у кого есть уже искры, и через объединение Бней Барух и пробуждение искр в тех, кто называется Исраэль, над ними находятся народы мира. Из-за поручительства, которое выстроит Исраэль, и народы мира начнут развиваться. Тот же самый порядок, как Гальгаль Тейнаем и Ахаб, или как праотцы и Исраэль, сыны, сыновья. То есть всегда относительное соотношение между чистыми частями Келим и остальными. Но каждый должен относиться, что от него зависит все развитие, от его работы в десятке, от его деятельности в распространении, о его заботе по поручительству. Несколько слов из клипа, где Рав говорит так. «Я в этой цепи становлюсь ли активным компонентом, будто у меня есть батарейка внутри, самостоятельная, и я задействую ее активно. Или нет у меня батареи, я как-то подсоединяюсь, иду, потеку по течению, как сопротивление в пути. Не просто я эффективен, а наоборот меняю, мешаю своему развитию».
4: Говори.
5: По поводу распространения вот такое ощущение возникло. Когда я не хочу делиться вот этими знаниями, светом с остальными, я чувствую себя как Каин по отношению к Авелю. Например, я не хочу на казахском языке распространять. Это значит, я то же самое, как Каин говорит Авелю, то есть Творцу говорит, разве я сторож брату своему? То есть, насколько это логично или соответствует?
3: Трудно входить, да, в эти сцены и сторы, все эти персонажи, да, то, что они ощущают друг по отношению к другу. Что он спрашивает?
0: Если я понял правильно, товарищ говорит, что он не хочет распространять на казахском языке в Казахстане, чувствует себя подобно Каину по отношению к Эвелю. Такой был перевод? Да.
3: Ну да, они... Ну ладно, не знаю. Я думаю, что это слишком специфический вопрос. Свяжись с соответственным, спроси, в чем проблема, пойми, что ты хочешь, там не хочешь. Мы видим примеры Бааль Сулама. Мы стараемся также идти за ним и распространять на всех языках. Подходит ли это, не подходит, ну... Есть разные времена, но, короче, тут надо конкретно посмотреть ситуацию. Да, напиши нам.
0: Объявление. В ближайшую среду, 29 июля, в 6:30, здание, здесь, в здании Бет-Кабаля, мероприятие, посвященное Дню Любви, учимся любить по-настоящему. Вечер предназначен всем изучающим Каббалу, хорошая возможность позвать товарищей, друзей и знакомых. Мы будем говорить о истинной сути любви по Каббале, через обучение, через общее творчество, через песни. Линк на запись будет разослан. Мероприятие от 18 и старше будет транслироваться на системе Арвуд, но только на иврите. Предназначено для аудитории Израиля. А сегодня вечером у нас собрание товарищей. Пожалуйста, Игорь и Йонатан. Дорогие хаверим, у нас особая тема на этой неделе — любовь. Это желание товарища. Сегодня у нас праздник объединения, собрание товарищей. Мы уже ожидаем, что же это такое. Все, кто у нас давно знают, что такое собрание товарищей, хочу рассказать еще раз. Мы собираемся вокруг избранных товарищей, которые

0: Здравствуйте, друзья. Первой частью урока мы будем изучать урок Рава 12 июля 2002 года. Это первый урок из двух уроков по статье «В чем тяжесть злословия и против кого оно направлено?». В книге Китвей Рабаш, Писание Рабаш, это находится на странице 444. Мы будем читать сегодня в десятках сначала до страницы 446, вторая колонка до слов «Больше, тем труднее устоять перед искушением». У нас 19 минут. Пожалуйста, начинаем.
1: В чем тяжесть злословия, против кого оно направлено? В книге Зор сказано: «Тахези, приди и увидь». Тем злословием, с которым змей обратился к женщине, привел он женщину и человека к тому, что приговорены были к смерти они и весь мир. О злословии сказано: «Язык их меч острый». И потому побойтесь меча, то есть злословия, потому что гнев карает грехи мечом. Что значит «потому что гнев карает грехи мечом»? Это меч Творца. Как мы учили, что у Творца есть меч, которым Он судит грешников. Как сказано, меч Творца полон крови. Меч мой пожирать будет плоть. Это Малхут со стороны суда в ней. И поэтому побойтесь меча, потому что гнев карает грехи мечом, дабы знали вы, что есть суд. Сказано, что есть суд, что означает, дабы знали вы, что так суждено. Ибо для каждого, у кого меч вместо языка, то есть для того, кто злословит, уготован все истребляющий меч, то есть Малхут со стороны суда. Как сказано, да будет это законом о прокаженном. То есть Малхут, называющийся это, судит прокаженного за то, что он злословил. Ибо из-за греха злословия появляются язвы. Конец цитаты. И нужно понять, ведь Зор говорит, что для всякого, у кого меч вместо языка, то есть кто злословит, уготован все истребляющий меч, то есть Малхут со стороны ее суда. И пойми это из того, что написано о змее, который благословил, обращаясь к жене, который злословил, обращаясь к женщине. Но там он злословил на Творца. Почему же это доказательство того, что по отношению к ближнему это тоже настолько строго, что ведет к смерти? Как он объясняет стих: «Язык их меч острый», о злословии по отношению к ближнему. То есть величина и тяжесть греха злословия по отношению к ближнему будут подобны злословию по отношению к Творцу. Возможно ли, чтобы злословящий на ближнего уподоблялся злословящему на Творца? Когда злословят на Творца, еще можно понять, что это ведет к смерти. Ведь злословие на Творца, он становится отделенным от Него. И поэтому, так как он отделен от источника жизни, он считается мертвым. Но почему же ведет к смерти злословие на ближнего?
0: Книга Зор говорит, что из-за греха злословия появляются язвы. А наши мудрецы сказали, на Западе, то есть в стране Израиля, говорят, третий язык убивает втройне говорящего, внимающего и оговоренного. И Раши объясняет, третий язык — это язык сплетен, являющийся третьим между людьми для раскрытия тайны. Там же сказал Раби Йоханан от имени Раби Йоси бен Зимры: «Всякий, кто злословит, как будто отрицает главное». И сказал Рав Хисда, сказал Мар Укба: «Всякий, кто злословит, сказал Творец, не можем я и он пребывать в одном мире». И кроме этого, надо понять, почему запрет злословия настолько строг, что как будто отрицает главное. Или, как сказал Мар Укба, что Творец говорит: «Не можем я и он пребывать в одном мире». Другими словами, если мы рассмотрим это на примере, когда Реувен рассказал Шимону сплетню о Леви, что он сделал нечто плохое, уже не может Творец пребывать в мире из-за злословия, поскольку Реувен рассказал плохие вещи о Леви, тогда как с остальными преступлениями, если Реувен совершил их, Творец может пребывать с ним в мире. Получается, что это настолько серьезная вещь. В таком случае следует понять, что такое злословие, если это настолько плохо. И объясним это в отношении духовной работы. В книге «Дарование Торы» Бальсулам объясняет степень важности заповеди «Возлюби ближнего как самого себя». Раби Акива говорит: «Это великое общее правило Торы. Это высказывание наших мудрецов нуждается в разъяснении. Ведь слово «общее» указывает на сумму элементов, которые, собираясь вместе, образуют это общее. Получается, что когда он говорит о заповеди «возлюби ближнего как самого себя», что это великое общее правило Торы, мы должны понять, что остальные 612 заповедей Торы со всеми ее стихами — это не больше и не меньше, чем сумма элементов, которые входят в эту единственную заповедь «возлюби ближнего как самого себя» и обусловлены ею. И это очень странно, ведь это может быть справедливо в плане заповедей, относящихся к ближнему. Но как же может эта одна заповедь содержать и включать в себе все заповеди, относящиеся к Творцу? Ведь именно они являются первоосновой Торы и ее главной и основной частью.
1: И кроме этого, там сказано о том Гере, который пришел к Илелю и сказал ему: «Обучи меня всей Торе, пока я стою на одной ноге». А он сказал ему: «Все, что ты ненавидишь сам, не делай другому». Перевод «возлюби ближнего как самого себя». А остальное — пояснение: «Иди и учись». Итак, перед нами ясное постановление, что ни одна из 612 заповедей, ни один из стихов Торы не важнее этой одной заповеди «возлюби ближнего как самого себя». Ведь он ясно сказал, а остальное — пояснение: «Иди и учись». То есть вся остальная Тора — это пояснение этой одной заповеди. Но невозможно завершить исполнение «возлюби ближнего как самого себя» без них. Надо понять, почему, когда этот Гер обратился к нему на святом языке, то есть на иврите: «Обучи меня всей Торе, пока я стою на одной ноге», как сказано, Гер ответил ему не на святом языке, а на языке Торгума, то есть на арамейском, сказав ему: «Все, что ты ненавидишь сам, не делай другому». И кроме этого следует понять, почему в Торе сказано «возлюби ближнего как самого себя», что является исполнительной заповедью, а Илель привел ее в виде запрета, ведь он сказал ему: «Все, что ты ненавидишь сам, не делай другому». А это запрет. В книге «Дарование Торы» Бар-Сулам выясняет значение и важность правила «возлюби ближнего как самого себя» в том смысле, что цель творения — нести добро своим созданием. А чтобы при получении блага и наслаждения творения не ощущали никакого недостатка. Ведь есть правило, что всякая ветвь стремится уподобиться своему корню, а нашим корнем является Творец, создавший все творения. А у него ни в коем случае нет никакого недостатка, чтобы ему нужно было получать что-либо.
0: Поэтому и творения, когда получают от кого-либо, ощущают стыд по отношению к дающим. Поэтому для того, чтобы когда творения будут получать от Творца благо и наслаждение, в этом подарке не было элемента стыда. В высших мирах было установлено сокращение, и это привело нас к исчезновению и скрытию высшего наполнения, так что мы не ощущаем благо, спрятанное Творцом в Торе и заповеди, которую Он нам дал. И хотя нам дана возможность верить, что материальные наслаждения, доступные нашему взору, чтобы почувствовать ее величие и благо, а весь мир, то есть все творения, находящиеся в этом мире, самоотверженно гоняются за наслаждениями, чтобы достичь их. И тем не менее, в них заключен всего лишь тончайший свет, то есть малое свечение от того, чего можно достичь, исполняя Тору и заповеди, как сказано в книге Зоар, что святость оживляет клипот. То есть, если бы святость не давала клипот жизненную силу, они не могли бы существовать. И это продолжается, потому что нужно, чтобы клипот существовали, ибо в конце концов все будет исправлено и все войдет в святость. И это дано творениям, чтобы они исправили это, поскольку для них существует понятие времени. И два объекта могут существовать в одном, несмотря на то, что они противоречат друг другу. И как сказано, что раз существуют две системы, святость и нечистые миры Абия, противостоящие друг другу, как же святость может исправить их?
1: Иначе с человеком, который сотворен в этом мире, где существует понятие времени. Поэтому они, две эти системы, присутствуют в одном человеке, однако не одновременно. И тут уже существует возможность, чтобы святость исправила скверну. И до 13 лет человек постигает получать относящееся к системе нечистых миров. А потом с помощью занятий Торы он начинает постигать святую душу. То есть в это время он получает питание от системы святых миров. Однако все наполнение, которое есть у клипот за счет того, что они получают от святости, не более чем тоненькое свечение, упавшее из-за разбиения келим и из-за греха древа познания, от которых возникли нечистые миры Абия. Однако мы должны верить и представлять себе картину, и наблюдать, как все творения изо всех сил гоняются за тонюсеньким светом, и никто из них не скажет, что с него хватит того, что он получил, но каждый все время стремится добавить к тому, что у него есть, как сказали наши мудрецы, тот, у кого есть 100, желает 200. И причина этого в том, что в них нет совершенства, потому что в них нет совершенства изначально, иначе в духовном, поскольку в любой духовный объект облачается высший свет. Поэтому, если человек получает какое-либо свечение духовности, он не может отличить большую ступень от маленькой, поскольку в духовном даже ступень нефеш де нефеш, являющаяся некоторой частью святости, и как вся духовность в целом является совершенством, так же и в ее части есть совершенство, по той причине, что категории большой и маленький в высшем свете зависят от величины получающего. То есть это зависит от того, насколько получающий способен постичь величие и важность света. Но в самой сути света нет никакого изменения. Как сказано, «я, авая, не менялся».
0: Отсюда возникает вопрос. Почему за маленьким светом, который светит в материальных наслаждениях, гоняется весь мир? А для духовных наслаждений, в которых заключено главное благо и наслаждение, мы не видим тех, кто хотел бы вкладывать такие большие силы, как вкладывают в материальное. А дело в том, как сказано выше, что на материальные наслаждения, находящиеся в нечистых мирах Абия, не было сокращения и скрытия. И это сделано преднамеренно, потому что иначе мир не смог бы существовать. Ведь без наслаждения жить невозможно. А кроме этого, это исходит из цели творения — нести добро своим созданиям. Поэтому без наслаждения мир не может существовать. Выходит, что в них должны были раскрыться наслаждения. В то же время, на добавку, то есть на получение блага и наслаждения больше, чем необходимо для оживления тела, что, собственно, и является настоящим наслаждением. А это есть сокращение и скрытие, чтобы творения не могли видеть света жизни, облаченного в Тору и заповеди, до того, как человек приучил себя работать ради отдачи, что называется уподоблением по форме. Потому что если бы свет, облаченный в Тору и заповеди, сейчас же раскрывался бы, не было бы никакой свободы выбора. То есть там, где раскрывался бы свет, наслаждение, которое человек ощущал бы при исполнении Торы и заповедей, было бы в получении ради себя. И человек не мог бы сказать, что он исполняет Тору и заповеди из-за заповеди Творца, а он должен был бы исполнять Тору и заповеди из-за наслаждения, которое он в них ощущает. И человек может дать себе отчет, что когда он ощущает какое-либо наслаждение в каком-либо прегрешении, это наслаждение — лишь тоненький свет относительно настоящего вкуса, заключенного в Торе и заповедях. Насколько тяжело человеку преодолевать свою страсть, которая чем больше, тем труднее устоять перед искушением. Сейчас, друзья, перейдем к уроку Рава от 12 июля 2002 года.
1: Прошлая часть статьи. Из недельной главы Мицура. В общем, тяжесть злословия, против кого она направлена. В самом деле, нет в реальности чего-то, что было бы против. Мы всегда говорим «как будто против», так в Торе. Одно «как против» другого. «Как будто», «как бы», все-таки скажем. Что действительно, одно только поддерживает другое, чтобы выяснить другое. Одно «как бы» против другого. Нам кажется, из недостатка общего видения, общего понимания, нам кажется, что действительно чего-то, что противоречит, что разваливается. Верно, что так действительно происходит, но цель... Самое плохое — это чтобы это было действительно опорой, основой следующей ступени. Зависит только от человека, как он принимает, согласно своему подобию по форме, согласно противоположности по форме, к святости, как он принимает проявление святости по отношению к нему.
2: Вот
1: Спросите, может быть, я скажу что-то.
2: Нам
1: надо понять, что все скрытие, которое мы видим на каждом уровне, когда нижний находится по отношению к высшему, когда мы находимся в нашем уровне скрытия относительно высшего, это, в общем, уровень относительно следующего уровня, который уже за Махсомом. Скрытие — это чтобы позволить нижнему обрести отдающий килим. Если бы не было скрытия, мы бы видели светлое, совершенное состояние.
2: Да,
1: мы все видим, все знаем. И, конечно, не было бы возможности оторвать себя от желания получать. То, что называется, не думая о белом слоне, не думать о чем-то, что настолько привлекательно. А сейчас оторвись от этого и думай о том же самом, только ради отдачи, как-то можно. Поэтому о наслаждении в святости есть скрытие, но на саму святость нет скрытия. Ты можешь почувствовать ее? Но в тот момент, когда человек отказывается от наслаждения святости для себя, в этот момент он чувствует и видит святость. Сама святость, духовность не скрыта. Скрыто только прямое наслаждение в получающих килим, которое можно получать от нее. Только на это есть сокращение. Потому что в тот момент, когда мы исправляем и не хотим пользоваться получающими килим, сразу же раскрывается духовность. И мы видим, что до этого тоже она не была скрыта. А из-за того, что килим были ради получения, она была скрыта. То есть мы должны понять, что как будто есть два канала. Мы можем воспринимать духовность, и помеха только во втором канале. Как бы из-за того, что это ради получения, мы хотим привлечь ее. Но если мы хотим воспринять духовность не для себя, а для того, чтобы работать с ней, как полагается, в соответствии с подобием по форме с ней, то мы видим ее и можем работать с ней. Так. То есть наши получающие килим — это то, что скрывает от нас духовность.
0: Как можно не хотеть получать что-то, если никогда не...
1: Из-за того, что духовность скрыта, хотя как бы я хочу ее, но я не хочу ее. Я больше хочу избавиться от страданий. Мне дают разные страдания в этом мире, в нашем состоянии, в моем состоянии. И я обязан убежать от этих страданий. Так мне кажется, что я стремлюсь к духовному из-за того, что я желаю его. На самом деле я не могу желать его. Я не видел, не чувствовал. Вся эта мистика, которую человек представляет себе, тоже не духовная. Духовное — это вообще ради отдачи, не то, что мы представляем себе.
2: Так
1: всякий раз это выясняется, человеку выясняется другой характер, другой образ духовного, насколько он продвигается в форму духовности. Для него всякий раз изменяется. То есть по-настоящему духовность я не могу желать. Это или это же противоположно мне. Я стремлюсь к этому, потому что мне кажется, что это избавит меня от проблем. В общем. И постепенно, благодаря учебе, благодаря тому, что я слышу от окружения, от группы, своим маленьким желанием получать относительно духовного, то есть, скажем так, это может быть, я бы сказал, просто как бы интересы, которые я развиваю с помощью того, что я слышу от товарищей, что стоит, что это много, это большое. Благодаря этому я стремлюсь. То есть я уже стремлюсь, то есть я обязываю себя учиться и работать, делать действия, которые помогают. В общем, учеба и действия помогают мне привлекать окружающий свет. Если я привлекаю окружающий свет, я получаю очарование святости, чего не было у меня никогда. Даже мне казалось, что я настолько хотел духовное. Но очарование святости — это что-то другое. Очарование святости — это называется, что я действительно начинаю соглашаться с тем, что, может быть, нужно прийти к радиоотдаче. Это вещь очень странная, неестественная. Что называется, что из лолишма, моего общего, начинается быть немножко лишма.
2: И
1: что я хочу делать эту работу, чтобы было для меня и было для Творца. И понятно, что если не будет для меня, то я не буду этого делать. Но там есть немножко что-то, что я строю намерение, чтобы это было для него, имею в виду. Это тоже отношение. Это называется лолишма, которое приводит к лишма. Но там есть уже этот переход, как в разбиении келим. В кли есть какая-то искра в малхут от бины. И благодаря этому малхут потом может исправиться.
0: И весь этот расчет относительно маленькой искры.
1: Конечно, все духовное вырастает из этого расчета, из этой искры. Благодаря учебе эта искра получает очарование святости. И тогда я выращиваю, увеличиваю это, но изначально, конечно, у меня нет никакого понимания, что такое духовность, и у меня нет никакого желания к ней в истинном виде, а от очарования святости, которое входит в меня, от этого, то, что называется лишма, от этого я уже начинаю действительно желать быть ради отдачи. Во мне начинает быть это просто чудо. Начинается быть внутри желания получать какие-то такие искры отдачи.
0: Что такое очарование святости? Это святость представляется как духовное наслаждение?
1: Очарование святости — это как раз так называется. Очарование святости. Есть какое-то привлечение к этому, влечение. Это приятно мне. Я думаю, что это хорошо у меня будет. Это не желание, потому что нет хисарона к этому. А это приятно мне, мило. Вот и все. Да-да, это действительно такое чувство. Нет потребности в этом естественной. А я люблю это. Так стремлюсь к этому. Есть что-то такое. Очарование — это как раз правильное слово. Милость, очарование. Вообще, как они назвали все это явление, это просто чудо. Чувствовали это до конца и облачили это в правильное слово.
0: Да. Каков смысл наслаждений, добрая наслаждений, которыми захотел Творец насладить Творец? Какой смысл всего этого?
1: Благое наслаждение, которое хотел, то, что Творец хотел насладить свои создания, это говорится об уровне Творца. Нет благое наслаждение другого, чем то, что он сам, то есть его состояние, его уровень. И к этому он хотел, чтобы творение пришло. Меньше это не называется насладить свои создания. Меньше, чем это просто жалеть, может быть, создание, скажем. Потому что благо — это Он. Понимаешь, добрый, творящий добро, мы говорим, что Он добрый и творящий добро. И к добру, к этому Он хочет, мы пришли. То есть мы должны прийти к состоянию Его, не получать от Него и не ощущать Его, это, конечно, а к Его состоянию. Это называется подобие по форме, и это называется слияние. Из действий твоих познали мы тебя. То есть благодаря его действиям мы познаем его действия, мы сравниваемся с его действиями, из того, что сравниваемся с его действиями, снова находимся на том же уровне. Когда мы восполняем его, не то, что мы получаем от него, это как зон, который находится в непрекращающемся зевуге на равном уровне. В этом нет никакой ущербности у творения тогда относительно уровня Творца. Это называется добрый, творящий добро.
3: А что происходит со ступенями до этого?
1: То, что происходит со ступенями до этого, это уровни подобия по форме. Постепенно я прихожу к полному подобию. У меня есть 620 желаний. Каждое желание я должен сравнять по его использованию с Творцом. Я сравниваю какое-то желание, чтобы оно было ради отдачи. Наполняю. Оно становится точно такой же по использованию, как у него, и он светит светом против этого желания. Он создал мое желание с помощью определенного света. Допустим, выходит из него 620 светов. Допустим, так. Каждый свет создает во мне желание ради получения. Я исправляю это желание ради отдачи. И кли становится как свет. То есть то же желание становится как свет. И он отдает, согласно действию, обратно. У меня 620 таких килим, которые обратно отдают Творцу, как он в 620 светах воздействует внутри этих килим. И тогда две системы становятся равны, согласно действию отдачи. Это называется, что творение становится в точности как Творец.
2: Да.
3: В статье не очень ясно, что такое злословие, потому что я вижу, что это не просто то, что ты говоришь так о Творце.
1: Злословие называется только против Творца. Это не злословие, то, что я скажу о тебе что-то или о каком-то третьем. Кому-то третьему. Это добрословие. Но злословие, на самом деле, только относительно Творца. Потому что у нас нет, на самом деле, никаких отношений, ничего другого, кроме как относиться к Нему. И то, что мешает нам относиться к Нему правильно. То есть любое наше проявление голоса, внутреннее или внешнее, конечно, которое может ослабить мне отношение к нему, испортить отношение к нему, это называется злословие. То есть, скажем так, ты можешь называть все помехи в конечном счете как злословие. Потому что каждая внешняя помеха, внутренняя, неважно, говорит во мне против его единственности, против того, что он добрый, творящий добро. Это называется злословие. Да.
3: А что я должен делать? Я могу сейчас на все говорить. Творец благословен целый день.
1: Нет, ты не должен все время говорить «Слава Богу». Ты должен говорить «Слава Богу» после того, как ты проверяешь себя и справляешься, борешься с злым началом, знаешь, откуда оно вытекает в твоих килим. И тогда ты осознаешь, в чем причина, ты опускаешься в эту причину, и ты чувствуешь, насколько она противоположно мешает тебе для осознания цели, для достижения цели. И тогда ты понимаешь, что это язык злой по отношению к тебе, потому что это, поскольку это плохо к Творцу, и тогда ты соединяешься в этом уже с Творцом вместе против этого злословия. Тогда ты можешь просить у него, чтобы он исправил это злословие. До того, как ты соединяешься с ним по отношению к злу, ты не можешь просить у него?
3: Да как тогда происходит, что, допустим, относительно товарища? В любом случае ведь, что все происходит все относительно Творца, но если это происходит относительно товарища?
1: Что относительно товарища? Слышишь от товарища, а, у меня было так. Когда я пришел в синагогу, и я уже там был несколько недель, то не помню, может, несколько месяцев, я приехал на субботу и остался ночевать у одного хасида. Отец его учился в Баре Сулам и был один из находящихся в постижении, один из великих учеников. А он был дедушка его, извиняюсь, не отец, дедушка. А он сам просто, в чем он виноват, что дедушка его был в Баре Сулам? Ну, остался так рядом с Рэбе. Я был у него дома, ночевал, вместе с ним пошел в синагогу на молитву и на трапезу, мы вернулись. И тогда по дороге мы разговаривали. И так я спросил его, задумал тот же вопрос, какой процесс? И все, он говорит, какой процесс? Ты знаешь, это нужно отдать на это всю жизнь. И, может быть, 20 лет, только чтобы начать чувствовать постижение. Это вещь, которая... Кто может пойти на это, кто пойдет? Ну, человек так говорит. Его дедушка был у Баре Сулам, отец учился у Рэбе, и он учится. И сам он тоже был, может, у моего возраста, может, немного старше, несколько лет. Я подошел к Рэбе. Да, у меня хитрости нет, я не как ты интеллигент. Подошел к Рэбе, так его взял. Сильно так вот оттянул его в сторону. Говорю, дорогой, как это, 20, 30, 40 лет? Что тут за дело такое? Он, когда это услышал, хотел убить того. Просто хотел его убить. Это называется злословие, он сказал мне. Это злословие. Он поместил в тебя, внес в тебя яд, ты это услышал. Этот вопрос у тебя будет все время в пути. Все время в пути у тебя будет тот же вопрос. Ты не сможешь уже избавиться от него. И действительно, ты все время должен будет с этим справляться. Нельзя слышать подобные вещи. Ну, что виноват, что я слышал, понимаешь, это все... Так свыше происходит. Но это называется действительно злословие. То есть то, что ослабляет тебя, что может внести в тебя какую-то другую мысль, другой путь, сбивает тебя все-таки от цели, к которой ты обязан прийти. Это, в общем, тебе во зло. Так ты... Ладно, ну, 20 лет, но ты придешь, допустим. А так ты собираешься потратить еще несколько кругооборотов, кто знает, потом снова вернешься к той же точке. Так? Так нельзя слышать этого. Если есть в группе такие действительно слухи, разговоры, их надо изгнать сразу. Если есть такая склонность говорить об этом в группе, это просто тотальное разрушение.
3: Вы знаете, как-то был... В 75-м году я был страховым агентом, работая в армии. И пошел работать страховым агентом. Почему? Не хватало топлива для машины. Я еще так же хотел поездить по стране. Тогда еще было повышение цен, я уже не помню. Так вот, я пошел работать страховым агентом. После работы немного так думал, чем это мне помогло, это мне дало возможность побывать в разных местах. И мне этого хватало. Больше не нужно было, больше я не думал. Так вот. Была тогда, вы тоже, может быть, можете видеть это на лекциях, была как-то лекция. Собрали людей, чтобы рассказать им, что это такое страхование. Я присутствовал на этом. И был в зале один человек, который был против. И он начал задавать вопросы лектору. начал там делать всякие расчеты, что это невыгодно. В общем, он разрушил там все, весь зал. Не знаю, сколько там было, может быть, 150 человек, 100 человек, может быть, 80, 70. Так вот, никто из них не захотел делать страховку. Я помню свое впечатление, как вот я это увидел на самом деле. Это действительно злословие в чистой форме. Насколько один человек может все испортить? Потому что он идет вместе с твоей теперешней природой. Поэтому ему очень легко это сделать. Против природы. Если бы он шел, он бы не смог причинить столько зла. Ты увидишь еще, сколько нам нужно приложить усилий, чтобы хоть немного сравнять добрую силу и злую силу, которая в нас. То есть все, ты должен действительно или открывать свое ухо, что называется, или закрывать. То же самое касается и глаз. Действительно, вот так. Ты слышишь что-то плохое или что-то, что может тебя ослабить, немедленно нужно исчезнуть из этого места. Это очень важно. Мы даже не знаем, как это воздействует. Мы думаем, да не, я преодолею это, я буду сильнее. Ничего у тебя из этого не выйдет. Останется, еще будет возвращаться к тебе во всех других состояниях, когда ты не будешь таким вот героем. Вот, тем не менее, когда нужно, тебе изнутри дадут некое злословие. Это уже другое. Но снаружи это чисто твой выбор. Тебе нельзя быть рядом с этим. Я очень предостерегаю вас всех. Мы так и постановляем в группах, что мы обязаны говорить только о величии цели и все время показывать любовь, все хорошие действия, которые мы можем делать друг относительно друга. Да.
1: Если я правильно понял, злословить на Творца — это хуже, чем обвинять его.
3: Что именно?
1: Злословить о Творце. Это хуже, чем обвинять.
3: Да, злословить о Творце — это хуже, чем осуждать его, конечно. Не всякого сомнения. Я осуждаю его, потому что я не исправлен, это моя естественная реакция. Если я недоволен жизнью, это называется, что я осуждаю его. Я не могу об этом говорить, обычным образом произносить слух. Так, если мне плохо в какой-то мере, то в той самой мере я и говорю, что он плох. Так ведь? Но это я говорю из своего ощущения зла. Если я постепенно исправляю это ощущение, я приобретаю правильное отношение к нему и вижу, что это зло как бы приходит ко мне относительно цели. Но если я слышу снаружи злословие о нем, тогда я воспринимаю вот снаружи вот эту некую отрицательную добавку. Когда мы говорим, что мы хотим объединяться вместе, собрать все хорошее отношение к нему, стремление к нему, желание к нему друг от друга, так? Чтобы у каждого было большое желание. Так вот, представь себе, что мы собираемся вместе, и не дай Бог, каждый берет от другого злословие о нем или о цели. Это то, что и называется, что ты снаружи слышишь плохое влияние. И вот по примеру, который я дал вот с этой лекции о страховании, да? Один такой

0: оправдывает себя. Мы не могли его терпеть здесь. Хотя он и хороший, и умный парень. Но вот эта вот форма, она очень мешала. Давала такой пример. Даже не надо было думать об этом. Злословие — это не само по себе злословие. Это все, что как бы показывает пренебрежение к цели, ослабляет тебя. Что значит злословие? Что вот если ты читать, например, будешь, это что, не злословие? Если увидишь, что не злословие, не важно. Да.
1: Критика в группе может каким-то образом привести к этому состоянию, чтобы это было как злословие, что это будет ослаблять людей?
0: Нет, критика должна быть, но она должна быть конкретной, творческой, что называется. Вот мы собрались здесь, чтобы обсудить проблему и как исправить ее. Вот и все. Почему бы и нет? Без критики и без того, чтобы увидеть зло, ведь невозможно продвигаться.
1: Да. Почему против злословия нет какого-нибудь там добрословия?
0: Написано: дай ему по зубам. Дай ему по зубам, ведь поскольку против этого ничего нет, он же, когда говорит, он прав. Он говорит из того, что он видит в конкретной ситуации, из твоего эго, из реального состояния, которое ты видишь вокруг себя, опираясь на свою жизнь, на состояние. Допустим, ты слабый человек, семейный человек, у тебя много проблем, ты устал от всей своей жизни. Он скажет тебе тысячи и одну таких примеров. Это действительно. И проблема в том, что все, что он говорит, что он прав. В этом-то и проблема. Он прав, согласно той плоскости, где ты находишься. Это как моя мама тоже мне говорит: да, ты же больной, ты слабый, у тебя есть дети, семья, и то, и другое. Много жалости. Позаботься о своем здоровье, как вот можно так не спать ночью. Все, все как бы правильно. У меня есть целый длинный список. Я не хочу даже... Я даже не думаю, что его можно дочитать его до конца. Действительно так. Она раз в 2-3 дня звонит мне.
1: Моя мама тоже.
0: Вот так вот. У них там в Канаде для пенсионеров есть... У них для пенсионеров есть соглашение с их языком. Там копейки стоят. Не знаю, сколько там, 30-40 долларов в месяц. Она может разговаривать со мной бесконечно. Ну, это же мама. Что ты можешь делать?
1: Провести трубку.
0: Понимаешь? Но я слушаю, мне помогает работа, которую я должен делать.
2: И
0: ничего не поделаешь в нашей плоскости, как она говорит, все правильно. Действительно, правильно и справедливо. Кроме одного, что есть духовная цель из точки сердца, из той самой точки. Она же не говорит, она просто говорит из сердца. А во всех этих проблемах, все эти проблемы — это так, да, что я могу сделать? Она уже знает, что я ничего уже с этим поделать не могу. Ну, тем не менее, это вот есть человеческий разум и есть божественный разум. Поступают так и поступают так, да.
1: Почему нет чего-то наступательного, скажем, только защита против этого?
0: Против злословия?
1: Да.
0: Нет, против злословия почему нет? Есть, не слушать. Уничтожить его ты не можешь, тебе нет силы, он говорит, из твоей природы. Нужно только просить Творца, чтобы он изменил природу. И таким образом он тебе поменяет злословие на добрословие. А ты сам в жизни не можешь. Ну, хорошо.
2: Ну, охран.
0: Ну, давай, последний.
1: Вот в этом примере со страховкой. Как можно нейтрализовать того человека, который разрушает?
0: Как можно нейтрализовать того человека, который там на лекции? Кстати, я в том году был лучшим агентом во всей страховой компании под названием «Цион». У меня до сих пор от них есть грамота.

0: выбросил сразу. Как можно нейтрализовать злословие во время урока, скажем, да, или во время лекции? Обычно я говорю так: я здесь лектор, я обязан провести лекцию, есть программа, которую я должен рассказать. Ну, все эти вещи мы послушаем в конце. В конце я спрашиваю, у кого есть вопросы, пожалуйста, они начинают спрашивать. Может быть, он тоже хочет спросить, но и у других есть что спросить, и постепенно он замолкает, по-другому никак. Нужно, что называется, заткнуть злословие. Против него невозможно, ты не можешь сопротивляться этому в той плоскости, в которой ты говоришь с ними, вот нормальной такой человеческой плоскости, он прав. Согласно тому, что мы видим своими глазами, там деньги, уважение, знания, безопасность, здоровье. Все эти вещи мы как бы видим, что их можно достичь различными как бы принятыми путями, так ведь? Но когда ты идешь и хочешь на самом деле достичь, ты видишь, что это невозможно сделать, что рациональным образом ты не можешь ни одной проблемы решить, ни здоровье, ни безопасность, ничего. Неважно что, ничего ты не можешь решить, но нужно выяснить это. И тогда, с помощью чего ты это выяснишь? Именно вот с помощью этого злословия. Но когда ты принимаешь его в такой форме, когда это приносит пользу, тогда ты на самом деле видишь, что он тебе помогает раскрыть и увидеть зло. То есть оно должно быть как бы под твоим контролем, тогда это действительно хорошо. Ты видишь его как помощь против него.
1: Все.
0: У нас была вчера лекция на русском языке. Пришло очень мало людей. Я думаю, что это проблема в подготовке, потому что не через газету нужно обращаться к людям, и не через вот эти вот всякие наклейки, потому что если ты проводишь лекцию где-то там в Димоне, расклеиваешь там эти объявления, так они придут в то место, которое рядом с их домом. Ну, скажем, расклеивать в Хулоне о том, что есть лекция в Петахтикве. Не думаю, что это будет действовать. Мы видели это. Я думаю, что лучше всего мы еще не пользуемся этим. Единственное, что может помочь, обязать в группе каждого. Обычно в группе каждый еще с какими-то людьми разговаривает в Кабале, там на работе, в всяких местах, в всяких там кругах, где он общается, он там так или иначе говорит об этом. Он должен сказать этим людям, что есть возможность прийти, послушать такую общую лекцию, задать вопросы, все открыто, все бесплатно. Вот таким образом, я думаю, можно было бы большую публику привлечь, чтобы каждый в своих внешних группах поговорил с несколькими людьми, которые рядом с ним, связаны с ним как-то. Тогда бы они пришли.
2: В чем лекция в четверг?
0: Четверг, ну, я не знаю, что мне скажут.
2: Важность распространения.
0: Важность распространения, хорошо. Поэтому я думаю, что это единственная форма. И хорошо, что мы научились на этом, что это так прошло, мы какие-то выводы сделаем, это прояснится. Ты же видишь, тоже из зла видят. Я думаю, что в этом и есть решение.
2: Сейчас, друзья, подведем итог, каково наше впечатление от урока и что из этого мы берем для реализации в десятку, 6 минут, семинар, пожалуйста.
0: Очень сильный урок, теплый такой. Я слышал от Рава, что злословие — это против Творца, против духовной цели. Я думаю, что в общем виде весь этот урок показывает, насколько нужно остерегаться того, о чем может говориться в десятке, в группе. Ведь мы начали урок о величии. Это всегда должно быть нашей основной линией. Всегда искать, как мы с помощью величия влияем друг на друга, чтобы по ошибке как-то не было воспринято как засловие. Поэтому нужно любить товарищей и соблюдать это.
2: Да, Рав сказал, что нужно все время пробуждать величие цели, любовь, действия, которые мы делаем друг другу.
0: Да, пример, который Рав дал о человеке, который всем высказал всем свое сомнение, это вот пример, что вопрос, который у тебя в голове, таких вещей нужно очень опасаться. Не то чтобы это происходило в десятке, но нужно сфокусироваться на величии общества всегда.
2: Что-то продолжаю, Барак, урок очень сильный, и заниматься положительным распространением в десятке, значит, действительно поднимать десятку, чтобы мы сблизились между собой, хотя мы в этом процессе раскрытия Творца. Действительно, с другой стороны, как мы слышали, что и критика, чтобы это было как можно более точно, это работа. Это что-то, что приходит естественным образом. Мы строим это в нашей десятке со временем, с действиями по объединению между нами.
0: Да. Если все это касательно групп, работы в группе, мы должны быть осторожными, все время взвешивать, что ты говоришь, как ты это говоришь.
2: Да, отбрасывать все, что мешает тебе продвигаться к духовному, потому что это делает тебе вот свой кругооборот. Рав даже привел пример, как он был самым лучшим страховым агентом, но это в материальном. Получил даже грамоту и выбросил ее. Так мы должны выбросить всю уверенность, которая у нас есть, желание получать. И пример с мамой тоже. Мама, конечно, заботится в сердце, но точка в сердце — это то, что нам важно, чтобы мы продвигались и пробуждали это в группе, потому что без этого нельзя сделать ничего.
0: Да, вот в человеческой плоскости злословие всегда право. Понятно, что всегда есть тысячу причин, кроме одной, что есть духовная цель.
3: Да, но что-то,
2: о чем я думал, что злословие — это какое-то внутреннее состояние тоже. Во мне пробуждается злое начало по отношению к себе, к тому человеку, который сказал Раву, что это займет 30-40 лет. Я бы сомнений такие, которые пробуждаются у человека. И в себе ты тоже можешь справиться с ними только с помощью десятки, с помощью того, что товарищи дают тебе важность, пример, уверенность каждому товарищу, который приходит, и у него какие-то сомнения, то как раз ему показывают, насколько путь верный, и как мы работаем на нем правильно. С помощью этой силы, которую мы получаем от десятки, десятка дает человеку, есть возможность преодолеть все это внутреннее злословие, которое у человека пробуждается.
0: Да, и это не то, чтобы не было места для критики. Всегда есть место для критики. Просто она должна быть конкретной и креативной, что называется. Вот как мы сейчас сидим и решаем ту или иную проблему. И поэтому мы каждый раз можем таким образом улучшаться. И то, что товарищи также сказали, это напоминает статью в Шамате, где сказано, что в той мере, когда товарищу нужна помощь, мыслях и так далее, совет там какой-то, он может отойти в сторону, поговорить с товарищем, который близок ему по духу, но об общем не высказывать свои мысли в сердце, что называется, или обсудить какие-то события, которые вне наших основных кругов, что называется. Вот. Чтобы понять, что на самом деле можно, как можно помочь справиться с трудностями. Но главное — это распространять добрую речь, добрословие, что называется.
2: Да, это не то, что нельзя делать ошибки, или чтобы справиться с критикой. Никто, конечно, не совершенен, как-то сделать. Но нужно обращать внимание, как он пишет здесь, в то время как другие прегрешения, которые сделал Рувен, Творец, может исправить их. То есть, бывает, человек ошибается, но все-таки он в группу может это включить, но засловие — это что-то другое.
0: Да, на самом деле это совсем не то, что мы на ежедневной основе понимаем о злословии. Он объясняет тут нечто другое. Имеется в виду злословие относительно Творца, как мы рассказываем о его величии в десятке, в группе. То есть тут сильное очень выяснение.
2: Друзья, перейдем к следующей части урока.

0: Мы учим книга «Учение 10 сферот», второй том, шестая часть, Тавтавхет. Ор Пними, 19 пункта. Мы сейчас заходим в урок Рабаша со слов, и об этом сказано, когда спускается свет Айн, он проходит. А до этого мы прочитаем 19 пункт Ари. 19 пункт Ари. И есть еще третий свет. И он обязательно, потому что когда спускается, распространяется свет Айн вниз, через Акудим, вот он-то и сосредотачивается в цветах этих Ахаб. И он черпает оттуда и берет от них свет для нужд создания келим никудот. И берет из трех светов, которые являются светами озен, хотом, пе. Заходим в урок с Рабашем.
1: И тогда то, что было в Катнут, Гадлут и Бурыника Мухин, в Мохин Рош, распространяется в Гуф, и это называется Шиболит Закан, или дословно «Колос Бороды». Это дорога, проходящая через Сеарот. Волосы указывают на Катнут, когда в нем нет волос. Это Малхут Гарта, да, есть Гарды Рох, пятое исправление. Затем шестое исправление, которое называется Рав и Хесед. Это указывает, что нет хохмы, только хасадим. На какие хасадим? Мохин де Нешама. Затем седьмое исправление — это то, что указывает на Гадлут, и там это называется Паним. Отвернувшись от Саарот, там, где нет Мохин де Хая. И там Мохин де Хая в состоянии Ибур, дословно в верхней губе, по пути относящемуся к верхней губе. А рождение Тейбура Ника и Мухин, где Гарды Рох находится в Шиболе Тейбур. Затем он говорит, что Хасадим де Мухин приходит от Саарот, и поэтому исходит уже из Саарот. Называемый великий в милосердии Мохин де Нешама. Истинный он называет Мохин де Хая. И тогда по-настоящему раскрывается его управление как доброго и творящего добро, когда раскрывается Ор Хая, Мохин де Хая. После этого все собирается с помощью сеарот, которые служили для подъема с нижней гей в эйнаем. Это смягчение происходит там, поэтому исправление восьмое, которое называется Иесод, но Сеесод. Оно называется степенью Иесод, также называется ступенью Мазлин. Упоминается в той же мере, в которой касается Ник Акудим. Мы учим так, что вышли три роша. Какие эти три роша? Два относятся к уровню Итлапшут, и один к уровню Авиют. Сюда я спрашиваю, когда выходит Дали для Итлапшут и Гимл для Авиют? То есть это те Рашим, которые были раньше, они аннулируются или остаются на той же ступени и получают добавку? Это вопрос. В любом случае, из текста следует, что то, что было у них, не исчезает, а только добавляет добавку. Это первое. Далее есть еще вопрос. Мы знаем, что первый рош Никудим называется Парцов, Ишсут, в котором есть Гальгальта иная. Он получает Озенхот МП вместе своего выхода, который называется Гальгальта Вейнаем, Лерош Детикна. В отличие от этого Аба Ваима и Кетер, это Ахаб Детикна, которые рассматриваются как получающие. Далее. Когда приходит Гадлут, сокращение Цимцум Бет отменяется, и тогда нужно было бы сказать, что Ахаб, который называется Гарда Никудим, соединяется с первым Рош, называется Ишсут. Но он говорит, нет, свет, который был в первом Рош, спустился вниз, поднялся обратно наверх. Он не спустился. Почему он дает два объяснения? Это не так важно, он объясняет. Так о чем ты спрашиваешь? Ахаб де Дикна, который называется Гарда Никудим, не соединяется с Ишсут. Зивук происходит в первом Рош, который называется Гальгальта Инаем. Почему? Он говорит, поскольку мы видим, что Парса не была отменена, и доказательство этому, что было разбиение, но только на время. Получается, что он должен был соединиться с Гарда Никудим, поскольку Гарда Никудим стоит ниже табора и ограничены, то и первый Рош тоже был ограничен и как бы соединился с ними. Поэтому если они не соединяются, потому что Цимцум Бет не был полностью отменен. И поэтому мы учим, что Гальгальта и Наем называются первый Рош, ступени Ишсут, которая стоит выше табора. Понятно? Дальше. После этого он учит, что Кетер опустил нижнюю Хей из Эйнаем Кетера, из Педа Кетера и Ахаб Кетера соединились с Гальгальтовым Эйнаем Кетером. Там мы учим, что они соединились. Это я слышал. А дальше он говорит, знаете, поскольку Ахаб Кетера находились в Гальгальте Инаем Аба Ваима, поскольку Ахаб получили Гадлут, то и Гальгальта Инаем Аба Ваима получили Гадлут. Тоже слышу. Далее, они стали одной ступенью, а не двумя рашим. Хотя это две ступени. Одна Бет Брит Лапшут, вторая Алев де Авиют. Относительно Ахаб мы говорим, что они считаются одной ступенью. Разве они не два роша, не две разные вида работы? Ведь они не похожи друг на друга. Поэтому я говорю, что Пхина Алев получил от Кетера Далит Гимл. Как сам Кетер. Теперь возникает вопрос. Он приводит правило. Нижний, поднимаясь к высшему, становится как он. Поэтому у него есть Гадлут. Так он получил ступень уровня Кетера? То есть он как Кетер или нет? Говорят, да. Может быть, Алев Девиют? Так я должен сказать, что он получил уровень Кетера на своей ступени. Ему не нужно больше, чем Пхина Алев. Не нужна Пхина Бет. Он задает вопрос, если нижний становится подобный высшему, становится он той же ступенью, как высший или нет? Он становится ступенью подобной ему, у него есть совершенство, как у высшего, но он нуждается в одном виде совершенства, в другом — ином. Я Аба Ваима называется Бина Де Ма. Это совершенство. Им нужно что? Бина, что им нужно? Отсюда есть известное высказывание. Раби Зуша говорил, что ему не нужно величие Авраама, нашего праотца, ему нужно быть как Раби Зошин, таким, как он должен быть. Его ступень должна быть совершенной, но не совершенной ступенью другого. Только совершенный в своей собственной пхине. Алев да авиют остается алев да авиют, и он называется бедет лапшут. Там есть совершенство, подобное высшему. То совершенство, которое ему нужно, это его совершенство. Нижний нуждается в совершенстве высшего. Далее говорится еще об одном. Гальгаль Тейнаем Ахаб. Де Аба Ваима. Где они находятся? В семи нижних. В Гальгаль Тейнаем семи нижних Даникодзим. В Тихе он говорит, тогда, когда Аба Ваима поднимает свой Ахаб посредством свечения Есода, как было изучено Гальгаль Тейнаем, нижнего Парцофа также поднимается вместе с ним. И называется Ман по отношению к Аба Ваима. Получается, что Гуф поднимается в Рош. Тут надо уточнить, обретает ли Гуф тем самым совершенство? Подобная Рош. Гуф не нуждается в совершенстве Рош. Гуф нуждается в своем собственном совершенстве. То, что подобает Гуф, как в той притче. Жена мужу говорит, в четверг приготовь деньги к субботе. Муж отвечает, у меня есть деньги, потенциально. В субботу он садится за стол, жена говорит, подожди, нет еды. Нужно было купить. Он говорит, ну, деньги же есть в потенциале. Она отвечает, хорошо, можешь теперь есть в потенциале. То есть Гуфу требуется Гуф. Гуф не нуждается в потенциале. Нет такой ступени, чтобы нижний полностью соответствовал высшей, а высший нижнему. Каждый должен получить совершенство своей собственной системы, ступени. Далее, третий уровень дикны и все остальные тикуним дикны продолжаются до хазе, то есть до ее окончания. Они являются ступенью ее истинных зад, семи нижних, и являются ступенью гуф и кли получения по своему происхождению, то есть относящимся к цимцумалев. И то, что написано до хазе, тут тоже не совсем точно. Он говорит так, свет хотема не сходит до хазе. А свет П до табура. Что такое высший, что такое нижний? Что такое высший? То, что не сходит до хазе. А что такое нижний? То, что не сходит до табура. На этом он основывает уточнение. Смотрим дальше. Сказанное, когда спускается свет Айн, он проходит через Озен, Хотем и П и смотрит света этих Ахаб. Означает, что свет Инаем находится под влиянием Ахаб. То есть не так, как мы учили раньше, что грубый свет Авьют Пхины Алиф не сходит из П и вниз. Где он начинается? Из Гуфа от П и начинается здесь. Он начинается от Инаем и ниже. Это уже Ахаб, и называется Гуф. Это новое понятие. Сказано, и берет он из них свет для нужд создания нижних никудот. То есть и Келим де Никудим, получающий от них от света, который вышел из Рош де Сак, то есть Сеарот Дикна. Поэтому они обязаны иметь те же свойства, как и объясняет дальше, потому что Келим Никудим устроены по порядку Цимцум Бет, Гальгаль Тейнаем и Ахаб, есть Рош и Куф. И далее начинаем. 409 страница, 20 пункт. И это произошло. О чем здесь идет речь? Тут говорится о третьем различии, где он говорит, свет, который вышел через Эйнаем, его келим уже исправляются в Ахаб. То есть Ахаб рассматривается как гуф, а не как рош. Из-за второго сокращения. Еще мы учили поскольку зевук, который был совершен для мира Никудим, был на Цимцум Бет, который освещает только половину ступени. И поскольку в самом парцуфе Сак, несмотря на то, что он делает зивук на нижнюю хей в Эйнаем, в нем самом все еще светят все 10 сферот. Получается, что тот свет, который вышел через Эйнаем и освещает лишь половину ступени, это уменьшение, добавленное к ней подобно сарот, которые добавляются на гуф, но сами по себе не являются частью гуф тела. Если так, почему называют это сарот? Чтобы показать, что в самом сак нет никакого уменьшения. И асарот, он дает два понимания, даже пять. Слово асарот — волосы. Первое, потому что это нечто добавленное к телу, как волосы к телу. Второе, от слова суэр — бурный. Вверху нет никаких волос, чтобы объяснить то, что приводит примеры. Волосы асарот от слова бурный — суэр, потому что ему недостает того, что ему чего-то не хватает. Не достает до того, что он должен получить, а у него этого нет, и поэтому он и будет таким бурным. И он разделяет это на волосы головы и волосы бороды. Далее. Мы учим, что каждая ступень получает цвета от места зивуга и ниже. То есть место зивуга, который был для нужд Аб, был в Пель-де-Гальгальте, и тогда он берет свои цвета от П и ниже до Гальгальте. Также Исаак, который родился из ПДА, рассматривается тоже по цветам, которые он берет от П и ниже, ДАБ. Также рассматривается и тут. Несмотря на то, что мир Никудим стоит и облачает от Табора и ниже, по какой-то причине, но цвета, которые он берет, из какого места? От места зивуга и ниже, которые являются сарот де дикна. Это то, что он говорит тут. 20-й пункт. Это произошло, как сейчас проясняется, таким образом, что света озен распространились от шиболит закан в материальном в мире ниже Тпедерош. И света Хот-МП тоже проходит там. А раз так, безусловно, когда распространится через это место свет Эйнаем де Ак, не сходит от Эйнаем и ниже, он смешивается с ними и возьмет их свет. То есть в порядке их келим, которые уже рассматриваются как свойство гуф, а не как рож. И вот эти 10 никудот.

0: Шалом, хаверим якарим, брухим абаим.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Добро пожаловать снова на наш курс «Науки Каббала», наш глобальный курс. Мы очень рады вас видеть снова с нами. Мы уже 5 недель изучаем ту же тему. Это очень важная тема в нашей духовной работе. Это строение духовного общества. И мы прошли уже несколько принципов, и сегодня мы продолжим эту тему. Мы хотим из урока в урок говорить о более практических вещах. Если мы зададимся вопросом, как различные люди из различных культур, с различными характерами могут выстроить это объединение между собой, истинное объединение, где каждый может сохранять свою уникальность и все же идти вместе к новой, к общей цели. И если мы зададимся вопросом, как товарищи могут дать друг другу важность и смысл того, что мы делаем. И сегодня мы будем изучать те принципы, которые помогут нам выстраивать, продолжать выстраивать нашу десятку, нашу духовную группу, в которой мы хотим поднимать важность цели, давать личный пример, подниматься над критикой, а также и укреплять друг друга в нашем объединении. И мы не должны быть совершенными, но мы можем каждый из нас добавить к общему объединению. Здравствуйте, наши преподаватели, Михаэль, Авил.
2: Приветствуем всех.
1: Друзья, подруги, мы очень рады быть снова с вами. Наше воскресенье, наш радостный общий день, когда мы заботимся о нашей точке в сердце, об этой искре, которая в нас. И мы хотим, чтобы она развилась и стала духовным кли, с помощью которого мы сможем доставить наслаждение Творцу и приобрести свойство отдачи. И для этого мы здесь находимся. Мы для этого пришли сюда. Творец нас пробудил, выбрал нас. Есть такие, которые говорят, что нас выбрали вот так, пинцетом, да, каждого. И каждый из нас очень особенный. Каждый из товарищей, подруг, которые находятся здесь, очень особенный, потому что Творец пробудил в нем точку в сердце. И мы хотим уделить эти 1.5 часа для продвижения в развитии точки в сердце. Это то, что мы будем делать. Сегодня утром на нашем утреннем уроке, когда вы закончите этот курс, мы заканчиваем наш курс в конце октября. На Большом Конгрессе, который вы все там будете, там вы получите также и сертификаты окончания курса, и тогда вы перейдете к следующему этапу, это наше сообщество, и там вы сможете присоединиться в нашу технологическую систему, называется система Арвут, поручительство, и там также проходят ежедневные уроки для продвинутых уже преподавателей. И сегодня на таком утреннем уроке Рав сказал, что мы должны пробудить такое понятие, надеюсь, что, переводчики смогут перевести, это как милость Творца свыше, милость святости. Это такое состояние, когда мы притягиваем свет, возвращающий к источнику, и когда человек находится в желании получать, сказал Рав, он не может себе даже представить, как он придет к желанию отдавать. Но постепенно из обучения, из этих действий, которые мы делаем, он повторял все время это понятие «хендек душа», прелесть святости, можно так сказать. Он пробуждает вот это притяжение. Он даже не может объяснить, что это, он не может даже конкретно зафиксировать это ощущение, но это некое внутреннее притяжение к духовному, к святости, к отдаче. Это все одно и то же. Мы понимаем, что нет никакого другого духовного. И это духовное — это прийти к свойству Творца, свойству отдачи. Это то, что мы хотим сегодня сделать. И сегодня мы пройдем 2 последних принципа.

0: Знаете, мы выбрали для вас 10 принципов основополагающих. Сегодня мы поговорим о 9-м и 10-м принципе, а со следующей недели мы хотим уже перейти на более продвинутый контент. Мы возьмем особенные такие свойства, о которых мы захотим поговорить, и на каждую неделю мы будем развивать с вами эти свойства. И это все как подготовка к работе в десятке. Мы знаем, что уже есть такие, которые уже участвуют в учебных десятках, а некоторые сделают это в ближайший месяц. Мы хотим, чтобы уже до 1 сентября каждый из вас, кто хочет, нашел себе десятку, ну, естественно, по желанию, да, и смог бы быть в десятке на своем языке и начинать тренироваться, тренировать эти принципы, которые мы сейчас изучаем только теоретически, но постепенно мы хотим, что надеемся, что вы присоединитесь к таким же товарищам, как и вы, которые закончили глобальный кампус, глобальный курс, может быть, год назад, может, 2 или 3 года назад, и тоже находятся в этом духовном процессе. И вы постепенно, согласно вашему желанию, присоединитесь в десятки и начнете уже тренироваться в реализации этих принципов. Нас ожидают великие дела. Вы зайдете в систему технологическую Арвуд и присоединитесь к сообществу учащихся, и будете присоединены к десяткам. И конгресс нас ожидает в конце октября. То есть очень много всего, чего можно ожидать. Поэтому есть к чему стремиться, и мы действительно готовимся к следующему этапу вашего развития. Мы уже видим его перед глазами. Он находится буквально за углом. Это наша программа. Прежде всего, чтобы вы понимали, что у нас есть перспектива. Это не то, что да, мы не знаем, что делать, и решаем каждый момент что-то заново, а у нас есть четкая программа. Кстати говоря, в этом наборе вы получаете самую продвинутую программу. До сих пор мы так строили, пробовали и так далее, а вы получили вот такую версию 2.0, то, что называется, самую улучшенную. Мы улучшили предыдущую вариацию нашей программы, и мы думаем, что она гораздо более эффективная. И это, конечно, благодаря вам, благодаря вашему желанию продвигаться вместе. Мы говорили о 10 принципах. Давайте, может быть, очень так быстро пройдемся по этим принципам, потому что нет смысла углубленно повторять. Первый принцип, о котором мы говорили, это о потребности поднимать важность наших встреч, важность наших рамок и важность цели. Это то первое, что мы говорили. Второй принцип.
1: Да, второй принцип говорит о равенстве. Мы говорили, что в науке Каббала это относительное равенство. Насколько каждый вкладывает в группу, и это невозможно проверить. Потому что мы изначально не знаем потенциала каждого, и поэтому равенство не в том, что я вижу своими глазами, или сколько человек внешне что-то делает, а говорится об относительном равенстве.
0: Да, третий принцип. Мы буквально в двух словах повторяем, потому что мы уже об этом говорили. Третий принцип, что несмотря на то, что мы выстраиваем группу, мы сохраняем очень аккуратно и очень так бережно уникальность каждого товарища, потому что мы хотим сохранить уникальность каждого и не сделать всех вот грести под одну гребенку. И именно через объединение между разными людьми создать это единство.
1: Да, четвертый принцип говорит о личном примере. Все, что вы думаете, поможет вам относительно возвышенности цели, величия ее и величия Творца, вы должны прежде всего дать личный пример товарищам.
0: И пятый принцип очень особенный. Мы говорили о том, что мы покупаем товарищей. Слово «товарищ», «хавер», оно идет от слова «хибур», «соединение». Мы хотим «купить», в кавычках, стремление товарищей, хиссароны товарищей. Нам нужно их желание, их уникальное желание каждого товарища и подруги. И мы хотим это все соединить с нашим стремлением, и таким образом из общего вот скопления этих желаний и стремлений.
1: И для того, чтобы приобрести хиссароны, желания, это очень важная вещь, потому что Творец заложил в каждом очень маленький хиссарон, и поэтому методика устроена таким образом, что я должен приобрести это стремление, хиссарон у товарища. И для того, чтобы это сделать, мы должны выполнять шестой принцип, который гласит, что каждый отрицает в собственных недостатках. Если мы видим только изъяны в товарищах, так я не могу приобрести у маленьких людей хиссароны, я их должен видеть большими, поэтому изначально я так устроен, что я вижу изъяны в других. Но методика говорит о том, что мы должны работать над тем, что это во мне изъяны, а не в них.
0: Седьмой принцип. Опять же, мы напоминаем тем, кто присоединился сейчас. Мы говорим о принципах работы в группе, в духовной группе, в десятке. Седьмой принцип говорит о критике. Мы не выражаем критику о товарище. Конечно, не делаем это на общем собрании, и также и не делаем это напрямую. Мы только говорим о величии. Мы не злословим или говорим за спиной, за глаза что-то. Не потому, что мы хотим быть хорошими людьми, а потому что это действительно наносит вред. Это наносит вред этой духовной сетке, той сети, которую мы хотим построить между нами. Мы хотим в этих каналах десятки между нами, что в них текло только важность цели. А если мы злословим, там течет яд. И это наносит вред нашему духовному продвижению и продвижению товарищей, которые попадают под это влияние. Поэтому очень важно обращать внимание, что мы говорим.
1: Принцип восьмой, который мы изучали, это легкомыслие. Мы говорили о том, что легкомыслие может погубить все наши усилия по построению связи, которую мы строим ради того, чтобы раскрыть Творца в нашей связи. И поэтому изначально мы должны определить границы, о чем мы говорим, о чем нет. Вы, конечно же, в своей жизни говорите о том, о чем хотите, со своей семьей, с товарищами, приятелями. Мы говорим не о политике, не о веровании, не о национальности. Мы говорим только о том, что относится к нашей взаимосвязи. Поэтому все остальное называется легкомыслие, потому что со временем мы сможем также и подробнее говорить об этом. Но вначале важно сконцентрироваться на семинарах, которые мы будем проводить во время учебы, только на тех вещах, которые мы будем определять заранее.
0: И мы подходим к девятому принципу. Девятый принцип, записывайте себе, пожалуйста. Он включает несколько таких моментов. Мы собрали их вместе. Так, очень в общем, можно сказать, что девятый принцип говорит о том, что мы все стараемся и заботимся о том, и действуем в этом направлении, чтобы укреплять, поднимать дух группы, дух десятки. Мы стараемся укреплять и поднимать дух группы. Давайте прочитаем 29-й отрывок вместе. 29-й отрывок из слов Рабаша. Он взят из статьи, где есть очень важное изречение, которое важно записать себе. Это называется «Человек да поможет ближнему». человек да поможет ближнему. Если говорить в общем, это значит, что мы хотим помочь друг другу.

0: помочь товарищу. Должно ли это быть именно в том месте, где есть бедные и богатые, умные и глупые, сильные и слабые и тому подобное? Но когда все богатые или все умные, или все сильные и тому подобное, чем человек может помочь другому? Однако мы видим, что есть одна вещь, являющаяся общей для всех, а именно то, что касается состояния духа, буквально настроения. Как сказано, забота в сердце человека пусть выскажет ее другим. Ведь в том, чтобы у человека было приподнятое состояние духа, ему не поможет ни богатство, ни ум, ни тому подобное.
1: А именно, человек может помочь ближнему. Но как раз человек может помочь другому тем, что он видит, что тот находится в низком состоянии духа. Ведь, как сказано, не может человек сам вызволить себя из тюрьмы, а как раз товарищ может вызвать у него приподнятое состояние духа. То есть товарищ поднимает его из состояния, в котором он находится, в состояние духа жизни. И он снова начинает обретать силу, уверенности в жизни и богатстве. И он начинает ощущать, как будто цель его теперь близка к нему. Из этого следует, что каждый должен обращать на это внимание и думать о том, чем он может помочь товарищу, чтобы доставить ему приподнятое состояние духа. Ведь в том, что касается состояния духа, каждый может найти у своего товарища место недостатка, хисарона, которое он может наполнить. Это слова, которые спускаются к нам с высших миров. Я не знаю, насколько вам удается почувствовать то, что здесь Рабаш говорит, но каждое слово, оно прямо высечено в скале. Посмотрите, какая глубина здесь есть. Давайте поговорим об этом вместе. Рабаш говорит так, что следует понять, что значит, что человек может помочь товарищу. То есть духовный путь выстроен так, что мы не можем продвигаться сами. Нам нужна помощь наших товарищей. Это не то, что мы не в порядке, это не то, что мы недостаточно способны. Наоборот, процесс построен так, что мы будем нуждаться в помощи товарища, еще товарища с точкой в сердце. И он говорит, должно ли это быть именно в том месте, где есть бедные, богатые, умные, глупые, сильные, слабые и тому подобное. То есть мы можем быть люди с большой силой, очень сильным характером, сильным желанием, способностью быть успешными в нашей обычной жизни, очень креативными и так далее. Прекрасно. Это никак не связано с этим. Эти все свойства, которые являются природными свойствами, или те, которые мы развили в себе, это никак не связано с духовным развитием. Очень важно, чтобы мы это поняли, потому что в начале пути, первые 5-6-10 лет, человек уверен, что то, что он очень хороший руководитель где-то, или какой-то организатор прекрасный, или наоборот, умеет хорошо учиться, или он хороший бизнесмен, или у него все получается в жизни, это обязательно ему поможет продвигаться в духовном. Может быть, это ему помогает преуспеть в материальном мире, достичь денег, знаний, власти и так далее. Но это никак не связано. Вот эти все свойства не связаны с моей возможностью продвигаться в духовном. И наоборот. Я могу быть очень простым человеком, который занимается очень простой какой-то работой. Никакой небольшой менеджер или руководитель. Но у меня нет никаких особенных способностей устраиваться в этом мире. Но у меня есть внутреннее стремление к духовному. Нет никакого приоритета для этих свойств.
0: Не то, что нет никакой связи в духовном.

0: В духовном, но вообще нет никакого выбора. Человек не может это выбрать, быть умным или глупым, как мы изучали с вами в «Свободе выбора», что это основа человека и окружения, в котором он родился, что это совершенно от него не зависит, от самого человека. И нам кажется, что такие люди, как художники или композиторы, они как-то больше связаны с духовным. С этим тоже нет никакой связи. Есть вроде бы люди, которые больше связаны с духовным, у которых такие тонкие профессии. Вообще нет никакой связи. Духовная душа, тот потенциал, который мы должны развить, связано с возможностью человека стремиться к связи с ближним. А для этого не нужно никакого умения. Скажем, человек, который занимает какую-то общественную должность высокую, да? Люди, которые, может быть, изобрели Facebook, или он соединяет миллионы, не знает, он определяет кто-то там моду. Это, с этим тоже нет никакой связи. Затем человек раскрывает, что все эти вещи, только поймите, почему это должно быть связано с духовным, что Творец, он не прав? Он дает одним быть умными, другим глупыми? Нет. Как мы с вами изучили принципы, мы говорили о том, что мы говорим об относительном принципе. Нет равенства между людьми, не может быть, как нет равенства между почками и печенью. Но у каждого своя функция. И также у человека, если нам он даже кажется не совсем умным, у него тоже своя функция.
1: Давайте продолжим читать. Это чудесные слова Рабаша. Отметьте себе этот отрывок, запомните его и почитайте его несколько раз. Продолжим, говорит Рабаш. Однако мы видим, что, то есть мы говорим, что быть умным, глупым, сильным, слабым — это не играет роли. А что же да? Говорит Рабаш, однако мы видим, что есть одна вещь, являющаяся общей для всех. Что это? А именно то, что касается состояния духа, буквально настроения. Тут на иврите это звучит как «руах». «Руах» на иврите — это поднимать важность цели. Есть три света, которые заходят в душу. Есть пять, но три из них заходят в кли, пока кли становится готовым. А двое они более на позднем этапе. Первый свет — это нефеш, можете себе записать. Второй — руах, а потом нешама. Руах — это тот один из этих светов. Рабаш говорит о возможности поднять дух, руах, важность цели. И это, он говорит, что всем нужно. И великий силач, и слабый человек, нам всем нужна добавка вот этого руах. Что он говорит? Что мы видим, что есть одна вещь, являющаяся общей для всех, кто хотят продвигаться по духовному пути, а именно то, что касается состояния духа. Руах. Как сказано, забота в сердце человека, пусть выскажет ее другим. То есть тут очень особенная вещь. Важно, слышишь, Вальда? Важно, что когда я хочу поднять важность и величие цели для моих подруг в Литве, допустим, да, я бы им это сказала. Не сохранять это в секрете, в сердце, а наоборот. О важности и величии цели стоит говорить. Это часть нашей духовной работы в группе. И моя роль заключается в том, чтобы давать величие. Это как поливочная такая машина, да, которая поливает все вокруг. Я распространяю величие цели. Кому? Моим товарищам, подругам, группе. Не сохранять это в сердце, в секрете, а говорить об этом, укреплять их, давать им силы. А откуда они иначе получат силы, если не, не от меня? Забота в сердце человека пусть выскажет ее другим. Ведь в том, чтобы у человека было приподнятое состояние духа, ему не поможет ни богатство, ни ум и не тому подобное. А что же ему поможет? Но как раз человек, человек, что имеется в виду, это тот человек, который находится уже на духовном пути. Мы не говорим о просто каком-то человеке, а другой товарищ мой может помочь другому тем, что он видит, что тот находится в низком состоянии. И я вам уже говорю, так, очень аккуратно, что каждый из нас, Антонио, ты слышишь? Каждый из нас, неважно, что произойдет, каждый из нас пройдет состояние, низкие состояния на этом пути, потому что этот путь построен на подъемах и падениях, так это все выстроено, и это часть нашего духовного продвижения. И будут те этапы, когда мы пройдем низкие состояния, они будут. Обратите внимание, тут очень-очень важное предложение, и стоит его записать. И запомнить его. Ведь не может человек сам вызволить себя из тюрьмы. Опять. Не может человек сам вызволить себя из тюрьмы. Наш путь специально построен так, чтобы мне нужна была помощь моих товарищей и им помощь моя.
0: Где ты остановился? Ага. Но как раз человек может помочь другому тем, что он видит, что тот находится в низком состоянии. Между прочим, низкое состояние только относительно цели. Вы можете быть очень успешными и не чувствовать никаких подъемов и падений в вашей обычной жизни. Удачный бизнес, дети успешные, все хорошо, и так можно и закончить жизнь. Вместе с этим в духовном, по отношению к цели, по отношению к вашему стремлению, к духовному продвижению. Наверняка вы пройдете подъемы и падения. Еще раз, это только относительно величия Творца. То есть вы сможете оправдывать, иногда нет. И это называется в тот момент, когда я его оправдываю, это называется подъемом, когда я не согласен с ним, не могу. Это в сердце, не то чтобы то, что я произношу устами. Если я в сердце не согласен с тем, что делает со мной Творец, я в падении, потому что я не в подобии свойств. И это наверняка каждый пройдет. И он говорит, ведь, как сказано, не может человек сам вызволить себя из тюрьмы, потому что человек, когда находится в низком состоянии, он себя не может спасти, и так много лет. Но как раз товарищ может вызвать у него приподнятое состояние духа. То есть если человек находится в группе, исследовательской группе, 10 человек, с помощью личного примера и всех принципов, которые мы изучали, они могут вывести тебя из состояния, и вы по отношению к ним делаете то же самое. То есть товарищ поднимает его из состояния, в котором он находится, в состоянии духа жизни. Жизнь называется связь с Творцом, и он снова начинает обретать силу уверенности в жизни и богатстве. Нам всем не хватает надежды и уверенности, что мы в этой жизни можем достичь цели. Это то, чего не хватает человеку, потому что мы находимся в сомнениях. Почему? Потому что Творец скрыт. Иногда мне кажется, что Он существует, иногда я уверен на 100%, что Он существует, иногда Он ведет меня таким образом, что я с Ним не согласен вообще. Вообще я думаю, что не может быть, что Творец добр и творит добро, и вообще существует. Смотри, как Он ведет себя со мной и с остальными творениями. И поэтому нам нужна так называемая группа поддержки, что в такие мгновения, когда я нахожусь, чтобы дала мне уверенность, и он начинает ощущать, как будто цель его теперь близка к нему. Из этого следует, что каждый должен обращать на это внимание и думать о том, чем он может помочь товарищу, чтобы доставить ему приподнятое состояние духа. Вы понимаете, что сделать приподнятое состояние духа товарищу — это самое самый важный принцип, по сути дела. Теперь каждый может научиться уникальному подходу, индивидуальному каждому товарищу. Мы можем найти силы, которые могут поднять состояние духа всей нашей группе, а может быть, что и по отношению одного к другому мы тоже можем производить такие действия. Но здесь мне нужно изучить особые свойства каждого товарища, как в семье, скажем, у вас много детей, вы знаете, как подойти к каждому ребенку, к одному. Одному я могу прочитать какой-то отрывочек, другому принести подарок, а с третьим выехать в какой-нибудь паб выпить пиво. Вы понимаете, что здесь гамма, связанная с искусством, этого к тому, на что направлен этот товарищ или подруга. Ведь в том, что касается состояния духа, каждый может найти у своего товарища место недостатка, хиссарона, который он может наполнить. То есть, как Рабаш и начал, может быть, все богатые, мне не нужно ни деньги, ничего, есть здоровье и деньги у человека, но нет человека, который сказал бы, что мне не нужно состояние духа больше, чем есть у меня. Это даже во внешнем обществе, материальном, и уж тем более те, которые хотят продвигаться в духовном, всегда человеку не хватает еще состояния духа, еще стремления к цели. Человек не может сказать, у меня есть стремление, мне больше не надо. Я стремлюсь к Творцу, и нет больше потребностей. Нет такого.
1: Да, когда вы пишете себе, очень важно написать «мацав руах», то есть настроение равно величие и важность духовной цели у товарища. Это и есть моя роль. Я должен взять товарища, допустим, кого? Андони, да, наш товарищ из испаноязычный. Допустим, у него настроение на уровне X, а я хочу его поднять на уровень X плюс 1. Как я это сделаю? Я буду о нем думать. Я не обязан с ним говорить. Может быть, я просто думаю о нем. Может быть, я с ним и поговорю. Может быть, мы побеседуем. Может быть, я ему зачитаю какую-то цитату. Может быть, я ему расскажу что-то. А может быть, мы сделаем какое-то общее действие. Почитаем вместе, споем песню, пойдем куда-нибудь. Сделаем какое-то мероприятие в рамках наших рамок в десятке. Это может быть мысль, это может быть разговор, это может быть действие. Это может быть не что-то такое очень громкое. Есть различные формы работы с товарищами. Не только через мысль и через действие. Сила мысли, она очень сильная, мы будем о этом говорить.
0: Здесь стоит добавить, чем это отличается от психологии. В психологии мы знаем, тот, кто спортом профессионально занимался, знает, что целая команда поддерживает его. Это не просто человек, занимающийся профессиональным спортом, проходит очень много крайних состояний, поэтому ему нужна поддержка. И в армии тоже есть люди, есть даже ответственный за состояние духа, за мотивацию и на работе, на местах работы есть люди, которые отвечают за мотивацию, за связь между людьми, потому что мы знаем, если у человека есть мотивация и связь между ними, работать можно гораздо лучше. Итак, вы возьмите любое направление и область. А здесь это немного отличается. И почему? Потому что мы идем против природы. Там в психологии они поддерживают эти страхи, страхи, зависть, тщеславие, страсти, то, что есть в нашем эгоизме. И здесь абсолютно ясна поддержка. А тут мы нуждаемся в поддержке в том плане, что мы хотим подняться над природой. Нам нужна божественная природа, а не просто человеческая. И поэтому это намного сложнее. Но принцип остается тем же, что нам нужна поддержка.
1: Да, мы хотим сейчас посмотреть клип номер 12. И также мы приглашаем вас посылать вопросы, мы будем на них отвечать. Клип номер 12, где рав доктор Михаил Лайтман объясняет нам очень так красиво, как мы это делаем ради товарищей. Пожалуйста.
0: Каждый из нас знает, что если у нас нет желания, мы не можем сдвинуться с места. Иногда У меня есть много времени, но я не прихожу на учебу, на чтение, на прослушивание какого-то урока или еще чего-то. Не могу обязать себя в этом. Нет потребности, хиссарона. То есть главное — это хиссарон. Поэтому здесь мы должны понять, что человек да поможет ближнему. Мы должны привлекать наших товарищей в течение дня к изучению чего-то, прочтению чего-то, к тому, чтобы посылать друг другу что-то, насколько можно пробуждать друг друга. Потому что если человек не впечатляется от других, даже хиссарон, который он получает сам, это хиссарон от Творца, это не принимается в счет как человек, человеческий хиссарон его самого. Если я должен сесть, учиться, вставать, делать что-то, это приходит ко мне свыше. Но только хиссарон, который я получаю от товарищей, и я пробуждаю их, а не меня, тогда это хиссарон, который считается нашим хиссароном.
1: Обратите внимание, это очень особенный момент. Только хиссарон, который я получаю от товарищей, считается новым хиссароном. Нашим хиссароном, нам говорит Акрав. Почему? Потому что это не нечто природное, которое идет из меня. Мы скоро перейдем к вопросам, но сначала мы хотим поговорить об еще одном моменте. Запишите. В науке Каббала мы это называем игра. Но это удивительно, да? Что значит игра? Мы в науке Каббала используем очень особенное средство. Я не уверен, что до того, как мы пришли в науку Каббала, мы думали об этом. Но каббалисты говорят об этом немало. И игра — это одно из наших средств, возможностей выйти из того состояния, в котором мы находимся, и продвинуться на следующее состояние. Что это значит? Это значит, что мы хотим играть, играть снаружи, играть в состояние величия цели. Допустим, я пришел на встречу с товарищем. И, допустим, неважно почему, но мое настроение не очень, да? У меня нет такого большого желания, нет стремления, что-то мне мешает. Я чувствую такое утяжеление. И это мое внутреннее ощущение относительно духовного пути. А что же сейчас делать? Может быть, я приду и расскажу всем, что мне тяжело, и что я не знаю, как продвигаться, и вообще я не уверен насчет этого пути, и я думаю, что с этим делать. Если я искренний человек, то как будто бы это то, что я должен сделать. Конечно, это все в кавычках. Но говорят каббалисты, нет, нет, совсем-совсем нет. Наоборот, я должен прийти в группу и всячески им показывать величие и важность. Но внутри я же чувствую утяжеление, внутри у меня вопросы, внутри у меня трудности, какие-то сопротивления. Я же хочу прийти и положить это на стол, начать это обсуждать. А нам говорят каббалисты, нет. Ты должен снаружи постоянно играть, что ты находишься в величии и воодушевлении. Но это же неправда. А что такое правда? А правда — это то, что наш эгоизм с нами управляет. Мы ведь эгоисты полные. Нами управляет исключительно наш эгоизм. То, что я сейчас всуну мой эгоизм в центр группы, это даст кому-то что-то, и мне это ничего не даст. То есть тут очень особенный момент. Каббалисты нас учат отложить в сторону мое личное ощущение, не игнорировать его. Мы не стираем это ощущение ни в коем случае. Я не представляю себе, что я не чувствую утяжеление. Я чувствую это утяжеление. Я знаю, что это и есть мое состояние на данный момент. Но вместе с этим я играю в то состояние, в котором я хочу быть. Это уже состояние величия, ощущение важности цели. И снаружи я показываю величие и важность. Это очень особенный момент, потому что у нас здесь в группе было несколько профессиональных актеров. Они играют там в... Даже известные актеры, которые играют в важных театрах и так далее. И я помню, что Рав всегда просил их привести пример. Актер, профессиональный актер, он должен сейчас выйти на сцену и играть определенную роль. Но у него совершенно другое настроение. Ну, допустим, он поссорился с женой, там, еще с кем-то конфликтует, или что-то ему мешает в жизни. Он выходит на сцену и весь совершенно показывает другую историю. То, что у него внутри его проблемы, совершенно не актуально. То же самое в духовном. Что происходит у меня внутри, я об этом знаю. Да, это важно, я чувствую. Но снаружи я играю в то духовное состояние, в котором я хочу находиться.
0: Да, в науке Хаббала много говорится об игре, мы будем с вами изучать. А в сообществе учащихся, куда мы вскоре перейдем, есть целые отрывки из первоисточников, которые написаны даже 2000 лет назад об игре, где написано, что Творец даже играет с Левиатаном, условно с китом. И это символизирует творение, как будто Творец играет с нами. И мы тоже играем с детьми. По отношению к детям это ведь не игра. Дети сами не чувствуют, что это игра, не чувствуют это как настоящее. И то же самое по отношению к нам. Мы не можем сказать, что это игра. По отношению к Творцу — да. Смотрите, очень интересное определение. Стремление к следующему состоянию, к будущему состоянию. Любое действие, приводящее нас к будущему состоянию, называется игрой. Ученые говорят, что даже клетки, которые строят тело, они играют. Как бы. И, то есть наша методика заключается в том, есть новое понятие, которое называется «выше знания», когда мы стремимся к будущему состоянию и совершаем все возможные действия, чтобы прийти к нему. Такое состояние называется игрой. Почему это работает? Почему это нас развивает? Посмотрите, почему дети развиваются только благодаря игре. И поэтому наша роль как взрослых — развить в ребенке, и мы это делаем естественным образом, видим, что так происходит. И есть целый мир игр, потому что ты ребенку не можешь купить настоящую машину или что-то настоящее. Он должен сначала поиграть с тем, что не настоящее, хотя для него это настоящее, и тогда только продвигаться. Это исходит из того, что с точки зрения Творца мы уже находимся в потенциальном будущем исправленном состоянии. Поэтому любое действие, любое усилие, которое мы совершаем, чтобы прийти к этому исправленному состоянию. Ведь оно существует. Мы говорим о реальности выше времени движения места, поэтому любое усилие, чтобы прийти к этому будущему состоянию, называется игрой. Поэтому, когда мы собираемся в группе, и как бы начинаем играть в связь между нами, в равенство, хотя внутри, как Авиу сказал, я вижу, с какой стати я не равен им, я больше них, я умнее, я так или иначе, мой эгоизм всегда рисует мне состояние, и это чувствую, я это не затушевываю. В сравнении с этим я в духовном играю как актер на сцене. Когда вы видите, смотрите фильм, почему вы плачете? Вы понимаете, что этому актеру платят деньги? Не ясно, что он там чувствует внутри, но вы плачете, то есть это работает. То есть мы работаем таким образом, что даже если я нахожусь в состоянии падения, и нет у меня никакого стремления к духовному, я внешне могу производить действия, играя, что это мне важно, и по отношению к другим в группе это будет работать. И через них я могу таким образом улучшать свое состояние, это потому что вернется ко мне. Это очень глубоко. Может быть, вам слышится теоретически, но когда мы с этим начнем работать, вы увидите, насколько это работает, поскольку многие говорят: «Нет, я хочу быть искренним. Сейчас я чувствую несогласие с Творцом, я сейчас изолью весь тот яд, который я чувствую на всех». Ну и что с этого? Этого нельзя делать в группе, еще раз. Мы говорим только по отношению к группе, стремящейся к цели. Вовне вы можете делать делать в любой группе то, что хотите. Это, по сути дела, очень важный принцип.
1: Мы сейчас ответим на вопросы. Давайте посмотрим только клип номер 14, где Рав нам дает очень особенное объяснение об игре. Что это такое, почему это так важно на духовном пути? Пожалуйста, клип номер 14.
0: Это средство, которое называется игра, которое является переходом из действительного состояния в желательное, которое пока еще даже нежелаемое, да, то переход, средство, что перевести себя из одного состояния в другое, называется игрой. И поэтому я должен быть специалистом в этом и каждый раз улучшаться. Как мне это сделать с собой? И из восприятия реальности мы увидим, что если я это делаю сам с собой, так весь мир в соответствии с этим меняется. Я начинаю давать приоритеты, все взвешиваю согласно тому, как я меняюсь. И тогда, по сути дела, игра для меня — это не то, что я привожу себя в соответствие миру, но я этим меняю, улучшаю, исправляю мир. То есть получается у нас, что игра, если мы знаем, как играть, как изменять состояние, это самое эффективное для реализации нашей цели. Поэтому это находится в центре наших действий. И мы на самом деле должны представлять себя как маленькие дети, которые меняются каждый раз. Мы сами. И с помощью этого и мир меняется. Нам нельзя видеть себя уже взрослыми людьми, которые не меняются, а наоборот. В той мере, насколько мы находимся все время в изменениях, с помощью этого мы увидим мир меняющимся. И поэтому так мы всегда остаемся детьми, да? Молодыми, полными жизни, полными изменений. И только в этом мы увидим наше продвижение, наше движение.
1: Кто не хочет остаться детьми, молодыми, наполненными жизнью? Люди за это платят много денег. Видите, а наука Каббала дает... Это часть нашей методики. Беспокоится она, что мы остались молодыми. Не молодыми по возрасту, а молодыми по нашему отношению, нашему настроению, нашей жизненной силе. Не согласно возрасту. Сейчас мы хотим, что? Перейти к вопросам. Давайте начнем с вопросов в Зуме. Фран из Испании, пожалуйста.
2: Buenos días. Creo que se oye.
3: Шалом, мы там шумим.
2: Buenos días, queridos.
0: Приветствую вас, меня слышно?
2: Buenos días, queridos instructores, queridos amigos.
3: Шалом, хаверим икарим.
2: Queridos traductores.
0: Добрый день, дорогие учителя и товарищи. Мой вопрос такой.
3: Легабе леов это ахер,
0: кмо относительно любви к другому, как к себе.
2: Después de una vida de amor propio y desconexión.
3: Hablo
2: de mí. Siempre
3: el mod Leo
0: как научиться любить себя так, чтобы я мог любить другого еще больше. Я, говоря о себе, я всегда оторванный, если моя мысль — поднять настроение товарищей так, чтобы, любя себя, я на самом деле мог поднять настроение товарищам в десятки. Михаил, да. Смотри, тебе нужно научиться, прежде всего, как ты любишь себя. Написано «возлюби ближнего, как самого себя». То есть человеку дают показатель, насколько я себя люблю, и человек на самом деле это может измерить. И говорят ему, что в той же мере, по крайней мере, в той же мере, можно и больше, относись к ближнему. Это очень древнее правило. Ну, в чем здесь дело? Вроде бы кажется простым. Прежде всего, в чем выражается любовь, когда мы говорим о любви? Так, как мы сейчас сказали, то, что ты находишься в группе, ты не собираешься сейчас... Ну, смотри, давай скажем так. Это правило знают во всех религиях. Да, мы здесь ничего не обновляем. Я хочу уточнить, в чем мы особенно. То есть наука Каббала. В конечном счете, это ведь каббалисты написали еще 1000 лет назад, до развития религии, даже иудаизма, до этого. Так они естественным образом сказали, что для того, чтобы раскрыть Творца, должно быть кли, потому что что разбилось? Разбилась связь между нами. Поэтому, когда мы заботимся о связи между людьми, о правильной связи, мы можем выстроить кли, заботиться о правильной связи между людьми. Это называется, что я их люблю. Как мы сейчас сказали, если ты будешь в десятке и будешь заботиться о настроении каждого товарища, это значит, что ты их любишь. Тебе ничего другого не нужно делать, тебе не нужно им давать ничего там, и выполнять их другие желания, только заботиться о состоянии духа их, а не о твоем состоянии духа относительно цели, понятно. Потому что если будет это состояние духа, мы ведь мужчины понимаем, это когда ты влюблен в женщину, да? Иногда тебе даются такие состояния, и очень... в очень юношеском возрасте, и ты должен так стремиться каждый день. Ты как будто сошел с ума и все время... И тогда ты также заботишься, чтобы и другие также были. Конечно же, Творец не даст тебе оставаться в таком состоянии, это очень быстро изменится. Но то, что ты заботишься о таком состоянии духа, это значит, что ты их любишь.
1: Да, может быть, только добавить, Фран. А что мы вообще любим? Кого мы любим? Мы не любим никого. Мы любим либо то, что мы вложили в человека. Почему мы любим наших детей? Прежде всего, потому что это наше продолжение. Наш эгоизм только расширяется таким образом. А второе, мы любим наше вложение в детей. Обратите внимание. Есть люди, которые не могут рожать детей по различным причинам. Они усыновляют ребенка. Кто-то его родил, а они его усыновляют. И постепенно они развивают к нему любовь. Как это может быть? Это же не их ребенок. Это как бы чужой ребенок. Но их вложение в него... Им нравится, они любят то, что они в него вложили. То есть мы любим то, во что мы вкладываемся. Это первое. Либо мы любим то, что дает нам наполнение, наслаждение, неважно, какое наслаждение, эмоциональное, материальное и так далее, неважно. Все различные наслаждения, которые наполняют человека. А тут с нами говорят о чем-то другом. «Возлюби ближнего своего, как самого себя». это не нечто естественное в человеке. Наоборот, это противоположно природе человека. Так почему же каббалисты... Есть целая статья, мы будем изучать ее позже, называется «Дарование Торы». Почему? Всю статью Марин Солон посвящает одному из речений: «Возлюби ближнего своего, как самого себя». И почему? Что он хочет сказать? Он говорит: смотри, ты хочешь раскрыть Творца, постепенно это становится для тебя очень важным, тебя к этому тянет изнутри, ты получил точку в сердце, и постепенно ты выстраиваешь вот важность именно этого. Это становится важным. И сейчас из обучения ты обнаруживаешь, что для того, чтобы продвигаться в духовном, тебе нужна группа. Ты не думал об этом раньше. Это вообще не было в твоих планах. Наоборот, может быть, часть времени тебе казалось, что эти люди, которые с тобой учатся, ну, они как-то лишние, они мне мешают. Зачем они мне вообще нужны? Но вдруг оказывается, что ты без них не можешь продвигаться в духовном. Я не планировал выстраивать тут группу. Я думал, что я буду учиться, вкладывать. И тут вы мне говорите, что есть другие люди, которые держат в руках ключ к моему духовному продвижению. Прежде всего, мне это не подходит. Я вообще не планировал это. Но постепенно ты понимаешь, что они тебе нужны. Они начинают быть важными для тебя, и ты начинаешь работать с ними. И ты вкладываешь в них, и вы выстраиваете окружение. Это как ребенок, о котором мы все вместе заботимся. И постепенно мы становимся той десяткой, в которой мы раскрываем Творца. Нет никакого окружного пути, окольного пути. Есть особенные какие-то души, как Авраам, Баль-Сулам. Ну, давайте никого, конечно, не обижать, но это не мы. Это особенные души, которые перевоплощаются, и они вообще на благо человечества, они не пришли в этот мир, чтобы продвинуть себя. Каждая из них выстраивает всю следующую духовную ступень человечества. То есть без Бааля Сулама, кто мог бы вообще изучать науку Каббала? Без Ари, Раби Шимона, это такие особенные души. Мы, простые люди, получаем точку в сердце. Это очень особенная вещь, но сейчас нужно начинать работать с этой группой. Иногда это любовь, иногда ненависть, иногда зависть, различные отношения. Это же в конечном итоге эмоциональная вещь. Но тут мы начинаем уже выстраивать что-то. Тут начинает выстраиваться духовное кли. Десятка пытается выстроить духовное кли. То есть любовь — это не как любовь в нашем мире, да, как называется, любовь к рыбе, что я хочу ее есть. А это целенаправленная любовь. Я хочу выстроить с ними духовное кли для того, чтобы раскрыть Творца.
0: Может быть, есть еще особенная вещь, когда ты спросил о любви к себе. Здесь нужно отметить, что ты никогда не будешь знать, как ты любишь себя, если не начнешь прикладывать усилия, чтобы так относиться к ближнему. Это тоже очень особая вещь. Люди думают, что они знают, как они любят себя. Это уже духовное продвижение. Если человек осознает любовь к себе, насколько он любит себя, есть в этом, как есть 125 ступеней в духовном достижении Творца, ты слышал, да? Так есть также 125 ступеней познания человеком, насколько он любит себя. И каждый раз, когда он любит себя больше, так он и поднимается больше в отношении к любви к ближнему. Это идет вместе. Обычный человек, который не занимается наукой Каббала, есть у него что-то очень поверхностное на его уровне. Он играет со своими желаниями, но не знает и не осознает, насколько любит себя, и поэтому не может обратиться к Творцу, чтобы Творец помог ему освободиться от этой любви к себе. Понимаешь? Это очень особая вещь. Это не каждому дают, только понять, насколько он себя любит. Хорошо, следующий вопрос, Анна, да?
4: — Добрый день, друзья.
1: Шалом, хаверим.
4: Добрый день всем.
1: Шалом лекулам.
4: То есть независимо от моего состояния, от нашего
1: בלי קשר למצב שלי, למצב שלנו, כשאנחנו מעבירים את חשיבות המטרה לקבוצה, זה בעצם היציאה מעצמנו, מעל האגו שלנו, וזה המאמץ ההכרחי שאנחנו צריכים לעשות בפני הקבוצה. האם צריך שלפני כן האדם יגיע להכרת הרע של הטבע שלו, לפני שהוא עושה את המאמץ הזה? וגם רציתי להגיד,
4: то человек осознаёт, что он любит себя,
1: שאדם מבין שהוא אוהב את עצמו דווקא כשהוא מתחיל את הדרך הרוחנית, כי לפני כן זה מין אהבה אגואיסטית קטנה כזאת לעצמנו. אבל כשאתה מתחיל את הדרך הרוחנית, אתה יכול להעביר את החשיבות לחברים שלך.
5: כן, אז קודם כל נכון, אדם שלא
0: לומד... Да, но прежде всего правильно, человек, который не изучает науку Каббала, он не пробуждает на себя энергию, можно сказать, силу, которая заложена в книгах, которая показывает ему, насколько он себя любит, это вы верно сказали, это мы еще должны будем раскрыть. А относительно усилий, о которых вы сказали, осознание зла — это одно понятие, но усилия, которые человек прикладывает для того, чтобы соединиться с ближним, это усилия, по сути дела, которые очень важны, и они приводят его к любви. Это вы тоже правильно сказали, да.
1: Следующий вопрос от Юдит, тоже в Зуме. Здравствуйте всем. Я не знаю, это вопрос или это такой какой-то непонятный момент с моей стороны насчет десятки. Я понимаю, что мы раскрываем Творца через десятку. То, как я на это смотрю, что неважно, как человек проявляет себя или как он выражает себя вне десятки. Но как только он находится в десятке, для меня он становится как олицетворением Творца.
5: Авил,
1: да, может быть, только немножко уточним. Это не то, что он становится для меня олицетворением Творца, но он является одним из представителей Творца, и которого Творец мне показывает в моей маленькой группке. То есть этот товарищ, он находится там, потому что он хочет раскрыть Творца, равно как и я. Мы здесь находимся, ну что мы собрались здесь, чтобы дать место для тех, кто хочет идти по пути Бааля Сулама, который является путем, как подняться по ступеням человека и не остаться животным. Так пишет Рабаш в первой статье. Мы не задаем здесь группу, так, в принципе, в общем. Какая-то совершенно случайных людей. Это не группа велопутешественников, и это не группа, которая хочет играть в бридж. Это все нормально. Пусть люди делают то, что они хотят, но эта группа была создана только для одной цели — прийти в духовное. И сейчас этот товарищ, который приходит в эту группу, что это за товарищ? У него есть внешняя оболочка, и он находится в определенном теле, у него есть какие-то свойства, естественные свойства, как Михаил сказал, может быть, какие-то вещи, которые он получил в результате своей ментальности, воспитания, наследственности. Это все внешняя оболочка, это никак не связано с духовным продвижением ни его, ни моим. Это все только облачение. Без этого облачения мы не можем говорить или связаться. Но это нужно. Но меня интересует нечто другое. Меня интересует его уникальное стремление, этого товарища, к Творцу. И оно совершенно уникальное, нужно это помнить. У меня нет такого стремления. У меня тоже есть стремление, но другое. И у другого товарища есть тоже уникальное стремление, но совершенно другое. И что здесь происходит? Мы выстраиваем здесь набор вот этих стремлений к Творцу, и это и называется десятка. Десятка — это не группа людей, это собрание стремлений к Творцу, которые якобы случайно собрались, но это совершенно не случайно. Потому что Творец сейчас выстроил такие условия. Я должен с ними начинать работать. И это именно

0: есть наш процесс. Поэтому мы откладываем в сторону все свойства, характер и так далее. Это все нормально. Каждый в материальном мире пусть использует свои свойства. Но здесь мы собрались только чтобы построить группу, которая хочет раскрыть Творца. Нужно помнить, что Творец не раскрывается во мне. Это не то, что я через товарища раскрываю Творца, а Творец раскрывается в связи между нами. Мы выстраиваем Творца, мы делаем его. Нет такого понятия «творец» просто так, абстрактно. А Творец — это свойство отдачи, и наши усилия соединиться между нами и выстроить это свойство отдачи между нами притягивает вот эту прелесть святости, о которой мы говорили. Это свет, возвращающий к источнику, в котором может облачиться Творец.
1: Обратите внимание, почему мы так много времени вкладываем в то, чтобы вы могли разделять духовное от материального, чтобы не путаться. Мы говорим, что есть время на то, что вы занимаетесь духовным, есть у вас будет группа, десятка, где вы будете встречаться, читать первоисточники, приходить на общие уроки, и все. И есть у вас ваша жизнь, куда мы совершенно не вмешиваемся. Каждый из вас знает, как там справляться. Вы там специалисты сами по себе. Мы не должны привлекать в материальное духовную жизнь. Это то, что обычно человек хочет сделать естественным образом. А если он научился чему-то, он хочет установить это в семье. Нет, у них точки в сердце, они этого не хотят. Или я хочу установить для товарищей. Скажем, я перед тем, как прийти на урок, я был в тренировочном зале. Я не прихожу к Тами и не делюсь с ней, сколько я там поднял, какой вес. Если я пошел в оперу, я не буду говорить с Авиу о чем, что я там услышал, потому что его интересует что-то другое. И поэтому здесь точно так же. Не пытайтесь взять духовное и силы вносить в вашу жизнь. Наоборот, взять материальное и постепенно вводить их в то духовное, которое пока еще слишком маленькое, вы только изучаете его. И поэтому, когда есть группа изучения, мы говорим только о том, как продвигаться к духовному. Затем я выхожу оттуда, скажем, у меня была встреча 15 минут, или вы час пробыли на уроке, я иду в семью и говорю с ними. В сердце у меня осталось отношение к товарищам, к Творцу, но я продолжаю обычную жизнь, как меня научили, как меня воспитали в окружении, в котором я вырос. И не надо путаться. А затем вы увидите, как можно сочетать эти вещи.
0: Спасибо за это прекрасное разъяснение. Спасибо вам за вопрос, говорит Авил. Тами. У нас следующий вопрос от Хусейна из Германии.
2: Хусейн, bitte.
3: Хусейн, אנחנו לא שומעים אותך.
4: Привет, Миш, шалом.
3: Кен.
2: А там шумим?
3: Кен, кен.
1: Ну как, меня слышно, да? Мой вопрос такой. Любовь к себе — это очень важно для меня. У меня сейчас любовь к себе, не важно, что я делаю. В жизни — это любовь к себе. Но если кто-то любит свою жену, для меня это тоже любовь к себе. Это верно? И неважно. Духовно или материально. Все это любовь к себе. Я это правильно понял?
0: Да, Хусейн, ты правильно все понял. На этом этапе ты прав. Мы находимся в себялюбии, в любви к себе. Мы делаем Мы делаем разные действия, которые имеют только то, что доставляет нам наслаждение. Это семья, работа и так далее. Мы не любим кого-то. Мы любим то, что нам доставляет наслаждение. Наш учитель всегда приводил такой пример. Это называлось «любовь к рыбе». Почему? Ты любишь рыбу? Ну, допустим, да. Допустим, ты любишь рыбу. Это только пример. Ну, возьми рыбу, поцелуй ее. Ты же не будешь целовать рыбу. Ты любишь рыбу, потому что тебе вкусно ее есть. Она доставляет тебе наслаждение. Это называется любовь к рыбе. Мы любим то, что дает нам наслаждение. Это на этом этапе. Когда мы выходим в десятку, мы там тоже начинаем с совершенно эгоистической цели. Мы присоединились к десятке, потому что мы понимаем, что это нам поможет продвинуться к духовному. Это эгоистическая цель. Но над ней уже находится духовная цель. И в этом есть разница. В любви к рыбе я остаюсь всегда в этой же плоскости, я только меняю различные наслаждения. Один раз я наслаждаюсь рыбой, мясом или чем-то таким абстрактным. Я пишу что-то, и меня ценят за это, я рисую рисунок, или я учусь чему-то новому, и мне это нравится. То есть это все обычные эгоистические наслаждения. Над ними нет никакого развития. Когда мы входим в десятку, мы якобы используем эгоистические инструменты в начале, но цель наша — духовная. Мы хотим прийти, раскрыть в связи между нами Творца, свойство отдачи. И это уже притягивает силу, которая называется «Свет-возвращающий к источнику». Мне исправляем себя самостоятельно. Вы помните в начале урока? Человек не может вытащить себя из тюрьмы. Тут задали вопрос. Вот эта тюрьма, о которой говорится, это тюрьма нашего эгоизма, нашего эгоистического намерения. Мы не можем сами себя вытащить. Все действия, которые мы делаем, предназначены только для того, чтобы притянуть свет, силу, которая называется свет, возвращающий к источнику. Потому что в конечном итоге она вытягивает нас из этой тюрьмы. Не мы сами. И не мы силы десятки, а десятка. Из-за ее построения, из-за ее структуры, она подобна свету, его свойствам, и эти усилия приближают нас к свету, возвращающему к источнику. И благодаря этому мы начинаем меняться. Спасибо за вопрос. Тами, у нас вопросы. Драгос из Сербии спрашивает для товарища. Он верит, что, что присоединиться к десятке сделать невозможным вкладывать в семью и в бизнес и так далее. И поэтому он спрашивает, что можно сделать в такой ситуации.
1: Но смотрите, прежде всего у нас много товарищей, которые управляют бизнесом или предприятием, и у них есть разные должности, они управляют тысячами людей даже. И ты не знаешь, какие сложности есть у человека в семье, насколько он должен заботиться о детях. Это вещи, которые заранее известны. Прежде всего, время, которое ты будешь вкладывать в науку, а не только в десятку, а вообще учеба, встречи. Ты сам для себя определяешь необходимое, сколько тебе нужно вкладывать в материальное, а сколько в духовное. Это твоя свобода выбора, никто ее не отнимет.
0: Может быть, добавить, есть понятие очень важное в науке Каббала, которое называется «необходимое» на иврите «хехрахиют». Запишите себе это понятие, оно очень важное на нашем пути. Мое необходимое отличается от необходимого моего товарища. Один человек, ему необходимо съесть 5 яиц в день, а один ест одно яйцо в неделю. Одному нужно съесть 1/2 кило мяса в день, а другой ест салат. Наше необходимое — различается, оно не равно друг для друга, между нами. Один зарабатывает десятки тысяч долларов в месяц, и это ему необходимо, а другой, может быть, зарабатывает $1000 в месяц. И это его необходимо, это удовлетворяет его необходимые потребности. Это не хорошо и не плохо. Но Кикабалы мы говорим, я надеюсь, что переводчики смогут

0: уровнем существования. Можно сказать, это же лишнее, кому это нужно, мне же это не нужно. Но, может быть, кому-то другому это является необходимым. Почему мы это объясняем? Именно потому что, Драгослав, очень важно, чтобы ты понял, ты определяешь для себя, свое необходимое, уровень своего необходимого. Это то, что ты определяешь для себя, никто другой не может это для тебя сделать. Наука Каббала не вмешивается в то, что называется необходимым уровнем для тебя. Она говорит только о свободном времени, которое человек сам для себя определяет. У одного есть свободного времени час в неделю, а у другого — 2 часа в день. Почему? Потому что так он для себя определил. Не кто-то другой пришел и сказал. Это очень-очень важно. И потому что мы понимаем, что вы думаете, как это вплести в свою жизнь. Я очень занят, у меня бизнес, может быть, кто-то другой очень активный, у кого-то другого там большая семья, кто-то работает с утра до вечера. Мы, к сожалению, люди работают с утра до вечера, и после вечера уже продолжают работать из дома, из дороги и так далее. То есть нам не дают вздохнуть. Но наука Каббала не вмешивается в ваше уровень необходимого для жизни.
1: Да, и важно, чтобы ты себе определил необходимое не твои учителя или десятка. Десятка скажет тебе, что они хотят учиться 3 раза в неделю учиться. Это не является твоим насущным. Ты, скажем, можешь учиться только 1 или 2 в неделю. Между прочим, и насущное тоже меняется необходимо. Скажем, ты можешь сейчас 1.5 часа в неделю вложить науку Каббала. Придет время, когда ты установишь, вдруг увидишь, что необходимое поменялось, и ты можешь вкладывать и 3-4 часа в неделю. И когда мы начали учиться, мы не сразу начали каждый день. Скажем, я сегодня учусь 4 часа в день, ну, включая учебу. Изучаю, обучаю, я сам обучаю, но это не та потребность, к которой я пришел сразу же. Раз в неделю я слышал раз в неделю некоторое время. Этого достаточно. И так в любой области, и в спорте, и в музыке, во всем. Человек сам устанавливает. Есть такие, которые вкладывают в семью несколько часов в день. А есть такие, которым достаточно раз в неделю выйти на природу.
0: Есть более пожилые люди, более молодые, есть те, у которых маленькие дети. Мы не входим в то, как вы устраиваете свою жизнь. Но естественным образом есть в жизни еще другие сферы деятельности. Вот, например, Михаил любит оперу. Да? Он освобождает для этого время, чтобы пойти в оперу. Кто-то ходит каждый день, делает пробежку, час. Почему? Потому что ему это важно. Он, может быть, делает это за счет других вещей и так далее. Кто-то ходит на море, кто-то плавает. Каждый и то, что ему важно. Когда человеку что-то важно, он освобождает для этого время. Поэтому вы для себя определите то, как вы выстраиваете свою жизнь. Очень важно не думать, что кто-то другой вам решает, что делать.
1: Только мы понимаем только важность цели, скажем, в той же десятке, когда вы начнете собираться в группы, и войдете в сообщество учащихся, в которых тысячи людей. Мы там обучаем и утром, и днем, и вечером.
0: Неважно, по какому часовому поясу вы смотрите.
1: Мы даем живую трансляцию 5 часов, и еще есть запись. И если вы не можете все-таки, хотя и важно вживую смотреть уроки, но можете посмотреть в записи в свободное время. Почему мы так сделали? Потому что с нами изучают люди более 40 стран, и каждый живет в другом месте, в другом часовом поясе, и изучают на другом языке, и поэтому каждый может войти, когда ему удобно.
0: Следующий вопрос от Риты из Италии. Она спрашивает, если мы все в группе должны показывать, что мы все время в хорошем настроении, несмотря на то, что это не так, как мы можем увидеть,

0: то товарищу нужна помощь, если он не может об этом говорить.
1: Это просто. Прежде всего, поскольку мы находимся в группе, мы можем почувствовать друг друга. Это во-первых. Во-вторых, то, что написано, что каждый должен играть и только давать состояние приподнятое духа, это написано, но жизнь остается жизнью. Если ты скажешь своему ребенку «делай так» или «делай так», не всегда он так поступает, а иногда даже наоборот. И так мы видим, что товарищ не может делать то, что написано, так мы определяем, что он, по сути дела, в состоянии падения. Но вы поймете, как вы чувствуете своего мужа, всех домочадцев или детей, в каком состоянии духа они находятся, в каком настроении. И дети тоже не всегда говорят, что с ними происходит. Мы ведь это чувствуем. Для этого у нас есть инструменты, килим.
0: Мирав из Испании спрашивает, то есть... Если тут говорится и о какой-то такой грусти, которая в результате утраты какой-то или болезни. Это хороший вопрос. Нет, тут не требуется игра. Мы не должны скрывать различные физические, материальные происшествия, которые с нами происходят. Если я потерял человека, любимого, близкого, конечно, есть это состояние, мы не должны его скрывать, но наши, вот, мы как товарищи в десятке попытаемся поддержать, я могу это сказать на своем опыте, когда люди проходят непростые испытания, мы в нашем мире понимаем, что человечество проходит различные состояния, очень много страданий вокруг нас, конфликты, войны и так далее. И группа дает очень много сил. И тогда человек понимает, откуда это все идет. И да, это не убирает боль, которая есть внутри, но это дает силы справиться с такими тяжелыми состояниями и на уровне человека, и на уровне группы.
1: На самом деле хороший вопрос. Надо только сказать, что игра по отношению к важности цели. Я должен играть то, насколько мне важно духовное, даже если оно мне сейчас не важно, даже вообще, если не важно мне. И в это я должен играть. В остальных вещах, скажем, потери близких людей или очень трудных состояниях, конечно же, я должен рассказывать товарищам об этом, может быть, не всем, а самым близким. Когда мы встречаемся, мы ведь начинаем знакомиться друг с другом. И вы увидите, насколько товарищи помогут и в насущном, и поднимут также важность цели. И в этом тоже, благодаря этому, все материальное, все уложится. Все ведь исходит от одной силы. Если мне важен Творец и поднимает мне важность причины, от которой исходят и все сложные вещи в материальном, я смогу оправдать Творца благодаря тому, что товарищи мне поднимают важность, и тогда в материальном все сложится. Все важно. Короче, там играть не нужно.
0: Майя из Болгарии спрашивает, почему в науке Каббала женщины и мужчины учатся в раздельных группах? Авил. Хороший вопрос. Майя, спасибо, что вы подняли этот вопрос. Прежде всего, мужчины и женщины, как вы видите, учатся вместе. Мы видим, да, что тут есть и мужчины, и женщины на экране. Мужчины и женщины учатся вместе. А где мы разделяемся? Когда мы уже входим в эту маленькую исследовательскую группу. Посмотрите, о чем мы говорили сегодня. Большую часть урока мы говорили о любви. Это сложное слово, понятие. Мы пытались понять, что это такое. И сейчас, когда Фран и Андони из Испании вместе с испаноязычными товарищами будут выстраивать любовь к товарищам, это одно. А если сейчас Фран или Андони, или вот товарищи испаноязычные, будут это делать с различными женщинами испаноязычными, это может немного запутать. Майя, мы реальные люди, мы не живем где-то на Луне. Мы понимаем, что человек — это сложное существо, мужчины, женщины, между ними различные взаимоотношения. И это может совершенно точно, стопроцентно, и мы это говорим из опыта, запутать человека, и он путается между духовным, материальным, между различными стремлениями, желаниями, материальными, самыми базовыми, которые каждый человек нормальный, нормативный, в нем это действует, в нем это живет. И поэтому, когда мы подходим к духовной работе, нет никакой заповеди делать работу для нас сложной и тяжелой и запутанной. Итак, мы говорим об очень интимных и глубоких вещах между товарищами или между подругами. Это сложный процесс, который требует усилий. А если мы еще в это будем впутывать связь между мужчинами и женщинами, и, конечно, мужчины и женщины, которые не связаны между собой, женаты и так далее, это создаст очень много трудностей, над которыми мы не сможем подняться. Почему? Потому что это будет нас путать. Это просто нас введет в совершенно другое состояние, в котором мы не хотим быть. И поэтому естественным образом мы создаем для себя те условия, которые помогут нам продвинуться в духовное, а не условия, которые делают это для нас сложным. И это на одном уровне. На другом уровне важно понять, 30-40 лет назад женщины почти не изучали науку Каббала. Это почти не было распространено. Первые, кто раскрыли науку Каббала для женщин, это был учитель нашего учителя Рабаш. Он был пионером в этом смысле, то есть он был первопроходцем. Он писал для женщин статьи, обучал. Наш рав, доктор Михаил Лайтман, еще когда мы присутствовали при этом 30 лет, на протяжении 30 лет раскрыл науку Каббала для каждого человека. Все материалы, все уроки для мужчин, для женщин, несмотря и против мнения различных ортодоксов, да, которые религиозных, которые считают, что женщины не должны изучать Каббалу и сопротивляются учению нашего рава. И поэтому мы хотим быть академией, которая раскрыта для всех. Мы все учимся, учим все одно и то же. Нет никаких скрытых материалов, что эти учат, а эти нет. Все прозрачно, все переводится на все языки, все находится в сети. Каждый человек, в котором пробуждается желание развиваться в духовном, приглашается к нам. Мы не спрашиваем никого, кто ты, откуда ты, что ты изучал до этого и вообще. Это ничто не актуально. Если у тебя есть желание раскрыть Творца, и ты хочешь изучать науку Каббала, наша дверь открыта. Вы просто видите это уже как окончательный результат, как продукт, да, готовый. Вы должны понимать, что за развитие произошло за последние 30 лет. Это просто революция. Наука Каббала раскрылась для всех. И опять же, мужчины и женщины учатся вместе, но в работе, продвинутой работе, в духовной, в выстроении маленькой исследовательской группы в десятке, мы разделяем мужчин и женщин. Именно в этих отношениях, в выстроении этих отношений. Потому что там мы уже стремимся создать интимную, близкую связь между товарищами. И ту же работу делают мужчины, ту же работу делают женщины. У нас есть десятки женские, мужские, все радостно продвигаются вместе. Правда, Тами? Тами отвечает, да, конечно. И мы сегодня выучили очень важный принцип. Человек да поможет ближнему. Мы понимаем, что это то, что должно нас сопровождать. Мы очень благодарны вам, и мы увидимся на следующей неделе.

0: Здравствуйте, друзья. Первой частью урока мы будем изучать урок Рава 12 июля 2002 года. Это первый урок из двух уроков по статье «В чем тяжесть злословия и против кого оно направлено?». В книге Китвей Рабаш, Писание Рабаш, это находится на странице 444. Мы будем читать сегодня в десятках сначала до страницы 446, вторая колонка, до слов «больше, тем труднее устоять перед искушением». У нас 19 минут. Пожалуйста, начинаем.
1: В чем тяжесть злословия, против кого оно направлено? В книге Зор сказано: «Тахези, приди и увидь». Тем злословием, с которым змей обратился к женщине, привел он женщину и человека к тому, что приговорены были к смерти, они и весь мир. О злословии сказано: «Язык их меч острый». И потому побойтесь меча, то есть злословия, потому что гнев карает грехи мечом. Что значит «потому что гнев карает грехи мечом»? Это меч Творца. Как мы учили, что у Творца есть меч, которым Он судит грешников. Как сказано, меч Творца полон крови. Меч мой пожирать будет плоть. Это Малхут со стороны суда в ней. И поэтому побойтесь меча, потому что гнев карает грехи мечом, дабы знали вы, что есть суд. Сказано, что есть суд, что означает, дабы знали вы, что так суждено. Ибо для каждого, у кого меч вместо языка, то есть для того, кто злословит, уготован все истребляющий меч, то есть Малхут со стороны суда. Как сказано, да будет это законом о прокаженном. То есть Малхут, называющийся это, судит прокаженного за то, что он злословил. Ибо из-за греха злословия появляются язвы. Конец цитаты. И нужно понять, ведь Зоар говорит, что для всякого, у кого меч вместо языка, то есть кто злословит, уготован все истребляющий меч, то есть Малхут со стороны ее суда. И пойми это из того, что написано о змее, который благословил, обращаясь к жене, который злословил, обращаясь к женщине. Но там он злословил на Творца. Почему же это доказательство того, что по отношению к ближнему это тоже настолько строго, что ведет к смерти? Как он объясняет стих: «Язык их меч острый», о злословии по отношению к ближнему. То есть величина и тяжесть греха злословия по отношению к ближнему будут подобны злословию по отношению к Творцу. Возможно ли, чтобы злословящий на ближнего уподоблялся злословящему на Творца? Когда злословят на Творца, еще можно понять, что это ведет к смерти. Ведь злословие на Творца, он становится отделенным от Него.
2: И
1: поэтому, так как он отделен от источника жизни, он считается мертвым. Но почему же ведет к смерти злословие на ближнего?
0: Книга Зор говорит, что из-за греха злословия появляются язвы. А наши мудрецы сказали, на Западе, то есть в стране Израиля, говорят, третий язык убивает втройне говорящего, внимающего и оговоренного. И Раши объясняет, третий язык — это язык сплетен, являющийся третьим между людьми для раскрытия тайны. Там же сказал Раби Йоханан от имени Раби Йоси бен Зимры: «Всякий, кто злословит, как будто отрицает главное». И сказал Рав Хисда, сказал Мар Укба: «Всякий, кто злословит, сказал Творец, не можем я и он пребывать в одном мире». И кроме этого, надо понять, почему запрет злословия настолько строг, что как будто отрицает главное. Или, как сказал Мар Укба, что Творец говорит: «Не можем я и он пребывать в одном мире». Другими словами, если мы рассмотрим это на примере, когда Реувен рассказал Шимону сплетню о Леви, что он сделал нечто плохое, уже не может Творец пребывать в мире из-за злословия, поскольку Реувен рассказал плохие вещи о Леви, тогда как с остальными преступлениями, если Реувен совершил их, Творец может пребывать с ним в мире. Получается, что это настолько серьезная вещь. В таком случае следует понять, что такое злословие, если это настолько плохо. И объясним это в отношении духовной работы. В книге «Дарование Торы» Аль-Сулам объясняет степень важности заповеди «Возлюби ближнего как самого себя». Раби Акива говорит: «Это великое общее правило Торы. Это высказывание наших мудрецов нуждается в разъяснении». Ведь слово «общее» указывает на сумму элементов, которые, собираясь вместе, образуют это общее. Получается, что когда он говорит о заповеди «возлюби ближнего как самого себя», что это великое общее правило Торы, мы должны понять, что остальные 612 заповедей Торы со всеми ее стихами — это не больше и не меньше, чем сумма элементов, которые входят в эту единственную заповедь «возлюби ближнего как самого себя» и обусловлены ею. И это очень странно, ведь это может быть справедливо в плане заповедей, относящихся к ближнему. Но как же может эта одна заповедь содержать и включать в себе все заповеди, относящиеся к Творцу? Ведь именно они являются первоосновой Торы и ее главной и основной частью.
1: И кроме этого, там сказано о том Гере, который пришел к Илелю и сказал ему: «Обучи меня всей Торе, пока я стою на одной ноге». А он сказал ему: «Все, что ты ненавидишь сам, не делай другому». Перевод «возлюби ближнего как самого себя». А остальное — пояснение: «Иди и учись». Итак, перед нами ясное постановление, что ни одна из 612 заповедей, ни один из стихов Торы не важнее этой одной заповеди «возлюби ближнего как самого себя». Ведь он ясно сказал, а остальное — пояснение: «Иди и учись». То есть вся остальная Тора — это пояснение этой одной заповеди. Но невозможно завершить исполнение «возлюби ближнего как самого себя» без них. Надо понять, почему, когда этот Гер обратился к нему на святом языке, то есть на иврите: «Обучи меня всей Торе, пока я стою на одной ноге», как сказано, Гер ответил ему не на святом языке, а на языке Торгума, то есть на арамейском, сказав ему: «Все, что ты ненавидишь сам, не делай другому». И кроме этого, следует понять, почему в Торе сказано «возлюби ближнего как самого себя», что является исполнительной заповедью, а Илель привел ее в виде запрета, ведь он сказал ему: «Все, что ты ненавидишь сам, не делай другому». А это запрет. В книге «Дарование Торы» Бар-Салам выясняет значение и важность правила «возлюби ближнего как самого себя» в том смысле, что цель творения — нести добро своим созданием. А чтобы при получении блага и наслаждения творения не ощущали никакого недостатка. Ведь есть правило, что всякая ветвь стремится уподобиться своему корню, а нашим корнем является Творец, создавший все творения. А у него ни в коем случае нет никакого недостатка, чтобы ему нужно было получать что-либо.
0: Поэтому и творения, когда получают от кого-либо, ощущают стыд по отношению к дающим. Поэтому для того, чтобы когда творения будут получать от Творца благо и наслаждение, в этом подарке не было элемента стыда. В высших мирах было установлено сокращение, и это привело нас к исчезновению и скрытию высшего наполнения. Так что мы не ощущаем благо, спрятанное Творцом в Торе и заповеди, которую Он нам дал. И хотя нам дана возможность верить, что материальные наслаждения, доступные нашему взору, чтобы почувствовать ее величие и благо, а весь мир, то есть все творения, находящиеся в этом мире, самоотверженно гоняются за наслаждениями, чтобы достичь их. И тем не менее, в них заключен всего лишь тончайший свет, то есть малое свечение от того, чего можно достичь, исполняя Тору и заповеди, как сказано в книге Зоар, что святость оживляет клипот. То есть, если бы святость не давала клипот жизненную силу, они не могли бы существовать. И это продолжается, потому что нужно, чтобы клипот существовали, ибо в конце концов все будет исправлено и все войдет в святость. И это дано творениям, чтобы они исправили это, поскольку для них существует понятие времени. И два объекта могут существовать в одном, несмотря на то, что они противоречат друг другу. И как сказано, что раз существуют две системы, святость и нечистые миры Абия, противостоящие друг другу, как же святость может исправить их?
1: Иначе с человеком, который сотворен в этом мире, где существует понятие времени. Поэтому они, две эти системы, присутствуют в одном человеке, однако не одновременно. И тут уже существует возможность, чтобы святость исправила скверну. И до 13 лет человек постепенно получает относящиеся к системе нечистых миров. А потом с помощью занятий Торы он начинает постигать святую душу. То есть в это время он получает питание от системы святых миров. Однако все наполнение, которое есть у клипот за счет того, что они получают от святости, не более чем тоненькое свечение, упавшее из-за разбиения келим и из-за греха древа познания, от которых возникли нечистые миры Абия. Однако мы должны верить и представлять себе картину, и наблюдать, как все творения изо всех сил гоняются за тонюсеньким светом, и никто из них не скажет, что с него хватит того, что он получил, но каждый все время стремится добавить к тому, что у него есть, как сказали наши мудрецы, тот, у кого есть 100, желает 200. И причина этого в том, что в них нет совершенства, потому что в них нет совершенства изначально, иначе в духовном, поскольку в любой духовный объект облачается высший свет. Поэтому, если человек получает какое-либо свечение духовности, он не может отличить большую ступень от маленькой, поскольку в духовном даже ступень нефеш де нефеш, являющаяся некоторой частью святости, и как вся духовность целым является совершенством, так же и в ее части есть совершенство, по той причине, что категории большой и маленький в высшем свете зависят от величины получающего. То есть это зависит от того, насколько получающий способен постичь величие и важность света. Но в самой сути света нет никакого изменения. Как сказано, «я, ава я» не менялся.
0: Отсюда возникает вопрос. Почему за маленьким светом, который светит в материальных наслаждениях, гоняется весь мир? А для духовных наслаждений, в которых заключено главное благо и наслаждение, мы не видим тех, кто хотел бы вкладывать такие большие силы, как вкладывают в материальное. А дело в том, как сказано выше, что на материальные наслаждения, находящиеся в нечистых мирах Абия, не было сокращения и скрытия. И это сделано преднамеренно, потому что иначе мир не смог бы существовать. Ведь без наслаждения жить невозможно. А кроме этого, это исходит из цели творения — нести добро своим созданиям. Поэтому без наслаждения мир не может существовать. Выходит, что в них должны были раскрыться наслаждения. В то же время, на добавку, то есть на получение блага и наслаждения больше, чем необходимо для оживления тела, что, собственно, и является настоящим наслаждением. А это есть сокращение и скрытие, чтобы творения не могли видеть света жизни, облаченного в Тору и заповеди, до того, как человек приучил себя работать ради отдачи, что называется уподоблением по форме. Потому что если бы свет, облаченный в Тору и заповеди, сейчас же раскрывался бы, не было бы никакой свободы выбора. То есть там, где раскрывался бы свет, наслаждение, которое человек ощущал бы при исполнении Торы и заповедей, было бы в получении ради себя. И человек не мог бы сказать, что он исполняет Тору и заповеди из-за заповеди Творца, а он должен был бы исполнять Тору и заповеди из-за наслаждения, которое он в них ощущает. И человек может дать себе отчет, что когда он ощущает какое-либо наслаждение в каком-либо прегрешении, это наслаждение — лишь тоненький свет относительно настоящего вкуса, заключенного в Торе и заповедях. Насколько тяжело человеку преодолевать свою страсть, которая чем больше, тем труднее устоять перед искушением. Сейчас, друзья, перейдем к уроку Рава от 12 июля 2002 года.
1: Прошу часть статьи. Из недельной главы Мицура. В общем, тяжесть злословия, против кого она направлена. В самом деле, нет в реальности чего-то, что было бы против. Мы всегда говорим, как будто против. Так в Торе. Одно как против другого. Как будто, как бы, все-таки скажем. Что действительно, одно только поддерживает другое. Чтобы выяснить другое. Одно как бы против другого. Нам кажется, из недостатка общего видения, общего понимания, нам кажется, что действительно чего-то, что противоречит, что-то, что разваливается. Верно, что так действительно происходит, но цель... Самое плохое — это чтобы это было действительно опорой, основой следующей ступени. Зависит только от человека, как он принимает, согласно своему подобию по форме, согласно противоположности по форме, к святости, как он принимает проявление святости по отношению к нему.
2: Вот
1: Спросите, может быть, я скажу что-то. Нам надо понять, что все скрытие, которое мы видим на каждом уровне, когда нижний находится по отношению к высшему, когда мы находимся на нашем уровне скрытия относительно высшего, это, в общем, уровень относительно следующего уровня, который уже за Махсомом. Скрытие — это чтобы позволить нижнему обрести отдающий келим. Если бы не было скрытия, мы бы видели светлое, совершенное состояние. Да, мы все видим, все знаем. Конечно, не было бы возможности оторвать себя от желания получать. То, что называется, не думай о белом слоне, не думай о чем-то, что настолько привлекательно. А сейчас оторвись от этого и думай о том же самом, только ради отдачи, как-то можно. Поэтому о наслаждении в святости есть скрытие, но на саму святость нет скрытия. Ты можешь почувствовать ее? Но в тот момент, когда человек отказывается от наслаждения святости для себя, в этот момент он чувствует и видит святость. Сама святость, духовность не скрыта. Скрыто только прямое наслаждение в получающих келим, которое можно получать от нее. Только на это есть сокращение. Потому что в тот момент, когда мы исправляем и не хотим пользоваться получающими келим, сразу же раскрывается духовность. И мы видим, что до этого тоже она не была скрыта. А из-за того, что келим были в ради получения, она была скрыта. То есть мы должны понять, как будто есть два канала. Мы можем воспринимать духовность, и помеха только во втором канале. Как бы из-за того, что это ради получения, мы хотим привлечь ее. Но если мы хотим воспринять духовность не для себя, а для того, чтобы работать с ней, как полагается, в соответствии с подобием по форме с ней, то мы видим ее и можем работать с ней. Так. То есть наши получающие келим — это то, что скрывает от нас духовность.
2: Что?
3: Как можно не хотеть получать что-то, если никогда не...
1: Из-за того, что духовность скрыта, хотя как бы я хочу ее, но я не хочу ее. Я больше хочу избавиться от страданий. Мне дают разные страдания в этом мире, в нашем состоянии, в моем состоянии. И я обязан убежать от этих страданий. Так мне кажется, что я стремлюсь к духовному из-за того, что я желаю его. На самом деле я не могу желать его. Я не видел, не чувствовал. Вся эта мистика, которую человек представляет себе, тоже не духовная. Духовное — это вообще ради отдачи, не то, что мы представляем себе.
3: Так
1: всякий раз это выясняется, человеку выясняется другой характер, другой образ духовного, насколько он продвигается в форму духовности. Для него всякий раз изменяется. То есть по-настоящему духовность я не могу желать. Это или это же противоположно мне. Я стремлюсь к этому, потому что мне кажется, что это избавит меня от проблем. В общем. И постепенно, благодаря учебе, благодаря тому, что я слышу от окружения, от группы, своим маленьким желанием получать относительно духовного. То есть, скажем так, это может быть, я бы сказал, просто как бы интересы, которые я развиваю с помощью того, что я слышу от товарищей, что стоит, что это много, это большое. Благодаря этому я стремлюсь. То есть я уже стремлюсь, то есть я обязываю себя учиться и работать, делать действия, которые помогают. В общем, учеба и действия помогают мне привлекать окружающий свет. Когда я привлекаю окружающий свет, я получаю очарование святости, чего не было у меня никогда. Даже мне казалось, что я настолько хотел духовное. Но очарование святости — это что-то другое. Очарование святости — это называется, что я действительно начинаю соглашаться с тем, что, может быть, нужно прийти к радиоотдаче. Это вещь очень странная, неестественная. Это называется, что из лолишма, моего общего, начинается быть немножко лишма. Что я хочу делать эту работу, чтобы было для меня и было для Творца. И понятно, что если не будет для меня, то я не буду этого делать. Но там есть немножко что-то, что я строю намерение, чтобы это было для него, имею в виду. Это тоже отношение. Это называется лолишма, которое приводит к лишма. Там есть уже этот переход, как в разбиении келим. В кли есть какая-то искра в малхут от бины. И благодаря этому малхут потом может исправиться.
3: И весь этот расчет относительно маленькой искры,
1: конечно, все духовное вырастает из этого расчета, из этой искры. Благодаря учебе эта искра получает очарование святости. И тогда я выращиваю, возвеличиваю это, но изначально, конечно, у меня нет никакого понимания, что такое духовность, и у меня нет никакого желания к ней в истинном виде, а от очарования святости, которая входит в меня, от этого, то, что называется лишма, от этого я уже начинаю действительно желать быть ради отдачи. Во мне начинает быть это просто чудо. Начинает быть внутри желание получать какие-то такие искры отдачи.
3: Что такое очарование святости? Это святость представляется как духовное наслаждение?
1: Очарование святости, это как раз так называется. Очарование святости. Есть какое-то привлечение к этому, влечение. Это приятно мне. Я думаю, что это хорошо мне будет. Это не желание, потому что нет хисарона к этому. А это приятно мне, мило. Вот и все. Да-да, это действительно такое чувство. Нет потребности в этом естественной. А я люблю это. Так стремлюсь к этому. Есть что-то такое. Очарование — это как раз правильное слово. Милость, очарование. Вообще, как они назвали все это явление, это просто чудо. Чувствовали это до конца и облачили это в правильное слово.
3: Да. Каков смысл наслаждений, добрая наслаждений, которыми захотел Творец насладить Твой? Какой смысл всего этого?
1: Благое наслаждение, которое хотел, то, что Творец хотел насладить свои создания, это говорится об уровне Творца. Нет благое наслаждение другого, чем то, что он сам, то есть его состояние, его уровень. И к этому он хотел, чтобы творение пришло. Меньше это не называется насладить свои создания. Меньше, чем это просто жалеть, может быть, создание, скажем. Потому что благо — это Он. Понимаешь, добрый, творящий добро, мы говорим, что Он добрый и творящий добро. И к добру, к этому Он хочет, мы пришли. То есть мы должны прийти к состоянию Его, не получать от Него и не ощущать Его, это, конечно, а к Его состоянию. Это называется подобие по форме, и это называется слияние. Из действий твоих познали мы тебя. То есть благодаря его действиям мы познаем его действия, мы сравниваемся с его действиями, из того, что сравниваемся с его действиями, снова находимся на том же уровне. Когда мы восполняем его, не то, что мы получаем от него, это как зон, который находится в непрекращающемся зевуге на равном уровне. В этом нет никакой ущербности у творения тогда относительно уровня Творца. Это называется добрый, творящий добро.
3: А что происходит со ступенями до этого?
1: То, что происходит со ступенями до этого, это уровни подобия по форме. Постепенно я прихожу к полному подобию. У меня есть 620 желаний. Каждое желание я должен сравнять по его использованию с Творцом. Я сравниваю какое-то желание, чтобы оно было ради отдачи. Наполняю. То есть оно становится точно такое же по использованию, как у него, и он светит светом против этого желания. Он создал мое желание с помощью определенного света. Допустим, выходит из него 620 светов. Ну, допустим, так. Каждый свет создает во мне желание ради получения. Я исправляю это желание ради отдачи. И кли становится как свет. То есть то же желание становится как свет. И он отдает, согласно действию, обратно. У меня 620 таких килим, которые обратно отдают Творцу, как он в 620 светах воздействует внутри этих килим. И тогда две системы становятся равны, согласно действию отдачи. Это называется, что творение становится в точности как Творец.
3: Да. В статье не очень ясно, что такое злословие, потому что я вижу, что это не просто то, что ты говоришь так о Творце.
1: Злословие называется только против Творца. Это не злословие, то, что я скажу о тебе что-то или о кому-то третьему. Это добрословие. Но злословие, на самом деле, только относительно Творца, потому что у нас нет, на самом деле, никаких отношений, ничего другого, кроме как относиться к Нему. И то, что мешает нам относиться к Нему правильно. То есть любое наше проявление голоса, внутреннее или внешнее, конечно, которое может ослабить мне отношение к нему или испортить отношение к нему, это называется злословие. То есть, скажем так, ты можешь называть все помехи в конечном счете как злословие. Потому что каждая внешняя помеха, внутренняя, неважно, говорит во мне против его единственности, против того, что он добрый, творящий добро. Это называется злословие. Да.
3: А что я должен делать? Я могу сейчас на все говорить. Творец благословен целый день.
1: Нет, ты не должен все время говорить «Слава Богу». Ты должен говорить «Слава Богу» после того, как ты проверяешь себя и справляешься, борешься с злым началом, знаешь, откуда оно вытекает в твоих килим. И тогда ты осознаешь, в чем причина, ты опускаешься в эту причину, и ты чувствуешь, насколько она противоположна и мешает тебе для осознания цели, для достижения цели. И тогда ты понимаешь, что это язык злой по отношению к тебе, потому что это, поскольку это плохо к Творцу, и тогда ты соединяешься в этом уже с Творцом вместе против этого злословие, тогда ты можешь просить у него, чтобы он исправил это злословие. До того, как ты соединяешься с ним по отношению к злу, ты не можешь просить у него.
3: Да как тогда происходит, что, допустим, относительно товарища? В любом случае, ведь что все происходит все относительно Творца, но если это происходит относительно товарища.
1: Что относительно товарища? Ты слышишь от товарища, а у меня было так. Когда я пришел в синагогу, и я уже там был несколько недель, не помню, может, несколько месяцев, я приехал на субботу и остался ночевать у одного хасида. Отец его учился в Баале Сулам и был один из находящихся в постижении, один из великих учеников. А он был дедушкой его, извиняюсь. Не отец, дедушка. А он сам просто, в чем он виноват, что дедушка его был в Баале Сулам? Ну, остался так рядом с Ребе. Я был у него дома, ночевал, вместе с ним пошел в синагогу на молитву и на трапезу, мы вернулись. И тогда по дороге мы разговаривали. И так я спросил его, тоже задумал тот же вопрос, какой процесс? И все, он говорит, какой процесс? Ты знаешь, это нужно отдать на это всю жизнь. Может быть, 20 лет, только чтобы начать чувствовать постижение. Это вещь, которая... Кто может пойти на это, кто пойдет? Ну, человек так говорит. Его дедушка был у Баале Сулам, отец учился у Ребе, и он учится. И сам он тоже был, может, у моего возраста, может, немного старше, несколько лет. Я подошел к Ребе. Да, у меня хитрости нет, я не как ты интеллигент. Подошел к Ребе, так его взял. Сильно так вот оттянул его в сторону. Говорю, дорогой, как это, 20, 30, 40 лет? Что тут за дело такое? Он, когда это услышал, хотел убить того. Просто хотел его убить. Это называется злословие, он сказал мне. Это злословие. Он поместил в тебя, внес в тебя яд, ты это услышал. Этот вопрос у тебя будет все время в пути. Все время в пути у тебя будет тот же вопрос. Ты не сможешь уже избавиться от него. И действительно, ты все время должен будет с этим справляться. Нельзя слышать подобные вещи. Ну, что виноват, что я слышал, понимаешь, это все... Так свыше происходит. Но это называется действительно злословие. То есть то, что ослабляет тебя, что может внести в тебя какую-то другую мысль, другой путь, сбивает тебя все-таки от цели, к которой ты обязан прийти. Это, в общем, тебе во зло. Так ты... Ладно, ну, 20 лет, но ты придешь, допустим. А так ты собираешься потратить еще несколько кругооборотов, кто знает, потом снова вернешься к той же точке. Так? Так нельзя слышать этого. Если есть в группе такие действительно слухи, разговоры, их надо изгнать сразу. Если есть такая склонность говорить об этом в группе, это просто тотальное разрушение.
3: Вы знаете, как-то был... В 75-м году я был страховым агентом, работая в армии. И пошел работать страховым агентом. Почему? Не хватало топлива для машины. Я еще так же хотел поездить по стране. Тогда еще было повышение цены, я уже не помню. Так вот, я пошел работать страховым агентом. После работы немного так думал, чем это мне помогло, это мне дало возможность побывать в разных местах. И мне этого хватало. Больше не нужно было, больше мне не думал. Так вот. Была тогда, вы тоже, может быть, можете видеть это на лекциях, была как-то лекция. собрали людей, чтобы рассказать им, что это такое страхование. Я присутствовал на этом. И был в зале один человек, который был против, и он начал задавать вопросы лектору. Начал там делать всякие расчеты, что это невыгодно. В общем, он разрушил там все. Весь зал. Не знаю, сколько там было, может быть, 150 человек. 100 человек, может быть, 80, 70. Так вот, никто из них не захотел делать страховку. Я помню свое впечатление, как вот я это увидел на самом деле. Это действительно злословие в чистой форме. Насколько один человек может все испортить? Потому что он идет вместе с твоей теперешней природой. Поэтому ему очень легко это сделать. Против природы. Если бы он шел, он бы не смог причинить столько зла. Ты увидишь еще, сколько нам нужно приложить усилий, чтобы хоть немного сравнять добрую силу и злую силу, которая в нас. То есть все, ты должен действительно или открывать свое ухо, что называется, или закрывать. То же самое касается и глаз. Действительно, вот так. Ты слышишь что-то плохое или что-то, что может тебя ослабить, немедленно нужно исчезнуть из этого места. Это очень важно. Мы даже не знаем, как это воздействует. Мы думаем, да не, я преодолею это, я буду сильнее. Ничего у тебя из этого не выйдет. Останется, еще будет возвращаться к тебе во всех других состояниях, когда ты не будешь таким вот героем. Вот, тем не менее, когда нужно, тебе изнутри дадут некое злословие. Это уже другое. Но снаружи это чисто твой выбор. Тебе нельзя быть рядом с этим. Я очень предостерегаю вас всех. Мы так и постановляем в группах, что мы обязаны говорить только о величии цели и все время показывать любовь, все хорошие действия, которые мы можем делать друг относительно друга. Да.
1: Если я правильно понял, злословить на Творца — это хуже, чем обвинять его.
3: Что именно?
1: Злословить о Творце. Это хуже, чем обвинять.
3: Да, злословить о Творце — это хуже, чем осуждать его, конечно. Не всякого сомнения. Я осуждаю его, потому что я не исправлен, это моя естественная реакция. Если я недоволен жизнью, это называется, что я осуждаю его. Не могу об этом говорить обычным образом, произносить слух. Так, если мне плохо в какой-то мере, то в той самой мере я и говорю, что он плох. Так ведь? Но это я говорю из своего ощущения зла. Если я постепенно исправляю это ощущение, я приобретаю правильное отношение к нему и вижу, что это зло как бы приходит ко мне относительно цели. Но если я слышу снаружи злословие о нем, тогда я воспринимаю вот снаружи вот эту некую отрицательную добавку. Когда мы говорим, что мы хотим объединяться вместе, собрать все хорошее отношение к нему, стремление к нему, желание к нему друг от друга. Так? Чтобы у каждого было большое желание. Так вот, представь себе, что мы собираемся вместе, и не дай Бог, каждый берет от другого злословие о нем или о цели. Это то, что и называется, что ты снаружи слышишь плохое влияние. И вот по примеру, который я дал вот с этой лекции о страховании, да? Один такой слух может испортить... Может испортить много-много работы, которую ты до этого сделал. Поэтому это очень важно. Поэтому у нас мы даже боимся видеть человека, который ослаб. Ну ладно, он там ослаб, устал, мы видим, что он уже весь выжат. Целыми днями находится в усилии, в работе, но нет у него времени, и он падает. Это наоборот. Это может быть уважаемо, если мы видим, что он все силы прикладывает для работы. Но если он просто так начинает показывать нам свое приближение, тут уже был у нас один такой товарищ, который мог бы приложить усилия и не хочет еще и оправдывать себя. Мы не могли его терпеть здесь. Хотя он и хороший, и умный парень. Но вот эта вот форма, она очень мешала. Давала такой пример. Даже не надо было думать об этом. Злословие — это не само по себе злословие. Это все, что как бы показывает пренебрежение к цели, ослабляет тебя. Что значит злословие? Что вот если ты читать, например, будешь, это что, не злословие? Если увидишь, что не злословие, не важно.
1: Да. Критика в группе может каким-то образом привести к этому состоянию.

0: поскольку против этого ничего нет, он же, когда говорит, он прав. Он говорит из того, что он видит в конкретной ситуации, из твоего эго, из реального состояния, которое ты видишь вокруг себя, опираясь на свою жизнь, на состояние. Допустим, ты слабый человек, семейный человек, у тебя много проблем, ты устал от всей своей жизни. Он скажет тебе тысячи и одну таких примеров. Это действительно, и проблема в том, что все, что он говорит, что он прав. В этом-то и проблема. Он прав, согласно той плоскости, где ты находишься. Это как моя мама тоже мне говорит, да, ты же больной, ты слабый, у тебя есть дети, семья, и то, и другое. Много жалости. Позаботься о своем здоровье, как вот можно так не спать ночью. Все, все как бы правильно. У меня есть целый длинный список. Я не хочу даже... Я даже не думаю, что можно дочитать его до конца. Действительно так. Она раз в 2-3 дня звонит мне.
1: Моя мама тоже.
0: Вот так вот. У них там в Канаде для пенсионеров есть... Для пенсионеров есть соглашение с их языком. Там копейки стоят. Не знаю, сколько там, 30-40 долларов в месяц. Она может разговаривать со мной бесконечно. Ну, это же мама. Что ты можешь делать?
1: Повесить трубку.
0: Понимаешь? Ну, я слушаю, мне помогает та работа, которую я должен делать.
2: И
0: ничего не поделаешь в нашей плоскости, как она говорит, все правильно. Действительно, правильно и справедливо. Кроме одного, что есть духовная цель из точки сердца, из той самой точки. Она же не говорит, она просто говорит из сердца. А во всех этих проблемах, все эти проблемы, это так, да, что я могу сделать? Она уже знает, что я ничего уже с этим поделать не могу. Ну, тем не менее, это вот есть человеческий разум и есть божественный разум. Поступают так и поступают так, да.
1: Почему нет чего-то наступательного, скажем, только защита против этого?
0: Против злословия?
2: Да.
0: Нет, против злословия почему нет? Есть, не слушать. И уничтожить его ты не можешь, тебе нет силы, он говорит, из твоей природы. Нужно только просить Творца, чтобы он изменил природу. И таким образом он тебе поменяет злословие на добрословие. А ты сам в жизни не можешь. Ну, хорошо.
2: Ну, охрана.
0: Ну, давай, последний.
1: В этом примере со страховкой. Как можно нейтрализовать того человека, который разрушает?
0: Как можно нейтрализовать того человека, который там на лекции? Кстати, я в том году был лучшим агентом во всей страховой компании под названием ЦИОН. У меня до сих пор от них есть грамота. Я ее выбросил сразу. Как можно нейтрализовать злословие во время урока, скажем, да, или во время лекции? Обычно я говорю так, я здесь лектор, я обязан провести лекцию, у меня есть программа, которую я должен рассказать, ну, все эти вещи мы послушаем в конце. В конце я спрашиваю, у кого есть вопросы, пожалуйста, они начинают спрашивать. Может быть, он тоже хочет спросить, но и у других есть что спросить. И постепенно он замолкает, по-другому никак. Нужно, что называется, заткнуть злословие. Против него невозможно. Ты не можешь сопротивляться этому, в той плоскости, в которой ты говоришь с ним, с ними, вот нормальной такой человеческой плоскости, он прав. Он прав. Не знаю, согласно тому, что мы видим своими глазами, там деньги, уважение, знания, безопасность, здоровье. Все эти вещи мы как бы видим, что их можно достичь различными как бы принятыми путями, так ведь? Но когда ты идешь и хочешь на самом деле достичь, ты видишь, что это невозможно сделать, что рациональным образом ты не можешь ни одной проблемы решить, ни здоровье, ни безопасность, ничего. Неважно что, ничего ты не можешь решить, но...

0: Но выясните это. И тогда, с помощью чего ты это выясняешь? Именно вот с помощью этого злословия. Но когда ты принимаешь его в такой форме, когда это приносит пользу, тогда ты на самом деле видишь, что он тебе помогает раскрыть и увидеть зло. То есть оно должно быть как бы под твоим контролем, тогда это действительно хорошо. Ты видишь его как помощь против него.
1: Все.
0: У нас была вчера лекция на русском языке. Пришло очень мало людей. Я думаю, что это проблема в подготовке, потому что не через газету нужно обращаться к людям, и не через вот эти вот всякие наклейки. Потому что если ты проводишь лекцию где-то там в Димоне, расклеиваешь там эти объявления, так они придут в то место, которое рядом с их домом. Ну, скажем, расклеивать в Хулоне о том, что есть лекция в Петах Тикве. Не думаю, что это будет действовать. Видели это. Я думаю, что лучше всего мы еще не пользуемся этим. Единственное, что может помочь, обязать в группе каждого. Обычно в группе каждый еще с какими-то людьми разговаривает в кабале, там на работе, в всяких местах, в всяких там кругах, где он общается. Он там так или иначе говорит об этом. Он должен сказать этим людям, что есть возможность прийти, послушать такую общую лекцию, задать вопросы, все открыто, все бесплатно. Вот таким образом, я думаю, можно было бы большую публику привлечь, чтобы каждый в своих внешних группах поговорил с несколькими людьми, которые рядом с ним, связаны с ним как-то. Тогда бы они пришли.
2: В чем лекция в четверг?
0: В четверг, ну, я не знаю, что мне скажут.
2: Важность распространения.
0: Важность распространения, хорошо. Поэтому я думаю, что это единственная форма. И хорошо, что мы научились на этом, что это так прошло, мы какие-то выводы сделаем, это прояснится. Ты же видишь, тоже из зла видят. Я думаю, что в этом и есть решение.
2: И сейчас, друзья, подведем итог, каково наше впечатление от урока, и что из этого мы берем для реализации в десятку, 6 минут, семинар, пожалуйста.
0: Очень сильный урок, теплый такой. Я слышал от Рава, что злословие — это против Творца, против духовной цели. Я думаю, что в общем виде весь этот урок показывает, насколько нужно остерегаться того, о чем может говориться в десятке, в группе. Ведь мы начали урок о величии. Это всегда должно быть нашей основной линией. Всегда искать, как мы с помощью величия влияем друг на друга, чтобы по ошибке как-то не было воспринято как злословие. Поэтому нужно любить товарищей и соблюдать это.
2: Да, Рав сказал, что нужно все время пробуждать величие цели, любовь, действия, которые мы делаем друг другу.
0: Да, пример, который Рав дал о человеке, который всем высказал всем свое сомнение, это вот пример, что вопрос, который у тебя в голове, таких вещей нужно очень опасаться. Не то чтобы это происходило в десятке, но нужно сфокусироваться на величии общества всегда.
2: Что-то продолжаю, Барак, урок очень сильный. И заниматься положительным распространением в десятке, значит, действительно поднимать десятку, чтобы мы сблизились между собой, хотя мы в этом процессе раскрытия Творца. Действительно, с другой стороны, как мы слышали, что и критика, чтобы это было как можно более точно, это работа. Это что-то, что приходит естественным образом. Мы строим это в нашей десятке со временем, с действиями по объединению между нами.
0: Да. Если все это касательно групп, работы в группе, мы должны быть осторожными, все время взвешивать, что ты говоришь, как ты это говоришь.
3: Да, отбрасывать все, что мешает тебе продвигаться к духовному, потому что это делает тебе целый кругооборот. Ирод даже привел пример, как он был самым лучшим страховым агентом, но это в материальном. Получил даже грамоту и выбросил ее. Так мы должны выбросить всю уверенность, которая у нас есть, желание получать. И пример с мамой тоже. Мама, конечно, заботится в сердце, но точка в сердце — это то, что нам важно, чтобы мы продвигались и пробуждали это в группе, потому что без этого нельзя сделать ничего.
0: Да, вот в человеческой плоскости злословие всегда право. Понятно, что всегда есть тысячу причин, кроме одной, что есть духовная цель.
2: Да, но что-то,
3: о чем я думал.
2: Что
3: злословие — это какое-то внутреннее состояние тоже. Во мне пробуждается злое начало по отношению к себе, к тому человеку, который сказал Раву, что это займет 30-40 лет. Я бы сомнений таких, которые пробуждаются у человека. И в себе ты тоже можешь справиться с ними только с помощью десятки, с помощью того, что товарищи дают тебе важность. Пример, уверенность каждому товарищу, который приходит, и у него какие-то сомнения, то как раз ему показывают, насколько путь верный, и как мы работаем на нем правильно. С помощью этой силы, которую мы получаем от десятки, десятка дает человеку, есть возможность преодолеть все это внутреннее злословие, которое у человека пробуждается.
0: Да, и это не то, чтобы не было места для критики. Всегда есть место для критики. Просто она должна быть конкретной и креативной, что называется. Вот как мы сейчас сидим и решаем ту или иную проблему. И поэтому мы каждый раз можем таким образом улучшаться. И то, что товарищи также сказали, это напоминает статью в Шамате, где сказано, что в той мере, когда товарищу нужна помощь, мыслях и так далее, совет там какой-то, он может отойти в сторону, поговорить с товарищем, который близок к ему по духу, но об общем не высказывать свои мысли в сердце, что называется, или обсудить какие-то события, которые вне наших основных кругов, что называется. Вот. Чтобы понять, что на самом деле можно, как можно помочь справиться с трудностями. Но главное — это распространять добрую речь, добрословие, что называется.
3: Да, это не то, что нельзя делать ошибки, или чтобы справиться с критикой. Никто, конечно, не совершенен. Как это сделать? Но нужно обращать внимание, как он пишет здесь. То есть, как другие прегрешения, которые сделал Рувен, Творец, может исправить их. То есть, бывает, человек ошибается, но все-таки он в группу может это включить, но злословие — это что-то другое.
0: Да, на самом деле это совсем не то, что мы на ежедневной основе понимаем о злословии. Он объясняет тут нечто другое. Имеется в виду злословие относительно Творца, как мы рассказываем о Его величии в десятке, в группе. То есть тут сильное очень выяснение.
3: Друзья, перейдем к следующей части урока.

0: Мы учим книга учений 10 сферот, второй том, шестая часть, Тавтавхет. Ор Пними 19 пункта. Мы сейчас заходим в урок Рабаша со слов, и об этом сказано, когда спускается свет Айн, он проходит. А до этого мы прочитаем 19 пункт Ари. 19 пункт Ари. И есть еще третий свет. И он обязательно, потому что когда спускается, распространяется свет Айн вниз, через Акудим, вот он-то и сосредотачивается в светах этих Ахаб. И он черпает оттуда и берет от них свет для нужд создания келим никудот. И берет из трех светов, которые являются светами озен, хотом, пе. Заходим в урок с Рабашем.
1: И тогда то, что было в Катнут, Гадлут и Бурыника Мухин, в Мохин Рош, распространяется в Гуф, и это называется Шиболит Закан, или дословно «Колос Бороды». Это дорога, проходящая через Сеарот. Волосы указывают на Катнут, когда в нем нет волос. Это Малхут Гарта, да, есть Гарды Рох, пятое исправление. Затем шестое исправление, которое называется Рав и Хесед. Это указывает, что нет хохмы, только хасадим. На какие хасадим? Мохин де Нешама. Затем седьмое исправление — это то, что указывает на Гадлут, и там это называется Паним. Отвернувшись от Сеарот, там, где нет Мохин де Хая. И там Мохин де Хая в состоянии Ибур, дословно в верхней губе, по пути относящемуся к верхней губе. А рождение Тейбура Ника и Мухин, где Гарды Рох находится в Шиболе Тейбур. Затем он говорит, что Хасадим де Мухин приходит от Сарот, и поэтому исходит уже из Сарот. Называемый великий в милосердии Мохин де Нешама. Истинный он называет Мохин де Хая. И тогда по-настоящему раскрывается его управление как доброго и творящего добро, когда раскрывается Ор Хая, Мохин де Хая. После этого все собирается с помощью сеарот, которые служили для подъема с нижней гей в Эйнаем. Это смягчение происходит там. Поэтому исправление восьмое, которое называется Иссот, Носе Иссот. Оно называется степенью Иссот, также называется ступенью Мазлин. Упоминается в той же мере, в которой касается Ник Акудим. Мы учим так, что вышли три роша. Какие эти три роша? Два относятся к уровню Итлапшут, и один к уровню Авиют. Сюда я спрашиваю, когда выходит Далет де Итлапшут и Гимл де Авиют? То есть это те Рашим, которые были раньше, они аннулируются или остаются на той же ступени и получают добавку? Это вопрос. В любом случае, из текста следует, что то, что было у них, не исчезает, а только добавляет добавку. Это первое. Далее есть еще вопрос. Мы знаем, что первый Рош Никудим называется Парцов, Ишсут, в котором есть Гальгальта иная. Он получает Озенхот МП вместе своего выхода, который называется Гальгальта Вейнаем, Лерош Детикна. В отличие от этого Аба Ваима и Кетер, это Ахаб Детикна, которые рассматриваются как получающие. Далее. Когда приходит Гадлут, сокращение Цимцум Бет отменяется, и тогда нужно было бы сказать, что Ахаб, который называется Гарда Никудим, соединяется с первым Рош, называется Ишсут. Но он говорит, нет, свет, который был в первом Рош, спустился вниз, поднялся обратно наверх. Он не спустился. Почему он дает два объяснения? Это не так важно, он объясняет. Так о чем спрашиваешь? Ахаб де Дикна, который называется Гарда Никудим, не соединяется с Ишсут. Зивук происходит в первом Рош, который называется Гальгаль Тайнаем. Почему? Он говорит, поскольку мы видим, что Парса не была отменена, и доказательство этому, что было разбиение, но только на время. Получается, что он должен был соединиться с Гарда Никудим, поскольку Гарда Никудим стоит ниже табора и ограничены, то и первый Рош тоже был ограничен и как бы соединился с ними. Поэтому если они не соединяются, потому что Цимцум Бет не был полностью отменен. И поэтому мы учим, что Гальгаль Тайнаем называется первый Рош, ступени Ишсут, которая стоит выше табора. Понятно? Дальше. После этого он учит, что Кетер опустил нижнюю Хей из Эйнаем Кетера, из Педа Кетера и Ахаб Кетера соединились с Гальгаль Тайнаем Кетером. Там мы учим, что они соединились. Это я слышал. А дальше он говорит, знаете, поскольку Ахаб Кетера находились в Гальгаль Тайнаем Аба Ваима, поскольку Ахаб получили Гадлут, то и Гальгаль Тайнаем Аба Ваима получили Гадлут. Тоже слышу. Далее, они стали одной ступенью, а не двумя рашим. Хотя это две ступени. Одна Бет Брит Лапшут, вторая Алев де Авиют. Относительно Ахаб мы говорим, что они считаются одной ступенью. Разве они не два роша, не две разные вида работы? Ведь они не похожи друг на друга. Поэтому я говорю, что Пхина Алев получил от Кетера Далит Гимл. Как сам Кетер. Теперь возникает вопрос. Он приводит правило. Нижний, поднимаясь к высшему, становится как он. Поэтому у него есть гадлут. Так он получил ступень уровня Кетера? То есть он как Кетер или нет? Говорят, да. Может быть, Алев Девиют? Так я должен сказать, что он получил уровень Кетера на своей ступени. Ему не нужно больше, чем Пхина Алев. Не нужна Пхина Бет. Он задает вопрос, если нижний становится подобный высшему, становится он той же ступенью, как высший или нет? Он становится ступенью подобной ему, у него есть совершенство, как у высшего, но он нуждается в одном виде совершенства, в другом — ином. Я Аба Ваима называется Бина де Ма. Это совершенство. Им нужно что? Бина, что ей нужно? Отсюда есть известное высказывание. Раби Зуша говорил, что ему не нужно величие Авраама, нашего праотца, ему нужно быть как Раби Зошин, таким, как он должен быть. Его ступень должна быть совершенной, но не совершенной ступенью другого. Только совершенный в своей собственной пхине. Алев да авиют остается алев да авиют, и он называется бедет лапшут. Там есть совершенство, подобное высшему. То совершенство, которое ему нужно, это его совершенство. Нижний нуждается в совершенстве высшего. Далее говорится еще об одном. Гальгаль Тейнаем Ахаб. Де Аба Ваима. Где они находятся? В семи нижних. В Гальгаль Тейнаем семи нижних Даникодзим. В Тихе он говорит, тогда, когда Аба Ваима поднимает свой Ахаб посредством свечения Есода, как было изучено Гальгаль Тейнаем, нижнего Парцофа также поднимается вместе с ним. И называется Ман по отношению к Аба Ваима. Получается, что Гуф поднимается в Рош. Тут надо уточнить, обретает ли Гуф тем самым совершенство? Подобная Рош. Гуф не нуждается в совершенстве Рош. Гуф нуждается в своем собственном совершенстве. То, что подобает Гуф, как в той притче. Жена мужу говорит, в четверг приготовь деньги к субботе. Муж отвечает, у меня есть деньги, потенциально. В субботу он садится за стол, жена говорит, подожди, нет еды. Нужно было купить. Он говорит, ну, деньги же есть в потенциале. Она отвечает, хорошо, можешь теперь есть в потенциале. То есть Гуфу требуется Гуф. Гуф не нуждается в потенциале. Нет такой ступени, чтобы нижний полностью соответствовал высшей, а высший нижнему. Каждый должен получить совершенство своей собственной системы, ступени. Далее, третий уровень дикны и все остальные тикуним дикны продолжаются до хазе, то есть до ее окончания. Они являются ступенью ее истинных зад, семи нижних, и являются ступенью гуф и кли получения по своему происхождению, то есть относящимся к цимцумалев. И то, что написано до хазе, тут тоже не совсем точно. Он говорит так, свет хотема не сходит до хазе. А свет П до табура. Что такое высший, что такое нижний? Что такое высший? То, что не сходит до хазе. А что такое нижний? То, что не сходит до табура. На этом он основывает уточнение. Смотрим дальше. Сказанное, когда спускается свет Айн, он проходит через Озен, Хотем и П и смотрит света этих Ахаб, означает, что свет Инаем находится под влиянием Ахаб. То есть не так, как мы учили раньше, что грубый свет Авьют Пхины Алиф не сходит из П и вниз. Где он начинается? Из Гуфа от П и начинается здесь. Он начинается от Инаем и ниже. Это уже Ахаб, и называется Гуф. Это новое понятие. Сказано, и берет он из них свет для нужд создания нижних никудот. То есть и Келим де Никудим, получающий от них от света, который вышел из Рош де Саг, то есть Сеарот Дикна. Поэтому они обязаны иметь те же свойства, как и объясняет дальше, потому что Келим Никудим устроены по порядку Цимцум Бет, Гальгаль Тейнаем и Ахаб, есть Рош и Куф. И далее начинаем. 409 страница, 20 пункт. И это произошло. О чем здесь идет речь? Тут говорится о третьем различии, где он говорит, свет, который вышел через Эйнаем, его келим уже исправляются в Ахаб. То есть Ахаб рассматривается как гуф, а не как рош. Из-за второго сокращения. Еще мы учили. поскольку зевук, который был совершен для мира Никудим, был на Цимцум Бет, который освещает только половину ступени. И поскольку в самом Парцуфе Сак, несмотря на то, что он делает зивук на нижнюю Хей в Эйнаем, в нем самом все еще светят все 10 сферот. Получается, что тот свет, который вышел через Эйнаем и освещает лишь половину ступени, это уменьшение, добавленное к ней подобно сарот, которые добавляются на гуф, но сами по себе не являются частью гуф тела. Если так, почему называют это сарот? Чтобы показать, что в самом сак нет никакого уменьшения. И асарот, он дает два понимания, даже пять. Слово асарот — волосы. Первое, потому что это нечто добавленное к телу, как волосы к телу. Второе, от слова суэр — бурный. Вверху нет никаких волос, чтобы объяснить то, что приводит примеры. Волосы асарот от слова бурный — суэр, потому что ему недостает того, что ему чего-то не хватает. Не достает до того, что он должен получить, а у него этого нет, и поэтому он и будет таким бурным. И он разделяет это на волосы головы и волосы бороды. Далее. Мы учим, что каждая ступень получает цвета от места зивуга и ниже. То есть место зивуга, который был для нужд Аб, был в Пэль де Гальгальте, и тогда он берет свои цвета от П и ниже до Гальгальте. Также Исаак, который родился из ПДА, рассматривается тоже по цветам, которые он берет от П и ниже, ДАБ. Также рассматривается и тут. Несмотря на то, что мир Никудим стоит и облачает от Табора и ниже, по какой-то причине, но цвета, которые он берет, из какого места? От места зивуга и ниже, которые являются сарот де дикна. Это то, что он говорит тут. 20-й пункт. Это произошло, как сейчас проясняется, таким образом, что света озен распространились от шиболит закан в материальном в мире ниже Тпедерош. И света Хот-МП тоже проходит там. А раз так, безусловно, когда распространится через это место свет Эйнаем де Ак, не сходит от Эйнаема ниже, он смешивается с ними и возьмет их свет. То есть в порядке их келим, которые уже рассматриваются как свойство гуф, а не как рож. И вот эти 10 никудот. В общем, он изучает мир Никудим под названием 10 никудот. Первые три из них — Кетер, Хохма, Бина, берут, как известно, свет, распространившийся от Исталкут Айн в Ахаб, от их места, от Озен, от места Озен Хот-МП и до места их соединения в Шиболет Закан. Но они получают только из места Озен место Хотем и место П. Только в Шиболет Закан из этого места, так как оттуда они и начинаются. Кто? Гарда Никудим. Постепенно получает свои света. А не от того, что Шиболет Закан и выше. То есть света, которые выходят из места Озенхотемпе, что рассматривается как рост ступени, как мы учили вчера, называемые света Ахапа в месте их выхода. Этот свет получил первый рош Дейшсуд, первый рош мира Никудим, называемый Ишсуд, который стоит выше Табу, что указывает на то, что он еще относится к Цинцумале, Пхенеде Акудим. Получается, он говорит, что Ахаб первого рош называется внешний Ахаб, и они от верхней точки Шиболет. Семь нижних Никудот, Зады Никудим, берут только свет от Истаклют Эльнаим, дословно созерцание. Свет, который возникает при Зивуге, в нижней Хей, в Эйнаим. То, что распространяется от Истаклют в света Хот МП, от Шиболет Закан и ниже. О чем он говорит? Есть правило. Так как Хотем доходит до Хазе, а свет П доходит до Табура. И если я скажу, что они получают нижние верхние точки Шиболет, поскольку свет Озен прекращается в верхней точке Шиболет, получается, что у семи нижних сферот есть только два света. Какие? Хотем и П. А свет Озен у них отсутствует. 21 пункт. Приходим к выводу, что в соответствии с этим он подводит итог. Первые три никуды Кетер и Аба Ваима берут для своих нужд свет своих килим. А от трех светов, которые являются Ахаб, свет трех килим Ахаб, но именно в Шиболет, не выше начала Шиболет, а выше, называемый Озен Хотем П, в месте их выхода. Это то, что взял первый рош Никудим, который называется Ишсуд, который рассматривается как света Акудим. Но зад де Никудим берут только от двух светов. Это Хотем и П, от Шиболет и вниз до Табура, так как свет верхнего Озен уже закончился и прекратился в Шиболет Закан. И поэтому свечение высших трех Никудот больше семи нижних. У них есть свет Озен, а у тех нет.
2: О, примеха. Макатуб. Нимше гуанайм дэхак. Дэхшом дэхахат.
0: О, примеха, пункт 20. Что написано? 20. Распространился через это место святый нам дэхак. Через Ахаб. Смешивается с этими Ахаб. И возьмет их свет. Что это означает? Если мы учим, что Зивук был на нижней Гей, Вейнаим, и там вышел свет, И после этого мы учим, что свет Эйнаим спустился вниз. Какой свет еще можно получить от Ахав? Чего не хватает этому свету Эйнаим, что он должен получить также от Ахав света? Что имеется в виду? Как сказано рядом, в соседнем абзаце, да? Где тут? 20. Распространился через это же место свет Эйнаим, смешивается с ними и возьмет их свет. Какой свет берет? Свет Ахав. Для чего ему нужно получать свет Ахав? Чего не хватает свету Эйнаим? Ему не хватает еще света, чтобы он взял свет Ахав? Мы учили наоборот. Нижний получает свет от высшего, а не то, что высший, приходя, должен получать свет от нижнего. Разве ему чего-то не хватает? Что он говорит? Что означает? Он смешивается с ними, возьмет их свет. Это он хочет объяснить. Как сказано выше в соседнем абзаце, силы, которые в высшем, неизбежно должны быть приняты в нижнем. И мы должны знать, что такое силы. Силами называются ограничения, не света. Мы не говорим, мы не учим, что света, которые есть в высших, обязательно должно быть в нижних. Но вот сокращение, которое есть в высших, обязательно должно быть в нижних. Конечно, он не то, что есть в высшем, есть и в нижнем. И это он и говорит. Силы, которые в высшем, неизбежно обязаны быть приняты в нижнем. В этом смысл сказанного «безусловно», «обязанно», когда распространяется свет Эйнаим и так далее, возьмет их свет. То есть, так как при получении никудим света Эйнаим, когда был зивуг в нижней Гей в Эйнаим, он обязан проходить через Ахав. А если так, безусловно, свет Эйнаим возьмет их свет. Что означает свет? Какой свет у них есть? Означает, что он будет действовать соответственно их келим и разделится на те же три ступени, которые есть в Ахапе Дикне, и передаст их в ступень келим никудим. И необходимо помнить также, что каждый высший является создателем для нижнего, и также еще и причиной для нижнего. И в соответствии с этим находится Ахав Дикне на ступени создатель для 10 сферот никудим. Пойми. Пример. Мы учили, кто является создателем парцуфа Аб. На первый взгляд мы учили, что Зивуга, который был в П. Гальгальте, из этого состояния нужно сказать, кто создатель парцуфа Абба Пегальгальты. Но он говорит, нет, не так. И он задает вопрос о том, что говорит Ари. Абба называется сыном и порождением, результатом парцуфа Гальгальта. И вот он спрашивает, мы также учили, что в Гуф Гальгальте, в первом, до ухода, был зивуга в Педерош. И из Педерош мы говорим, то, что есть в Рош, распространяется вниз, в Гуф, Но это не называется сыном и порождением. Роши Гуф — это одна ступень. Если так, Парцов Аб, который родился из Педерош, должен был бы, согласно этому, также быть одной ступенью с Гальгальтой. Но он говорит, нет. Он не рождается из Педерош Гальгальты. Он рождается из экрана, но не из Малхут Рош Гальгальты, а из Малхут Гуф Гальгальты. Как это? Он говорит так. В то время, когда в Парцуфе Гальгальта был соударение внутреннего и окружающих светов, и через этот экран ослабевает, истончается, и каждый раз, когда экран становится тоньше и меньше, свет уходит от него, пока экран табора сначала поднимается к третьей стадии, потом второй, первый и до Авиюта Шорош, пока не поднимается в Педерош. И получается, что Малхут Гуф поднялась к экрану Рош вместе с Решемот и требует наполнения. Экран требует наполнения. И тогда включился там и Авиют, который в Рош Гальгальте, что называется, Авиютом снизу вверх. То есть включилась в ту силу, как есть в Рош, что может продолжить свет. Также и экран табора Гальгальта мы учили, который поднялся наверх. Теперь он тоже включается в новую силу. Получается теперь, что Малхут Гуф Гальгальты включается и в Малхут Рош. Также. А затем мы учим, произошел зивуг в Рош Гальгальте на экран Далит Гимел. Тогда почему тут распознается, выделяется Авиют? Потому что экран табора, который был в Рош, и назывался Гуф, что снова спустился на свое место. Только он не спустился из четвертой стадии в табор, как было раньше, поскольку он уже получает только третью стадию. Поэтому мы учим Малхут табора поднялась в Малхут Рош, включилась Малхут Рош, спустилась обратно в Малхут Гимел, то, что называется Хазе. А дальше что? А затем мы учим, что свет Келим Гальгальты, в Келим нет изменений. Но затем мы учим, что Рош Аб не начинается от П до Хазе. Мы учим, что от Хазе до П, если вы помните. Почему написано от Хазе до П? Говорится, что затем Малхут Табора, которая находится в Хазе, пробудилась вне от того, что включилась в Малхут Дерош. И она снова протянула те же света, на этот раз на стадию Гимел. И произошел зивуг Дака от Хазе до П на отраженный свет, облачила прямой свет. Это рассматривается как Рош де Аб, который облачает Парцуф Гальгальта от Хазе до П. что есть в Рош, затем распространяется в Гуф, распространилось от Хазе до Табора, в Гуф де Аб.
3: Теперь
1: мы сейчас споем песню и перейдем к следующей части урока.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם.
1: Урок основан на статьях из книги «Труды Бааль Сулама». Книгу можно приобрести на сайте КАП.COL, а статьи скачивать из учебных материалов.
2: Здравствуйте, хаверим, мы продолжаем изучать статью «Арвуд». Постараемся, как и слышали в первой части урока нашего дорогого учителя, привлечь особый свет, прелести, святости, то, что пробудило искры в нас. Мы сейчас продолжим читать статью в книге трудов Бааля Сулама, статья на 394 странице. Те, у кого книга, 21 пункт, Кафалев. Если не в книге, то в учебных материалах можно видеть на сайте. Мы прошли уже несколько пунктов, и, может быть, немножко подытожим, что прошли до сих пор. Бааль Сулам в статье «Арвуд» говорит о том, что весь Израиль должны прийти к прочительству, и то, что Тора будет дана только, когда каждый человек согласится принять на себя заповедь любви к ближнему. В меру сказанного «возлюби ближнего своего, как самого себя», то, о чем он говорил в статье «Дарование Торы». И он объясняет, что каждый из Израиля должен принять на себя заботу, заботиться о каждом из народа. Есть два понятия, которые Бааль Сулам начинает разбирать. Первый из них — это Израиль, второй — это народ. И вопрос, о чем он говорит конкретно. Далее объясняется, что Израиль — это та более чистая часть, или Гальгаль Тейнаем, из желаний. Также он говорит и о Хапе. В другом месте Бааль Сулам говорит про отцов и про сыновей, про Раби Шимона и Лазара, где каждый из них один говорит про исправление Израиля, другое — исправление всего мира. Есть разные наименования, термины. Сейчас почитаем, послушаем объяснение Рава и постараемся привлечь святость, прелесть святости, так скажем. Но мы хотим, постараемся вложиться как можно больше в свет, в привлечение света. Итак, мы начинаем с 21 пункта, 394 страницы, у кого книга. Давайте начнем с чтения в десятках. 21 пункт.
3: От Кафалев.
1: 21 пункт. Таковы слова Раби Элазара, сына Раби Шимона, который сказал: «Мир судит по большинству». То есть он имеет в виду роль народа Израиля. Он имеет в виду роль народа Израиля по подготовке всего мира к определенной мере очищения, пока не станут достойны принять на себя служение Творцу. Не менее, чем был готов сам Израиль во время получения Торы, что называется на языке мудрецов, что они уже достигли большей части заслуг. Так что они перевесили чашу долга, то есть что является грязной эгоистической любовью. И ясно, что если чаша заслуг, то есть высочайшее понимание свойства любви к ближнему, велико и превышает грязную чашу вины, они становятся способными как бы перевесить и согласиться, сказав: «Сделаем и услышим», как сказали Израиль. Тогда как до этого, то есть до того, как они удостоились, что перевесят заслуги, то эгоистическая любовь, без сомнения, перевешивает и заставляет их отказаться принять бремя Творца.
2: И он говорит: исполнишь одну заповедь и счастлив, поскольку склонил себя и весь мир на чашу заслуг. Другими словами, личная доля отдельного человека из Израиля наконец-то присоединится к мере окончательного перевеса, как взвешивающие кунзютные зерна, который постоянно добавляет на чашу весов по одному зернышку, пока не наберет весь вес. Ведь нет сомнения, что каждый из них вкладывает свою лепту в этот вес, и без нее вес не был, не завершился. Аналогично он говорит о действии отдельного человека из Исраэля, который склоняет весь мир на чашу заслуг. Ведь когда это заканчивается, и чаша заслуг всего мира перевешивает, у каждого отдельного человека есть лепта в этом перевесе. Если бы его не деяние, веса бы не хватило.
1: И вот получается, что Раби Элазар, сын Раби Шимона, не спорит с изречением мудрецов, что весь Израиль — поручители друг за друга. Просто Раби Элазар, сын Раби Шимона, говорит об исправлении всего мира, которое наступит в будущем. А мудрецы говорят о настоящем, когда только один лишь Израиль принял на себя Тору.
3: וזהו שמסתייע ואלו הם דברי רבי אלעזר ברבי שמעון.
2: Еще раз, 21 пункт. Таковы слова Раби Элазара, сына Раби Шимона, который сказал: «Мир судит по большинству». Он имеет в виду роль народа Израиля по подготовке всего мира к определенной мере очищения, пока они не станут достойны принять на себя служение Творцу. Не менее

0: Что такое мир? Давайте послушаем Рава, далее продолжим.
1: Маамара Арвут, амуд 394.
2: Статья «Поручительство», 394-я страница, первая колонка, 21-й пункт. Таковы слова Раби Лазара, сына Раби Шимона, который сказал: «Мир судит по большинству». Он имеет в виду роль народа Израиля по подготовке всего мира к определенной мере очищения, пока они станут способными принять на себя служение Творцу, не меньше, чем был готов сам Израиль во время получения Торы.
0: То есть что значит, что мир судит по большинству? То, что высшее управление не считается с одним человеком, считается со всеми вместе. Раньше это не было так явно. Это прошло уровни Шоры, Шалев, Бет, Гимел, Далет, как обычно, развитие Авая. Сейчас мы находимся на последней стадии, как Бальсулам говорит, то, что мы живем в дни Машеха. Сейчас раскрывается нижняя Хей, и раскрывается абсолютная зависимость друг от друга, все от всех. То есть о чем он говорит тут? О том, что весь мир судит по большинству. Что большинство, то есть за, относительно всех, высший свет приходит и заботится обо всем человечестве, будто это человечество исправленное. И отсюда... И поскольку мы находимся в противоположном состоянии, мы чувствуем это управление как ужасное, просто страшное. Это как родители, папа с мамой давят на маленького ребенка и требуют от него, будто бы он во всем преуспел, а он как раз совсем наоборот. Что он может думать о них? Какие жестокие родители, чего они хотят от меня? Я хочу убежать от них. Может быть, вообще сбежать из дома, я не знаю, что с ними делать. И так далее. Это то, что мы думаем об этом мире, о таком управлении. Дайте какую-то наргилу, обо всем позабыть, и вообще ни о чем думать не хочу. Ты тоже так думаешь? Ни в коем случае. Ну хорошо, себя хорошо ведешь. Хороший мальчик. И что мы отсюда можем понять? Мир судит по большинству, выбора у нас нет. Мы примем, будем принимать это управление как все более и более жесткое. И другого решения у нас нет, кроме как вести себя хорошо. И все. Свыше распорядок, он не может измениться, отмениться, он не может стать мягче, вообще ничего. И поэтому каждый день, пока Израиль все еще не приходит к исправлению мира, не следует ожидать от ни новостей, ни чего-то, что что-то будет лучше. Каждый день будет только хуже. И все зависит от нас.
2: Еще раз, мир судят по большинству, то он имеет в виду роль народа Израиля по подготовке всего мира к определенной мере очищения, пока они не станут способными принять на себя служение Творцу, не менее, чем был готов сам Израиль во время получения Торы, что называется на языке мудрецов, что они уже достигли большей части заслуг. Так, что это перевесило чашу вины, что есть грязная любовь к себе.
0: Но для того, чтобы перевесить мир на чашу заслуг, для того, чтобы подтолкнуть его к исправлению, привести его к исправлению, мы прежде всего должны исправить сами себя.
2: И понятно, что если чаша заслуг, то есть высочайшее понимание свойства любви к ближнему велико и превышает грязную чашу вины, они становятся способны перевесить и согласиться, сказав: «Сделаем и услышим», как сказали Израиль. Тогда как до этого, то есть еще до того, как они удостоились перевеса на чашу заслуг, то, конечно же, любовь к себе без сомнения перевешивает и заставляет их отказаться принять бремя Творца. И сказано, он говорит,

0: говорит, исполнивший одну заповедь, счастлив, поскольку склонил себя и весь мир на чашу заслуг.
1: Потому что мы одна система, и невозможно отделить эти системы. Авраам, который вывел какое-то количество людей из Вавилона для того, чтобы сделать из них группу, которая потом стала народом, не выделял их из человечества. Это невозможно, это все целые 10 сферот. Но, тем не менее, Гальгальта и Наим, то, что народ Израиля прежде исправляются, выделяя себя, исправляют себя от Ахаба. Но в любом случае они связаны друг с другом. И судьба одна, единая.
0: Другими словами, личная доля каждого отдельного человека из Израиля наконец-то присоединяется к мере окончательного перевеса, как взвешивающий кунжутные зерна постоянно добавляет на чашу весов по одному зернышку, пока не завершит взвешивание. Без сомнения, каждый из них вкладывает свою лепту в это взвешивание. Без этого бы взвешивание не закончилось. И аналогично он говорит о действии отдельного человека из Израиля, который склоняет весь мир на чашу заслуг. Ведь когда это заканчивается, и чаша заслуг всего мира перевешивает, то у каждого отдельного человека есть лепта в этом взвешивании. Ибо если бы не его действия, взвешивания веса бы не хватило. И вот получается, что Раби Лазар, сын Раби Шимона, не спорит с изречением мудрецов, что весь Израиль — поручители друг за друга. Просто Раби Лазар, сын Раби Шимона, говорит об исправлении всего мира, который наступит в будущем. А мудрецы говорят о настоящем, когда только лишь Израиль принял на себя Тору.
1: Итак, еще раз. Израиль — это те, кто пробуждаются от разбиения и устремляются к реализации поручительства между собой. А миром называются те, в ком пробудится поручительство не по желанию, а по необходимости. Как мы видим, в результате чего весь мир находится в кризисе, потому что не могут выполнять законы поручительства. Мы тоже находимся в кризисе, потому что мы не выполняем законы поручительства, но мы обращаемся к свету, возвращающему к источнику. Смотрите, насколько мы находимся в процессах, взаимных процессах. Только с нашей стороны реализация через свет, возвращающий к источнику, а у них реализация через нас. Нам нужен высший свет для того, чтобы реализовать поручительство, и мы в состоянии привлечь его через связь между нами. А народы мира нет. Они не знают, они не связаны с высшим светом, но требуют его от нас. Так как мы это наблюдаем, весь мир против нас. Как только мы начнем передавать им, предоставлять им силу для реализации поручительства. И только это, кроме этого, ничто не поможет, сколько бы мы ни давали миру. В той мере, в которой мы сможем предоставить им силу поручительства, моментально они подсоединятся к нам сердцем и душой. И все мы вместе, и мы, и они, станем одним парцуфом. Да.
0: Ну, обычно ведь тот, кто слышит там другого, он должен чувствовать, что он большой, великий.
1: Так, народы мира и думают об Израиле. Если миллионы людей тебе говорят, что ты причиняешь зло всему миру, представь себе, насколько ты большой в их глазах. Ты несешь зло всему миру. Ты в состоянии это сделать. То есть, как какой-то большой, сильный человек, на коне, жестокий, который готов просто уничтожить всех, несет всем зло, в состоянии это сделать, просто вертит всеми своим разумом, организуя против всех какие-то хитрые системы. Ты посмотри, как они тебя видят, с какой силой, в каком виде, в каком образе. Ужасным, верно, но сильным, пугающим.
0: Да? Я спрашиваю по отношению к народу Израиля. Понятно, что по отношению к Израилю есть давление со всех сторон. А как внутри Израиля мы создаем, вот как вот те, кто учит на Каббала и могут привести к объединению, и весь народ Израиля. Народу это непонятно, людям это непонятно, вообще даже не ощущается.
1: С одной стороны, тут не так, как с народами мира. Ты обращаешься к народу, у которого есть искры. Есть искры. Ты должен обратиться к народу, пробудить эти искры с одной стороны, через распространение каким-то образом. И это распространение в том виде, в котором они понимают. То есть должно быть объединение, поручительство. Приведи в каком-то, какой-то мере поручительство. Хоть в чем-то. Как-нибудь.
0: Ну,
1: каким-то распространением приведи к какому-то, какой-то мере поручительства. Но ты это можешь сделать. И тогда ты сможешь вызвать, пропустить через себя высшую силу. Но для этого ты сам должен быть соединен. Вы должны быть объединены. И должны быть объединены с Творцом. А это произойдет, если ты в какой-то мере соединены, ну, допустим, между вами, в Нейбарух. Если бы Нейбарух насколько-то соединятся, в этой мере присоединятся к Творцу, смогут передать, могут пробудить аудиторию Израиль каким-то образом ради какой-то внешней цели, это не так важно. Тогда они придут к вам, к нам, и смогут передать ту силу поручительства, объединения. То есть поручительство в Нейбарух — это оно духовное, может привести к народу Израиля быть в материальном поручительстве, но в это материальное поручительство передается пробуждение, и тогда в народе Израиля пробудится решемот, искры, и тогда народ Израиля тоже присоединится и станут как поручители с духовной точки зрения, тогда весь народ Израиля может передать всему миру. Потому что весь мир тоже находится в отрицательном поручительстве, в плохом взаимном объединении, а ты передашь туда свет и расскажешь, как им воспользоваться. То есть через поручительство ни одна из частей человечества не может убежать от него. Вопрос только, как мы передадим свет для того, чтобы исправить поручительство правильно. Чтобы не было такого поручительства, что мы хотели бы все уничтожить, а чтобы мы знали, как правильно связываться. И поэтому не было выбора, кроме как сотворить маленькую группу, которая называется Ишаркель, прямо к Творцу, чтобы они пришли к поручительству, а потом бы упали и смогли бы подняться сами вместе со всем человечеством таким образом, чтобы они были проводником. Это как раз то, о чем он здесь рассказывает. Потому что иначе ты не сможешь прийти к исправлению. У тебя нет связи между неисправным кли и светом бесконечности. Между ними посередине должно быть что-то связывающее их, передающее.
0: Из Литвы спрашивают, а что значит быть Израилем?
1: Все наши товарищи по всему миру, которые на самом деле, без преувеличения, могу сказать, все, кто знает, все хоть каким-то образом вместе с нами, это миллионы из того, что я вижу. То, что я вижу каждый день, это множество, это очень много людей. То, что мы будем стараться, насколько это возможно, прийти к взаимному объединению для того, чтобы высшее тело, Шхина, пребывала между нами. И сила объединения пребывала бы между нами, и тогда в этом объединении мы бы увидели, кто такой Творец, что такое Творец. Форма объединения между нами. Правильный вид объединения между нами называется образом или формой Творца.
0: Да, ну, Рав дает целую стратегию распространения, четкий порядок, кто первый должен прийти к исправлению. Это мы, сначала Бней Барух, должны прийти к поручительству, потом найти способ, как передать это народу Израилю, потом всему миру. Мы также слышали два термина, которые также Басулям говорит, что мир судится по большинству, что это в принципе так, что высшее управление не считается с отдельным человеком, а со всем творением, со всем человечеством. И еще один термин — это то, что подготовить мир к определенной мере очищения, то есть подготовить мир. Эгоистический мир не может просто так принять учение об объединении. Нужна подготовка. И Рав говорит о том, что такая подготовка. То есть мы должны сначала подготовить себя, потом народ Израиля, как переходное звено, потом весь мир. То есть невозможно приступить сразу ко всему миру и распространять ему науку объединения.
1: Рав говорит о том, что все зависит от нас. Повторил это несколько раз. Есть на нас ответственность. И в 21-м пункте есть отношение к известному примеру с кунжутными зернами. Бааль Сулам говорит так, 21-й пункт, что и это значит, выполнил одну заповедь, счастлив, что перевешивает всю чашу, весь мир на чашу заслуг, потому что отдельно часть каждого из народа Израиля присоединяется к окончательному решению, как добавляющий одно зернышко на чашу заслуг, добавляет по зернышку, пока не приводит к перевесу, поскольку каждый должен вложить себя, потому что без него не завершилось бы взвешивание. Давайте посмотрим еще один клип, где Рав объясняет, насколько каждое зернышко, которое каждый из нас добавляет в общую тарелку, оно критическое. Посмотрим клип и продолжим дальше. И он говорит о том, что выполнил одну заповедь, привел к тому, что склонил себя и весь мир на чашу заслуг. То есть, в конце концов, присоединяет свою частную часть из Израиля в окончательном измерении, как взвешивающий кунжутные зерна, который постоянно добавляет на чашу весов по одному зернышку, пока не наберет весь вес. Ведь нет сомнения, что каждый из них вкладывает свою лепту в этот вес, и без нее вес не завершился бы.
0: Мы видим, что вся Тора говорит только об объединении, потому что только этого не хватает, чтобы выполнять «возлюби ближнего, как самого себя». Это условие для раскрытия Творца творению. И, в принципе, цель нашего существования. И поэтому каждый обязан перенести свое зернышко на общую тарелочку, то есть соединить себя со всем человечеством во всем, что ему только предоставится. И этим также то, что сказал Раби Лазар, выполняется то, что весь мир обязан к этому. То есть мы в особенности, как мы это читали в письме, который писал Бааль Сулам Краковскому, что он требует от него, чтобы он занимался распространением науки Каббала и перед всем миром в Соединенных Штатах и вообще. То есть объединение — это необходимость для всего мира, и пока это не произойдет, то, конечно же, ничего не успокоится, не придет к исправлению. И, конечно же, сыны Израиля, которые приняли эту методику, они обязаны в первую же очередь выполнять это условие объединения и поручительства Ну, вопросы.
1: Пример с кунжутными зернами и весами может объяснить, что усилие каждого, оно просто минимальное.
0: С одной стороны.
1: А с другой стороны?
0: А с другой стороны, определяет очень много. Потому что если я нахожусь сейчас в очереди, да, когда выходит решимот, и все вот эти решимот, да, это как цепочка. Да, это звенья цепи. Приходит время моего звена, тогда дальше ничего не будет происходить. Что значит мое зернышко? Оно на данный момент самое важное, больше, чем все остальное. Не то, что было до этого, не то, что будет после меня, вообще ничего. Ничего не произойдет, если я не сделаю, не выполню свою работу. А моя работа зависит от того, как я выполняю. Или путем Торы, или путем страданий. Этим я определяю и связь с теми, кто предшественниками, и те, кто придут потом. Я вот в этой цепочке становлюсь ли активным компонентом, как будто бы у меня есть батарейка внутри, моя, и я задействую все это активным образом, или у меня батарейки нету, и это как само по себе происходит, а я только как сопротивление такое, да, которое тут мешает соединению. В этом-то все и дело. Вот это зернышко, да, каждое зернышко, поэтому очень важно.
1: Правильно ли сказать, что не только мое звено может помочь для раскрытия всей цепи, то есть осознаю я или нет, я привожу к исправлению других людей?
0: Да всех, конечно же. Я отвечаю за всех как Малхут по отношению ко всем остальным компонентам, ко всем остальным душам. Я как Малхут. Если меня не будет, да, если моя работа не завершается, то я не смогу восполнить их. Они не закончат и свое исправление. И так каждый за всех. Все за всех. Отсюда у нас есть закон, что общее и частное, они равны. То неважно, ты тут один или вообще все мироздание. Ты важен в интегральной системе. Каждая малейшая деталь, она так же важна, как вся система в целом. Мы же видим, чем больше мы продвигаемся, системы, которые мы выстраиваем, они становятся именно такими. Там не может быть половинка, половина, четверть не работает, система нет. Ну ладно, перемкнем одно с другим, обойдем. Нет. Все это уже не срабатывает так. Общее и частное равны, и поэтому тут каждый не может избежать ничего, обязан выдать полностью все, что есть у него для исправления. Это, ну, от безвыходности, выбора тут нет. И... Или мы заставим себя взаимной помощью, или нас заставят каждого таким образом, что на тебя забросят все несчастья и беды всех остальных, тем, кому ты не помог это все реализовать. Ты же понимаешь, сколько тогда придется каждому страдать? Нет, путь страдания очень тяжелый. На самом деле, если это начнется, это сейчас происходить, мы увидим колоссальные беды в мире. Наши предшественники писали, я бы не хотел жить в этих поколениях. Так писали авторы в Мишны.
1: Среди сказанного Рав относится к письму, которое говорил Бааль Сулам. Там Бааль Сулам обращается к... Это 59-е письмо. Это письмо, которое Бааль Сулам написал самостоятельно своему ученику Леви Ицхаку Краковскому, где он его побуждает распространять на английском языке в Америке. Впоследствии он занимался распространением. Давайте почитаем короткий отрывок из этого письма. Прочтем несколько строк. Строк очень особое письмо. Бааль Сулам пишет так. Знаменитому каббалистам, моему великому учителю и учителю моего учителя Леви Ицхаку, то удостоится он долгой хорошей жизни. Твое последнее письмо я получил впервые с тех пор, как ты уехал в Америку. Ты послал мне луч надежды на то, что преуспеешь в своей миссии. Ты, конечно, поймешь, что я имею в виду. Перевод на английский, который ты сделал, по которому ты захочешь давать лекции по-английски. Ведь это единственный способ, как ты сможешь сделать деньги в Америке, и даже если Богу будет удобно, угодно, в превеликой мере, что я имел в виду. И прошу я тебя прислать мне полный английский перевод книги, которую ты написал, чтобы я мог посмотреть, не сбился ли ты с пути. Так как в первой твоей книге, которую ты перевел, я обнаружил большую ошибку, связанную с каббалистической традицией, что ты не отвел достойного места для учителя нашего Муше. Но я не послал своих замечаний тебе, потому что ты ее уже издал. Далее, очень интересно видеть, насколько Бааль Сулам объясняет своему учителю Краковскому, как он считает, что нужно распространять каббалу, и все, кто хотят, пожалуйста, почитайте это письмо. И было несколько бесед в разных случаях. Бааль Сулам, Рав приводил пример, что так же, как Краковский переводил книги на английский язык, и Рабаш побуждал его, также и Рава побуждал распространять на русском языке. Мы видим, что уже в 1937 году Бааль Сулам хотел, чтобы наука Каббала распространилась на английском языке в Америке.
0: И Рав издал свою первую книгу в 83 году, и он говорил, что это было при согласии Рабаша. То есть у нас есть возможности обратиться ко всему миру, то есть у нас есть на это право. И когда спрашивают нас во время лекций, почему вы распространяете эту науку всем, каббалисты начали еще 100 лет тому назад это делать. Давайте вопросы. У нас где-то 15 минут. Ну, если у вас есть вопросы по теме распространения или по статье поручительства, пожалуйста, ваши вопросы.
1: Как мы передадим народу Израиля поручительство в правильном виде?
0: Согласно порядку, который написан тут, и то, что Раф объясняет, мы это слышали несколько раз вместе с Авиу, да, прежде чем мы вот этот, готовясь к этому уроку, как минимум 3-4 раза. Он тут раскладывает стратегию, трудно как бы отследить, потому что тут несколько вещей, которые надо делать. Но первое — это мы. Мы, которые получили вот это пробуждение, мы должны прийти к поручительству. В общем, Раф говорит, что и никому не избежать этого. Или мы заставим себя, или природа заставит. Поэтому в первую очередь мы. Потом надо найти способы. Пока еще непонятно, как это народу Израиля. Видимо, это должно идти по порядку. Как, видимо, мы будем готовы, тогда мы будем знать, как обращаться. Сегодня то, как мы видим, это трудно вообще понять, кто вообще услышит. Да? Как и Миллер спрашивает, как народы мира нас услышат, народ Израиля. Ведь нас же ненавидят. И Раф объясняет, что ну, все-таки как минимум в их глазах народ Израиля имеет значение. И мы же, может быть, мы не видим, но то, как они к нам относятся, не пренебрегают. Они считают, что мы несем зло, но, как видимо, есть отношения. Как бы уважают. Есть те, кто уважает, потому что мы как бы умеем деньги зарабатывать, бизнес вести, неважно каким образом, но пренебрежения нет. А потом придет этап, как вообще подойти к миру. Я вообще думаю, что мы вложили так много и времени, и ресурсов для того, чтобы разработать интегральное воспитание. У нас огромное количество книг. Я смотрю на склад. Да, мы сейчас новый склад построили и подумал, да кто же купит эти книги, как можно воспользоваться?

0: У нас есть курсы на год, два года. Люди могут сидеть с утра и до вечера и учиться. Мы выставили такие курсы, никто не приходит, даже не один. Но каббалу, ладно, приходит еще как-то изучать, а интегральное воспитание, видимо, нет. Видимо, в будущем это понадобится. Ну, как бы основа есть, фундамент.
1: Ну, не знаю относительно рационального объяснения, но духовное объяснение, которое дает Рав, насколько я его понимаю, Рав говорит очень просто в клипе. Если Бней Барух объединятся хоть насколько-то, то в этой же мере они присоединяются к Творцу. Они влияют, они приводят к тому, чтобы и народ Израиля в чем-то объединяться. Неважно, внешнее проявление ради внешней цели, но смогут передать силу объединения, которая есть в Бней Барух. Далее Рав говорит, что, конечно же, поручительство в Бней Барух, оно духовное. И это то, что может привести к народу Израиля быть в материальном поручительстве, а это и привести туда в материальное поручительство пробуждение. Тогда в народе пробудится решемот, искры. До этого Рав объясняет, что есть уже искры разбитые. Говоря про Бней Барух, он имеет в виду весь Бней Барух по всему миру. От всех зависит поручительство для всего человечества. Поэтому и у нас есть и права, и заслуги. Макс, 42, пожалуйста.
2: Да, доброе утро всем. Вот я обратил внимание, что вот Рав сказал, что дорога к исправлению мира у всего народа мира есть по необходимости, а у Израиля по желанию. То есть у них нет выбора, у нас есть выбор, как я понял. Можете объяснить? Передаю.
3: Так что. Умер,
4: что Рав дибер ала баклип.
1: Говорит, что Рав говорил о том, что путь к народам мира через выбор, а у Израиля нет выбора. Есть ли отличие между народами мира и Израилем? Или наоборот? Да, наоборот.
0: Насколько я помню, не то, что тут вопрос, есть выбор или нет выбора. Мы в Израиле просто обязаны. У кого пробудилась точка в сердце, это называется Израилем. А народы же мира — это более грубые, сильные эгоистические желания. Они не обязаны, как мы слышали. Они получат все одномоментно. В последнем поколении Бальшулям пишет, что им даже учиться не надо. Им достаточно только ценить, чтить Израиль, может быть, детей отправлять учиться, самим им как бы не надо. Есть разные такие высказывания. Это не вопрос, чтобы выбора, но мы, в ком Творец пробудил стремление к исправлению, он обязан. А все остальные, для них это будет, видимо, интегральное воспитание или общее как-то объединение, то, как они присоединятся.
1: Отношение Рава к отрывку из статьи «Арвут». Давайте почитаем те слова из статьи, и тогда то, что ты спрашиваешь. Раби Элазар, сын Раби Шимона, не спорит со сказанным мудрецами о том, что весь Израиль в поручительстве. Он имеет в виду исправление всего мира, который будет в будущем. А мудрецы говорят о настоящем. В том, что только Израиль приняли на себя Тору. И об этом Рав говорит, что Израиль называются все те, кто пробуждаются от разбиения и стремятся к реализации поручительства между ними. Миром называются те, в ком проявляется поручительство по необходимости, не по их желанию, а по необходимости. Мак 11.
5: Да, дорогие учителя, скажите, пожалуйста, вот есть такое понимание, что весь мир находится внутри меня, мы так часто слышим. И с другой стороны, мы сегодня слышим от Рава, что мы часть какой-то большой системы. Вот как эти два понятия можно объединить?
6: Кен, за тамид улехитану, за кола мусагима.
0: Да, это всегда сопровождает нас. Все эти понятия, Израиль, народы мира. Также смотреть на это как бы внутри человека. Более чистые части, более грубые. Мы снаружи видим тоже. Есть Израиль, есть народы мира. Это как раз по закону общее. И частные равны. Ты живешь в этом мире, и ты на практике должен заниматься распространением. Ты не можешь сказать, что я внутри где-то себя это делаю. Ты должен работать со своими желаниями, Израиль, развивать их, прийти к поручительству. Я бы даже сказал, есть три таких уровня. Твой внутренний уровень, есть десятка. А есть то, что ты видишь снаружи. Так вот, по отношению ко всем этим слоям, ты обязан работать, ты находишься в них. Это потому что Ари это объясняет. Поскольку в твоих желаниях есть Авиют и Алев, Шореш и Бет, а Гимел и Далит, поэтому ты чувствуешь, что часть твоих желаний, они внутри тебя, поэтому ты о них все время заботишься. А часть желаний творец сделал так, что ты чувствуешь, как будто они снаружи от тебя. И ты пренебрегаешь ими, или тебе вообще до них нет дела. А ты обязан работать и с внутренними желаниями, и с внешними желаниями. А потом это в конечном счете соединится. Этот подход неправильный, что все только внутри меня, а мир как бы не существует. Ты не можешь так сказать, ты так не устроен. Ты просто бежать от реальности.
7: Вопрос о распространении.

0: Шалом, хаверим, вехаверот якарим.
1: Здравствуйте, друзья и дорогие подруги. Мы снова здесь на уроке, изучаем первоисточники. И сегодня у нас здесь особенная встреча. И для того, чтобы понять, что происходит, что вы тут увидели в нашем зале, в нашей студии, мы пригласили товарищей со всего мира приехать сюда, в Петах-Тикву, пройти здесь стажировку. И я очень воодушевлена сказать вам, что приехали большое количество товарищей, и это действительно уникальная возможность включиться здесь в группу и в распространение науки Каббала, и в сообщество, в общину, встретить здесь семьи, товарищей, включиться вместе в утренний урок. И то, что они сделали, они взяли отпуск от работы, от своей жизни обыденной, и приехали сюда, и сидят вместе с нами, и я очень взволнована поприветствовать их всех, представить их всех. Вот они, наши товарищи. И тем самым я хочу войти всем сердцем в статью поручительства, потому что это действительно знак поручительства, признак его, почувствовать весь мир вместе. И этим самым мы начнем задавать свои вопросы, присылайте их. И вот Авио и Михаэль, начнем урок.
2: Да, приветствую всех. Это действительно, как ты сказала, это показывает о поручительстве. Товарищи приехали, чтобы поддержать нас, и мы поддерживаем их.
1: Да, мы очень рады, что у нас здесь есть гости. Мы вас приветствуем. Мы очень рады, что вы приехали, что вы не очень-то страдаете. И тут вами хорошо занимаются, заботятся о вас для того, чтобы еще люди захотели приехать. Мы надеемся, что все хорошо. И вы, товарищи, которые находятся по ту сторону экрана, мы говорим, что вы приглашаетесь, наш дом открыт, наша дверь открыта, наше сердце открыто, и все, кто когда-либо сможет, и в свое время, в своем объеме. Здесь есть целая система, здесь у нас первый поток, не вообще первый, но первый в этом году. И мы надеемся, что товарищи смогут приблизиться, приехать. Почему мы это делаем? Мы это делаем для того, чтобы была более теплая связь, чтобы товарищи приезжали, смотрели, почувствовали, как живет Бней Барух. И выходит, что товарищи, как правило, приезжают на конгрессах, во время конгрессов. И во время конгрессов здесь реальность особенная. Я думаю, что все товарищи, которые здесь находятся сегодня, они уже понимают разницу между конгрессом, когда это очень большое мероприятие, но краткосрочное. И между нашей жизнью, ну вы знаете, наша жизнь, это почти каждый день конгресс, но в любом случае конгресс, который вы видите раз в году, это пиковая, кульминационная точка, а когда у нас мы живем ежедневно, это очень интересно увидеть, как это вообще происходит. Поэтому вы, разумеется, приглашаетесь, вы знаете ссылку, где можно записаться. Все, кто хотят, пожалуйста, все детали там. Ну, а мы начнем. Мы продолжаем статью поручительства. На прошлой неделе мы делали маленький перерыв. Это был день памяти Ари, великого каббалиста Ари, и мы сегодня продолжим статью поручительства на 21 пункте. Мы скоро будем читать и объяснять. Может быть, сначала мы начнем с какого-нибудь такого. Вспомним, что прошли до сих пор, потому как, возможно, не все помнят, где мы сейчас находимся. Так мы изучаем статью поручительства. Статья поручительства, в общем-то, продолжение статьи «Дарование Торы», «Матан Тора». И в статье «Дарование Торы» Бааль Сулам делает акцент на одном, на возлюби ближнего как самого себя. И всю статью он говорит об этом. Статья поручительства — это продолжение этой статьи. То есть он продолжает там, где закончил «Дарование Торы», и там же также он говорит и ссылается на то, что он писал до этого. И на практике статья поручительства — это своего рода реализация идеи возлюби ближнего как самого себя. И Бальсулам объясняет здесь, что нам необходимо прийти к поручительству между нами. Все мы должны прийти к поручительству. И постепенно он начинает разбирать смысл понятия поручительства, потому как не совсем понятно, не до конца понятно, что значит поручительство и о ком идет речь. Он говорит здесь о народе Израиля, он говорит о нации или обо всем мире. И все эти деления о том, когда и о ком он говорит, не совсем понятны. И это часть вещей, которые мы будем выяснять сегодня, и мы увидим, что Бааль Сулам относится здесь к процессу исправления, то есть к определенному порядку исправления, которое есть творение с момента, когда у человека пробуждается точка в сердце. В тот момент, когда у него пробуждается точка в сердце, называется, человек называется Исраэль, и Рав очень часто в своих клипах и в объяснениях говорит о том, что это сегодняшняя группа Бней Баруха. Все, абсолютно все, кто находится в группе Бней Барух, неважно, где они живут, какого они происхождения и так далее. И потом это будет переходить или пробуждать народы Израиля и в конечном итоге весь мир, все народы мира. И об этом Бааль Сулам говорит об этом очень подробно. И, разумеется, вы приглашаете задавать вопросы, как и товарищи, которые здесь сидят в студии, и все остальные. И мы почитаем и будем смотреть объяснение Рава, и постараемся все вместе доставить наслаждение Творцу. Так начнем.
2: Да, 21 пункт. Пишет нам Бааль Сулам. Таковы слова Раби Элазара, сына Раби Шимона, который сказал: «Мир судят по большинству». Он имеет в виду роль народа Израиля по подготовке всего мира к определенной мере очищения, пока они не станут достойны принять на себя служение Творцу, не менее, чем был достоин сам Исраэль во время получения Торы, что называется на языке мудрецов, что они уже достигли большей части заслуг так, что они перевесили чашу долга, то есть грязную эгоистическую любовь.
1: И ясно, что если чаша заслуг, то есть высокое понимание свойства любви к ближнему, велико и превышает грязную чашу долга, они становятся способны перевесить и согласиться, сказав: «Сделаем и услышим, как сказали Израилю». Тогда как до этого, то есть до того, как удостоились перевеса заслуг, эгоистическая любовь без сомнения заставляет их отказаться принять ярмо Творца.
2: И он говорит: исполнивший одну заповедь, счастлив, поскольку склонил себя и весь мир на чашу заслуг. Другими словами, личная доля отдельного человека из Израиля наконец-то присоединяется к мере окончательного перевеса, как взвешивающий кунжутные зерна, который постоянно добавляет на чашу весов по одному зернышку, пока не наберет весь вес. Ведь нет сомнения, что каждая из них вкладывает свою лепту в этот вес, а без нее вес бы не завершился.
1: И аналогично он говорит о действии отдельного человека из Израиля, который склоняет весь мир на чашу заслуг. Ведь когда это заканчивается, и чаша заслуг всего мира перевешивает, у каждого отдельного человека есть лепта в этом перевесе. Ибо если бы не его деяние, веса бы не хватило.
2: И вот получается, что Раби Элазар, сын Раби Шимона, не спорит с изречением мудрецов, что весь Израиль — поручители друг за друга. Просто Раби Элазар, сын Раби Шимона, говорит об исправлении всего мира, которое наступит в грядущем будущем. А мудрецы говорят о настоящем, когда только один лишь Израиль принял на себя Тору.
3: Кен, элуа милим шель Бааль Сулам,
2: Да, это слова Бааля Сулама. И это действительно тут целая стратегия Бааля Сулама. Он описывает, каким образом мир должен прийти к исправлению. Он начинает с того, что есть две ступени, то есть Раби Шимон и Раби Элазар. Элазар — это и сын. Сын — это всегда следующая ступень. Раби Элазар, как сын Раби Шимона, говорит о следующей ступени и связи между Израилем, вот той, той группой, которую Творец собрал из всех народов, дал им методику, Тору. Конечно, до этого они предварительно выполнили условия поручительства. Они должны соединиться и принести эту методику всему миру. И тут пишет он в начале то, что называется, что мир судится по его большинству. То есть счет идет не с одним человеком, а со всеми вместе, потому что все должны прийти к исправлению. А Исраэль, то есть мы, все те, кто сейчас стремятся, и у которых есть точка в сердце, которая в них пробуждает это стремление, мы ведь только переходное звено, а цель творения — это прийти все вот эти эгоистические, грубые келим к концу исправления. Это говорит сын Раби Шимона Элазар, но прежде всего мы, те, кто стремимся, должны прийти к поручительству, после этого передать эту методику народу Израиля, да, тем, кто живут, скажем так, в паспорте прописаны, да, как Израиль, еврей, а потом они уже должны это передать всему миру. Каким образом нам это не раскрывается? Потому что никогда каббалисты не говорят о времени, потому что тут свобода нашего выбора. Это может произойти через 200 лет, а может произойти через 2 года или меньше. То есть все зависит от нас.
3: Давайте посмотрим клип номер один, где Рав дает нам объяснение о начале вот этого пункта 21. Вы приглашаетесь задать вопросы, и мы продолжим учиться. Пожалуйста, клип номер один.
4: Тикун яхас шили лехавер.
5: Бишвильма.
3: Если я прошу об исправлении моего отношения к товарищу Рав, для чего, ученик? Для того, чтобы мое отношение исправилось, Рав? Для чего, ученик? Чтобы прийти к исправлению, Рав? Для чего, ученик? Для того, чтобы прийти к равенству свойств, Рав? Кому, ученик? Ну, к высшему, подобие свойств высшему. Рав, так ты скажи всю формулу, и тогда тебе станет ясно. И если ты говоришь твое отношение к товарищу, это одно. Если ты говоришь, что сила любви, сила, чтобы присутствовала между вами, то ты уже должен включить в себя все человечество. Все человечество. Невозможно иначе. Даже в самом маленьком исправлении оно все равно включает в себя все творение. Ученик, то есть если я вижу изъяны в товарище, я не могу попросить напрямую, чтобы помоги мне только видеть преимущество товарища. Я должен видеть и ввести туда все человечество. Рав,
6: если ты это не связываешь с тем, что Израиль, Тора и Свет едины, то это не сработает. Ну что ж, мы с вами видели клип, который предназначен еще для того, что будет дальше. Но мы связываем это с нашими взаимоотношениями с товарищами. Тем не менее, давайте все-таки посмотрим первый клип, который мы хотели поставить. Первый клип. Хафалев.
3: 21. Таковы слова Раби Элазара, сына Раби Шимона, сказавшего: «Мир судится по большинству». Его намерение относится к роли народа Израиля — подготовить мир к определенной степени очищения, чтобы стали они достойны принять на себя служение Творцу не менее, чем сам Исраэль был достоин этого во время получения Торы. На языке наших мудрецов это называется достижением большинства заслуг. Тем самым они склоняют чашу весов, где находится оскверненная любовь к самому себе в сторону заслуги.
6: То есть есть некий переход из ощущения этого мира, который мы воспринимаем пятью нашими органами физических чувств, как и все остальные существа этого мира. Есть иное восприятие реальности в дополнительном органе ощущений. Это дополнительный орган ощущений называется постижением Творца, свойств Творца, свойств отдачи, которое приобретается за счет усилий в соединении между нами. И насколько мы стараемся, то раз за разом мы раскрываем для себя, что каждый, мужчины, женщины, дети даже, неважно кто и что, если они стараются отдалить себя от желания получать и сблизиться с ощущением единства между ними, отдачи, начинает ощущать тогда посредством этих качеств, свойств, мир в ином виде. В таком виде, который мы пока себе даже не можем вообразить, те, у кого нет этих органов ощущений, ощущения любви ближнего. Конечно же, это все не так просто. Тот, кто больше своего товарища, сказано, то изначально и его злое начало тоже больше, то есть больше отторжений, больше различных причин, по которым он не желает этого. В нем возникает критика по поводу всей методики,

0: чтобы это задействовать. Почему такое базисное чувство не так непросто дается?
1: Как раз в пункте 22 он объясняет, что такое поручительство. Мы сейчас будем читать, ты увидишь, что это нечто сверхъестественное. Ведь все зависит от цели. Если наша цель — построить бизнес, или как мы какая-то мафия, которая должна там существовать, справиться, или мы какие-то спецназы в армии, или то есть команда в армии, или спортсмены, у нас есть общая цель. И мы, согласно нашей природе, можем даже пожертвовать своей жизнью, потому как эгоизм чувствует себя вечным. Но здесь, когда цель, она высшая, божественная, когда прийти к чистой отдаче, когда тебе лично ничего не возвращается, то тут тело начинает задавать вопросы. Кто этот Творец, что я его буду слушать его? Ну вот смотри, как так же, как в Египте, почему я должен делать эту работу? То есть цель должна быть очень высокая, раскрытие Творца должно быть очень важным, что тоже для нас не является естественным. И тогда это поручительство должно осуществиться. То есть поручительство, о котором идет речь, это что-то сверхъестественное, мы к нему можем только стремиться и осознавать, что мы не можем прийти к нему и тогда просить помощи Творца, и только Он создал нашу природу, Он властелин нашей природы, и он может помочь согласно нашей природе, согласно нашей просьбе, подняться над нашей природой.
0: У вас еще вопросы нет? Ребекка?
1: Да, извините. Есть вопросы. Жермен Жозеф спрашивает, каковы шаги, которые должен осуществить каббалист, чтобы достичь связи с Творцом? Кто-то с того момента, начиная с того момента, когда он осознает.
0: Да, каковы такие шаги, которые должен проделать каждый каббалист с того момента, как в нем пробуждается точка в сердце для постижения Творца? Это такой общий вопрос, по сути, это все, что мы с вами изучаем, но можно по большому счету разделить на несколько этапов. Первый — это когда пробуждается действительно точка в сердце человека, и он тем или иным образом начинает изучать науку каббала. Он начинающий. Начинает изучать, и постепенно он встречает на своем пути первоисточники, книги, каббалистов, и начинает привлекать свет, возвращающий к источнику. То, что по нему пробудилась точка в сердце, это всего лишь точка интереса, как определяет этот Рав. Интереса к духовному — это пока еще не истинное стремление, в нем нет внутреннего требования. Поэтому теперь он должен активизировать духовный механизм, который является вызывающим свет, возвращающим к источнику. По сути, отныне и далее все, что в основном человек делает, это старается привлечь максимально, насколько может, свет, возвращающий к источнику. Вначале он начинает это делать самостоятельно, изучает, если это у нас, то так или иначе, это в рамках нашей учебы, пока не приходит к десятки, и начинает понимать, что его духовное продвижение будущего зависит от его взаимоотношений в группе. Это следующий этап, когда человек уже входит в десятку, и тут он, по сути, присовокупляет к своей основной учебе также и работу в десятке. Это, по сути, является самой существенной его работой. И тут Бальсулам говорит нам о трех средствах достижения духовного: Рав, книги и окружение. Мы удостоились великого учителя Рава, доктора Михаила Лайтмана, от него мы получаем наши знания. Группа — это наша десятка, наша ближайшая группа — это место лаборатории, где я работаю, выверяю свои желания, выяснения, по сути, выверяю свое желание, понимаю, где оно находится относительно других, прохожу разные состояния, ощущения и, конечно же, книги, первоисточники.

0: Первоисточники Рабаша, Рава, Бальсулама. То есть это связь с каббалистами, она через книги. И тут мы должны устанавливать контакт с Равом, с Бальсуламом, с Рабашем. Все это мы делаем через первоисточники. Это целый процесс, который имеет еще много всего. Когда человек желает продвинуться более существенно, он также берет на себя определенную должность распространения, оплату, десятину. Те, кто приезжает сюда, тоже видят, что это... Кто-то должен это спонсировать. Мы сами это все спонсируем, у нас нет внешних спонсоров. Все, что мы здесь производим, все, что мы здесь обслуживаем, воссоздаем и создаем, все это духовное окружение, оно состоит из физических потребностей, которые требуют обслуживания и оплаты. И в такой мере... В той мере, в которой человек каждый берет на себя все больше и больше ответственности, знаете, как с ребенком. Ребенок, чем больше растет, тем больше на него можно возложить больше ответственности, потом подросток, еще чуть больше. Взрослый уже никто тебе не скажет, сколько брать ответственности, ты уже ответственен за себя. Самостоятельно. То же самое здесь. Каждый, кто чувствует себя более и более активным и становится более задействованным, это начинает выстраивать в нем процесс продвижения, пока не пройдет Максом, и там уже дополнительные условия. Да.
1: Джон из Кабьев писал вопрос, спрашивает следующее. Что значит, что нужны определенные хорошие качества, и что значит достичь достаточно из них?
0: Меры, медот, может быть, как чтобы перевесить на чашу заслуг, имеется в виду, вопрос больше с этим связан.
1: Да. Здесь объясняет и приводит пример взвешивающего кунжутные зерна. И ему кажется, что мы не так утвердны, но мы видим, что сегодняшний мир, он взаимосвязанный глобальный интегральный мир, и мы все эгоисты связаны, и даже в эгоистическом мире мы видим, как мы влияем на друга, мы можем привести к эпидемиям или вообще ко всем, ко многим вещам. И сегодня утром те, кто слушали сегодня утренний урок, слышали, как злословие может привести к большому вреду, может принести большой вред огромному количеству людей, и видим, уж тем более в духовном, когда мы говорим о системе Адама Ришон, что связь, которая в этой системе была, она разбилась. И вот эти кунжутные зерна — это усилия каждого, который прилагает, и они в намерении, как давать ближнему, то есть взять весь потенциал, который создал Творец, все свойства, которые есть у меня, и со всеми этими свойствами сегодня мое намерение использовать всех. То есть об этом пишет Бальсулам, что есть большие люди, которые могут использовать весь свой потенциал, чтобы использовать других. Есть такие, которые могут использовать свой город, которые могут использовать страну или вообще весь. Но мы, простые люди, как правило, там то, что нам подвернется, мы и можем это и можем использовать. И Бальсулам говорит, что мы должны изменить наше намерение. И как мы должны использовать этот эгоизм ради блага ближнего. И мое намерение должно быть ради ближнего, чтобы раскрыть Творца, но он скрыт, и как у меня есть миллиарды людей, и поэтому я должен свой потенциал вложить, и Это именно психологическое изменение, о котором пишет Бааль Сулам, и это каждый должен сделать, и это то, что называется поручительством. И это не то, что там Раби Шимон должен сделать, или там Неварух. Нет, каждый из нас должен вложить свое кунжутное зернышко, потому что без его усилий мир не придет к конечному исправлению. Это то, что он пишет.
0: Да, тут еще кое-что существенное, что по сути нам говорит Бааль Сулам между Раби Шимоном и Раби Элазаром. Вся эта дискуссия в том, что Раби Элазар хочет прийти к Гмар Тикуну, к окончательному исправлению всего человечества, а Раби Шимон говорит о исправлении, окончательном исправлении всего Израиля. Они говорят тут просто о двух разных этапах. Первый, который исправляется, говорит Тейнаим. Это более тонкая, более легкая часть желания. Пока она не будет исправлена, то не могут исправиться все остальные желания. Есть порядок исправления изнутри наружу, из легкого к сложному. Сначала он это называет «Ума Исраэлит», «Израильская нация», «Исраэль». В нашем понимании это все, у кого... Проснулась в нем точка в сердце, каждый из нас, каждый, кто находится где-то в мире, в нем пробудилась его точка в сердце, и уже идет к тому, чтобы исправить себя, исправить свою точку в сердце относительно Израиля. От него уже зависит все человечество, потому что пока он не исправит себя, то и человечество не может пробудиться. Это взаимосвязано, это процесс поступенчатый, поэтому для этого мы также проделываем распространение еще много всего. То есть это и носитель, и то, что является его ношей. То есть мы несем в себе этот груз, этот дух. Тот, кто смотрел сегодняшний урок, в результате Рав нам там сказал, в результате, когда Небарух выполнит свою внутреннюю миссию, то это также прорвется и наружу. Как именно, что именно будет, мы пока не знаем, но это пробудится, это прорвется и пробудет народ Израиля, который находится вокруг нас, а за ним уже и все остальные. Порядок таков, и он не меняется. Порядок корней. Поэтому все тут зависит от нас. И каждый должен, каждый, кто является Израиль, кто имеет точку в сердце, должен считать, что все зависит от него. С этого все начинается. Спасибо.
2: Приветствую всех. Творець розкривається в десятці. Але в
1: сьогоднішньому знають, що творець розкривається в десятці.
2: Що творця відкриють всі чоловіки.
1: Сьогодні в кліпі, який ми бачили, Рав говорит, что все раскроют Творца, мужчины, женщины и даже дети. Значит ли это,
2: что такой центр, как в Небарух,
1: должен распространиться на весь мир, и будут созданы еще такие центры во всех странах и в тех странах, где уже есть ученики, изучающие
0: Каббалу. Ну, скоро мы посмотрим клип на эту тему. Пока что ответ.
1: Смотри, сложно сказать. Мы открыли центры во многих странах мира, потом пришел коронавирус, и мы должны были все закрыть, и поэтому я уже боюсь что-то говорить. Мы полагаемся на Творца, будем с ним идти, как можно меньше ему мешать, и, по крайней мере, сейчас мы видим, что это не удается возможным. То есть количество людей в каждой стране, в каждом городе, это еще недостаточно, чтобы основать центр. Здесь это единственное место, где находятся сотни людей, которые занимаются утром, днем, вечером. Почему именно в Петах-Тикве? Потому что сюда люди собрались здесь со всего мира. И здесь никто не родился в Петах-Тикве. Ребекка из Австрии, Яна, скажем, жил в Натании, ты в Тель-Авиве. Мы переехали сюда и создали здесь центр, и на сегодняшний день единственное место, которое транслирует на весь мир.
2: как мы сказали, что вы можете все сюда приезжать. А когда это распространится на весь мир, будут ли такие центры для сотен тысяч людей в той или иной стране? Будем надеяться. Ну, возможно, что будут и другие виды связи. Не знаю.
0: Тем не менее, мы можем обратить внимание, что мы нас очень сосредоточены сейчас в работе внутри наших десяток. Мы проделываем усилия. Я думаю, что мы можем сегодня уже понять, оценить важность физических встреч. Насколько это важно? Наши физические встречи, я думаю, что большинство товарищей, которые приезжают, съезжаются со всего мира, они съезжаются из виртуальных десяток, мы их видим, встречаем, но мы стараемся создать условия, благодаря которым товарищи смогут встречаться раз в какое-то время, поскольку подобные встречи, где товарищи могут встретиться, увидеться, чуть больше почувствовать друг друга, они незаменимы, очень трудно доставить такую силу только виртуальным образом. Конечно же, большинство наших товарищей по миру останутся в виртуальном формате. Тем не менее, мы делаем все возможные усилия, чтобы позволить и такие контакты тоже. Здесь мы видим, как собираются с Молдовы, Николаев, мы видим товарищи, которые стараются, делают усилия, непростые зачастую усилия, для того, чтобы наладить физические встречи тоже. Посмотрим, как это разовьется дальше. Будем делать все возможное. Пока что посмотрим второй видеоклип. А, еще вопрос,
3: да,
0: пожалуйста.
3: Хотел спросить про статью поручительства, что когда ее читаешь, такое тяжелое ощущение появляется. Вот, как будто ты пришел в банк и думал, что все хорошо, а тебе говорят, что ты там должен 100 тысяч долларов банку. Вот, почему вот каббалисты не рассказывают как-то более позитивно об этом законе, что это, там, например, первая духовная ступень, которая дает тебе там ощущение вечности, совершенства, и что надо, ну, постараться, но как бы вознаграждение тебя ждет. Тут как-то тяжелое ощущение вот от статьи.
0: Не верю, что это тяжелое впечатление, но я абсолютно понимаю, что это действительно принуждает. Это дает ощущение обязанности, ответственности, с одной стороны. С другой стороны, так, все поручены за тебя, не только ты один поручен за всех. Это есть взаимное поручительство, но тут нет вопроса о том, как это представлять в позитивном свете, в негативном свете. Бхагавад-гита не продает какие-то истории, да? Он не убеждает ни в чем, он дает факты, поэтому ты тут находишься достаточно лет, ты знаешь, что если бы он нам вообще всю правду матку дал, то мы бы вообще сбежали, да? Мы пока еще не видим, ты говоришь, тяжесть. Мы еще не видим всей сложности всех тяжестей, которые связаны с этим путем, но тем не менее мы видим то, что необходимо нам на определенном этапе этого пути, то, что нас улучшит. Нам кажется, что это улучшит нашу жизнь, это же нечто такое привлекательное, но в результате ведь Творец — это абсолютное свойство отдачи. Тот, кто желает прийти к Нему, подобить себя с Ним, должен реализовать в себе свойство отдачи. Отдача — это так или иначе, это отдача ради ближнего, никак не самополучение. Поэтому в результате мы должны понять, что это обратно нашей природе. Ну и это также является нашей целью. Поэтому, можно сказать, тяжело или нет, но путь таков.
2: Я скажу это с другого угла зрения. Можно видеть и позитив тоже, когда тут он пишет, что 600 тысяч преданных людей, которые готовы сделать тебе все, стоят поручителями за тебя, и ты приходишь в банк, и у тебя есть поручитель, иначе бы тебя выбросили. Но почему ты приходишь в банк вообще? Потому что у тебя есть эти поручители, и тогда ты можешь. Представь себе, у тебя есть 600 тысяч человек, которые с утра до вечера
1: думают о Вадиме и думают, как только продвинуть его в духовное. Что ты думаешь об этом? Тебе сначала нужно их найти, но если ты их уже найдешь, то это очень прекрасно.
0: Еще вопрос, пожалуйста.
4: Когда-то в 2015 году был конгресс в Одессе, и товарищи с разных уголков Украины, те, что далеко друг друга находятся, задали нашему учителю вопрос. Мы собираемся в интернете, читаем источники, и только на конгрессах физически. Мы можем себя считать группой, если мы виртуально собираемся? И Раф ответил, что теоретически это возможно, но практически сделайте. Вот у меня вопрос. Я в виртуальной группе. Мы, виртуальщики, сможем удостоиться поручительства?
5: Три.
1: Смотри.
5: Мы
1: делаем это впервые. Виртуальный мир, сколько он тут существует? 20 лет, не больше. Поэтому в истории не было таких прецедентов, и поэтому нельзя сказать, что это да, возможно. Мы видим, исходя из нашего опыта, а также то, чему обучает нас Рав, то если бы это было невозможно, мы бы этим не занимались. Мы бы просто обучали только физически, как это было до эпохи интернета. Когда мы открывали группы, когда мы, каждый из нас ездил тут куда-то, в Израиле, за границей вообще этого не было, потом мы начали открывать группы там в Нью-Йорке, в Москве, и тоже не виртуальные, а физически, и кто-то приходил.
5: Но,
1: как и интернет, так и виртуальный мир, как говорится, развился, чтобы мы тоже могли продвигаться и учиться, и продвигаться можно действительно в виртуальной форме, и мы поэтому развили эту систему Арвуд. Сегодня это очень удобно, когда ты заходишь в свою комнату на своем языке, со своей десяткой, там учишься, и несомненно, это действительно так, поэтому мы заботимся об этом, что раз от раза нужно встречаться физически, то есть раз сколько-то времени. И когда вот ты приехала сюда, ты видишь разницу. И еще не приехали твои товарищи с десятки. Мы надеемся, что когда-то целыми десятками сюда будут приезжать и быть здесь неделю-две со всеми экскурсиями и так далее, хотя бы часть десятки. То есть даже, и даже то, что ты здесь находишься физически среди людей, ты видишь, что есть вещи, которые виртуальный мир пока еще не может заменить. Возможно, что в будущем да, но пока еще не могу сказать. Возможно, что будут какие-то средства, что вообще не нужно будет встречаться. Но верно, на сейчас, на сегодня, и мы видим... Ну, я не знаю, мы берем пример от Рава. Он сколько может, исходя из своих сил, он всегда приходит физически на встречу. Вот сейчас у нас была встреча, сейчас назад мы читали целый час статью. И он бы мог остаться там у себя, отдыхать. Нет, он пришел и читал. И вот из этого я учусь, и более этого я пока не могу сказать, мы проводим эксперимент.
0: Если мы видим, что Творец нам это позволяет, создаются условия, мы видим, что эти условия только улучшаются и развиваются для того, чтобы создать эту виртуальную связь. Это первое. Второе, мы видим, что действительно наши студенты продвигаются, мы это видим наяву. В 2020 году действительно это несколько потрясло всю систему, когда начался COVID, и когда мы пришли к ощущению, что все абсолютно виртуально, и нам казалось, что это все будет таким до конца дней. И мы видим, что это не так. Мы видим, что создаются конгрессы, они дают свои плоды, встречи десяток и так далее. Это просто становится необходимым. Это не опционально, а необходимо. Как именно создать эти ситуации, мы пытаемся сейчас внедрить, провести в жизнь, чтобы каждый смог встречаться со своей десяткой с определенной периодичностью. Это не так просто, поскольку и десятки устроены определенным образом. До короны это было иным образом. Находилось... Люди были в разных странах. Иногда люди находятся на разных материках, чуть ли не континентах. И мы хотели бы все-таки регионально как-то помочь им быть более связанным, если не раз в неделю, то раз в месяц, если не раз в месяц, то раз в квартал, чтобы такие встречи были осуществимы. Не только физическая связь, но и физическая связь, чтобы имела место. Мы скоро еще пройдемся по вопросам, пока посмотрим второй видеоклип, там, где Рав проводит параллель между десяткой и нацией, народом, получением Торы.
2: Как десятка должна подготовить себя к получению Торы?
0: Десятка — это определенный пример народа, нации. Там 10 разных людей, может быть, даже не 10, а меньше, а желательно, может быть, чуть больше. Простите, не больше, поскольку это трудно оперировать с таким большим количеством людей. Мы должны постараться прийти к тому, о чем нам вещают каббалисты. Быть единым человеком, с единым сердцем, во взаимопонимании, понимании того, что мы должны прийти к состоянию, что мы должны быть соединены друг с другом, заботиться друг о друге всеми своими чувствами для того, чтобы та самая группа, десятка, превратилась в моих глазах в нечто одно, единое, чтобы я не смог различать товарищей. Чтобы мы все почувствовали себя существующими буквально в едином сердце. Несмотря на то, что, как и в человеке, в любом человеке есть много разных мыслей, желаний, решений, которые, возможно, столкновение интересов и мнений. Также это может происходить и в десятке, но вместе с тем это как раз является условием, при котором мы можем подняться выше и продвинуться дальше. Продвинуться дальше.
2: Так ощущение личности превращается в ощущение общего?
0: Личности личной остается, поскольку в той мере, в которой он может включить в себе общее, общность. Он желает приблизить себя к общному, включиться и включить его в себя. Во всем взаимовключении общего в частное, он сам по себе не исчезает, а именно тогда он чувствует себя новой единицей, новым частным, частной единицей.
2: Что это за новая личность?
0: Эта новая личность, она состоит из всех. Это новая форма, духовная его форма.
2: Почему ощущение личного не поглощается ощущением общего?
0: Они не мешают один другому. Совершенно не мешают. Они только помогают, даже, Каждый желает включить в себя всех остальных, обслуживать остальных, тем самым он добавляет им общую силу.
6: И в этой общей силе они хотят быть соединены.
0: Как Раф нам говорит, десятка — это буквально пример народа, нации. Басулам здесь относится к понятию народа, нации. Раф нам говорит, мы должны постараться прийти к тому, что, о чем нам пишут каббалисты. Быть как единый человек, в едином сердце, поддержки, понимание того, что я должен прийти к состоянию, когда я просто обязан быть соединен со всеми. Шахар до этого задал вопрос, насколько это естественно или нет. Это не совсем естественно. Заботьтесь полностью о своей десятке, душой и сердцем, для того, чтобы эта десятка превратилась в моих глазах в нечто единое, целое, когда я бы не делал различий между товарищами, а мы бы почувствовали себя существующими в одном едином сердце.
1: Есть у нас вопросы из системы Арвуд. Давайте начнем. Женщина Мак, 159, пожалуйста.
7: Приветствую, дорогие товарищи. Спасибо за возможность задать вопрос. Вопрос такой. В одном из уроков Рав говорил о том, что каждый выполняет свою роль, выстроит свое отношение к Творцу правильно. В другом из уроков Рав сказал, что мы обязаны требовать от товарищей пример возвеличивания важности цели. Вот может быть мое видение о том, что подруга, одна из подруг, допустим, или не одна, в десятке недостаточно вкладывает в работу по отношению к группе, быть ошибочным. Вот Александр сказал, что я должен вложить свой потенциал, то есть каждый. Но я же не отвечаю за свою подругу, я только могу своим примером, но заставить я ее не могу. Вот как мне исказить вот это отношение к Творцу, как правильно отнестись, как требовать от подруги, чтобы не давить на нее? Спасибо.
1: Я не совсем понял вопрос. Почему тебе нужно требовать что-то от подруги? Ты должна выполнять то, что мы изучаем, все эти принципы. Ты должна давать пример.
5: И
1: нечего просить от товарищей, кроме базовых вещей, когда мы говорим о соблюдении рамок. Разумеется, если товарищ приходит, человек приходит, находится в десятке, он не может пренебрегать целью и давать отрицательный пример, но все остальное я не проверяю. Не проверяю его намерения. Я также не могу определять ему, сколько раз он должен принять участие в наших рамках, ведь это его необходимое. Он себе определил, что он приходит два раза в день или два раза в неделю. Я не могу также... Я могу потребовать, да, от инструкторов, чтобы они создали для нас рамки, где мы будем вместе с товарищами, которые соблюдают те же рамки, то есть чтобы не было случаев, когда если я хочу принимать участие в мероприятиях каждый день, а есть вокруг меня товарищи, которые не хотят, и это мы видим во всех проявлениях в нашем мире, в спорте, в армии, в искусстве, все согласно желанию. И мы хотим построить такие же рамки, чтобы была возможность у ядра, хотя бы было ядро с одинаковым желанием. Но после того, как мы определили, что мы выполняем какие-то рамки, которые, ну, более или менее совпадают друг с другом, то мне дальше нечего уже требовать. Я ставлю свой эгоизм, даю его в руки товарищей. То есть у меня есть силы, я делаю, если нет, то я могу. Вопрос от женщины Испании, пожалуйста.
2: Большое спасибо, друзья. Porque a veces siento que por un lado tengo que ser discreta para no causar rechazo y por otro lado es una acción muy importante de abrir al mundo. Извините. Она спрашивает, как мы можем делать распространение в правильной форме, ведь с одной стороны она чувствует, что она должна должна скрывать свое отторжение, а с другой стороны показать это всем, какой правильный подход.
0: Да, это тема, которой нас занимает и будет занимать долгие годы. Как правильно распространять? Большим жирным вопросом, просительным знаком, мы никогда не уверены, но мы стараемся. Распространение каждый раз приобретает новые формы. Были долгие годы, когда мы пытались внедрить науку Каббала в различные виды объяснений, которые, казалось бы, вроде ближе к уху обычного человека. Сегодня мы вернулись, можно сказать, к распространению классической, аутентичной каббалы, без особых облачений, то есть ближе к первоисточникам. С другой стороны, ничего не поделаешь, и публика требует все-таки разных подач, видов подачи. И тут есть определенный поиск той самой золотой середины. Мы не знаем, является ли это правильным методом и способом. Мы стараемся и таким образом развиваемся. Сегодня утром мы, кстати, слышали на уроке, что когда будет и внутреннее объединение правильным, то и внешние формы тоже найдут свои пути к новичкам. Вот, поэтому нужно придерживаться, стараться придерживаться общего потока того, как это мы предпочитаем на данный момент, и рассчитывать на то, что Творец нам поможет, направит.
2: Евгения из женской группы МАК-67 спрашивает, мы стараемся, иногда мне кажется, что я никуда не сдвигаюсь. Как понять, что старания все-таки приближают к цели? Михаэль, есть несколько параметров измерения. Первый — это ощущение радости, когда ты ощущаешь, что ты принадлежишь чему-то большому. И об этом пишут и Рабаш, и Бааль Сулам. Что вообще? Только представить себе, что мы удостоились сейчас вот тут читать статью такую, которая тысячи лет. Невозможно было в такой простой форме понять, принять от каббалиста. Разумеется, все зависит еще и от поколения, как пишет Бааль Сулам, и то, что сейчас у каждого есть десятка, что тоже было очень редким случаем. Вы же знаете, мы говорим десятка, на самом деле у Бааль Сулама было 6 учеников, и у Рабаша было 6 учеников. Ну, о женщинах вообще не идет речи. То, что сейчас открылось по всему миру. И то, что раскрылась наука Каббала женщинам, об этом вообще невозможно было мечтать раньше. Вот много таких вещей могут принести радость от того, в какое время мы находимся. Это в первую очередь радость. Вторая вещь, как измерение, это осознание зла, что человек осознает свою природу как зло и обращается к Творцу, чтобы исправил свою природу. И это тоже хороший знак, что я нахожусь в связи с Творцом. И есть еще несколько знаков пути, признаков, которые могут указывает на продвижение. Это не всегда должно совпадать с настроением желания получать, как я там чувствую себя в своем эгоизме. Это, как правило, просто в эгоизме все просто. Если есть наполнение, или нет наполнения. То есть, если нет наполнения, то я нахожусь якобы в падении. Но мы определяем подъемы и падения только если есть связь с Творцом или нет. А связь имеется в виду, что я обращаюсь к Нему, молюсь, обращаюсь к Нему с просьбой, если у меня есть уже это уже большая вещь.
8: דווקא רוצה או לא רוצה, זה לא כל כך משנה, אלא עוצמת היחס והקשר שלי לחברים או לחברות בעשירייה. זה דבר מאוד מאוד חשוב. עד כמה אני מבינה שההתקדמות הרוחנית שלי מושגת רק בעשירייה.
2: אביו продолжает. Я хотел бы только добавить, что есть еще один признак, насколько я хочу связаться, приблизиться к своим подругам в десятке. Только в связи между нами раскрывается Творец. Нет никакого другого Творца. Мы должны выстроить его между нами, в нашем соединении, в наших усилиях соединения. Насколько я чувствую связь с первоисточниками, с Равом, вот эти очень важные вещи, вот эти первоосновы, вот это наш треугольник или наш компас — это рав-группа книги, и на пути все, что мы можем добавить. Но в конечном итоге, если я не чувствую связь с первоисточниками, то это уже проблема. Я снова не говорю, если это какое-то моментное или временное состояние, но если я не чувствую связи с десяткой или притяжением к десятке, это уже проблема. Если я чувствую равнодушие по отношению к десятке, это уже проблема. То есть в конечном итоге наша работа сосредотачивается на таких вещах очень довольно понятных, на которых я должен сосредоточиться. И, кстати, средства не меняются. Личные состояния, которые я прохожу, меняются, но десятка, как правило, не меняется. А первоисточники не меняются. Я меняюсь, и я раскрываю в первоисточниках раз другие вещи. И поэтому то, что происходит, то, что вы читаете первоисточники, и вдруг вы видите, раскрываете еще новые вещи и другие вещи. Например, вы слышите слова Рава, там, которые были сказаны 15 или 10 лет назад, вдруг открываете в них новые вещи. Это значит, что я развиваюсь, что я меняюсь, что я каждый раз принимаю новые формы и продвигаюсь. Ребекка, Максим из Новосибирска спрашивает, каким образом мы можем почувствовать в четкой форме каждый раз, если я добавляю каждый раз кунжутное зернышко от себя или забираю зернышко, которое добавил товарищ. Как добавить сюда принцип, что только лишь добавка усилий засчитывается в духовном?
9: Михаил,
2: и я думаю, да, что это можно почувствовать, дано почувствовать в десятке, ты можешь это проверить, насколько ты стремишься, насколько ты думаешь о товарищах. И поручительство — это, как правило, в мыслях, и ты можешь проверить. Прошел день, определи для себя несколько минут посидеть и подумать о товарищах. И твое задание очень простое. Тут нет уж прям так много действий. Вот вокруг, рядом с тобой сидит товарищ, я его по случаю знаю, его зовут Андрей, и ты должен продвинуть его к духовному. Неважно, что происходит, ты должен, ты обязан продвинуть его к духовному, и тебе не дадут продвинуться самому, пока ты не дашь ему, пока ты не продвинешь его, чтобы он раскрыл. И ты можешь думать об этом, ты можешь зачитать ему отрывок, ты можешь думать о нем 24 часа в сутки. Творец не говорит, что нам нужно делать, так же и каббалисты нам не точно напишут, они говорят, что делай все, что в твоих силах делать. Ведь это зависит от Андрея. Для Андрея ты сделаешь что-то одно, для Бориса ты сделаешь другое. Это уже искусство, которое ты должен развить. Это чувствительность каждому, и ты должен найти к каждому подход. И поэтому десятка — это 10 человек. Не говорят тебе свяжись со всем миром. Я не знаю, что это такое. Что, допустим, каждый момент вообще... Как я вообще могу начать что-то делать для всего мира. Поэтому у тебя есть десятка.
9: Также
2: и психологи говорят, что наш мозг может воспринять, абсорбировать столько определенное количество людей, с которыми мы можем быть в связи. Не все зависит от тебя. Ребекка Летиса из женской группы Испании спрашивает, когда тело спрашивает, кто это Творец, которого я буду слушать, должны ли мы сопротивляться таким вопросам, или должны отвечать на них, или использовать их как материал для духовной работы? Как правильно относиться к такому внутреннему сопротивлению?
0: Ответ, нечего отвечать. Ну, что мы можем ответить, что значит, кто такой Творец, которого я буду слушать? Те вопросы, которые задает фараон, что это за работа и зачем слушать Творца. У них цель одна — увести меня от этой работы. Есть определенный путь, я пытаюсь продвинуться к духовному, свет. И я вижу, фараон видит, что это противостоит всему тому, что я желаю. И он хочет как-то меня сбить с этого пути иногда, хитрым образом иногда, прямым образом. Наш эгоизм очень такой разнообразный, хитрый, он может нас хитрить с нами. Это не всегда напрямую против нашей работы. Вдруг у меня возникают какие-то идеи, которые как бы связаны с путем нашим, но это уводит меня с пути. То есть не всегда это так уж линеарно. Поэтому тут сильно ничего не ответишь. Но в то же время, что я могу сделать? Прийти в десятку, прийти к Творцу, обратиться к Творцу и выстроить величие Творца над своими вопросами, кто и что, ради кого. И потом снова и снова повторять этот процесс. Тогда эти вопросы уже возникнут на новом уровне. Наш эгоизм, то, что называется, то, что мы называем фараон, вопросами фараона, они на уровне Творца всегда. И это сопровождает нас весь путь. Чем больше мы продвигаемся, тем больше нам раскрываются больше сложности. Это никуда не исчезает.
2: Да, каббалисты пишут в очень четкой форме «дать в зубы».
0: Да, и перетянуть их в храм.
2: Да, или в дом учения, как в аптеку современным языком, что мы лечимся. И как сегодня утром Раф объяснил, что если ты начнешь отвечать на эти вопросы, это уже будет злословие, потому что нечего отвечать на них. Это естественные вопросы. Мы не скрываем их, они пробуждаются и пробудятся, понятно. Но если я начинаю с ними идти, им следовать, и я не найду ответа, потому что ответ выше эгоизма. Потому как что действительно он спрашивает, почему я должен слушать Творца, кто это такой? Я вижу здесь же неживую растительную животную природу. Да, есть такие, которые там верят во что-то. Так что пусть верят. Но это вера — это нечто другое, а не то, что человек реально видит Творца, как он видит творение. Он не может. Поэтому, а кто это? А дальше вопрос, что? После кто? Кто это Творец, так дальше что? Что мне с этого будет?
0: Что мне будет эгоистически?
2: Да, что мне будет эгоистически, я не смогу ответить себе на этот вопрос, потому что эгоизм навсегда останется под первым и вторым сокращением, ничего не получит. Поэтому каббалисты говорят очень ясно и прямо, дай ему в зубы.
0: Единственное лекарство — это притянуть в то место, где действительно воздействует светоочищающий источник.
3: Да, вот у нас есть вопрос по поводу поручительства и на примере нашей стажировки, куда мы с радостью приехали. Вот, что есть ощущение, да, что как 600 тысяч душ любят нас, что мы прилетаем, встречают нас в аэропорту, отвозят в центр, кормят, да, дают дают, да, экскурсии каббалистические проводим, что показывают, да, вот то, что строится терминал мыслей сейчас, стройку, рассказывают всякие разные нюансы, отвечают на вопросы. Ну, и еще, да, в семьи приходим, много-много всего интересного такого, и чувствуешь себя вот таким вот получающим, таким, не знаю, как какой-то внук, ребенок, который в деревню приезжает к бабушке, и тебя там все любят. Вот, и как бы не зная, что ты можешь как бы дать в ответ, вот, просто получаешь, вот как бы, что можно как бы ответить, дать в такой ситуации.
9: Они что за пашут? Там кабель по дугмаот. За район Шилану Лефа.
2: Я думаю, что это просто. Ты получаешь здесь примеры. По крайней мере, это была наша идея. Ты учишься здесь примером, который ты потом передашь. Допустим, ты сейчас в Казахстане. Ты там откроешь такое же место и будешь принимать всех казахов.
6: Да, мы хотим, чтобы наши товарищи получили необходимую силу. Мы чувствуем, что здесь у нас есть определенные условия, которых не хватает всем. Возможно, мы хотели бы, чтобы эти условия каким-то образом ощущались и другими товарищами. Вы знаете всех этих товарищей, которые стараются приехать раз в году даже на конгресс. Это дает. Сколько сил это дает? И мы бы хотели, чтобы и вам дать максимальное количество сил, чтобы это вас сопровождало каждый на своем месте потом. Таким образом, постепенно, как такие еще и еще ручьи, которые наполняют еще озера и так далее. И чтобы эта связь между Петах-Тиквой и всем миром была еще крепче, чтобы вы почувствовали, что это ваш дом. Чтобы вы чувствовали себя дома. И этот дух, эта сила все время должна присутствовать и сопровождать всех.
4: В продолжение вопроса Вадима. Я все-таки спрошу, а почему стажировка бесплатна?
9: Нет, вы
2: не поймите, у нас тоже есть эгоистические намерения, мы еще не до конца исправлены. У нас есть тут еще несколько вещей, нужно сделать. Поэтому мы поняли, что если Джо и Вадим, и наши подруги не продвинутся к раскрытию Творца, мы тоже не продвинемся. Это условие. Сначала вы должны продвинуться, потом мы продвинемся. И поэтому мы эгоистически хотим вас продвинуть, а потом, вероятно, и мы удостоимся. Это первое. Второе. Почему это бесплатно? Ну, во-первых, да, вы же платите за билет на самолет, и вы приезжаете сюда, и здесь дальше уже есть бюджет. Да, нам это стоит.
6: А, ну, источник спонсорства.
9: Коль мишем шалем схар лимуд, כל הבניין הזה, כאן, בסופו של דבר, כל הכלי עולמי מחזיק את הבניין. ולכן אין לי מה לקחת. אתם כבר משלמים. אני מניח שאתם גם משלמים, כמובן, על שכר לימוד. ולכן שאתם באים לבניין כאן, אתם כבר
6: שילמתם.
2: Извините. Да, вы уже... Все, что... Извините, был закрыт микрофон. Все, что вы... У нас есть бюджет на объединение. Вот вы платите оплату за учебу, и другие платят тоже. И вот это здание содержится мировым кли, и вот все это покрывается оттуда.
6: Случается не то, что это без оплаты. Мы просто взяли определенную сумму из...
0: того, что платится десятиной, определили это в этот проект, поскольку мы считаем, что этот проект поддерживает наши общие цели, подкреплять наших товарищей. Это уже не один-два, это уже более 200 человек, которые записались на стажировку. И это будет продолжаться, скорее всего. Будем надеяться, что в следующем году на Суккот у нас будет человек 60. И чем больше это будет усиливаться, укрепляться, то и общая группа продвинется. Тут вопрос не в том, чтобы платить или не платить. И весь наш бюджет, так или иначе, он либо на десяти, либо на продажах книг и так далее. Но в основном от этого. И мы считаем, что это очень важная работа. Это, конечно, вы все-таки приехали сюда с определенной целью, и это целенаправленно. Поэтому мы видим в этой цели часть нашей общей цели.
2: Скажем, что мы делаем? В тот момент, когда мы платим пожертвования, мы можем взять эти деньги и сделать фильм, и продвигать этот фильм, платить в интернете большое количество денег и продвигать фильм. Также мы можем создать такую программу, которая пройдут большое количество людей. И горючее, которое вы получите отсюда, это будет вам достаточно на несколько лет. Потом приедут другие, может быть, даже несколько раз люди приедут, тогда это будет возможным. И мы получаем от этого то, что вы получаете здесь пример, энергию, горючее. И потом у вас будут силы передать это дальше, ведь весь смысл науки Каббала — это быть переходным звеном, передаточным, то есть передавать это дальше.
0: Как раз возможность, может быть, поставить линк на экран, ссылку для записи. Это пока на иврите, но тем не менее, если вы кликните на эту ссылку, вы сможете там найти свой язык и там уже зарегистрироваться или получить больше информации для тех, кто желает, просто заинтересован и желает получить презентативную информацию. И мы приглашаем вас сюда, и кроме билета, все остальное свободно. Вы не должны платить ни за что, вы здесь получаете место для проживания, питания и целую программу, которая вам поможет продвинуться духовно.
2: Я обязана поделиться, что каждый, кто приходит в контакт со стажерами, которые здесь, получает большое количество сил. Вопрос из Украины.
10: Дякую, дорогі вчителі, дякую за такий прекрасний формат уроку. І от ви згадали про розкриття світу Кабали для жінок, яке відбувається вперше в історії. Трохи раніше ми говорили про нові можливості віртуального об'єднання, яке також відбувається вперше в історії. От багато таких нових умов в нашому часі. Ви і зараз на уроці знаходитесь разом із жінками. І як ви оцінюєте перспективу створення умов для появи змішаних чоловічо-жіночих десяток? Що про це говорить Рав? Дякую.
9: Так, прошу. Аніта Альза, Стамших.
2: Ані. Ти вже відповів на це? Продовжай. Ачувай ло.
0: Да, я, пожалуй, отвечу. Ответ простой, это нет. Что нам Рав об этом говорит? Мы можем учиться вместе. Учиться вместе нет проблем. И Михаэль, и я, у нас есть достаточно опыта. И как только был создан Неборок, у нас не было таких больших грандиозных планов. Может быть, у кого-то как-то и были частично, мы об этом не говорили, и даже если говорили, мы не знали, каким образом это все будет развиваться. Мужчины, небольшое количество мужчин, которые занимались, постепенно это все развилось.
11: И
0: женщины это были жены учеников, не было отдельных женщин, по сути. Это было очень так скромным и количественно небольшим. Постепенно начали развиваться группы, в которые начали поступать новые участники, и мужчины, и женщины. И процесс развился, как мы видим его сегодня. Сегодня у нас, наверное, 70% учеников этого ученицы, женщины. И учеба в течение всех этих лет, сам Рав раскрывал все больше, открывал двери всем. И вследствие этих шагов, которые мы следуем за Равом, мы получили много противоречий от разных кругов, которые не очень благоприятно к этому относились, к тому, что женщины должны это изучать, а другие ученики. Нам это понятно, поскольку это путь Раба Шаба Сулама и нашего Рава. И тем не менее, Рав это делал против разных мнений.

0: ни мужчинам, ни женщинам. Это вводит разные лишние мысли, которые уводят от цели. Здесь мы находимся для того, чтобы продвигаться к духовному, поэтому именно это релевантно для нас, то, что может быть нерелевантным в других местах по-своему. Там, где человек пытается соединиться с товарищем, который рядом с ним, не как-то абстрактно, а на практике, то и эти вещи невозможны в тесной работе. Может быть, в общем, когда мы встречаемся вместе, виртуально, как сейчас, то да. Но такая тесная работа, она не подходит. Поэтому у нас не будет смешанных десяток, это не наш путь.
1: Дозволите еще одно питание, товарищ не может задать. Виталий задает, Киев 2. Як ви ходите з уроками, а не з пустими кишенями?
2: Ігор.
1: Без цього, після співання пісні, в кінці уроку, сижу з пустошкою.
0: Спрашують нас із Києва, як вийти з урока з тим, що ми изучаємо на уроці, а не з пустими карманами. Всегда заканчивается пісня, і я чувствую, що я опустошен. Зависит ли это от того, як я готовился к уроку?
2: Я бы сказала, что это отличное состояние. Это значит, что твое кли пустое, и оно свободно для входа света, для информации. Это хорошо, это не только ты так.
0: Да, действительно, мы десятки раз слышали это отрава. Этот вопрос звучал, как я должен выйти с урока, что я должен запомнить. Рав говорил такие необычные вещи, хотел их запомнить, записать. Я, как минимум, тоже записываю, потому что я вижу, что это помогает записывать. Для меня это святое. Но ты хочешь как бы удержаться за это, чтобы это не потерялось. И вдруг заканчивается урок, и как будто кто-то стер это. Ты идешь там спать или каждый по своим делам. И задаешься вопросом, что тут было, как, что, я ничего не помню. Это не как в университете, где ты что-то изучаешь и потом помнишь, понимаешь. Желания меняются, состояния меняются, и мы не можем удержаться за то, что было. Это как раз то, что связано с женой Лота, да? Мы говорим, нет смысла глядеть назад. Мы всегда смотрим вперед. Это никак не отменяет то, что я, например, переслушиваю утренний урок заново в течение дня, и вдруг ты слышишь по-новому какие-то вещи. И так мы продвигаемся каждый раз. Мы не должны стараться удержаться за что-либо. Как ребенок за свою плюшевую игрушку. А продвигаться вперед, но тем не менее главное, может быть, это быть в этом. Все время находиться в этом, все время находиться в этой работе, в этом утреннем уроке, который, может быть, еще раз послушаю, или какое-то действие по распространению. То есть все время занимать себя этим. Рав давал этому пример, что человек все время себя задействует в чем-либо. Главное, чтобы быть занятым. Потому что, естественным образом, если не этим, то я займусь другим. Поэтому важно наше занятие.
2: Есть еще время для вопроса? Если да, то женщины Франции один. Здравствуйте, дорогие преподаватели. Вилл, ты сказал во время глобального урока, что самый главный двигатель в духовном это хисарон, потребность. И что делать, если встреча десятки или урок приводит нас к состоянию совершенства, полноты, и нет хисарона. Чувствуем наполненными, и все прекрасно. Так, должны ли мы соглашаться оставаться в этом состоянии?

0: искать, как спуститься с него для того, чтобы найти новый хиссарон, чтобы продвинуться. Михаил, да, тебе нужно искать новый хиссарон. Допустим, ты сейчас поела хорошую трапезу, и что ты дальше делаешь?
1: Ну,
0: наша система так устроена, что через несколько часов Творец так позаботился, чтобы наша природа так работала, и что через несколько часов ты снова захочешь есть. А здесь в духовном нам нужно искать хиссароны, поэтому то, что мы находимся в десятке еще с товарищами, и то, что другой товарищ, например, сейчас он пуст, и я могу подключиться к его пустоте. Да и вообще, правда, даже не нужно говорить об этом, оно само собой происходит. И его хиссарон переходит к тебе, а твое наполнение, твое воодушевление приходит к нему. И таким образом мы находимся в связи. Если бы я был один, то... Кстати, и многие люди, которые учатся в одиночку, они чувствуют, что через несколько месяцев или там лет разум переполняется, и они не понимают, что еще там можно изучать. А человек, который находится в группе, он постоянно чувствует то наполнение, то хиссарон. Так это происходит.
2: Что ж, дорогие друзья, мы подошли к концу. Прежде всего, благодарим наших стажеров, которые нас поддерживали и включались в этот урок. У нас важное объявление, радостное объявление. Через час у нас будет заседание товарищей. Особое заседание товарищей на тему любви, жить в желании товарища. Это будет физически происходить здесь, в зале нашем на втором этаже. Ну и также переведено на все языки, транслируемо. Давайте готовиться, как единый человек с единым сердцем. Постараемся доставить Творцу удовольствие. Лихаем. Чем закончим?
0: Да, большое вам всем спасибо. Встретимся на следующей неделе. Закончим песней.

0: Если мы хотим, чтобы наш урок был для исправления души, то нам нужно подумать, как соединиться между собой, потому что наша душа — это общая клей, и насколько каждый своим соединением вносит свою часть, так мы можем войти в ощущение высшего мира, которое ощущается только в этом общем клей. Насколько каждый из нас способен войти в это, выполнить принадлежность себе. Это то, из-за чего он существует. Когда мы говорим, что мы строим его, мы исправляемся для включения в него. В мир Эйн-Сов, мир бесконечности существует. Мы находимся в нем, и мы можем прийти к отдаче, и мы можем почувствовать ее существующую в нас, почувствовать и включиться в нее. Мы входим в высшую внешнюю реальность. И поэтому нам нужно подумать, что мы все вместе с нашими товарищами, со всеми душами, со всеми мирами. И все, что только можно сказать, что это одно, единая реальность. И мы хотим, чтобы эта сила единого подействовала на нас и раскрыла нам себя. Есть множество людей, которые вместе с нами сейчас со всего мира. Расстояние не разделяет между нами, как раз действует на пользу нашего соединения. И это тоже мы можем понять из темы нашей нынешней беседы. Духовное продвижение происходит в трех линиях. По сути, человечество, познавая себя и понимая себя, продвигается по одной линии в сторону хорошего. Там, где она видит, что может быть лучше, то направление она выбирает. И мы в нашей частной жизни ведемся так же. И поведение между народами, между странами. Также мы сами с собой. И это причина постоянных провалов, в которые мы попадаем, потому что мы хотим отменить зло. Мы считаем, что ему нет места в мире. И так мы подошли, в конце концов, к этому общему кризису, о котором писали еще 3,5 тысячи лет назад в Древнем Вавилоне. Предсказывая, что он произойдет. И все эти годы, все поколения, вся история, которая стоила нам столько страданий и крови, для того, чтобы в конце концов отчаяться от нашего разума, от нашего понимания, что мы знаем, как управлять своей жизнью, и искать советов. А совет очень простой. Этот совет находится в самом начале книги Торы. Сказано в третий день, и было очень хорошо. Что очень хорошо? То, что причитается смерть миру. Что хорошего? Смерть — это не исчезновение чего-либо, означает, что в третий день Тора объясняет нам, как мы можем воспользоваться всеми силами в нас, всем, из чего мы состоим, все, находящееся в нашей природе. Нет чего-то плохого и хорошего в мироздании. У них, у обоих есть равные силы. И не то, чтобы добро должно отменить, убить или раздавить зло. Они всегда должны находиться один против другого, и из них двоих должно быть выстроено нечто третье. И это третье — это средняя линия, как правильно воспользоваться и злом, и добром, и светом, и тьмой, и Творцом, и Творением, чтобы все существовало. И даже если мы говорим, что приходит добро и управляет злом, оно не подавляет его, оно не стирает его, оно пользуется им, всем, что в нем есть. И они действительно поддерживают друг друга. И мы тогда раскрываем, что мы правильно учимся. Как воспользоваться природой? То, что ничего просто так не сотворено, что можно было бы стереть. Если бы это было так, то Творец не был бы совершенен, что то, что Он сотворил, временно и плохо, временно и должно быть уничтожено. А все его действия, все, что он подготовил, имеет вес и равное качество. И проблема в нас — видеть их правильно и сочетать их в среднюю линию, в которой мы можем существовать, состоящие из двух них вместе. И тогда получается, что с одной стороны Творец будто бы сотворил все, и тьму, и свет, как сказано, делаю тьму и творю свет. Мы это видим в действии творения, в повествовании, о котором представляет Тора. Но дал он человеку воспользоваться этими двумя силами. И днем, и ночью, и светом, и тьмою. Чтобы мы включили их оба в наше развитие. Так и добро, и зло. Все будет во всей своей полноте. И еще не то, чтобы желание получать называется злом. Мы говорим даже про желание получать ради получения должно остаться. И клипот, и все самые плохие силы, самые ужасные, которые мы можем себе только представить, должны остаться. Они все должны остаться. Мы с вами учим, как мы продвигаемся навстречу раскрытия мироздания второго, скрытого все еще от нас. То, что мы сейчас раскрываем только небольшую часть мироздания, мы продвигаемся с помощью трех этапов. Этап первый. Раскрытие нашей природы как зло. Так это все уготовлено для нас. Мы ничего плохого не делаем. Мы просто находим то, что уже существовало в нас. Это называется «сотворил злое начало. И мы раскрываем это наше злое начало, которое Он сотворил. И в этом злом начале, которое Он сотворил, раскрывается оно, состоящее из двух частей. Одна часть называется «Шгагот», «Ошибки». Я ошибаюсь, не знаю почему. Ну, всегда так происходит, может быть. Но не специально. А вторая часть в моей природе. Не то, что специально я делаю плохие вещи. Это естественно, так просто получается. А то, что я специально задумано изначально, делаю плохие вещи другим, не из-за того, что я должен это для своего существования, а потому что я наслаждаюсь от того, что плохо второму, другому. И это присуще только человеку. Любое животное, нуждающееся в еде, поедает другого. Не хочет сделать плохого. Мы все видели фильмы о природе, о животных, на разных каналах телевизионных, говорящих о природе. Как звери нападают друг на друга, едят один другого. Они этим не выказывают свою ненависть. Нет. У них есть хорошие отношения один к другому. Как только один наполняет себя, ему он не нуждается в другом. Если какой-то лев сыт, ты можешь гулять рядом с ним, и он на тебя не посмотрит. Ему нет необходимости. Человек нет. Кроме того, что человек пользуется другим, он наслаждается от того, что он опускает, унижает другого, он причиняет зло другому. Мы наслаждаемся от отношения, от разницы между нами, от того, насколько второй меньше меня, и я управляю им. И это относится только к уровню человека. Если я пользуюсь этими свойствами специально, это называется «зданот», прегрешение. И эти отношения, как у людей ошибки и прегрешения, делать зло неосознанно и выполнять какие-то злодеяния специально, унижать и наслаждаться от того, что кому-то плохо, два этих направления мы имеем и относительно Творца. И там мы действительно наслаждаемся, насколько можем унизить его, ну тогда я действительно больше его. Это все раскрывается.
1: И когда это раскрывается, то тогда на самом деле к человеку приходит понимание, кто он. И только после осознания зла на общем уровне, который называется «время подготовки». Когда изучаю себя, мое отношение к другим, насколько оно несет зло, насколько моя природа зла, и я относительно Творца поступаю по зло. Вместе с тем я нахожусь в группе, в изучении, в распространении. Используют такие собрания, как то, на котором сейчас находимся. Невозможно заменить ничем. Мы обязаны так встречаться, потому что именно мы получаем очень много сил, которые невозможно получить по-другому. На уроках ежедневных они проходят, если проходит 24 часа без связи с источником, это очень большой проигрыш. Наступает разрыв между уровнями. Поэтому хотя бы на 18 минут человек должен соединиться всей душой, всем сердцем, присоединиться к источнику Кабалы. 18 минут мы будем учить. Это особенное число. Называется «хай» от слова «живой». Жизнь, хаим. После того, как мы осознаем немного нашу природу и не согласны с ней, требуем исправления, тогда мы входим в первый этап исправления, проходим махсом. И тогда мы исправляем уже в средней линии. Это называется средняя линия в катнуте, в малом состоянии. Там есть два состояния: ибур, зарождение, и яника, вскармливание. Мы исправляем нашу природу как по отношению к другим, так и по отношению к Творцу. Приобретаем состояние хафец хесед, отношение бины к другим, приподнимаемся над нашей природой, можем контролировать ее, чтобы она не вводила меня в заблуждение и не делала из меня злое животное. Самое злое, какое может быть. И затем мы даже переходим к использованию природы, то, что называется средняя линия, в получении ради отдачи, во всем зле, которое у меня было раньше и которое еще должно раскрыться. И я начинаю выстраивать из двух сторон, из добра и зла, из святости, из клипот, я начинаю выстраивать среднюю линию, когда ничего из моего зла, из ненависти, из желания к почести, к власти, самых моих плохих вещей, каких нету на уровнях неживой растительного животного, только у человека. Я использую все эти вещи, я их не уничтожаю, лишь использую их правильно. Это называется, что ангел смерти становится святым ангелом. Представьте себе, что каббалисты в течение тысяч лет не могли раскрыть среднюю линию в совершенном виде. Кроме того, что есть в книге Зоар, конечно же, в Торе Моше раскрыл, Ари и Бааль Сулам. И в особенности мы видим это у Бааль Сулама, потому что средняя линия — это инструмент, средство, с помощью которого мы исправляем себя. Когда посредством добра и зла, когда оба они взаимодействуют и участвуют в создании души, мы выстраиваем себя на уровне подобном Творцу. У нас не было раньше души никогда, Когда мы находились в Эйнсоф, в мире бесконечности, мы были каждый как точка. Как сейчас это тоже точка у нас в сердце, которая влечет нас, подталкивает нас к развитию. Но за счет того, что сейчас мы начинаем правильно использовать зло и добро в нас, мы начинаем именно с помощью зла, когда берем его со всей его глубиной, агрессивностью, желанием насладиться и уничтожить других. Мы берем все это сопротивление к соединению с другими, и тогда на фоне этого сопротивления мы все-таки соединяемся с другими, тогда это напряжение, которое проходит через все это сопротивление, это большое напряжение, именно оно создает в нас душу, выстраивает в нас душу. Потому что вначале мы были связаны в Творце как точки внутри определенной системы, а сейчас каждая точка распухает, набухает ненавистью к другим. Если мы выстраиваем связь, как было раньше, то связь становится в миллиарды раз больше, чем прежде. У нас нету количественного выражения этого. Мы говорим в 620 раз. Это не количество. Это как в Кабале. Понятие качества связи, качества раскрытия реальности. Когда относительно того, кем мы были раньше в мире бесконечности, в начале творения, как те, которые не ощущают ничего, атомы. А сейчас мы проходим развитие от атомов к молекулам, затем к растительным формам жизни, затем к животным формам, затем к человеческому виду, а затем к духовному, божественному. И когда мы достигаем последнего уровня, это называется наш гмартику, наше полное исправление. И относительно света, который был раньше, в Малхут мира бесконечности, где был свет только как... Он обеспечил минимальное существование, и мы там себя не проявляли никак. Это как микрочастица материи. Это называется «нефеш ду нефеш». Свет, который лишь оживлял нас, без сознания, без ощущения, без ничего. И теперь мы приходим к полному исправлению, к свету, который называется «Наранхай де Наранхай». Это мощь, которая в точности соответствует ощущению жизни, бытия и наслаждения, понимания и постижения, которое есть у Творца. И все это приходит к нам благодаря злому началу, насколько оно незаменимо хорошая вещь. То есть изначально, если мы хотим правильно относиться к жизни, к природе, нам нельзя заявлять, что есть нечто, что не устроено правильно. Его нужно уничтожить, убить, зачеркнуть, стереть. Есть лишние вещи в природе, есть лишние вещи в человеке. Но у всего есть свое предназначение, наверняка. Нужно лишь научиться правильно это использовать. Мы даже в нашем теле знаем. Когда-то удаляли аппендикс. А сегодня мы знаем, что это орган, в котором зарождаются полезные для организма микробы и работают другие полезные вещества. То есть это раньше это казалось чем-то лишним, в чем нет необходимости. И так со всеми самыми плохими вещами в нас, потому что именно они указывают нам в своей противоположности на Творца. Поэтому такое точное, деликатное отношение ко всему, что есть в нас и между нами, в конечном счете, приводит нас к успеху. И даже самые ужасные вещи, которые скрываются в человеке, в обществе, в отношениях между нами, мы должны понимать, что у этого есть место. И не может быть в группе такого, что нужно зачеркнуть. Если человека удаляют из группы, а затем принимают обратно или кричат на него, нужно видеть в этом исправление ради того, чтобы притянуть и исправить, для того, чтобы выявить, выделить какое-то явление и исправить его. Исправить означает использовать его правильно. Самые ужасные вещи в нашей природе должны найти правильное выражение, а ни в коем случае их не сжигать. Потому что продвижение по ступеням лестницы к Творцу, от той плоскости, на которой мы, где мы все как животные, когда мы начинаем подниматься, то продвижение может быть только по средней линии, в правильном использовании, в правильном сочетании между злом и добром. И поэтому в нашем случае, в нашей жизни, когда мы хотим продвигаться вперед, мы должны всегда, мы всегда поднимаемся немного вверх, берем немного света, связи с группой, поднимаемся в духовном ощущении и знаем, что сразу же после этого у нас будет падение, будет спуск, раскрытие зла, отсутствие, точнее, безвыходности, безысходности, слабость, пренебрежение, отчаяние. Это значит, к нам приходит новый килим с левой стороны. Мы должны вновь с ними подняться с помощью окружения, не одни, потому что наша связь и наше исправление в связи с другими. То есть, если я хочу правильно использовать свое падение, когда я нахожусь в левой линии, когда мне раскрываются новые килим, я должен перейти в правую, на правую сторону. Правая сторона — это соединение. Там находится моя душа, которая находится во мне или в них. Она проявляется между нами, между точками в сердце. Если я правильно использую свое злое желание, которое проявилось в падении, я сразу же должен изо всех своих сил зубами удерживать себя в окружении.
2: И окружение должно быть подготовлено таким образом, чтобы помочь мне, вытянуть меня, дать мне, но соблюдая мою свободу выбора. Но поддержать. И так я исправлю это падение, то есть на каждое, на все раскрывающееся зло в виде ненависти, и главное, злое начало — это отторжение от них. И поэтому из всего, что мне плохо в жизни, не хочу одного, надоело, хочу только спать, нет даже аппетита, все надоело, я все это, животную часть, все, что существующее земное, убрать в сторону пока, и выяснить только одно. Какая моя сейчас связь с другими? Я пренебрегаю ими, они не волнуют меня, пусть вообще исчезнут с моего горизонта, вообще ничего не хочу. Всякие различные такие плохие взаимоотношения с окружением. Это называется злым началом. Потому что это раскрылось нам при разбиении келим, когда мы были соединены вместе. И сейчас против этого соединения происходит раскрытие удаленности. И это раскрытие удаленности — это то, что мне нужно, это главное. И тогда, если раскрывается во мне вот это раскрытие отдаленности, я должен сохранить эти ощущения, насколько я их ненавижу других. Какая прелесть, что раскрылось это. Не хочу их, ненавижу их, пренебрегаю. Отторждение вообще тошнит от них. Я настолько далеко от них. Замечательно. Сейчас у меня есть возможность начать это исправлять. И тогда я прихожу к ним и прилагаю усилия и с учебой, и с распространением, и все, что только может быть, быть как-то связанным с ними, преклониться перед ними, если это можно. Я не могу даже смотреть на них, так я буду делать какую-то механическую работу ради группы, ради общего распространения, и тогда постепенно я возвращаюсь обратно. И так каждый из нас, несмотря на то, что бросают его из состояний, из которых не может встать, он должен получить поддержку от всей мировой группы и от своей локальной группы. Мы должны искать, найти таких людей, которые находятся в таком состоянии, и прийти к ним как скорая помощь и помогать им. Но правильно, как специалисты, как врачи, которые спасают ему духовную жизнь. То есть не стирают его зло, а вот поддерживают, чтобы его просто вернуть к жизни. Привести его к средней линии, чтобы он ее построил. И тогда все зло превращается в добро. Мы это видим в разных местах. В Торе. И Аман, Мордехай, от фараона Моше. Все устроено таким образом. И вся наша история человеческая. Мы продвигаемся, уничтожая зло и строя только добро, пока мы не отчаемся. И сейчас мы как раз подходим к такой ситуации, что мы видим, что нам ничто не удается. И тогда, через это отчаяние и безысходность, мы раскроем эту методику, как правильно относиться к себе, к природе, к человеческому сообществу, только через среднюю линию. Мы не сможем строить идеальных людей, как в разных утопиях. Мы не сможем существовать ни в каком другом виде, кроме как в правильном сочетании добра и зла, когда мы относимся к злу в той же креативной форме, как и добру. И поэтому сказано, что каждый ангел смерти превращается в святого ангела. Кроме силы света, доброй силы, силы Творца, существующей с правой стороны, и левая сила, самая плохая, самая злая, эта сила также присоединяется к силе доброй, и вместе они действуют как одна. И книга Зоар главным образом говорит об этом. объясняет Нимбаля Сулам в предисловии к книге Зоар, что наша жизнь, наше существование земное поделено на 6 тысяч лет. От Адама, человека, который впервые раскрыл Творца, которого звали Адам, это было 5772 года назад, и до того, как мы заканчиваем весь процесс в 6000 году, осталось 238 лет. Будем надеяться, что мы закончим раньше. Мы учим, что это возможно. Первые 2000 лет от Адама, приблизительно до Вавилона, люди продвигались в духовном постижении, в очень чистых килим, с авиютом шорош, нулевым. Не нуждались в настоящей средней линии. Была только отмена относительно высшей силы. И эта ступень называется працы, а вот. Затем, вторые 2000 лет, было продвижение на первой стадии авиюта. Первая ступень называется Хабад, вторая ступень называется Хагад, согласно Келим. И там не нуждались буквально в средней линии, потому что это работа в катноте, в малом состоянии. У маленького нет настоящего злого начала, он только отменяет себя относительно взрослого, и таким образом его сила исправляет себя. Этот уровень называется Баним, сыновья. Мы продвигались в нем, и в конце этого периода была написана книга Зоар. И Зоар уже написан по методике трех линий. Свет, который мы получаем из него, он приходит к нам, включая три линии. Добро, зло и правильное сочетание между ними. Когда мы получаем к себе свет, возвращающий к источнику, он уже приходит ко мне в таком виде, что он включает в себя все эти три линии. Когда я получаю этот свет, он начинает формировать во мне начало, правое, левое, злое, доброе, правильно, и помогает мне построить среднюю линию, почувствовать, что это такое, потому что мне нужен пример. Я не знаю, что это такое. Я никогда сам не смогу этого сделать. Методика Каббалы, она подобна обучению в нашем мире, как ребенок, получающий примеры. И он учится по примерам. Я должен видеть, сделай так, и тогда на примерах учится. И поэтому книга Зоар, несмотря на то, что была написана 2000 лет назад, в конце периода Хагад, то, что называется, была скрыта и раскрыта только сейчас. И мы, пройдя всю историю, пришли к состоянию, когда все человечество отчаялось, уничтожая зло, и уже готово услышать совет, как жить дальше. Может быть, недостает еще несколько ударов, но будем надеяться, что вместо этих ударов мы распространим эти знания, и они получат осознанно эти удары в осознании, а не на теле, всякими проблемами, которые могут случиться в мире. И тогда книга Зоар, почему она раскрывается сейчас? Потому что мы уже стали готовы получить эту силу, мощь исправления и в средней линии, которая включит и наш большой эгоизм, и большой свет, который дает книга, вместе для того, чтобы выявить в нас, как построить между нами правильные отношения, чтобы в этом правильном отношении друг с другом найти жизнь в духовной плоскости. В этом, по сути, цель. Чтобы мы не остались здесь, в нашем животном существовании, живя и умирая, как животные, и отождествляя себя только с этим телом, а чтобы мы увеличили точку в нас до объема, в котором почувствуем духовный мир. И тогда выйдем в другое существование. И это все с помощью работы трех линий. Поэтому и сказано о третьем дне в Торе, что она дважды китов, дважды хорошая. Почему дважды? Потому что у силы света, у силы Творца, к силе света и Творца присоединяется все зло, находящееся напротив, и вместе действуют они как один. Ну, давайте посмотрим, что Зор нам немножечко говорит, а потом будем отвечать на вопросы.
1: Мы читаем на странице 108 из брошюры Конгресса, страница 136, статья называется «Мир нуждается в ангеле смерти». Простите, мир не нуждается в ангеле смерти. Нет в мире такого явления, в котором не было необходимости.
2: То есть все, что раскрывается в нашем желании, «арец» — «земля» от слова «рацион», «желание», иврит происходит от раскрытия высшего мира. И поэтому слова в этом языке и само строение слов, оно очень точно подходит контенту, который они выражают. Поэтому согласно буквам, согласно форме букв, согласно порядку этих букв, мы можем увидеть, понять смысл того, что это слово передает. В данном случае пример. Арец, то есть земля, почва, от слова рацион, желание. Итак, нет на земле вещи, то есть на земле, на земном шаре, он говорит об этом, ну, будто бы, но все, что раскрывается, раскрывается в нашем желании. В которой нет нужды. То есть, что то, что излишне. Кажется нам, что оно излишне, из-за того, что мы не видим цели творения. Это как и... Мы как дети. То, что сейчас находится предо мной, то, что мне сейчас нужно для моей маленькой игры, это хорошо. Это означает, что этим я могу воспользоваться. То, что нет, остальное можно выбросить вообще, пусть горит.
1: Но если бы мы видели конец пути, то мы бы обращали внимание на совершенно другие вещи и по-иному бы относились ко всем вещам. Прежде всего, к козлу. Это то, о чем он говорит. Что тогда бы к козлу у нас было отношение почтительное. Я бы сказал, мы бы к нему относились с заботой. Не в том, чтобы его взращивать намеренно, а в том, чтобы... Потому что мы по нашей природе хотим сразу же это уничтожить, зачеркнуть, скрыть, как будто его нет. Вы знаете, даже мы в нашей жизни, в семейной жизни, давай об этом промолчим, давай пойдем дальше. Мы не можем исправить, поэтому мы так и относимся к нашей жизни. А потом это вновь возвращается на круги свои. И если у человека есть возможность исправить, и то, что нам, эту возможность нам дает наука Каббала, то мы полагаемся на раскрытие зла и продвигаемся вперед. Поэтому Зоар говорит, что нет в мире вещи, в которых нет нужды. Дальше.
0: И потому, как уже изучалось, и вот это очень хорошо.
1: Написано в третий день, как мы говорили, было очень хорошо. Это Творец говорит, это очень хорошо. А во всех других днях он говорит «хорошо», а в третьем дне говорит «очень хорошо». Почему?
0: Это ангел смерти, которого нельзя устранять из мира.
1: Именно ангел смерти — это очень хорошо, и мы должны его охранять, чтобы он не отменить его. Мы не совсем понимаем, что такое смерть. Мы думаем, что это конец жизни.
0: Так как мир нуждается в нем. И несмотря на все сказанное об ангеле смерти, будет нехорошо, если устранится из мира. Нужно все, как хорошее, так и плохое.
1: Как мы учили, что только с помощью их обоих мы приходим к средней линии. Давайте почитаем, что там может быть более длинное.
0: У нас есть на 121 странице на английском языке брошюре. Статья называется «Что такое души?».
3: От Шин Тедзайн.
0: 317 страница. 316. И взял себе Яков.
1: Яков — это средняя линия. Мы в науке Каббала не говорим о людях в нашем мире, мы говорим о том, что происходит внутри нас. У нас есть три линии. Право, лево, средняя. Средняя линия, которую мы должны построить, не существует нас изначально. У нас есть только две силы, правая и левая. Средняя линия — это, как мы говорили, мы исправляем себя в два этапа. Первый этап — Хафец Хесед. Сразу же после Махсома мы его исправляем. Это называется уровень Якова. Катнут — малое состояние. А затем у нас есть еще один уровень, где мы работаем уже с эгоизмом, с тем, чтобы обратить его в добро, в ради отдачи. Это называется Исраэль. Маленький Яков, большой Исраэль. Два уровня, две ступени. Потому что в малом Якове, как у маленького, нет пока еще направления, мы не знаем, куда и что. Исраэль называется то, что мы используем наш эгоизм для того, чтобы уподобиться Творцу. И поэтому возникает уже направленная на Творца работа, и это называется Яшар прямо, Кель, Творец Высший. И поэтому так вместе называется Яшар Кель Исраэль.
0: Выбрал свой удел и свою участь. Прутья белого тополя, правая линия. Свежий, влажный, вода, хасадим. Миндаля, левая линия, красного, как роза. И каштана, средняя линия, совместная. И всех их
1: мы не знаем, о чем мы читаем. Это не важно. Давайте поищем вместо этих слов, о которых мы думаем, что мы что понимаем из нашего мира, что это означает внутри нас. Я помню себя, то, как я начал распознавать такие вещи внутри. Роза, дворец, средняя линия, правая, солнце, луна, земля. Нужно сфокусировать.

0: речи, думаем, полагаем, что они существуют вне нас, снаружи. А здесь обратная работа. Вместо того, что говорит нам Зор о вещах, которые существуют снаружи, нужно обратиться внутрь. Это как силы. Когда вы смотрите на монитор компьютера, вы видите там и игры, жизнь. Но нам понятно, нам всем, что это электрические векторы, которые создают нам изображение. Эта вещь не существует сама по себе. Мы можем взять эти электрические импульсы и построить из них, из этих векторов, разные картины. Не то, что они существуют в каком-то месте и пришли к нам по проводам. Они вообще нигде не существуют. Это мы их построили. То же самое и у нас. Поэтому Зор, с одной стороны, говорит языком этого мира, словами этого мира, а с другой стороны, мы должны каждый раз направлять себя на внутренний фокус, на внутреннюю картину. Где во мне эти свойства? Наши свойства. Итак, у нас есть вода, влажная, правая. Разные свойства. Затем миндаль, красная, левая. Каштана. И все это находится в правой линии в белом цвете. И оно давлеет над ними, подчиняет их себе, как написано.
1: Как говорится, обнажая белизну. И хотя Зеранпин является средней линией, содержащей в себе обе линии, правую и левую, все же его удел в правой линии. И отпечатал след свечения правой линии во всех.
0: Что он хочет сказать? Что человек должен постоянно идти в правой линии для того, чтобы перевести себя в среднюю. Мы не знаем, что такое средняя линия, но свыше создается такой порядок направления, что лево меня постоянно увлекает налево, как будто руль вращается все время в одну сторону. И если я все время произвожу исправление в правом направлении, в правую сторону, то мы едем прямо. Потому что это моя природа, левая линия, которая постоянно направляется все больше и больше. И в той мере, в которой я

0: ליקוטי הלכות. עיקר האהבה והאחדות הוא בבחינת הרצון שכל אחד
1: из сборника законов. Главное в любви и единстве — это свойство желания, когда каждый удовлетворяет своего товарища, и между ними нет никакого различия в желаниях, и все они включаются в одно желание, через это включаются в желание Высшего, что и является конечной целью объединения.
2: Добро пожаловать, друзья, на наше мировое Ишиват Хаверим. Какая радость быть здесь. Какая радость быть здесь вместе со всеми нашими товарищами. Какая радость наконец-то прийти в то место, где мы можем внести себя в нашей молитвы, желанием, устремлением, войти еще сильнее в сердца товарищей, жить в сердцах товарищей. Мы хотим войти в такое действие мощное, чтобы мы все были в нем, усилили друг друга, поддержали каждого товарища, который будет выступать, почувствовали сердце товарища, которое сейчас открывается, это та молитва, которую я поднимаю к Творцу. И вот так, чтобы мы все вместе сейчас, мы ведь все прошли такую теплую подготовку, огромное воодушевление, и мы хотим войти внутрь.
0: Я хочу представить дорогого товарища. Очень я хотел именно его представить, хотя у меня нет особо слов, как его представить, но я так хотел его представить, потому что он очень дорог моему сердцу. Одно из первых лиц, которые я видел в Нойбарух, когда я открыл первый раз дверь его машины утром, я сел внутрь, и он меня привез в группу Рыховата.
2: И он меня познакомил с тем, что называется жизнь. Когда я познакомился ближе с Шахаром, я понял, насколько он связан внутренне, исключительно связан с этим местом. Связан с тем, как передать эту прекрасную методику и науку всей реальности. Возможно, они все знают, но в Гедере Шахар — это личность. Все знают и чувствуют, кто такой Шахар. Каждый, кто проходит мимо него. Почему? Потому что он заряжен этим сообществом нашим. Сейчас он находится в очень особом действии. Будем рады почувствовать его сердце, и как ты чувствуешь это действие в своем большом сердце.
1: Знаешь, Йонатан, но прежде всего хочу сказать, что спасибо за эту возможность быть среди вас, ведущим собрание товарищей. Это замечательно, это очень волнует. Спасибо за честь. Хочу сказать четыре момента. Первое — это моя десятка, десятка Рухолота. Десятка как огненный шар. В любой ситуации заботиться о том, чтобы точка в сердце все время оставалось, пылало. И, кстати, это не только у мужчины и Рахувата, но и женщины. Такая преданность. Благодаря им я вместе с вами и продолжаю этот путь. Вторая благодарность за проект стажеров. За всех, кто пришел сюда, присоединился к проекту. Вообще, такая преданность, так здорово. Я подумал, на самом деле я приеду сюда, покажу, что я показался, и поеду домой. Потом подумал, ну, немножко еще раз, я как бы задержусь еще чуть-чуть. Прошел еще день, но думаю, до конца дня дотяну, потом поеду домой. И так день за днем. И тут я вижу, что вообще не могу отсюда выбраться. В пятницу утром я связался с женой. Она скучает. И говорю, что нет, я не могу выбраться, машина не может сдвинуться со стоянки. Почему? Как только я приехал, Я видел товарищей, которые пришли, как товарищи, которые заходят в учебный зал, как те, кто опаздывают, заходят с трепетом. И я начал просто наблюдать примеры десяток, как это все работает. Каждый десяток, где каждый просто исполин, но с таким общим согласием и внутренней договоренностью между ними, это просто невероятно наблюдать. И ты видишь, насколько как бы это работает, и смотрят на путь открытым взглядом, не уступая и с желанием продвигаться, прийти к наслаждению Творца. Невероятные примеры. Один из примеров PT-32, который приходит в 2 часа и фотографирует стол для того, чтобы послать, где они сидят в этот день. Мне показалось, что это случайно. На второй день я тоже вижу, первый товарищ пришедший фотографирует, чтобы всем послать, где они сидят. И таких маленьких примеров очень много. Товарищи приходят и выполняют какие-то действия, просто волнует до слез. И, может быть, пик из того, что был, это встреча суббота, когда мы пришли в семейство, к семейству Адмони. Мы пришли, я был немножко скептически настроен, но там было столько товарищей с внутренним напряжением. И просто, не знаю, как в книгах про хасидов Коцка. Внутреннее напряжение, а снаружи радость, величие, хотя наверняка каждый из них устал намного больше, чем я. Я просто был в шоке. И радость, и музыка, и все, и еда. Если этого мало, то сегодня мы сделали, экскурсию по дому. Роя Кока нас провел. Мы посмотрели, как далеко мы настроены, с какой глубиной и какая серьезность выражается во всем. Постепенно понимаешь, частью чего ты являешься, насколько люди серьезно думают о пути в миллион раз больше тебя. Ты это понимаешь? И тут же проходишь какое-то изменение. Понимаешь, что каждый раз, когда я был здесь, первое для того, чтобы увидеть Рава, на конгрессе, никогда не видел, насколько группа здесь вообще приводит все в действие. А сейчас я это увидел. То есть это стажировка, то, что мне дало, что если до сих пор я приезжал сюда для Рава или что-то такое. Теперь я понимаю, что все это здание — это и есть Рав. И все, что здесь есть, не знаю, даже одноразовая посуда так уложена по подходу, который Рав просил. В общем, благодарен за этот проект стажеров. Чувствую себя счастливчиком, что сюда попал. Благодарю это общество за эту возможность. Дахаем.
2: Следующий выступающий, которого мы хотим представить, он из очень особой группы. У него есть очень особая история. Это Мутлу, наш великий товарищ, который начал переводить на турецкий. Как-то он начал переводить утренние уроки, пока Шимон Кармон не подошел к нему и не сказал: «Слушай, ну там же нет никого с другой стороны». Он сказал: «Ничего, они придут. А я хочу представить товарища из турецкой группы». Группа, которая уже становится духовным парцутом. Такой сильный товарищ, который так устремляется к цели. Послушаем сердце нашего великого товарища Танера Бывакаша. Пожалуйста.
3: Selamlar dostlarım. Dostlarım, çok mutluyum. Çünkü bana yaşam hediye edildi. Dostlarım, çok mutluyum. Ben hayatı çok seviyorum. Hayatı sevmenin ve yaşamanın bir tek yolu var. Достарла бада олмак.
1: Здравствуйте, друзья. Я очень рад за подарок выступить. Я чувствую, что жизнь — это и есть объединение. Если не чувствую объединения с товарищами, то и нет жизни. Вы меня этому обучаете. Наш инструктор Мутлу обучает нас этому. Мне кажется, что я жил. Нет, сейчас я живу, потому что я соединен с товарищами. Дорогие друзья, большая радость внутри меня.
3: Bunu gene sağlayan siz dersiniz. Dostlarımla bağ bunu sağlıyor. Çünkü bana yaşamın diriliğini veriyor.
1: Не могу её сдержать, просто хочется быть как ребёнок, любить как ребёнок.
3: Teşekkür ederim. Yaradana şükrederim.
1: Dostlarım, всё это дали нам товарищи. Спасибо вам. Спасибо Творцу.
3: İşte yeter ki dostlarla bağlanalım. O bağda sevgi inşa edelim.
1: Это самый большой подарок, который может быть. Это жизнь. Соединиться с товарищами и видеть всё через объединение с товарищами. Всегда есть тоска по товарищам. Как только выключаю камеру, чувствую, что какую-то грусть, потому что скучаю по вам. И весь мой день только в тоске по товарищам, потому что я хочу это чувство жизни, для этого нужны товарищи. Нуждаюсь в том пути, который вы мне даете. Друзья, я вас люблю, Лехаим.
2: Сейчас каждый присоединит товарищей по своей десятке, виртуально-физически, обнимет всех товарищей по десятке, и Рав с нами, и Творец с нами. И каждый через товарищей начинает раскрывать любовь и Творца, и все это в радости.

0: מישהו ראה?
1: אהבה נקרא שאני יודע פנימיות האדם.
2: Любовью называется то, что я знаю внутреннюю часть человека и собираюсь ее наполнить настолько, насколько он этого хочет. Точка. Сам я только инструмент для того, чтобы служить ему по его желанию. И все. Меня как такового не существует. Меня нет. Даже если он знать обо мне ничего не будет. Что я буду делать, действовать через каких-то посредников, что не получу никакого удовольствия, ни вознаграждения. Главное, чтобы ему было хорошо. Мать, которая любит ребенка, даже если она не может быть рядом с ним, она старается воспользоваться разными средствами, чтобы ему было хорошо. И ей не важно, будет ли он о ней знать. Для нее важно, чтобы ему было хорошо. Просто, чтобы ему было хорошо, в этом цель. То, чтобы в нем было наслаждение.
3: Да, мы хотим представить следующего товарища. Сейчас наш товарищ представит его. Кто-то видел Ирана Минухина? Пожалуйста. Однажды Рав сказал, что Латинская Америка — это как одна страна. Если присмотреться ближе, у всего этого региона есть своя как бы профессия, есть товарищи, которые сосредоточены на том, чтобы купить товарищей, есть те, кто сосредоточены на работе в радости, и есть те, кто сосредоточены на любви. Мне довелось быть с ними на рабочих встречах, и каждая такая встреча были наполнены любви. Все происходит из одной очень особой точки. И я хочу, чтобы вы познакомились с Хосе Уильямом, который является стержнем колумбийской группы «Десятки Латин 4», чтобы он, пусть он откроет нам сердце. Пожалуйста, Хосе Уильям.
4: Amados amigos del Club Mundial, buenos días, buenas

0: Tardes. Salta mi corazón realmente de mucha alegría.
1: Дорогие Хаврим, дорогой мировой клей, здравствуйте. Мое сердце выпрыгивает от радости. Для меня большая честь быть рядом с вами. Хочу обратиться от всего сердца, сказать, что я вас люблю. Каждого из вас. Как можно вас не любить, если есть маленькая часть в каждом из вас, и вас во всем кли. И что можно сказать о нашем Рош, всей нашей большой группы из Израиля, просыпаются по утрам, каждое утро в 2 часа ночи, и как они действуют, чтобы и показывают свою любовь ко всему миру, европейские товарищи из Италии, из Испании. Есть у каждого кли свое собственное выражение, свой характер. Я 12 лет с вами на этом чудесном пути, вы меня переполняете любовью. И я хочу, чтобы каждый из вас тоже почувствовал эту любовь, когда я вижу товарищей из Африки. Я в таком воодушевлении просто беру их в сердце и несу с ним. Когда я познакомился с товарищей из Мексики, это было то же самое, были первые мои товарищи. От них я получаю силу и дисциплину, и преданность. Творец меня уже дважды приводил в Мексику, где я познакомился с нашими товарищами латинского кли, и чилийцы, и аргентинцы, и товарищи из Перу, из Эквадора. Я результат всех духовных свойств. Я прошу Творца из глубины сердца, просто промой нас любовью и колоссальной силой, чтобы она росла в наших сердцах, объединяла нас и позволила бы нам продвигаться рука об руку вместе, чтобы мы могли превратиться и стать как один человек с одним сердцем, и чтобы мы достигли цели, к которой так стремимся, слияние с Творцом, и принести колоссальный свет всему человечеству. Лехаем, братья!
2: Лехаем, Хозе Уильям.
3: Лехаем, Хозе Уильям. Мы хотим сказать, что отсюда так волнительно смотреть на экраны. Мы видим здесь товарищей из Флориды, как они сидят там вместе, собрались, товарищи из Лос-Анджелеса. Женщины Ашкелона сидят вместе. Женская группа Будапешта сидят вместе. Все это так здорово видеть, товарищи, на экранах. Есть еще одно особое собрание, которых мы хотим послушать сейчас. Каждый из них проехал немало километров, очень качественная десятка, особая, сидят словно скала. И усиление, которое присоединилось к этой десятке в последнее время, мы хотим послушать тебя. Мэтью, пожалуйста. Здравствуйте, друзья. Я хотел только сказать, что для меня сегодня очень особый день. Я проехал немало расстояния, чтобы быть с товарищами. Мы встретились на берегу, с берегов Британии, приехали, читали Рабаша на берегу, очень особое состояние, поплавали, объединяемся, и мы здесь с любовью, и мы пользуемся этим, чтобы быть ближе к Творцу. Все ради Творца, любовь к товарищам. Мы вместе. И мы в этой системе, чтобы приближаться и использовать ее ради объединения между нами, ради любви между нами, как трамплин к Творцу. Спасибо, спасибо, товарищи, за возможность быть здесь. И спасибо Творцу, который дал эту возможность. Спасибо, друзья, Лехаим.
1: Следующая песня будет на английском, а сейчас последняя возможность спеть с нами на иврите.

0: לחיות את החיים.
1: Жить жизнь. Здесь, среди нас, есть эта жизнь. Мы чувствуем тепло, уверенность. Послушаем слова Рава. Приблизься к нему, попроси у него, чтобы он помог тебе. Попытайся почувствовать, что ему необходимо, что он хочет, что ему нужно. И дай ему это. Обратись к Творцу, молись. Обратись к Творцу и молись, чтобы получить то, что хочет товарищ. Спроси Творца, что хочет мой товарищ. И дай мне то, что хочет он. Я хочу передать от тебя ему. Молись. Проси простыми словами, и тебе будет гораздо яснее. Молись, говори простыми словами, тебе будет гораздо яснее. Друзья, давайте минуту присоединимся к словам Рава, почувствуем их в нашем сердце. Минута.

0: עכשיו, נשתף בינינו בסדנה, נתחלק לחמישיות.
1: Теперь поделимся на семинаре, поделимся на пятерке, поделимся друг с другом. Такой вопрос семинара. Какая просьба поднимается у меня из желания товарищей? Какая просьба я могу поднять из желания товарищей? Пожалуйста. Фокус-группа «Джермен».

0: Ja, das Verlangen, das in mir entsteht, ist eigentlich, ja, so zu sein wie die Freunde, so zielgerichtet zu sein wie die Freunde, so, ja, ausgerichtet auf das Ziel, ausgerichtet
1: auf товарищи.
0: Die Eigenschaft, das Geld zu rein zu wollen. Also das Verlangen entsteht da in mir, wenn ich die Freunde betrachte.
2: Ja, wichtig, Freude zu hören. Und dann entsteht dieses Gebet. Wichtig, diese
3: Да, слушая товарищей, поднимается молитва.
4: Genau, auch Handlungen zählen auch dazu. Wir haben einen Freund, der nach Litauen geflogen ist. Und wir sehen, wie die Freunde sich da versammelt haben und sich verbunden haben.
1: Und у нас часть наших товарищей полетели в Литву. Мы видели, как они там соединяются.
4: Entsteht diese Wichtigkeit. Jetzt haben wir wieder Yeshivat Haverim, den wir schon lange nicht gehabt haben, und sehen,
1: wie die эту возможность получить важность. Недавно мы собирались на собрании товарищей. Тоже добавляет.
4: Ja, deswegen so wachsen wir gemeinsam.
1: Есть необходимость. Мне кажется, что мы подросли. Мы все вместе повзрослели.
5: Ja, in mir entsteht eigentlich die Bitte, die Freunde.
3: Мне приходит в голову это просьба товарищей, которые действительно просят о внутреннем, глубоком объединении, чтобы мы пришли к еще большему объединению, чтобы мы до такой степени смогли объединиться между нами, чтобы почувствовать Творца. И не важно, что произойдет в следующий момент, и не важно, что ты чувствуешь, а важно между нами, пока живет это объединение, мы видим совершенно другую реальность. Может быть, сказать просто, чтобы мы почувствовали любовь, поработали над любовью между нами, и все время были мыслями в товарищах, и все будет хорошо.
6: Ihr Freunde, dem kann ich mich nur anschließen, wenn ich meine Freunde sehe, die hier fast Schulter an Schulter zusammensitzen.
1: Дорогие хаверим, когда я вижу своих товарищей, которые сидят вместе, хотя и виртуально, но в то же время мы чувствуем друг друга с открытым сердцем. Еще раз, не важно, что мы собрались виртуально. Каждый максимально старается соединиться с товарищами из глубины сердца и далее поднять молитву к Творцу, чтобы помог нам быть вместе на этом пути и подниматься.
7: Diese Kraft, die Kraft der Liebe, die Freunde, die gemeinsam.
1: Как сказали товарищи, та сила, которая привела нас сюда, чтобы мы были вместе, товарищи, которых ты чувствуешь вместе.
7: Das, was der Kraft mit uns gemacht hat, ja, diese
1: чувствую благодарность и хотел бы, чтобы мы вместе поблагодарили за то, что высшая сила делает с нами, дает нам то, что каждый из нас может быть здесь. Благодарю каждого из товарищей за силы, которые он дает.
0: Ja, ich möchte mich auch nochmal anschließen an das, was Alex gesagt hat. Es entsteht ein großer Wunsch oder ein Verlangen, den Freunden zu helfen. Ja, also es entsteht wirklich ein Gebet,
3: Есть большое устремление, молитва, которая создается, связывается с течением времени, чтобы товарищи достигли цели. Это из того, что ты видишь, те большие усилия, которые прилагают товарищи каждый день.
0: Eugen hat es vorhin erzählt, ein Freund von uns im Zehner ist nach Vilnius geflogen. Ich habe die Bilder gesehen, Videos gesehen. Da entsteht ein großer Neid, ja, durch das Beispiel, das die Freunde einfach geben, ja. Und ja, auch dieses.
3: Diese Примеры, которые ты видишь, что товарищи все время дают это, тебе придают импульс идти вперед.
0: Mit den Freunden gemeinsam, das geht.
3: Изменения. Чистота их, все то, что каждый раз случается, это все, что толкает тебя вперед. И товарищи, и усилия, которые они прилагают, их желание, желание товарищей, желание почувствовать их сердце, это то, что толкает нас вперед.
1: В каждом из товарищей есть устремление к Творцу. Неважно, кто и что, откуда он физически или виртуально участвует. И это как раз то, в чем каждый из нас нуждается, чтобы сделать шаг вперед в направлении к Творца. Быть уверенным в товарищах, полагаться на них. Есть очень много той силы, которую дают товарищи, а мы должны сделать еще чуть-чуть.
4: Genau, was interessant ist, wir sind so individuell, jeder einzelne und jeder einzelne strahlt diese Wichtigkeit. Einer einfach in der Ruhe, der andere ein bisschen hektischer, der dritte irgendwie noch mal anders.
3: Каждый отличается чем-то своим, кто-то спокойствием, кто-то действием, но из общего действия, из общего усилия, что мы все делаем, чтобы прийти к большему объединению, именно из этого мы видим, насколько Творец управляет всем. И действительно есть ощущение, большое ощущение благодарности за то, что Творец делает с нами, за те особые времена, в которых мы живем, особых товарищей. Да, надо постараться держаться, товарищи, и слышать их. Большое спасибо.

0: Alex?
1: Ja, wirklich freuen euch zuzuhören, eure Stimmen zu hören. Ich weiß nicht, irgendwas, wie das geht, aber was.
2: Друзья, только слышать ваш голос, это уже совершенно необыкновенное. Просто слушать вас. Когда мы пишем что-то, это одно, но когда слышишь голос, да еще мы, когда видишь друг друга, то вообще.
3: Друзья, будьте готовыми к общему вступлению, поделиться то, что мы слышали на семинаре с товарищами. Пожалуйста, здесь в зале и во всем мире. Пожалуйста.
4: Бакаша, Эйал Оз.
3: Пожалуйста, Эйал Оз.
5: Хаверим Аувим. Любыми
2: хаверим, мы здесь сидели вместе, товарищи из разных десяток. И, как сказали товарищи, мы с того урока, который видели несколько дней назад, урок из Красноярска, вчера, несколько дней. Вчера! Для меня прошло уже несколько дней. Мы слышали, что человек должен стараться любить своих товарищей, как мать любит своих детей. Рав привел этот пример много раз на протяжении этого урока тоже. Постараться раскрывать сердце — это то, что слышал от товарищей, то, что товарищи очень хотят любить друг друга. И еще один из товарищей закончил. Постараемся насладить нашего Рава, порадовать его. Всем этим процессом. Хаим.
4: Лехаим, туда. В баулам тариму симане.
3: Хаим, спасибо. В зале, друзья. И в мире поднимите знаки вопроса. Мы хотим послушать еще, товарищи. Поднимите знаки вопроса. Пожалуйста, Эммануэль.
6: Азе. Анахну ле симхатену ицтарафну поле...
3: К нашей радости мы присоединились сегодня к великим товарищам из Петах-Тиквы. И я почувствовал, как мы во время нашего обсуждения, как наше желание, ощущение друг друга растет, сколько сил мы получаем от вас, когда мы приезжаем к вам, вы даете нам возможность быть с вами. Это большой подарок. Шахар нас всех разжег, что называется, в начале собрания.
6: И
3: в конце, после всего этого, мы остаемся с ощущением радости. И это большой подарок. Эхаим.
4: Эхаим, туда. Лос-Анджелес, бевакаша.
3: Спасибо, Лос-Анджелес, пожалуйста.
7: We figured that when the creator is close to us, we're gonna.
2: Хаим великий, мы чувствуем, что Творец близок к нам, и мы потребуем быть ближе к Творцу. Мы хотим, чтобы правая линия, средняя, левая дала бы работать осознанно со всеми товарищами, просить за них и развивать такой подход к высшей силе, и получим то поручительство, которое мы хотим. А то, что мы хотим, это и есть требование в нас. Постоянный вопрос. Ты просил? Просил ли ты?
3: Туда, Лос-Анджелес, Украина, бевакаша. Спасибо, Лос-Анджелес, Украина, пожалуйста.
8: Великий группе.
3: Прежде всего, мы хотели бы поблагодарить великую группу за такую прекрасное собрание товарищей. А на семинаре мы пришли к выводу,
8: что
3: чего хватает нам, мы хотим видеть все время, это величие товарищей, быть с ними на связи. И это мы сможем получить, только если будем просить за товарищей все время, молиться за их величие, смотреть на их примеры. И вот, например, те товарищи, которые сейчас открыли нам сердце, мы так их любим, обнимаем всех, лихаем, дорогие друзья.

0: Я бы Ангрид. Миша, я Холь.
1: Сейчас будет на английском. Кто может, пожалуйста.

0: זוהר לעם. ואתם החברים
1: זוהר לעם, זוהר всех. А вы, товарищи, здесь находящиеся, как были вы благословлены любви до этого, так же отныне и впредь не расстанетесь друг с другом до тех пор, пока Творец не возрадуется вместе с вами и не провозгласит над вами мир, и настанет благодаря вам мир в мире, как сказано, ради братьев моих и ближних моих прошу мира тебе. Я хочу представить товарища. Мы получаем, питаемся теми примерами, которые товарищи дают. А этот товарищ — пример для меня. Тишины, скромности, принижения. И именно из этого места ощущается присутствие Рава, присутствие товарищей, присутствие Творца. Алекс, пожалуйста.
2: Давно так не волновался. Мы прошли процесс, все товарищи, которые сидят здесь за столом, и музыкальная группа. Дани в конце собрания сказал: посмотрите, как можно не впечатлиться, вы просто реклама счастья. И это то, что я на самом деле чувствую. Наша группа
3: —
2: это пик счастья. Это вершина света. То, что каббалисты хотели всегда распространять. Я уверен, что они нас смотрят свыше и завидуют. Чего мы смогли достичь и что нас еще ожидает. Друзья, это только начало. Только начало нашего необычного пути в сердца товарищей. И настолько все это необычно, особенно. Нет слов, да и не нужно слов. Нужно почувствовать сердце товарища. И то, что мы сейчас... 13-го года, через 13 лет, наконец, удостоились услышать урок, после того, как муж его прослушал 90 раз, 98 подсказывает, а мы впервые его слышали вчера. Подумайте, сколько таких еще есть уроков. Я немножко знаком с Архионом, я скажу, что таких много. И это не то, что слышим, не то, что делаем. Тут только одно — ощущение сердца товарища, чего он хочет, как ему можно в этом помочь.

0: что как я чувствую вас. Отрывок номер 4. Мы, ниже подписавшиеся, признаем, что хотим построить крепкую и мощную связь любви и братства и мира между нами, как если бы мы были одним телом, как если бы мы были братьями по отцу и матери от беременности и рождения, все дни нашей жизни. Еще раз, как будто, если бы мы были одним телом, если бы мы были братьями по отцу и матери от беременности и рождения все дни нашей жизни. А с этого момента мы, ниже подписавшиеся, отменяем всякую претензию, чтобы она не могла никоим образом в мире, ни полностью, ни частично нарушить, страшно сказать, эту крепкую связь, которую мы построили. Я действительно ощущаю, что мы, братья, гораздо больше, чем от беременности и рождения. Мы братья, потому что Творец так решил для нас. Видимо, Он хотел еще много кругооборотов до того, как мы узнали, что такое беременность и рождение. Мы есть друг у друга. И с этим мы должны идти в нашем пути и продолжать. И чувствовать, что если мы будем поддерживать друг друга, все будет хорошо, все произойдет. Смотрите, как здорово здесь. Я вот в процессе этого собрания товарищей все время прокручивал в голове тех товарищей, которые дали мне чувство уверенности только вот на последней неделе. И каждый раз у меня новый товарищ проявлялся в голове и каждый раз наполнял мне сердце. Как Марик вот встал в субботу и сказал, нам надо слушать еще такие вот уроки. Или как Шахар сказал на собрании товарищей, что даже стаканы — это, видимо, то, что надо вот именно таким образом положить. И когда сейчас Алекс говорил, он не просто говорил так, он весь наполнен всеми этими годами, с Равом, тем, что архив должен быть упорядочен до последней детали, и он, посмотрите, с каким трепетом святым говорит об этом. Это наши товарищи. Орен каждый раз говорит, что в каждом из нас есть Рав, который вложил в него все бесконечное, которое есть в реальности. И это бесконечное должно продолжаться дальше. Нельзя, чтобы останавливаться, он должен прорваться. И вот так мы должны почувствовать, что мы прорываемся. Сегодня утром Рау говорил, что злословие, оно даже в маленьких примерах, которые ты можешь дать товарищу, на секунду показал пренебрежение величием цели, это уже называется злословием. Поэтому должны все время показывать, что величие цели — это самое важное, что есть у нас в жизни. Сегодня духовное зависит от тех, кто сидит здесь, зависит от тех, кто на экранах, и уже не будет зависеть от того, кто на сцене. Это болит, это тяжело. Я тоже не хочу слушать эти слова. Я каждый день борюсь с этим. Я уверен, что если мы вместе захотим прорваться, мы прорвемся. Мы прорвемся, Рав с нами, все с нами. И это наше время. Наше время.
1: נחזיק אחד את השני.

0: будем поддерживать друг друга.
1: И
0: я уверен, что Творец подтолкнет нас, Он уже подталкивает. Последнее, что я хочу сказать вам. Некоторое время назад меня спросили. Я очень волнуюсь.
1: Что...
0: Просили, откуда у тебя силы? Как ты так не боишься? Делать то, что ты делаешь. Так я сказал, все очень просто, все очень легко. Смотрите, кто вокруг меня, какие товарищи есть у меня. Я ничего не тащу в одиночку, мы все тащим это вместе. И один из примеров, который стоит передо мной, это именно в последние две недели. Вдруг я в пятницу вдруг получаю сообщение от одного из товарищей, который шлет мне клип, но он шлет его не мне, а моего сыну, и приглашает его сесть и прийти и сесть с ними вместе на трапезе. Чтобы вы поняли, я каждую неделю получаю от своего сына вопрос, будешь ли ты на... Если мы делаем то, что группа требует от нас, и передаем другим только величие, никакого игнорирования и пренебрежения. Только если я хочу пренебрегать, лучше, чтобы я остался снаружи. Если я хочу дать величие, тогда я могу войти. Если мы так будем поступать, завтра мы войдем. Все уже готово. Лихаем, друзья. Yeah.

0: Здравствуйте, друзья. Первой части урока мы будем изучать урок Рава 12 июля 2002 года. Это первый урок из двух уроков по статье «В чем тяжесть злословия и против кого оно направлено?». В книге Китвей Рабаш, Писание Рабаш, это находится на странице 444. Мы будем читать сегодня в десятках сначала до страницы 446. Вторая колонка до слов «больше, тем труднее устоять перед искушением». У нас 19 минут. Пожалуйста, начинаем.
1: В чем тяжесть злословия, против кого оно направлено? В книге Зор сказано: «Тахези, приди и увидь». Тем злословием, с которым змей обратился к женщине, привел он женщину и человека к тому, что приговорены были к смерти они и весь мир. О злословии сказано: «Язык их меч острый». И потому побойтесь меча, то есть злословия, потому что гнев карает грехи мечом. Что значит «потому что гнев карает грехи мечом»? Это меч Творца. Как мы учили, что у Творца есть меч, которым Он судит грешников. Как сказано, меч Творца полон крови. Меч мой пожирать будет плоть. Это Малхут со стороны суда в ней. И поэтому побойтесь меча, потому что гнев карает грехи мечом, дабы знали вы, что есть суд. Сказано, что есть суд, что означает, дабы знали вы, что так суждено. Ибо для каждого, у кого меч вместо языка, то есть для того, кто злословит, уготован все истребляющий меч, то есть Малхут со стороны суда. Как сказано, да будет это законом о прокаженном. То есть Малхут, называющийся это, судит прокаженного за то, что он злословил. Ибо из-за греха злословия появляются язвы. Конец цитаты. И нужно понять, ведь Зор говорит, что для всякого, у кого меч вместо языка, то есть кто злословит, уготован все истребляющий меч, то есть Малхут со стороны ее суда. И пойми это из того, что написано о змее, который благословил, обращаясь к жене, то есть злословил, обращаясь к женщине. Но там он злословил на Творца. Почему же это доказательство того, что по отношению к ближнему это тоже настолько строго, что ведет к смерти? Как он объясняет стих: «Язык их меч острый», о злословии по отношению к ближнему. То есть величина и тяжесть греха злословия по отношению к ближнему будут подобны злословию по отношению к Творцу. Возможно ли, чтобы злословящий на ближнего уподоблялся злословящему на Творца? Когда злословят на Творца, еще можно понять, что это ведет к смерти. Ведь злословие на Творца, он становится отделенным от Него. И поэтому, так как он отделен от источника жизни, он считается мертвым. Но почему же ведет к смерти злословие на ближнего?
2: Книга Зор говорит, что из-за греха злословия появляются язвы. А наши мудрецы сказали, на Западе, то есть в стране Израиля, говорят, третий язык убивает втройне говорящего, внимающего и оговоренного. И Раша объясняет, третий язык — это язык сплетен, являющийся третьим между людьми для раскрытия тайны. Там же сказал Раби Йоханан от имени Раби Йоси бен Зимры, «Всякий, кто злословит, как будто отрицает главное». И сказал Рав Хисда, сказал Мар Укба, «Всякий, кто злословит, сказал Творец, не можем я и он пребывать в одном мире». И кроме этого, надо понять, почему запрет злословия настолько строг, что как будто отрицает главное. Или, как сказал Мар Укба, что Творец говорит, «Не можем я и он пребывать в одном мире». Другими словами, если мы рассмотрим это на примере, когда Реувен рассказал Шимону сплетню о Леви, что он сделал нечто плохое, уже не может Творец пребывать в мире из-за злословия, поскольку Реувен рассказал плохие вещи о Леви, тогда как с остальными преступлениями, если Реувен совершил их, Творец может пребывать с ним в мире. Получается, что это настолько серьезная вещь. В таком случае следует понять, что такое злословие, если это настолько плохо. И объясним это в отношении духовной работы. В книге «Дарование Торы» Бальсулам объясняет степень важности заповеди «Возлюби ближнего, как самого себя». Раби Акива говорит, «Это великое общее правило Торы». Это высказывание наших мудрецов нуждается в разъяснении. Ведь слово «общее» указывает на сумму элементов, которые, собираясь вместе, образуют это общее. Получается, что когда он говорит о заповеди «Возлюби ближнего, как самого себя», что это великое общее правило Торы, мы должны понять, что остальные 612 заповедей Торы со всеми ее стихами — это не больше и не меньше, чем сумма элементов, которые входят в эту единственную заповедь «Возлюби ближнего, как самого себя» и обусловлены ею. И это очень странно, ведь это может быть справедливо в плане заповедей, относящихся к ближнему. Но как же может эта одна заповедь содержать и включать в себе все заповеди, относящиеся к Творцу? Ведь именно они являются первоосновой Торы и ее главной и основной частью.
1: И кроме этого, там сказано о том Гере, который пришел к Илелю и сказал ему, «Обучи меня всей Торе, пока я стою на одной ноге». А он сказал ему, «Все, что ты ненавидишь сам, не делай другому». Перевод «Возлюби ближнего, как самого себя». А остальное — пояснение, иди и учись. Итак, перед нами ясное постановление, что ни одна из 612 заповедей, ни один из стихов Торы не важнее этой одной заповеди «Возлюби ближнего, как самого себя». Ведь он ясно сказал, а остальное — пояснение, иди и учись. То есть вся остальная Тора — это пояснение этой одной заповеди. Но невозможно завершить исполнение «Возлюби ближнего, как самого себя» без них. Надо понять, почему, когда этот Гер обратился к нему на святом языке, то есть на иврите, «Обучи меня всей Торе, пока я стою на одной ноге», как сказано, Гер ответил ему не на святом языке, а на языке Торгума, то есть на арамейском, сказав ему, «Все, что ты ненавидишь, сам не делай другому». И кроме этого следует понять, почему в Торе сказано «Возлюби ближнего, как самого себя», что является исполнительной заповедью, а Илель привел ее в виде запрета, ведь он сказал ему, «Все, что ты ненавидишь сам, не делай другому», а это запрет. В книге «Дарование Торы» Бар-Сулам выясняет значение и важность правила «Возлюби ближнего, как самого себя», в том смысле, что цель творения — нести добро своим созданием, а чтобы при получении блага и наслаждения творения не ощущали никакого недостатка. Ведь есть правило, что всякая ветвь стремится уподобиться своему корню, а нашим корнем является Творец, создавший все творения. А у него ни в коем случае нет никакого недостатка, чтобы ему нужно было получать что-либо.
2: Поэтому и творения, когда получают от кого-либо, ощущают стыд по отношению к дающим. Поэтому для того, чтобы когда творения будут получать от Творца благо и наслаждение, в этом подарке не было элемента стыда. В высших мирах было установлено сокращение, и это привело нас к исчезновению и скрытию высшего наполнения. Так что мы не ощущаем благо, спрятанное Творцом в Торе и заповеди, которую Он нам дал. И хотя нам дана возможность верить, что материальные наслаждения, доступные нашему взору, чтобы почувствовать ее величие и благо, а весь мир, то есть все творения, находящиеся в этом мире, самоотверженно гоняются за наслаждениями, чтобы достичь их. И тем не менее, в них заключен всего лишь тончайший свет, то есть малое свечение от того, чего можно достичь, исполняя Тору и заповеди, как сказано в книге Зоар, что святость оживляет клипот. То есть, если бы святость не давала клипот жизненную силу, они не могли бы существовать. И это продолжается, потому что нужно, чтобы клипот существовали, ибо в конце концов все будет исправлено и все войдет в святость. И это дано творениям, чтобы они исправили это, поскольку для них существует понятие времени. И два объекта могут существовать в одном, несмотря на то, что они противоречат друг другу. И как сказано, что раз существуют две системы, святость и нечистые миры Абия, противостоящие друг другу, как же святость может исправить их?
1: Иначе с человеком, который сотворен в этом мире, где существует понятие времени. Поэтому они, две эти системы, присутствуют в одном человеке. Однако не одновременно. И тут уже существует возможность, чтобы святость исправила скверну. И до 13 лет человек постепенно получает относящееся к системе нечистых миров. А потом с помощью занятий Торы он начинает постигать святую душу. То есть в это время он получает питание от системы святых миров. Однако все наполнение, которое есть у клипот за счет того, что они получают от святости, не более чем тоненькое свечение, упавшее из-за разбиения келим и из-за греха древа познания, от которых возникли нечистые миры Абия. Однако мы должны верить и представлять себе картину, и наблюдать, как все творения изо всех сил гоняются за тонюсеньким светом, и никто из них не скажет, что с него хватит того, что он получил, но каждый все время стремится добавить к тому, что у него есть, как сказали наши мудрецы, то, у кого есть 100, желает 200. И причина этого в том, что в них нет совершенства, потому что в них нет совершенства изначально, иначе в духовном, поскольку в любой духовный объект облачается высший свет. Поэтому, если человек получает какое-либо свечение духовности, он не может отличить большую ступень от маленькой, поскольку в духовном даже ступень нефеш де нефеш, являющаяся некоторой частью святости, и как вся духовность целым является совершенством, так же и в ее части есть совершенство. По той причине, что категории большой и маленький в высшем свете зависят от величины получающего. То есть это зависит от того, насколько получающий способен постичь величие и важность света. Но в самой сути света нет никакого изменения. Как сказано, «Я, Ава, Я не менялся».
2: Отсюда возникает вопрос. Почему за маленьким светом, который светит в материальных наслаждениях, гоняется весь мир? А для духовных наслаждений, в которых заключено главное благо и наслаждение, мы не видим тех, кто хотел бы вкладывать такие большие силы, как вкладывают в материальное. А дело в том, как сказано выше, что на материальные наслаждения, находящиеся в нечистых мирах Абия, не было сокращения и скрытия. И это сделано преднамеренно, потому что иначе мир не смог бы существовать. Ведь без наслаждения жить невозможно. А кроме этого, это исходит из цели творения — нести добро своим созданиям. Поэтому без наслаждения мир не может существовать. Выходит, что в них должны были раскрыться наслаждения. В то же время, на добавку, то есть на получение блага и наслаждения больше, чем необходимо для оживления тела, что, собственно, и является настоящим наслаждением. А это есть сокращение и скрытие, чтобы творения не могли видеть света жизни, облаченного в Тору и заповеди, до того, как человек приучил себя работать ради отдачи, что называется уподоблением по форме. Потому что если бы свет, облаченный в Тору и заповеди, сейчас же раскрывался бы, не было бы никакой свободы выбора. То есть там, где раскрывался бы свет, наслаждение, которое человек ощущал бы при исполнении Торы и заповедей, было бы в получении ради себя. И человек не мог бы сказать, что он исполняет Тору и заповеди из-за заповеди Творца, а он должен был бы исполнять Тору и заповеди из-за наслаждения, которое он в них ощущает. И человек может дать себе отчет, что когда он ощущает какое-либо наслаждение в каком-либо прегрешении, это наслаждение — лишь тоненький свет относительно настоящего вкуса, заключенного в Торе и заповедях. Насколько тяжело человеку преодолевать свою страсть, которая чем больше, тем труднее устоять перед искушением. Сейчас, друзья, перейдем к уроку Рава от 12 июля 2002 года.
1: Прошу часть статьи. Из недельной главы Мицура. В общем, тяжесть злословия, против кого оно направлено. В самом деле, нет в реальности чего-то, что было бы против. Мы всегда говорим, как будто против. Так в Торе. Одно как против другого. Как будто, как бы, все-таки скажем. Что действительно, одно только поддерживает другое. Чтобы выяснить другое. Одно как бы против другого. Нам кажется, из недостатка общего видения, общего понимания, нам кажется, что действительно чего-то, что противоречит, что-то, что разваливается. Верно, что так действительно происходит, но цель... Самое плохое — это чтобы это было действительно опорой, основой следующей ступени. Зависит только от человека, как он принимает, согласно своему подобию по форме, согласно противоположности по форме, к святости. Как он принимает проявление святости по отношению к нему.
3: Вот
1: Спросите, может быть, я скажу что-то.
2: Нам
1: надо понять, что все скрытие, которое мы видим на каждом уровне, когда нижний находится по отношению к высшему, когда мы находимся на нашем уровне скрытия относительно высшего, это, в общем, уровень относительно следующего уровня, который уже за Махсомом. Скрытие — это чтобы позволить нижнему обрести отдающие килим. Если бы не было скрытия, мы бы видели светлое, совершенное состояние.
2: Да,
1: мы все видим, все знаем. Конечно, не было бы возможности оторвать себя от желания получать. Это же называется «не думай о белом слоне», не думать о чем-то, что настолько привлекательно. А сейчас оторвись от этого и думай о том же самом, только ради отдачи, как-то можно. Поэтому о наслаждении в святости есть скрытие, но на саму святость нет скрытия. Ты можешь почувствовать ее? Но в тот момент, когда человек отказывается от наслаждения святости для себя, в этот момент он чувствует и видит святость. Сама святость, духовность не скрыта. Скрыто только прямое наслаждение в получающих килим, которое можно получать от нее. Только на это есть сокращение. Потому что в тот момент, когда мы исправляем и не хотим пользоваться получающими килим, сразу же раскрывается духовность. И мы видим, что до этого тоже она не была скрыта. А из-за того, что килим были ради получения, она была скрыта. То есть мы должны понять, что как будто есть два канала. Мы можем воспринимать духовность, и помеха только во втором канале, как бы из-за того, что это ради получения мы хотим привлечь ее. Но если мы хотим воспринять духовность не для себя, а для того, чтобы работать с ней, как полагается, в соответствии с подобием по форме с ней, то мы видим ее и можем работать с ней. Так. То есть наши получающие килим — это то, что скрывает от нас духовность.
2: Как можно не хотеть получать что-то, если никогда не...
1: Из-за того, что духовность скрыта, хотя как бы я хочу ее, но я не хочу ее. Я больше хочу избавиться от страданий. Мне дают разные страдания в этом мире, в нашем состоянии, в моем состоянии. И я обязан убежать от этих страданий. Так мне кажется, что я стремлюсь к духовному из-за того, что я желаю его. На самом деле я не могу желать его. Я не видел, не чувствовал. Вся эта мистика, которую человек представляет себе, тоже не духовная. Духовное — это вообще ради отдачи, не то, что мы представляем себе. Так всякий раз это выясняется, человек выясняется другой характер, другой образ духовного, насколько он продвигается, форма духовности для него всякий раз изменяется. То есть по-настоящему духовность я не могу желать. Это или это же противоположно мне. Я стремлюсь к этому, потому что мне кажется, что это избавит меня от проблем. В общем. Постепенно, благодаря учебе, благодаря тому, что я слышу от окружения, от группы, своим маленьким желанием получать относительно духовного. То есть, скажем так, это может быть, я бы сказал, просто как бы интересы, которые я развиваю с помощью того, что я слышу от товарищей, что стоит, что это много, это большое. Благодаря этому я стремлюсь. То есть я уже стремлюсь, то есть я обязываю себя учиться и работать, делать действия, которые помогают. В общем, учеба и действия помогают мне привлекать окружающий свет. Когда я привлекаю окружающий свет, я получаю очарование святости, чего не было у меня никогда. Даже мне казалось, что я настолько хотел духовное. Но очарование святости — это что-то другое. Очарование святости — это называется, что я действительно начинаю соглашаться с тем, что, может быть, нужно прийти к радиоотдаче. Это вещь очень странная, неестественная. Называется, что из ло лишма, моего общего, начинается быть немножко лишма. Что я хочу делать эту работу, чтобы было для меня и было для Творца. И понятно, что если не будет для меня, то я не буду этого делать. Но там есть немножко что-то, что я строю намерение, чтобы это было для него, имею в виду. Это тоже отношение. Это называется ло-лишма, которое приводит к лишма. Там есть уже этот переход, как в разбиении килим. В кли есть какая-то искра в малхут от бины. И благодаря этому малхут потом может исправиться.
2: И весь этот расчет относительно маленькой искры.
1: Конечно, все духовное вырастает из этого расчета, из этой искры. Благодаря учебе эта искра получает очарование святости. И тогда я выращиваю, возвеличиваю это, но изначально, конечно, у меня нет никакого понимания, что такое духовность, и у меня нет никакого желания к ней в истинном виде, а от очарования святости, которая входит в меня, от этого, то, что называется лишма, от этого я уже начинаю действительно желать быть ради отдачи. Мне начинает быть это. Это просто чудо. Начинает быть внутри желание получать какие-то такие искры отдачи.
2: Что такое очарование святости? Это святость представляется как духовное наслаждение?
1: Очарование святости, это как раз так называется. Очарование святости, есть какое-то привлечение к этому, влечение, это приятно мне. Я думаю, что это хорошо у меня будет. Это не желание, потому что нет хисарона к этому. А это приятно мне, мило. Вот и все. Да-да, это действительно такое чувство. Нет потребности в этом естественной. А я люблю это. Так стремлюсь к этому. Есть что-то такое. Очарование — это как раз правильное слово. Милость, очарование. Вообще, как они назвали все это, все эти явления, это просто чудо. Чувствовали это до конца и облачили это в правильное слово.
2: Да. Каков смысл наслаждений, добрая наслаждений, которыми захотел Творец насладить? Какой смысл всего этого?
1: Благое наслаждение, которое хотел, то, что Творец хотел насладить свои создания, это говорится об уровне Творца. Нет благое наслаждения другого, чем то, что он сам, то есть его состояние, его уровень. И к этому он хотел, чтобы творение пришло. Меньше это не называется насладить свои создания. Меньше, чем это просто жалеть, может быть, создание, скажем. Потому что благо — это Он. Понимаешь, добрый, творящий добро, мы говорим, что Он добрый и творящий добро. И к добру, к этому Он хочет, чтобы мы пришли. То есть мы должны прийти к состоянию Его, не получать от Него и не ощущать Его, конечно, а к Его состоянию. Это называется подобие по форме, и это называется слияние. Из действий твоих познали мы тебя, то есть благодаря его действиям мы познаем его действия, мы сравниваемся с его действиями, из того, что сравниваемся с его действиями, снова находимся на том же уровне. Когда мы восполняем его, не то, что мы получаем от него, это как зон, который находится в непрекращающемся зевуге на равном уровне. В этом нет никакой ущербности у творения тогда относительно уровня Творца. Это называется добрый, творящий добро.
2: А что происходит со ступенями до этого?
1: То, что происходит со ступенями до этого, это уровни подобия по форме. Постепенно я прихожу к полному подобию. У меня есть 620 желаний. Каждое желание я должен сравнять по его использованию с Творцом. Я сравниваю какое-то желание, чтобы оно было ради отдачи. Наполняю. То есть оно становится точно такой же по использованию, как у него, и он светит светом против этого желания. Он создал мое желание с помощью определенного света. Допустим, выходит из него 620 светов. Ну, допустим, так. Каждый свет создает во мне желание ради получения. Я исправляю это желание ради отдачи. И кли становится как свет. То есть то же желание становится как свет. И он отдает, согласно действию, обратно. У меня есть 620 таких килим, которые обратно отдают Творцу, как он в 620 светах воздействует внутри этих килим. И тогда две системы становятся равны, согласно действию отдачи. Это называется, что творение становится в точности как Творец.
2: Да. В статье не очень ясно, что такое злословие, потому что я вижу, что это не просто то, что ты говоришь так о Творце.
1: Злословие называется только против Творца. Это не злословие, то, что я скажу о тебе что-то или о каком-то третьем. Это добрословие. Но злословие, на самом деле, только относительно Творца, потому что у нас нет, на самом деле, никаких отношений, ничего другого, кроме как относиться к Нему. И то, что мешает нам относиться к Нему правильно. То есть любое наше проявление голоса, внутреннее или внешнее, конечно, которое может ослабить мне отношение к нему, испортить отношение к нему, это называется злословие. То есть, скажем так, ты можешь называть все помехи в конечном счете как злословие. Потому что каждая внешняя помеха, внутренняя, неважно, говорит во мне против его единственности, против того, что он добрый, творящий добро. Это называется злословие. Да.
2: А что я должен делать? Я могу сейчас на все говорить. Творец благословен целый день.
1: Нет, ты не должен все время говорить «Слава Богу». Ты должен говорить «Слава Богу» после того, как ты проверяешь себя и справляешься, борешься с злым началом. Знаешь, откуда оно вытекает в твоих килим. И тогда ты осознаешь, в чем причина, ты опускаешься в эту причину, и ты чувствуешь, насколько она противоположная мешает тебе для осознания цели, для достижения цели. И тогда ты понимаешь, что это язык злой по отношению к тебе, потому что это, поскольку это плохо к Творцу, и тогда ты соединяешься в этом уже с Творцом вместе против этого злословия. Тогда ты можешь просить у него, чтобы он исправил это злословие. До того, как ты соединяешься с ним по отношению к злу, ты можешь просить у него?
2: Да как тогда происходит, что, допустим, относительно товарища? В любом случае, ведь что все происходит все относительно Творца, но если это происходит относительно товарища.
1: Что относительно товарища? Слышишь от товарища, а у меня было так. Когда я пришел в синагогу, я уже там был несколько недель, то не помню, может, несколько месяцев. Я приехал на субботу. Я остался ночевать у одного хасида. Отец его учился в Баре Сулам и был один из находящихся в постижении, один из великих учеников. А он был дедушкой его, извиняюсь. Не отец, дедушка. А он сам просто, в чем он виноват, что дедушка его был в Баре Сулам? Ну, остался так рядом с Рэбе. Я был у него дома, ночевал, вместе с ним пошел в синагогу на молитву и на трапезу, мы вернулись. И тогда по дороге мы разговаривали. И так я спросил его, задумал тот же вопрос, какой процесс? И все, он говорит, какой процесс? Ты знаешь, это нужно отдать на это всю жизнь. Может быть, 20 лет, только чтобы начать чувствовать постижение. Это вещь, которая... Кто может пойти на это, кто пойдет? Ну, человек так говорит. Его дедушка был в Баре Сулам, отец учился в Рэбе, и он учится. И сам он тоже был, может, моего возраста, может, немного старше, несколько лет. Я подошел к Рэбе. Да, у меня хитрости нет, я не как ты интеллигент. Подошел к Рэбе, так его взял. Сильно так вот оттянул его в сторону. Говорю, дорогой, как это, 20, 30, 40 лет? Что тут за дело такое? Он, когда это услышал, хотел убить того. Просто хотел его убить. Это называется злословие, он сказал мне. Это злословие. Он поместил в тебя, внес в тебя яд, ты это услышал. Этот вопрос у тебя будет все время в пути. Все время в пути у тебя будет тот же вопрос. Ты не сможешь уже избавиться от него. И действительно, ты все время должен будет с этим справляться. Нельзя слышать подобные вещи. Ну, что виноват, что я слышал, понимаешь, это все... Так свыше происходит. Но это называется действительно злословие. То есть то, что ослабляет тебя, что может внести в тебя какую-то другую мысль, другой путь, сбивает тебя все-таки от цели, к которой ты обязан прийти. Это, в общем, тебе во зло. Так ты... Ладно, ну, 20 лет, но ты придешь, допустим. А так ты собираешься потратить еще несколько кругооборотов, кто знает, потом снова вернешься к той же точке. Так? Так нельзя слышать этого. Если есть в группе такие действительно слухи, разговоры, их надо изгнать сразу. Если есть такая склонность говорить об этом в группе, это просто тотальное разрушение.
2: Вы знаете, как-то был... В 75-м году я был страховым агентом, работая в армии. И пошел работать страховым агентом. Почему? Не хватало топлива для машины. Я еще также хотел поездить по стране. Тогда еще было повышение цен, я уже не помню. Так вот, я пошел работать страховым агентом. После работы немного так думал, чем это мне помогло. Это мне дало возможность побывать в разных местах. И мне этого хватало. Больше не нужен был.

0: больше я больше мне не думал. Так вот. Была тогда, вы тоже, может быть, можете видеть это на лекциях, была как-то лекция. Собрали людей, чтобы рассказать им, что это такое страхование. Я присутствовал на этом. И был в зале один человек, который был против. И он начал задавать вопросы лектору. Начал там делать всякие расчеты, что это невыгодно. В общем, он разрушил там все, весь зал. Не знаю, сколько там было, может быть, 150 человек, 100 человек, может быть, 80, 70. Так вот, никто из них не захотел делать страховку. Я помню свое впечатление, как вот я это увидел на самом деле. Это действительно злословие в чистой форме. Насколько один человек может все испортить? Потому что он идет вместе с твоей теперешней природой. Поэтому ему очень легко это сделать. Против природы. Если бы он шел, он бы не смог причинить столько зла. Ты увидишь еще, сколько нам нужно приложить усилий, чтобы хоть немного сравнять добрую силу и злую силу, которая в нас. То есть все ты должен действительно или открывать свое ухо, что называется, или закрывать. То же самое касается и глаз. Действительно, вот так. Ты слышишь что-то плохое? Или что-то, что может тебя ослабить? Немедленно нужно исчезнуть из этого места. Это очень важно. Мы даже не знаем, как это воздействует. Мы думаем, да не, я преодолею это, я буду сильнее. Ничего у тебя из этого не выйдет. Останется, еще будет возвращаться к тебе во всех других состояниях, когда ты не будешь таким вот героем. Вот, тем не менее. Когда нужно, тебе изнутри дадут некое злословие. Это уже другое. Но снаружи это чисто твой выбор. Тебе нельзя быть рядом с этим. Я очень предостерегаю вас всех. Мы так и постановляем в группах, что мы обязаны говорить только о величии цели и все время показывать любовь, все хорошие действия, которые мы можем делать друг относительно друга. Да.
1: Если я правильно понял, злословить на Творца — это хуже, чем обвинять его.
0: Что именно?
1: Злословить о Творце. Это хуже, чем обвинять.
0: Да, злословить о Творце — это хуже, чем осуждать его, конечно. Не всякого сомнения. Я осуждаю его, потому что я не исправлен, это моя естественная реакция. Если я недоволен жизнью, это называется, что я осуждаю его. Я не могу об этом говорить, обычным образом произносить слух. Так, если мне плохо в какой-то мере, то в той самой мере я и говорю, что он плох. Так ведь? Но это я говорю из своего ощущения зла. Если я постепенно исправляю это ощущение, я приобретаю правильное отношение к нему и вижу, что это зло как бы приходит ко мне относительно цели. Но если я слышу снаружи злословие о нем, тогда я воспринимаю вот снаружи вот эту некую отрицательную добавку. Когда мы говорим, что мы хотим объединяться вместе, собрать все хорошее отношение к нему, стремление к нему, желание к нему друг от друга. Так? Чтобы у каждого было большое желание. Так вот, представь себе, что мы собираемся вместе, и не дай Бог, каждый берет от другого злословие о нем или о цели. Это то, что и называется, что ты снаружи слышишь плохое влияние. И вот по примеру, который я дал вот с этой лекцией о страховании, да? Один такой слуг может испортить... Может испортить много-много работы, которую ты до этого сделал. Поэтому это очень важно. Поэтому у нас мы даже боимся видеть человека, который ослаб. Ну ладно, он там ослаб, устал, мы видим, что он уже весь выжат. Целыми днями находится в усилии, в работе, но нет у него времени, и он падает. Это наоборот, это может быть уважаемо, если мы видим, что он все силы прикладывает для работы. Но если он просто так начинает показывать нам свое приближение, тут уже был у нас один такой товарищ, который мог бы приложить усилия и не хочет еще и оправдывать себя. Мы не могли его терпеть здесь, хотя он и хороший, и умный парень. Но вот эта вот форма, она очень мешала. Давала такой пример. Даже не надо было думать об этом. Злословие — это не само по себе злословие. Это все, что как бы показывает пренебрежение к цели, ослабляет тебя. Что значит злословие? Что вот если ты читать, например, будешь, это что, не злословие? Если увидишь, что не злословие, неважно. Да.
1: Критика в группе может каким-то образом привести к этому состоянию, чтобы это было как злословие, чтобы это будет ослаблять людей?
0: Нет, критика должна быть, но она должна быть конкретной, творческой, что называется. Вот мы собрались здесь, чтобы обсудить проблему и как исправить ее. Вот и все. Почему бы и нет? Без критики и без того, чтобы увидеть зло, ведь невозможно продвигаться. Да.
1: Почему против злословия нет какого-нибудь там добрословия?
0: Написано, дай ему по зубам. Дай ему по зубам, поскольку против этого ничего нет, он же, когда говорит, он прав. Он говорит из того, что он видит в конкретной ситуации, из твоего эго, из реального состояния, которое ты видишь вокруг себя, опираясь на свою жизнь, на состояние. Допустим, ты слабый человек, семейный человек, у тебя много проблем, ты устал от всей своей жизни. Он скажет тебе тысячи и одну таких примеров. Это действительно. И проблема в том, что все, что он говорит, что он прав. В этом-то и проблема. Он прав, согласно той плоскости, где ты находишься. Это как моя мама тоже мне говорит, да, ты же больной, ты слабый, у тебя есть дети, семья, и то, и другое. Много жалости. Позаботься о своем здоровье, как вот можно так не спать ночью. Все как бы правильно. У меня есть целый длинный список. Я не хочу даже... Я даже не думаю, что можно дочитать его до конца. Так, она раз, два, три дня звонит мне.
1: Моя мама тоже.
0: Вот так вот. У них там в Канаде для пенсионеров есть... У них для пенсионеров есть соглашение с их языком. Там копейки стоят. Не знаю, сколько там, 30-40 долларов в месяц, она может разговаривать со мной бесконечно. Ну, это же мама, что ты можешь делать?
1: Повесить трубку.
0: Понимаешь? Но я слушаю, мне помогает та работа, которую я должен делать. Ничего не поделаешь в нашей плоскости, как она говорит, все правильно. Действительно, правильно и справедливо. Кроме одного, что есть духовная цель. Из точки сердца, из той самой точки, она же не говорит, она просто говорит из сердца. А во всех этих проблемах, все эти проблемы, это так, да, что я могу сделать? Она уже знает, что я ничего уже с этим поделать не могу. Ну, тем не менее, это вот есть человеческий разум и есть божественный разум. Поступают так и поступают так, да.
1: Почему нет чего-то наступательного, скажем, только защита против этого?
0: Против злословия?
1: Да.
0: Нет, против злословия. Почему нет? Есть, не слушать. Уничтожить его ты не можешь, нет силы, он говорит, из твоей природы. Нужно только просить Творца, чтобы он изменил природу. И таким образом он тебе поменяет злословие на добрословие. А ты сам в жизни не можешь. Ну, хорошо. Ну, давай, последний.
1: В этом примере.

0: послушаем в конце. Я спрашиваю, у кого есть вопросы, пожалуйста, они начинают спрашивать. Может быть, он тоже хочет спросить, но и у других есть что спросить. И постепенно он замолкает, по-другому никак. Нужно, что называется, заткнуть злословие. Против него... Ты не можешь сопротивляться этому в той плоскости, в которой ты говоришь с ним, вот нормальной такой человеческой плоскости, он прав. Согласно тому, что мы видим своими глазами, там деньги, уважение, знания, безопасность, здоровье, все эти вещи мы видим, что их можно достичь различными принятыми путями, так ведь? Но когда ты идешь и хочешь на самом деле достичь, ты видишь, что это невозможно сделать, что рациональным образом ты не можешь ни одной проблемы решить, ни здоровье, ни безопасность, ничего. Неважно что, ничего ты не можешь решить, но нужно выяснить это. И тогда, с помощью чего ты это выясняешь? Именно с помощью этого злословия. Но когда ты принимаешь его в такой форме, когда это приносит пользу, тогда ты на самом деле видишь, что он тебе помогает раскрыть и увидеть зло. То есть оно должно быть под твоим контролем, тогда это действительно хорошо. Ты видишь его как помощь против него.
1: Все.
0: У нас была вчера лекция на русском языке. Пришло очень мало людей. Я думаю, что это проблема в подготовке, потому что не через газету нужно обращаться к людям, и не через вот эти вот всякие наклейки, потому что если ты проводишь лекцию где-то там в Димоне, расклеиваешь там эти объявления, так они придут в то место, которое рядом с их домом. Ну, скажем, расклеивать в Хулоне о том, что есть лекция в Петахтикве. Не думаю, что это будет действовать. Мы видели это. Я думаю, что лучше всего... Мы еще не пользуемся этим. Единственное, что может помочь, обязать в группе каждого. Обычно в группе каждый еще с какими-то людьми разговаривает в Кабале, там на работе, в всяких местах, в всяких там кругах, где он общается. Он там так или иначе говорит об этом. Он должен сказать этим людям, что есть возможность прийти, послушать такую общую лекцию, задать вопросы, все открыто, все бесплатно. Вот таким образом, я думаю, можно было бы большую публику привлечь, чтобы каждый в своих внешних группах поговорил с несколькими людьми, которые рядом с ним, связаны с ним как-то. Тогда бы они пришли.
2: В чем лекция в четверг?
0: Четверг, я не знаю, что мне скажут.
2: Важность распространения.
0: Важность распространения, хорошо. Поэтому я думаю, что это единственная форма. И хорошо, что мы научились на этом, что это так прошло, мы какие-то выводы сделаем, это прояснится. Ты же видишь, тоже из зла видят. Я думаю, что в этом и есть решение.
2: Сейчас, друзья, подведем итог, каково наше впечатление от урока и что из этого мы берем для реализации в десятку, 6 минут, семинар, пожалуйста.
0: Очень сильный урок, теплый такой. Я слышал от Рава, что злословие — это против Творца, против духовной цели. Я думаю, что в общем виде весь этот урок показывает, насколько нужно остерегаться того, о чем может говориться в десятке, в группе. Ведь мы начали урок о величии. Это всегда должно быть нашей основной линией. Всегда искать, как мы с помощью величия влияем друг на друга, чтобы по ошибке как-то не было воспринято как злословие. Поэтому нужно любить товарищей и соблюдать это.
2: Да, Рав сказал, что нужно все время пробуждать величие цели, любовь, действия, которые мы делаем друг другу.
0: Да, пример, который Рав дал о человеке, который всем

0: высказал всем свое сомнение. Это вот пример, что вопрос, который у тебя в голове, таких вещей нужно очень опасаться. Не то чтобы это происходило в десятке, но нужно сфокусироваться на величии общества всегда.
1: Что-то продолжает Барак, урок очень сильный. И заниматься положительным распространением в десятке, значит, действительно поднимать десятку, чтобы мы сблизились между собой, хотя мы в этом процессе раскрытия Творца. Действительно, с другой стороны, как мы слышали, что и критика, чтобы это было как можно более точно, это работа. Это что-то, что приходит естественным образом. Мы строим это в нашей десятке со временем, с действиями по объединению между нами.
0: Да. Если все это касательно групп, работы в группе, мы должны быть осторожными, все время взвешивать, что ты говоришь, как ты это говоришь.
1: Да, отбрасывать все, что мешает тебе продвигаться к духовному, потому что это делает тебе вот свой кругооборот. Миров даже привел пример, как он был самым лучшим страховым агентом, но это в материальном. Получил даже грамоту и выбросил ее. Так мы должны выбросить всю уверенность, которая у нас есть, желание получать. И пример с мамой тоже. Мама, конечно, заботится в сердце, но точка в сердце — это то, что нам важно, чтобы мы продвигались и пробуждали это в группе, потому что без этого нельзя сделать ничего.
0: Да, вот в человеческой плоскости злословие всегда право. Понятно, что всегда есть тысячу причин, кроме одной, что есть духовная цель.
2: Да, но что-то,
1: о чем я думал. Что злословие — это какое-то внутреннее состояние тоже. Во мне пробуждается злое начало по отношению к себе, к тому человеку, который сказал Раву, что это займет 30-40 лет. Я бы сомнения такие, которые пробуждаются у человека. И в себе ты тоже можешь справиться с ними только с помощью десятки, с помощью того, что товарищи дают тебе важность. Пример, уверенность каждому товарищу, который приходит, и у него какие-то сомнения, то как раз ему показывают, насколько путь верный, и как мы работаем на нем правильно. С помощью этой силы, которую мы получаем от десятки, десятка дает человеку, есть возможность преодолеть все это внутреннее злословие, которое у человека пробуждается.
0: Да. И это не то, чтобы не было места для критики. Всегда есть место для критики. Просто она должна быть конкретной и креативной, что называется. Вот как мы сейчас сидим и решаем ту или иную проблему. И поэтому мы каждый раз можем таким образом улучшаться. И то, что товарищи также сказали, это напоминает статью в Шамате, где сказано, что в той мере, когда товарищу нужна помощь, мыслях и так далее, совет там какой-то, он может отойти в сторону, поговорить с товарищем, который близок ему по духу, но об общем не высказывать свои мысли в сердце, что называется, или обсудить какие-то события, которые вне наших основных кругов, что называется. Вот. Чтобы понять, что на самом деле можно, как можно помочь справиться с трудностями. Но главное — это распространять добрую речь, добрословие, что называется.
1: Да, это не то, что нельзя делать ошибки, или чтобы справиться с критикой. Никто, конечно, не совершенен, как-то сделать. Но нужно обращать внимание, как он пишет здесь, в то время как другие прегрешения, которые сделал Рувен, Творец может исправить их. То есть, бывает, человек ошибается, но все-таки он в группу может это включить, но злословие — это что-то другое.
0: Да, на самом деле это совсем не то, что мы на ежедневной основе понимаем о злословии. Он объясняет тут нечто другое. Имеется в виду злословие относительно Творца, как мы рассказываем о его величии в десятке, в группе. То есть тут сильное очень выяснение.
1: Друзья, перейдем к следующей части урока.

0: Мы учим книга учений 10 сферот, второй том, шестая часть, Тавтавхет. Ор Пними 19 пункта. Мы сейчас заходим в урок Рабаша со слов, и об этом сказано, когда спускается свет Айн, он проходит. А до этого мы прочитаем 19 пункт Ари. 19 пункт Ари. И есть еще третий свет. И он обязательно, потому что когда спускается, распространяется свет Айн вниз, через Акудим, вот он-то и сосредотачивается в цветах этих Ахаб. И он черпает оттуда и берет от них свет для нужд создания келим никудот. И берет из трех светов, которые являются светами озен, хотом, пе. Заходим в урок с Рабашем.
1: И тогда то, что было в Катнут, Гадлут и Бурника Мухин, в Мохин Рош, распространяется в Гуф, и это называется Шиболит Закан, или дословно «Колос Бороды». Это дорога, проходящая через Сеарот. Волосы указывают на Катнут, когда в нем нет волос. Это Малхут Гарта, да, есть Гарды Рох, пятое исправление. Затем шестое исправление, которое называется Рав и Хесед. Это указывает, что нет хохмы, только хасадим. На какие хасадим? Мохин де Нешама. Затем седьмое исправление — это то, что указывает на Гадлут, и там это называется Паним. Отвернувшись от Саарот, там, где нет Мохин де Хая. И там Мохин де Хая в состоянии Ибур, дословно в верхней губе, по пути относящемуся к верхней губе. А рождение Тейбура Ника и Мухин, где Гарды Рох находится в Шиболе Тейбур. Затем он говорит, что Хасадим де Мухин приходит от Саарот, и поэтому исходит уже из Саарот. Называемый великий в милосердии Мохин де Нешама. Истинный он называет Мохин де Хая. И тогда по-настоящему раскрывается его управление как доброго и творящего добро, когда раскрывается Ор Хая, Мохин де Хая. После этого все собирается с помощью сеарот, которые служили для подъема с нижней гей в эйнаем. Это смягчение происходит там. Поэтому исправление восьмое, которое называется Иесод, Носе Иесод. Оно называется степенью Иесод, также называется ступенью Мазлин. Упоминается в той же мере, в которой касается Ник Акудим. Мы учим так, что вышли три роша. Какие эти три роша? Два относятся к уровню Итлапшут, и один к уровню Авиют. Сюда я спрашиваю, когда выходит Далет для Итлапшут и Гимл для Авиют? То есть это те Рашим, которые были раньше, они аннулируются или остаются на той же ступени и получают добавку? Это вопрос. В любом случае, из текста следует, что то, что было у них, не исчезает, а только добавляет добавку. Это первое. Далее есть еще вопрос. Мы знаем, что первый Рош Никудим называется Парцов, Ишсут, в котором есть Гальгальта иная. Он получает Озенхот МП вместе своего выхода, который называется Гальгальта Вейнаем, Лерош Детикна. В отличие от этого Аба Ваима и Кетер, это Ахаб Детикна, которые рассматриваются как получающие. Далее. Когда приходит Гадлут, сокращение Цимцумбет отменяется, и тогда нужно было бы сказать, что Ахаб, который называется Гарда Никудим, соединяется с первым Рош, называется Ишсут. Но он говорит, нет, свет, который был в первом Рош, спустился вниз, поднялся обратно наверх. Он не спустился. Почему он дает два объяснения? Это не так важно, он объясняет. Так о чем ты спрашиваешь? Ахаб де Дикна, который называется Гарда Никудим, не соединяется с Ишсут. Зивук происходит в первом Рош, который называется Гальгальта Инаем. Почему? Он говорит, поскольку мы видим, что Парса не была отменена, и доказательство этому, что было разбиение, но только на время. Получается, что он должен был соединиться с Гарда Никудим, поскольку Гарда Никудим стоит ниже табора и ограничены, то и первый Рош тоже был ограничен и как бы соединился с ними. Поэтому если они не соединяются, потому что Цимцумбет не был полностью отменен. И поэтому мы учим, что Гальгальта и Наем называются первый Рош, ступени Ишсут, которая стоит выше табора. Понятно? Дальше. После этого он учит, что Кетер опустил нижнюю Хей из Эйнаем Кетера, из Педы Кетера и Ахаб Кетера соединились с Гальгальтовым Эйнаем Кетером. Там мы учим, что они соединились. Это я слышал. А дальше он говорит, знаете, поскольку Ахаб Кетера находились в Гальгальте Инаем Аба Ваима, поскольку Ахаб получили Гадлут, то и Гальгальта Инаем Аба Ваима получили Гадлут. Тоже слышу. Далее, они стали одной ступенью, а не двумя рашим. Хотя это две ступени. Одна Бет Лапшут, вторая Алев де Авиют. Относительно Ахаб мы говорим, что они считаются одной ступенью. Разве они не два роша, не две разные вида работы? Ведь они не похожи друг на друга. Поэтому я говорю, что Пхина Алев получил от Кетера Далит Гимл. Как сам Кетер. Теперь возникает вопрос. Он приводит правило. Нижний, поднимаясь к высшему, становится как он. Поэтому у него есть Гадлут. Так он получил ступень уровня Кетера? То есть он как Кетер или нет? Говорят, да. Может быть, Алев Девиют? Так я должен сказать, что он получил уровень Кетер на своей ступени. Ему не нужно больше, чем Пхина Алев. Не нужна Пхина Бет. Он задает вопрос, если нижний становится подобный высшему, становится он той же ступенью, как высший или нет? Он становится ступенью подобной ему, у него есть совершенство, как у высшего, но он нуждается в одном виде совершенства, в другом — ином. Я Аба Ваима называется Бина Де Ма. Это совершенство. Им нужно что? Бина, что ей нужно? Отсюда есть известное высказывание. Раби Зуша говорил, что ему не нужно величие Авраама, нашего праотца, ему нужно быть как Раби Зошин, таким, как он должен быть. Его ступень должна быть совершенной, но не совершенной ступенью другого. Только совершенный в своей собственной пхине. Алев да авиют остается алев да авиют, и он называется бедет лапшут. Там есть совершенство, подобное высшему. То совершенство, которое ему нужно, это его совершенство. Нижний нуждается в совершенстве высшего. Далее говорится еще об одном. Гальгаль Тайнаем Ахаб. Де Аба Ваима. Где они находятся? В семи нижних. В Гальгаль Тайнаем семи нижних Даникодзим. В Тихе он говорит, тогда, когда Аба Ваима поднимает свой Ахаб посредством свечения Есода, как было изучено Гальгаль Тайнаем, нижнего Парцофа также поднимается вместе с ним. И называется Ман по отношению к Аба Ваима. Получается, что Гуф поднимается в Рош. Тут надо уточнить, обретает ли Гуф тем самым совершенство? Подобная Рош. Гуф не нуждается в совершенстве Рош. Гуф нуждается в своем собственном совершенстве. То, что подобает Гуф, как в той притче. Жена мужу говорит, в четверг приготовь деньги к субботе. Муж отвечает, у меня есть деньги, потенциально. В субботу он садится за стол, жена говорит, подожди, нет еды. Нужно было купить. Он говорит, ну, деньги же есть в потенциале. Она отвечает, хорошо, можешь теперь есть в потенциале. То есть Гуфу требуется Гуф. Гуф не нуждается в потенциале. Нет такой ступени, чтобы нижний полностью соответствовал высшей, а высший нижнему. Каждый должен получить совершенство своей собственной системы, ступени. Далее, третий уровень дикны и все остальные тикуним дикны продолжаются до хазе, то есть до ее окончания. Они являются ступенью ее истинных зад, семи нижних, и являются ступенью гуф и кли получения по своему происхождению, то есть относящимся к цимцумалев. И то, что написано до хазе, тут тоже не совсем точно. Он говорит так, свет хотема не сходит до хазе. А свет П до табура. Что такое высший, что такое нижний? Что такое высший? То, что не сходит до хазе. А что такое нижний? То, что не сходит до табура. На этом он основывает уточнение. Смотрим дальше. Сказанное, когда спускается свет Айн, он проходит через Озен, Хотем и П и смотрит света этих Ахаб. Означает, что свет Инаем находится под влиянием Ахаб. То есть не так, как мы учили раньше, что грубый свет Авьют Пхины Алиф не сходит из П и вниз. Где он начинается? Из Гуфа от П и начинается здесь. Он начинается от Инаем и ниже. Это уже Ахаб, и называется Гуф. Это новое понятие. Сказано, и берет он из них свет для нужд создания нижних никудот. То есть и келим да никудим, получающий от них от света, который вышел из Рош де Сак, то есть Сеарот Дикна. Поэтому они обязаны иметь те же свойства, как и объясняет дальше, потому что келим никудим устроены по порядку цимцум бет, гальгаль тайнаем и ахаб, есть Рош и Куф. И далее начинаем. 409 страница, 20 пункт. И это произошло. О чем здесь идет речь? Тут говорится о третьем различии, где он говорит, свет, который вышел через Эйнаем, его келим уже исправляются в Ахаб. То есть Ахаб рассматривается как гуф, а не как рош. Из-за второго сокращения. Еще мы учили поскольку зевук, который был совершен для мира Никудим, был на Цимцум Бет, который освещает только половину ступени. И поскольку в самом Парцуфе Сак, несмотря на то, что он делает зивук на нижнюю Хей в Эйнаем, в нем самом все еще светят все 10 сферот. Получается, что тот свет, который вышел через Иная и освещает лишь половину ступени, это уменьшение, добавленное к ней подобно сарот, которые добавляются на гуф, но сами по себе не являются частью гуф тела. Если так, почему он называет это саарот? Чтобы показать, что в самом сак нет никакого уменьшения. И саарот, он дает два понимания, даже пять. Слово саарот — волосы. Первое, потому что это нечто добавленное к телу, как волосы к телу. Второе, от слова «суэр» — бурный. Вверху нет никаких волос, чтобы объяснить то, что приводит примеры. Волосы саарот от слова «бурный» — «суэр», потому что ему недостает того, что ему чего-то не хватает. Не достает до того, что он должен получить, а у него этого нет, и поэтому он и будет таким бурным. И он разделяет это на волосы головы и волосы бороды. Далее. Мы учим, что каждая ступень получает цвета от места зивуга и ниже. То есть место зивуга, который был для нужд Аб, был в Пэль де Гальгальте, и тогда он берет свои цвета от П и ниже до Гальгальте. Также Исаак, который родился из ПДА, рассматривается тоже по цветам, которые он берет от П и ниже до Аб. Также рассматривается и тут. Несмотря на то, что мир Никудим стоит и облачает от Табора и ниже, по какой-то причине, но света, которые он берет, из какого места? От места Зивуга и ниже, которые являются Сарот де Дикна. Это то, что он говорит тут. 20-й пункт. Это произошло, как сейчас проясняется, таким образом, что света Озен распространились от Шиболет Закан в материальном мире ниже Тпедерош. И света Хотемпе тоже проходит там. А раз так, безусловно, когда распространится через это место свет Эйнаем де Ак, не сходит от Эйнаем и ниже, он смешивается с ними и возьмет их свет. То есть в порядке их келим, которые уже рассматриваются как свойство гуф, а не как рож. И вот эти 10 никудот. В общем, он изучает мир Никудим под названием 10 никудот. Первые три из них — Кетер, Хохма, Бина — берут, как известно, свет, распространившийся от Исталкут Айн в Ахаб, от их места, от Озен, от места Озен Хотемпе и до места их соединения в Шиболет Закан. Но они получают только из места Озен место Хотем и место П. Только в Шиболет Закан из этого места, так как оттуда они и начинаются. Кто? Гарда Никудим. Постепенно получает свои света. А не от того, что Шиболет Закан и выше. То есть света, которые выходят из места Озенхотемпе, что рассматривается как рост ступени, как мы учили вчера, называемые света Ахапа вместе их выхода. Этот свет получил первый рош Дишсуд, первый рош мира Никудим, называемый Ишсуд, который стоит выше Табу, что указывает на то, что он еще относится к Цинцумале, Пхинеде Акудим. Получается, он говорит, что Ахаб первого рош называется внешний Ахаб, и они от верхней точки Шиболи. Семь нижних Никудот, Зады Никудим, берут только свет от Истаклют Эльнаим, дословно созерцание. Свет, который возникает при зевуге в нижней Хей, в Эйнаим. То, что распространяется от Истаклют в света Хотем и Пе, от Шиболет Закан и ниже. О чем он говорит? Есть правило. Так как Хотем доходит до Хазе, а свет П доходит до Табура. И если я скажу, что они получают нижние верхние точки Шиболет, поскольку свет Озен прекращается в верхней точке Шиболет, получается, что у семи нижних сферот есть только два света. Какие? Хотем и П. А свет Озен у них отсутствует. 21 пункт. Приходим к выводу, что в соответствии с этим он подводит итог. Первые три Никуды, Кетер и Аба Ваима, берут для своих нужд свет своих килим. А от трех светов, которые являются Ахаб, свет трех килим Ахаб, но именно в Шиболет, не выше начало Шиболет, а выше, называемый Озен Хотем Пе, в месте их выхода. Это то, что взял первый рош де Никудим, который называется Ишсуд, который рассматривается как света Акудим. Но зад де Никудим берут только от двух светов. Это Хотем и П, от Шиболет и вниз до Табура, так как свет верхнего Озен уже закончился и прекратился в Шиболет Закан. И поэтому свечение высших трех Никудот больше семи нижних. У них есть свет Озен, а у тех нет.
2: О, примеха. Макатуб. Нимше гуанайм дэхак, дэхшом дэхахат.
0: О, примеха, пункт 20. Что написано? 20. Распространился через это место святый нам дэхак, через Ахаб, смешивается с этими Ахаб и возьмет их свет. Что это означает? Если мы учим, что зевук был на нижней Гей, Вейнаим, и там вышел свет, И после этого мы учим, что свет Эйнаим спустился вниз. Какой свет еще можно получить от Ахаб? Чего не хватает этому свету Эйнаим, что он должен получить также от Ахаб света? Что имеется в виду? Как сказано рядом, в соседнем абзаце, да? Где тут? 20. Распространился через это же место свет Эйнаим, смешивается с ними и возьмет их свет. Какой свет берет? Свет Ахаб. Для чего ему нужно получать свет Ахаб? Чего не хватает свету Эйнаим? Ему не хватает еще света, чтобы он взял свет Ахаб? Мы учили наоборот. Нижний получает свет от Высшего, а не то, что Высший, приходя, должен получать свет от Нижнего. Разве ему чего-то не хватает? Что он говорит? Что означает? Он смешивается с ними, возьмет их свет. Это он хочет объяснить. Как сказано выше в соседнем абзаце, силы, которые в Высшем, неизбежно должны быть приняты в Нижнем. И мы должны знать, что такое силы. Силами называются ограничения, не света. Мы не говорим, мы не учим, что света, которые есть в Высших, обязательно должны быть в Нижних. Но вот сокращение, которое есть в Высших, обязательно должно быть в Нижних. Конечно, он не то, что есть в Высшем, есть и в Нижнем. И это он и говорит. Силы, которые в Высшем, неизбежно обязаны быть приняты в Нижнем. В этом смысл сказанного безусловно обязано, когда распространяется свет Эйнаим и так далее, возьмет их свет. То есть, так как при получении Никудим света Эйнаим, когда был зевук в нижней Гей в Эйнаим, он обязан проходить через Ахаб. А если так, безусловно, свет Эйнаим возьмет их свет. Что означает свет? Какой свет у них есть? Означает, что он будет действовать соответственно их келим и разделится на те же три ступени, которые есть в Ахапе Дикне, и передаст их в ступень келим Никудим. И необходимо помнить также, что каждый высший является создателем для нижнего, и также еще и причиной для нижнего. И в соответствии с этим находится Ахаб Дикне на ступени создатель для 10 сферот Никудим. Пойми. Пример. Мы учили, кто является создателем парцуфа Аб. На первый взгляд мы учили, что Зивуга, который был в П. Гальгальте, из этого состояния нужно сказать, кто создатель парцуфа Абба Пегальгальты. Но он говорит, нет, не так. И он задает вопрос о том, что говорит Ари. Абба называется сыном и порождением, результатом парцуфа Гальгальта. И вот он спрашивает, мы также учили, что в Гуф Гальгальте, в первом, до ухода, был зевуга в Педерош. И из Педерош мы говорим, то, что есть в Рош, распространяется вниз, в Гуф, Но это не называется сыном и порождением. Рошегуф — это одна ступень. Если так, парцов Абба, который родился из Педерош, должен был бы, согласно этому, также быть одной ступенью с Гальгальтой. Но он говорит, нет. Он не рождается из Педерош Гальгальты. Он рождается из экрана, но не из Малхут Рош Гальгальты, а из Малхут Гуф Гальгальты. Как это? Он говорит так. В то время, когда в парцуфе Гальгальта было ударение внутреннего окружающих светов, и через этот экран ослабевает, истончается, и каждый раз, когда экран становится тоньше и меньше, свет уходит от него, пока экран табора сначала поднимается к третьей стадии, потом второй, первый и до Авиюта Шорош, пока не поднимается в Педерош. И получается, что Малхут Гуф поднялась к экрану Рош вместе с Решемот и требует наполнения. Экран требует наполнения. И тогда включился там и Авиют, который в Рош Гальгальте, что называется, Авиютом снизу вверх. То есть включилась в ту силу, как есть в Рош, что может продолжить свет. Также и экран табора Гальгальта мы учили, который поднялся наверх. Теперь он тоже включается в новую силу. Получается теперь, что Малхут Гуф Гальгальты включается и в Малхут Рош. Также. А затем мы учим сделал. Произошел зивуг в Рош Гальгальте на экран Далит Гимел. Тогда почему тут распознается различие, выделяется Авиют? Потому что экран табора, который был в Рош, и назывался Гуф, что снова спустился на свое место. Только он не спустился из четвертой стадии в табор, как было раньше, поскольку он уже получает только третью стадию. Поэтому мы учим Малхут табора поднялась в Малхут Рош, включилась Малхут Рош, спустилась обратно в Малхут Гимел, то, что называется Хазе. А дальше что? А затем мы учим, что свет Келим Гальгальты, в Келим нет изменений. Но затем мы учим, что Рош Аб не начинается от П до Хазе. Мы учим, что от Хазе до П, если вы помните. Почему написано от Хазе до П? Говорится, что затем Малхут Табура, которая находится в Хазе, пробудилась вне от того, что включилась в Малхут Дерош. И она снова протянула те же света, на этот раз на стадию Гимел. И произошел зивуг Дака от Хазе до П на отраженный свет, облачила прямой свет. И это рассматривается как Рош де Абба, который облачает парцов Гальгальта от Хазе до П. что есть в Рош, затем распространяется в Гуф, распространилось от Хазе до Табора, в Гуф де Аб.
3: Мы сейчас споем песню и перейдем к следующей части урока.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם.
1: Урок основан на статьях из книги «Труды Бааль Сулама». Книгу можно приобрести на сайте КАП.СИОЛ, а статьи скачивать из учебных материалов.
2: Шалом, хаверим, анахну мамшихим.
3: Здравствуйте, хаверим, мы продолжаем изучать статью Арвуд. Постараемся, как и слышали в первой части урока нашего дорогого учителя, привлечь особый свет, прелести, святости, то, что пробудило искры в нас. Мы сейчас продолжим читать статью

0: Книги трудового Баля Сулама, статья на 394 странице. Те, у кого книга, 21 пункт, Кафалев. Если не в книге, то в учебных материалах можно видеть на сайте. Мы прошли уже несколько пунктов, и, может быть, немножко подытожим, что прошли до сих пор. Баль Сулам в статье «Арвуд» говорит о том, что весь Израиль должны прийти к прочительству, и то, что Тора будет дана только, когда каждый человек согласится принять на себя заповедь любви к ближнему. В меру сказано «возлюби ближнего своего, как самого себя», то, о чем он говорил в статье «Дарование Торы». И он объясняет, что каждый из Израиля должен принять на себя заботу, заботиться о каждом из народа. Есть два понятия, которые Баль Сулам начинает разбирать. Первый из них — это Израиль, второй — это народ. И вопрос, о чем он говорит конкретно. Далее объясняется, что Израиль — это та более чистая часть, или Гальгаль Тейнаим, из желаний. Также он говорит и о Хапе. В другом месте Баль Сулам говорит про отцов и про сыновей, про Раби Шимона и Лазара, где каждый из них, один говорит про исправление Израиль, другой — исправление всего мира. Есть разные наименования, термины. Сейчас почитаем, послушаем объяснение Рава и постараемся привлечь святость, прелесть святости, так скажем. Но мы хотим, постараемся вложиться как можно больше в свет, в привлечение света. Итак, мы начинаем с 21 пункта, 394 страницы, у кого книга. Давайте начнем с чтения в десятках. 21 пункт.
1: От Кафалев.
2: 21 пункт. Таковы слова Раби Элазара, сына Раби Шимона, который сказал: «Мир судит по большинству». То есть он имеет в виду роль народа Израиля. Он имеет в виду роль народа Израиля по подготовке всего мира к определенной мере очищения, пока не станут достойны принять на себя служение Творцу, не менее, чем был готов сам Израиль во время получения Торы, что называется на языке мудрецов, что они уже достигли большей части заслуг. Так что они перевесили чашу долга, то есть что является грязной эгоистической любовью. И ясно, что если чаша заслуг, то есть высочайшее понимание свойства любви к ближнему, велико и превышает грязную чашу вины, они становятся способными как бы перевесить и согласиться, сказав: «Сделаем, услышим», как сказали Израиль. Тогда как до этого, то есть до того, как они удостоились, что перевесят заслуги, то эгоистическая любовь, без сомнения, перевешивает и заставляет их отказаться принять бремя Творца.
0: И он говорит: исполнишь одну заповедь и счастлив, поскольку склонил себя и весь мир на чашу заслуг. Другими словами, личная доля отдельного человека из Израиля наконец-то присоединится к мере окончательного перевеса, как взвешивающие кунзютные зерна, который постоянно добавляет на чашу весов по одному зернышку, пока не наберет весь вес. Ведь нет сомнения, что каждый из них вкладывает свою лепту в этот вес, и без нее вес не завершился. Аналогично он говорит о действии отдельного человека из Израиля, который склоняет весь мир на чашу заслуг. Ведь когда это заканчивается, и чаша заслуг всего мира перевешивает, у каждого отдельного человека есть лепта в этом перевесе. Если бы его не деяние, веса бы не хватило.
2: И вот получается, что Раби Элазар, сын Раби Шимона, не спорит с изречением мудрецов, что весь Израиль — поручители друг за друга. Просто Раби Элазар, сын Раби Шимона, говорит об исправлении всего мира, который наступит в будущем. А мудрецы говорят о настоящем, когда только один лишь Израиль принял на себя Тору.
1: וזהו שמסתייע. ואלו הם דברי רבי אלעזר ברבי שמעון.
0: Еще раз, 21 пункт. Таковы слова Раби Элазара, сына Раби Шимона, который сказал: «Мир судит по большинству». Он имеет в виду роль народа Израиля по подготовке всего мира к определенной мере очищения, пока они не станут достойны принять на себя служение Творцу, не менее, чем был достоин сам Израиль во время получения Торы, что называется на языке мудрецов, что они уже достигли большой части заслуг так, что они перевесили чашу долга, то есть грязную эгоистическую любовь.
3: Говорим,
0: мы прочитали 21 пункт. Давайте сейчас послушаем подробное объяснение Рава. Он здесь раскрывает в 21 пункте несколько терминов, которых мы коснулись. Бааль Сулам говорит здесь о том, что мир судит по большинству. Он говорит о том, что значит перевесить на чашу заслуг. Объяснение о том, что такое Израиль, кто такие Израиль, что такое мир. Давайте послушаем Рава, далее продолжим.
4: Маамара Арвут.
2: Статья «Поручительство», 394 страница, первая колонка, 21 пункт. Таковы слова Раби Элазара, сына Раби Шимона, который сказал: «Мир судит по большинству». Он имеет в виду роль народа Израиля по подготовке всего мира к определенной мере очищения, пока они станут способными принять на себя служение Творцу, не меньше, чем был готов сам Израиль во время получения Торы.
0: То есть что значит, что мир судит по большинству? То, что высшее управление не считается с одним человеком, считается со всеми вместе. Раньше это не было так явно. Это прошло уровни Шоры, Шалев, Бет, Гимел, Далит, как обычно, развитие Авая. Сейчас мы находимся на последней стадии, как Бааль Сулам говорит, то, что мы живем в дни Машеха. Сейчас раскрывается нижняя Хей, и раскрывается абсолютная зависимость друг от друга, все от всех. То есть о чем он говорит тут? О том, что весь мир судит по большинству. Что большинство, то есть за, относительно всех, высший свет приходит и заботится обо всем человечестве, будто это человечество исправленное. И отсюда, и поскольку мы находимся в противоположном состоянии, мы чувствуем это управление как ужасное, как просто страшное. Это как родители, папа с мамой давят на маленького ребенка и требуют от него, будто бы он во всем преуспел, а он как раз совсем наоборот. Что он может думать о них? Какие жестокие родители, чего они хотят от меня? Я хочу убежать от них. Может быть, вообще сбежать из дома, я не знаю, что с ними делать. И так далее. Это то, что мы думаем об этом мире, о таком управлении. Дайте какую-то наргилу, обо всем позабыть и вообще ни о чем думать не хочу. Ты тоже так думаешь? Ни в коем случае. Ну хорошо, себя хорошо ведешь. Хороший мальчик. И что мы отсюда можем понять? Мир судит по большинству, выбора у нас нет. Мы примем, будем принимать это управление как все более и более жесткое. И другого решения у нас нет, кроме как вести себя хорошо. И все. Свыше распорядок, он не может измениться, отмениться, он не может стать мягче. Вообще ничего. И поэтому каждый день, пока Израиль все еще не

0: слуг. Так, что ты перевесил чашу вины, что есть грязная любовь к себе.
1: Но для того, чтобы перевесить мир на чашу заслуг, для того, чтобы подтолкнуть его к исправлению, привести его к исправлению, мы прежде всего должны исправить сами себя.
0: И понятно, что если чаша заслуг, то есть высочайшее понимание свойства любви к ближнему велико и превышает грязную чашу вины, они становятся способны перевесить и согласиться, сказав: «Сделаем и услышим», как сказали Израиль. Тогда как до этого, то есть еще до того, как они удостоились перевеса на чашу заслуг, то, конечно же, любовь к себе без сомнения перевешивает и заставляет их отказаться принять бремя Творца. И сказано, он говорит, исполнивший одну заповедь, счастлив, поскольку склонил себя и весь мир на чашу заслуг.
1: Потому что мы одна система, и невозможно отделить эти системы. Авраам, который вывел какое-то количество людей из Вавилона для того, чтобы сделать из них группу, которая потом стала народом, не выделял их из человечества. Это невозможно, это все целые 10 сферот. Но, тем не менее, Гальгальта и Наим, то, что народ Израиля прежде исправляются, выделяя себя, исправляют себя от Ахаба. Но в любом случае они связаны друг с другом. И судьба одна, единая.
0: Другими словами, личная доля каждого отдельного человека Израиля наконец-то присоединяется к мере окончательного перевеса, как взвешивающий кунжутные зерна постоянно добавляет на чашу весов по одному зернышку, пока не завершит взвешивание. Без сомнений, каждый из них вкладывает свою лепту в это взвешивание. Без этого бы взвешивание не закончилось. И аналогично он говорит о действии отдельного человека из Израиля, который склоняет весь мир на чашу заслуг. Ведь когда это заканчивается, и чаша заслуг всего мира перевешивает, то у каждого отдельного человека есть лепта в этом взвешивании. Ибо если бы не его действия, взвешивания веса бы не хватило. И вот получается, что Раби Лазар, сын Раби Шимона, не спорит с изречением мудрецов, что весь Израиль — поручители друг за друга. Просто Раби Лазар, сын Раби Шимона, говорит об исправлении всего мира, который наступит в будущем. А мудрецы говорят о настоящем, когда только лишь Израиль принял на себя Тору.
1: Итак, еще раз. Израиль — это те, кто пробуждаются от разбиения и устремляются к реализации поручительства между собой. А миром называются те, в ком пробудится поручительство не по желанию, а по необходимости. Как мы видим, в результате чего весь мир находится в кризисе, потому что не могут выполнять законы поручительства. Мы тоже находимся в кризисе, потому что мы не выполняем законы поручительства, но мы обращаемся к свету, возвращающему к источнику. Смотрите, насколько мы находимся в процессах, взаимных процессах. Только с нашей стороны реализация через свет, возвращающий к источнику, а у них реализация через нас. Нам нужен высший свет для того, чтобы реализовать поручительство, и мы в состоянии привлечь его через связь между нами. А народы мира нет. Они не знают, они не связаны с высшим светом, но требуют его от нас. Так как мы это наблюдаем, весь мир против нас. Как только мы начнем передавать им, предоставлять им силу для реализации поручительства. И только это, кроме этого, ничто не поможет, сколько бы мы ни давали миру. В той мере, в которой мы сможем предоставить им силу поручительства, моментально они подсоединяются.

0: присоединятся к нам сердцем и душой. И все мы вместе, и мы, и они станем одним парцуфом.
1: Ну, обычно ведь как тот, кто слышит там другого, он должен чувствовать, что он большой, великий.
0: Так, народы мира и думают об Израиле. Если миллионы людей тебе говорят, что ты причиняешь зло всему миру, представь себе, насколько они, насколько ты большой в их глазах, ты несешь зло всему миру. Ты в состоянии это сделать. То есть, как какой-то большой, сильный человек, на коне, жестокий, который готов просто уничтожить всех, несет всем зло, в состоянии это сделать, просто вертит всеми своим разумом, организуя против всех какие-то хитрые системы. Ты посмотри, как они тебя видят, с какой силой, в каком виде, в каком образе. Ужасным, верно, но сильным, пугающим.
2: Да? Я спрашиваю по отношению к народу Израиля. Понятно, что по отношению к Израилю есть давление со всех сторон. А как внутри Израиля мы создаем, вот как вот те, кто учит на Каббала и могут привести к объединению, и весь народ Израиля. Народу это непонятно, людям это непонятно, вообще даже не ощущается.
0: С одной стороны, тут не так, как с народами мира. Ты обращаешься к народу, у которого есть искры. Есть искры. Ты должен обратиться к народу, пробудить эти искры с одной стороны, через распространение каким-то образом. И это распространение в том виде, в котором они понимают. То есть должно быть объединение, поручительство. Приведи в каком-то, какой-то мере поручительство. Хоть в чем-то. Как-нибудь.
2: Ну,
0: каким-то распространением приведи к какому-то, какой-то мере поручительства. Но ты это можешь сделать. И тогда ты сможешь пропустить через себя высшую силу. Но для этого ты сам должен быть соединен. Вы должны быть объединены. И должны быть объединены с Творцом. А это произойдет, если ты в какой-то мере соединены, ну, допустим, между вами, в Нейбарух. Если в Нейбарух насколько-то соединятся, в этой мере присоединятся к Творцу, смогут передать, могут пробудить аудиторию Израиль каким-то образом ради какой-то внешней цели, это не так важно. Тогда они придут к вам, к нам, и смогут передать ту силу поручительства, объединения. То есть поручительство в Нейбарух — это оно духовное. Может привести к народу Израиля быть в материальном поручительстве, но в это материальное поручительство передается пробуждение, и тогда в народе Израиля пробудится решемот, искры. И тогда народ Израиля тоже присоединится и станут как поручители с духовной точки зрения, тогда весь народ Израиля может передать всему миру. Потому что весь мир тоже находится в отрицательном поручительстве, в плохом взаимном объединении, а ты передашь туда свет и расскажешь, как им воспользоваться. То есть через поручительство ни одна из частей человечества не может убежать от него. Вопрос только, как мы передадим свет для того, чтобы исправить поручительство правильно. Чтобы не было такого поручительства, что мы хотели бы все уничтожить, а чтобы мы знали, как правильно связываться. И поэтому не было выбора, кроме как сотворить маленькую группу, которая называется Ишаркель, прямо к Творцу, чтобы они пришли к поручительству, а потом бы упали и смогли бы подняться сами вместе со всем человечеством таким образом, чтобы они были проводником. Это как раз то, о чем он здесь рассказывает. Потому что иначе ты не сможешь прийти к исправлению. У тебя нет связи между неисправным кли и светом бесконечности. Между ними посередине должно быть что-то связывающее их, передающее.
3: Эмиль Милита шоэль, ма зе омер ле Исраэль ликанес ле арвут?
1: Из Литвы спрашивают, а что значит быть Израилем?
0: Все наши товарищи по всему миру, которые на самом деле, без преувеличения, могу сказать, все, кто знает, все хоть каким-то образом вместе с нами, это миллионы из того, что я вижу. То, что я вижу каждый день, это множество, это очень много людей. То, что мы будем стараться, насколько это возможно, прийти к взаимному объединению для того, чтобы высшая сила, Шхина, пребывала между нами. И сила объединения пребывала бы между нами, и тогда в этом объединении мы бы увидели, кто такой Творец, что такое Творец. Форма объединения между нами. Правильный вид объединения между нами называется образом или формой Творца.
1: Да, ну, Рав дает целую стратегию распространения, четкий порядок, кто первый должен прийти к исправлению. Это мы, сначала Бней Барух, должны прийти к поручительству, потом найти способ, как передать это народу Израилю, потом всему миру. Мы также слышали два термина, которые также Бальсулям говорит, что мир судится по большинству, что это в принципе так, что высшее управление не считается с отдельным человеком, а со всем творением, со всем человечеством. И еще один термин — это то, что подготовка. Подготовить мир к определенной мере очищения, то есть подготовить мир. Эгоистический мир не может просто так принять учение об объединении. Нужна подготовка. И Рав говорит о том, что такое подготовка. То есть мы должны сначала подготовить себя, потом народ Израиля, как переходное звено, потом весь мир. То есть невозможно приступить сразу ко всему миру и распространять ему науку объединения.
0: Ра говорит о том, что все зависит от нас. Повторил это несколько раз. Есть на нас ответственность. И в 21-м пункте есть отношение к известному примеру с кунжутными зернами. Бааль Сулам говорит так, 21-й пункт, что и это значит, выполнил одну заповедь, счастлив, что перевешивает всю чашу, весь мир на чашу заслуг, потому что отдельно часть каждого из народа Израиля присоединяется к окончательному решению, как добавляющий одно зернышко на чашу заслуг, добавляет по зернышку, пока не приводит к перевесу, поскольку каждый должен вложить себя, потому что без него не завершилось бы взвешивание. Давайте посмотрим еще один клип, где Рав объясняет, насколько каждое зернышко, которое каждый из нас добавляет в общую тарелку, оно критическое. Посмотрим клип и продолжим дальше. И он говорит о том, что выполнил одну заповедь, привел к тому, что склонил себя и весь мир на чашу заслуг. То есть, в конце концов, присоединяет свою частную часть из Израиля в окончательном измерении, как взвешивающий кунжутные зерна, который постоянно добавляет на чашу весов по одному зернышку, пока не наберет весь вес. Ведь нет сомнения, что каждый из них вкладывает свою лепту в этот вес, и без нее вес не завершился бы.
1: Мы видим, что вся Тора говорит только об объединении, потому что только этого не хватает, чтобы выполнять «возлюби ближнего, как самого себя». Это условие для раскрытия Творца творению. И, в принципе, цель нашего существования. И поэтому каждый обязан перенести свое зернышко на общую тарелочку, то есть соединить себя со всем человечеством во всем, что ему только предоставится. И этим также то, что сказал Раби Лазар, выполняется то, что весь мир обязан к этому. То есть мы, в особенности, как мы это читали в письме, которое писал Баль Суля Краковскому, что он требует от него, чтобы он занимался распространением науки Каббала и перед всем миром в Соединенных Штатах и вообще. То есть объединение — это необходимость для всего мира, и пока это не произойдет, то, конечно же, ничего не успокоится, не придет к исправлению. И, конечно же, сыны Израиля, которые приняли эту методику, они обязаны в первую же очередь выполнять это условие объединения и поручительства. Ну, вопросы?
0: Пример с кунжутными зернами и весами может объяснить, что усилие каждого, оно просто минимальное,
1: с одной стороны,
0: а с другой стороны?
1: А с другой стороны, определяет очень много, потому что если я нахожусь сейчас в очереди, да, когда выходит решимот, и все вот эти решимот, да, это как цепочка. Да, это звенья цепи. Приходит время моего звена, тогда дальше ничего не будет происходить. Что значит мое зернышко? Оно на данный момент самое важное, больше, чем все остальное. Не то, что было до этого, не то, что будет после меня, вообще ничего. Ничего не произойдет, если я не сделаю и не выполню свою работу. А моя работа зависит от того, как я выполняю. Или путем Торы, или путем страданий. Этим я определяю и связь с теми, кто предшественниками, и те, кто придут потом. Я вот в этой цепочке становлюсь ли активным компонентом, как будто бы у меня есть батарейка внутри, моя, и я задействую все это активным образом, или у меня батарейки нету, и это как само по себе происходит, а я только как сопротивление такое, да, которое только мешает соединению. В этом-то все и дело. Вот это зернышко, да, каждое зернышко, поэтому очень важно.
0: Правильно ли сказать, что не только мое звено может помочь для раскрытия всей цепи, то есть осознаю я или нет, я привожу к исправлению других людей?
1: Да всех, конечно же. Я отвечаю за всех, как Малхут по отношению ко всем остальным компонентам, ко всем остальным душам. Я Малхут. Если меня не будет, да, если моя работа не завершается, то я не смогу восполнить их. Они не закончат и свое исправление. И так каждый за всех. Все за всех. Отсюда у нас есть закон, что общее и частное, они равны. То есть неважно, ты тут один или вообще все мироздание. Ты важен в интегральной системе. Каждая малейшая деталь, она так же важна, как вся система в целом. Мы же видим, чем больше мы продвигаемся, системы, которые мы выстраиваем, они становятся именно такими. Там не может быть половина, четверть не работает система, нет. Ну ладно, перемкнем одно с другим, обойдем. Нет. Все это уже не срабатывает так. Общее и частное равны, и поэтому тут каждый не может избежать ничего, обязан выдать полностью все, что есть у него для исправления. Это, ну, от безвыходности, выбора тут нет. Или мы заставим себя взаимной помощью, или нас заставят каждого таким образом, что на тебя забросят все несчастья и беды всех остальных, тем, кому ты не помог это все реализовать. Ты же понимаешь, сколько тогда придется каждому страдать? Нет, путь страдания очень тяжелый. На самом деле, если это начнется, это сейчас происходить, мы увидим колоссальные беды в мире. Наши предшественники писали, я бы не хотел жить в этих поколениях. Так писали авторы в Мишны.
0: Среди сказанного Рав относится к письму, которое говорил Бааль Сулам. Там Бааль Сулам обращается к... Это 59-е письмо. Это письмо, которое Бааль Сулам написал самостоятельно своему ученику Леви Ицхаку Краковскому, где он его побуждает распространять на английском языке в Америке. Впоследствии он занимался распространением. Давайте почитаем короткий отрывок из этого письма. Прочтем несколько строк. Строк очень особое письмо. Бааль Сулам пишет так. Знаменитому каббалистам, моему великому учителю, и учителю моего учителя Леви Ицхаку удостоится он долгой и хорошей жизни. Твое последнее письмо я получил впервые с тех пор, как ты уехал в Америку. Ты послал мне луч надежды на то, что преуспеешь в своей миссии. Ты, конечно, поймешь, что я имею в виду. Перевод на английский, который ты сделал, по которому ты захочешь давать лекции по-английски. Ведь это единственный способ, как ты сможешь сделать деньги в Америке, и даже если Богу будет удобно, угодно, в превеликой мере, что я имел в виду. И прошу я тебя прислать мне полный английский перевод книги, которую ты написал, чтобы я мог посмотреть, не сбился ли ты с пути. Так как в первой твоей книге, которую ты перевел, я обнаружил большую ошибку, связанную с каббалистической традицией, что ты не отвел достойного места для учителя нашего Муше. Но я не послал своих замечаний тебе, потому что ты ее уже издал. Далее, очень интересно видеть, насколько Бааль Сулам объясняет своему учителю Краковскому, как он считает, что нужно распространять каббалу, и все, кто хотят, пожалуйста, почитайте это письмо. И было несколько бесед в разных случаях. Бааль Сулам, Рав приводил пример, что так же, как Краковский переводил книги на английский язык, и Рабаш побуждал его, также и Рава побуждал распространять на русском языке. Мы видим, что уже в 1937 году Бааль Сулам хотел, чтобы наука каббала распространилась на английском языке в Америке.
1: И Рав издал свою первую книгу в 83 году, и он говорил, что это было при согласии Рабаша. То есть у нас есть возможность обратиться ко всему миру, то есть у нас есть на это право. И когда спрашивают во время лекций, почему вы распространяете эту науку всем, каббалисты начали еще 100 лет тому назад это делать. Давайте вопросы. У нас где-то 15 минут. Ну, если у вас есть вопросы по теме распространения или по статье поручительства, пожалуйста, ваши вопросы.
0: Как мы передадим народу Израиля поручительство в правильном виде?
1: Согласно порядку, который написан тут, и то, что Рав объясняет, мы это слышали несколько раз вместе с Авиу, да, прежде чем мы вот этот, готовились к этому уроку, как минимум 3-4 раза. Он тут раскладывает стратегию, трудно как бы отследить, потому что тут несколько вещей, которые надо делать. Но первое — это мы. Мы, которые получили вот это пробуждение, мы должны прийти к поручительству. В общем, Рав говорит, что никому не избежать этого. Или мы заставим себя, или природа заставит. Поэтому в первую очередь мы. Потом надо найти способы. Пока еще непонятно, как это народу Израиля. Видимо, это должно идти по порядку. Как, видимо, мы будем готовы, тогда мы будем знать, как обращаться. Сегодня то, как мы видим, это трудно вообще понять, кто вообще услышит. Да? Как и Миллер спрашивает, как народы мира нас услышат, народ Израиля, ведь нас же ненавидят. И Рав объясняет, что ну, все-таки как минимум в их глазах народ Израиля имеет значение. И мы же, может быть, мы не видим. Но то, как они к нам относятся, не пренебрегают. Они считают, что мы несем зло, но, как видимо, есть отношения. Как бы уважают. Есть те, кто уважает, потому что мы как бы умеем деньги зарабатывать, бизнес вести, неважно каким образом, но пренебрежения нет. А потом придет этап, как вообще подойти к миру. Я вообще думаю, что мы вложили так много и времени, и ресурсов, для того, чтобы разработать интегральное воспитание. У нас огромное количество книг. Я смотрю на склад. Да, мы сейчас новый склад построили и подумал, да кто же купит эти книги, как можно воспользоваться? У нас есть курсы на год, два года. Люди могут сидеть с утра и до вечера и учиться. Мы выстроили такие курсы, никто не приходит. Даже не один. Но каббалу, ладно, приходит еще как-то изучать, а интегральное воспитание, видимо, нет. Видимо, в будущем ему это понадобится. Ну, как бы основа есть. Фундамент.
4: Ну, не знаю относительно рационального объяснения, но духовное объяснение, которое дает Рав, насколько я его понимаю, Рав говорит очень просто в клипе. Если Бней Барух объединятся хоть насколько-то, то в этой же мере они присоединяются к Творцу. Они влияют, они приводит к тому, чтобы и народ Израиля в чем-то объединяться. Неважно, внешнее проявление ради внешней цели, но смогут передать силу объединения, которая есть в Бней Барух. Далее Рав говорит, что, конечно же, поручительство в Бней Барух, оно духовное. И это то, что может привести к народу Израиля быть в материальном поручительстве, а это и привести туда в материальное поручительство пробуждение. Тогда в народе пробудится решемот, искры. До этого Рав объясняет, что есть уже искры разбитые. Говоря про Бней Барух, он имеет в виду весь Бней Барух по всему миру. От всех зависит поручительство для всего человечества. Поэтому и у нас есть и права, и заслуги. Макс, 42, пожалуйста.
5: Да, доброе утро всем. Вот я обратил внимание, что вот Рав сказал, что дорога к исправлению мира у всего народа мира есть по необходимости, а у Израиля по желанию. То есть у них нет выбора, у нас есть выбор, как я понял. Можете объяснить? Передаю.
4: Говорит, что Рав говорил о том, что путь к народам мира через выбор, а у Израиля нет выбора. Есть ли отличие между народами мира и Израилем? Или наоборот? Да, наоборот.
1: Насколько я помню, не то, что тут вопрос, есть выбор или нет выбора. Мы в Израиле просто обязаны. У кого пробудилась точка в сердце, это называется Израилем. А народы же мира — это более грубые, сильные, эгоистические желания. Они не обязаны, как мы слышали. Они получат все одномоментно. В последнем поколении Бальшлям пишет, что им даже учиться не надо. Им достаточно достаточно только ценить, чтить Израиль, может быть, детей отправлять учиться, самим им как бы не надо. Есть разные такие высказывания. Это не вопрос, чтобы выбора, но мы, в ком Творец пробудил стремление к исправлению, он обязан. А все остальные, для них это будет, видимо, интегральное воспитание или общее как-то объединение, то, как, им, как они присоединятся.
4: Отношение Рава к отрывку из статьи Арвуд. Давайте почитаем те слова из статьи, и тогда то, что ты спрашиваешь. Раби Элазар, сын Раби Шимона, не спорит со сказанным мудрецами о том, что весь Израиль в поручительстве. Он имеет в виду исправление всего мира, который будет в будущем. А мудрецы говорят о настоящем, о том, что только Израиль приняли на себя Тору. И об этом Рав говорит, что Израиль называются все те, кто пробуждаются от разбиения и стремятся к реализации поручительства между ними. Миром называются те, в ком проявляется поручительство по необходимости, не по их желанию, а по необходимости. Мак 11.
6: Да, дорогие учителя, скажите, пожалуйста, вот есть такое понимание, что весь мир находится внутри меня, мы так часто слышим. И с другой стороны, мы сегодня слышим от Рава, что мы часть какой-то большой системы. Вот как эти два понятия можно объединить?
7: Кен, за тамид улехитану, за кола мусагим.
1: Да, это всегда сопровождает нас. Все эти понятия, Израиль, народы мира, также смотреть на это как бы внутри человека. Более чистые части, более грубые. Мы снаружи видим тоже. Есть Израиль, есть народы мира. Это как раз по закону общие и частные равны. Ты живешь в этом мире, и ты на практике должен заниматься распространением. Ты не можешь сказать, что я внутри где-то себя это делаю. Ты должен работать со своими желаниями, Израиль, развивать их, прийти к поручительству. Я бы даже сказал, есть три таких уровня. Твой внутренний уровень, есть десятка, а есть то, что ты видишь снаружи. Так вот, по отношению ко всем этим слоям, ты обязан работать, ты находишься в них. Это потому, что Ари это объясняет. Поскольку в твоих желаниях есть Авиют и Алев, Шореш и Бет, а Гимел и Далит, поэтому ты чувствуешь, что часть твоих желаний, они внутри тебя, поэтому ты о них все время заботишься, а часть желаний Творец сделал так, что ты чувствуешь, как будто они снаружи от тебя. И ты пренебрегаешь ими, или тебе вообще до них нет дела, а ты обязан работать и с внутренними желаниями, и с внешними желаниями, а потом это в конечном счете соединится. Этот подход неправильный, что все только внутри меня, а мир как бы не существует. Ты не можешь так сказать, ты так не устроен. Ты просто бежать от реальности.
4: Вопрос о распространении, если можно. Я распространяю в социальных сетях. В последнее время думаю, что то, что я распространяю, не могу просто выставлять посты. Не расслышал. А не показывая кому-то еще. Это нормально, что я могу делать сама, потому что здесь говорилось то, что ошибка может помешать. То есть в распространении есть люди, которые делают сами. В общем, надо ли советоваться, судя по всему? Вопрос не совсем понятен. Надо ли еще кому-то показать? Я ставлю пост. Кто-то должен его просмотреть, или я сама могу его редактировать и выставлять? Еще раз вопрос. Можно ли с кем-то советоваться? У нас есть организованная система распространения. Обратитесь к ответственным, чтобы кто-то еще посмотрел, да, но в любом случае стоит еще показать кому-то. А вообще, есть организация, есть рабочие команды, и всегда стоит посоветоваться, чтобы наружу выходило не только то, что я думаю, а чтобы это было в том, как мы вместе решили, на чем ставить акценты.
1: Зависит от того, что если ты выступаешь представителем организации, понятно. Тогда вот я когда делаю какой-то клип, я посылаю на проверку. Но если вы действуете как самостоятельно, сам себе, человек, вы можете делать все, что хотите. Зависит от того, какова ваша позиция.
4: Мы учили,
0: что мир судит по большинству. Нас мало, а мир большой. Как связано с исправлением, что большинство будет... В общем, где говорится про эгоистическую любовь. А в Иудах говорится, что мир судит по большинству, но когда Раф объяснял несколько моментов. С одной стороны, мир судит по большинству. Да, Творец относится к человечеству как к единой системе. Об этом и был вопрос из товарища из МАК-11. Не как одиночек, а как всем сразу. Это первое. С другой стороны, когда мы говорим о индивидуальном зернышке кунжута, то очень красивый вопрос Леора Гурани, на который Раф ответил, что твое зернышко самое важное. Представь себе, что ты находишься как звено большой цепи, и сейчас должно быть развитие. Пока ты не разовьешься, пока ты не отдашь свою часть поручительства всей общей цепи, остальные звенья цепи не смогут развиваться дальше. И поэтому в этот момент каждый должен подумать, что его решимот, его зернышко сумсума самое важное для развития. Поэтому есть несколько моментов. Есть работа индивидуума, есть то, что каждый включен в большинство. И через включение в большинство, в общество, Раф поделил это прежде всего. Мировая группа Бней Барух, над ними находится желание Исраэль, те, у кого есть уже искры, и через объединение Бней Барух и пробуждение искр в тех, кто называется Исраэль, над ними находятся народы мира. Из-за поручительства, которое выстроит Исраэль, и народы мира начнут развиваться. Тот же самый порядок, как Гальгаль Тейнаем и Ахаб, или как праотцы и Исраэль, сыновья. То есть всегда относительное соотношение между чистыми частями келим и остальными. Но каждый должен относиться, что от него зависит все развитие, от его работы в десятке, от его деятельности в распространении, о его заботе по поручительству. Несколько слов из клипа, где Рав говорит так. «Я в этой цели и становлюсь ли активным компонентом, будто у меня есть батарейка внутри, самостоятельная, и я задействую ее активно, или нет у меня батареи, и я как-то подсоединяюсь, иду потеку по течению, как сопротивление в пути. Не просто я эффективен, а наоборот мешаю своему развитию».
8: Говори.
9: По поводу распространения вот такое ощущение возникло. Когда я не хочу делиться вот этими знаниями, светом с остальными, я чувствую себя как Каин по отношению к Кавелю. Например, я не хочу на казахском языке распространять. Это значит, я то же самое, как Каин говорит Авелю, то есть Творцу говорит: «Разве я сторож брату своему?» То есть насколько это логично или соответствует?
1: Трудно входить, да, в эти сцены и сторы, все эти персонажи, да, то, что они ощущают друг по отношению к другу. Что он спрашивает?
0: Если я понял правильно, товарищ говорит, что он не хочет распространять на казахском языке в Казахстане, чувствует себя подобно Каину по отношению к Эвелю. Такой был перевод? Да.
1: Ну ладно, не знаю. Я думаю, что это слишком специфический вопрос. Свяжись с ответственным, спроси, в чем проблема, пойми, что ты хочешь, там не хочешь. Мы видим примеры Бальсулама. Мы стараемся также идти за ним и распространять на всех языках. Подходит ли это, не подходит, ну... Есть разные времена, но, короче, тут надо конкретно посмотреть ситуацию. Но напиши нам.
4: Объявление. В ближайшую среду, 29 июля, в 6:30, здесь, в здании Бет-Кабалаля, мероприятие, посвященное Дню любви, «Учимся любить по-настоящему». Вечер предназначен всем изучающим Каббалу. Хорошая возможность позвать товарищей, друзей, знакомых. Мы будем говорить о истинной сути любви по Каббале через обучение, через общее творчество, через песни. Линк на запись будет разослан. Мероприятие от 18 и старше будет транслироваться на системе Арвуд, но только на иврите. Предназначено для аудитории Израиля. А сегодня вечером у нас собрание товарищей. Пожалуйста, Игорь и Йонатан. Дорогие хаверим, у нас особая тема на этой неделе — любовь. Это желание товарища. Сегодня у нас праздник объединения, собрание товарищей. Мы уже ожидаем, что же это такое, все, кто у нас давно знают. Что такое собрание товарищей? Хочу рассказать еще раз. Мы собираемся вокруг избранных товарищей, которые...

0: Здравствуйте, друзья. Первой частью урока мы будем изучать урок Рава 12 июля 2002 года. Это первый урок из двух уроков по статье «В чем тяжесть злословия и против кого оно направлено?». В книге Китвей Рабаш, Писание Рабаш, это находится на странице 444. Мы будем читать сегодня в десятках сначала до страницы 446, вторая колонка, до слов «Больше, тем труднее устоять перед искушением». У нас 19 минут, пожалуйста, начинаем.
1: В чем тяжесть злословия, против кого оно направлено? В книге Зор сказано: «Тахези, приди и увидь». Тем злословием, с которым змей обратился к женщине, привел он женщину и человека к тому, что приговорены были к смерти они и весь мир. О злословии сказано: «Язык их меч острый». И потому побойтесь меча, то есть злословия, потому что гнев карает грехи мечом. Что значит «потому что гнев карает грехи мечом»? Это меч Творца. Как мы учили, что у Творца есть меч, которым Он судит грешников. Как сказано, меч Творца полон крови. Меч мой пожирать будет плоть. Это Малхут со стороны суда в ней. И поэтому побойтесь меча, потому что гнев карает грехи мечом, дабы знали вы, что есть суд. Сказано, что есть суд, что означает, дабы знали вы, что так суждено. Ибо для каждого, у кого меч вместо языка, то есть для того, кто злословит, уготован все истребляющий меч, то есть Малхут со стороны суда. Как сказано, да будет это законом о прокаженном. То есть Малхут, называющийся это, судит прокаженного за то, что он злословил. Ибо из-за греха злословия появляются язвы. Конец цитаты. И нужно понять, ведь Зор говорит, что для всякого, у кого меч вместо языка, то есть кто злословит, уготован все истребляющий меч, то есть Малхут со стороны ее суда. И пойми это из того, что написано о змее, который благословил, обращаясь к жене, который злословил, обращаясь к женщине. Но там он злословил на Творца. Почему же это доказательство того, что по отношению к ближнему это тоже настолько строго, что ведет к смерти? Как он объясняет стих: «Язык их меч острый», о злословии по отношению к ближнему. То есть величина и тяжесть греха злословия по отношению к ближнему будут подобны злословию по отношению к Творцу. Возможно ли, чтобы злословящий на ближнего уподоблялся злословящему на Творца? Когда злословят на Творца, еще можно понять, что это ведет к смерти. Ведь злословие на Творца, он становится отделенным от Него. И поэтому, так как он отделен от источника жизни, он считается мертвым. Но почему же ведет к смерти злословие на ближнего?
0: Книга Зор говорит, что из-за греха злословия появляются язвы. А наши мудрецы сказали, на Западе, то есть в стране Израиля, говорят, третий язык убивает втройне говорящего, внимающего и оговоренного. И Раша объясняет, третий язык — это язык сплетен, являющийся третьим между людьми для раскрытия тайны. Там же сказал Раби Йоханан от имени Раби Йоси бен Зимры. «Всякий, кто злословит, как будто отрицает главное». И сказал Рав Хисда, сказал Мар Укба, «Всякий, кто злословит, сказал Творец, не можем я и он пребывать в одном мире». И кроме этого, надо понять, почему запрет злословия настолько строг, что как будто отрицает главное. Или, как сказал Мар Укба, что Творец говорит, «Не можем я и он пребывать в одном мире». Другими словами, если мы рассмотрим это на примере, когда Реувен рассказал Шимону сплетню о Леви, что он сделал нечто плохое, уже не может Творец пребывать в мире из-за злословия, поскольку Реувен рассказал плохие вещи о Леви, тогда как с остальными преступлениями, если Реувен совершил их, Творец может пребывать с ним в мире. Получается, что это настолько серьезная вещь. В таком случае следует понять, что такое злословие, если это настолько плохо. И объясним это в отношении духовной работы. В книге «Дарование Торы» Аль-Сулам объясняет степень важности заповеди «Возлюби ближнего, как самого себя». Раби Акива говорит, «Это великое общее правило Торы. Это высказывание наших мудрецов нуждается в разъяснении. Ведь слово «общее» указывает на сумму элементов, которые, собираясь вместе, образуют это общее. Получается, что когда он говорит о заповеди «возлюби ближнего как самого себя», что это великое общее правило Торы, мы должны понять, что остальные 612 заповедей Торы со всеми ее стихами — это не больше и не меньше, чем сумма элементов, которые входят в эту единственную заповедь «Возлюби ближнего, как самого себя» и обусловлены ею. И это очень странно, ведь это может быть справедливо в плане заповедей, относящихся к ближнему. Но как же может эта одна заповедь содержать и включать в себе все заповеди, относящиеся к Творцу? Ведь именно они являются первоосновой Торы и ее главной и основной частью.
1: И кроме этого, там сказано о том Гере, который пришел к Илелю и сказал ему, «Обучи меня всей Торе, пока я стою на одной ноге». А он сказал ему, «Все, что ты ненавидишь сам, не делай другому». Перевод «Возлюби ближнего, как самого себя». А остальное — пояснение «Иди и учись». Итак, перед нами ясное постановление, что ни одна из 612 заповедей, ни один из стихов Торы не важнее этой одной заповеди «Возлюби ближнего, как самого себя». Ведь он ясно сказал, а остальное — пояснение «Иди и учись». То есть вся остальная Тора — это пояснение этой одной заповеди. Но невозможно завершить исполнение «Возлюби ближнего, как самого себя» без них. Надо понять, почему, когда этот Гер обратился к нему на святом языке, то есть на иврите, «Обучи меня всей Торе, пока я стою на одной ноге», как сказано, Гер ответил ему не на святом языке, а на языке торгума, то есть на арамейском, сказав ему, «Все, что ты ненавидишь, сам не делай другому». И кроме этого следует понять, почему в Торе сказано «Возлюби ближнего, как самого себя», что является исполнительной заповедью, а Илель привел ее в виде запрета, ведь он сказал ему, «Все, что ты ненавидишь сам, не делай другому», а это запрет. В книге «Дарование Торы» Бар-Салам выясняет значение и важность правила «возлюби ближнего, как самого себя», в том смысле, что цель творения — нести добро своим созданием. А чтобы при получении блага и наслаждения творения не ощущали никакого недостатка. Ведь есть правило, что всякая ветвь стремится уподобиться своему корню, а нашим корнем является Творец, создавший все творения. А у него ни в коем случае нет никакого недостатка, чтобы ему нужно было получать что-либо.
0: Поэтому и творения, когда получают от кого-либо, ощущают стыд по отношению к дающим. Поэтому для того, чтобы когда творения будут получать от Творца благо и наслаждение, в этом подарке не было элемента стыда. В высших мирах было установлено сокращение, и это привело нас к исчезновению и скрытию высшего наполнения. Так что мы не ощущаем благо, спрятанное Творцом в Торе и заповеди, которую Он нам дал. И хотя нам дана возможность верить, что материальные наслаждения, доступные нашему взору, чтобы почувствовать ее величие и благо, а весь мир, то есть все творения, находящиеся в этом мире, самоотверженно гоняются за наслаждениями, чтобы достичь их. И тем не менее, в них заключен всего лишь тончайший свет, то есть малое свечение от того, чего можно достичь, исполняя Тору и заповеди, как сказано в книге Зоар, что святость оживляет клипот. То есть, если бы святость не давала клипот жизненную силу, они не могли бы существовать. И это продолжается, потому что нужно, чтобы клипот существовали, ибо в конце концов все будет исправлено и все войдет в святость. И это дано творениям, чтобы они исправили это, поскольку для них существует понятие времени. И два объекта могут существовать в одном, несмотря на то, что они противоречат друг другу. И как сказано, что раз существуют две системы, святость и нечистые миры Абия, противостоящие друг другу, как же святость может исправить их?
1: Иначе с человеком, который сотворен в этом мире, где существует понятие времени. Поэтому они, две эти системы, присутствуют в одном человеке, однако не одновременно. И тут уже существует возможность, чтобы святость исправила скверну. И до 13 лет человек постигает относящиеся к системе нечистых миров. А потом, с помощью занятий Торы, он начинает постигать святую душу. То есть в это время он получает питание от системы святых миров. Однако, все наполнение, которое есть у клипот, за счет того, что они получают от святости, не более чем тоненькое свечение, упавшее из-за разбиения келим и из-за греха древа познания, от которых возникли нечистые миры Абия. Однако мы должны верить и представлять себе картину, и наблюдать, как все творения изо всех сил гоняются за тонюсеньким светом, и никто из них не скажет, что с него хватит того, что он получил, но каждый все время стремится добавить к тому, что у него есть, как сказали наши мудрецы, то, у кого есть 100, желает 200. И причина этого в том, что в них нет совершенства, потому что в них нет совершенства изначально, иначе в духовном, поскольку в любой духовный объект облачается высший свет. Поэтому, если человек получает какое-либо свечение духовности, он не может отличить большую ступень от маленькой, поскольку в духовном даже ступень нефеш де нефеш, являющаяся некоторой частью святости, и как вся духовность целым является совершенством, так же и в ее части есть совершенство. По той причине, что категории большой и маленький в высшем свете зависят от величины получающего. То есть это зависит от того, насколько получающий способен постичь величие и важность света. Но в самой сути света нет никакого изменения. Как сказано, «я, ава я» не менялся.
0: Отсюда возникает вопрос. Почему за маленьким светом, который светит в материальных наслаждениях, гоняется весь мир? А для духовных наслаждений, в которых заключено главное благо и наслаждение, мы не видим тех, кто хотел бы вкладывать такие большие силы, как вкладывают в материальное. А дело в том, как сказано выше, что на материальные наслаждения, находящиеся в нечистых мирах Абия, не было сокращения и скрытия. И это сделано преднамеренно, потому что иначе мир не смог бы существовать. Ведь без наслаждения жить невозможно. А кроме этого, это исходит из цели творения — нести добро своим созданиям. Поэтому без наслаждения мир не может существовать. Выходит, что в них должны были раскрыться наслаждения. В то же время, на добавку, то есть на получение блага и наслаждения больше, чем необходимо для оживления тела, что, собственно, и является настоящим наслаждением. А это есть сокращение и скрытие, чтобы творения не могли видеть света жизни, облаченного в Тору и заповеди, до того, как человек приучил себя работать ради отдачи, что называется уподоблением по форме. Потому что если бы свет, облаченный в Тору и заповеди, сейчас же раскрывался бы, не было бы никакой свободы выбора. То есть там, где раскрывался бы свет, наслаждение, которое человек ощущал бы при исполнении Торы и заповедей, было бы в получении ради себя. И человек не мог бы сказать, что он исполняет Тору и заповеди из-за заповеди Творца, а он должен был бы исполнять Тору и заповеди из-за наслаждения, которое он в них ощущает. И человек может дать себе отчет, что когда он ощущает какое-либо наслаждение в каком-либо прегрешении, это наслаждение — лишь тоненький свет относительно настоящего вкуса, заключенного в Торе и заповедях. Насколько тяжело человеку преодолевать свою страсть, которая чем больше, тем труднее устоять перед искушением. Сейчас, друзья, перейдем к уроку Рава от 12 июля 2002 года.
1: Прошу часть статьи. Из недельной главы Мицура. В общем, тяжесть зла.

0: чего-то, что противоречит. Что-то, что разваливается. Верно, что так действительно происходит, но цель... Самое плохое — это чтобы это было действительно опорой, основой следующей ступени. Зависит только от человека, и как он принимает, согласно своему подобию по форме, согласно противоположности по форме, к святости, и как он принимает проявление святости по отношению к нему. Спросите, может быть, я скажу что-то. Нам надо понять, что все скрытие, которое мы видим на каждом уровне, когда нижний находится по отношению к высшему, когда мы находимся в нашем уровне скрытия относительно высшего, это, в общем, уровень относительно следующего уровня, который уже за Махсомом. Скрытие — это чтобы позволить нижнему обрести отдающий килим. Если бы не было скрытия, мы бы видели светлое, совершенное состояние. Мы все видим, все знаем. Конечно, не было бы возможности оторвать себя от желания получать. То, что называется, не думая о белом слоне, не думать о чем-то, что настолько привлекательно. А сейчас оторвись от этого и думай о том же самом, только ради отдачи, как-то можно. Поэтому о наслаждении в святости есть скрытие, но на саму святость нет скрытия. Ты можешь почувствовать ее? Но в тот момент, когда человек отказывается от наслаждения святости для себя, в этот момент он чувствует и видит святость. Сама святость, духовность не скрыта. Скрыто только прямое наслаждение в получающих килим, которое можно получать от нее. Только на это есть сокращение. Потому что в тот момент, когда мы исправляем и не хотим пользоваться получающими килим, сразу же раскрывается духовность. И мы видим, что до этого тоже она не была скрыта. А из-за того, что килим были ради получения, она была скрыта. То есть мы должны понять, как будто есть два канала. Мы можем воспринимать духовность, и помеха только во втором канале. Как бы из-за того, что это ради получения мы хотим привлечь ее. Но если мы хотим воспринять духовность не для себя, а для того, чтобы работать с ней, как полагается, в соответствии с подобием по форме с ней, то мы видим и можем работать с ней. Так. То есть наши получающие килим — это то, что скрывает от нас духовность.
1: Как можно не хотеть получать что-то, если никогда не...
0: Из-за того, что духовность скрыта, хотя как бы я хочу ее, но я не хочу ее. Я больше хочу избавиться от страданий. Мне дают разные страдания в этом мире, в нашем состоянии, в моем состоянии. И я обязан убежать от этих страданий. Так мне кажется, что я стремлюсь к духовному из-за того, что я желаю его. На самом деле я не могу желать его. Я не видел, не чувствовал. Вся эта мистика, которую человек представляет себе, тоже не духовная. Духовное — это вообще ради отдачи, не то, что мы представляем себе. Так всякий раз это выясняется, человеку выясняется другой характер, другой образ.

0: духовного, насколько он продвигается в форму духовности, для него всякий раз изменяется. То есть по-настоящему духовность я не могу желать. Это или это же противоположно мне. Я стремлюсь к этому, потому что мне кажется, что это избавит меня от проблем. В общем. И постепенно, благодаря учебе, благодаря тому, что я слышу от окружения, от группы, с моим маленьким желанием получать относительно духовного, то есть, скажем так, это может быть, я бы сказал, просто как бы интересы, которые я развиваю с помощью того, что я слышу от товарищей, что стоит, что это много, это большое. Благодаря этому я стремлюсь. То есть я уже стремлюсь, то есть я обязываю себя учиться и работать, делать действия, которые помогают. В общем, учебу и действия помогают мне привлекать окружающий свет. Когда я привлекаю окружающий свет, я получаю очарование святости, чего не было у меня никогда. Даже мне казалось, что я настолько хотел духовное. Но очарование святости — это что-то другое. Очарование святости — это называется, что я действительно начинаю соглашаться с тем, что, может быть, нужно прийти к радиоотдаче. Это вещь очень странная, неестественная. Называется, что из ло лишма моего общего начинается быть немножко лишма. Что я хочу делать эту работу, чтобы было для меня и было для Творца. И понятно, что если не будет для меня, то я не буду этого делать. Но там есть немножко что-то, что я строю намерение, чтобы это было для него, имею в виду. Это тоже отношение. Это называется ло лишма, которое приводит к лишма. Там есть уже этот переход, как в разбиении келим. В кли есть какая-то искра в малхут от бины. И благодаря этому малхут потом может исправиться.
1: И весь этот расчет относительно маленькой искры.
0: Конечно, все духовное вырастает из этого расчета, из этой искры. Благодаря учебе эта искра получает очарование святости. И тогда я выращиваю, увеличиваю это, но изначально, конечно, у меня нет никакого понимания, что такое духовность, и у меня нет никакого желания к ней в истинном виде, а от очарования святости, которое входит в меня, от этого, то, что называется лишма, от этого я уже начинаю действительно желать быть ради отдачи. Во мне начинает быть это просто чудо. Начинает быть внутри желание получать какие-то искры отдачи.
1: Что такое очарование святости? Это святость представляется как духовное наслаждение?
0: Очарование святости, это как раз так называется. Очарование святости, есть какое-то привлечение к этому, влечение, это приятно мне. Я думаю, что это хорошо мне будет. Это не желание, потому что нет хисарона к этому. А это приятно мне, мило. Вот и все. Да-да, это действительно такое чувство. Нет потребности в этом естественной. А я люблю это. Так стремлюсь к этому. Есть что-то такое. Очарование — это как раз правильное слово. Милость, очарование. Вообще, как они назвали все это явление, это просто чудо. Чувствовали это до конца и облачили это в правильное слово.
1: Да. Каков смысл наслаждений, добрая наслаждений, которыми захотел Творец насладить Творец? Какой смысл всего этого?
0: Благое наслаждение, которое хотел, то, что Творец хотел насладить свои создания, это говорится об уровне Творца. Нет благое наслаждения другого, чем то, что он сам, то есть его состояние, его уровень. И к этому он хотел, чтобы творение пришло. Меньше это не называется насладить свои создания. Меньше, чем это просто жалеть, может быть, создание, скажем. Потому что благо — это он. Понимаешь, добрый, творящий добро, мы говорим, что он добрый и творящий добро. И к добру, к этому он хочет, мы пришли. То есть мы должны прийти к состоянию его, не получать от него и не ощущать его, это, конечно, а к его состоянию. Это называется подобие по форме, и это называется слияние. Из действий твоих познали мы тебя. То есть благодаря его действиям мы познаем его действия, мы сравниваемся с его действиями, из того, что сравниваемся с его действиями, снова находимся на том же уровне. Когда мы восполняем его, не то, что мы получаем от него, это как зон, который находится в непрекращающемся зевуге на равном уровне. В этом нет никакой ущербности у творения, тогда относительно уровня Творца. Это называется добрый, творящий добро.
1: А что происходит со ступенями до этого?
0: То, что происходит со ступенями до этого, это уровни подобия по форме. Постепенно я прихожу к полному подобию. У меня есть 620 желаний. Каждое желание я должен сравнять по его использованию с Творцом. Я сравниваю какое-то желание, чтобы оно было ради отдачи. Наполняю. То есть оно становится точно такой же по использованию, как у него, и он светит светом против этого желания. Он создал мое желание с помощью определенного света. Допустим, выходит из него 620 светов. Ну, допустим, так. Каждый свет создает во мне желание ради получения. Я исправляю это желание ради отдачи. И кли становится как свет. То есть то же желание становится как свет. И он отдает, согласно действию, обратно. У меня 620 таких килим, которые обратно отдают Творцу, как он в 620 светах воздействует внутри этих килим. И тогда две системы становятся равны, согласно действию отдачи. Это называется, что творение становится в точности как Творец.
1: Да. В статье не очень ясно, что такое злословие, потому что я вижу, что это не просто то, что ты говоришь так о Творце.
0: Злословие называется только против Творца. Это не злословие, то, что я скажу о тебе что-то или о каком-то третьем. Кому-то третьему. Это добрословие. Но злословие, на самом деле, только относительно Творца. Потому что у нас нет, на самом деле, никаких отношений, ничего другого, кроме как относиться к Нему. И то, что мешает нам относиться к Нему правильно. То есть любое наше проявление голоса, внутреннее или внешнее, конечно, которое может ослабить мне отношение к нему, испортить отношение к нему, это называется злословие. То есть, скажем так, ты можешь называть все помехи в конечном счете как злословие. Потому что каждая внешняя помеха, внутренняя, неважно, говорит во мне против его единственности, против того, что он добрый, творящий добро. Это называется злословие. Да.
1: А что я должен делать? Я могу сейчас на все говорить. Творец благословен целый день.
0: Нет, ты не должен все время говорить «Слава Богу». Ты должен говорить «Слава Богу» после того, как ты проверяешь себя и справляешься, борешься с злым началом. Знаешь, откуда оно вытекает в твоих килим. И тогда ты осознаешь, в чем причина, ты опускаешься в эту причину, и ты чувствуешь, насколько она противоположно мешает тебе для осознания цели, для достижения цели. И тогда ты понимаешь, действительно, что это язык злой по отношению к тебе, потому что это, поскольку это плохо к Творцу, и тогда ты соединяешься в этом уже с Творцом вместе против этого злословия. Тогда ты можешь просить у него, чтобы он исправил это злословие. До того, как ты соединяешься с ним по отношению к злу, ты не можешь просить у него.
1: Да как тогда происходит, что, допустим, относительно товарища? В любом случае, ведь что все происходит все относительно Творца, но если это происходит относительно товарища.
0: Что относительно товарища? Ты слышишь от товарища, что «а, у меня было так». Когда я пришел в синагогу, и я уже там был несколько недель, то не помню, может, несколько месяцев, я приехал на субботу и остался ночевать у одного хасида. Отец его учился в Баале Сулам, и был один из находящихся в постижении, один из великих учеников. А он был дедушка его, извиняюсь, не отец, дедушка. А он сам просто, в чем он виноват, что дедушка его был в Баале Сулам? Ну, остался так рядом с Ребе. Я был у него дома, ночевал, вместе с ним пошел в синагогу на молитву и на трапезу, мы вернулись. И тогда по дороге мы разговаривали. И так я спросил его, тот же вопрос, какой процесс? И он говорит, какой процесс? Ты знаешь, это нужно отдать на это всю жизнь. И, может быть, 20 лет, только чтобы начать чувствовать постижение. Это вещь, которая... Кто может пойти на это, кто пойдет? Ну, человек так говорит. Его дедушка был у Баале Сулам, отец учился у Ребе, и он учится. И сам он тоже был, может, у моего возраста, может, немного старше, несколько лет. Я подошел к Ребе. Да, у меня хитрости нет, я не как ты интеллигент. Подошел к Ребе, так его взял. Сильно так вот оттянул его в сторону. Говорю, дорогой, как это, 20, 30, 40 лет? Что тут за дело такое? Он, когда это услышал, хотел убить того. Просто хотел его убить. Это называется злословие, он сказал мне. Это злословие. Он поместил в тебя, внес в тебя яд, ты это услышал. Этот вопрос у тебя будет все время в пути. Все время в пути у тебя будет тот же вопрос. Ты не сможешь уже избавиться от него. И действительно, ты все время должен будет с этим справляться. Нельзя слышать подобные вещи. Ну, что виноват, что я слышал, понимаешь, это все так свыше происходит. Но это называется действительно злословие. То есть то, что ослабляет тебя, что может внести в тебя какую-то другую мысль, другой путь, сбивает тебя все-таки от цели, к которой ты обязан прийти. Это, в общем, тебе во зло. Так ты... Ладно, ну, 20 лет, но ты придешь, допустим. А так ты собираешься потратить еще несколько кругооборотов, кто знает, потом снова вернешься к той же точке. Так? Так нельзя слышать этого. Если есть в группе такие действительно слухи, разговоры, их надо изгнать сразу. Если есть такая склонность говорить об этом в группе, это просто тотальное разрушение.
1: Вы знаете, как-то был... В 1975 году я был страховым агентом, работая в армии. И пошел работать страховым агентом. Почему? Не хватало топлива для машины. Я еще так же хотел поездить по стране. Тогда еще было повышение цен, я уже не помню. Так вот, я пошел работать страховым агентом. После работы немного так думал, чем это мне помогло, это мне дало возможность побывать в разных местах. И мне этого хватало. Больше не нужно было, больше я не думал. Так вот, Была тогда, вы тоже, может быть, можете видеть это на лекциях, была как-то лекция. Собрали людей, чтобы рассказать им, что это такое страхование. Я присутствовал на этом. И был в зале один человек, который был против. И он начал задавать вопросы лектору. Начал там делать всякие расчеты, что это невыгодно. В общем, он разрушил там все, весь зал. Не знаю, сколько там было, может быть, 150 человек. 100 человек, может быть, 80, 70. Так вот, никто из них не захотел делать страховку. Я помню свое впечатление, как вот я это увидел на самом деле. Это действительно злословие в чистой форме. Насколько один человек может все испортить? Потому что он идет вместе с твоей теперешней природой. Поэтому ему очень легко это сделать. Против природы. Если бы он шел, он бы не смог причинить столько зла. Ты увидишь еще, сколько нам нужно приложить усилий, чтобы хоть немного сравнять добрую силу и злую силу, которая в нас. То есть все ты должен действительно или открывать свое ухо, что называется, или закрывать. То же самое касается и глаз. Действительно, вот так. Ты слышишь что-то плохое? Или что-то, что может тебя ослабить? Немедленно нужно исчезнуть из этого места. Это очень важно. Мы даже не знаем, как это воздействует. Мы думаем, да не, я преодолею это, я буду сильнее. Ничего у тебя из этого не выйдет. Останется, еще будет возвращаться к тебе во всех других состояниях, когда ты не будешь таким вот героем. Вот, тем не менее, когда нужно, тебе изнутри дадут некое злословие. Это уже другое. Но снаружи это чисто твой выбор. Тебе нельзя быть рядом с этим. Я очень предостерегаю вас всех. Мы так и постановляем в группах, что мы обязаны говорить только о величии цели и все время показывать любовь, все хорошие действия, которые мы можем делать друг относительно друга. Да.
2: Если я правильно понял, злословить на Творца — это хуже, чем обвинять его.
1: Что именно?
2: Злословить о Творце. Это хуже, чем обвинять.
1: Да, злословить о Творце — это хуже, чем осуждать его, конечно. Не всякого сомнения. Я осуждаю его, потому что я не исправлен, это моя естественная реакция. Если я недоволен жизнью, это называется, что я осуждаю его. Не могу об этом говорить обычным образом, произносить слух. Так, если мне плохо в какой-то мере, то в той самой мере я и говорю, что он плох. Так ведь? Но это я говорю из своего ощущения зла. Если я постепенно исправляю это ощущение, я приобретаю правильное отношение к нему и вижу, что это зло как бы приходит ко мне относительно цели. Но если я слышу снаружи злословие о нем, тогда я воспринимаю вот снаружи вот эту некую отрицательную добавку. Когда мы говорим, что мы хотим объединяться вместе, собрать все хорошее отношение к нему, стремление к нему, желание к нему друг от друга. Так? Чтобы у каждого было большое желание. Так вот, представь себе, что мы собираемся вместе, и не дай Бог, каждый берет от другого злословие о нем или о цели. Это то, что и называется, что ты снаружи слышишь плохое влияние. И вот по примеру, который я дал вот с этой лекции о страховании, да? Один такой слух может испортить. Может испортить много-много работы, которую ты до этого сделал. Поэтому это очень важно. Поэтому у нас мы даже боимся видеть человека, который ослаб. Ну ладно, он там ослаб, устал, мы видим, что он уже весь выжат. Целыми днями находится в усилии, в работе, но нет у него времени, и он падает. Это наоборот. Это может быть уважаемо, если мы видим, что он все силы прикладывает для работы. Но если он просто так начинает показывать нам свое приближение, тут уже был у нас один такой товарищ, который мог бы приложить усилия и не хочет еще и оправдывать себя. Мы не могли его терпеть здесь. Хотя он и хороший, и умный парень. Но вот эта вот форма, она очень мешала. Давала такой пример. Даже не надо было думать об этом. Злословие — это не само по себе злословие. Это все, что как бы показывает пренебрежение к цели, ослабляет тебя. Что значит злословие? Что вот если ты читать, например, будешь, это что, не злословие? Если увидишь, что не злословие, не важно. Да.
2: Критика в группе может каким-то образом привести к этому состоянию, чтобы это было как злословие, чтобы будет ослаблять людей?
1: Нет, критика должна быть, но она должна быть конкретной, творческой, что называется. Вот мы собрались здесь, чтобы обсудить проблему и как исправить ее. Вот и все. Почему бы и нет? Без критики и без того, чтобы увидеть, словить, невозможно продвигаться. Да.
2: Почему против злословия нет какого-нибудь там добрословия?
1: Написано: дай ему по зубам. Дай ему по зубам,
3: ведь
1: поскольку против этого ничего нет, он же, когда говорит, он прав. Он говорит из того, что он видит в конкретной ситуации, из твоего эго, из реального состояния, которое ты видишь вокруг себя, опираясь на свою жизнь, на состояние. Допустим, ты слабый человек, семейный человек, у тебя много проблем, ты устал от всей своей жизни. Он скажет тебе тысячи и одну таких примеров. Это действительно. И проблема в том, что все, что он говорит, что он прав. В этом-то и проблема. Он прав, согласно той плоскости, где ты находишься. Это как моя мама тоже мне говорит: да, ты же больной, ты слабый, у тебя есть дети, семья, и то, и другое. Много жалости. Позаботься о своем здоровье, как вот можно так не спать ночью. Все, все как бы правильно. У меня есть целый длинный список. Я не хочу даже... Я даже не думаю, что его можно дочитать его до конца. Действительно так. Она раз, два, три дня звонит мне.
2: Моя мама тоже.
1: Вот так вот. У них там в Канаде для пенсионеров есть... У них для пенсионеров есть соглашение с их языком. Там копейки стоят. Не знаю, сколько там, 30-40 долларов в месяц. Она может разговаривать со мной бесконечно. Ну, это же мама. Что ты можешь делать?
2: Провести трубку.
1: Понимаешь? Но я слушаю, мне помогает работа, которую я должен делать.
3: И
1: ничего не поделаешь в нашей плоскости, как она говорит, все правильно. Действительно, правильно и справедливо. Кроме одного, что есть духовная цель. Из точки сердца, из той самой точки. Она же не говорит, она просто говорит из сердца. А во всех этих проблемах, все эти проблемы — это так, да, что я могу сделать? Она уже знает, что я ничего уже с этим поделать не могу. Ну, тем не менее, это вот есть человеческий разум и есть божественный разум. Поступают так и поступают так, да.
2: Почему нет чего-то наступательного, скажем, только защита против этого?
1: Против злословия?
3: Да.
1: Нет, против злословия почему нет? Есть, не слушать. Уничтожить его ты не можешь, тебе нет силы, он говорит, из твоей природы. Нужно только просить Творца, чтобы он изменил природу. И таким образом он тебе поменяет злословие на добрословие. А ты сам в жизни не можешь. Ну, хорошо.
3: Ну, охрана.
1: Ну, давай, последний.
0: В этом примере со страховкой. Как можно нейтрализовать того человека, который разрушает?
1: Как можно нейтрализовать того человека, который там на лекции? Кстати, я в том году был лучшим агентом во всей страховой компании под названием «Цион». У меня до сих пор от них есть грамота. Я ее выбросил сразу. Как можно нейтрализовать злословие во время урока, скажем, да, или во время лекции? Обычно я говорю так: я здесь лектор, я обязан провести лекцию, у меня есть программа, которую я должен рассказать. Ну, все эти вещи мы послушаем в конце. В конце я спрашиваю, у кого есть вопросы, пожалуйста, они начинают спрашивать. Может быть, он тоже хочет спросить, но и у других есть что спросить. И постепенно он замолкает, по-другому никак. Нужно, что называется, заткнуть злословие. Против него невозможно. Ты не можешь сопротивляться этому в той плоскости, в которой ты говоришь с ним, с ними, вот нормальной такой человеческой плоскости, он прав. Он прав. Согласно тому, что мы видим своими глазами, там деньги, уважение, знания, безопасность, здоровье, все эти вещи мы как бы видим, что их можно достичь с различными как бы принятыми путями, так ведь? Но когда ты идешь и хочешь на самом деле достичь, ты видишь, что это невозможно сделать, что рациональным образом ты не можешь ни одной проблемы решить, ни здоровье, ни безопасность, ничего. Неважно что, ничего ты не можешь решить, но нужно выяснить это. И тогда с помощью чего ты это выясняешь? Именно вот с помощью этого злословия. Но когда ты принимаешь его в такой форме, когда это приносит пользу, тогда ты на самом деле видишь, что он тебе помогает раскрыть и увидеть зло. То есть оно должно быть как бы под твоим контролем, тогда это действительно хорошо. Ты видишь его как помощь против него.
3: Все.
1: У нас была вчера лекция на русском языке. Пришло очень мало людей. Я думаю, что это проблема в подготовке, потому что не через газету нужно обращаться к людям, и не через вот эти вот всякие наклейки, потому что если ты проводишь лекцию где-то там в Димоне, расклеиваешь там эти объявления, так они придут в то место, которое рядом с их домом. Ну, скажем, расклеивать в Хулоне о том, что есть лекция в Петахтикве. Не думаю, что это будет действовать. Мы видели это. Я думаю, что лучше всего... Мы еще не пользуемся этим. Единственное, что может помочь, обязать в группе каждого. Обычно в группе каждый еще с какими-то людьми разговаривает в Кабале, там на работе, в всяких местах, в всяких там кругах, где он общается. Он там так или иначе говорит об этом. Он должен сказать этим людям, что есть возможность прийти, послушать такую общую лекцию, задать вопросы, все открыто, все бесплатно. Вот таким образом, я думаю, можно было бы большую публику привлечь, чтобы каждый в своих внешних группах поговорил с несколькими людьми, которые рядом с ним, связаны с ним как-то. Тогда бы они пришли.
0: В чем лекция в четверг?
1: Четверг, ну, я не знаю, что мне скажут.
0: Важность распространения.
1: Важность распространения, хорошо. Поэтому я думаю, что это единственная форма. И хорошо, что мы научились на этом, что это так прошло, мы какие-то выводы сделаем, это прояснится. Ты же видишь, тоже из зла видят. Я думаю, что в этом и есть решение.
0: Сейчас, друзья, подведем итог, каково наше впечатление от урока и что из этого мы берем для реализации в десятку 6 минут семинар, пожалуйста.
1: Очень сильный урок, теплый такой. Я слышал от Рава, что злословие — это против Творца. против духовной цели. Я думаю, что в общем виде весь этот урок показывает, насколько нужно остерегаться того, о чем может говориться в десятке, в группе. Ведь мы начали урок о величии. Это всегда должно быть нашей основной линией. Всегда искать, как мы с помощью величия влияем друг на друга, чтобы по ошибке как-то не было воспринято как злословие. Поэтому нужно любить товарищей и соблюдать это.
0: Да, Рав сказал, что нужно все время пробуждать величие цели, любовь, действия, которые мы делаем друг другу.
1: Да, пример, который Рав дал о человеке, который всем высказал всем свое сомнение, это вот пример, что вопрос, который у тебя в голове, таких вещей нужно очень опасаться. Не то чтобы это происходило в десятке, но нужно фокусироваться на величии общества всегда.
0: Сейчас продолжаю Барак, урок очень сильный. И заниматься положительным распространением в десятке, значит, действительно поднимать десятку, чтобы мы сблизились между собой, хотя мы в этом процессе раскрытия Творца. Действительно, с другой стороны, как мы слышали, что и критика, чтобы это было как можно более точно, это работа. Это что-то, что приходит естественным образом. Мы строим это в нашей десятке со временем, с действиями по объединению между нами.
1: Да. Если все это касательно групп, работы в группе, мы должны быть осторожными, все время взвешивать, что ты говоришь, как ты это говоришь.
0: Да, отбрасывать все, что мешает тебе продвигаться к духовному, потому что это делает тебе вот свой кругооборот. Рав даже привел пример, как он был самым лучшим страховым агентом, но это в материальном. Получил даже грамоту и выбросил ее. Так мы должны выбросить всю уверенность, которая у нас есть, желание получать. И пример с мамой тоже. Мама, конечно, заботится в сердце, но точка в сердце — это то, что нам важно, чтобы мы продвигались и пробуждали это в группе, потому что без этого нельзя сделать ничего.
1: Да, вот в человеческой плоскости злословие всегда право. Понятно, что всегда есть тысячу причин, кроме одной, что есть духовная цель.
4: Да, но что-то,
0: о чем я думал, что злословие — это какое-то внутреннее состояние тоже. Во мне пробуждается злое начало по отношению к себе, к тому человеку, который сказал Раву, что это займет 30-40 лет. Я бы сомнений такие, которые пробуждаются у человека. И в себе ты тоже можешь справиться с ними только с помощью десятки, с помощью того, что товарищи дают тебе важность, пример, уверенность каждому товарищу, который приходит, и у него какие-то сомнения, то как раз ему показывают, насколько путь верный, и как мы работаем на нем правильно. С помощью этой силы, которую мы получаем от десятки, десятка дает человеку, есть возможность преодолеть все это внутреннее злословие, которое у человека пробуждается.
1: Да, и это не то, чтобы не было места для критики. Всегда есть место для критики. Просто она должна быть конкретной и креативной, что называется. Вот как мы сейчас сидим и решаем ту или иную проблему. И поэтому мы каждый раз можем таким образом улучшаться. И то, что товарищи также сказали, это напоминает статью в Шамате, где сказано, что в той мере, когда товарищу нужна помощь, мыслях и так далее, совет там какой-то, он может отойти в сторону, поговорить с товарищем, который близок ему по духу, но об общем не высказывая свои мысли в сердце, что называется, или обсудить какие-то события, которые вне наших основных кругов, что называется. Вот. Чтобы понять, что на самом деле можно, как можно помочь справиться с трудностями. Но главное — это распространять добрую речь, добрословие, что называется.
0: Да, это не то, что нельзя делать ошибки или чтобы справиться с критикой. Никто, конечно, не совершенен. Как-то сделать. Но нужно обращать внимание, как он пишет здесь, в то время как другие прегрешения, которые сделал Рувен, Творец может исправить их. То есть бывает, человек ошибается, но все-таки он в группу может это включить, но злословие — это что-то другое.
1: Да, на самом деле это совсем не то, что мы на ежедневной основе понимаем о злословии. Он объясняет тут нечто другое. Имеется в виду злословие относительно Творца, как мы рассказываем о его величии в десятке, в группе. То есть тут сильное очень выяснение.
0: Друзья, перейдем к следующей части урока.

0: Мы учим книга «Учение десяти сферот», второй том, шестая часть, Тавтавхет. Ор Пними, 19 пункта. Мы сейчас заходим в урок Рабаша со слов, и об этом сказано, когда спускается свет Айн, он проходит. А до этого мы прочитаем 19 пункт Ари. 19 пункт Ари. И есть еще третий свет, и он обязательно, потому что когда спускается, распространяется свет Айн вниз, через Акудим, вот он-то и сосредотачивается в светах этих Ахаб, и он черпает оттуда и берет от них свет для нужд создания келим никудот. И берет из трех светов, которые являются светами Озен, Хотам, Пе. Заходим в урок с Рабашем.
1: И тогда то, что было в Катнут, Гадлут и Бурыника Мухин, в Мохин Рош, распространяется в Гуф, и это называется Шиболит Закан, или дословно «Колос Бороды». Это дорога, проходящая через Сеарот. Волосы указывают на Катнут, когда в нем нет волос. Это Малхут Гарта, да, есть Гарды Рох, пятое исправление. Затем шестое исправление, которое называется Рав и Хесед. Это указывает, что нет хохмы, только хасадим. На какие хасадим? Мохин де Нешама. Затем седьмое исправление — это то, что указывает на Гадлут, и там это называется Паним. Отвернувшись от Сеарот, там, где нет Мохин де Хая. И там Мохин де Хая в состоянии Бур, дословно в верхней губе, по пути относящемуся к верхней губе. А рождение Тейбура Ника и Мухин, где Гарды Рох находится в Шиболе Тейбур. Затем он говорит, что Хасадим де Мухин приходит от Саарот, и поэтому исходит уже из Саарот. Называемый великий в милосердии Мохин де Нешама. Истинный он называет Мохин де Хая. И тогда по-настоящему раскрывается его управление как доброго и творящего добро, когда раскрывается Ор Хая, Мохин де Хая. После этого все собирается с помощью сеарот, которые служили для подъема.

нижний гей в Эйнае. Это смягчение происходит там. Поэтому исправление восьмое, которое называется Исот, но Сейсот. Но называется степенью Исот, также называется ступенью Мазлин. Упоминается в той же мере, в которой касается Ник Акудим. Мы учим так, что вышли три Роша. Какие эти три Роша? Два относятся к уровню Итлапшут, и один к уровню Авиют. Сюда я спрашиваю, когда выходит Дали Дейтлапшут и Гимл Давиют, то есть это те Рошим, которые были раньше, они аннулируются или остаются на той же ступени и получают добавку? Это вопрос. В любом случае, из текста следует, что то, что было у них, не исчезает, а только добавляет добавку. Это первое. Далее есть еще вопрос. Мы знаем, что первый Рош Никудим называется Парцов Ишсуд, в котором есть Гальгаль Тейнаем. Он получает Озен Хот МП вместе своего выхода, который называется Гальгальта Вейнаем, Лерош Дедикна. В отличие от этого Аба Ваима и Кетер, это Ахаб Дедикна, которые рассматриваются как получающие. Далее. Когда приходит Гадлут, сокращение Цимцумбет отменяется, и тогда нужно было бы сказать, что Ахаб, который называется Гарда Никудим, соединяется с первым Рош, называется Ишсуд. Но он говорит, нет, свет, который был в первом Рош, спустился вниз, поднялся обратно наверх. Он не спустился. Почему он дает два объяснения? Это не так важно, он объясняет. Так о чем спрашиваешь? Ахаб де Дикна, который называется Гарда Никудим, не соединяется с Ишсуд. Зивук происходит в первом Рош, который называется Гальгаль Тейнаем. Почему? Он говорит, поскольку мы видим, что Парса не была отменена, и доказательство этому, что было разбиение, но только на время. Получается, что он должен был соединиться с Гарда Никудим, поскольку Гарда Никудим стоит ниже табора и ограничены, то и первый Рош тоже был ограничен и как бы соединился с ними. Поэтому если они не соединяются, потому что Цимцумбет не был полностью отменен. И поэтому мы учим, что Гальгаль Тейнаем называется первый Рош ступени Ишсуд, которая стоит выше табора. Понятно? Дальше. После этого он учит, что Кетер опустил нижнюю Хей из Эйнаем Кетера, из Пэда Кетера и Ахаб Кетера соединились с Гальгаль Тейнаем Кетером. Там мы учим, что они соединились. Это я слышал. А дальше он говорит, знаете, поскольку Ахаб Кетера находились в Гальгаль Тейнаем Аба Ваима, поскольку Ахаб получили Гадлут, то и Гальгаль Тейнаем Аба Ваима получили Гадлут. Тоже слышу. Далее, они стали одной ступенью, а не двумя рошами. Хотя это две ступени. Одна Бет Дейт Лапшут, вторая Алев Де Авиют. Относительно Ахаб мы говорим, что они считаются одной ступенью. Разве они не два роша, не две разного вида работы? Ведь они не похожи друг на друга. Поэтому я говорю, что Пхина Алев получил от Кетера Далит Гимл. Как сам Кетер. Теперь возникает вопрос. Он приводит правило. Нижний, поднимаясь к высшему, становится как он. Поэтому у него есть гадлут. Так он получил ступень уровня Кетера? То есть он как Кетер или нет? Говорят, да.

0: Может быть, Алеф Девиют? Так я должен сказать, что он получил уровень кетер на своей ступени. Ему не нужно больше, чем пхина Алеф. Не нужна пхина Бет. Он задает вопрос, если нижний становится подобный высшему, становится он той же ступенью, как высший, или нет? Он становится ступенью подобной ему, у него есть совершенство, как у высшего, но он нуждается в одном виде совершенства, в другом — ином. Я Аба Ваима называется Бина Дема. Это совершенство. Им нужно что? Бина, что ей нужно? Отсюда есть известное высказывание. Раби Зуша говорил, что ему не нужно величие Авраама, нашего праца, ему нужно быть как Раби Зуша, таким, как он должен быть. Его ступень должна быть совершенной, но не совершенной ступенью другого, только совершенной в своей собственной пхине. Алеф Деавиют остается Алеф Деавиют, и он называется Бедет Лапшут. Там есть совершенство, подобное высшему. То совершенство, которое ему нужно, это его совершенство. Нижний нуждается в совершенстве высшего. Далее говорится еще об одном. Гальгальта и Наим Ахаб. Де Аба Ваима. Где они находятся? В семи нижних. В Гальгальта и Наим семи нижних Даникодзим. В Тихе он говорит, тогда, когда Аба Ваима поднимает свой Ахаб посредством свечения Есода, как было изучено Гальгальта и Наим, нижнего парцофа также поднимается вместе с ним. И называется Ман по отношению к Аба Ваима. Получается, что Гуф поднимается в Рош. Тут надо уточнить, обретает ли Гуф тем самым совершенство? Подобная Рош. Гуф не нуждается в совершенстве Рош. Гуф нуждается в своем собственном совершенстве. То, что подобает Гуф, как в той притче. Жена мужу говорит, в четверг приготовь деньги к субботе. Муж отвечает, у меня есть деньги, потенциально. В субботу он садится за стол, жена говорит, подожди, нет еды. Нужно было купить. Он говорит, ну, деньги же есть в потенциале. А она отвечает, хорошо, можешь теперь есть в потенциале. То есть Гуфу требуется Гуф. Гуф не нуждается в потенциале. Нет такой ступени, чтобы нижний полностью соответствовал высшей, а высший нижнему. Каждый должен получить совершенство своей собственной системы, ступени. Далее, третий уровень дикны и все остальные тикуним дикны продолжаются до хазе, то есть до ее окончания. Они являются ступенью ее истинных зад, семи нижних, и являются ступенью гуф и кли получения по своему происхождению, то есть относящимся к цимцумалев. И то, что написано до хазе, тут тоже не совсем точно. Он говорит так, свет хотема не сходит до хазе. А свет П до табура. Что такое высший, что такое нижний? Что такое высший? То, что не сходит до хазе. А что такое нижний? То, что не сходит до табура. На этом он основывает уточнение. Смотрим дальше. Сказанное, когда спускается свет Айн, он проходит через Озен, Хотем и П и смотрит света этих Ахаб. Означает, что свет Инаем находится под влиянием Ахаб. То есть не так, как мы учили раньше, что грубый свет Авиют Пхины Алеф не сходит из П и вниз. Где он начинается? Из Гуфа от П и начинается здесь. Он начинается от Инаем и ниже. Это уже Ахаб, и называется Гуф. Это новое понятие. Сказано, и берет он из них свет для нужд создания нижних никудот. То есть и келим да никудим, получающий от них от света, который вышел из рош де сад, то есть сарот дикна. Поэтому они обязаны иметь те же свойства, как и объясняет дальше, потому что келим никудим устроены по порядку цимцум бет, гальгаль тайнаем и ахаб, есть Рош и Куф.
1: И
0: далее начинаем. 409 страница, 20 пункт. И это произошло. О чем здесь идет речь? Тут говорится о третьем различии, где он говорит, свет, который вышел через Эйнаим, его келим уже исправляются в Ахаб. То есть Ахаб рассматривается как гуф, а не как рош. Из-за второго сокращения. Еще мы учили, поскольку зивук, который был совершен для мира Никудим, был на Цимцум Бет, который освещает только половину ступени. И поскольку в самом Парцуфе Сак, несмотря на то, что он делает зивук на нижнюю Хей в Эйнаем, в нем самом все еще светят все 10 сферот. Получается, что тот свет, который вышел через Эйнаем и освещает лишь половину ступени, это уменьшение, добавленное к ней подобно сарот, которые добавляются на гуф, но сами по себе не являются частью гуф тела. Если так, почему называют это сарот? Чтобы показать, что в самом сак нет никакого уменьшения. И асарот, он дает два понимания, даже пять. Слово асарот — волосы. Первое, потому что это нечто добавленное к телу, как волосы к телу. Второе, от слова суэр — бурный. Вверху нет никаких волос, чтобы объяснить то, что приводит примеры. Волосы асарот от слова бурный, суэр, потому что ему недостает того, что ему чего-то не хватает. Не достает до того, что он должен получить, а у него этого нет, и поэтому он и будет таким бурным. И он разделяет это на волосы головы и волосы бороды. Далее. Мы учим, что каждая ступень получает цвета от места зивуга и ниже. То есть место зивуга, который был для нужд Аб, был в Пель-де-Гальгальте, и тогда он берет свои цвета от П и ниже до Гальгальте. Также Исаак, который родился из ПДА, рассматривается тоже по цветам, которые он берет от П и ниже, ДАБ. Также рассматривается и тут. Несмотря на то, что мир Никудим стоит и облачает от Табора и ниже, по какой-то причине, но цвета, которые он берет, из какого места? От места зивуга и ниже, которые являются сарот де дикна. Это то, что он говорит тут. 20-й пункт. Это произошло, как сейчас проясняется, таким образом, что света озен распространились от шиболит закан в материальном в мире ниже Тпедерош. И света Хот-МП тоже проходит там. А раз так, безусловно, когда распространится через это место свет Эйнаем де Ак, не сходит от Эйнаем и ниже, он смешивается с ними и возьмет их свет. То есть в порядке их келим, которые уже рассматриваются

0: от МП и до места их соединения в Шиболет Закан. Но они получают только из места Озен, места Хотем и места П. Только в Шиболет Закан из этого места, так как оттуда они и начинаются. Кто? Гарда Никудим. Постепенно получает свои света. А не от того, что Шиболет Закан и выше. То есть света, которые выходят из места Озен Хотем Пе, что рассматривается как рост ступени, как мы учили вчера, называемые света Ахапа в месте их выхода. Этот свет получил первый рош Дейшсуд, первый рош мира Никудим, называемый Ишсуд, который стоит выше Табу, что указывает на то, что он еще относится к Цимцумале, Пхинеде Акудим. Получается, он говорит, что Ахаб первого рош называется внешний Ахаб, и они от верхней точки Шиболет. Семь нижних Никудот, Зады Никудим, берут только свет от Истаклютельнаем, дословно созерцание, свет, который возникает при зевуге в нижней Хей, в Эйнаем. То, что распространяется от Истаклют в света Хот МП, от Шиболет Закан и ниже. О чем он говорит? Есть правило. Так как Хотем доходит до Хазе, а свет П доходит до табора. И если я скажу, что они получают нижние верхние точки Шиболет, поскольку свет Озен прекращается в верхней точке Шиболет, получается, что у семи нижних сферот есть только два света. Какие? Хотем и П. А свет Озен у них отсутствует. 21 пункт. Приходим к выводу, что в соответствии с этим он подводит итог. Первые три Никуды Кетер и Аба Ваима берут для своих нужд свет своих килим. А от трех светов, которые являются Ахаб, свет трех килим Ахаб, но именно в Шиболет, не выше начало Шиболет, а выше, называемый Озен Хотем Пе, в месте их выхода. Это то, что взял первый рош Никудим, который называется Ишсуд, который рассматривается как света Акудим. Но Зад де Никудим берут только от двух светов. Это Хотем и П. От Шиболет и вниз до табора. Так как свет верхнего Озен уже закончился и прекратился в Шиболет Закан. И поэтому свечение высших трех Никудот больше семи нижних. У них есть свет Озен, а у тех нет.
1: О, примеха. Макатуб. Нимшеху алайм дэхак. Дэхшом дэхахат.
2: Орпними, пункт 20. Что написано? 20. Распространился через это место святый Намдеаг, через Ахаб. Смешивается с этими Ахаб и возьмет их свет. Что это означает? Если мы учим, что зевук был на нижней Гей, Вейнаим,

0: И там вышел свет. И после этого мы учим, что свет Эйнаим спустился вниз. Какой свет еще можно получить от Ахав? Чего не хватает этому свету Эйнаим, что он должен получить также от Ахав света? Что имеется в виду? Как сказано рядом, в соседнем абзаце. Да? Где тут? 20. Распространился через это же место свет Эйнаим, смешивается с ними и возьмет их свет. Какой свет берет? Свет Ахав. Для чего ему нужно получать свет Ахав? Чего не хватает свету Эйнаим? Ему не хватает еще света, чтобы он взял свет Ахав? Мы учили наоборот. Нижний получает свет от высшего, а не то, что высший, приходя, должен получать свет от нижнего. Разве ему чего-то не хватает? Что он говорит? Что означает? Он смешивается с ними, возьмет их свет. Это он хочет объяснить. Как сказано выше в соседнем абзаце, силы, которые в высшем, неизбежно должны быть приняты в нижнем. И мы должны знать, что такое силы. Силами называются ограничения, не света. Мы не говорим, мы не учим, что света, которые есть в высших, обязательно должно быть в нижних. Но вот сокращение, которое есть в высших, обязательно должно быть в нижних. Конечно, он не то, что есть в высшем, есть и в нижнем. И это он и говорит. Силы, которые в высшем, неизбежно обязаны быть приняты в нижнем. В этом смысл сказанного безусловно обязано, когда распространяется свет Эйнаим и так далее, возьмет их свет. То есть, так как при получении Никудим света Эйнаим, когда был зевук в нижней Гей в Эйнаим, он обязан проходить через Ахав. А если так, безусловно, свет Эйнаим возьмет их свет. Что означает свет? Какой свет у них есть? Означает, что он будет действовать соответственно их келим и разделится на те же три ступени, которые есть в Ахапе Дикне, и передаст их в ступень келим Никудим. И необходимо помнить также, что каждый высший является создателем для нижнего, и также еще и причиной для нижнего. И в соответствии с этим находится Ахав Дикне на ступени создатель для десяти сферот Никудим. Пойми. Пример. Мы учили, кто является создателем парцуфа Аб. На первый взгляд мы учили, что Зивуга, который был в П. Гальгальте, из этого состояния нужно сказать, кто создатель парцуфа Абба Пегальгальты. Но он говорит, нет, не так. И он задает вопрос о том, что говорит Ари. Абба называется сыном и порождением, результатом парцуфа Гальгальта. И вот он спрашивает, мы также учили, что в Гуф Гальгальте, в первом, до ухода, был Зивуга в Педерош. Из-под Рош мы говорим, то, что есть в Рош, распространяется вниз, в Гуф. Но это не называется сыном и порождением. Рош и Гуф — это одна ступень. Если так, Парцов Аба, который родился из-под Рош, должен был бы, согласно этому, также быть одной ступенью с Гальгальтой. Но он говорит, нет, он не рождается из Педерош Гальгальты. Он рождается из экрана, но не из Малхут Рош Гальгальты, а из Малхут Гуф Гальгальты. Как это? Он говорит так. В то время, когда в Парцуфе Гальгальта было ударение внутреннего окружающего светов, и через этот экран ослабевает, истончается, и каждый раз, когда экран становится тоньше и меньше, свет уходит от него, пока экран табора сначала поднимается к третьей стадии, потом второй, первой и до Авиюта Шорош, пока не поднимается в Педерош. И получается, что Малхут Гуф поднялась к экрану Рош вместе с Решемот и требует наполнения. Экран требует наполнения. И тогда включился там и Авиют, который в Рош Гальгальты, что называется, Авиютом снизу вверх. То есть включилась в ту силу, как есть в Рош, что может продолжить свет. Также и экран табора Гальгальты мы учили, который поднялся наверх. Теперь он тоже включается в новую силу. Получается теперь, что Малхут Гуф Гальгальты включается и в Малхут Рош. Также. А затем мы учим, произошел зивуг в Рош Гальгальты на экран Далит Гимел. Тогда почему тут распознается различие, выделяется Авиют? Потому что экран табора, который был в Рош, и назывался Гуф, что снова спустился на свое место. Только он не спустился из четвертой стадии в табор, как было раньше, поскольку он уже получает только третью стадию. Поэтому мы учим, Малхут табора поднялась в Малхут Рош, включилась Малхут Рош, спустилась обратно в Малхут Гимел, то, что называется Хазе. А дальше что? А затем мы учим, что свет Келим Гальгальты, в Келим нет изменений. Но затем мы учим, что Рош Аб не начинается от П до Хазе. Мы учим, что от Хазе до П, если вы помните. Почему написано от Хазе до П? Говорится, что затем Малхут Табура, которая находится в Хазе, пробудилась вне от того, что включилась в Малхут Дерош. И она снова протянула те же света, на этот раз на стадию Гимел. И произошел зивуг Дака от Хазе до П на отраженный свет, облачила прямой свет. И это рассматривается как Рош де Абба, который облачает Парцуф Гальгальта от Хазе до П. что есть в Рош, затем распространяется в Гуф, распространилось от Хазе до Табора в Гуф де Аб.
1: Мы сейчас споем песню и перейдем к следующей части урока.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם.
1: Урок основан на статьях из книги «Труды Бааль Сулама». Книгу можно приобрести на сайте КАП.СИОЛ, а статьи скачивать из учебных материалов.
2: Здравствуйте, хаверим, мы продолжаем изучать статью «Арвуд». Постараемся, как и слышали в первой части урока нашего дорогого учителя, привлечь особый свет, прелести, святости, то, что пробудило искры в нас. Мы сейчас продолжим читать статью в книге трудов Бааля Сулама, статья на 394 странице. Те, у кого книга, 21 пункт, Кафалев. Если не в книге, то в учебных материалах можно видеть на сайте. Мы прошли уже несколько пунктов, и, может быть, немножко подытожим, что прошли до сих пор. Бааль Сулам в статье «Арвуд» говорит о том, что весь Израиль должны прийти к прочительству, и то, что Тора будет дана только, когда каждый человек согласится принять на себя заповедь любви к ближнему. В меру сказанного возлюби ближнего своего, как самого себя, то, о чем он говорил в статье «Дарование Торы». И он объясняет, что каждый из Израиля должен принять на себя заботу, заботиться о каждом из народа. Есть два понятия, которые Бааль Сулам начинает разбирать. Первый из них — это Израиль, второй — это народ. И вопрос, о чем он говорит конкретно. Далее объясняется, что Израиль — это та более чистая часть, или Гальгаль Тейнаем, из желаний. Также он говорит и о Хапе. В другом месте Бааль Сулам говорит про отцов и про сыновей, про Раби Шимона и Лазара, где каждый из них один говорит про исправление Израиля, другой — исправление всего мира. Есть разные наименования, термины. Сейчас почитаем, послушаем объяснение Равы и постараемся привлечь святость, прелесть святости, так скажем. Мы хотим постараемся вложиться как можно больше в свет, в привлечение света. Итак, мы начинаем с 21 пункта, 394 страница, у кого книга. Давайте начнем с чтения в десятках. 21 пункт.
3: От Кафалев.
1: 21 пункт. Таковы слова Раби Элазара, сына Раби Шимона, который сказал: «Мир судит по большинству». То есть он имеет в виду роль народа Израиля. Он имеет в виду роль народа Израиля по подготовке всего мира к определенной мере очищения, пока не станут достойны принять на себя служение Творцу, не менее, чем был готов сам Израиль во время получения Торы, что называется на языке мудрецов, что они уже достигли большей части заслуг. Так что они перевесили чашу долга, то есть что является грязной эгоистической любовью. И ясно, что если чаша заслуг, то есть высочайшее понимание свойства любви к ближнему, велико и превышает грязную чашу вины, они становятся способными как бы перевесить и согласиться, сказав: «Сделаем и услышим», как сказали Израиль. Тогда как до этого, то есть до того, как они удостоились, что перевесят заслуги, то эгоистическая любовь, без сомнения, перевешивает и заставляет их отказаться принять бремя Творца.
2: И он говорит: исполнишь одну заповедь, и счастлив, поскольку склонил себя и весь мир на чашу заслуг. Другими словами, личная доля отдельного человека из Израиля наконец-то присоединится к мере окончательного перевеса, как взвешивающие кунзютные зерна, который постоянно добавляет на чашу весов по одному зернышку, пока не наберет весь вес. Ведь нет сомнения, что каждый из них вкладывает свою лепту в этот вес, и без нее вес не был, не завершился. Аналогично он говорит о действии отдельного человека из Израиля, который склоняет весь мир на чашу заслуг. Ведь когда это заканчивается, и чаша заслуг всего мира перевешивает, у каждого отдельного человека есть лепта в этом перевесе. Если бы его ни деяния, веса бы не хватило.
1: И вот получается, что Раби Элазар, сын Раби Шимона, не спорит с изречением мудрецов, что весь Израиль — поручители друг за друга. Просто Раби Элазар, сын Раби Шимона, говорит об исправлении всего мира, который наступит в будущем. А мудрецы говорят о настоящем, когда только один лишь Израиль принял на себя Тору.
3: וזהו שמסתייע. ואלו הם דברי רבי אלעזר ברבי שמעון.
2: Еще раз, 21 пункт. Таковы слова Раби Элазара, сына Раби Шимона, который сказал: «Мир судит по большинству». Он имеет в виду роль народа Израиля по подготовке всего мира к определенной мере очищения, пока они не станут достойны принять на себя служение Творцу, не менее, чем был достоин сам Израиль во время получения Торы, что называется на языке мудрецов, что они уже достигли большой части заслуг так, что они перевесили чашу долга, то есть грязную эгоистическую любовь.
4: Теперь
2: мы прочитали 21 пункт. Давайте сейчас послушаем подробное объяснение Рава. Он здесь раскрывает в 21 пункте несколько терминов, которых мы коснулись. Бальсулам говорит здесь о том, что мир судит по большинству. Он говорит о том, что значит перевесить на чашу заслуг. Объяснение о том, что такое Израиль, кто такие Израиль, что такое мир. Давайте послушаем Рава, далее продолжим.
5: Маамар аарвут.
1: Статья «Поручительство», 394 страница, первая колонка, 21 пункт. Таковы слова Раби Элазара, сына Раби Шимона, который сказал: «Мир судит по большинству». Он имеет в виду роль народа Израиля по подготовке всего мира к определенной мере очищения, пока они станут способными принять на себя служение Творцу, не меньше, чем был готов сам Израиль во время получения Торы.
2: То есть что значит, что мир судит по большинству? То, что высшее управление не считается с одним человеком, считается со всеми вместе. Раньше это не было так явно. Это прошло уровни Шоры, Шалев, Бет, Гимел, Далет, как обычно, развитие Авая. Сейчас мы находимся на последней стадии, как Бальсулам говорит, то, что мы живем в дни Машеха. Сейчас раскрывается нижняя Хей, и раскрывается абсолютная зависимость друг от друга, все от всех. То есть о чем он говорит тут? О том, что весь мир судит по большинству. Что большинство, то есть за относительно всех, высший свет приходит и заботится обо всем человечестве, будто это человечество исправленное. И отсюда, и поскольку мы находимся в противоположном состоянии, мы чувствуем это управление как ужасное, как просто страшное. Это как родители, папа с мамой давят на маленького ребенка и требуют от него, будто бы он во всем преуспел, а он как раз совсем наоборот. Что он может думать о них? Какие жестокие родители, чего они хотят от меня? Я хочу убежать от них. Может быть, вообще сбежать из дома, я не знаю, что с ними делать, и так далее. Это то, что мы думаем об этом мире, о таком управлении. Дайте какую-то наргилу, обо всем позабыть и вообще ни о чем думать не хочу. Ты тоже так думаешь? Ни в коем случае. Ну хорошо, себя хорошо ведешь. Хороший мальчик. И что мы отсюда можем понять? Мир судит по большинству, выбора у нас нет. Мы примем, будем принимать это управление как все более и более жесткое. И другого решения у нас нет, кроме как вести себя хорошо. И все. Свыше распорядок, он не может измениться, отмениться, он не может стать мягче, вообще ничего. И поэтому каждый день, пока Израиль все еще не приходит к исправлению мира, не следует ожидать от ни новостей, ни чего-то, что что-то будет лучше. Каждый день будет только хуже. И все зависит от нас.
1: Еще раз, мир судят по большинству, то он имеет в виду роль народа Израиля по подготовке всего мира к определенной мере очищения, пока они не станут способными принять на себя служение Творцу, не менее, чем был готов сам Израиль во время получения Торы, что называется на языке мудрецов, что они уже достигли большей части заслуг. Так, что это перевесило чашу вины, что есть грязная любовь к себе.
2: Но для того, чтобы перевесить мир на чашу заслуг, для того, чтобы подтолкнуть его к исправлению, привести его к исправлению, мы прежде всего должны исправить сами себя.
1: И понятно, что если чаша заслуг, то есть высочайшее понимание свойства любви к ближнему велико и превышает грязную чашу вины, они становятся способны перевесить и согласиться, сказав «сделаем и услышим», как сказали Израиль. Тогда как до этого, то есть еще до того, как они удостоились перевеса на чашу заслуг, то, конечно же, любовь к себе без сомнения перевешивает и заставляет их отказаться принять бремя Творца. И сказано, он говорит, исполнивший одну заповедь, счастлив, поскольку склонил себя и весь мир на чашу заслуг.
2: Потому что мы одна система, и невозможно отделить эти системы. Авраам, который вывел какое-то количество людей из Вавилона для того, чтобы сделать из них группу, которая потом стала народом, не выделял их из человечества. Это невозможно. Это все целые 10 сферот. Но, тем не менее, Гальгаль Тейнаим, то, что народ Израиля прежде исправляются, выделяя себя, исправляют себя от Ахаба. Но в любом случае они связаны друг с другом. И судьба одна, единая.
1: Другими словами, личная доля каждого отдельного человека Израиля наконец-то присоединяется к мере окончательного перевеса. Как взвешивающий кунжутные зерна постоянно добавляет на чашу весов по одному зернышку, пока не завершит взвешивание. Без сомнений, каждый из них вкладывает свою лепту в это взвешивание. Без этого бы взвешивание не закончилось. И аналогично он говорит о действии отдельного человека из Израиля, который склоняет весь мир на чашу заслуг. Ведь когда это заканчивается, и чаша заслуг всего мира перевешивает, то у каждого отдельного человека есть лепта в этом взвешивании. Ибо если бы не его действия, взвешивания веса бы не хватило. И вот получается, что Раби Лазар, сын Раби Шимона, не спорит с изречением мудрецов, что весь Израиль поручители друг за друга. Просто Раби Лазар, сын Раби Шимона, говорит об исправлении всего мира, который наступит в будущем. А мудрецы говорят о настоящем, когда только лишь Израиль принял на себя Тору.
4: Израиль.
2: Итак, еще раз. Израиль — это те, кто пробуждаются от разбиения и устремляются к реализации поручительства между собой. А миром называются те, в ком пробудится поручительство не по желанию, а по необходимости. Как мы видим, в результате чего весь мир находится в кризисе, потому что не могут выполнять законы поручительства. Мы тоже находимся в кризисе, потому что мы не выполняем законы поручительства, но мы обращаемся к свету, возвращающему к источнику. Смотрите, насколько мы находимся в процессах, взаимных процессах. Только с нашей стороны реализация через свет, возвращающий к источнику, а у них реализация через нас. Нам нужен высший свет для того, чтобы реализовать поручительство, и мы в состоянии привлечь его через связь между нами. А народы мира нет. Они не знают, они не связаны с высшим светом, но требуют его от нас. Так как мы это наблюдаем, весь мир против нас. Как только мы начнем передавать им, предоставлять им силу для реализации поручительства, и только это, кроме этого, ничто не поможет, сколько бы мы ни давали миру, в той мере, в которой мы сможем предоставить им силу поручительства, моментально они подсоединятся к нам сердцем и душой. И все мы вместе, и мы, и они, станем одним парцуфом.
1: Ну, обычно ведь тот, кто слышит там другого, он должен чувствовать, что он большой, великий.
2: Так, народы мира и думают об Израиле. Если миллионы людей тебе говорят, что ты причиняешь зло всему миру, представь себе, насколько они, насколько ты большой в их глазах. Ты несешь зло всему миру. Ты в состоянии это сделать. То есть, как какой-то большой, сильный человек, на коне, жестокий, который готов просто уничтожить всех, несет всем зло, в состоянии это сделать, просто вертит всеми своим разумом, организуя против всех какие-то хитрые системы. Ты посмотри, как они тебя видят, с какой силой, в каком виде, в каком образе. Ужасным, верно, но сильным, пугающим.
1: Да? Я спрашиваю по отношению к народу Израиля. Понятно, что по отношению к Израилю есть давление со всех сторон. А как внутри Израиля мы создаем, вот как вот те, кто учит науку Каббала, и могут привести к объединению, и весь народ Израиля. Народу это непонятно, людям это непонятно, вообще даже не ощущается.
2: С одной стороны, тут не так, как с народами мира. Ты обращаешься к народу, у которого есть искры. Есть искры. Ты должен обратиться к народу, пробудить эти искры с одной стороны, через распространение каким-то образом. И это распространение в том виде, в котором они понимают. То есть должно быть объединение. Поручительство. Приведи в каком-то, какой-то мере поручительство. Хоть в чем-то. Как-нибудь.
1: Ну,
2: каким-то распространением приведи к какому-то, какой-то мере поручительства. Но ты это можешь сделать. И тогда ты сможешь вызвать, пропустить через себя высшую силу. Но для этого ты сам должен быть соединен. Вы должны быть объединены. И должны быть объединены с Творцом. А это произойдет, если ты в какой-то мере соединены, ну, допустим, между вами, в Нейбарух. Если бы Нейбарух насколько-то соединятся, в этой мере присоединятся к Творцу, смогут передать, могут пробудить аудиторию Израиль каким-то образом ради какой-то внешней цели. Это не так важно. Тогда они придут к вам, к нам, и смогут передать ту силу поручительства, объединения. То есть поручительство в Бней Барух — это оно духовное. Может привести к народу Израиля быть в материальном поручительстве, но в это материальное поручительство передается пробуждение, и тогда в народе Израиля пробудится решемот, искры. И тогда народ Израиля тоже присоединится и станут как поручители с духовной точки зрения, тогда весь народ Израиля может передать всему миру. Потому что весь мир тоже находится в отрицательном поручительстве, в плохом взаимном объединении, а ты передашь туда свет и расскажешь, как им воспользоваться. То есть через от поручительства ни одна из частей человечества не может убежать от него. Вопрос только, как мы передадим свет для того, чтобы исправить поручительство правильно. Чтобы не было такого поручительства, что мы хотели бы все уничтожить, а чтобы мы знали, как правильно связываться. И поэтому не было выбора, кроме как сотворить маленькую группу, которая называется Ишаркель, прямо к Творцу, чтобы они пришли к поручительству, а потом бы упали и смогли бы подняться сами вместе со всем человечеством таким образом, чтобы они были проводником. Это как раз то, о чем он здесь рассказывает. Потому что иначе ты не сможешь прийти к исправлению. У тебя нет связи между неисправным кли и светом бесконечности. Между ними посередине должно быть что-то связывающее их, передающие.
1: Из Литвы спрашивают, а что значит быть Израилем?
2: Все наши товарищи по всему миру, которые на самом деле, без преувеличения, могу сказать, все, кто знает, все хоть каким-то образом вместе с нами, это миллионы из того, что я вижу. То, что я вижу каждый день, это множество, это очень много людей. То, что мы будем стараться, насколько это возможно, прийти к взаимному объединению для того, чтобы высшая сила, Шхина, пребывала между нами. И сила объединения пребывала бы между нами, и тогда в этом объединении мы бы увидели, кто такой Творец, что такое Творец. Форма объединения между нами. Правильный вид объединения между нами называется образом или формой Творца.
1: Да, ну, Рав дает целую стратегию распространения, четкий порядок, кто первый должен прийти к исправлению. Это мы, сначала Бней Барух, должны прийти к поручительству, потом найти способ, как передать это народу Израилю, потом всему миру. Мы также слышали два термина, которые также Басулям говорит, что мир судится по большинству, что это в принципе так, что высшее управление не считается с отдельным человеком, а со всем творением, со всем человечеством. И еще один термин — это то, что подготовить мир к определенной мере очищения, то есть подготовить мир. Эгоистический мир не может просто так принять учение об объединении. Нужна подготовка. И Рав говорит о том, что такое подготовка. То есть мы должны сначала подготовить себя, потом народ Израиля как переходное звено, потом весь мир. То есть невозможно приступить сразу ко всему миру и распространять ему науку объединения.
2: Рав говорит о том, что все зависит от нас. Повторил это несколько раз. Есть на нас ответственность. И в 21 пункте есть отношение к известному примеру с кунжутными зернами. Бааль Сулам говорит так, 21 пункт, что и это значит, выполнил одну заповедь, счастлив, что перевешивает всю чашу, весь мир на чашу заслуг, потому что отдельно отдельная часть каждого из народа Израиля присоединяется к окончательному решению, как добавляющий одно зернышко на чашу заслуг, добавляет по зернышку, пока не приводит к перевесу, поскольку каждый должен вложить себя, потому что без него не завершилось бы взвешивание. Давайте посмотрим еще один клип, где Раф объясняет, насколько каждое зернышко, которое каждый из нас добавляет в общую тарелку, оно критическое. Посмотрим клип и продолжим дальше. И он говорит о том, что выполнил одну заповедь, привел к тому, что склонил себя и весь мир на чашу заслуг. То есть, в конце концов, присоединяет свою частную часть из Израиля в окончательном измерении, как взвешивающий кунзюжные зерна, который постоянно добавляет на чашу весов по одному зернышку, пока не наберет весь вес. Ведь нет сомнения, что каждый из них вкладывает свою лепту в этот вес, и без нее вес не завершился бы.
1: Мы видим, что вся Тора говорит только об объединении, потому что только этого не хватает, чтобы выполнять возлюби ближнего как самого себя. Это условие для раскрытия Творца творению. И, в принципе, цель нашего существования. И поэтому каждый обязан перенести свое зернышко на общую тарелочку, то есть соединить себя со всем человечеством во всем, что ему только предоставится. И этим также то, что сказал Раби Лазар, выполняется то, что весь мир обязан к этому. То есть мы в особенности, как мы это читали в письме, который писал Баль Суля Краковскому, что он требует от него, чтобы он занимался распространением науки Каббала и перед всем миром в Соединенных Штатах и вообще. То есть объединение — это необходимость для всего мира, и пока это не произойдет, то, конечно же, ничего не успокоится, не придет к исправлению. И, конечно же, сыны Израиля, которые приняли эту методику, они обязаны в первую же очередь выполнять это условие объединения и поручительства. Ну, вопросы?
2: Пример с кунжутными зернами и весами может объяснить, что усилие каждого, оно просто минимальное.
1: С одной стороны.
2: А с другой стороны?
1: А с другой стороны определяет очень много. Потому что если я нахожусь сейчас в очереди, да, когда выходят решимот, и все вот эти решимот, да, это как цепочка. Да, это звенья цепи. Приходит время моего звена, тогда дальше ничего не будет происходить. Что значит мое зернышко? Оно на данный момент самое важное, больше, чем все остальное. Не то, что было до этого, не то, что будет после меня, вообще ничего. Ничего не произойдет, если я не сделаю и не выполню свою работу. А моя работа зависит от того, как я выполняю. Или путем Торы, или путем страданий. Этим я определяю и связь с теми, кто предшественниками, и те, кто придут потом. Я вот в этой цепочке становлюсь ли активным компонентом, как будто бы у меня есть батарейка внутри, моя, и я задействую все это активным образом, или у меня батарейки нету, и это как само по себе происходит, а я только как сопротивление такое, да, которое только мешает соединению. В этом-то все и дело. Вот это зернышко, да, каждое зернышко, поэтому очень важно.
2: Правильно ли сказать, что не только мое звено может помочь для раскрытия всей цепи, то есть осознаю я или нет, я привожу к исправлению других людей?
1: Да всех, конечно же. Я отвечаю за всех, как Малхут по отношению ко всем остальным компонентам, ко всем остальным душам. Я Малхут. Если меня не будет, да, если моя работа не завершается, то я не смогу восполнить их. Они не закончат и свое исправление. И так каждый за всех. Все за всех. Отсюда у нас есть закон, что общее и частное, они равны. То есть неважно, ты тут один или вообще все мироздание. Ты важен в интегральной системе. Каждая малейшая деталь, она так же важна, как вся система в целом. Мы же видим, чем больше мы продвигаемся, системы, которые мы выстраиваем, они становятся именно такими. Там не может быть половинка, половина, четверть не работает система, нет. Ну ладно, перемкнем одно с другим, обойдем. Нет. Все это уже не срабатывает так. Общее и частное равны, и поэтому тут каждый не может избежать ничего, обязан выдать полностью все, что есть у него для исправления. Это, ну, от безвыходности, выбора тут нет.
4: И...
1: Или мы заставим себя взаимной помощью, или нас заставят каждого таким образом, что на тебя забросят все несчастья и беды всех остальных, тем, кому ты не помог это все реализовать. Ты же понимаешь, сколько тогда придется каждому страдать? Нет, путь страдания очень тяжелый. На самом деле, если это начнется, это сейчас происходить, мы увидим колоссальные беды в мире. Наши предшественники писали, я бы не хотел жить в этих поколениях. Так писали авторы в Мишны.
2: Среди сказанного Рав относится к письму, которое говорил Бааль Сулам. Там Бааль Сулам обращается к... Это 59-е письмо. Это письмо, которое Бааль Сулам написал самостоятельно своему ученику Леви Ицхаку Краковскому, где он его побуждает распространять на английском языке в Америке. Впоследствии он занимался распространением. Давайте почитаем короткий отрывок из этого письма. Прочтем несколько строк. Строк очень особое письмо. Бааль Сулам пишет так. Знаменитому каббалистам, моему великому учителю, и учителю моего учителя Леви Ицхаку, то удостоится он долгой и хорошей жизни. Твое последнее письмо я получил впервые с тех пор, как ты уехал в Америку. Ты послал мне луч надежды на то, что преуспеешь в своей миссии. Ты, конечно, поймешь, что я имею в виду. Перевод на английский, который ты сделал, по которому ты захочешь давать лекции по-английски. Ведь это единственный способ, как ты сможешь сделать деньги в Америке, и даже если Богу будет удобно, угодно, в превеликой мере, что я имел в виду. И прошу я тебя прислать мне полный английский перевод книги, которую ты написал, чтобы я мог посмотреть, не сбился ли ты с пути. Так как в первой твоей книге, которую ты перевел, я обнаружил большую ошибку, связанную с каббалистической традицией. что ты не отвел достойного места для учителя нашего Муше. Но я не послал своих замечаний тебе, потому что ты ее уже издал. Далее, очень интересно видеть, насколько Акбаль Сулам объясняет своему учителю Краковскому, как он считает, что нужно распространять Каббалу, и все, кто хотят, пожалуйста, почитайте это письмо. И было несколько бесед в разных случаях. Рав приводил пример, что так же, как Краковский переводил книги на английский язык, и Рабаш побуждал его, также и Рава побуждал распространять на русском языке. Мы видим, что уже в 1937 году Бааль Сулам хотел, чтобы наука Каббала распространилась на английском языке в Америке.
4: И Раф
1: издал свою первую книгу в 1983 году, и он говорил, что это было при согласии Рабаша. То есть у нас есть возможность обратиться ко всему миру, то есть у нас есть на это право. И когда спрашивают нас во время лекций, почему вы распространяете эту науку всем, каббалисты начали еще 100 лет тому назад это делать. Давайте вопросы. У нас где-то 15 минут. Ну, если у вас есть вопросы по теме распространения или по статье поручительства, пожалуйста, ваши вопросы.
2: Как мы передадим народу Израиля поручительство в правильном виде?
1: Согласно порядку, который написан тут, и то, что Раф объясняет, мы это слышали несколько раз вместе с Авиу, да, прежде чем мы вот этот, готовились к этому уроку, как минимум 3-4 раза. Он тут раскладывает стратегию, трудно как бы отследить, потому что тут несколько вещей, которые надо делать. Но первое — это мы. Мы, которые получили вот это пробуждение, мы должны прийти к поручительству. В общем, Раф говорит, что и никому не избежать этого. Или мы заставим себя, или природа заставит. Поэтому в первую очередь мы. Потом надо найти способы. Пока еще непонятно, как это народу Израиля. Видимо, это должно идти по порядку. Как, видимо, мы будем готовы, тогда мы будем знать, как обращаться. Сегодня то, как мы видим, это трудно вообще понять, кто вообще услышит. Да? Как и Миллер спрашивает, как народы мира нас услышат, народ Израиля. Ведь нас же ненавидят. И Раф объясняет, что ну, все-таки как минимум в их глазах народ Израиля имеет значение. И мы же, может быть, мы не видим. Но то, как они к нам относятся, не пренебрегают. Они считают, что мы несем зло, но, как видимо, есть отношения. Как бы уважают. Есть те, кто уважает, потому что мы как бы умеем деньги зарабатывать, бизнес вести, неважно каким образом, но пренебрежения нет. А потом придет этап, как вообще подойти к миру. Я вообще думаю, что мы вложили так много и времени, и ресурсов для того, чтобы разработать интегральное воспитание. У нас огромное количество книг. Я смотрю на склад. Да, мы сейчас новый склад построили. И подумал, да кто же купит эти книги? Как можно воспользоваться? У нас есть курсы на год, два года. Люди могут сидеть с утра и до вечера и учиться. Мы выставили такие курсы, никто не приходит. Даже не один. Но Каббалу, ладно, приходит еще как-то изучать. А интегральное воспитание, видимо, нет. Видимо, в будущем это понадобится. Ну, как бы основа есть. Фундамент.
2: Ну, не знаю относительно рационального объяснения, но духовное объяснение, которое дает Рав, насколько я его понимаю, Рав говорит очень просто в клипе. Если Бне Барух объединятся хоть насколько-то, то в этой же мере они присоединяются к Творцу. Они влияют, они приводит к тому, чтобы и народ Израиля в чем-то объединяться. Неважно, внешнее проявление ради внешней цели, но смогут передать силу объединения, которая есть в Бне-Барух. Далее Рав говорит, что, конечно же, поручительство в Бне-Барух, оно духовное. И это то, что может привести к народу Израиля быть в материальном поручительстве, а это и привести туда в материальное поручительство пробуждение. Тогда в народе пробудется решемот, искры. До этого Раф объясняет, что есть уже искры разбитые. Говоря про Бне-Барух, он имеет в виду весь Бне-Барух по всему миру. От всех зависит поручительство для всего человечества. Поэтому и у нас есть и права, и заслуги. Макс, 42, пожалуйста.
6: Да, доброе утро всем. Вот я обратил внимание, что вот Рав сказал, что дорога к исправлению мира у всего народа мира есть по необходимости, а у Израиль по желанию. То есть у них нет выбора. У нас есть выбор, как я понял. Можете объяснить? Передаю.
2: Говорит, что Рав говорил о том, что путь к народам мира через выбор, а у Израиля нет выбора. Есть ли отличие между народами мира и Израилем? Или наоборот? Да, наоборот.
1: Насколько я помню, не то, что тут вопрос, есть выбор или нет выбора. Мы в Израиле просто обязаны. У кого пробудилась точка в сердце, это называется Израилем. А народы же мира — это более грубые, сильные, эгоистические желания. Они не обязаны, как мы слышали. Они получат все одномоментно. В последнем поколении Бальшлям пишет, что им даже учиться не надо. Им достаточно только ценить, чтить Израиль, может быть, детей отправлять учиться, самим им как бы не надо. Есть разные такие высказывания. Это не вопрос, чтобы выбора, но мы,

0: приняли на себя Тору. И об этом Рав говорит, что Израилем называются все те, кто пробуждаются от разбиения и стремятся к реализации поручительства между ними. Миром называются те, в ком проявляется поручительство по необходимости, не по их желанию, а по необходимости. Мак 11.
1: Да, дорогие учителя, скажите, пожалуйста, вот есть такое понимание, что весь мир находится внутри меня, мы так часто слышим. И с другой стороны, мы сегодня слышим от Рава, что мы часть какой-то большой системы. Вот как эти два понятия можно объединить?
2: Да, это всегда сопровождает нас. Все эти понятия, Израиль, народы мира, также смотреть на это как бы внутри человека, более чистые части, более грубые. Мы снаружи видим тоже, есть Израиль, есть народы мира. Это как раз по закону общее. И частные равны. Ты живешь в этом мире, и ты на практике должен заниматься распространением. Ты не можешь сказать, что я внутри где-то себя это делаю. Ты должен работать со своими желаниями, Израиль, развивать их, прийти к поручительству. Я бы даже сказал, есть три таких уровня. Твой внутренний уровень, есть десятка, а есть то, что ты видишь снаружи. Так вот, по отношению ко всем этим слоям, ты обязан работать, ты находишься в них. Это потому что Ари это объясняет. Поскольку в твоих желаниях есть Авиют и Алев, Шореш и Бет, а Гимел и Далит, поэтому ты чувствуешь, что часть твоих желаний, они внутри тебя, поэтому ты о них все время заботишься, а часть желаний Творец сделал так, что ты чувствуешь, как будто они снаружи от тебя. И ты пренебрегаешь ими, или тебе вообще до них нет дела, а ты обязан работать и с внутренними желаниями, и с внешними желаниями, а потом это в конечном счете соединится. Этот подход неправильный, что все только внутри меня, а мир как бы не существует. Ты не можешь так сказать, ты так не устроен. Ты просто бежать от реальности.
0: Вопрос о распространении, если можно. Я распространяю в социальных сетях. В последнее время думаю, что то, что я распространяю, не могу просто выставлять посты. Не расслышал. А не показывая кому-то еще. Это нормально, что я могу делать сама, потому что здесь говорилось то, что ошибка может помешать. То есть в распространении есть люди, которые делают сами. В общем, надо ли советоваться, судя по всему? Вопрос не совсем понятен. Надо ли еще кому-то показать? Я оставлю пост. Кто-то должен его просмотреть, или я сама могу его редактировать и выставлять? Еще раз вопрос. Можно ли с кем-то советоваться? У нас есть организованная система распространения. Обратитесь к ответственным, чтобы кто-то еще посмотрел. Да, но в любом случае стоит еще показать кому-то. А вообще, есть организация, есть рабочие команды, и всегда стоит посоветоваться, чтобы наружу выходило не только то, что я думаю, а чтобы это было в том, как мы вместе решили, на чем оставить акценты.
2: Зависит от того, что если ты выступаешь представителем организации, понятно. Тогда вот я когда делаю какой-то клип, я посылаю на проверку. Но если вы действуете как самостоятельно, сам себе, человек, вы можете делать все, что хотите. Зависит от того, какова ваша позиция.
0: Мы учили, что мир судит по большинству. Нас мало, а мир большой. Как связано с исправлением, что что большинство

0: будет. В общем, где говорится про эгоистическую любовь. А в Иуда говорится, что мир судит по большинству, но когда Раф объяснял несколько моментов. С одной стороны, мир судит по большинству. Да, Творец относится к человечеству как к единой системе. Об этом и был вопрос из товарища из МАК-11. Не как одиночек, а как всем сразу. Это первое. С другой стороны, когда мы говорим о индивидуальном зернышке Хунжута, то очень красивый вопрос Леора Гура, на который Раф ответил, что твое зернышко самое важное. Представь себе, что ты находишься как звено большой цепи, и сейчас должно быть развитие. Пока ты не разовьешься, пока ты не отдашь свою часть поручительства всей общей цепи, остальные звенья цепи не смогут развиваться дальше. И поэтому в этот момент каждый должен подумать, что его решемот, его зернышко сумсума самое важное для развития. Поэтому есть несколько моментов. Есть работа индивидуума, есть то, что каждый включен в большинство. И через включение в большинство, в общество, Раф поделил это прежде всего. Мировая группа Бней Барух, над ними находится желание Исраэль, те, у кого есть уже искры, и через объединение Бней Барух и пробуждение искр в тех, кто называется Исраэль, над ними находятся народы мира. Из-за поручительства, которое выстроит Исраэль, и народы мира начнут развиваться. Тот же самый порядок, как Гальгаль Тейнаем и Ахаб, или как праотцы и Исраэль, сыны, сыновья. То есть всегда относительное соотношение между чистыми частями Келим и остальными. Но каждый должен относиться, что от него зависит все развитие, от его работы в десятке, от его деятельности в распространении, о его заботе по поручительству. Несколько слов из клипа, где Рав говорит так. «Я в этой цели становлюсь ли активным компонентом, будто у меня есть батарейка внутри, самостоятельная, и я задействую ее активно, или нет у меня батареи, и я как-то подсоединяюсь, иду, потеку по течению, как сопротивление в пути. Не просто я эффективен, а наоборот меняю, мешаю своему развитию».
1: Говори.
2: По поводу распространения вот такое ощущение возникло. Когда я не хочу делиться вот этими знаниями, светом с остальными, я чувствую себя как Каин по отношению к Авелю. Например, я не хочу на казахском языке распространять. Это значит, я то же самое, как Каин говорит Авелю, то есть Творцу говорит: «Разве я сторож брату своему?» То есть насколько это логично или соответствует?
3: Кашель или конесли диму я замят, ура.
4: Трудно входить, да, в эти сцены и сторы, все эти персонажи, да, то, что они ощущают друг по отношению к другу. Что он спрашивает?
0: Если я понял правильно, товарищ говорит, что он не хочет распространять на казахском языке в Казахстане, чувствует себя подобно Каину по отношению к Эвелю. Такой был перевод? Да.
4: Ну ладно, не знаю. Я думаю, что ты слышим специфический вопрос. Свяжись с соответствующим. Спроси, в чем проблема, пойми, что ты хочешь, там не хочешь. Мы видим примеры Бааль Сулама. Мы стараемся также идти за ним и распространять на всех языках. Подходит ли это, не подходит, ну... Есть разные времена, но, короче, тут надо конкретно посмотреть ситуацию. Но напиши нам.
0: Объявление. В ближайшую среду, 29 июля, в 6:30, здание здесь, в здании Бет-Кабаля, мероприятие, посвященное Дню любви, учимся любить по-настоящему. Вечер предназначен всем изучающим Кабалу, хорошая возможность позвать товарищей, друзей, знакомых. Мы будем говорить о истинной сути любви по Кабале, через обучение, через общее творчество, через песни. Линк на запись будет разослан. Мероприятие от 18 и старше будет транслироваться на системе Арвуд, но только на иврите, предназначено для аудитории Израиля. А сегодня вечером у нас собрание товарищей. Пожалуйста, Игорь и Йонатан. Дорогие хаверим, у нас особая тема на этой неделе — любовь. Это желание товарища. Сегодня у нас праздник объединения, собрание товарищей. Мы уже ожидаем, что же это такое, все, кто у нас давно знают, что такое собрание товарищей. Хочу рассказать еще раз. Мы собираемся вокруг избранных товарищей, которые...

0: Здравствуйте, друзья. Первой частью урока мы будем изучать урок Рава 12 июля 2002 года. Это первый урок из двух уроков по статье «В чем тяжесть злословия и против кого оно направлено?» В книге Китвей Рабаш, Писание Рабаш, это находится на странице 444. Мы будем читать сегодня в десятках сначала до страницы 446, вторая колонка до слов «Больше, тем труднее устоять перед искушением». У нас 19 минут. Пожалуйста, начинаем.
1: В чем тяжесть злословия, против кого оно направлено? В книге Зор сказано: «Тахези, приди и увидь». Тем злословием, с которым змей обратился к женщине, привел он женщину и человека к тому, что приговорены были к смерти, они и весь мир. О злословии сказано: «Язык их меч острый». И потому побойтесь меча, то есть злословия, потому что гнев карает грехи мечом. Что значит «потому что гнев карает грехи мечом»? Это меч Творца. Как мы учили, что у Творца есть меч, которым Он судит грешников. Как сказано, меч Творца полон крови. Меч мой пожирать будет плоть. Это Малхут со стороны суда в ней. И поэтому побойтесь меча, потому что гнев карает грехи мечом, дабы знали вы, что есть суд. Сказано, что есть суд, что означает, дабы знали вы, что так суждено. Ибо для каждого, у кого меч вместо языка, то есть для того, кто злословит, уготован все истребляющий меч, то есть Малхут со стороны суда. Как сказано, да будет это законом о прокаженном. То есть Малхут, называющийся это, судит прокаженного за то, что он злословил. Ибо из-за греха злословия появляются язвы. Конец цитаты. И нужно понять, ведь Зоар говорит, что для всякого, у кого меч вместо языка, то есть кто злословит, уготован все истребляющий меч, то есть Малхут со стороны ее суда. И пойми это из того, что написано о змее, который благословил, обращаясь к жене, то есть злословил, обращаясь к женщине. Но там он злословил на Творца. Почему же это доказательство того, что по отношению к ближнему это тоже настолько строго, что ведет к смерти? Как он объясняет стих: «Язык их меч острый», о злословии по отношению к ближнему. То есть величина и тяжесть греха злословия по отношению к ближнему будут подобны злословию по отношению к Творцу. Возможно ли, чтобы злословящий на ближнего уподоблялся злословящему на Творца? Когда злословят на Творца, еще можно понять, что это ведет к смерти. Ведь злословие на Творца, он становится отделенным от Него.
2: И
1: поэтому, так как он отделен от источника жизни, он считается мертвым. Но почему же ведет к смерти злословие на ближнего?
0: Книга Зор говорит, что из-за греха злословия появляются язвы. А наши мудрецы сказали, на Западе, то есть в стране Израиля, говорят, третий язык убивает втройне говорящего, внимающего и оговоренного. И Раша объясняет, третий язык — это язык сплетен, являющийся третьим между людьми для раскрытия тайны. Там же сказал Раби Йоханан от имени Раби Йоси бен Зимры: «Всякий, кто злословит, как будто отрицает главное». И сказал Рав Хисда, сказал Мар Укба: «Всякий, кто злословит, сказал Творец, не можем я и он пребывать в одном мире». И кроме этого, надо понять, почему запрет злословия настолько строг, что как будто отрицает главное. Или, как сказал Мар Укба, что Творец говорит: «Не можем я и он пребывать в одном мире». Другими словами, если мы рассмотрим это на примере, когда Реувен рассказал Шимону сплетню о Леви, что он сделал нечто плохое, уже не может Творец пребывать в мире из-за злословия, поскольку Реувен рассказал плохие вещи о Леви, тогда как с остальными преступлениями, если Реувен совершил их, Творец может пребывать с ним в мире. Получается, что это настолько серьезная вещь. В таком случае следует понять, что такое злословие, если это настолько плохо. И объясним это в отношении духовной работы. В книге «Дарование Торы» Аль-Сулам объясняет степень важности заповеди «Возлюби ближнего как самого себя». Раби Акива говорит: «Это великое общее правило Торы. Это высказывание наших мудрецов нуждается в разъяснении». Ведь слово «общее» указывает на сумму элементов, которые, собираясь вместе, образуют это общее. Получается, что когда он говорит о заповеди «возлюби ближнего как самого себя», что это великое общее правило Торы, мы должны понять, что остальные 612 заповедей Торы со всеми ее стихами — это не больше и не меньше, чем сумма элементов, которые входят в эту единственную заповедь «возлюби ближнего как самого себя» и обусловлены ею. И это очень странно, ведь это может быть справедливо в плане заповедей, относящихся к ближнему. Но как же может эта одна заповедь содержать и включать в себе все заповеди, относящиеся к Творцу? Ведь именно они являются первоосновой Торы и ее главной и основной частью.
1: И кроме этого, там сказано о том Гере, который пришел к Илелю и сказал ему: «Обучи меня всей Торе, пока я стою на одной ноге». А он сказал ему: «Все, что ты ненавидишь сам, не делай другому». Перевод «возлюби ближнего как самого себя». А остальное — пояснение: «иди и учись». Итак, перед нами ясное постановление, что ни одна из 612 заповедей, ни один из стихов Торы не важнее этой одной заповеди «возлюби ближнего как самого себя». Ведь он ясно сказал: остальное — пояснение, иди и учись. То есть вся остальная Тора — это пояснение этой одной заповеди. Но невозможно завершить исполнение «возлюби ближнего как самого себя» без них. Надо понять, почему, когда этот Гер обратился к нему на святом языке, то есть на иврите: «Обучи меня всей Торе, пока я стою на ноге», как сказано, Гер ответил ему не на святом языке, а на языке Торгума, то есть на арамейском, сказав ему: «Все, что ты ненавидишь сам, не делай другому». И кроме этого следует понять, почему в Торе сказано «возлюби ближнего как самого себя», что является исполнительной заповедью, а Илель привел ее в виде запрета, ведь он сказал ему: «Все, что ты ненавидишь сам, не делай другому». А это запрет. В книге «Дарование Торы» Бар-Салам выясняет значение и важность правила «возлюби ближнего как самого себя» в том смысле, что цель творения — нести добро своим созданием, а чтобы при получении блага и наслаждения творения не ощущали никакого недостатка. Ведь есть правило, что всякая ветвь стремится уподобиться своему корню, а нашим корнем является Творец, создавший все творения. А у него ни в коем случае нет никакого недостатка, чтобы ему нужно было получать что-либо.
0: Поэтому и творения, когда получают от кого-либо, ощущают стыд по отношению к дающим. Поэтому для того, чтобы когда творения будут получать от Творца благо и наслаждение, в этом подарке не было элемента стыда. В высших мирах было установлено сокращение, и это привело нас к исчезновению и скрытию высшего наполнения. Так что мы не ощущаем благо, спрятанное Творцом в Торе и заповеди, которую Он нам дал. И хотя нам дана возможность верить, что материальные наслаждения, доступные нашему взору, чтобы почувствовать ее величие и благо, а весь мир, то есть все творения, находящиеся в этом мире, самоотверженно гоняются за наслаждениями, чтобы достичь их. И тем не менее, в них заключен всего лишь тончайший свет, то есть малое свечение от того, чего можно достичь, исполняя Тору и заповеди, как сказано в книге Зоар, что святость оживляет клипот. То есть, если бы святость не давала клипот жизненную силу, они не могли бы существовать. И это продолжается, потому что нужно, чтобы клипот существовали, ибо в конце концов все будет исправлено, и все войдет в святость. И это дано творениям, чтобы они исправили это, поскольку для них существует понятие времени. И два объекта могут существовать в одном, несмотря на то, что они противоречат друг другу. И как сказано, что раз существуют две системы, святость и нечистые миры Абия, противостоящие друг другу, как же святость может исправить их?
1: Иначе с человеком, который сотворен в этом мире, где существует понятие времени, поэтому они, две эти системы, присутствуют в одном человеке. Однако не одновременно. И тут уже существует возможность, чтобы святость исправила скверну. И до 13 лет человек постигает получать относящееся к системе нечистых миров. А потом с помощью занятий Торы он начинает постигать святую душу. То есть в это время он получает питание от системы святых миров. Однако все наполнение, которое есть у клипот за счет того, что они получают от святости, не более чем тоненькое свечение, упавшее из-за разбиения келим и из-за греха древа познания, от которых возникли нечистые миры Абия. Однако мы должны верить и представлять себе картину, и наблюдать, как все творения изо всех сил гоняются за тонюсеньким светом, и никто из них не скажет, что с него хватит того, что он получил, но каждый все время стремится добавить к тому, что у него есть, как сказали наши мудрецы, тот, у кого есть 100, желает 200. И причина этого в том, что в них нет совершенства, потому что в них нет совершенства изначально, иначе в духовном, поскольку в любой духовный объект облачается высший свет. Поэтому, если человек получает какое-либо свечение духовности, он не может отличить большую ступень от маленькой, поскольку в духовном даже ступень нефеш де нефеш, являющаяся некоторой частью святости, и как вся духовность целым является совершенством, так же и в ее части есть совершенство, по той причине, что категории большой и маленький в высшем свете зависит от величины получающего. То есть это зависит от того, насколько получающий способен постичь величие и важность света. Но в самой сути света нет никакого изменения. Как сказано, «я, ава я» не менялся.
0: Отсюда возникает вопрос. Почему за маленьким светом, который светит в материальных наслаждениях, гоняется весь мир? А для духовных наслаждений, в которых заключено главное благо и наслаждение, мы не видим тех, кто хотел бы вкладывать такие большие силы, как вкладывают в материальное. А дело в том, как сказано выше, что на материальные наслаждения, находящиеся в нечистых мирах Абия, не было сокращения и скрытия. И это сделано преднамеренно, потому что иначе мир не смог бы существовать. Ведь без наслаждения жить невозможно. А кроме этого, это исходит из цели творения — нести добро своим созданиям. Поэтому без наслаждения мир не может существовать. Выходит, что в них должны были раскрыться наслаждения. В то же время, на добавку, то есть на получение блага и наслаждения больше, чем необходимо для оживления тела, что, собственно, и является настоящим наслаждением. А это есть сокращение и скрытие, чтобы творения не могли видеть света жизни, облаченного в Тору и заповеди, до того, как человек приучил себя работать ради отдачи, что называется уподоблением по форме. Потому что если бы свет, облаченный в Тору и заповеди, сейчас же раскрывался бы, не было бы никакой свободы выбора. То есть там, где раскрывался бы свет, наслаждение, которое человек ощущал бы при исполнении Торы и заповедей, было бы в получении ради себя. И человек не мог бы сказать, что он исполняет Тору и заповеди из-за заповеди Творца, а он должен был бы исполнять Тору и заповеди из-за наслаждения, которое он в них ощущает. И человек может дать себе отчет, что когда он ощущает какое-либо наслаждение в каком-либо прегрешении, это наслаждение — лишь тоненький свет относительно настоящего вкуса, заключенного в Торе и заповедях. Насколько тяжело человеку преодолевать свою страсть, которая чем больше, тем труднее устоять перед искушением. Сейчас, друзья, перейдем к уроку Рава от 12 июля 2002 года.
1: Прошу читать статьи. Из недельной главы Мицура. В общем, тяжесть злословия, против кого она направлена. В самом деле, нет в реальности чего-то, что было бы против. Мы всегда говорим, как будто против. Так в Торе. Одно как против другого. Как будто, как бы, все-таки скажем. Что действительно, одно только поддерживает другое. Чтобы выяснить другое. Одно как бы против другого. Нам кажется, из недостатка общего видения, общего понимания, нам кажется, что действительно чего-то, что противоречит, что разваливается. Верно, что так действительно происходит, но цель... Самое плохое — это чтобы это было действительно опорой, основой следующей ступени. Зависит только от человека, как он принимает, согласно своему подобию по форме, согласно противоположности по форме, к святости, как он принимает проявление святости по отношению к нему.
2: Ты
1: Спросите, может быть, я скажу что-то. Нам надо понять, что все скрытие, которое мы видим на каждом уровне, когда нижний находится по отношению к высшему, когда мы находимся на нашем уровне скрытия относительно высшего, это, в общем, уровень относительно следующего уровня, который уже за Махсомом. Скрытие — это чтобы позволить нижнему обрести отдающие келим. Если бы не было скрытия, мы бы видели светлое, совершенное состояние. Мы все видим, все знаем. Конечно, не было бы возможности оторвать себя от желания получать. То, что называется, не думай о белом слоне, не думай о чем-то, что настолько привлекательно. А сейчас оторвись от этого и думай о том же самом, только ради отдачи, как-то можно. Поэтому о наслаждении в святости есть скрытие, но на саму святость нет скрытия. Ты можешь почувствовать ее? Но в тот момент, когда человек отказывается от наслаждения святости для себя, в этот момент он чувствует и видит святость. Сама святость, духовность не скрыта. Скрыто только прямое наслаждение в получающих келим, которое можно получать от нее. Только на это есть сокращение. Потому что в тот момент, когда мы исправляем и не хотим пользоваться получающими келим, сразу же раскрывается духовность. И мы видим, что до этого тоже она не была скрыта. А из-за того, что келим были в ради получения, она была скрыта. То есть мы должны понять, как будто есть два канала. Мы можем воспринимать духовность, и помеха только во втором канале. Как бы из-за того, что это ради получения, мы хотим привлечь ее. Но если мы хотим воспринять духовность не для себя, а для того, чтобы работать с ней, как полагается, в соответствии с подобием по форме, с ней, то мы видим ее и можем работать с ней. Так. То есть наши получающие келим — это то, что скрывает от нас духовность.
2: Что?
3: Как можно не хотеть получать что-то, если никогда не...
1: Из-за того, что духовность скрыта, хотя как бы я хочу ее, но я не хочу ее. Я больше хочу избавиться от страданий. Мне дают разные страдания в этом мире, в нашем состоянии, в моем состоянии. И я обязан убежать от этих страданий. Так мне кажется, что я стремлюсь к духовному из-за того, что я желаю его. На самом деле я не могу желать его. Я не видел, не чувствовал. Вся эта мистика, которую человек представляет себе, тоже не духовная. Духовное — это вообще ради отдачи, не то, что мы представляем себе. Так всякий раз это выясняется, человеку выясняется другой характер, другой образ духовного, насколько он продвигается в форму духовности. Для него всякий раз изменяется. То есть по-настоящему духовность я не могу желать. Это или это же противоположно мне. Я стремлюсь к этому, потому что мне кажется, что это избавит меня от проблем. В общем. И постепенно, благодаря учебе, благодаря тому, что я слышу от окружения, от группы, своим маленьким желанием получать относительно духовного, то есть, скажем так, это может быть, я бы сказал, просто как бы интересы, которые я развиваю с помощью того, что я слышу от товарищей, что стоит, что это много, это большое. Благодаря этому я стремлюсь. То есть я уже стремлюсь, то есть я обязываю себя учиться и работать, делать действия, которые помогают. В общем, учеба и действия помогают мне привлекать окружающий свет. Когда я привлекаю окружающий свет, я получаю очарование святости, чего не было у меня никогда. Даже мне казалось, что я настолько хотел духовное. Но очарование святости — это что-то другое. Очарование святости — это называется, что я действительно начинаю соглашаться с тем, что, может быть, нужно перейти к радиоотдаче. Это вещь очень странная, неестественная. Называется, что из ло лишма, моего общего, начинается быть немножко лишма. Что я хочу делать эту работу, чтобы было для меня и было для Творца. И понятно, что если не будет для меня, то я не буду этого делать. Но там есть немножко что-то, что я строю намерение, чтобы это было для него, имею в виду. Это тоже отношение. Это называется ло лишма, которое приводит к лишма. Там есть уже этот переход, как в разбиении келим. В кли есть какая-то искра в малхут от бины. И благодаря этому малхут потом может исправиться.
3: И весь этот расчет относительно маленькой искры,
1: конечно, все духовное вырастает из этого расчета, из этой искры. Благодаря учебе эта искра получает очарование святости. И тогда я выращиваю, возвеличиваю это, но изначально, конечно, у меня нет никакого понимания, что такое духовность, и у меня нет никакого желания к ней в истинном виде, а от очарования святости, которое входит в меня, от этого, то, что называется лишма, от этого я уже начинаю действительно желать быть ради отдачи. Мне начинает быть это просто чудо. Начинает быть внутри желание получать какие-то такие искры отдачи.
3: Что такое очарование святости? Это святость представляется как духовное наслаждение?
1: Очарование святости, это как раз так называется. Очарование святости, есть какое-то привлечение к этому, влечение, это приятно мне. Я думаю, что это хорошо мне будет. Это не желание, потому что нет хисарона к этому. А это приятно мне, мило. Вот и все. Да-да, это действительно такое чувство. Нет потребности в этом естественной. А я люблю это. Так стремлюсь к этому. Есть что-то такое. Очарование — это как раз правильное слово. Милость, очарование. Вообще, как они назвали все это явление, это просто чудо. Чувствовали это до конца и облачили это в правильное слово.
3: Да. Каков смысл наслаждений, добрая наслаждений, которыми захотел Творец насладить Твой? Какой смысл всего этого?
1: Благое наслаждение, которое хотел, то, что Творец хотел насладить свои создания, это говорится об уровне Творца. Нет благое наслаждение другого, чем то, что он сам, то есть его состояние, его уровень. И к этому он хотел, чтобы творение пришло. Меньше это не называется насладить свои создания. Меньше, чем это просто жалеть, может быть, создание, скажем. Потому что благо — это Он. Понимаешь, добрый, творящий добро, мы говорим, что Он добрый и творящий добро. И к добру, к этому Он хочет, чтобы мы пришли. То есть мы должны прийти к состоянию Его, не получать от Него и не ощущать Его, это, конечно, а к Его состоянию. Это называется подобие по форме, и это называется слияние. Из действий твоих познали мы тебя, то есть благодаря его действиям мы познаем его действия, мы сравниваемся с его действиями, из того, что сравниваемся с его действиями, снова находимся на том же уровне. Когда мы восполняем его, не то, что мы получаем от него, это как зон, который находится в непрекращающемся зевуге на равном уровне. В этом нет никакой ущербности у творения, тогда относительно уровня Творца. Это называется добрый, творящий добро.
3: А что происходит со ступенями до этого?
1: То, что происходит со ступенями до этого, это уровни подобия по форме. Постепенно я прихожу к полному подобию. У меня есть 620 желаний. Каждое желание я должен сравнять по его использованию с Творцом. Я сравниваю какое-то желание, чтобы оно было ради отдачи. Наполняю. То есть оно становится точно такой же по использованию, как у него, и он светит светом против этого желания. Он создал мое желание с помощью определенного света. Допустим, выходит из него 620 светов. Ну, допустим, так. Каждый свет создает во мне желание ради получения. Я исправляю это желание на ради отдачи. И кли становится как свет. То есть то же желание становится как свет. И он отдает, согласно действию, обратно. У меня есть 620 таких килим, которые обратно отдают Творцу, как он в 620 светах воздействует внутри этих килим. И тогда две системы становятся равны, согласно действию отдачи. Это называется, что творение становится в точности как Творец.
3: Да. В статье не очень ясно, что такое злословие, потому что я вижу, что это не просто то, что ты говоришь так о Творце.
1: Злословие называется только против Творца. Это не злословие, то, что я скажу о тебе что-то какому-то третьему. Это добрословие. Но злословие, на самом деле, только относительно Творца. Потому что у нас нет, на самом деле, никаких отношений, ничего другого, кроме как относиться к Нему. И то, что мешает нам относиться к Нему правильно. То есть любое наше проявление голоса, внутреннее или внешнее, конечно, которое может ослабить мне отношение к нему, испортить отношение к нему, это называется злословие. То есть, скажем так, ты можешь называть все помехи в конечном счете как злословие. Потому что каждая внешняя помеха, внутренняя, неважно, говорит во мне против его единственности, против того, что он добрый, творящий добро. Это называется злословие. Да.
3: А что я должен делать? Могу сейчас на все говорить. Творец благословен целый день.
1: Нет, ты не должен все время говорить «Слава Богу». Ты должен говорить «Слава Богу» после того, как ты проверяешь себя и справляешься, борешься с злым началом, знаешь, откуда оно вытекает в твоих килим. И тогда ты осознаешь, в чем причина, ты опускаешься в эту причину, и ты чувствуешь, насколько она противоположно мешает тебе для осознания цели, для достижения цели. И тогда ты понимаешь, что это язык злой по отношению к тебе, потому что это, поскольку это плохо к Творцу, и тогда ты соединяешься в этом уже с Творцом вместе против этого злословие, ты это можешь просить у него, чтобы он исправил это злословие. До того, как ты соединяешься с ним по отношению к злу, ты не можешь просить у него.
3: Да как тогда происходит, что, допустим, относительно товарища? В любом случае, ведь что все происходит все относительно Творца, но если это происходит относительно товарища.
1: Что относительно товарища? Ты слышишь от товарища, а у меня было так. Когда я пришел в синагогу, и я уже там был несколько недель, то не помню, может, несколько месяцев, я приехал на субботу и остался ночевать у одного хасида. Отец его учился в Баале Сулам и был один из находящихся в постижении, один из великих учеников. А он был дедушкой его, извиняюсь, не отец, дедушка. А он сам просто, в чем он виноват, что дедушка его был в Баале Сулам? Ну, остался так рядом с Ребе. Я был у него дома, ночевал, вместе с ним пошел в синагогу на молитву и на трапезу, мы вернулись. И тогда по дороге мы разговаривали. И так я спросил его, тоже задумал тот же вопрос, какой процесс? И все, он говорит, какой процесс? Ты знаешь, это нужно отдать на это всю жизнь. Может быть, 20 лет, только чтобы начать чувствовать постижение. Это вещь, которая... Кто может пойти на это, кто пойдет? Ну, человек так говорит. Его дедушка был у Баале Сулам, отец учился у Ребе, и он учится. И сам он тоже был, может, и моего возраста, может, немного старше, несколько лет. Я подошел к Ребе. Да, у меня хитрости нет, я не как ты интеллигент. Подошел к Ребе, так его взял. Сильно так вот оттянул его в сторону. Говорю, дорогой, как это, 20, 30, 40 лет? Что тут за дело такое? Он, когда это услышал, хотел убить того. Просто хотел его убить. Это называется злословие, он сказал мне. Это злословие. Он поместил в тебя, внес в тебя яд, ты это услышал. Этот вопрос у тебя будет все время в пути. Все время в пути у тебя будет тот же вопрос. Ты не сможешь уже избавиться от него. И действительно, ты все время должен будет с этим справляться. Нельзя слышать подобные вещи. Ну, что виноват, что я слышал, понимаешь, это все... Так свыше происходит. Но это называется действительно злословие. То есть то, что ослабляет тебя, что может внести в тебя какую-то другую мысль, другой путь, сбивает тебя все-таки от цели, к которой ты обязан прийти. Это, в общем, тебе во зло. Так ты... Ладно, ну, 20 лет, но ты придешь, допустим. А так ты собираешься потратить еще несколько кругооборотов, кто знает, потом снова вернешься к той же точке. Так? Так нельзя слышать этого. Если есть в группе такие действительно слухи, разговоры, их надо изгнать сразу. Если есть такая склонность говорить об этом в группе, это просто тотальное разрушение.
3: Вы знаете, как-то был... В 75-м году я был страховым агентом, работая в армии. И пошел работать страховым агентом. Почему? Не хватало топлива для машины. Я еще так же хотел поездить по стране. Тогда еще было повышение цен, я уже не помню. Так вот, я пошел работать страховым агентом. После работы немного так думал, чем это мне помогло. Это мне дало возможность побывать в разных местах. И мне этого хватало. Больше не нужно было, больше мне не думал. Так вот. Была тогда, вы тоже, может быть, можете видеть это на лекциях. Была как-то лекция. собрали людей, чтобы рассказать им, что это такое страхование. Я присутствовал на этом. И был в зале один человек, который был против. И он начал задавать вопросы лектору. Начал там делать всякие расчеты, что это невыгодно. В общем, он разрушил там все. Весь зал. Не знаю, сколько там было, может быть, 150 человек. 100 человек, может быть, 80, 70. Так вот, никто из них не захотел делать страховку. Я помню свое впечатление, как вот я это увидел на самом деле. Это действительно злословие в чистой форме. Насколько один человек может все испортить? Потому что он идет вместе с твоей теперешней природой. Поэтому ему очень легко это сделать. Против природы. Если бы он шел, он бы не смог причинить столько зла. Ты увидишь еще, сколько нам нужно приложить усилий, чтобы хоть немного сравнять добрую силу и злую силу, которая в нас. То есть все, ты должен действительно или открывать свое ухо, что называется, или закрывать. То же самое касается и глаз. Действительно вот так. Ты слышишь что-то плохое или что-то, что может тебя ослабить, немедленно нужно исчезнуть из этого места. Это очень важно. Мы даже не знаем, как это воздействует. Мы думаем, да не, я преодолею это, я буду сильнее. Ничего у тебя из этого не выйдет. Останется, еще будет возвращаться к тебе во всех других состояниях, когда ты не будешь таким вот героем. Вот, тем не менее, когда нужно, тебе изнутри дадут некое злословие. Это уже другое. Но снаружи это чисто твой выбор. Тебе нельзя быть рядом с этим. Я очень предостерегаю вас всех. Мы так и постановляем в группах, что мы обязаны говорить только о величии цели и все время показывать любовь, все хорошие действия, которые мы можем делать друг относительно друга. Да.
1: Если я правильно понял, злословить на Творца — это хуже, чем обвинять его.
3: Что именно?
1: Злословить о Творце. Это хуже, чем обвинять.
3: Да, злословить о Творце — это хуже, чем осуждать его, конечно. Не всякого сомнения. Я осуждаю его, потому что я не исправлен, это моя естественная реакция. Если я недоволен жизнью, это называется, что я осуждаю его. Я не могу об этом говорить, обычным образом произносить слух. Так, если мне плохо в какой-то мере, то в той самой мере я и говорю, что он плох. Так ведь? Но это я говорю из своего ощущения зла. Если я постепенно исправляю это ощущение, я приобретаю правильное отношение к нему и вижу, что это зло как бы приходит ко мне относительно цели. Но если я слышу снаружи злословие о нем, тогда я воспринимаю вот снаружи вот эту некую отрицательную добавку. Когда мы говорим, что мы хотим объединяться вместе, собрать все хорошее отношение к нему, стремление к нему, желание к нему друг от друга. Так? Чтобы у каждого было большое желание. Так вот, представь себе, что мы собираемся вместе, и не дай Бог, каждый берет от другого злословие о нем или о цели. Это то, что и называется, что ты снаружи слышишь плохое влияние. И вот по примеру, который я дал вот с этой лекции о страховании, да? Один такой слух может испортить... Может испортить много-много работы, которую ты до этого сделал. Поэтому это очень важно. Поэтому у нас мы даже боимся видеть человека, который ослаб. Ну ладно, он там ослаб, устал, мы видим, что он уже весь выжат. Целыми днями находится в усилии, в работе, ну нет у него времени, и он падает. Это наоборот. Это может быть уважаемо, если мы видим, что он все силы прикладывает для работы. Но если он просто так начинает показывать нам свое приближение, тут уже был у нас один такой товарищ, который мог бы приложить усилия и не хочет еще и оправдывать себя. Мы не могли его терпеть здесь. Хотя он и хороший, и умный парень. Но вот эта вот форма, она очень мешала. Давала такой пример. Даже не надо было думать об этом. Злословие — это не само по себе злословие. Это все, что как бы показывает пренебрежение к цели, ослабляет тебя. Что значит злословие? Что вот если ты читать, например, будешь, это что, не злословие? Если увидишь, что не злословие, не важно. Да.
1: Критика в группе может каким-то образом привести к этому состоянию, чтобы это было как злословие, что это будет ослаблять людей?
3: Нет, критика должна быть, но она должна быть конкретной, творческой, что называется. Вот мы собрались здесь, чтобы обсудить проблему и как исправить ее. Вот и все. Почему бы и нет? Без критики, без того, чтобы увидеть, словить, невозможно продвигаться.
1: Да. Почему против злословия нет какого-нибудь там добрословия?
3: Написано: дай ему по зубам. Дай ему по зубам, ведь поскольку против этого ничего нет, он же, когда говорит, он прав. Он говорит из того, что он видит в конкретной ситуации, из твоего эго, из реального состояния, которое ты видишь вокруг себя, опираясь на свою жизнь, на состояние. Допустим, ты слабый человек, семейный человек, у тебя много проблем, ты устал от всей своей жизни. Он скажет тебе тысячи одну таких примеров. Это действительно. И проблема в том, что все, что он говорит, что он прав. В этом-то и проблема. Он прав, согласно той плоскости, где ты находишься. Это как моя мама тоже мне говорит: да, ты же больной, ты слабый, у тебя есть дети, семья, и то, и другое. Много жалости. Позаботься о своем здоровье, как вот можно так не спать ночью. Все, все как бы правильно. У меня есть целый длинный список. Я не хочу даже... Я даже не думаю, что можно дочитать его до конца. Действительно так. Она раз, два, три дня звонит мне.
1: Моя мама тоже.
3: Вот так вот. У них там в Канаде для пенсионеров есть... У них для пенсионеров есть соглашение с их языком. Там копейки стоят. Не знаю, сколько там, 30-40 долларов в месяц. Она может разговаривать со мной бесконечно. Ну, это же мама. Что ты можешь делать?
1: Повесь трубку.
3: Понимаешь? Но я слушаю, мне помогает та работа, которую я должен делать.
2: И
3: ничего не поделаешь в нашей плоскости, как она говорит, все правильно. Действительно, правильно и справедливо. Кроме одного, что есть духовная цель. Из точки сердца, из той самой точки, она же не говорит, она просто говорит из сердца. А во всех этих проблемах, все эти проблемы, это так, да, что я могу сделать? Она уже знает, что я ничего уже с этим поделать не могу. Ну, тем не менее, это вот есть человеческий разум и есть божественный разум. Поступают так и поступают так, да.
1: Почему нет чего-то наступательного, скажем, только защита против этого?
3: Против злословия?
2: Да.
3: Нет, против злословия почему нет? Есть, не слушать. Уничтожить его ты не можешь, тебе нет силы, он говорит, из твоей природы. Нужно только просить Творца, чтобы он изменил природу. И таким образом...

0: без мене шиур, нагид, без мене
1: арбе. Злословие во время урока, скажем, да, или во время лекции. Обычно я говорю так, я здесь лектор, я обязан провести лекцию, у меня есть программа, которую я должен рассказать, ну, все эти вещи мы послушаем в конце. В конце я спрашиваю, у кого есть вопросы, пожалуйста, они начинают спрашивать. Может быть, он тоже хочет спросить, но и у других есть что спросить. И постепенно он замолкает, по-другому никак. Нужно, что называется, заткнуть злословие. Против него невозможно, ты не можешь сопротивляться этому, в той плоскости, в которой ты говоришь с ним, с ними, вот нормальной такой человеческой плоскости, он прав. Он прав. Согласно тому, что мы видим своими глазами, там деньги, уважение, знания, безопасность, здоровье. Все эти вещи мы как бы видим, что их можно достичь с различными как бы принятыми путями, так ведь? Но когда ты идешь и хочешь на самом деле достичь, ты видишь, что это невозможно сделать, что рациональным образом ты не можешь ни одной проблемы решить, ни здоровье, ни безопасность, ничего. Неважно что, ничего ты не можешь решить, но нужно выяснить это. И тогда с помощью чего ты это выясняешь? Именно вот с помощью этого злословия. Но когда ты принимаешь его в такой форме, когда это приносит пользу, тогда ты на самом деле видишь, что он тебе помогает раскрыть и увидеть зло. То есть оно должно быть как бы под твоим контролем, тогда это действительно хорошо. Ты видишь его как помощь против него.
0: Все.
1: У нас была вчера лекция на русском языке. Пришло очень мало людей. Я думаю, что это проблема в подготовке, потому что не через газету нужно обращаться к людям, и не через вот эти вот всякие наклейки, потому что если ты проводишь лекцию где-то там в Димоне, расклеиваешь там эти объявления, так они придут в то место, которое рядом с их домом. Ну, скажем, расклеивать в Хулоне о том, что есть лекция в Петахтикве. Не думаю, что это будет действовать. Мы видели это. Я думаю, что лучше всего мы еще не пользуемся этим. Единственное, что может помочь, обязать в группе каждого. Обычно в группе каждый еще с какими-то людьми разговаривает в Кабале, там на работе, в всяких местах, в всяких там кругах, где он общается, он там так или иначе говорит об этом. Он должен сказать этим людям, что есть возможность прийти, послушать такую общую лекцию, задать вопросы, все открыто, все бесплатно. Вот таким образом, я думаю, можно было бы большую публику привлечь, чтобы каждый в своих внешних группах поговорил с несколькими людьми, которые рядом с ним, связаны с ним как-то. Тогда бы они пришли.
2: В чем лекция в четверг?
1: Четверг, ну, я не знаю, что мне скажут.
2: Важность распространения.
1: Важность распространения, хорошо. Поэтому я думаю, что это единственная форма. И хорошо, что мы научились на этом, что это так прошло, мы какие-то выводы сделали, это прояснится. Ты же видишь, тоже из зла видят. Я думаю, что в этом и есть решение.
2: Сейчас, друзья, подведем итог, каково наше впечатление от урока и что из этого мы берем для реализации в десятку. 6 минут семинар, пожалуйста.
1: Очень сильный урок, теплый такой. Я слышал от Рава, что злословие — это против Творца, против духовной цели. Я думаю, что в общем виде весь этот урок показывает, насколько нужно остерегаться того, о чем может говориться в десятке, в группе. Ведь мы начали урок о величии. Это всегда должно быть нашей основной линией. Всегда искать, как мы с помощью величия влияем друг на друга, чтобы по ошибке как-то не было воспринято как злословие. Поэтому нужно любить товарищей и соблюдать это.
2: Да, Рав сказал, что нужно все время пробуждать.

0: плече цели, любовь, действия, которые мы делаем друг другу.
1: Да, пример, который нам дал о человеке, который всем высказал всем свое сомнение, это вот пример, что вопрос, который у тебя в голове, таких вещей нужно очень опасаться. Не то чтобы это происходило в десятке, но нужно сфокусироваться на величии общества всегда.
0: Что продолжаю Барак, урок очень сильный, и заниматься положительным распространением в десятке, значит, действительно поднимать десятку, чтобы мы сблизились между собой, хотя мы в этом процессе раскрытия Творца. Действительно, с другой стороны, как мы слышали, что критика, чтобы это было как можно более точно, это работа. Это что-то, что приходит естественным образом. Мы строим это в нашей десятке со временем, с действиями по объединению между нами.
1: Да. Если все это касательно групп, работы в группе, мы должны быть осторожными, все время взвешивать, что ты говоришь, как ты это говоришь.
0: Да, отбрасывать все, что мешает тебе продвигаться к духовному, потому что это делает тебе целый кругооборот. Иров даже привел пример, как он был самым лучшим страховым агентом, но это в материальном. Получил даже грамоту и выбросил ее. Так мы должны выбросить всю уверенность, которая у нас есть, желание получать. И пример с мамой тоже. Мама, конечно, заботится в сердце, но точка в сердце — это то, что нам важно, чтобы мы продвигались и пробуждали это в группе, потому что без этого нельзя сделать ничего.
1: Да, вот в человеческой плоскости злословие всегда право. Понятно, что всегда есть тысячу причин, кроме одной, что есть духовная цель.
2: Да, ну
0: что-то, о чем я думал, что злословие — это какое-то внутреннее состояние тоже. Во мне пробуждается злое начало по отношению к себе, к тому человеку, который сказал Раву, что это займет 30-40 лет. Я бы сомнений таких, которые пробуждаются у человека. И в себе ты тоже можешь справиться с ними только с помощью десятки, с помощью того, что товарищи дают тебе важность, пример, уверенность каждому товарищу, который приходит, и у него какие-то сомнения, то как раз ему показывают, насколько путь верный, и как мы работаем на нем правильно. С помощью этой силы, которую мы получаем от десятки, десятка дает человеку, есть возможность преодолеть все это внутреннее злословие, которое у человека пробуждается.
1: Да, и это не то, чтобы не было места для критики. Всегда есть место для критики. Просто она должна быть конкретной и креативной, что называется. Вот как мы сейчас сидим и решаем ту или иную проблему. И поэтому мы каждый раз можем таким образом улучшаться. И то, что товарищи также сказали, это напоминает статью в Шамате, где сказано, что в той мере, когда товарищу нужна помощь, мыслях и так далее, совет там какой-то, он может отойти в сторону, поговорить с товарищем, который близок к ему по духу. Ну, об общем, не высказывая свои мысли в сердце, что называется, или обсудить какие-то события, которые вне наших основных кругов, что называется. Вот. Чтобы понять, что на самом деле можно, как можно помочь справиться с трудностями. Но главное — это распространять добрую речь, добрословие, что называется.
0: Да, это не то, что нельзя делать ошибки, или чтобы справиться с критикой. Никто, конечно, не совершенен, как-то сделать. Но нужно обращать внимание, как он пишет здесь, в то время как другие прегрешения, которые сделал Рувен, Творец может исправить их. Бывает, человек ошибается, но все-таки он в группу может это включительно засловие, это что-то другое.
1: Да, на самом деле это совсем не то, что мы на ежедневной основе понимаем о злословии. Он объясняет тут нечто другое. Имеется в виду злословие относительно Творца, как мы рассказываем о Его величии в десятке, в группе. То есть тут сильное очень выяснение.
0: Друзья, перейдем к следующей части урока.

0: Мы учим книга «Учение десяти сферот», второй том, шестая часть, Тавтавхет. Ор Пними, 19 пункта. Мы сейчас заходим в урок Рабаша со слов, и об этом сказано. Когда спускается свет Айн, он проходит. А до этого мы прочитаем 19 пункт Ари. 19 пункт Ари. И есть еще третий свет. И он обязательно, потому что когда спускается, распространяется свет Айн вниз, через Акудим, вот он-то и сосредотачивается в цветах этих Ахаб. И он черпает оттуда и берет от них свет для нужд создания келим никудот. И берет из трех светов, которые являются светами озен, хотам, пе. Заходим в урок с Рабашем.
1: И тогда то, что было в Катнут, Гадлут и Бурыника Мухин, в Мохин-Рош, распространяется в Гуф, и это называется Шиболит Закан, или дословно «Колос Бороды». Это дорога, проходящая через Сеарот. Волосы указывают на Катнут, когда в нем нет волос. Это Малхут Гарта, да, есть Гарды Рох, пятое исправление. Затем шестое исправление, которое называется Рав и Хесед. Это указывает, что нет хохмы, только хасадим. На какие хасадим? Мохин де Нешама. Затем седьмое исправление — это то, что указывает на Гадлут, и там это называется Паним. Отвернувшись от Саарот, там, где нет Мохин де Хая. И там Мохин де Хая в состоянии Ибур, дословно в верхней губе, по пути относящемуся к верхней губе. А рождение Тейбура Ника и Мухин, где Гарды Рох находится в Шиболе Тейбур. Затем он говорит, что Хасадим де Мухин приходит от Саарот, и поэтому исходит уже из Саарот. Называемый великий в милосердии Мохин де Нешама. Истинный он называет Мохин де Хая. И тогда по-настоящему раскрывается его управление как доброго и творящего добро, когда раскрывается Ор Хая, Мохин де Хая. После этого все собирается с помощью сеарот, которые служили для подъема с нижней гей в Эйнаем. Это смягчение происходит там. Поэтому исправление восьмое, которое называется Иесот, но Сеесот. Оно называется степенью Иесот, также называется ступенью Мазлин. Упоминается в той же мере, в которой касается Ник Акудим. Мы учим так, что вышли три роша. Какие эти три роша? Два относятся к уровню Тлапшут, и один к уровню Авиют. Сюда я спрашиваю, когда выходит Дали Дейт Лапшут и Гимл Давиют, то есть это те Рашим, которые были раньше, они аннулируются или остаются на той же ступени и получают добавку? Это вопрос. В любом случае, из текста следует, что то, что было у них, не исчезает, а только добавляет добавку. Это первое. Далее есть еще вопрос. Мы знаем, что первый Рош Никудим называется Парцов, Ишсут, в котором есть Гальгальтайнаем. Он получает Озенхот МП вместе своего выхода, который называется Гальгальтайнаем, Лерош Дедикна. В отличие от этого Аба Ваима и Кетер, это Ахаб Дедикна, которые рассматриваются как получающие. Далее. Когда приходит Гадлут, сокращение Цимцумбет отменяется, и тогда нужно было бы сказать, что Ахаб, который называется Гарда Никудим, соединяется с первым Рош, называется Ишсут. Но он говорит, нет, свет, который был в первом Рош, спустился вниз, поднялся обратно наверх. Он не спустился. Почему он дает два объяснения? Это не так важно, он объясняет. Так о чем спрашиваешь? Ахаб де Дикна, который называется Гарда Никудим, не соединяется с Ишсут. Зивук происходит в первом Рош, который называется Гальгальтайнаем. Почему? Он говорит, поскольку мы видим, что Парса не была отменена, и доказательство этому, что было разбиение, но только на время. Получается, что он должен был соединиться с Гарда Никудим, поскольку Гарда Никудим стоит ниже табора и ограничены, то и первый Рош тоже был ограничен и как бы соединился с ними. Поэтому если они не соединяются, потому что Цимцумбет не был полностью отменен. И поэтому мы учим, что Гальгальтайнаем называется первый Рош, ступени Ишсут, которая стоит выше табора. Понятно? Дальше. После этого он учит, что Кетер опустил нижнюю Хей из Эйнаем Кетера, из Пэда Кетера и Ахаб Кетера соединились с Гальгальтайнаем Кетером. Там мы учим, что они соединились. Это я слышал. А дальше он говорит, знаете, поскольку Ахаб Кетера находились в Гальгальтайнаем Аба Ваима, поскольку Ахаб получили Гадлут, то и Гальгальтайнаем Аба Ваима получили Гадлут. Тоже слышу. Далее, они стали одной ступенью, а не двумя рашим. Хотя это две ступени. Одна Бет Брит Лапшут, вторая Алев де Авиют. Относительно Ахаб мы говорим, что они считаются одной ступенью. Разве они не два роша, не две разного вида работы? Ведь они не похожи друг на друга. Поэтому я говорю, что Пхина Алев получил от Кетера Далит Гимл. Как сам Кетер. Теперь возникает вопрос. Он приводит правило. Нижний, поднимаясь к высшему, становится как он. Поэтому у него есть гадлут. Так он получил ступень уровня Кетера? То есть он как Кетер или нет? Говорят, да. Может быть, Алев Давиют? Так я должен сказать, что он получил

0: уровень кетер на своей ступени. Ему не нужно больше, чем пхина алиф. Не нужна пхина бет. Он задает вопрос, если нижний становится подобный высшему, становится он той же ступенью, как высший, или нет? Он становится ступенью подобной ему, у него есть совершенство, как у высшего, но он нуждается в одном виде совершенства, в другом — ином. Я Аба Ваима называется Бина Дема. Это совершенство. Им нужно что? Бина, что ей нужно? Отсюда есть известное высказывание. Раби Зуша говорил, что ему не нужно величие Авраама, нашего праотца, ему нужно быть как Раби Зуша, таким, как он должен быть. Его ступень должна быть совершенной, но не совершенной ступенью другого. Только совершенный в своей собственной пхине. Алиф да Авиют остается Алиф да Авиют, и он называется Бедет Лапшут. Там есть совершенство, подобное высшему. То совершенство, которое ему нужно, это его совершенство. Нижний нуждается в совершенстве высшего. Далее говорится еще об одном. Гальгаль Тайнаем Ахаб. Де Аба Ваима. Где они находятся? В семи нижних. В Гальгаль Тайнаем, семи нижних Даникодзим. В Тихе он говорит, тогда, когда Аба Ваима поднимает свой Ахаб посредством свечения Есода, как было изучено Гальгаль Тайнаем, нижнего Парцофа также поднимается вместе с ним. И называется Ман по отношению к Аба Ваима. Получается, что Гуф поднимается в рожь. Тут надо уточнить, обретает ли Гуф тем самым совершенство? Подобная рожь. Гуф не нуждается в совершенстве рожь. Гуф нуждается в своем собственном совершенстве. То, что подобает Гуф, как в той притче. Жена мужу говорит, в четверг приготовь деньги к субботе. Муж отвечает, у меня есть деньги, потенциально. В субботу он садится за стол, жена говорит, подожди, нет еды, нужно было купить. Он говорит, ну деньги же есть в потенциале, а она отвечает, хорошо, можешь теперь есть в потенциале. То есть Гуфу требуется Гуф, Гуф не нуждается в потенциале. Нет такой ступени, чтобы нижний полностью соответствовал высшей, а высший нижнему. Каждый должен получить совершенство своей собственной системы, ступени. Далее, третий уровень дикны и все остальные тикуним дикны продолжаются до хазе, то есть до ее окончания. Они являются ступенью ее истинных зад, семи нижних, и являются ступенью гуф и кли получения по своему происхождению, то есть относящимся к цинцумалев. И то, что написано до хазе, тут тоже не совсем точно. Он говорит так, свет хотама не сходит до хазе. А свет П до табура. Что такое высший, что такое нижний? Что такое высший? То, что не сходит до хазе. А что такое нижний? То, что не сходит до табура. На этом он основывает уточнение. Смотрим дальше. Сказанное, когда спускается свет Айн, он проходит через Озен, Хотем и П и смотрит света этих Ахаб. Означает, что свет Инаем находится под влиянием Ахаб. То есть не так, как мы учили раньше, что грубый свет Авиют Пхины Алиф не сходит из П и вниз. Где он начинается? Из Гуфа от П и начинается здесь. Он начинается от Инаем и ниже. Это уже Ахаб, и называется Гуф. Это новое понятие. Сказано, и берет он из них свет для нужд создания нижних никудот. То есть и келим да никудим, получающий от них от света, который вышел из рош де сад, то есть сарот дикна. Поэтому они обязаны иметь те же свойства, как и объясняет дальше, потому что келим никудим устроены по порядку цимцум бет, гальгаль тайнаем и ахаб, есть рош и куф. И далее начинаем. 409 страница, 20 пункт. И это произошло. О чем здесь идет речь? Тут говорится о третьем различии, где он говорит, свет, который вышел через Эйнаим, его келим уже исправляются в Ахаб. То есть Ахаб рассматривается как гуф, а не как рож. Из-за второго сокращения. Еще мы учили, поскольку зевук, который был совершен для мира Никудим, был на Цимцум Бет, который освещает только половину ступени. И поскольку в самом парцуфе Сак, несмотря на то, что он делает зивук на нижнюю Хэй в Эйнаем, в нем самом все еще светят все 10 сферот. Получается, что тот свет, который вышел через Иная и освещает лишь половину ступени, это уменьшение, добавленное к ней подобно сарот, которые добавляются на гуф, но сами по себе не являются частью гуф тела. Если так, почему называют это саарот? Чтобы показать, что в самом сак нет никакого уменьшения. И саарот, он дает два понимания, даже пять. Слово саарот — волосы. Первое, потому что это нечто добавленное к телу, как волосы к телу. Второе, от слова «суэр» — бурный. Вверху нет никаких волос, чтобы объяснить то, что приводит примеры. Волосы саарот от слова «бурный» — «суэр», потому что ему недостает того, что ему чего-то не хватает. Недостает до того, что он должен получить, а у него этого нет, и поэтому он и будет таким бурным. И он разделяет это на волосы головы и волосы бороды. Далее. Мы учим, что каждая ступень получает цвета от места зивуга и ниже. То есть место зивуга, который был для нужд Аб, был в Пель де Гальгальте, и тогда он берет свои цвета от П и ниже до Гальгальте. Также Исаак, который родился из ПДА, рассматривается тоже по цветам, которые он берет от П и ниже до Аб. Также рассматривается и тут. Несмотря на то, что мир Никудим стоит и облачает от Табора и ниже, по какой-то причине, но света, которые он берет, из какого места? От места Зивуга и ниже, которые являются Сарот де Дикна. Это то, что он говорит тут. 20-й пункт. Это произошло, как сейчас проясняется, таким образом, что света Озен распространились от Шиболит Закан в материальном мире ниже Тпе де Рош. И света Хот Эмпе тоже проходит там. А раз так, безусловно, когда распространится через это место свет Эйнаим де Ак, не сходит от Эйнаим и ниже, он смешивается с ними и возьмет их свет. То есть в порядке их келим, которые уже рассматриваются как свойство гуф, а не как рож. И вот эти 10 никудот. В общем, он изучает мир Никудим под названием «Десять Никудот». Первые три из них — Кетер, Хохма, Бина — берут, как известно, свет, распространившийся от Исталкут Айн в Ахаб, от их места, от Озен, от места Озен Хот-МП и до места их соединения в Шиболет Закан. Но они получают только из места Озен, места Хотем и места П. А только в Шиболет Закан из этого места, так как оттуда они и начинаются. Кто? Гарда Никудим. Постепенно получает свои света. А не от того, что Шиболет Закан и выше. То есть света, которые выходят из места Озен Хот-МП, что рассматривается как рост ступени, как мы учили вчера, называемые света Ахапа в месте их выхода. Этот свет получил первый рош Дейшсуд, первый рош мира Никудим, называемый Ишсуд, который стоит выше Табу, что указывает на то, что он еще относится к Цинцумале, к Кенеде Акудим. Получается, он говорит, что Ахаб первого рош называется внешний Ахаб, и они от верхней точки Шиболи. Семь нижних Никудот, Зады Никудим, берут только свет от Истаклют Эльнаим, дословно созерцание, свет, который возникает при зевуге в нижней Хей, в Эйнаим, то, что распространяется от Истаклют в света Хот МП, от Шиболет Закан и ниже. О чем он говорит? Есть правило. Так как Хот МП доходит до Хазе, а свет П доходит до Табура. И если я скажу, что они получают нижние и верхние точки Шиболи, поскольку свет Озен прекращается в верхней точке Шиболи, получается, что у семи нижних сферот есть только два света. Какие? Хот и П. А свет Озен у них отсутствует. 21 пункт. Приходим к выводу, что в соответствии с этим он подводит итог. Первые три Никуды, Кетер и Аба Ваима, берут для своих нужд свет своих килим. А от трех светов, которые являются Ахаб, свет трех килим Ахаб, но именно в Шиболет, не выше начала Шиболет, а выше, называемый Озен Хот-МП, в месте их выхода. Это то, что взял первый рожды Никудим, который называется Ишсуд, который рассматривается как свята Акудим. Но зад де Никудим берут только от двух святов. Это Хотем и П. От Шиболет и вниз до Табура. Так как свет верхнего Озен уже закончился и прекратился в Шиболет Закан. И поэтому свечение высших трех Никудот больше семи нижних. У них есть свет Озен, а у тех нет.
1: По примеру. Макатуб.
2: Пнимия, пункт 20. Что написано? 20. Распространился через это место святый Намдеаг, через Ахаб, смешивается с этими Ахаб и возьмет их свет. Что это означает? Если мы учим, что Зивук был на нижней Гей, Вейнаим, и там вышел свет, и после этого мы учим, что свет Эйнаим спустился вниз. Какой свет еще можно получить от Ахаб? Чего не хватает этому свету Эйнаим, что он должен получить также от Ахаб света? Что имеется в виду? Как сказано рядом, в соседнем абзаце, да? 20. Распространился через это же место свет Эйнаим, смешивается с ними и возьмет их свет. Какой свет берет? Свет Ахаб. Для чего ему нужно получать свет Ахаб? Чего не хватает свету Эйнаим? Ему не хватает еще света, чтобы он взял свет Ахаб? Мы учили наоборот. Нижний получает свет от высшего, а не то, что высший, приходя, должен получать свет от нижнего. Разве ему чего-то не хватает? Что он говорит? Что означает? Он смешивается с ними, возьмет их свет. Это он хочет объяснить. Как сказано выше в соседнем абзаце, силы, которые в высшем, неизбежно должны быть приняты в нижнем. И мы должны знать, что такое сила. Силами называются ограничения, не света. Мы не говорим, мы не учим, что света, которые есть в высших, обязательно должны быть в нижних. Но вот сокращение, которое есть в высших, обязательно должно быть в нижних. Конечно, он не то, что есть в высшем, есть и в нижнем. И это он и говорит. Силы, которые в высшем, неизбежно обязаны быть приняты в нижнем. В этом смысл сказанного «безусловно», «обязанно», когда распространяется свет Эйнаим и так далее, возьмет их свет. То есть, так как при получении Никудим света Эйнаим, когда был зивук в нижней Гей в Эйнаим, он обязан проходить через Ахаб. А если так, безусловно, свет Эйнаим возьмет их свет. Что означает свет? Какой свет у них есть? Означает, что он будет действовать соответственно их келим и разделится на те же три ступени, которые есть в Ахапе Дикне, и передаст их в ступень келим Никудим. И необходимо помнить также, что каждый высший является создателем для нижнего, и также еще и причиной для нижнего. И в соответствии с этим находится Ахаб Дикне на ступени создатель для 10 сферот Никудим. Пойми. Пример. Мы учили, кто является создателем парцуфа Аб. На первый взгляд мы учили, что Зивуга, который был в П. Гальгальте, из этого состояния нужно сказать, кто создатель парцуфа Абба Пегальгальты. Но он говорит, нет, не так. И он задает вопрос о том, что говорит Ари. Абба называется сыном и порождением, результатом Парцуфа Гальгальта. И вот он спрашивает, мы также учили, что в Гуф-Гальгальте, в первом, до ухода, был зивуг в Педерош. И из Педерош мы говорим, то, что есть в Рош, распространяется вниз, в Гуф, но это не называется сыном, и порождением Рош и Гуф — это одна ступень. Если так, Парцуф Аб, который родился из Педерош, должен был бы, согласно этому, также быть одной ступенью с Гальгальтой. Но он говорит, нет, он не рождается из Педерош Гальгальты. Он рождается из экрана, но не из Малхут Рош Гальгальты, а из Малхут Гуф Гальгальты. Как это? Он говорит так. В то время, когда в Парцуфе Гальгальта был соударение внутреннего и окружающего светов, и через этот экран ослабевает, истончается, и каждый раз, когда экран становится тоньше и меньше, свет уходит от него. Пока экран табора сначала поднимается к третьей стадии, потом второй, первой и до Авиюта Шорош, пока не поднимается в Педерош. И получается, что Малхут Гуф поднялась к экрану Рош вместе с Решемот и требует наполнения. Экран требует наполнения. И тогда включился там и Авиют, который в Рош Гальгальте, что называется, Авиютом снизу вверх. То есть включилась в ту силу, как есть в Рош, что может продолжить свет. Также и экран табора Гальгальты мы учили, который поднялся наверх. Теперь он тоже включается в новую силу. Получается теперь, что Малхут Гуф Гальгальты включается и в Малхут Рош. Также. А затем мы учим, сделал, произошел зивуг в Рош Гальгальте на экран Далит Гимел. Тогда почему тут распознается, выделяется Авиют? Потому что экран табора, который был в Рош, и назывался Гуф, что снова спустился на свое место. Только он не спустился из четвертой стадии в табор, как было раньше, поскольку он уже получает только третью стадию. Поэтому мы учим, Малхут табора поднялась в Малхут Рош, включилась в Малхут Рош, спустилась обратно в Малхут Гимел, то, что называется Хазе. А дальше что? А затем мы учим, что свет Келим Гальгальты, в Келим нет изменений. Но затем мы учим, что Рош Аб не начинается от П до Хазе. Мы учим, что от Хазе до П, если вы помните. Почему написано от Хазе до П? Говорится, что затем Малхут Табор, которая находится в Хазе, пробудилась вне от того, что включилась в Малхут Дерош. И она снова протянула те же света, на этот раз на стадию Гимел. и произошел зевук Дака от Хазе до П на отраженный свет, облачила прямой свет. Это рассматривается как рож де Абба, который облачает парцов Гальгальта от Хазе до П. А что есть в Рош, затем распространяется в Гуф, распространилось от Хазе до Табора, в Гуф де Аб.
1: Мы сейчас споем песню и перейдем к следующей части урока.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם.
1: Урок основан на статьях из книги «Труды Бааль Сулама». Книгу можно приобрести на сайте КПСОЛ, а статьи скачивать из учебных материалов.
2: Здравствуйте, хаверим, мы продолжаем изучать статью «Арвуд». Постараемся, как и слышали в первой части урока нашего дорогого учителя, привлечь особый свет, прелести, святости, то, что пробудило искры в нас. Мы сейчас продолжим читать статью в книге трудов Бааля Сулама, статья на 394 странице. Те, у кого книга, 21 пункт, Кафалев. Если не в книге, то в учебных материалах можно видеть на сайте. Мы прошли уже несколько пунктов, и, может быть, немножко подытожим, что прошли до сих пор. Бааль Сулам в статье «Арвуд» говорит о том, что весь Израиль должны прийти к прочительству, и то, что Тора будет дана только, когда каждый человек согласится принять на себя заповедь любви к ближнему. В меру сказанного «возлюби ближнего своего, как самого себя», то, о чем он говорил в статье «Дарование Торы». И он объясняет, что каждый из Израиля должен принять на себя заботу, заботиться о каждом из народа. Есть два понятия, которые Бааль Сулам начинает разбирать. Первый из них — это Израиль, второй — это народ. И вопрос, о чем он говорит конкретно. Далее объясняется, что Израиль — это та более чистая часть, или Гальгаль Тейнаем, из желаний. Также он говорит и о Хапе. В другом месте Бааль Сулам говорит про отцов и про сыновей, про Раби Шимона и Лазара, где каждый из них один говорит про исправление Израиля, другое — исправление всего мира. Есть разные наименования, термины. Сейчас почитаем, послушаем объяснение Рава и постараемся привлечь святость, прелесть святости, так скажем. Мы хотим, постараемся вложиться как можно больше в свет, в привлечение света. Итак, мы начинаем с 21 пункта, 394 страница, у кого книга. Давайте начнем с чтения в десятках, 21 пункт.
3: От Кафалев.
1: 21 пункт. Таковы слова Раби Элазара, сына Раби Шимона, который сказал: «Мир судит по большинству». То есть он имеет в виду роль народа Израиля. Он имеет в виду роль народа Израиля по подготовке всего мира к определенной мере очищения, пока не станут достойны принять на себя служение Творцу, не менее, чем был готов сам Израиль во время получения Торы, что называется на языке мудрецов, что они уже достигли большей части заслуг. Так что они перевесили чашу долга, то есть что является грязной эгоистической любовью. И ясно, что если чаша заслуг, то есть высочайшее понимание свойства любви к ближнему, велико и превышает грязную чашу вины, они становятся способными как бы перевесить и согласиться, сказав: «Сделаем и услышим», как сказали Израиль. Тогда как до этого, то есть до того, как они удостоились, что перевесят заслуги, то эгоистическая любовь, без сомнения, перевешивает и заставляет их отказаться принять бремя Творца.
2: И он говорит: исполнишь одну заповедь и счастлив, поскольку склонил себя и весь мир на чашу заслуг. Другими словами, личная доля отдельного человека из Израиля наконец-то присоединится к мере окончательного перевеса, как взвешивающие кунзютные зерна, который постоянно добавляет на чашу весов по одному зернышку, пока не наберет весь вес. Ведь нет сомнения, что каждый из них вкладывает свою лепту в этот вес, и без нее вес не был, не завершился. Аналогично он говорит о действии отдельного человека из Израиля, который склоняет весь мир на чашу заслуг. Ведь когда это заканчивается, и чаша заслуг всего мира перевешивает, у каждого отдельного человека есть лепта в этом перевесе. Если бы его не деяние, веса бы не хватило.
1: И вот получается, что Раби Элазар, сын Раби Шимона, не спорит с изречением мудрецов, что весь Израиль — поручители друг за друга. Просто Раби Элазар, сын Раби Шимона, говорит об исправлении всего мира, который наступит в будущем. А мудрецы говорят о настоящем, когда только один лишь Израиль принял на себя Тору.
3: וזהו שמסתייע ואלו הם דברי רבי אלעזר ברבי שמעון.
2: Еще раз, 21 пункт. Таковы слова Раби Элазара, сына Раби Шимона, который сказал: «Мир судит по большинству». Он имеет в виду роль народа Израиля по подготовке всего мира к определенной мере очищения, пока они не станут достойны принять на себя служение Творцу, не менее, чем был достоин сам Израиль во время получения Торы, что называется на языке мудрецов, что они уже достигли большой части заслуг так, что они перевесили чашу долга, то есть грязную эгоистическую любовь. Говорим, мы прочитали 21 пункт. Давайте сейчас послушаем подробное объяснение Рава. Он здесь раскрывает в 21 пункте несколько терминов, которых мы коснулись. Бааль Сулам говорит здесь о том, что мир судит по большинству. Он говорит о том, что значит перевесить на чашу заслуг. Объяснение о том, что такое Израиль, кто такие Израиль, что такое мир. Давайте послушаем Рава, далее продолжим.
4: Маамара Арвут, Амуд 394.
1: Статья «Поручительство», 394 страница, первая колонка, 21 пункт. Таковы слова Раби Элазара, сына Раби Шимона, который сказал: «Мир судит по большинству». Он имеет в виду роль народа Израиля по подготовке всего мира к определенной мере очищение, пока они станут способными принять на себя служение Творцу, не меньше, чем был готов сам Израиль во время получения Торы.
2: То есть что значит, что мир судит по большинству? То, что высшее управление не считается одним человеком, считается со всеми вместе. Раньше это не было так явно. Это прошло уровни Шоры, Шалев, Бет, Гимел, Далит, как обычно, развитие Авая. Сейчас мы находимся на последней стадии, как Бааль Сулам говорит, то, что мы живем в дни Машеха. Сейчас раскрывается нижняя Хей, и раскрывается абсолютная зависимость друг от друга, все от всех. То есть о чем он говорит тут? О том, что весь мир судит по большинству. Что большинство, то есть за, относительно всех, высший свет приходит и заботится обо всем человечестве, будто это человечество исправленное. И отсюда, и поскольку мы находимся в противоположном состоянии, мы чувствуем это управление как ужасное, как просто страшное. Это как родители, папа с мамой давят на маленького ребенка и требуют от него, будто бы он во всем преуспел, а он как раз совсем наоборот. Что он может думать о них? Какие жестокие родители, чего они хотят от меня? Я хочу убежать от них. Может быть, вообще сбежать из дома, я не знаю, что с ними делать. и так далее. Это то, что мы думаем об этом мире, о таком управлении. Дайте какую-то наргилу, обо всем позабыть и вообще ни о чем думать не хочу. Ты тоже так думаешь? Ни в коем случае. Ну хорошо, себя хорошо ведешь. Хороший мальчик. Что мы отсюда можем понять? Мир судит по большинству, выбора у нас нет. Мы примем, будем принимать это управление как все более и более жесткое. И другого решения у нас нет, кроме как вести себя хорошо.

0: к определенной мере очищения, пока они не станут способными принять на себя служение Творцу, не менее, чем был готов сам Израиль во время получения Торы, что называется на языке мудрецов, что они уже достигли большей части заслуг. Так, что это перевесило чашу вины, что есть грязная любовь к себе.
1: Но для того, чтобы перевесить мир на чашу заслуг, для того, чтобы подтолкнуть его к исправлению, привести его к исправлению, мы прежде всего должны исправить сами себя.
0: И понятно, что если чаша заслуг, то есть высочайшее понимание свойства любви к ближнему велико и превышает грязную чашу вины, они становятся способны перевесить и согласиться, сказав: «Сделаем и услышим», как сказали Израиль. Тогда как и до этого, то есть еще до того, как они удостоились перевеса на чашу заслуг, то, конечно же, любовь к себе без сомнения перевешивает и заставляет их отказаться принять бремя Творца. И сказано, он говорит, исполнивший одну заповедь, счастлив, поскольку склонил себя и весь мир на чашу заслуг.
1: Потому что мы одна система, и невозможно отделить эти системы. Авраам, который вывел какое-то количество людей из Вавилона для того, чтобы сделать из них группу, которая потом стала народом, не выделял их из человечества. Это невозможно. Это все целые 10 сферот. Но, тем не менее, Гальгальта и Наим, то, что народ Израиля прежде исправляются, выделяя себя, исправляют себя от Ахапа. Но в любом случае они связаны друг с другом. И судьба одна, единая.
0: Другими словами, личная доля каждого отдельного человека Израиля наконец-то присоединяется к мере окончательного перевеса, как взвешивающий кунжутные зерна постоянно добавляет на чашу весов по одному зернышку, пока не завершит взвешивание. Без сомнения, каждый из них вкладывает свою лепту в это взвешивание. Без этого бы взвешивание не закончилось. И аналогично он говорит о действии отдельного человека из Израиля, который склоняет весь мир на чашу заслуг. Ведь когда это заканчивается, и чаша заслуг всего мира перевешивает, то у каждого отдельного человека есть лепта в этом взвешивании. Ибо если бы не его действия, взвешивания веса бы не хватило. И вот получается, что Раби Лазар, сын Раби Шимона, не спорит с изречением мудрецов, что весь Израиль поручители друг за друга. Просто Раби Лазар, сын Раби Шимона, говорит об исправлении всего мира, который наступит в будущем. А мудрецы говорят о настоящем, когда только лишь Израиль принял на себя Тору.
1: Итак, еще раз. Израиль — это те, кто пробуждаются от разбиения и устремляются к реализации поручительства между собой. А миром называются те, в ком пробудится поручительство не по желанию, а по необходимости. Как мы видим, в результате чего весь мир находится в кризисе, потому что не могут выполнять законы поручительства. Мы тоже находимся в кризисе, потому что мы не выполняем законы поручительства, но мы обращаемся к свету, возвращающему к источнику. Смотрите, насколько мы находимся в процессах, взаимных процессах. Только с нашей стороны реализация через свет, возвращающий к источнику, а у них реализация через нас. Нам нужен высший свет для того, чтобы реализовать поручительство, и мы в состоянии привлечь его через связь между нами. А народы мира нет. Они не знают, они не связаны с высшим светом, но требуют его от нас. Так как мы это наблюдаем, весь мир против нас. Как только мы начнем передавать им предоставлять

0: силу для реализации поручительства. И только это, кроме этого, ничто не поможет, сколько бы мы ни давали миру. В той мере, в которой мы сможем предоставить им силу поручительства, моментально они подсоединятся к нам сердцем и душой. И все мы вместе, и мы, и они, станем одним парцуфом.
1: Да.
2: Ну, обычно ведь как тот, кто слышит там другого, он должен чувствовать, что он большой, великий.
0: Так, народы мира и думают об Израиле. Если миллионы людей тебе говорят, что ты причиняешь зло всему миру, представь себе, насколько они, насколько ты большой в их глазах. Ты несешь зло всему миру. Ты в состоянии это сделать. То есть, как какой-то большой, сильный человек, на коне, жестокий, который готов просто уничтожить всех, несет всем зло, в состоянии это сделать, просто вертит всеми своим разумом, организуя против всех какие-то хитрые системы. Ты посмотри, как они тебя видят, с какой силой, в каком виде, в каком образе. Ужасным, верно, но сильным, пугающим.
1: Да?
2: Я спрашиваю по отношению к народу Израиля. Понятно, что по отношению к Израилю есть давление со всех сторон. А как внутри Израиля мы создаем вот как вот те, кто учит на Каббала и могут привести к объединению, и весь народ Израиля. Народу это непонятно, людям это непонятно, вообще даже не ощущается.
0: С одной стороны, тут не так, как с народами мира. Ты обращаешься к народу, у которого есть искры. Есть искры. Ты должен обратиться к народу, пробудить эти искры с одной стороны, через распространение каким-то образом. И это распространение в том виде, в котором они понимают. То есть должно быть объединение, поручительство. Приведи в каком-то, какой-то мере поручительство. Хоть в чем-то. Как-нибудь.
2: Ну,
0: каким-то распространением приведи к какому-то, какой-то мере поручительства. Но ты это можешь сделать, и тогда ты сможешь вызвать, пропустить через себя высшую силу. Но для этого ты сам должен быть соединен. Вы должны быть объединены. И должны быть объединены с Творцом. А это произойдет, если ты в каком-то...

0: Бокертов, дорогие хаверим, хаверот, рав. Мы рады тому, что удостоились проводить эту подготовку к утреннему уроку для мирового кли. Мы — это две десятки, которые объединились вместе. Это Unity 3 и десятка Волги. И в эту подготовку включала в себя совместная неделя утренних уроков, подготовка к ним по вечерам, серия организационных встреч. И, как известно, сначала трудно прийти к общему мнению между товарищами в одной десятке, а в двух десятках, мне казалось, сначала вообще-то невозможно. Но благодаря усилиям товарищей, так сказать, все оно как-то сложилось в один пазл. Вот. И говорим, давайте начнем подготовку к встрече с Творцом. И передаю слово товарищам из Волги.
1: Рабаш, статья 12. Что значит Тора и ремесло в духовной работе? Человек должен продумать перед изучением Торы причину, почему он сейчас учит Тору, так как каждое действие должно иметь цель, которая является причиной выполнения этого действия. И об этом сказали наши мудрецы. Молитва без намерения, как тело без души. Поэтому прежде, чем он идет учить Тору, он должен подготовить намерение. Еще раз. Человек должен продумать перед изучением Торы причину, почему он сейчас учит Тору, так как каждое действие должно иметь цель, которая является причиной выполнения этого действия. И об этом сказали наши мудрецы. Молитва без намерения, как тело без души. Поэтому прежде, чем он идет учить Тору, он должен подготовить намерение. Вопрос на активный семинар. Построим общее намерение перед уроком. Еще раз. Построим общее намерение перед уроком.
2: Мы хотим быть подобными Творцу и приходим сюда учить изменения, чтобы оторваться от себя день за днем, почувствовать ближнего. Это имеется в виду. Быть в товарищах, просить за товарищей. Мы здесь для того, чтобы раскрыть Творца, свойства отдачи всему миру через товарищей. Мы хотим, чтобы подействовал свет, превратил бы наши свойства такие, чтобы могли насладить Творца, могли выполнить Его желание, могли бы реализовать, для чего мы сюда пришли. Да, у нас сейчас есть возможность прийти на урок с очень особенным намерением быть как один человек с одним сердцем, привлекать свет, чтобы могли насладить Творца, чтобы этим действием мы буквально могли бы наполнить себя и Творца, и были бы как один человек с одним сердцем. Стараемся подумать вместе, что может сделать благо Творцу, что может его насладить, как мы можем вместе реализовать то, чему нас обучают каббалисты. Как можно вместе управляться светом, светом, который возвращает к источнику, то, что может прийти к объединению между нами. Это как раз время, время и место привлечь свет для того, чтобы исправить сердце, направить его, чтобы могли уподобиться Творцу и могли бы исправить разбиение между нами, чтобы могли подготовить правильное кли, получать от Творца то, что мы хотим давать Ему. Да, мы хотим были бы достичь истинного кли, чтобы все, что вне тела человека, то, что называется. Но поскольку человек — часть этого, и он должен получить какое-то воздействие, ему кажется, это все большим, серьезным, и мы часть того пути, который показал нам Рав. Кли, который мы получаем от товарищей, самое важное — это то, что мы можем передать воодушевление Творца друг другу на пути. Это необходимое и обязательное условие достичь цели. Попросим особенное лекарство, чтобы почувствовали вместе, что мы все одна душа, и что мы просим за товарищей, чтобы все были в этом намерении на подготовке к уроку.
1: Семинар умолчания. Готов ли я просить для товарищей свет, возвращающий к источнику, в течение всего урока? Еще раз. Готов ли я просить для товарищей свет, возвращающий к источнику, в течение всего урока?

0: Строим духовное общество. Здравствуйте. На первой части урока мы продолжаем изучать урок Рава с 13 июня 2002 года. Это второй из двух уроков по статье «В чем тяжесть злословия, против кого оно направлено?». Книга находится в первом томе Рабаша, 446-я страница. Мы читаем со слов. Получается, что если бы величина наслаждения и до конца статьи. минуты в нашем распоряжении. Получается, что если бы величина наслаждения в Торе и заповедях была явной, человек не мог бы сказать: «Я исполняю эту заповедь из-за желания Творца». То есть тем, что он исполняет заповеди Творца, он хочет добавить ему наслаждение. Ведь и без указания Творца он все равно исполнял бы Тору и заповеди из эгоистической любви, а не потому, что хочет отдавать Творцу. И поэтому на Тору и заповеди было сделано сокращение и скрытие. И поэтому весь мир гоняется за материальными наслаждениями. А для наслаждений, заключенных в Торе и заповедях, нет сил ничего делать, поскольку это наслаждение по указанной выше причине не раскрыто явно. И сказано вытекает, что вера означает, что мы должны принять на себя важность Торы и заповеди и вообще верить в Творца, что Он управляет творениями. То есть, что человек не может сказать, что он не исполняет Тору и заповеди из-за того, что не ощущает управление Творца, как Он дает благо своим творениям, потому что и в это он тоже должен верить, даже если он этого не чувствует. Потому что если у него есть ощущение, что управление Творца происходит в свойстве доброй, творящей добро, тут уже нет места для веры. Однако зачем же Творец сделал так, чтобы мы служили ему в свойстве веры? Ведь лучше было бы, если бы человек мог работать в свойстве знания. Ответ, как сказал мы, господин отец учитель Бааль Сулам, о желании Творца, чтобы мы служили ему в свойстве веры, человек не должен думать, что это из-за того, что он не может светить ему свойством знания. Но Творец знает, что свойство веры более успешный для человека путь к цели, которая называется слияние с Творцом. И это уподобление по форме. Потому что благодаря этому у человека будут силы получить благо. Вместе с тем у него не будет хлеба стыда, то есть свойства стыда. Поскольку все благо и наслаждение, которое он желает получить от Творца, это только если он знает, что от этого Творца будет наслаждение, и поэтому он хочет получить от него это благо и наслаждение.
1: И отсюда мы видим, что главная работа, которую мы должны совершить, чтобы прийти к той цели, ради которой был создан мир, то есть нести добро своим творениям, заключается в том, чтобы подготовить себя для получения отдающих келим, что является исправлением, чтобы подарок царя был в совершенстве, чтобы во время получения наслаждений мы не ощущали никакого стыда. И это все зло, которое отдаляет нас от добра, которое мы должны получить. И нам дано особое средство в виде Торы и заповеди, чтобы мы могли прийти к этим келим. Это, как сказали наши мудрецы, что Творец говорит: «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». То есть благодаря ей он, то есть человек, уничтожит в себе все искры эгоистической любви и удостоится того, что все его желание будет только лишь доставить наслаждение своему Создателю. А в книге «Дарование Торы» Бааль Сулам говорит: «И хотя в Торе существуют две части, первое — заповеди по отношению к Творцу, второе — заповеди по отношению к другому человеку, Обе они имеют в виду одно и то же, а именно привести творение к конечной цели, то есть к слиянию с Творцом. Мало того, даже практическая сторона их обеих — это на самом деле одно и то же. Ведь по отношению к занятию Торы и заповедям Лишма, даже в практической стороне Торы, человек не ощущает в этих двух частях Торы никакой разницы. Потому что пока он не достиг в этом совершенства, всякое действие по отношению к ближнему, будь это по отношению к Творцу или по отношению к другим людям, обязательно ощущается у него пустым и бесполезным. А раз так, то существует мнение, что та часть Торы, которая определяет отношение к другому человеку, более способна привести человека к желаемой цели, так как работа в заповедях по отношению к Творцу постоянно и определена, и никто не предъявит претензии, и человек легко привыкает к ней, а все, что делается в силу привычки, уже, как известно, не способно принести человеку пользу. Тогда как часть заповеди относительно другого человека не является ни постоянной, ни определенной, и предъявители претензий окружают человека, куда бы он ни посмотрел. Поэтому действие этих заповедей надежнее, а цель ближе.
0: И отсюда мы понимаем, почему Раби Акива сказал о фразе «возлюби ближнего, как самого себя», что это великое правило Торы. Потому что главное — удостоиться слияния с Творцом, что называется «отдающий келим», и является уподоблением по форме. И для этого было дано специальное средство в виде Торы и заповедей, с помощью которых мы сможем выйти из эгоистической любви и достичь любви к ближнему. И тут первый этап — любовь к другому человеку. А затем мы можем прийти к любви к Творцу. А сейчас мы сможем понять, что спросили выше. Почему, когда тот гер пришел к Гилелю и сказал, «Обучи меня всей Торе, пока я стою на одной ноге», Гилель не ответил ему на святом языке, то есть не на иврите, как он спросил, «Научи меня, пока стою на одной ноге», или другими словами, «Все, что ты ненавидишь сам, не делай другому». Перевод фразы «возлюби ближнего, как самого себя». Кроме того, надо понять, ведь в Торе сказано «возлюби ближнего» — это исполнительная заповедь. И он ответил Геру в форме запрета, ведь он сказал «все, что ты ненавидишь сам, не делай другому». И как Бааль ха-Сулам выясняет важность заповеди «возлюби ближнего, как самого себя», объясняя слова Раби Акива, «возлюби ближнего, как самого себя» — это великое правило Торы. Именно в силе этой заповеди заключена наибольшая способность приводить к любви Творца, к «возлюби Творца». И поэтому, когда тот гер пришел к Гилелю и спросил, «Обучи меня всей Торе, пока я стою на одной ноге», он хотел рассказать ему о правилах «возлюби ближнего, как самого себя», как сказано в Торе. Однако он хотел объяснить ему, что такое тяжелый грех, называемый злословием, который еще серьезнее, чем заповедь «возлюби ближнего», поскольку заповедь «возлюби ближнего» дает человеку силы преодоления, чтобы выйти из эгоистической любви, чтобы, выйдя из эгоистической любви, он смог достичь любви к Творцу.
1: Выходит, что если он не занимается заповедью «возлюби ближнего, как самого себя», а пребывает в среде «ничего не делай» и не продвинулся в выходе из-под власти эгоистической любви, но и не отошел назад, то есть хотя он и не дал ближнему любви, однако и назад не отошел, то есть не сделал никакого действия, которое привело бы к ненависти к ближнему. Тогда как если он злословит на товарища, этим действием он идет назад. То есть мало того, что он не занимался любовью к ближнему, он еще сделал обратное действие, то есть занимался делами, ведущими к ненависти к ближнему, тем, что злословил на своего товарища. Ведь в мире принято, что на того, кого ты любишь, не злословят, ибо это ведет к разделению сердец. Поэтому на того, кого любят, не желают злословить, чтобы существующая между ними любовь не понесла ущерба, ибо злословие ведет к ненависти. Согласно этому выходит, что тяжесть греха злословия состоит в том, что любовь к ближнему ведет к любви к Творцу, а ненависть к ближнему ведет к ненависти к Творцу. А как может быть в мире что-то худшее, чем то, что ведет к ненависти к Творцу? Тогда как, когда человек совершает другие прегрешения и не может перебороть свое желание получать, так как он погружен в эгоистическую любовь к себе, этим он еще не становится.